вируса. Оказывается, отслеживание тенденций в сточных водах, оно позволяет довольно четко и определять эпидситуацию в конкретном городе, например, потом на страну все это можно экстраполировать, но и даже прогнозировать. То есть это очень неплохой инструмент, который долгое время игнорировали. Поэтому, да, на сегодня изучение сточных вод, оно, в общем, становится одним из приоритетов как раз и в коронавирусных исследованиях в том числе. Что еще? Животные. Как я и сказал, у нас масса проблем с животными, так у нас добавляется еще одна. Вирус туда ушел, считайте. Считайте, что он туда уже ушел. Потому что, когда в 2022 году стали смотреть, проводить и ПЦР, вот в той части слайда, в этой части антитела смотреть, у различных видов животных, ну, посмотрите, у очень многих определяется, скажем, белохвостые олени, огромное количество, потом какие еще, вон, скунсы, непонятно, у скунсов-то откуда? Потом всякие бурундуки, белки и все остальное прочее. То есть очень много животных, в том числе синантропных, то есть те, которые живут рядом с нами, у них вот этот самый вирус в них гнездится. Причем, что интересно, иногда они становятся хранилищем старых вариантов. Дельта, например. А дельта среди всех коронавирусов пока что была самой убойная. И если она сможет вернуться, ну, в общем, опять же, для нас ничего хорошего не будет. Таких исследований много, то есть в 2022 году на этом прям заморочились, что называется, это действительно так, потому что сложно назвать вид, в который все это не ушло. Причем, какие еще есть проблемы? Оно же не только передается туда, оно там еще распространяется и возвращается к нам. То есть это отдельная большая проблема. Единственный плюс к сельскохозяйственной птице пока что эта зараза не переходит, но там аж 5N1, то есть там хватает. А так, пожалуйста, у нас вон есть прекрасная перекличка с теми же норками, с хорьками, с прочими ребятами, которые отлично могут болеть, кстати, и нашим гриппом в том числе, и передавать его нам и обратно. То есть у нас есть цепочки, когда вирус заходит в животный мир, там создает себе резервуары, и потом из этих резервуаров может запрыгивать обратно в человеческую популяцию. Ну вот на сегодня у нас описан вот такой вот перечень. Ну, конечно, тут в неволе в основном, хотя и среди диких обитателей тоже хватает более чем. И самые неприятные во всей этой ситуации – это котики, потому что в котиков он тоже заходит, и в том числе может передаваться, и в том числе среди животных, которые продаются в зоомагазинах, ну, достаточно вспомнить эту хомяковую вспышку в Гонконге, да, и прочие-прочие вещи. Так что, да, к сожалению, ком проблем, который был с коронавирусом, он ничуть не уменьшился, наоборот, он вырос. И мало того, этих комов теперь несколько, и они катятся по параллельным территориям и успевают там навредить, да, то есть каждый на своей, не то что в человеческой популяции, ну и по остальным он тоже пробегается. И не исключено, что потом вот они так из трех полос в одну сольются и уже таким катком по нам пройдут. А, правда, были интересные открытия в 2022 году, которые кое-какие явления объяснили. Ну, например, потеря нюха. Ну да, ну вот это очень распространенная вещь. Я сейчас опять 2,5 недели был в мире вкусов исключительно так. То есть без каких-либо обоняний, абсолютно причем ноль, вообще никаких ощущений. А потом, когда оно стало возвращаться, то, опять же, очень странный набор. Я примерно знаю, как оно должно пахнуть, а оно пахнет вообще не так. То есть у нас там лежит в ванной, предположим, масло бергамота, и я точно знаю, как он пахнет, мне нравится. А тут, ради интереса, когда все наконец-то начало возвращаться, первый запах – кошачий туалет, конечно. Вот. И я пошел бергамот понюхать, как бы выбить, да, этот запах. Ничего подобного. Не пахнет бергамотом, пахнет, да, цитрусом, но каким-то странным, то ли мандарином, то ли лимоном, вот что-то такое. Причем довольно четко. То есть не похожий запах абсолютно. И, наверное, мы получили объяснение. Это не 100%, естественно, как это обычно и бывает, но вполне себе нормальная и рабочая гипотеза. Начнем с того, что как мы воспринимаем, в принципе, запахи. То есть у нас есть хеморецепторы на обонятельных нейронах. Потом вся эта информация перекидывается в обонятельные луковицы, в головной мозг, пожалуйста, да, то есть вот там мы уже все разбираем. Но вот здесь, на рецепторном участке, здесь есть довольно интересная особенность. Те белки, которые производятся клетками, конкретно нейронами обонятельными,
Они потом оказываются на мембране и связываются с теми или иными одорантами, то есть молекулами, которые мы, через которые мы воспринимаем запах. Что получается, что у нас нет такого, знаете, связи, как лиганда. То есть, чтобы вот прям одна молекула конкретная, да, и один конкретный рецептор. Нет, здесь скорее сродство, то есть рецептор, сразу у него есть сродство к разным молекулам. И наоборот, одна молекула может соединиться с разными нашими рецепторами. Поэтому есть надежда на то, что мы когда-нибудь сможем себе это восстановить с одной стороны, с другой стороны. Это может объяснять, почему мы теряем нормальное обоняние. Дело в чем, что эпителий обонятельный, он состоит не только из, собственно, нейронов, они, в общем-то, не страдают, как показали исследования, там вируса нет. Но зато страдают вспомогательные клетки, то есть поддерживающие клетки, базальные клетки и прочие, которые обеспечивают жизнедеятельность вот этих нейронов. Поскольку вирус их поражает, сюда приходят Т-клетки и их уничтожают. То есть там почти ничего не остается, так основательно прореживают. И там скапливается огромное количество цитокинов. То есть то, чем пользовались Т-клетки для убиения зараженных. Часть цитокинов проникает в ядро уже обонятельных нейронов и устраивает там погром. Потому что нормальное считывание информации с ДНК, оно нарушается. Мы, в принципе, считываем информацию по-разному. То есть у нас там есть приспособления, ну, скажем, какие-нибудь кольцевые участки, чтобы быстрее считывать, либо открытая форма активная, чтобы тоже все это было удобнее и прочее, прочее. Так вот, это все разрушается. То есть нормального считывания, нормального воспроизводства всех белков не получается. Получается так, у нас вот этот воспринимающий аппарат существенно сокращается, несмотря на то, что у нас есть сродство сразу к нескольким молекулам, мы начинаем ощущать запахи либо по-другому, либо сужается палитра, либо еще какие-то другие проблемы возникают. Ну, многие жаловались на запах кофе, который не может никак вернуться в нормальном виде, да, некоторые жаловались на цветочные запахи. Ну, вы же понимаете, там не бывает такого, что просто одна молекула выделяется. Там целый букет, и вот часть из этого букета мы перестаем слышать, что называется, да. И да, это большая проблема. То есть мы теперь знаем, как это происходит, но мы не можем дать ответа, как с этим бороться. Как восстановить поддерживающие клетки? Никак, мы не знаем как. Не умеем, по крайней мере, на сегодня у нас никаких инструментов нет. Поэтому единственное, что остается, это та самая альфакторная тренировка, которая может помочь, а может быть и нет. Да, еще неизвестно, что там на самом деле с ней. Так что, да, кое-что мы узнаем, но основной ответ у нас все-таки отсутствует. Что делать с постковидным синдромом? Ответ не знаем до сих пор. Мы его изучили довольно неплохо. Есть определение, есть там некоторые попытки отличить его от синдрома, который возникает после нахождения в отделении интенсивной терапии там, и так далее. То есть там много всего делается действительно, но что с этим всем делать, непонятно. На этом тему ковида закрываем, и все, больше не будем ее касаться. В следующем году продолжим, видимо, так. Традиционно на каждой лекции с подведением итогов я рассказываю о Нобелевке. Нобелевке, которая вручается по физиологии или медицине. На этот раз я так совсем коротко по ней пройдусь, потому что это совсем не моя тема. Впервые за многие годы ее вручили в одно лицо. Предыдущий раз это был, если я не ошибаюсь, 2016 год, Йосинори Асуми, а в этот раз Сванте Паабо. Антрополог, соответственно, и уже об этом антропогенез, Дробышевский, Соколова уже все об этом написали, рассказали, и на самом деле эту тему они разжевывали довольно долго, потому что это не сиюминутное открытие, там десятилетиями человек шел к успеху, и в итоге пришел. А вещь интересная на самом деле, потому что и медицинское значение она тоже имеет. Хотя основное это, конечно, антропологическое, потому что, ну как у нас вот до сих пор в учебниках истории, до сих пор, вернее, прошу прощения, биологии, конечно, супруга сейчас преподает, я специально вот перед уходом посмотрел учебник, вот так. До сих пор эти ребята строим, да. Ну, опять же, сколько уже можно, мы уже давно знаем, что это выглядит в лучшем случае примерно как-то так. Да, совершенно верно, да, потому что если ты начнешь рассказывать про вот это и про то, что на Земле существовали как минимум три вида людей, которые примерно 10-15, а то и 20 тысяч лет жили вместе,
Все, тебя в лучшем случае поставят 2 и выгонят. Не умничай тут, что называется. Хотя вот это, вот да, у нас такое сегодняшнее представление, что не было какого-то единого, скажем так, человеческого вида, а что, оказывается, нас было аж 3 вида. И то, что мы выжили, это нам сильно повезло. Потому что могло быть и иначе. Это мы вот тех соседей наших поглотили, и уж не знаю в каком смысле, может быть даже в физическом, не исключено, то есть разные находки есть. И в том числе, благодаря Сванте Пааву, мы в этом разобрались. Почему? Потому что он придумал довольно интересный метод оценки древней ДНК. Причем, что интересно, в пресс-релизе в Нобелевском, да и в других документах, и в статьях о нем, и в интервью то же самое, он говорит, что начал этим заниматься очень давно, чуть ли не в студенчестве или в аспирантстве, примерно так. Но тогда это, что называется, он тайком делал, потому что как бы это не оценивалось, это были другие подходы и все остальное прочее, считалось, что он занимался ерундой. А он пытался понять, как можно восстановить и определить, в принципе, то есть выделить древнюю ДНК. И насколько древнюю. Здесь есть 2 нюанса, очень важных. Первый нюанс, когда человеческая ДНК находится, ну, например, в тех же костях, долгое время потом в некой среде, то под действием этой среды клетки распадаются, и ДНК одной из первых может разлететься на запчасти. Но это речь о ядерной ДНК. Почему? Потому что есть... Второй нюанс, у нас есть и митохондрии, в которых тоже есть ДНК. И вот митохондриальную ДНК находят гораздо чаще. Почему? Ну, потому что ядро одно, митохондрий много. Есть гораздо больше вариантов, что хотя бы несколько митохондрий сохранится. И вот как раз с ними и работал Пааба в том числе. И он сумел создать 2 важных метода, которыми мы до сих пор пользуемся. То есть, во-первых, метод выделения, собственно говоря, этой самой ДНК древней. И второе, метод определения эндогенности ДНК. То есть действительно ли эта ДНК принадлежит тому человеку, например, или тому существу, из которой его извлекли. Почему? Ну просто потому, что возможна контаминация, то, что называется, то есть заражение. Как вы понимаете, ДНК в Земле довольно много, и она разнообразна. И если это некое, не знаю, например, бывшее стойбище, то там... Этих ДНК, как вы понимаете, просто невероятное количество, и вот это все разложить по полочкам, в общем, это все смог сделать Пааба, но у него на это ушло несколько десятилетий. То есть человек, считайте, всю жизнь посвятил этому делу, и у него, наконец, получилось. При помощи вот именно этих методов, в том числе, он и смог сначала, то есть, ну, конечно, не он один, естественно, а группа, которой он руководил, они смогли сначала определить геном неандертальцев, а потом, когда в 2008 году на Алтае в Денисовой пещере нашли фалангу пальца, и группа Пааба в том числе оттуда достала древнюю митохондриальную ДНК, выяснилось, что, а слушайте, а это вообще третий вид. То есть неандертальцы одни, те, кто вот Homo sapiens, другие, а это вообще третий, денисовцы. И все последующие находки, которые были, все последующие работы, они показывали, что мы сосуществовали, мы пересекались. И мало того, в нашем с вами геноме остаются следы и тех, и других. Ну, понятно, что у некоторых народов побольше, у некоторых поменьше, потому что, ну, все-таки Земля не была так плотно заселена, как сегодня. И некоторые вещи, да, действительно нам достались... от неандертальцев. Пореже, конечно, встречается денисовская ДНК, потому что там все-таки довольно специфический ареал обитания. Но, тем не менее, и то, и другое, оно довольно для нас значимо до сих пор. Ну, например, вот такой ген, ИПАС-1, и вот он отвечает за синтез вот такого белка. И да, действительно, это вещь крайне интересная, и она нам досталась действительно от неандертальцев. И этот ген жителям Тибета, например, позволяет переносить высоту. То есть вот высотные болезни,
у них практически, ну, не то, что нет, я не скажу, что нет, бывает, но она встречается существенно реже, чем в остальных популяциях. Почему? А вот потому что у них есть наследие предков, если так можно выразиться, действительно так. Причем, что интересно, исследования показывают, что все это возникло в результате интрогрессии. То есть, что это такое? Это когда материал из одного вида переходит в генофонд другого вида путем многократных скрещиваний с родительским организмом. То есть, это значит, они жили вместе долго, может быть, даже счастливо. И в результате вот этих всех интересных пертурбаций в итоге у тибетцев закрепился вот этот ген в геноме. И он позволяет, то есть это, по сути, адаптация. Это адаптация к жизни в высокогорье. Но... Нет, это другое. Не-не-не, боязнь высоты – это совершенно другое. Здесь имеется в виду возможность без горной болезни обходиться, то есть без гипоксии, без ужасной какой-то. Далее, например... Наши с вами ТОЛ-подобные рецепторы – это довольно значимая составляющая врожденного иммунитета, которая позволяет нам распознавать консервативные участки возбудителей, микроорганизмов различных. Они тоже, вот по крайней мере вот эти, как минимум, гены рецепторов, они неандертальские. И мы в том числе защищаемся от инфекций, в том числе от ковида и прочих вещей при помощи неандертальцев. Можно сказать, в том числе и так. Далее. Еще одно интересное, уже денисовское наследие. Я, кстати, по поводу тибетцев-то ошибся, там денисовцы оставили. И здесь тоже денисовцы оставили. Это Гренландия, инуиты. А они уже морозостойкие. То есть, если мы говорим о Тибете, что они могут нормально переносить высоту относительно, то здесь люди относительно неплохо за счет перераспределения жира в организме, а у нас прекрасный теплоизолятор, источник, в принципе, энергии, и для обогрева в том числе мы его можем расщеплять, получать энергию. Вот, пожалуйста, то есть у инуитов за счет того, что когда-то здесь были пересечения с денисовцами, у них остались вот такие гены. Проблема пока что в том, что мы не можем... говорить, что вот прям целиком ген переехал, мы видим однонуклеотидные замены. То есть это все-таки на сегодня методика нуждается в доработке, конечно, но мы уже столько знаем, сколько не знали до этого, вот вообще за все время предыдущее, в 21 веке мы столько всего узнали о себе в том числе и о происхождении, но учебники у нас все еще старые. Да, это, как вы понимаете, большая проблема. А что для медицины, то есть вообще в принципе? Ну вот в том числе, то есть те варианты генов, которые отвечают за различные патологические реакции, за какие-то наследственные болезни, там, за прочие-прочие вещи. Есть такая штука, которая называется палеогеномика. То есть Сван де Пауэ, по сути, крестный отец палеогеномики. То есть мы можем в том числе изучать древнюю ДНК, выяснять, например, на лекциях про алкоголь. На лекциях про алкоголь я рассказываю об этом, да, что у нас когда-то там у наших предков 10 миллионов лет назад активировалась вот эта вот ферментная пара алкогольная. Вот откуда мы это знаем? Вот отсюда. Отсюда мы это выяснили, благодаря вот этим разработкам. И я сегодня еще раз буду вот упоминать именно методику выделения и идентификации эндогенной ДНК, когда будем говорить о чуме. Ну, для того, чтобы перейти к чуме, нам, наверное, все-таки нужно начать с оспы. Потому что, да, 22-й год прошел под знаменем обезьяньей оспы. И это было лишнее напоминание, вот оно мне прям очень понравилось. Вы знаете, это как третий звонок в театре, что вот дальше уже прям все. Ну, смотрите, опять же, те же грабли, абсолютно те же грабли. Единственное, что мы меняем Китай на Африку. Потому что как оно было? А где этот Китай? А теперь, а где эта Африка? Вот примерно так же, все один в один, все то же самое. Я понимаю, что народное творчество немедленно оторвалось по полной программе. Причем олдскулы типа меня вспомнят первые фильмы на эту тему, там тоже были поцелуи. Но проблема-то не в этом. Дело в том, что да, это действительно невероятно, не то что опасный, у него родство опасное. То есть он прям родственник нашей натуральной оспы. И вот его возвращение в каком-нибудь виде этого родственника совсем не хотелось бы. А поскольку вот эта вещь будет массово циркулировать в популяции, не исключен сценарий, то есть это изучалось тоже, не исключен сценарий, что он может произойти обратное видообразование, тем более, что когда я буду рассказывать про чуму, я про это скажу, что там возник вид из одного вида, потом в другой. Вот здесь могло быть то же самое. Нам этого не надо совсем. Вирус, конечно, очень интересный. Во-первых, он огромный.
Вот из тех, что мы более-менее так знаем, изучили, он, наверное, самый здоровый. Он там невероятных размеров, очень красивый, конечно, в этом смысле. Но обезьяны здесь ни при чем. Почему она обезьянья, я не понимаю. Нет, ну, точнее, понятно, да, потому что как бы это на виду, но обезьяны страдают от этого. Они такие же страдальцы, как и мы. Потому что на самом деле в живой природе другие резервуары. Это в основном будут грызуны. И, например, вот такая вот килограммовая гамбийская хомяковая крыса. В том числе. Она прекрасна, она красива, она обучаема. Некоторые из них в Камбодже, например, обучали находить неразорвавшиеся боеприпасы. И была такая крыса Магава, к сожалению, скончавшаяся. У нее даже золотая медаль за это была. Она несколько десятков боеприпасов неразорвавшихся нашла. Они помогают в Мозамбике, например, диагностировать туберкулез и все остальное прочее. Но при этом они еще могут быть резервуаром вот этой самой оспы. То есть она не обезьянья. Обезьяны, к сожалению, тоже больны, такие же, как и мы в этом смысле. Но в чем проблема? Что долгое время это игнорировали. То есть не так, что вот она ап и появилась. Нет, она была всегда. Другой вопрос, что были предупреждения о том, что, ребята, это возможно, оно вернется, вот он очаг. Мир глобален, да, что и то, что есть в Африке, потом может перекинуться на остальной мир, давайте что-то делать. Нет, нет и нет. Ну и вот мы сейчас увидели, это я взял самые такие, самые цензурные, самые прилично выглядящие картинки на эту тему, и вот сейчас мы увидели лайт-версию натуральной оспы, той самой, которая заставила все человечество бегом бежать на прививочные пункты, несмотря на кучу побочек. Кстати, миокардитов тогда было, завались, что называется, но людей это не останавливало совершенно, потому что, когда вот в лучшем случае вот такое по всему телу, а то и одна сплошная корка, это очень убедительно было. А, опять же, вернусь к тому, что предупреждали. Причем предупреждала Всемирная организация здравоохранения, первая. Вот в этом трехкилограммовом издании, это гигантская книжка, которая посвящена эрадикации натуральной оспы. То есть, да, мы ее изгнали, об этом в 1980 году было торжественно объявлено, но уже через 8 лет, когда вышел этот гигантский труд, реально гигантский, там целая глава посвящена обезьяне оспе. И там английским по белому написано: нельзя прекращать вакцинацию против натуральной оспы, потому что создается перекрестный иммунитет. В Африке нельзя. Весь мир мы прекратили, надо разрабатывать препараты дальше, делать их более эффективными, с меньшим количеством побочек и всего остального, и прививать Африку. Иначе нам это аукнется. Проигнорировали. Далее. 2010, то есть совсем уже совсем близко. 2010 год. Журнал Американской академии наук, опять же, не самое плохое издание. И здесь в статье просто в полный голос кричат: ребята, у нас за 30 лет в 20 раз выросла заболеваемость. Это сейчас выльется в окружающий мир. Окружающий мир проигнорировал. Ну, раз так, то оспа идет к нам. Тут как бы без вариантов. Причем, что интересно, внезапно героем года, в том числе по версии журнала Nature, стал вот этот человек. Это нигерийский эпидемиолог Дими Огойна. Он в 2017 году у себя в Нигерии распознал вспышку обезьяньей оспы впервые за 30 лет. То есть там 30 лет ничего не было. И вот он очень быстро первых пациентов распознал, и именно за счет этого удалось эту вспышку быстро погасить. Мало того, он описал в 2019 году возможность передачи вот этой вот именно обезьяньей оспы контактным и, в частности, половым путем. Его тогда обсмеяли, сказали: ну как же, что нет, так не может быть. Ну и в 2022 году он стал самым цитируемым по этой теме. Естественно, потому что он был прав. Он же описывал то, что он наблюдал, да, он же не придумывал это, все это дело. И да, единственное, что сделала Всемирная организация здравоохранения, это переименовала инфекцию. Да, то есть она была monkeypox или mpox. Теперь. Ну вот если на русском, то это как обезьянью оспу, оспу переименовать. Причем мне очень понравилась аргументация, что мы не хотим, значит, стигматизировать или обижать кого? Обезьян? Они не обидятся.
людей, которые этим болеют, ну хорошо, смотрите, врач говорит, у вас МПОКС. А что такое М? Придется говорить, да, то есть не получится никак, давайте уж тогда ее целиком переименуем. Но опять же, во что? Не очень понятно, чем не устраивает лошадиная оспа, например, она существует вполне себе, есть куча других осп. Что не так-то? Ну ладно, это как бы другой вопрос, это опять же, в стиле ВОЗ вполне. Я бы так сказал, что вот эта вспышка, она как бы заглохла самостоятельно немножко. В основном за счет того, что да, путь передачи в основном был контактный, это первое, и половой, да, в том числе. И второе, что нам повезло с кладой. То есть конкретная клада, которая вырвалась из Африки, она была не самая страшная, не самая ужасная, потому что их две есть. Одна конголезская, одна западноафриканская. И вот конголезская отличается 10-кратно большей летальностью. А к нам пришла западноафриканская, так что это не самый плохой вариант. Вот, накрыла весь мир, считайте, опять же. Я понимаю, что всего там 86 тысяч человек заболевших и 261 летальный исход. Это вроде бы немного с одной стороны. А с другой стороны, ну посмотрите, опять же, накрыло весь мир. То есть досталось абсолютно всем. Да, конечно, были завозные случаи, да, конечно, на месте эти цепочки не продолжались, но подождите, вот давайте мы немножко дадим этой самой оспе похулиганить в нашей популяции, мы получим не только капельный путь, но и воздушный путь, то есть аэрозольный, вот тогда будет весело абсолютно всем. Опять же, мы игнорировали проблему, мы пошли ровно по тем же кораблям, что при ковиде, и вот, пожалуйста, мы получили. Мало того, это еще не все. Вспышка продолжается. То есть Всемирная организация здравоохранения, это мы так немножко забегаем в 2023 год, вот буквально только что сказала, что, ну, в общем, мы пока что считаем, да, это все еще ситуация, которая угрожает здравоохранению. Давайте мы будем дальше за ним следить. То есть это заболевание все еще с нами. Оно никуда не девается. У нас есть ковид, у нас есть на подходе птичий грипп, у нас там где-то вдалеке еще маячит хендра с прочими интересными вирусами, и вот, пожалуйста, у нас еще обезьянья оспа. Хороший комплект. Тут главное, чтобы вот эти ребята не вернулись, потому что иначе будет довольно грустно. А у нас есть очаги. Это очаговая инфекция, природно-очаговая. Чума вообще чемпион мира по уничтожению людей. Она мне в этом смысле очень нравится. Ну, не в том смысле, что она людей уничтожает, а в том смысле, что она красивая с точки зрения инфекции. Настолько здорово, настолько классное приспособление, что вот просто диву даешься, да, и действительно, ну, не зря вот как раз олицетворение мора – это и есть чума. То есть мор – это чума. Строго говоря, то есть именно конкретная, очень конкретная инфекция. Она, конечно, накосила народу просто невероятное количество, но, как я и сказал, красиво, да, то есть очень красиво. Что это было? В Великой степи, то есть это часть Монголии, часть современного центрального Китая сегодня, долгое время сосуществовали три живых существа. Вот такой вот прекрасный сурок пайбак, очень красивый, толстенький такой. Причем, что интересно, когда его напугают или когда ему надо смотаться куда-нибудь, он может развивать скорость до 15 км в час. То есть это, как кажется, жирненький, а так спортивный. Так вот, поскольку его мало кто жрет, при таких условиях он прекрасно убегает, во-первых. Во-вторых, прекрасно роет. У него норы там невероятные. Долгое время с ним сосуществовали блохи, которые, соответственно, питались кровью этих самых сурков. А в блохах жила Ерсиния псевдотуберкулеза. Ну, то есть, да, действительно Ерсиния, но вот другая Ерсиния псевдотуберкулеза. И вот они так существовали примерно 20 тысяч лет. Ну, опять же, по разным прикидкам, как вы понимаете, точно мы не можем дать отсечку. Но примерно за 20 тысяч лет произошло видообразование. То есть Ерсиния псевдотуберкулеза стала Ерсинией чумы. Ерсиния пестис. Мы ее получили. И до сих пор она у нас есть. То есть вот красным цветом показаны природные очаги. Там, где живут различные животные, которые внутри себя носят чуму, на которых живут блохи, которые могут потом к людям перебраться. И желтым показаны страны, из которых были сообщения о случаях чумы уже на рубеже 20-21 века. Наша страна здесь в том числе есть, ну, мы как-то не сообщали о том, что у нас есть такие случаи, может быть, их и не было, да, но противочумные станции, в общем, дышали на ладан до последнего времени, не знаю, как сейчас с ними, может быть, вот эта ковидная история дала некий толчок, но были
И в Астраханской области, в моей родной, то же самое. Была прекрасная противочумная станция. Там постоянно занимались отловом этих либо сурков, либо там суслики тоже прекрасные, не менее прекрасные. И оценивали, сколько там этой самой чумы, не пора ли там какие-нибудь меры принимать и все остальное прочее. Нас пока что сильно спасает то, что вот эта чума прекрасно лечится тетрациклинами. Без проблем. Почему нас это спасает? Ну, просто потому, как я и сказал, это великолепная бактерия. То есть там такие приспособления, что обзавидуешься. В ходе вот этой длительной совместной эволюции, которой особо никто не мешал, среди прочих приспособлений у нее появились вот такие выросты. Это не для того, чтобы передвигаться. Это для того, чтобы сцепляться друг с другом. И образуется так называемый знаменитый чумной блок. Каким образом? Блоха, у нее желудок немножко отличается от нашего. У нее идет сначала пищевод, потом пищеводожелудок, небольшой такой отдел, и затем желудок. Пищеводожелудок с клапаном, чтобы не было заброса содержимого в вышележащие отделы. Но этим пользуется, точнее, воспользовалась бактерия. За 20 тысяч лет она дошла каким-то образом, отбором естественным, естественно, до этого, что можно этот самый пищеводожелудок блокировать. Каким образом? Когда в блоху попадает кровь с палочкой, она начинает массово размножаться и цепляться друг за друга вот этими вот выростами. И в итоге действительно образуется пробка. Что получается? Что пища в желудок блохе не попадает. То есть блоха постоянно голодная. И главное, понять не может, что происходит. Что она начинает делать? Она начинает прыгать от одного животного к другому, потому что это примерно как котик, да? Если котик пописал в одном месте, ему было больно, он не подумает, что надо пойти к ветеринару, что ему больно, и поэтому он писает как бы не там. Он подумает, что в этом месте писать больно, и пойдет писать в других местах. Вот здесь то же самое. Блоха думает, ну как, насколько можно, конечно, что это неправильный источник пищи, у нее нет крови, видимо, или еще что-то в этом роде, нежить некая, и начинает искать более подходящие источники питания. То есть она бегает и кусает все, что вокруг есть в доступе. Она, конечно, в итоге сдохнет, но перед этим она покусает и разнесет бактерию по огромному количеству других живых существ. Это прекрасное приспособление, но это не все, это только в блохе. А есть приспособление и в человеке. То есть, опять же, поскольку ей никто не мешал, этой самой чуме, она неоднократно заходила в человеческую популяцию и там самосовершенствовалась. Ну, как у нас записываются на ноготочки или записываются на какие-то марафоны. Вот она также записывалась на марафоны в Европу, например. Ну, почему в Европу? Ну, потому что у нас вся история, история Европы, да, все, что было где-то далеко, не считается. А вот там, да, оно все записано, задокументировано, там памятники стоят, святые специально есть на эту тему и все остальное прочее. Вот это мы знаем хорошо. И поэтому по европейской истории, в том числе, мы это можем судить. Смотрите, как выглядит приспособление чумы к человеку. Дело в том, что у нее двойная оболочка. И первая оболочка легко растворимая, и она фактически вся утыкана приманками для наших клеток иммунитета, чтобы пришел какой-нибудь нейтрофил и ее сожрал. Зачем? Ну, дело в том, что вторая оболочка нерастворимая, то есть ее съесть нашими ферментами не получается. То есть нейтрофил наедается, и все, как бы дальше уже никто ничего не идет, он не может дальше двигаться. Ему помогает макрофаг. Что у нас делает макрофаг? Он существенно больше. Он приходит и съедает этот самый нейтрофил. Поскольку это какая-то пока что нам неведомая инфекция, нужно отнести ее в запчасти, куда? В лимфатический узел, чтобы там всем показать, что, ребята, вот смотрите, у нас новенький. И, естественно, макрофаг едет по лимфатическим путям в лимфоузел, а внутри очень благополучно едет это самое, хотел сказать, кишечное. Конечно, нет. Чумная палочка. То есть ей никто не мешает, ее везут. Но когда добираемся до лимфоузла, то палочка перехватывает управление, если коротко, и просто взламывает макрофаг, он самоубивается, апоптоз, клеточная смерть, и из этого самого приехавшего троянского коня высыпается куча палочек, которые, естественно, начинают жрать все, что есть вокруг, и размножаться массово. Так возникает бубонная форма чумы. А что такое бубон? А это расплавившийся лимфоузел. То есть вот она сюда пришла в лимфоузел, все уничтожила, все это превратилось в гной, и вот вам бубон. Именно поэтому она бубонная. Это еще не все. Потому что есть вторая серия.
Смотрите, может пойти в следующий лимфоузел, и тогда, да, действительно будет множество бубонов по всему телу. Но может попасть в кровоток и в том числе прилететь в легкие. Так вот, бубонная чума может стать легочной, и она ею становится. То есть усовершенствует путь передачи. Одно дело ждать блох, и совсем другое дело, когда люди начинают чихать, кашлять, не носить маски и все остальное прочее. Вот это прекрасный способ передачи. Поэтому у человека с бубонной чумой возникает вторичная пневмония. У него развивается большое количество палочек внутри, он начинает их выкашливать, и следующего человека заражает, и вот этот человек уже заболевает первичной легочной чумой. То есть идет переключение по ходу эпидпроцесса. Так, по-моему, больше никто не умеет. То есть это просто великолепно в этом смысле. Она переключает скорости, как в автомобиле. А для нас, конечно, это ничем хорошим не заканчивается. Ну, например, вот если мы возьмем вторую пандемию чумы, которая началась, на минуточку, в 1347 году, а закончилась в 1835, и посчитаем, сколько здесь людей умерло, что-то около 200 миллионов. Это только примерно. Очень примерно. Потому что в те годы с трупами обращались очень просто. Куда-нибудь спихнуть, скинуть. Там по рекам плыли просто невероятное количество трупов. Кого-то в колодцы сбрасывали, там в пещеры и все остальное. Куда-нибудь все это сбагрить, лишь бы не лежало рядом. Поэтому мы до сих пор на самом деле точно не знаем, сколько там человек погибло. Но гигантское количество. И вот эти методы палеогенетики в том числе, они нам помогли разобраться, что же вообще в принципе произошло. Потому что мы отследили, откуда что пришло. И да, удалось выяснить, что, например, когда началась вторая пандемия чумы, а для Европы она началась с черной смерти, то есть примерно с 1346 года, и мы здесь можем посмотреть, где что происходило, да, то есть когда. Вот у нас основной, первичный, что называется, очаг 1346 года. Причем, заметьте, публикация европейская, поэтому Китая здесь нет вообще в принципе. Те люди, которые приходили по Великому Шелковому пути, они рассказывали, что там творится кошмар какой-то, города закрыты на карантин, кругом ездят эти мобильные крематории и прочее, прочее. Но им никто не верил. Как, в общем, и в этот раз. То же самое, потому что где этот Китай? Когда это до нас доберется? Пожалуйста, добралось. Не вопрос, добралось. Да, шло долго, но добралось. И именно потому, что вот это было основным, скажем так, хабом для переключения с Великого Шелкового пути на европейские участки, вот именно поэтому здесь мы впервые обнаруживаем самую древнюю в этом периоде кишечную, да что ж такое, чумную палочку. И мы, когда раскидываем ее по веточкам, мы видим, что это четко примерно то же самое, что было во время Юстиниановой чумы, то есть первой пандемии чумы в истории человечества, по крайней мере, задокументированной и доказанной. Она развивалась дальше, эволюционировала, и возникали свои собственные омикроны и все остальное прочее, то есть она не стояла на месте. Поскольку ей никто не мешал, примерно как сейчас, она развивалась просто в полный рост. И да, превратилась в невероятную убивашку, что интересно. Но это же должно было как-то отразиться на людях, правильно? Там же выживали люди. Не все умерли, некоторые даже выжили. Ну да, в некоторых городах, скажем, каких-нибудь прибрежных, могло быть до 5% населения выживших. Но все-таки, значит, что-то им помогло. И ученые как раз этим вопросом и задались. В 22-м году как раз методами палеогенетики, при помощи идентификации вот той самой эндогенной ДНК, изучили захоронение людей, которые гарантированно погибли в период этой самой черной смерти. Но чтобы точно разобраться, а как менялись гены, ну то есть поменялись бы хоть какие-нибудь гены, давайте отследим, а потом разберемся, что из них отвечает за иммунные реакции. В основном это были в Великобритании места, ну и в меньшей степени в Дании. И при этом четко документировано, где, что, откуда. Так в Великобритании вообще в центре Лондона, вон, около Тауэра в том числе, копали. То есть прям так основательно. В Норвегии, вернее, в Дании все-таки немножечко другие вещи. Вот здесь, если посмотрим, то по всей Норвегии, то что ж ты будешь делать сегодня? По всей Дании раскидано. И из лондонских захоронений брали гораздо больше материала.
А почему? Ну, потому что там было полегче датировать, это первое. Второе, они были более разнообразными. Почему? Дело в том, что нужно было понять, как менялись гены, поэтому нужно было взять достоверно тех людей, которые умерли до начала черной смерти, прям гарантированно до. Поэтому заканчивали где-то там 1350 годом в Дании, например, а в Лондон брали 1000-й, 1250-й. В Лондоне пораньше это все началось. Затем были гарантированно умершие во время черной смерти, это только лондонские захоронения, 1348-49, как раз когда там была эпидемия. И последние, умершие после черной смерти, Лондон, это там примерно до 1539 года, а в Дании даже до 1800-х. Как я и сказал, чума сильно далеко не уходила. То есть, когда говоришь пандемия чумы, люди представляют себе так, вот прошла первая, и все, и ушла, потом тихо, потом через несколько сот лет вернулась вторая, нет. Вы видели во время второй пандемии чумы, да, сколько было эпидемий, сколько было вспышек. Московская, кстати, чума там тоже есть, 1771 года, она там тоже присутствует. А, и как стали выяснять? На самом деле работа была проведена невероятно кропотливая. То есть как раз при помощи тех самых методов, которые предложил и разработал Сванте Паабо, удалось выяснить, например, сначала смотрели ядерный ген, то есть у кого сохранилась ДНК именно ядерная. Это было важно, потому что, ну, митохондриальная, как вы понимаете, она попроще существенно, и там не так много изменений, а нам нужно было понять, какие радикальные изменения произошли, если они вообще произошли. Поэтому идентифицировали ядерную ДНК. Образцов было 516, то есть много довольно, но из них подошли только всего-навсего 360. Для того, то есть они подходили для идентификации именно эндогенности ДНК, что это ДНК конкретного захороненного человека. И она, соответственно, совпадает с датой, и мы можем выстраивать некий таймлайн, раскидывая эти самые гены и изучая. В итоге удалось секвенировать 356 генов, и нашли некоторые аллели, которые действительно могли, то есть, опять же, мы не будем на 100% утверждать, но, скорее всего, могли повлиять. Вот эта интересная парочка, ИРАП 1 и 2. На сегодня мы знаем, что да, действительно, эти гены отвечают за синтез белков, которые довольно важную роль в иммунном ответе играют. Ну, в частности, они отвечают за цитокиновый ответ, причем не в виде шторма, а именно в виде нормального цитокинового ответа, то есть так, чтобы мы уничтожали чужеродные, скажем, бактерии. Цитокинами они тоже убиваются. Это не вирусы все-таки. Когда вирус, мы должны убить клетку. А здесь бактерии, мы можем убивать ее как клетку, уже отдельную другую. И да, действительно, выяснилось, что есть короткая версия этого гена, а есть длинная. Но они отличаются одной, буквально одной нуклеотидной заменой. А вернее, выпадением нуклеотида, получается так. Более короткая версия обеспечивала худшую защиту, то есть белок получался не совсем полноценный, и поэтому функционировал не так, как надо было бы. А вот вторая версия, которая длинная, особенно при наличии двух аллелей, то есть одинаковых генов, вернее, одной аллели, естественно, два гена в одной аллели собираются, и в том случае, если оба полноценных длинных, то и белки хорошие, цитокиновый ответ нормальный, и такие люди, скорее всего, и выживали, потому что они пережили чуму. И у людей, которые были захоронены после черной смерти, вот этих генов определялось просто невероятное количество, то есть в кратном размере или даже там на порядок получалась разница. То есть выживали люди как раз вот с такими особенностями иммунитета. Без делеции. Да, да, без делеции, то есть с полноценным вариантом гена. И, соответственно, по этой инструкции синтезировался полноценный рабочий нормальный белок. Что интересно, когда потом это дело попробовали поискать в клетках современных британцев, а у них для этого есть биобанк, там можно покопаться, там куча всего интересного, выяснилось, что примерно у 45% британцев современных это дело есть. С одной стороны, можно объяснить это тем, что у нас была еще и третья пандемия чумы, которая закончилась в 60-х годах. Поэтому, в общем, 20 века, да. Поэтому, в общем, ничего удивительного в этом нет, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, может быть, просто была какая-то удачная, скажем так, мутация. Хотя сложно сказать, насколько удачная.
У нас же редко бывает так, чтобы все прекрасно, да, и никаких подводных камней. А здесь есть подводный камень, причем огромный, называется аутоиммунная патология. Этот же ген, то есть вот этот же ген, является фактором риска для кучи аутоиммунной патологии, то есть ревматоидный артрит и многое-многое другое, все остальное. То есть люди выжили, они действительно пережили чуму, у них действительно была более высокая устойчивость к возбудителю, но взамен они получили риск аутоиммунной патологии гораздо более выше, чем у тех, кто умер. Ну, в общем, я думаю, что тех, кто умер, это не сильно расстроило, да, вот то, что эти люди получили такую возможность. Так что, да, у нас почти не бывает такого, чтобы мы получали что-нибудь сверхсуперкрасивое, хорошее, без последствий. Это к вопросу о том, что, а давайте мы там что-нибудь у себя в геноме, да, при помощи CRISPR сделаем такое хорошее, а выясняется, что надо еще сначала убедиться, что оно хорошее, что нет у него там какого-нибудь спрятанного хвоста, а то и раздвоенного, что-то в этом роде. Из интересных открытий прошлого года, опять же, я не скажу, что это прям знаковая вещь, потому что такую гипотезу все-таки высказывали неоднократно, что рассеянный склероз имеет вирусную природу. Ну, как один из вариантов. Потому что там гипотез, вот такой вот список огромный. Но вот в 22-м году под вирусные гипотезы подвезли довольно неплохие основания. То есть два исследования, которые дают между собой логически взаимосвязанную цепочку. С чем это связано? Ну, с довольно интересным вирусом, о котором я чуть попозже скажу. Но прежде всего рассеянный склероз, да? То есть это проблема в мире. Там что-то по 3 миллиона людей у нас, которые им болеют. И это очень неприятная аутоиммунная, кстати, патология, когда наши с вами иммунные силы начинают атаковать миелиновую оболочку. А ею покрыты, ну, довольно большое количество нервных путей в нашем организме. Конечно, есть и безмиелиновые, но от них там толку мало. У них свои есть функции, а в основном миелин. То есть по ним как раз быстро скачет тот самый нервный импульс, который нам сильно нужен. И если там образуются островки демиелинизации, ну, в общем, сбой передачи. То есть это у нас и мышечная слабость, это у нас еще и куча всего. То есть там очень такое многообразное заболевание, я бы сказал так. Там есть разные варианты начала, разные варианты течения и всего остального прочего. И к какому вирусу попытались это дело привязать? Ну, надо сказать, что давно это пытались. Вирус Эпштейна-Барр. Ну и пользуясь случаем, да, как обычно, я хочу сказать, да, что Эпштейна-Барр. Именно потому, что перед вами два человека, в честь которых этот вирус назван. То есть британский вирусолог сэр Майкл Энтони Эпштейн и его ассистентка Ивона Барр. Поэтому ее фамилия не склоняется. Эпштейна-Барр. Правда, если уж совсем с точки зрения исторической справедливости, то это должен быть Эпштейна-Барр Ахонга. Почему? Потому что Берр Джеффри Ахонг даже в виде фотографии не остался. То есть мы точно знаем, что этот человек был. Мы точно знаем, что он имел довольно большое, скажем так, значение. Но вот, судя по всему, происхождение подвело, он откуда-то из бывших колоний, и, может быть, поэтому не появлялся ни на фото, ни в истории этой самой. Да, действительно, Эпштейн и Барр, они, и Ахонг в том числе, естественно, они изучали вирусы, их интересовали многие болезни, которые могли бы иметь вирусную природу. И, наверное, самый знаменитый их труд, опубликованный в журнале Lancet в 1964 году, он касается лимфомы Беркета. И здесь, да, конечно, кстати, вот смотрите, вот он Ахонг, в статье он есть, а в названии его нет. Они разобрались, что да, действительно есть такой вирус, интересный, с которым мы раньше не сталкивались. В итоге теперь мы знаем, что это герпес-вирус, ДНК-содержащий, и да, действительно очень интересный. Почему? Ну, просто потому, что у него занимательный цикл жизненный, я бы сказал так. Он не то чтобы нам старается навредить, и примерно, вот если мы сейчас вот нашу аудиторию возьмем и отправим всех на анализы, то мы где-то у 85% людей найдем антитела к вирусу Эпштейна-Барра, а у кого-то, может быть, даже и при помощи ПЦР его найдем. Это не означает, что это как-то плохо. Ну, у нас с герпес-вирусами так обычно и бывает. Они сидят в нашем организме тихонечко, пока мы какие-нибудь себе проблемы не устраиваем с иммунитетом там, или еще с чем-нибудь в этом роде. Так вот, вирус Эпштейна-Барр то же самое. В целом,
ну, нельзя сказать, что он какой-то ужасный. Другой вопрос, что чем позже мы с ним знакомимся, по крайней мере, похоже на то, тем хуже. Мы тяжелее это переносим, потому что дети, когда инфицируются в раннем возрасте, они иногда даже вообще бессимптомно это дело встречают. У взрослых, ну, скажем, у подростков уже может развиваться инфекционный мононуклеоз, так называемый, или болезнь поцелуев. Это, по сути, ну, тонзиллит, получается так, и воспаление всего, что там есть рядышком, именно вызванное этим вирусом. А вот если люди попозже уже встречаются, ну, мало ли, всякие ситуации бывают, он не передается воздушно-капельным путем, да, то есть для этого нужен прям контакт. И, может быть, да, действительно есть такие люди, у которых контакт происходит существенно позже, и поэтому они заражаются позже. Вот похоже, что именно с этими людьми есть некая проблема. Почему? Ну, просто потому, что, повторяю, он, этот самый вирус, да, он живет в клетках эпителия, и в том числе в Б-клетках, то есть в клетках нашего иммунитета, с одной стороны. А с другой стороны, он им иногда даже не сильно мешает, он стимулирует их размножение. То есть, в общем, как бы опять ничего плохого такого. Хотя бывают, да, опять же, бывают ситуации, когда он возникает и их разрушение, этот вирус уходит куда-нибудь в эпителий нёмных миндалин, вызывает там воспаление и все остальное прочее. Поскольку вирус многогранный, он есть много где, то на него пытаются спихнуть вообще все, что есть в мире. Вот, скажем, синдром хронической усталости. На что бы спихнуть? На него. Ну, почему бы нет? Он же не отмажется никак, да, не получится. И кучу-кучу-кучу других заболеваний. Ну, с некоторыми вещами, да, действительно удается, там, ну, лимфома Ходжкина, например. Ну да, там можно так что-то сказать. Именно потому, что есть и методы диагностики, и всего остального прочего. Но перечень заболеваний, который может вызываться вирусом Эпштейна-Барр, он вот такой вот, он огромный, реально. Так вот, с рассеянным склерозом похоже, что, наверное, он имеет значение, но здесь будет как раз вот этот фактор знакомства играть, то есть когда произошло первичное инфицирование. Проверили на огромной когорте, то есть просто невероятной. Это более 10 миллионов американских рекрутов. То есть гигантское количество, как вы понимаете, и по ним есть все данные, есть кровь, в том числе хранящаяся очень долго, и все остальное прочее. Это все взяли, проанализировали и посмотрели, что там, в принципе, произошло. И смотрите, на этой огромной когорте было 995 случаев заболевания рассеянным склерозом. Ну, с одной стороны, не так много, а с другой стороны, почти 1000 человек. Так вот, если позднее вот это самое заражение происходило, то риск рассеянного склероза возрастал примерно в 32 раза. Ну, чтобы сравнить, это гораздо больше, чем риск возникновения рака легких при курении. Wow. Да, то есть вот примерно так. И специально посмотрели еще один близкий по, скажем так, навешиванию хвостов, цитомегаловирус. Это еще одна такая популярная вещь, на которую тоже все пытаются списать. И на цитомегаловирусе такого эффекта нет. То есть это прям четко вирус Эпштейна-Барр. Первое. Это первая работа, эпидемиологическое наблюдение, которое как бы дало пищу. А вот вторая работа, она уже гораздо более интересная, потому что здесь есть и эксперимент в том числе. И на животных, и на человеческих клетках в том числе. То есть посмотрели возможный механизм, как это вообще происходит. А смотрите, какая интересная штука. Ну, наши антитела, я думаю, вы знаете, что иногда они дают сбой и соединяются не только прям вот с именно тем, чем им надо соединяться, но и с некоторыми похожими молекулами. Ну, скажем, если человек очень долго болеет стрептококковой ангиной, не пьет антибиотики, не ходит к кардиологу, да, не снимает ЭКГ и прочее, у него потом выясняются гигантские проблемы, скажем, с эндокардом, например. Или там, ну, миокардит, это, считай, ему еще повезло. Вот. И прочие-прочие вещи. А может и в почки сходить в том числе. И наш иммунитет начнет лупить, да? То есть мы получим как раз вот эти самые проблемы в то, что сейчас называется ревматическая лихорадка. Казалось бы, где стрептококки и где все остальное? Нет, у нас, к сожалению, такие сбои происходят. Тем более, что эти молекулы действительно иногда довольно похожи. Не до степени смешения, конечно, но так, чтобы к ним присоединялись антитела, вполне. Что происходит? Да, действительно, есть ядерный антиген у вируса Эпштейна-Барр. И у нас есть вот такой вот очень важный белок, глиокам.
Почему? А потому что он встречается в миелиновой оболочке. И поэтому получается так, что если вот эти антитела нарабатываются, еще и нарабатываются в большом количестве и неправильно, примерно у четверти людей с антителами к вирусу Эпштейна-Барр, эти антитела универсальны. Они могут связываться и с ядерным антигеном вируса, и с, ну, считайте, с миелином. То есть получается так, что они начинают вот эту подрывную деятельность. Они начинают потихонечку маркировать миелин как подлежащий уничтожению. Потому что сами антитела, конечно, не уничтожают ничего, это просто маркер, что туда нужно.

другой коленкор. Так что не исключено, что активизируются те несколько исследовательских групп, которые работали с вакциной, и, по-моему, там две уже вполне на подходе к клиническим исследованиям. И если удастся доказать потом, ну, понятно, что придется довольно длительный период наблюдать за всем этим делом, но если вдруг удастся доказать, что удается снижать заболеваемость рассеянным склерозом такой вакцинации, ну, это будет просто здорово. То есть мы получим еще одну вакцину, которая уже не инфекционное заболевание как бы убирает, а именно какую-то тяжелую патологию. Ну, у нас примерно такая, это ротавирусная вакцина, которая действительно достоверно помогает снижать заболеваемость сахарным диабетом первого типа у детей, потому что ротавирус ее иногда запускает как триггер. И вот про еще один триггер мы сейчас поговорим, просто потому что в прошлом году, опять же, довольно активно стали появляться сведения об успехе вакцин против респираторно-синцитиального вируса. Он немножко другой, да, не такой, как вирус Эпштейна-Барр. Он действительно и даже выглядит иначе. Он вот такой вот непонятной формы. Кстати, так и пишут, переменной формы. У него нет какой-то четкой формы. Но проблема в чем? Это ОРВИшный вирус. Он сезонный, и он круглый год присутствует на нашем шарике. Наш сезон – это вот примерно декабрь-январь. Но и в остальных полушариях, и в остальных частях света он тоже есть. Он круглый год по шарику крутится, как сезонный ОРВИ. Казалось бы, ну и чего такого? Мы же всегда говорим, что ОРВИ – это не страшно. Ну, в основном не страшно, да, действительно так, но, извините, у нас среди ОРВИ есть грипп, например. Есть много чего другого интересного. Вот как раз РС-вирус – это одно из интересных вещей. Почему? Во-первых, он прекрасно передается, как любые ОРВИшные вирусы, воздушно-капельным путем, причем обеими составляющими, и воздушным, и капельным, то есть и аэрозолями, и капельной фракцией. И достаточно вот буквально 2 метров, и все. Кто-нибудь чихнул, кашлянул, даже поговорил, потому что аэрозольная фракция возникает при разговоре в том числе. Я вот сейчас вам активно все это передаю, тем более с возвышенности. И получается, что да, действительно, следующий человек в цепочке заражается. Ну, казалось бы, ну и что такого? Ну, а вопрос в том, что не у всех, но у некоторого количества людей он вызывает бронхиолит. Ой, очень неприятная патология. Я не знаю, болел ли кто-нибудь, вот, но мне приходилось болеть, хрень та еще, и, конечно, видеть у детей. А в чем проблема? Одно дело, когда все это остается в районе носоглотки. Ну, в большинстве случаев это все так и заканчивается. А если, например, добавляется еще и, ну, например, переохлаждение, вот как у меня было в армии такая штука, переохлаждение. И да, действительно, инфекция потом проскакивает ниже. И где она останавливается? В бронхиолах. То есть в конечном участке бронхиального дерева, который непосредственно перед альвеолами. Что здесь происходит? К чему приводит воспаление? Воспаление там очень интересное. Очень интересное. Оно немножечко отличается от всех остальных и приводит к тому, что формируется так называемая слизистая пробка. То есть бронхиола либо закупоривается наглухо, и в таком случае те альвеолы, которые за ней находятся, они спадают, это называется ателектаз. Соответственно, он может быть либо вот совсем локальный, либо даже это может быть сегмент легкого, либо иногда в совсем запущенных случаях даже до доли легкого может дойти. К чему это приводит? Соответственно, недостаточное поступление кислорода в кровь, гипоксия, дыхательная недостаточность, все остальное прочее. И второй вариант, ничуть не лучше. Эта пробка проходима, но в одну сторону. То есть только туда. А обратно все, как клапан. Она просто не выпускает воздух оттуда. Что у нас развивается? Эмфизема. То есть эти самые альвеолы раздуваются до невероятных размеров, и вздохнуть уже не получается. То есть все, уже легкие уже на вдохе, туда больше ничего не набрать. Последствия такие же в точь. То есть то же самое у нас дыхательная недостаточность в итоге. И да, к огромному сожалению для нас, в основном от этого страдают дети. Причем вот здесь называется прикорневая плотность, ее очень хорошо видно. Это как раз характерный рентгенологический признак, то есть мы можем ставить диагноз по рентгенограмме, например, у детей. Это вот очень характерная картинка. При бронхиолите, вот так он выглядит живьем. Чем плох бронхиолит, тем, что он может убивать. К огромному сожалению, да, потому что дыхательная недостаточность, там может дойти до респираторного дистресс-синдрома, ну, в общем, тем более, пока этот организм еще не совершенный, то есть он еще становится на ноги и в прямом, и в переносном смысле, то есть дети,
новорожденных.

0: рожденные в основном до 6 месяцев. И, кстати, в том числе и пожилые люди. То есть 65+, это тоже группа рисков по бронхиолиту. Ну, по своим уже, по немножко другим причинам. Если те только начинают, то эти, в общем, уже начинают заканчивать, я бы так сказал. И в мире примерно, ну, опять же, да, это примерные цифры, что-то около 30 миллионов заболеваний каждый год. И 100 тысяч из них примерно заканчиваются летальным исходом. И половина этих летальных исходов приходится на детей до 5 лет. То есть мы получаем проблему, причем довольно значимую. Поэтому вопрос вакцинации, естественно, стал одним из первых. Вот как грипп начали разрабатывать довольно быстро, так и против РС-вируса начали разрабатывать довольно быстро. Почему? Ну потому что, да, действительно, это предотвратимые смерти. И это еще не все. Как и в случае с ротавирусом, как и в случае, может быть, с вирусом Эпштейна-Барр, у нас есть другая проблема. РС-вирус – один из известных и доказанных триггеров бронхиальной астмы. То есть дети, которые переболели, потом с гораздо большей вероятностью могут приобрести это заболевание. Почему? Понятно, да? Как раз бронхиальное дерево поражается, как раз там всякие непонятные странные процессы происходят. И да, действительно, зачастую это может потом приводить и к развитию бронхиальной астмы. То есть мы бы получили препарат для профилактики, по сути, бронхиальной астмы. Мечта, я бы сказал так. Однако, как это часто бывает, мечта разбилась о реальность. Потому что в экспериментальной группе в 60-х годах, давно, в экспериментальной группе 80% детей попали в стационар, а в контрольной группе 5%. Ну, в общем, что-то не то. В экспериментальной группе еще даже умерли 2 человека. То есть вакцина должна была и защитить, а в общем привела к летальному исходу. Что-то не то. Поэтому исследования по вакцине против РС-вируса на несколько десятилетий закрыли. Даже не разбираясь, что там было, ну, понятно, что какие-то вакцины были инактивированные, без вариантов. То есть ничего другого не могло быть. Но как-то так получалось, что она давала антитела, которые помогали вирусу. Поэтому к теме вернулись только в 2013 году. Ну, точнее так, в 2013 году вышла публикация Берни Грэма и его коллег из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов. И они объяснили, что произошло в 60-х годах. То есть всего ничего прошло, 50 лет. Разобрались. И, кстати, это перекликается сегодня с ковидом и с его проблемами. Почему? А потому что это было связано с поверхностным белком, который для того, чтобы соединиться с нашей клеткой и войти внутрь, должен был изменить конформацию. Так вот, выяснилось, что если мы вакцину делаем ориентированную на белок после конформации, то она будет помогать вирусу уничтожать, захватывать наши с вами клетки. Поэтому и вот эти исследователи, и все остальные прочие, они пошли по пути как раз создания правильного белка. То есть это у нас что будет? Какая вакцина? Субъединичная. Вот, строго говоря, в 2022 году несколько производителей сразу на нее и вышли. Причем отрапортовали уже о третьих фазах. У кого-то вторая, третья, у кого-то вторая Б, по-моему, у кого-то даже третья. То есть вот у Pfizer прям совсем третья. И у них получилось, что эффективность вакцины 81,8% против тяжелого заболевания. И с момента рождения до первых 90 дней жизни. Да здорово же, да? Хорошо, очень высокие цифры. А вот тут 69,4%, но это уже в течение первых 6 месяцев жизни. Так подождите, мы же вроде новорожденных не прививаем. Не прививаем, это мать прививает. То есть это материнская вакцина. И вот этот подход, на самом деле, с вакцинацией матерей, он сейчас набирает обороты. Потому что, оказывается, слушайте, это здорово, это хорошая мысль. И вот уже в 23-м году, да, то есть я буду рассказывать об этом через год. Но сейчас такой небольшой спойлер, что называется. По вакцинам, как раз ковидным, сейчас подъехали данные о том, что да, действительно, прекрасная, прекрасная защита получается у детей, которые родились у вакцинированных матерей. И здесь то же самое, то есть принцип тот же. Мы вакцинируем мать, и она потом дает таким образом защиту ребенку, вот, пожалуйста, на первые полгода, то есть как раз на тот момент, когда он наиболее уязвим. С коклюшем, между прочим, абсолютно та же история. АДСЛ именно по этой причине вводит матерям. Опять же. Ну, в принципе, здесь пока такого точного подхода нет. Но вот если говорить про ковидные вакцины, то там есть четкая разница. В третьем лучше всего получается. То есть там прям ощутимое. За ним идет первый и за ним второй. Итак, у нас получается, что да, действительно, на подходе аж 4 варианта такой вакцины. Кто из них первый дойдет до финиша, посмотрим. Пока сказать сложно, но это не может не радовать. Повторю, мы, во-первых, убираем смертность довольно высокую, это первое. И второе, мы можем провести профилактику бронхиальной астмы. Опять же, посмотрим, как оно будет в отдаленных последствиях, насколько это сработает. Вот с сахарным диабетом данные подъехали. Да, это прям здорово. Но по остальным придется ждать. Еще одна очень интересная история. Опять же, да, она, конечно, раскручивалась в 2021 году, но известна стала в 2022, потому что именно в 2022 году появилась публикация в журнале «Биопрепараты». Ну и плюс я еще заодно съездил на производство компании «Генериум» во Владимирскую область, и там в том числе послушал, что называется, из первых уст эту историю, посмотрел все остальное. То есть почему? Вы наверняка помните, кто смотрел мои стримы, если такие люди еще остались, что всегда спрашивали, да где же спутник? Да что ж такое, где? Его нету. Вы тут агитируете вовсю, мы хотим, но его нет. И там рассказывали про какие-то проблемы, что вот произвести не получается. То первый компонент, то второй, то там еще что-то. В общем, довольно странная была вещь. А теперь мы точно знаем, что произошло. Потому что есть вот такая статья, она на русском языке целиком. Очень интересно. Нет, я понимаю, что основные моменты там, конечно, не упоминали. Коммерческая тайна, естественно. То есть как именно это сделали, как конкретно это сделали. Но в целом выяснилось, что гамалеевцы создали прекрасную вакцину. Это мы сегодня знаем. Но с точки зрения производства это была полная шляпа. Потому что масштабировать ее не получалось. Ну, то есть вообще совсем она была немасштабируема. Она была, вот как подопытное производство на Медгамале ее сделали, вот под это она подходила. То есть под лабораторное, либо под опытное, под небольшое количество партий. Но под промышленное никак. Причем проблема была не только в способе производства, потому что делали вот в вейвах, эта штука называется вейв или качалка, и это такой, да, это биореактор, в нем мешок разных объемов, там, ну, максимум, по-моему, 100 литров, насколько я помню, по крайней мере, в то время точно. Сейчас, по-моему, и 200 бывают, но вот 100-литровые, скажем, это самые большие, которые были тогда. Они есть и поменьше, скажем, литр, 5, 10, то есть это в том числе лабораторные вещи и для опытных партий. То есть там находится клеточная культура, и вот это вот все вот так вот постепенно перемешивается, именно потому, чтобы происходило омовение, скажем так, этой самой клеточной культуры питательным раствором и всем остальным прочим. Затем мешок снимают, все это оттуда вытаскивают, фильтруют, разгоняют на хроматографе, например, если это надо. Там свои методы, целая куча всего. Там еще надо клетки открыть, это не просто так, нужны ферменты и прочее, прочее. То есть куча, куча пунктов. И по всем этим пунктам не получалось. Как старались люди делать? Сначала пытались закупать вейвы просто километрами. И да, действительно, например, AirFarm Алексея Репика, они действительно в Ярославле попытались это сделать. Это реально фотки оттуда, то есть это как раз ярославские новости. И там, если посмотреть, туда вот еще будет вот так вот где-то так, со спортивный зал этих вейвов. Но и все. То есть она упирается в потолок, вы не можете производить больше. Потому что в определенные моменты там начинаются другие проблемы. Туда нужен персонал, в том числе. Огромное количество лабораторных исследований, потому что если у вас стоит сотня вот этих штук, значит, вам нужно провести сотню анализов и всего остального прочего. То есть там такие тянутся потом последствия, что AirFarm на этом просто погорел немножечко так, чуть-чуть. И отказался от этой идеи, что нафиг, нет, мы не будем. Биокат попробовал и сказал, нет, не будем, то же самое. Тем более, что проблемы-то были в том числе и с мешками. Даже не только с вейвами, а сколько с мешками. Потому что Pfizer все в мире скупил. Они это производили у себя вот таким вот образом. И, кстати, до сих пор производят. Но у них проблем с этим нет. То есть у них их просто очень много. У них их все, можно сказать так. И плюс мешки. Так что нужно было как-то выкручиваться из этой ситуации. Опять же, пробовали и в Москве производить. Ну, вот смотрите, что было, да? То есть вон это, куча этих вейвов стоит. Толку никакого. И пришлось... Да, действительно, то есть вот эти немасштабируемые, скажем так, особенности технологии Гамалеи. Нет, еще раз, они молодцы. То есть вообще без вариантов. Да, отличная вакцина. И внутримышечные, и интерназальные, и все остальное прочее, и работает, что самое интересное во всем этом. И за рубежом, кстати, в том числе. То есть там вопросов нет. А вот здесь, ну да, мне и там на месте сказали, и в чате в том числе некоторые ребята подтвердили, кто был знаком с ситуацией, что когда эту технологию пытались портировать за рубеж, то часто спрашивали, почему? Вот как? И ответ был один. Гамалея. А, понятно, ясно. Дальше вопросов нет. Поэтому, да, действительно, очень многие локализовали это производство сами, самостоятельно, так же примерно, как и Генериум, например. Ну, еще. То есть, как минимум, 4 крупных затыка, справившись с которыми, Генериум смог выйти на нужные объемы к октябрю 2021 года. То есть вот за все это время, к 2021 году, они смогли произвести 8 тонн. 8 тонн субстанции, из которой изготовили более 100 миллионов доз. То есть считайте, почти все, что в виде спутника у нас, например, сейчас лежит до сих пор, с продленными сроками, скорее всего, оно будет генериумовское. Ну и в меньшей степени в Москве может быть медгамаловское, потому что как бы мы не сильно далеко. Так что сделали в генериуме? А портировали вот это все, с нуля, считайте, все переделали абсолютно вот под такие реакторы. Те, которые с осевым перемешиванием. У них внутри такой чан, и такая мешалка. Ну, конечно, если, скажем, стоит какой-нибудь 2-тонный реактор, 2-тонный, да, то есть это прям здорово. Там и мешок отдельный, вот этот 2-тонный нужен всего-навсего один, а не сотня мешков, скажем, других или прочего. Оно даже по стоимости не совпадает и очень сильно. И образцы брать один раз, и обслуживающий персонал небольшой будет, и все остальное прочее. То есть это стало производственным способом изготовления вакцины. Кстати, это, опять же, не первая история в мире. Вспомните пенициллин. То же самое было один в один. Технология Флеминга не годилась для массового производства. Да, он мог там что-то чуть-чуть делать, немножко очищать и все остальное прочее, но Флори и Чейн что сделали? И за что им Нобелевку выдали? Не за то, что они открыли антибиотик, а за то, что они наладили его масштабное, массовое производство. Исключительно так. Здесь абсолютно такая же история. Так что, да, вот иногда такие факторы вмешиваются. Мы об этом не знали. Но теперь знаем, что да, такие вещи тоже нужно учитывать. То есть технологии должны быть масштабируемы, если мы потом намереваемся производить этот продукт в гигантских количествах. А согласитесь, такого количества доз мы пока не производили вообще. Это впервые такой прецедент был в мире. Надеюсь, эти тонкости теперь учтут для создания следующих препаратов. Еще одна интересная вещь, которую сделали наши ученые российские, это, ну, я бы так сказал, попытка применить ядерную медицину немножечко по другому направлению. Ядерная медицина вообще вещь очень интересная. Это использование радионуклидов. Да? То есть, ну, скажем, лучевая терапия не будет входить в понятие ядерной медицины, хотя ее туда тоже теперь впихивают. Но мы говорим частицы, да, то есть нуклиды. И самое важное, что они должны быть внутри. То есть человек либо их проглатывает, либо ему вводят как-то специально, либо еще что-то в этом роде. То есть они должны быть внутри. И потом они начинают излучать что-то. Это может быть выбросы альфа-частицы, бета-частицы, даже гамма-квантов и всего остального прочего. И за счет этого производится терапевтический эффект. А вот это, кстати, это я стою на крышке реактора недалеко от Томска. Она прозрачная, именно для того, чтобы полюбоваться вот этим красивейшим эффектом Вавилова-Черенкова. Когда вот такое видят на атомной станции, нам сказали, нужно бежать как можно быстрее и не оглядываться вообще. Но вот на этом реакторе, он учебно-исследовательский он называется, на нем это норма. То есть это, он в принципе с водой, у него такая очень интересная структура, это огромный куб воды над ним, и вот это дело мы видим. Ну, это на самом деле, когда гамма-излучение пробивает среду, и быстрые электроны летят, вот мы их и видим, то есть быстрые электроны мы и видим в этом синем свечении. Очень красиво. Да, впечатляет, без вопросов. И вот такую энергию в том числе сумели поставить на службу медицине. Но есть нюанс. Обычно когда мы говорим о ядерной медицине, то чаще всего это радиоиммунотерапия онкозаболеваний. Почему? Ну, просто потому, что у нас здесь есть очень удобная пара – антитело и антиген. В качестве антигена выступает характерный белок опухоли. То есть он находится на мембране клетки атипичной, и он характерен конкретно для этой опухоли. У здоровых клеток его нет. Либо он выглядит как-то сильно иначе, так что к нему антитела не присоединятся. Антитела у нас с ядерной накачкой. То есть мы присоединяем радионуклид, их довольно много, и производят у нас, кстати, в стране в том числе. И этот радионуклид потом будет действовать конкретно на опухолевую клетку. Да? То есть антитело соединяется с антигеном, и рядышком оказывается в том числе радионуклид. То есть будет страдать в основном атипичная клетка. Точность технологии на сегодня плюс-минус клетка. То есть даже если вот рядышком будет здоровая, да, она может пострадать, но одна. Так вот, да, этот подход, конечно, интересный, но смотрите, в чем проблема. Нам нужны антигены и антитела. Антитела, кстати, производит прирученная кишечная палочка. И они делаются изначально как бы из верблюдов. Ну, они были верблюжьи когда-то. Потом их обкорнали вот до распознающей части, назвали наномабами и стали штамповать в кишечной палочке. А почему бы не применить эту методику к чему-нибудь другому, сказали российские исследователи из двух питерских университетов и из ННГУ Лобачевского в Нижнем Новгороде. А давайте попробуем. И что интересно, у них вроде бы пока получилось. Ну, на доклиническом этапе. Сразу предупреждаю, что нет, не надо говорить, что питерские и нижегородские ученые научились лечить артрит, например, какой-нибудь. Нет, пока что это все на крысах, но, тем не менее, многообещающе. Почему? Потому что обходится без иммунологии. Что здесь интересного? Полимерные микроносители. Смотрите, если мы введем радионуклид в наш организм, то он распределится более-менее равномерно. Даже если мы, например, сделаем внутрисуставную инъекцию, все равно потом, ну, у нас же там есть и сосуды, и все остальное прочее, неизменно все это всосется, и потом лучевая нагрузка будет распределена по всему организму. Это неправильно. Поэтому и вот эти прекрасные товарищи придумали, а давайте-ка мы сделаем такие полимерные частицы, которые за пределы суставной щели не уйдут. То есть вот здесь они есть, мы здесь их нагружаем, ну, например, рением-188, он будет распадаться бета-распадом, и будет действовать на месте, не выходя в остальной организм. И действительно получилось. Причем, что интересно, они еще создали отдельный вот этот модуль автосинтеза. То есть, когда это все автоматизировано, люди с высокой лучевой нагрузкой не работают. То есть, они не нагружают эти частицы радионуклидами вручную лопатой. Да, как это могло бы быть? Нет, там все сделано автоматически, чтобы люди были исключены из этого процесса и не страдали. Затем мы вводим это в вестаровских альбиносов в данном случае. Очень красивые крыски. Это вот те самые, которые белоснежные, с красными глазами. И это модельные крысы по артриту, то есть там у них воспаление конкретно коленных суставов. Когда мы внутрь сустава это дело вводим, то выясняется, что вся лучевая нагрузка высвобождается за 7 дней на месте. То есть наружу уходит примерно 4%. Это, ну, несравнимо с тем, что если бы все то же самое было, но по всему телу одновременно. И да, действительно, снижаются и проявления воспаления, и лабораторные показатели, то есть ТНФ-альфа, например, и интерлейкины. Хорошо? Да здорово. Прекрасно, да. Но нужно посмотреть, как все это будет выглядеть в клинических исследованиях. Туда они уже активно собираются. То есть первую фазу они собираются уже активно делать. Почему? Ну, потому что доклиника получилась очень даже неплохой. Все необходимые вещи у нас есть. Рений-188 у нас гонят, делают в наших реакторах. Поэтому никаких особых проблем с данной технологией быть не должно. Посмотрим. Если получится, то мы, наконец-то, я даже боюсь предположить, за сколько десятилетий, получим некое средство для того, чтобы на самом деле разбираться с артритами. Не глушить их НПВСками или там не изображать, что мы их лечим уколами гиалуроновой кислоты или там что-то в этом роде. А может быть, да, расправняться. Не так, не настолько, да, не настолько. Плюс у него у самого побочек. В общем, да. Так что пока что выглядит довольно многообещающе. Посмотрим, как это покажет себя в клинике. В следующей новости мне, конечно, очень нравился заголовок. Это просто великолепно. То есть такой свинопокалипсис все сразу представляешь. А, здорово. Хотя на самом деле это очень интересная работа. Очень. Почему? Потому что в 2022 году группа исследователей показала, что даже погибшие органы можно восстановить и использовать в качестве донорских. Ну, правда, конечно, для этого должна быть соответствующая технология. Она у нас есть и называется ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация. То самое, чем некоторых людей спасали от ковидной пневмонии, но, к сожалению, не всегда удачно. Так вот, похоже, что эту же систему можно использовать для реперфузии органов. Почему частично реанимированная? Ну, потому что свинья была доказана мертвой 1 час. И вот через час стали проводить реперфузию органов при помощи вот этой системы. И, что характерно, получилось. То есть почки, печень были готовы к пересадке. Все нормально, они функционировали без каких-либо проблем. Пока что следующая цель вот этой исследовательской группы – разобраться, вот хорошо, час есть, а сколько еще? Ну, это же здорово, да, если бы у нас было там, скажем, 4, 6, 8, но я подозреваю, что там как бы процессы распада начнутся, и они будут сильно мешать. Но вот на протяжении часа у нас уже вот это окно возможностей, оно становится чуть-чуть пошире. Так что да. Эта работа на самом деле очень интересная, и будем следить дальше за этой группой. Может быть, появится что-то действительно практически ценное. Тем более, что про свиней-то мы с вами в прошлом году наслушались. Да, я немножечко напомню вот этого 57-летнего товарища американского. По сути, это, конечно, это была работа уже 22-го года. Но поскольку лекция проходит попозже, мы успели застать это событие, я его рассказывал в прошлый раз. Но теперь я могу провести то, что называется follow-up, то, что очень любят журналисты, то есть развить историю. К сожалению, человек прожил только 8 недель. Причем мы до сих пор не понимаем, что произошло, потому что, да, там активировался свиной цитомегаловирус, но он не мог привести к таким последствиям. Да, сердце там не особо справлялось со своими задачами, потому что, ну, все-таки одно дело свинья, другое дело человек. Перестройка вот эта на нашу иннервацию происходила со скрипом. Выкладывали ЭКГ, даже показывали все. Ну, там было видно, что, да, проблема есть. Может быть, со временем как-то бы и адаптировалось, но, скорее всего, это было связано, наверное, все-таки с общим тяжелым состоянием этого человека. Там полиорганная недостаточность, по сути, была. Он очень долгое время ожидал своего донора и, наверное, бы не дождался, так, по большому счету. Поэтому он согласился на такое довольно странное лечение. И да, действительно, он стал первым человеком, которому прям полноценный свиной орган пересадили. Но не последним. И мало того, хирург, который проводил эту операцию, Мухаммед Мухаиддин, он по версии журнала Nature, еще один из, их обычно десятку выкладывают людей, которые повлияли на науку в 2022, вот он назван одной из персоны 2022 года как раз за вот эту операцию. И опять же, он к этому пришел не за год, то есть у него гигантское количество работ было, он десятилетия туда шел. А уж свиней генетически модифицированных сколько создавали. Это отдельная история, то есть там очень интересно. Я, насколько помню, чуть ли не на каждом подведении итогов что-нибудь про свиней рассказывал этакое. Причем с самых первых, то есть с 2016 примерно года. Так что да, это действительно такая игра в длинную. Может быть, что-то получится, потому что в 2022 году, но уже попозже, где-то в апреле, или в марте, там на рубеже, что называется, март-апрель, провели еще одну операцию, но, правда, человек был уже со смертью мозга, и по его завещанию, по соглашению с родственниками, можно было с ним проводить научные эксперименты. Что сделали? Ему удалили почки собственные и пересадили 2 свиные почки от свиньи, специальным образом подготовленной, то есть генетически модифицированной. Через 74 часа просто его отключили от аппаратов, почки изъяли, все нормально. Они, может быть, работали бы и дальше, потому что никаких признаков отторжения не наблюдалось, признаков реакции на трансплантат не наблюдалось. какой-то дисфункции не наблюдалось, то есть почки нормально работали в полный объем, вырабатывая мочу и все остальное прочее. Так что это направление очень активно развивается, и я так думаю, что и в следующем году удастся что-нибудь про свиней рассказать, может быть, кому-нибудь что-то и живому пересадят. К этому все идет. То есть, да, действительно, технология появилась, и она уже, считайте, почти подкралась к клинической практике. Еще один сюжет из прошлого – это, конечно, Элизабет Холмс. Потому что в этом году, наконец-то, я так надеюсь, это дело завершится, а в 2022, 18 ноября, ей был вынесен приговор. Что интересно, ожидалось, что выдадут 15 лет, и вот этот весь штраф, там, ну, примерно 800-900 миллионов, примерно оценивался ущерб, тоже на нее навесит. Ну, оказалось, не совсем. То есть не совсем мы угадали. Потому что 18 ноября ей выдали 11 лет и 3 месяца, во-первых, и, во-вторых, без штрафа. Все штрафы повесили на Сане Болване, видимо, в честь фамилии. На тебе, товарищ, 900 миллионов. Он будет покрывать эти убытки. Он, правда, теперь пытается как-то с этого соскочить, потому что ему помимо этого бонусом еще 12 лет выписали. А 12 лет еще ладно, а вот что делать с 900 миллионами, как вы понимаете, это большая проблема. Ну, в общем, Лиз хотя бы в этом соскочила. То есть штрафов ей не будет. А ей велено, по крайней мере, не позже, чем 27 апреля, сдаться под стражу. Мне очень нравится эта фраза. То есть прийти в тюрьму, другими словами. Не знаю, как это в Америке работает. Посмотрим, очень интересно. Потому что или 17, или 18 марта должно быть еще одно заседание суда. Типа окончательного, там уже когда все подбиваются, все бабки. Но, тем не менее, уже все, приговор вынесен, обжалования не будет и все остальное прочее. Вот так эта история закончилась. Я так надеюсь, что она закончилась, да, то есть никаких последствий других не будет, и уйти от ответственности не получится. Почему? То есть почему я такой кровожадный? Меня спрашивали, да, тоже, как это так? Много ждали девочки, она хотела хорошего. Ну, не совсем. Там на самом деле история крайне мутная. И там очень много скрывалось всего. То есть она была в курсе, что эта вещь не работает. Она была в курсе, что надо закупать у сторонних компаний, выдавали это за свое, то есть переклеивая ярлыки. Опять же, не мы это придумали. И все остальное прочее. И утверждения многие о том, что мы, например, можем там 200 показателей по этой капле крови, они были ложными. У некоторых людей по результатам такой, например, диагностики, была выявлена ВИЧ-инфекция там, или прочие вещи. Это тоже, в общем, для людей, как вы понимаете, не прошло бесследно. Так что последствия были. Я понимаю, что в основном ей выдали за обман, хотел сказать, потребителей. Нет, как раз инвесторов. А там уважаемые люди, а уважаемых людей обижать нельзя. Ни в коем случае. И вот как только она их обидела, ее сразу наказали. А до этого момента все было более-менее тихо. В прошлом году, кстати, я обещал, что выйдет сериал. И Дженнифер Лоуренс сыграет. И это будет поставлено по книге «Дурная кровь», которую у нас перевели на русский язык, и которая прекрасно написана, надо сказать, и почти не наврано ничего в переводах. Можно почитать, да, рекомендую. Однако, помимо книги, еще на ABC был подкаст, очень длинный такой, обстоятельный, там постоянно все обстоятельства дела разбирали. И в итоге, кто первый встал, того и тапки. Другой сериал, который был снят по подкасту. И там совершенно другая актриса, Аманда Сейфрид. То есть, все, Лоуренс пролетела. А, мало того, этот сериал, он называется, ну, «Дропаут», у нас перевели как «Выбывшая». Ну, можно. Или «Выпавшая», что-то в этом роде будет. А, он был на Hulu, соответственно, как вы понимаете, у нас... Я проверил, есть. Я уже, так сказать, посмотрю его. Не буду уточнять дальше. А, так вот, что интересно, может быть, и сняли бы второй сериал. Но за лучшую женскую роль Эмми и за лучшую женскую роль «Золотой глобус». То есть ничего себе. Две телевизионных главных награды, какие только можно придумать. Поэтому Лоуренс и команда сказали: «Ой, ладно, не будем снимать свое». Ну, видимо, наверное, правильно. Причем, что интересно, к сериалу довольно много вопросов. То есть не всем понравилось. А вот что всем понравилось, это игра главной героини. Поэтому, да, будем смотреть и выяснять. Опять же, традиционная рубрика «Премия Мартина Шкрели». Причем этот товарищ уже на свободе. Еще в прошлом году выпустили. И к нему опять вопросы у правоохранительных органов, вы не поверите. Во-первых, он какие-то сведения о себе не предоставил, какие-то документы, которые с него требовались по суду. Это первое. А второе, выяснилось, что, в общем, что-то он как-то не собирается штраф платить, который мы выписали. Ну, понятно, что там десятки миллионов, не хочется как-то расставаться и все прочее. И сейчас его активно спрашивают, а не хочет ли он снова вернуться туда, где был. Ну, в общем, выясняется пока, что это все в ходу. Так что думаю, что в следующем году мы это все дело обсудим по поводу Шкрели. А премия, о которой я уже неоднократно рассказывал, премия имени Мартина Шкрели, ну или в нашем варианте я предлагаю ее называть как «Охреневший жлоб». Почему? Потому что это вопрос про деньги в медицине. То есть кто больше всего начудил, мягко говоря. Давайте посмотрим, кто там обычно 10 лауреатов, но это американская премия, поэтому некоторые вещи прям настолько американские, что туда лезть не хочется. Но некоторые вещи универсальные. Например, стоматолог внезапно хорошо разбогател на 1 100 000 долларов всего-навсего. То есть годовая зарплата у него резко выросла на 1 100 000. С чего бы заинтересовались страховые компании? И выяснилось, что он сначала ставил 430 коронок в год, а потом стал ставить 1000. То есть прям молодец. Выявляемость какая хорошая. Оказалось, нет. Оказалось, он создавал себе работу. Ну, мы не будем ждать милости от природы. Давайте мы просверлим зубик у пациента. И скажем, о, смотрите, это ж под коронку, или там под имплант, или еще под что-нибудь. Пошлем это страховой компании. Они это, естественно, дурачки, оплатят. Мы сделаем, и все хорошо. То есть вот так, всего-навсего, простая, да, бизнес-идея, что называется, для реализации 54 месяца тюрьмы и штраф 1 000 000 долларов. Ну, да. Но, извините, это не инвесторов обманывать, а всего-навсего людям зубы здоровые сверлить. Это как бы не считается. Это нормально. Следующий очень интересный товарищ, хирург Айван Барибо, в одном из медицинских центров. Он лицо центра. То есть прям десятилетиями его на этих рекламах держат. Почему? Потому что он на 2 Х. То есть первое Х, он харизматичный хирург, а второе Х, он не очень хороший хирург. Точнее, совсем не хороший. Потому что у него все показатели хуже вообще всех остальных в клинике. И осложнения, и там длительность послеоперационного периода, и там вот все, что можно придумать, у него все плохое. Мало того, он чемпион по искам. Причем из 21 иска, который ему вменили, 14 связаны с летальными исходами после операции. Но, тем не менее, клиника говорит, ну, зато он харизматичный, и на него люди идут. Вы о чем вообще? Подумаешь, ерунда какая. Он же не инвесторов обманывал. Все, значит, не считается. Поэтому он до сих пор на рекламе. То есть ничего такого, просто бизнес. Опять же. Еще одна очень интересная история. Опять же, когда люди сами себе создавали работу. Причем легкую. Довольно. И опять же, откаты. Не у нас их придумали. 3 лаборатории в Северном Техасе предложили врачам такую простую схему. А давайте мы надуем систему Medicare. Это которая для пожилых людей в Соединенных Штатах бесплатное оказание помощи. Но это все финансируется государством. Ну а поскольку государственное, значит ничего. Значит это можно стянуть. Каким образом? Давайте так, сказали лаборанты. Вы, доктора, будете назначать анализы. Ну скажем, 5. И еще 5 бонусом. Ну, то есть они, конечно, не нужны этому пациенту, но вы их будете назначать. В результате это оплачивается. Мы вам будем скидывать разницу. В итоге компания на этом наварила примерно 300 миллионов, а наиболее удачливые врачи примерно по 400 тысяч. Ну, естественно, все это дело раскрыли. Как обычно, раздали сестрам по серьгам. Все это дело забрали, штрафы и все остальное прочее. Но, опять же, схема, да, красивая. Не нужно ничего делать, можно просто на бумаге и можно просто воровать бюджетные деньги. Какая интересная плодотворная идея, да? Вот это мне очень нравится. Католический провайдер медицинских услуг. Я специально сходил к нему на сайт, там куча слов о том, что там Божье слово, Божье милосердие, в общем, сплошь вот это все. Ну и, видимо, в соответствии с этим они направляют к своим пациентам всего-навсего коллекторов. Все бы ничего. Ну ладно, можно сказать, что да, человек не заплатил, поэтому ну, нужно с него как-то эти деньги получить. Проблема в том, что внутри этой системы было положено определенные скидки неимущим людям. Но они, управляющие этой компанией, они позвали невероятно известных бизнес-консалтинговых товарищей из McKinsey. И те им насоветовали, а вы, говорит, не говорите, что им скидка положена. Вы их по полной программе, на полный счет. Ну вот примерно 55 тысяч человек на это дело влетели. И за их деньгами, за неоплаченными счетами, всего-навсего приходили коллекторские агентства. Замечательная и очень даже такая христианская идея, я бы сказал. Молодцы, вот это прям очень здорово. Причем, что интересно, среди лауреатов есть еще один католический провайдер, но они там просто воровали, как бы тихо. А здесь прям действительно приставали к людям. Что интересно, когда их в этом уличили, они вернули деньги, внимание, 760 человекам. А остальным сказали, ну, извините, перетопчитесь. Да, вы же не инвесторы, вы люди. Поэтому последнее, я вот даже не знаю. Там цензурных слов не будет, их надо по-другому называть. Почему? Хоспис в Техасе. У них постояльцы. Как вы понимаете, чем быстрее они покидают этот хоспис, тем меньше денег тратится, тем быстрее заезжают новые, мы получаем как бы все остальное и прочее. Поэтому было настоятельно рекомендовано персоналу этим постояльцам колоть морфин или гидроксикодон. Причем в дозах, превышающих рекомендованные суточные. Ну, то есть их просто убивали на самом деле. То есть так вот незатейливая эвтаназия всего-навсего. Молодцы, ничего не скажешь. Вот, так что, да, обычно меня тяжело удивить, но вот эти смогли. То есть это ж до каких пределов цинизма нужно скатиться на самом деле. И насколько нужно пытаться сэкономить вот на всем буквально. Это ж кошмар какой-то. Ну и теперь немножко красивостей. Как же без этого, естественно, потому что любую лекцию я теперь завершаю научными фото года, некоторыми. Некоторыми, конечно, потому что там есть и астрофотографии, есть там и прочее, прочее. Но я постарался тоже взять, что относится к биологии или к медицине. Например, вот эта очень красивая фотография, как клетки реагируют на изгибание среды. То есть это изучалось именно их реакция. Оказывается, они набухают и приобретают такую характерную форму довольно. Это своеобразная их реакция. То есть это смогли изучить, и это смогли зафиксировать на фото. Очень красиво. Продолжаем дальше. Волосковые клетки слизистой носа. Причем, что интересно, как выяснилось, то есть сама фотография – это как бы побочный эффект. А есть исследование, в ходе которого было сделано множество микрофотографий. Так вот, оказалось, что по этой фотографии можно довольно точно ставить возраст. Потому что чем старше человек, тем больше у него вот таких образований, спиралевидных галактик, можно сказать так, в носу. Они появляются только уже в зрелом и пожилом возрасте. Следующее. Привет Вишневскому. Кордицепс. Ну, как вы понимаете, эта муха уже никуда не летит. У нее там уже, да, половина лапок нет, всего остального. Но это тот самый гриб, про который сняли сериал теперь. Да? Last of Us, которые. Ну, вот там был какой-то боевой кордицепс, примерно схожий с настоящим. То есть, да, это действительно гриб, который действительно проникает в экзоскелет насекомого, например, и управляет. Говорит, куда летим. Вот прилетели, сели, и как бы на этом все. Дальше уже растет гриб, а муху, в общем, никто в этом смысле не спрашивает. Но красиво, да, и трагично, я бы так сказал. И если так сильно подумать, похоже на творчество искусственного интеллекта. Да? Может, это нейросеть рисовала? Оказывается, нет, есть конкретный фотограф. И это настоящее, это реальность. Как и следующее, то же самое. Вот эта фотография, это просто нечто. Это, конечно, очень красиво. Опять же, закрадывается подозрение, а вдруг это Миджорне, а вдруг еще что-нибудь. Оказывается, нет. Это морская звезда. Она привстала на конечности и испускает в воду вокруг себя, тут либо сперматозоиды, либо яйцеклетки, в зависимости от того, какого оно пола. Красота неимоверная. Но я считаю, что здесь кое-чего не хватает. Примерно так. Да, если вдруг кто не в курсе, это Сара Керриган из вселенной игры StarCraft. Потому что как раз вот прям такое зерговое, очень красивое, здорово. Фотографии в этом году изумительные, да, очень атмосферные и очень показательные. Этими источниками я пользовался, пользуюсь и рекомендую пользоваться в том числе. Ну и если вдруг кому-нибудь, зачем-нибудь понадобится конкретно эта презентация, ее можно скачать вот по этому QR-коду в PDF. Ну, понятно, что будет запись, поскольку велась трансляция. И я готов перейти к ответам на вопросы, в том числе и зал, и из трансляции, если они есть. По теме сегодняшней, да. Прошу.
1: Так, меня слышно вообще?
0: Да.
1: Угу. В вопросе про артрит и ядерную медицину. Есть ли понимание, собственно, что там за механизмы воздействия радиации на воспаление?
0: Да. Я понял. Ну, то есть вот как раз на некие воспалительные факторы. Как конкретно, там не уточнено. Вот,
1: то есть конкретика, может, видимо, вообще, может, непонятно.
0: Может быть. Оно действует, может знаем, быть. Как. Может. То есть вот это не исключено, как вы понимаете. Это пока все идет на уровне доклиники. И я так подозреваю, что часть информации, ну, мягко говоря, утаивают. Потому что мало ли кто ломанется.
1: Короче, подождем. Понятно.
0: Так что, я думаю, узнаем. Вот проведут клинику, тогда узнаем, когда там будет репортажи о выживших. Да.
2: Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос про гены неандертальцев. Угу. Это новые гены или это просто варианты существующих у нас какие-то аллели? Или это абсолютно новые гены, которых у нас вообще нет?
0: Это их варианты генов. То есть они пришли к нам. У нас были либо другие варианты, либо их не было.
3: Спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, в тему артрита и будущей клиники, не было ли описано каких-нибудь побочек, потому что 4% радионуклидов в крови это все равно.
0: Нет, пока
3: мощно.
0: Нет. Пока нет. То есть это такая, это пилотная работа, экспериментальная. То есть там довольно сложно, во-первых, найти фулл-текст. Начнем с того. Она довольно свежая, я специально поискал несколькими инструментами, пока найти не удалось. Но я так думаю, что можно будет потом раскопать и выяснить, что там. Но те, кто видел, говорят, что подробностей немного.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если просто я увидела в презентации, что на назальный спутник может быть аллергия, да, там, если астма, да, что-то может пойти не так, насколько я поняла, по крайней мере. Вот. Вопрос, если на обычный спутник нет аллергии, да, и все нормально с инъекциями, может ли какой-то риск быть увеличенный в назальной версии?
0: Я спасибо. Там не видел у себя презентации такого. Там не было такого.
4: Значит, я что-то не поняла. Там было очень сложно.
0: Вы видели механизмы, то есть там был показан мукозальный иммунитет, некоторые звенья из которого, в том числе, задействованы в аллергических реакциях, они были обведены красненьким, что нам туда не надо. Что при разработке это дело учитывалось и смотрелась реакция, то есть как конкретно, по какому из путей это все идет. То есть мы не сразу их создали, там шел довольно такой интересный путь оптимизации. Поэтому аллергические пути задействоваться не должны. И, наверное, единственное, что может помешать, это насморк. То есть для того, чтобы вы получили назальную вакцину, у вас не должно быть, скажем, гайморита, синусита вот сейчас какого-нибудь другого, либо сейчас начнется аллергия, сезон, у кого-то круглогодичный ринит, у кого-то сезонный ринит. То же самое, уже не сможете. И интересная, опять же, вещь, я понимаю, что, скорее всего, это знали, но я просто еще раз напомню, как понять, попали или не попали. Должно появиться ощущение сладкого, потому что там есть либо сорбитол, либо там, я уже точно не помню, какой из сахаров, но какой-то из сахаров есть. И поэтому, если он попадет туда, где положено, там есть в том числе и рецептор, отвечающий за восприятие вкуса, мы почувствуем сладкий вкус. Вот если его не было, значит, скорее всего, не попали. А вот тут вопрос. По-моему, не переделывают. Да, Настя.
5: Спасибо за лекцию. Работает, да?
0: Да-да-да, это для трансляции.
5: Вопрос по рассеянному склерозу. Вот вы как раз упомянули про бета-гемолитический стрептококк группы А, ревматическую лихорадку, так же, как и есть постстрептококковый гломерулонефрит. Но мы же не можем сказать, что это стрептококковая инфекция. Это аутоиммунная штука. То же самое по рассеянному склерозу. Мы же не можем сказать, что он вирусной природы.
0: Нет.
5: это же аутоиммунное поражение. То есть он как остался, как был само аутоиммунным собой заболеванием, да, так и остался. Другое дело, что...
0: Мы нашли триггер.
5: Да.
0: Возможный, по крайней мере.
5: Возможный. И вот еще вот в связи с этим вопрос. Вы прекрасно знаете про моду лечить вирус Эпштейна-Барре.
0: Да.
5: Не будет ли эта работа толчком к еще большему скачку индустрии лечения носительства данного вируса?
0: Я боюсь,
5: вируса?
0: Что да. Потому что уже приходилось такие вещи читать. У нас же всегда так бывает, что на любые открытия тут же опираются и тут же из них делают практически выводы. То есть еще мы не дошли до клинических исследований, а уже продается нечто. И вот здесь, да, биодобавки, которые обеспечивают эрадикацию вируса Эпштейна-Барр, иммуномодуляторы тут же вспомнили про то, что они таковы, прекрасные и все остальное прочее. Индукторы интерферонов уже подтягиваются потихонечку. То есть я представляю, что будет вот буквально через некоторое время.
5: Потому что его же уже сейчас лечат всем этим арсеналом,
0: да,
5: просто,
0: да,
5: постоянно.
0: Но сейчас это получит еще одну дополнительную подпитку. Это неизбежность. Это, как вы понимаете, всегда наука и лженаука, они ходят как бы параллельно, они друг без друга не смогут.
5: Еще хотелось бы заметить по поводу обоняния и ковида. Вы прекрасно знаете, что анасмия и прочие парасмии возникают при очень многих разных заболеваниях,
0: да,
5: травмы, опухоли, разные инфекции и прочее. Вот просто хотелось бы отметить, что если слизистая поражена, а у Ларо вроде бы даже выходили такие статьи, если я найду, покажу, они и после ковида, и после других ОРВИ могут найти... как бы своими приборами, это не невооруженным глазом, держится воспаление слизистой, назначают местный ГКС, улучшается. Потому что у нас же обонятельный эпителий, он восстанавливается довольно быстро. Другое дело вопрос, что слизистая может сохранять долгое воспаление, как при гайморите там, и прочих вещах. И также, говорят, тренировки-то действительно работают.
0: Ну,
5: в том плане,
0: да,
5: то, что если у вас долго было это воспаление слизистой,
0: ну, с другой стороны, если учесть, сколько у нас теперь миллионов народу с парасмиями и прочими вещами, видимо, не всегда все-таки. Либо мы что-то не знаем еще.
5: Очень мало кто этим просто занимается.
0: Да?
5: После гриппа это тоже описано куча анасмита. Ну, просто это было
0: не настолько,
5: не так...
0: Не настолько.
5: Это было, по-моему, 25%.
0: Ну, все-таки это не настолько явно было, не настолько ярко.
5: Ну, потому что грипп уже как пандемия мало кому интересен.
0: Вот именно. А сейчас это как бы вторая волна интересов и всего остального. И здесь она все-таки гораздо более яркая, более выраженная. И вот так, чтобы сохранялась на протяжении года или двух даже, как
5: но
0: сейчас
5: есть. Но при гриппе
0: есть,
5: это тоже было описано.
0: Но все-таки редко. Очень хотелось бы, да, чтобы мы с этим разобрались в итоге. Пока сложно сказать. Ну, так гайморит то же самое. А если мы вспомним, сколько любителей цинк в нос прыскать, а это тоже вообще-то напрямую ведет к необратимой анасмии, что самое интересное. Ну, как бы это мало кого интересует, да.
2: А у меня еще вопрос есть. А с чем связан тот факт, что у чумы до сих пор нет антибиотика устойчивой резистентности? Антибиотика резистентности.
0: Она у нас сейчас в... эпоху антибиотиков широко по планете не ходит. Вот если она выскочит и побежит, как ковид, мы получим резистентность. Она редкая просто. Она выскакивает в популяцию очень редко, в человеческую. У нее есть своя, скажем так, своя популяция, то есть очаг. Она сидит в животных и оттуда вылазит очень-очень редко сейчас. Вот если бы сейчас у нас была пандемия чумы, не надо. Вот. Мы могли бы потерять кучу антибиотиков. Вот примерно как мы сейчас потеряли азитромицин, левофлоксацин и все, что использовалось очень широко и бессистемно во время пандемии.
6: То есть потому что она редко.
0: Да. Да. Она не успевает просто мутировать. Это первое. Второе, это бактерия. У вируса способность мутировать все-таки гораздо выше. Бактерии мутируют медленнее. Еще вопросы? Да, прошу.
7: Я хочу еще про спутник спросить. Вы говорили, что вот в начале, когда все это началось, что спутник будет как его, меняться немножко.
0: Угу.
7: Она сейчас меняется, или мы делаем тот же спутник, который мы делали в начале?
0: Это хороший вопрос, потому что новый спутник сделан под омикроны. Вопрос в том... Масштабирование производства – это первое. А второе – целесообразность. Потому что, когда проводили сравнительные исследования, получается разница небольшая. То есть что мы пользуемся уханьским вариантом, что мы пользуемся омикронами. Там есть, но не сильно большая. А гораздо эффективнее оказалось использовать назальную вакцину поверх того, что мы уже кололи раньше. И можно продолжать в том же духе, то есть просто перейти на назальную. С какой частотой, пока сказать сложно. То есть, может быть, на год будет хватать. Мне вот 2 недели до ревакцинации не хватило, как обычно. У меня в прошлый раз так было, и в этот раз. 2 недели до ревакцинации, и все. Приехали. Да, еще вопросы.
8: Слушайте, а может, у вас какая-то информация есть? А как они так вот весело продлевают срок годности вакцины, которую произвели год назад?
0: А вот это изучается. Как вы понимаете, это все специально изучали.
8: То есть неизвестно вообще.
0: Нет. То есть все изучили, все посмотрели, провели анализы и прочие вещи. То есть это не просто так, а давайте продлим. Нет. Там действительно изучили, посмотрели и выяснили, что да, мы можем хранить это так, а это так. Не обязательно замораживать, как было раньше, и там и прочее, и прочее. То есть это все дело модифицируется по ходу. Опять же, технология новая, векторная вакцина, это впервые в таких масштабах вообще, в принципе, производится и используется все остальное прочее. Поэтому подстраховывались на всякий случай, пусть будет короткий срок. Потом посмотрим. Дошло время, набрали результатов, посмотрели, ну ладно, да, хорошо, продлеваем еще. Это, в принципе, в медицине такое довольно часто используется. Еще вопросы?
4: Ну, вот у меня вопрос по поводу как раз рассеянного склероза и вируса Эпштейна-Барр. Вы сказали, что, соответственно, чем позже человек с ним знакомится, тем как бы выше вероятность.
0: Ну, похоже. Похоже на то.
4: Да, поздно это когда? Это вот как бы 20 лет, это 30 лет,
0: да,
4: это 40 лет.
0: Рекруты, видите, то есть возраст рекрутов получается это 18 и старше. Ну, там 20, ну, то есть 20-25 примерно так.
4: И если я еще, как это, в 31 не заболела, уже страшно, да?
0: Ну, лучше не встречаться с ним, да, получается так. Мы не готовы сказать, вы же понимаете, мы точно не можем сказать, у нас нет ответа на этот вопрос. Ну, как минимум это будет красиво. Давайте так. Да. Да, 58, да,
9: 998.
0: Это очень примерно. То есть, вы понимаете, это... Да, да, да, да, да. То есть это именно у них. Смотрели же относительные риски. То есть кто с какой частотой, с какой вероятностью может заболеть. И разница получилась... 32 раза. Ну, в общем, это действительно много. То есть те, кто уже пришли с антителами, и те, кто их получили позже. Вот это пока сказать сложно. Пока не готовы сказать. Ну, смотрите, дело в том, что вакцина все-таки профилактический препарат, это не лечебный препарат. Поэтому, может быть, но мы сказать не готовы. Это нужно изучать и доказывать, как вы понимаете. Это примерно как с ВПЧ-вакциной. У нее с возрастом эффективность существенно снижается. Она, конечно, там остается более-менее какой-то значимой, но быстро снижается. Понимаете, тогда это не будет вакциной. Вакцина в любом случае это профилактическая вещь, это будет либо сыворотка, либо иммуноглобулин, либо как-то будет называться по-другому. То есть терапевтический препарат, он называется иначе. Вакцина это вещь профилактическая.
10: Алексей Валерьевич, а как обстоит дело с объяснением наоборот обострения нюха? До сих пор есть люди, у которых обострившийся нюх сохраняется более года после перенесенного заболевания.
0: Но это еще одно искажение. То есть, как вы понимаете, искажение может быть в любую сторону. То есть это не принципиально, может исчезнуть, может появиться, скажем, ощущение каких-то неприятных запахов, называется какосмия, могут появиться какие-то лишние примеси, парасмия и так далее. То есть там этих вариантов, гиперосмия один из вариантов. Да, да, да. Или ацетон, например, да, есть такое. Я говорил, что у меня есть два человека уже осталось, их было четыре, теперь осталось два, которые не могут переносить спиртные напитки, потому что они все пахнут зверски ацетоном после ковида. Двое реабилитировались и радостно это отметили, а двое все еще не могут. Да, через тренировки. Нет, через нормальные, через альфакторные тренировки. Да, прошу.
9: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вы

0: о том, с
1: генетического.
2: Давайте. Ни один из этих аргументов, вы видите, не работает. Но, а вдруг существует какой-то еще четвертый аргумент, да? Давайте попробую быть дальше адвокатом дьявола, и как там Волан говорил про Канта, да, что начисто разрушил все пять доказательств и потом соорудил шестое собственное, насмешку. Ну, доказательства мне трудно соорудить, но я взял полный геном, опубликованные данные по немцам, ну, по всем европейцам, данные по русским, проанализировали с коллегами весь геном, сравнили 500 000 сайтов. И средние различия между русскими и немцами в частоте составили 2,7%. То есть, ну, например, вот сайт с длинным названием RS2374692. Вот его частота у русских составляет 45%, а в Западной Европе он встречается реже. Русских 45%, а в Западной Европе 42%. Понятно, что это никак не годится на роль мишени для генетического оружия. И ни одного нет маркера вообще, который встречался бы хоть с какой-то серьезной заметной частотой у русских, а у немцев отсутствовал бы совсем, но был бы там реже 1%. Весь геном просмотрен, все нормальные, обычно аутосомные, так называемые хромосомы просмотрены, и таких сайтов не нашлось ни одного. Услышали у меня оговорочку? Все нормальные аутосомные хромосомы. Есть одна ненормальная. Есть одна неутосомная, есть одна Y-хромосома, вот наша самая последняя надежда, которая определяет мужской пол, который наследуется от отца к сыну, в которой мутации добавляются, где при передаче от отца к сыновьям в каждом поколении добавляются новые мутации. И это родословное древо хромосом соответствует родословному древу всех мужчин на планете. И поскольку мужчины из поколения в поколение, десятками поколений часто сидят на одном и том же месте, то формируются линии географически специфичные. Вот это как бы, ну, уж самое последнее место, где могут найтись такие мишени. Вот такой сайт N, вот он распространен по всей северной половине Евразии. Огромная территория. Но его можно подразделить анализом генома на 8 ветвей. И каждая из этих ветвей будет уже встречаться только на какой-то своей территории. Одна, скажем, на Дальнем Востоке, другая в Западной Сибири, другая в Восточной Европе. Посмотрим дальше на ветвь, вон она, N3A4. Вот карта ее распространения, максимум Финноскандию, бывает к Восточной Европе. И ее точно так же можно дальше подразделить, эту ветвь, на тоненькие веточки, на листики. И каждый из этих листиков будет уже привязан к какой-то территории. Какой-то к той же самой Финноскандии, какой-то будет привязан к Северному Зауралью, какой-то будет привязан к Южному Зауралью, какой-то будет привязан еще к каким-то территориям. Проблема тут лишь в том, что частота встречаемости каждого из этих маркеров составляет, ну, где-то 1-2% целевой территории. То есть, во-первых, и это бы затронуло ничтожную часть противника, а главное, что и, да и заразность нужна какая-то запредельная, чтобы эта инфекция распространялась бы там. Правда. Y-хромосома, там есть много разных ветвей, они все вложены друг в другу матрешки. И кроме того, примеры, которые я рассказал, мы вот, люди, которым профессиональные Y-хромосомы занимаются, знаем про варианты, которые специфичны для, ну, не специфичны, характерны для разных популяций. Вот часто можно услышать, что для славян характерно для этой популяции варианты Y-хромосомы R1A. Ну, он встречается далеко не только у славян, но вот есть один из его подвариантов, маркер М558, который, посмотрите, где его много. Его максимальная частота как раз у южных русских, а где-то на окраинах Европы его почти нет, его мало. Вот это, пожалуй, самое лучшее, что только, в кавычках, лучшее, что только можно найти в качестве чего-то специфичного, характерного для русских. Но посмотрите, как проходит граница НАТО. Видите, она вот этот самый территорию распространения рассекает пополам. И по западную границу НАТО, в самом НАТО у европейцев, там встречаются тот же самый вариант с почти той же самой частотой. И даже у немцев, у которых частота чуть поменьше, это все равно 3% и больше. Это все равно миллионы людей, носителей этого аллеля. Если бы можно было что-то сделать поражающих их носителей вот этого варианта, то, ну, погибло

0: там, ну, не знаю, скажем, очень сложно прикинуть, ну, где-нибудь там 20 миллионов бы в России и 15 миллионов бы в Евросоюзе. То есть примерно все одно и то же. Итак, получается, что мы думали, есть ли такое, что немцу мясо, что русскому нет. Пробовали найти целевой сайт в геноме и убедились, что этого такого сайта практически нет. Ну, это были про русских и немцев. Это можно обобщить на любые пары популяций, потому что есть такой закон эволюционной генетики именно человека, закон в геногеографии, что генетические варианты, которые частые в какой-то одной популяции, неважно этнической или расовой, варианты частые в одной популяции обязательно встретятся и в другой. А если нам нужны варианты специфичные только для одной популяции, то они в этой целевой популяции будут очень и очень редки. Ну, закон такой. Природа так устроена. Иногда, редко, но пишут журналисты о избирательном поражении по возрасту. И по генетике, по метилированию действительно можно определить возраст человека, но, опять-таки, это не один какой-то сайт. Нет какого-то одного сайта, который бы маркировал возрастную когорту. То есть по возрасту тоже нельзя найти целевой сайт. А что-нибудь можно, спросите вы? Да. Я уже говорил про мутации, которые возникают у каждого поколения. У каждого из нас и в каждой семье есть мутации, которые возникли вот только у него или, скажем, у его родителя. Потенциальные мишени избирательные для отдельно взятого человека есть. Только, опять-таки, они встречаются только у него одного. Точно встречаются. И опять-таки нет никакой гарантии, что та же самая мутация не возникла в геноме кого-нибудь другого, например, там его же врага, который собирается с ним таким экзотическим способом поквитаться. И последнее. То, что существует. Это вот ответ на вопрос Александра. Нету такой генетической особенности женщин, которая не была бы у мужчин. Но наоборот, обратное справедливо. У мужчин есть целая хромосома, вот та самая Y-хромосома, про которую я говорил, значительная часть которой уникальна только для мужчин и встречается только у них. Так что же это означает? Что есть генетическая мишень против нас, против мужиков. И значит, может когда-нибудь возникнуть планета амазонок. Мишень-то есть. Но только помните, что кроме вот этого первого необходимого условия есть еще 4 необходимых условия. И даже перед 8 марта, даже при всем моем восхищении девушками, я вот как-то с молодых ногтей восхищался, считал их чем-то, ну, более таким вот продвинутым, не верю, что удастся все эти остальные проблемы решить. Так что, наверное, можно спать спокойно. Знаете, наверное, когда уже весь геном просмотрен и ни одного сайта не найдено, понятно, что генетическое оружие – миф даже вот по первому требованию. Но миф-то забавный, правда? Интересный. Ну какой вред от мифа в самом деле? Ну миф. Вот автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг вот сейчас, вот прошлой весной на ковидной самоизоляции достала с чердака свои старые черновики и написала сказку для детей, еще одну сказку, которые тоже сидят на самоизоляции, скучают, не могут выйти поиграть. Эта сказка как раз про то, какой вред от мифа. О том, как был мифический монстр и кабок, ну, какой-то бабай, в котором маленьких детей пугает, потому что взрослые дети в него не верят, как он был объявлен существующим. И как процветающее сказочное королевство скатилось в нищету и террор. А вот лапа, деревянная лапа, которой делали следы рядом с домами людей, которые ночью исчезали, ну, по приказу властей. И говорились, вот видите же следы икобога рядом с теми, кто исчез. Вот вам доказательство, что икобог существует. И даже был закон, запрещающий отрицать существование икобога. Я надеюсь, что в нашей стране нет закона, который запрещал бы отрицать существование генетического оружия. Поэтому можно посмотреть, какой вред от этого мифа. Ну, во-первых, уже много лет у нас существует запрет на вывоз биологических образцов из страны. И то, что публиковали, опять-таки, журналисты, основание этого запрета – опасение того, а как бы на Западе или где-нибудь еще, не узнали бы наш генофонд и не могли бы найти какие-то мишени. По той же причине запрещается проводить анализ генома за рубежом. А в нашей стране он стоит в несколько раз дороже. И получается, что российские генетики, даже получая бы такое же финансирование, как на Западе, никак не могли бы конкурировать, выдавать статьи такого же уровня, просто потому что могут на порядке меньше выдать генетических анализов. Ну и самоизоляция, конечно, не способствует развитию никакой науки. Эффектный пример был с проектом «Российские геномы», который создавался при непосредственном рекомендации, как тут, при информировании президента нашей страны, его имя упоминалось несколько раз в связи с этим геномом. И когда было секвенировано несколько сотен геномов, была подготовлена зарубежная статья, но публикация самих данных была запрещена, надо полагать, опять-таки, из-за опасений создания генетического оружия, хотя это нонсенс в науке, не опубликовать то, на чем основаны твои результаты. И опять-таки, не ясен смысл этих запретов, но даже если кто-то не верит ничему, ведь понятно, что за рубежом, в той же Америке, в Европе, существуют миллионы наших соотечественников, и если западным странам надо посмотреть, какие геномы у русских, так у них такие геномы ходят по улицам. Зачем для этого в России-то кого-то собирать, из России что-то вывозить? Вот так выглядит сейчас, сегодня, мой кабинет на работе. Надо мной, как вы видите, висит напоминание. Напоминание о другом дамокловом мече, который куда страшнее вот этого стального. Потому что в любой момент может рухнуть настоящий дамоклов меч. В любой момент исследования генофондов нашей страны могут прикрыть, чтобы как бы ни вышло, не было случайно найдено мишени, которой нет. Специалист Академии наук по запросу Академии, я в этом тоже участвовал, 3 года назад, когда была шумиха с вывозом биообразцов из России, подготовили, так и не был опубликован документ, где аргументировалось, что невозможно создать этническое оружие, что все равно существуют россияне и за рубежом, что зачем все это нужно. Но сталкивался я и с другим мнением. Мнением специалистов уже не Академии наук, а специалистов КГБ одной Южной Республики. Мы обследовали генофонды почти всех регионов. Но вот в одном из них эта организация запретила нам проводить обследование. Мы туда приехали, убедились, что причина их как раз в опасении генетического оружия, подробно рассказали этим вполне себе милым, образованным людям, почему это невозможно, и в ответ услышали вот это. Спасибо, что объяснили нам, что генетическое оружие невозможно. Мы точно знаем, что американцы его разрабатывают, и это прекрасно. Пусть тратят свои деньги напрасно. Мне это напомнило фильм, помните вот этот фильм «Начало», «Инсепшн», про то, как во сне внедряют человеку идею, которая там погубит его финансовую империю. Или как в время холодной войны ходили байки там о дезинформации, там СССР, НАТО, что-то такое. Вот, учитывая вредность этого мифа в первую очередь для России, я уж не знаю, кто кому чего внедрил. Не мне судить. Наверное, сейчас время посмотреть на результаты вашего голосования, и после этого мы закончим. Итак, 1000 лет, 100 лет, 30 лет, неожиданно. По вашему мнению, оно существует очень и очень долго. Вы знаете, 100 лет и больше, мне кажется, невероятным, потому что генетики-то тогда не было. Да? Но я, по крайней мере, согласен с теми, которые... Спасибо, можно к презентации вернуться, которые считают, что это существует по меньшей мере 30 лет. Потому что в моей личной жизни я с этим столкнулся, не я, а моя мама, которую вы тут тоже видите на фотографии, 33 года назад, когда из правительства СССР пришел серьезный запрос, можно ли создать генетическое оружие. И был ответ, что нет, его создать нельзя. Когда я выглядел уже вот так, как на фотографии, 15 лет назад, грянул запрет на вывоз из России биообразцов по тем же самым основаниям, и мы опять-таки объясняли, что да нет, невозможно его создать. И когда 4 года назад была шумиха о сборе биоматериалов россиян, тогда я вот уже облысел и говорил все то же самое. И вы знаете, я уверен, что пройдет еще 30 лет. Выглядеть я буду вот примерно так. И уставшим голосом буду говорить все то же самое, что невозможно создать генетическое оружие потому-то, потому-то, потому-то, и потому что его просто нет, потому что мы теперь знаем весь геном и можем посмотреть в каждый кусочек, убедиться в его отсутствии. И я такой не один. В выступлениях Гельфанда было, что он много лет слышал про байку генетическое оружие, и многие-многие генетики, другие биологи говорят о его невозможности, но изменится ли что-то, судить сложно. Здесь те сказки, которые я вам советовал бы почитать или посмотреть об этом мифе. Я рассказал самое интересное и с удовольствием жду встречи с полезным оппонентом.
1: У нас тут есть полезный оппонент, полезный вредный оппонент, наш постоянный спикер Александр Панчин сейчас поднимется на сцену. Саша, прошу. Сейчас, возможно, будет самое интересное. 10 минут.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: Большое спасибо за выступление. Но мой первый вопрос, он вот о чем. У нас действительно идея о том, что такое генетическое оружие существует в России, почему-то очень популярна. Не может ли популярность этой идеи быть связана с тем, что достаточно публичные личности неоднократно высказывались об уникальности российского генома, о том, что есть, возможно, даже лишняя хромосома российского народа, что есть бескрайний геном российского народа, и где обязательно нашелся бы уникальный сайт, на этом может быть лишняя хромосома. Если бы была лишняя хромосома у русского народа, можно было бы генетическое оружие создать?
0: Ну, если бы была лишняя хромосома... Эти выступления, они моложе, чем идея генетического оружия. Поэтому я думаю, что они являются не причиной, а параллельным следствием. Общая какая-то настроенность на мифологизацию генетики, она приводит и к тому, что верят и в генетическое оружие, и в лишнюю хромосому, что уж совсем легко опровергается любым школьникам. Ну и бесконечный геном, его даже как-то вообразить сложно.
2: Как бесконечную вселенную. Вот. А чуть более прагматичный тогда вопрос.
0: Да.
2: Значит, было упомянуто, что такое генетическое оружие, которое бы действовало против своих, оно плохое генетическое оружие. Но с каких пор мы вообще такого высокого мнения о людях, которые, в общем-то, готовы применять генетическое оружие против уничтожения какого-то народа или населения, что они настолько морально-этичны, чтобы их беспокоила жизнь, в том числе, своих соплеменников. Вот если этот пункт убрать, если рассмотреть действительно группу глубоко аморальных людей, которые говорят, и обычные воины тоже там приводят к жертвам, в том числе среди той страны, которая считает себя правой в какой-то агрессии. Допустим, они погибнут все, а у нас срок-то останется. Может быть, более радикальный пример, чем то, что вы приводили с жителями Африки. Да, что там что все они вымрут, но у нас 1% останется. Может быть, все они вымрут, а у нас хотя бы 10% останется, их устроит. Вот такое генетическое оружие. Можно себе представить?
0: Вы знаете, в обычных... на этот вопрос отвечать трудно, потому что предсказать, что творится в чужой голове, надо заранее оговориться о степени безумия, которое мы допускаем. Да? Тут что можно сказать? Что в обычных войнах, вообще говоря, гибнут в основном солдаты. Гибнут те, которые воюют. А гибель значительной части миллионов мирного населения заставит задуматься любую страну. Кроме того, ведь такие штука в повсеместном распространении в населении той мутации, того сайта, на который такое мифическое оружие могло быть направлено. И любой там парламент, любая клика, любое сообщество, генштаб какой-нибудь, любое сообщество людей, которое принимает решение устроить такую штуку, должна понимать и будет понимать, что среди них самих будут те, которые от этого оружия погибнут. То есть характерность именно генетическая, почему я вначале привел пример Шекли, где открывается ящик Пандоры и гибнут все, что оно поражает всех, от него не спрячешься ни в каком бункере Гитлера. Да? Это вещь, которая распространится повсеместно и выцепит всех, кто имеет этот сайт. Ну, если бы были реализуемы все остальные.
2: Они привьются.
0: Что?
2: Они привьются, прививку используют.
0: А как можно?
2: Ну, если это вирус, если это генетическое оружие, это какой-то вирус, который бьет по какому-то сайту, то они все привьются.
0: Тайные вакцины, разработанные. Ну, если можно привиться от биологического оружия, так чего же мы его запрещаем, сибирскую язву и всякую прочую ерунду? К сожалению, биологическое оружие, оно... Настоящее биологическое оружие, не мифическое, увы, весьма и весьма опасно.
2: Возвращаясь к пунктам, которые должны быть выполнены для того, чтобы генетическое оружие там сработало, один из пунктов был про то, что мишень должна быть очень распространена для того, чтобы вирус, который бы, ну, был использован в качестве генетического оружия, чтобы он вообще мог распространиться по Земле. Но можно представить себе сценарий, что вирус так устроен, что он заражает он всех, но убивает он только тех, у кого есть определенная мишень. Ну, как, например, ну, не совсем будет корректно, но, допустим, коронавирус SARS-CoV-2, он заражает, в общем-то, почти всех, но умирают не все. Ну, мы не нашли признака какого-то генетического, почему именно одни люди...
0: Ну, я упоминал, там есть, он объясняет там долю
2: объясняет, процента. Ну, не все, да. Вот. Ну, вот такое генетическое оружие, которое не требует, ну, вот всех заражает, но убивает избирательно.
0: Александр, я понял. Ну, это продолжение отчасти вашего предыдущего вопроса, что кто-то может от него защититься, да? Но тогда зачем делать такое вот оружие этнически специфичным, да? Любое биологическое оружие, если ты можешь от него защитить своих, ну, так запускай его на всей планете, да? А защищай своих. То есть это не вопрос о генетическом оружии, не вопрос о генетической специфичности, это вопрос о биологическом оружии вообще. Это, ну, не наша тема. В плане заразности я тут не вижу смысла, что если он мог бы поразить большее число, а поразит только кого-то, зачем он тогда нужен? Почему не сделать его нацеленным на всех носителей этого сайта? И тогда мы возвращаемся к исходной ситуации.
2: Не, ну, мой аргумент был в том, что есть вирус, который заражает абсолютно всех, но есть сайт, который перепредставлен какой-то популяции, заражает-то всех, но убивает только тех, у кого есть вот эта мишень.
0: Но чтобы он заразил кого-то другого, человек тоже должен им переболеть, ну, как мы видим.
2: Все болеют, но опасность вируса для разных людей, в зависимости от генетического маркера, она, ну, в зависимости от какого-то генетического признака, она варьирует. Вот в таком случае
0: было бы... Опять-таки, для этого он должен как-то находить этот сайт и запускать. То есть, ну, это вариант того же самого, что мы уже рассматривали. То есть, если мишени нет, так и о чем специфической, так и о чем говорить.
2: Ну, хорошо, такую мишень предложу. Значит, вы говорили в основном про оружие, которое можно было бы использовать против там, русских или против там, жителей Африки. Но есть, например, действительно, да, сложно найти такой маркер, который был бы свойствен какой-то именно большой популяции людей, и при этом там, больше нигде не встречался. Но есть, например, тоже такие вполне фашистские идеи про устранение людей по определенным признакам, фенотипическим признакам. Ну, например, ну, там были идеи про, там, у тех же фашистов про борьбу с людьми, у которых есть какие-то генетические отклонения, по их мнению. Или, например, возьмем такой признак, который, ну, не знаю, вот кому-то пришло в голову, что ему не нравятся рыжие, допустим, или ему не нравятся голубоглазые, или ему не нравятся... И тогда у нас есть какой-то генетический... не просто маркер, да, у нас есть генетическая причина, которая приводит к этому признаку. И мишенью может стать эта генетическая причина. Биологическое оружие не против нации, а против по всей Земле.
0: Против людей с определенным, фенотипом.
2: С определенным фенотипом, да.
0: Отлично. Фенотип в значительной степени определяется генотипом. Это правда. Но только эта связь, она достаточно сложна. И признаков, которые признаков, фенотипов, признаков внешности, которые определялись бы одним каким-то геном, их практически нет. Например, с тем же самым цветом кожи, да, с тем, что работали криминалисты, разрабатывая панель, потребовалось много-много лет исследований, и там включено в панель до около полусотни маркеров, чтобы этот цвет кожи хоть как-то предсказать. То есть такая вот идея по фенотипу, она будет еще менее специфичной, если это возможно, чем для этнической популяции. Потому что далеко не все носители этого маркера будут обладать тем же фенотипом. С рыжими очень красивый пример. Рыжина определяется как раз несколькими маркерами. Чуть ли не единственный известный вот фенотипический признак, который определяется в основном одним геном, это как раз светлые волосы, светлые глаза. И этот маркер, соответственно, светлоглазые, распространены вокруг Балтики. То есть это и Прибалтика, это и русские, и поляки, и немцы, и скандинавы, и до Великобритании доходят. Ну, мы знаем, где живут блондинки, да? То есть это разве что некая такая идея погубления прекрасных дам, да, в продолжении вопроса Александра со светлыми волосами. Ну, вы знаете, в шанхайском метро я встречал блондинок, и опять-таки, ну, естественно, не натуральных. Так что... Опять-таки, связь какого-то маркера с группой населения, она всегда не абсолютна. Она есть огромное количество, очень большой процент исключений людей, которые имели бы этот маркер генетический, но не имеют такого фенотипа. И наоборот, которые имеют такой фенотип вследствие наличия каких-то других маркеров.
2: Ну, с крашенными блондинками это нечестно. То есть, ну да, они, ну, крашенные блондинки выживут, а вот все, а всех блондинок мы...
0: Не получится, потому что, опять-таки, часть блондинок имеют другие маркеры, и большое количество других не блондинок с наличием этого маркера. То есть тут вот, что касается генотип-фенотип, тут связь, я говорю, еще слабее, еще более запутанная и неоднозначная, чем просто привязка к какой-то популяции.
2: Ну хорошо, я вот это утрирую, еще больше утрирую этот аргумент. А возьмем какое-нибудь мендельевское заболевание, где точно есть конкретный ген с конкретными мутациями, которые приводят к этому, возьмем муковисцидоз. И вот кто-то пришел в такой идее, что... И в коем случае не разделяю такую идею, на всякий случай для зрителей. Ну, тут пришла такая идея, что вот тут люди говорят, давайте лечить муковисцидоз или еще что-то. А давайте мы просто всех людей, кто является носителями этой мутации, мы всех с помощью генетического оружия уничтожим. И не будет на Земле больше муковисцидоза. Вот такое генетическое оружие. Возможно?
0: Во-первых, большинство наследственных мутаций... Нет, когда вы говорите о... Если это вопрос существования именно самой мишени, то сама-то мишень, естественно, есть. У нас есть сайты в геноме, в том числе свойственные определенным группам наследственных больных. Но тут, мне кажется, мы уже дошли довольно далеко вот в область совсем уж фантазии. Смотрите, большинство наследственных болезней определяются рецессивными генами. То есть у огромной части населения такие сайты в геноме есть, хотя болезнь у них не проявляется. То есть кроме больных муковисцидозом, в число носителей этой мишени попадает и огромное количество людей здоровых.
2: Ну, нет, так в том и была идея вот этого вот очень нехороших людей, которые я предложил, что мы и носителей всех вынесем. Ну, там вот есть, допустим, там болезнь, допустим, какая-то встречается у одного на 10 тысяч, носителем является каждый, допустим, там сотый. Вот, вот мы каждого 1% населения пожертвуем, чтобы больше не было этой болезни.
0: А не проще их всех тогда как-то секвенировать, определить и...
2: Ну, они, у них не такой большой бюджет. У них бюджет только на создание лаборатории есть подпольной по генетическому оружию, а на то, чтобы...
0: Вы знаете, на создание такой лаборатории, судя по тому, что сказал, потребуется бюджет сильно больше, чем здесь. Ну, нет, про наличие мишеней они есть для, как я говорил, очень маленьких групп населения, а в плане реалистичности самого оружия, ну, вот есть остальные 4 этапа, указывающие на... трудновыполнимость, едва ли выполнимость этой идеи.
1: Так, коллеги, вынужден прервать ваше обсуждение, вашу разработку. скажем так, генетического оружия, можете продолжить.
0: Сейчас родится.
1: Да
0: не родилось.
2: Следующий вопрос, там уже все. Да ладно, все, я заканчиваю. А то мы действительно посоветуем кому-нибудь, как создать настоящий генетический
1: оружие. Нет, я чисто по регламенту, не потому что я порицаю вас за ваши идеи, да.
2: Спасибо.
1: Спасибо. А зрителей я прошу проголосовать сейчас. Кто, так сказать, снискал ваши симпатии? Разработчик генетического оружия Александр Панчин или Олег, который утверждает, что это невозможно? Проголосуйте, пожалуйста. Или вам нравятся оба подхода, что странно само по себе? Так, сейчас у нас вопрос от эксперта из Соединенных Штатов Америки, биолог Константин Лисков, PhD, сейчас обратится к нам с экрана. Включите, пожалуйста, запись вопроса.
3: Добрый день, дорогие друзья. Олег,

0: ожидаете. Спасибо.
1: Да, ситуация, может, даже не такая фантастичная, как может показаться. Знаете, у меня есть приличный опыт использования поворачивания самых дурацких ситуаций на пользу научных исследований. Последний пример вот буквально несколько дней назад. Вы, может быть, слышали, что Российский фонд фундаментальных исследований объявил о финансировании конкурса работ по теологии. У меня нет однозначного негативного отношения к включению теологии в список специальностей. Это, ну, отдельный сложный вопрос. Тут я неоднозначно за, неоднозначно против. Но идея того, что деньги, которые выделяются на науку, значит, заметная их часть может тратиться вот на это не вполне научное действие, оно, ну, возмутило меня до глубины души. Оно возмутило меня настолько, что я подал на этот конкурс. И рассчитываю его выиграть и таким образом повернуть деньги, выброшенные не на науку, на научные исследования. Так что я думаю, если мне позвонят и не только предложат возглавить группу, но и дадут какой-то бюджет, ну, сделать то, честно сделать то, что хотят заказчики, будет несложно. Ну, там, секвенировать этот вирус, посмотреть, с какими сайтами в геноме он может рекомбинировать и взаимодействовать, и посмотреть распространенность этих действий. Но под шумок заодно надо будет запросить финансирование побольше, провести нормальные популяционные исследования генофондов. Ну, вот примерно так придется действовать.
2: Так, значит, вы подождите, вы обошли, по-моему, один момент. Вы подали на грант по теологии, я правильно понял?
1: Да-да-да.
2: А тема?
1: Тема, ну, это не очень имеет сюда отношение, это по определению генетики исторических лиц, в частности, святых. То есть есть же генетические исследования. Но это не теология сама по себе, но это что-то, что для церковного имеет реальный интерес.
2: И мы этим занимаемся. Исследование мощей, например.
1: Что?
2: Мощей святых каких-нибудь.
1: Ну, это более широко. Это определение и родства, и какой-то исторической генеалогии исторических лиц, но многие исторические лица канонизированы, поэтому представляют интерес не только для историков, но и для церкви.
2: Окей, теперь вопрос вам от Ньяппера. В какой-то момент времени технология CRISPR-Cas9 позволит создавать вирусы, и не только, на своем заднем дворе, а генетик настолько продвинется, что будет предсказывать результат генетического конструирования. Как бы вы назвали свой собственноручно сконструированный вирус, и для каких целей он был бы предназначен?
1: Классный вопрос. Спасибо. Я попрошу показать самый последний слайд презентации. Там я подобрал интересные вопросы, которые задавались на форуме. Может быть, их тоже обсудить. А в отношении собственного вируса, вы знаете, CRISPR-Cas имеет только одно серьезное, на мой взгляд, применение вот для человека. Это лечение наследственной патологии. И это серьезно, это нужно, на это возлагаются надежды, хотя успехи пока, ну, недостаточно оптимистичны. Вроде бы как наследственной патологии во мне нет, и заниматься разработкой именно такого я не буду, это делают вот мои коллеги в медико-генетическом научном центре. Есть еще применение вот генетического редактирования для, ну, например, того, чтобы там... Чаще всего упоминается пример, какого цвета глаз будет у твоих детей. Но это, мне кажется, несерьезным и неважным, какого цвета глаз будет. Поэтому из серьезных применений это лечение наследственных болезней. Ну, я бы их все хотел вылечить, но заниматься им не буду, поскольку не моя специальность. А в шуточном применении, ну, мне бы хотелось такой вирус, чтобы борода стала завиваться. Мечта.
2: Чтобы завивалась?
1: Да-да-да. Ну, кудряшки есть же негров, да. Это какой-то ген за это. Вот его бы встроить. Ну,
2: по идее, даже более-менее известно.
1: Да-да-да. Угу. Ну, там тоже не так все просто. Ген не один, но можно пробовать что-то с собой конструировать.
2: А бигуди не подойдут?
1: Наверное, проще, но мы же про генетику.
2: Так, Дмитрий Решетников из Москвы. Могут ли какие-либо физиологические особенности, не закодированные непосредственно в геноме, использоваться в качестве мишени для гипотетического оружия?
1: Генетические особенности не закодированы.
2: Физиологические особенности, не закодированные непосредственно в геноме.
1: О чем речь?

0: Не знаю. Вот вопрос к вам.
1: Если они специфичны для населения какой-то территории, то это можно обсуждать в рамках того же мифа, о котором мы говорим. Но если они в геноме не закодированы, то это не генетика.
0: А может, это генетика микрофлоры, например, не самого человека, нет, а того, нет. Кто у него в желудке живет, например. Так, чисто фантазируем.
1: Это генетика. Она-то как раз изучается, там есть свои интересные закономерности, но, опять-таки, это они достаточно... Есть географическая специфичность, но она не выше, чем у самих популяций человека.
0: Окей.
1: Ну, опять-таки, я же вначале сказал, что я говорю о воздействии на геном человека, да? Помните, у Рассела, кажется, есть образ, что, ну, чтобы что-то опровергать, это должно быть опровергаемо. Он говорил про то, что кто-то может сказать, что по орбите там где-то за Марсом летает фарфоровый чайник. И опровергнуть это практически невозможно. Вот мы сейчас говорим именно об этом. Любое утверждение, оно должно хоть как-то поверяться наукой.
0: Спасибо. У меня просто родилась мысль, что, например, есть какой-нибудь народ, который, у которых дома живут змеи, например. Домашние змеи. И оружие направлено на повышение агрессивности этих змей, чтобы они начали кусать своих хозяев. Как вам? Ну ладно. Повышенная агрессивность кошечек. Буткарев Егор из Твери спрашивает. Какое ваше мнение по поводу создания в медицинских целях особых разновидностей вирусов, бактериофагов, уничтожающих только определенных бактерий?
1: Не моя область. Да, есть разработки, нацеленные на свои виды бактерий, и хорошо, что они есть. По-моему, там специфичность не очень высока, но еще раз, не моя область. Я по человеку.
0: Андрей Савченко из Омска спрашивает, что это мнение, что реальное применение биологического оружия в нынешних условиях бесперспективно, так как вследствие накопления мутаций есть риск пострадать самому. Например, те же предварительно разработанные вакцины окажутся неэффективны, а исходное заболевание можно очень быстро разнести по всему миру из-за развитой логистики. Так ли это?
1: Да, я говорил, что когда мы рассуждали теоретически, что нужно его создать, это был, по-моему, там четвертый или пятый пункт, чтобы очень сложно сохранить его высокоспецифичным и гарантировать отсутствие мутаций против каких-то других мишеней.
0: Сергей из Чикаго спрашивает, даже если генетическое оружие бесполезно и бессмысленно, как вы думаете, найдется ли сумасшедший, который все же попытается его создать, хотя это и будет что-то вроде той хищной протоплазмы из рассказа Шекли?
1: Приятно видеть коллегу, который тоже читал этот рассказ. Попытаться создать и создать – это две разные вещи. Создать-то не получится, как я показал. А предпринимает ли кто-то такие попытки у себя на заднем дворе или там за семью заборами? Сложно сказать.
0: Кирилл Ворошилов спрашивает, а что если целью делать не людей? Например, сделать вирус, поражающий породы куриц, распространенный в данной стране, делающий их яйца ядовитыми? Вот.
1: Ясно. Опять-таки, и такой миф тоже существует. И вот я говорил, что когда, ну, собственно, единственный источник информации о генетическом оружии, кто нам в основном-то и говорит, это журналисты, и вот ученые вроде нас, которые вынуждены на эту ерунду отвечать. Да, встречается и такой миф о том, что... Может быть, можно поражать какие-то культуры животных, но, правда, не для того, обычно, чтобы их сделать ядовитыми, а просто, чтобы там нарушить кормовую базу. Погибнет там вся картошка в одной стране, и ей станет плохо. Но это, наверное, тема отдельного разговора, отдельного мифа. Кстати, среди вот исчезнувших здесь вопросов из читателей антропогенеза, там был такой, что а почему обязательно делать плохо? Ведь циркулирует еще один слух, что кто-то пытается заниматься евгеникой, конструировать герой, там суперсолдат, устойчивых ко всему. Но мне здесь вспоминается мой разговор еще совсем студентом с одним из моих руководителей, Виктором Алексеевичем Спицыным. Он занимался в том числе и генами устойчивости вот, к зарину, к заману, к боевым веществам. И, ну, мне было там лет 20, я от него с восторгом услышал, что такие существуют, спросил, как его действуют. Вот я боюсь соврать в числах, но мне запомнилось так, что да, большинство погибает через 30 секунд, а носитель этого гена через 35. Вот тут примерно такая же специфичность.
0: Может, эти 5 секунд окажутся решающими, дотянуться там до красной кнопки.
1: Ага, да.
0: Как
1: да,
0: раз.
1: Да, да.
0: Даша Завьялова спрашивает, как грамотно выбрать лабораторию генетического теста, если мне интересна именно география распространения моих предков, а не мое здоровье и мои особенности. Много ли вообще профанов и мошенников в этой нише?
1: Приятно, что не все зациклены на генетическом оружии. Я не уверен, что как-то стоит в эфире называть какие-то конкретные компании. Или
0: называть, может, и не надо, может, какие-то рекомендации сказать.
1: Вот. Есть хорошие зарубежные, есть две российские, которые легче доступны, но отстают по уровню сервиса, по объему базы данных, с которой вы можете сравнивать. Из этих двух российских у одной крайне плохая репутация в отношении надежности результатов.
0: Спасибо. Александр Воронков спрашивает, можно ли атаковать митохондриальную ДНК генетическим оружием?
1: Я как раз говорил вот про весь вот особный геном, про Y-хромосомы, и осталась еще самая-самая митохондриальная ДНК. Нет, потому что в отличие от Y-хромосомы, митохондриальная ДНК как раз более равномерно размазана по территории. Но это следствие вот брачных традиций, когда семья, как правило, живет в месте рождения мужа, а не в месте рождения жены. Поэтому Y-хромосомы остаются на своих территориях и различаются, а митохондриальная ДНК как раз еще быстрее остального генома растекается по территории. Там специфичность куда ниже.
0: Спасибо. Давайте-ка мы сейчас посмотрим на результаты голосования наших зрителей.
1: Полезного оппонента.
0: Они воинственные. Все-таки все равно большинство по-прежнему голосует за обоих. То есть как это такое может быть? Они либо за, так сказать, генетическое оружие, либо против. Но...
1: Так мы вроде как с Александром сошлись на
0: том,
1: что идей можно предложить много, а вот реализовать не одно.
0: Окей, окей. А сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. То есть кому достанется книга издательства «Питер. ДНК. История генетической революции» Джеймса Уотсона. Я напомню, какие были вопросы. Вопросы были про вот ваш собственноручно сконструированный вирус, про физиологические особенности, не закодированные непосредственно в геноме, используемые, тем не менее, для генетического оружия, про создание разновидностей вирусов бактериофагов, про риск пострадать самому от генетического оружия, про то, что найдется сумасшедший, который все же попытается создать такое оружие, и про вирусы, поражающие породы куриц, про выбор лаборатории для генетического тестирования и про митохондриальную ДНК как мишень для генетического оружия. Кому вы отдаете ваш голос?
1: Я колеблюсь между двумя, что митохондриальная ДНК, это был красивый вопрос. Но, наверное, все-таки вот по тематике важнее тот, который по возможности пострадать самому.
0: Итак, вопрос от Андрея Савченко из Омска. Андрей получает книгу издательства «Питер.
1: Омск.
0: ДНК. История генетической революции» Джеймса Уотсона. Вы, Олег, получаете от нас традиционный набор подарков от нас и от компании gen.ru. Да, я знаю, что главной вашей целью была футболка.
1: Да-да-да, я уже заработал, надеюсь.
0: Прошлое уже износилось. Вот. Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной по мотивам вашего выступления.
2: Привет, друзья! 19 и 20 июня в Москве будет форум «Ученые против мифов». 15. События, которые пропустить нельзя, где бы вы ни находились, даже если вы не доедете до Москвы, есть бесплатная онлайн-трансляция, которую можно смотреть из любой точки мира. Мне нравятся все форумы, которые мы проводили, но в этот раз программа просто великолепная. Выступления будут про Дарвина и про Эйнштейна, про курение и про алкоголизм, про змей и динозавров, про ведьм и про пиратов. А я расскажу о том, кому приходится роднёй каштымский карлик Алёшенька. всем быть 19 и 20 июня в Москве в МИСИС на форуме «Ученые против мифов 15». Ну, или смотрите онлайн-трансляцию.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня мы будем говорить о том, как животные рождаются и почему одни рождают живых детенышей, другие откладывают яйца. Но существует и третий путь, когда вроде бы животное откладывает яйца, но внутри себя. И наружу появляются живые детеныши. А это все разные способы рождения. Говорить об этом я буду с сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. И, естественно, мы будем говорить о таких животных в эволюционном разрезе. Здравствуйте, Дима.
2: Здравствуйте.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот рыбы мечут икру, лягушки мечут икру, ящерицы уже откладывают яйца, и птицы откладывают яйца, а млекопитающие рождают живых детенышей. Но любой зоолог скажет, что это не совсем так. Некоторые животные рождают живых детенышей, ну, даже и ящерицы, и змеи, и рыбы. И когда это все началось? С чего началось живорождение? И зачем оно вообще, откуда оно появилось?
2: Ну, смотрите, живорождение действительно не привязано к уровню организации напрямую. И присутствует в тех группах, в которых вообще возможно, скажем, внутреннее оплодотворение. А если же внутреннее оплодотворение невозможно, тогда появляется, соответственно, вот яйцерождение, это правильно называется, да, вот такая штука, когда все яйцеклетки, яйца созревают снаружи. И внутреннее оплодотворение существует, например, у хрящевых рыб, у акул вполне себе. И много акул обладают живорождением, и образуется у них даже плацента с пуповиной, совсем есть куча замечательных видеозаписей в интернете, про то, как рождаются акуляты, и как они сами отрывают себе пуповину во время рождения, например.
1: Ну, смотрите, Дим, во-первых, понятно, что вот те акулы, которых мы с вами лично знаем и сталкивались там в глубинах Мирового океана, это довольно современные рыбы. Это никакие не живые ископаемые, они прошли длительный эволюционный путь. Появились они сравнительно недавно, там несколько десятков миллионов лет назад. То есть это не те древние акулы, чьи ископаемые остатки находят палеонтологи. Да? Это совершенно прогрессивные современные рыбы с электрорецепцией, с кучей разных адаптаций. Некоторые могут сами себя греть, как я понимаю, да, как белые акулы. Там у них хитрый механизм, напоминающий теплокровность, даже существует. И у них есть разные способы рождения. Некоторые действительно откладывают капсулы, такие яйца. У некоторых акул эти яйца развиваются внутри утробы, а у третьих они рождают живых акулят. Вот почему такое разнообразие? И почему у некоторых рождаются живые акулята, а у некоторых нет? С чем это связано вообще? Зачем оно нужно, живорождение? В чем его смысл?
2: Ну, что касается, сначала скажу про долгий или недолгий эволюционный путь. Ну да, действительно, конечно, современные акулы – это не прям тоже живые ископаемые. Но, например, из других рыб гарантированно примитивных латимерия рожает живых детенышей. Это не хрящевая рыба, понятное дело, это костная, но трудно ей отказать в живой ископаемости, так скажем. Что же касается, в принципе, выбора между яйцерождением или живорождением, то тут все очень сложно завязано на выживаемость детенышей, то есть на эволюционную историю данного вида, да, и вот как экологическая обстановка, в которой жил этот вид, как они отзываются на выживаемость детенышей. То есть в определенных случаях, когда высок там пресс хищников, когда очень велика вероятность разорения кладок, то тогда, конечно же, выгоднее животному вынашивать яйца внутри себя. Просто потому, что, ну, как бы, хищник сможет съесть детенышей только вместе с матерью. Или наоборот, когда есть возможность спрятать как-то хорошо кладку, например, ну, если какой-то там вот случай с рыбами, там, рельеф дна позволяет, то есть очень много можно куда-то вот засунуть, там, под камушек еще куда-то, то наоборот, выгоднее себя это сразу сбросить и больше об этом не думать. Вот, и такие животные будут обладать яйцерождением, конечно. Вот одна из причин такого разнообразия.
1: Понятно. А почему некоторые яйца живородящие, а некоторые непосредственно образуют, как вы справедливо заметили, такую своеобразную плаценту акулы. Ну, в широком смысле плаценту. Да, если плаценту понимать как некий там орган, который связывает организм плода и матери и снабжает плод питательными веществами и выводит продукты распада. Вот у акул такое есть. А у некоторых просто яйца живорождения. В чем смысл?
2: Смотрите, здесь вопрос только в том, как давно эти животные приобрели, ну вот, живорождение в широком смысле. Дело в том, что в принципе, как яйца живорождения, когда просто яйца задерживаются в яйцеводах самки, А в целом это как бы обычные яйца, которые можно было бы отложить. И живорождение там с плацентой, с пуповиной с другой стороны. Это просто два полюса одного и того же процесса. И животное сначала, вот у них появляется вот это вот самое начальное яйцеживорождение, когда яйца только задерживаются в яйцеводах, потом в процессе эволюции яйца начинают терять скорлупу, оболочки яйцевые, они истончаются, плод имеет все больше и больше контакт со стенками яйцеводов, там появляется много кровеносных сосудов, и так формируется плацента. То есть, если мы сейчас видим яйцежвородящее животное, значит, оно просто совсем недавно вступило на этот путь. Если мы видим животное там с плацентой, значит, оно уже много миллионов лет специализируется в живорождении. Вопрос только в этом исключительно.
1: Понятно. То есть, это фаза, что ли, так получается?
2: Да.
1: Все понятно. А теперь вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Почему, как вы думаете, млекопитающие вот сразу пошли по пути живорождения? То есть вот практически миновав стадию откладывания яиц, как вот утконосы и ехидны это делают, да? Ведь по своей жизненной форме, я понимаю, что опять-таки это сравнительно молодые существа, утконосы и ехидны, там тоже, по-моему, около 40 миллионов лет всего-навсего этой группе, но точно такую же тактику и стратегию выведения потомства использовали предки млекопитающих там 70 миллионов лет назад, наверное, и 190 миллионов лет назад, до того, как появились сумчатые и современные млекопитающие. Почему же так давно млекопитающие, сумчатые и плацентарные от нее отказались, как вы думаете?
2: А так получилось с самого начала, что предки млекопитающих, ну, рептилийные предки млекопитающих, совсем далекие, и предки пресмыкающихся, они независимо адаптировались к наземным условиям. Ну, скажем, земноводные предки у млекопитающих и пресмыкающихся одинаковые, а вот уже рептилии с самого начала разошлись. По-разному как бы становились этими самыми рептилиями. И у пресмыкающихся с самого начала яйцо было большое, с плотной скорлупой и с большим запасом желтка. Ну, желток – это то, вот, что поедает, условно говоря, зародыш внутри яйца, из чего он строит свой организм, свое тело. А млекопитающие, у них с самого начала яйца были не такие крупные, не с такими плотными оболочками. То есть то, что называется в биологии маложелтковыми яйцами. Поэтому свежевылупившиеся детеныши предков млекопитающих, современных яйцекладущих млекопитающих, они очень такие маленькие, слабые, то есть они ни в коем сравнении не идут там с свежевылупившимися детенышами там крокодилов или ящериц.
1: Которые сразу готовы бегать, охотиться, да, вот, а детеныши млекопитающих нет. Им нужно допитаться молоком матери. Вот вы это имеете в виду, да?
2: Да, да, да. То есть это характерно даже для самых примитивных млекопитающих, даже для яйцекладущих. То есть если вы посмотрите на вот на яйца, там, утконос или ехидны, то есть они совсем мелкие такие, шарообразные. То есть, в принципе, у них больше общего там зачастую с икрой там лягушек, чем с яйцом там крокодила или птицы.
1: Ну, они, в конце концов, и, собственно говоря, и развились эти яйца. Икра приобрела просто наружную оболочку такую, да? Ну, в одном случае, в случае рептилий и птиц жесткую, а в случае, соответственно, млекопитающих мягкую, да, но это я маленькое уточнение, извините, что я вас перебил, Дмитрий, продолжайте.
2: Да, ну просто речь еще в абсолютных размерах, то есть яйца млекопитающих относительно мельче, в них меньше желтка, меньше питательных веществ. Поэтому и их оболочки, да, не такие толстые. И когда произошел переход к яйцеживорождению, ну вот в каких-то вот, да, условиях более актуальных, казалось, то оказалось, что имея вот такие вот маленькие яйца, уже вот этот вот путь до истинного живорождения проходится много быстрее. То есть млекопитающие как бы из-за своих мелких яиц сначала были преадаптированы к живорождению. То есть им не оставалось никакого другого пути, кроме как переходить к живорождению.
1: Понятно, у них не было другого пути, и этот путь просто оказался эффективным. И поэтому раньше рисовали, да, такой вот как бы модельный ряд, что ли. Вот смотрите, утконосы и ехидны – это предки современных млекопитающих, которые сначала стали сумчатыми, а потом они стали плацентарными, как вот мы с вами. А на самом деле это просто три разные ветки, и сумчатые с плацентарными, и это две тактики живорождения, которые вот возникли от действительно исходной стадии яйцеживородящих животных, но это исходная стадия вовсе не утконосы и ехидны, которые просто случайным образом вот в этой жизненной форме дожили до наших дней. Правильно вот так я рассуждаю? Нет?
2: Да, разумеется, как бы утконосы и ехидны — это очень специализированные животные, внешне мало походящие на примитивных млекопитающих, но именно их половая система, она осталась, да, вот на том уровне там триасовом еще.
1: То есть это такие уклонисты. Они пошли по этому пути, а все остальные двинулись в другую сторону. Сумчатые в одну сторону, у которых есть такая примитивная протоплацента, да, и плацентарные в сторону плацентарности. Кстати, к слову, уж речь зашла. Как вы думаете, Дима, вообще что эффективнее, быть сумчатым или быть плацентарным?
2: Я думаю, что современное географическое распространение и количество видов плацентарных и сумчатых все скажет за меня, кем быть лучше.
1: А я вот с вами поспорил бы, понимаете? Тут ведь география-то, она как раз играла на половине, мне кажется, плацентарных, потому что сумчатые в Австралии, допустим, они до сих пор доказывают свою эффективность. Если мы говорим о кенгуру, они выигрывают конкуренцию у овец тех же самых. Почему их не любят австралийские фермеры? Потому что кенгуру дают более плодовитое потомство, элементарно их больше становится, чем овец. При этом они съедают траву, которую посеяли фермеры для того, чтобы этих овец выращивать. Но, кроме всего прочего, кенгуру лучше усваивают пищу и так далее. То есть сумчатые там, где есть равные условия сражения, да, они зачастую выигрывают. Вовсе не уступают плацентарным. Просто мне кажется, что плацентарный у них полигон-то какой был, конкуренция среди них была насколько выше, что когда они хлынули в Южную Америку, в раннюю вотчину сумчатых, ну, собственно говоря, они были лучше тренированы просто. Плюс они пришли со своей едой, если мы говорим о хищниках. Если мы говорим о растительноядных, ну, на самом деле не было особой... Там свои древние были млекопитающие, да, то сумчатые занимали свою нишу такую полувсеядных, фруктоед мелких зверьков. Просто и конкуренция была ниже. Вот я о чем говорю. Как вы думаете, Дим, давайте поспорим наконец.
2: Нет, ну смотрите, когда-то сумчатые имели вообще всесветное распространение. То есть считается центром происхождения сумчатых, часто указывают Северную Америку. А остатки сумчатых находят и в Европе, например. То есть когда-то и сумчатые, и плацентарные имели одинаковое всесветное распространение. А впоследствии сумчатые остались вот только на тех континентах, куда поначалу не смогли добраться плацентарно, то есть в Южной Америке и в Австралии, изолированных континентах. То есть в изначально равных условиях сумчатые все равно проиграли. У сумчатых не такой крупный мозг, не такая хорошая локомоторная система, им доступны не все виды бега.
1: У них же они наиболее эффективно прыгают. У них вот эта вся система локомоции позволяет расходовать наименьшее количество энергии, насколько я понимаю, Дим.
2: А, да, но прыгают далеко не все сумчатые. А если же говорить о таких более стандартных сумчатых, все-таки кенгуру это тоже высокие специалисты, такие более стандартные сумчатые, как опоссумы, которые, конечно, да, же все-таки смогли выжить и даже вцепиться в Северную Америку, все равно даже при одном взгляде на них, вот есть очень хорошее видео тоже на Ютубе про то, как собака мелкая, ну, размером примерно с опоссума, она, значит, вокруг него бегает и прыгает, а он весь такой просто вот как робот, постоянно на нее идет, она постоянно от него уворачивается, он просто на нее вот идет, и все, вот он как бы не может сообразить, как с ней сражаться, как бы на равных с этой собакой.
1: А у сумчатого льва телокалео, во-первых, коэффициент энцефализации был очень неплохой, и лобные доли были развиты вполне, то есть он был не дурак. Мне кажется, что все-таки вот разговоры о том, что сумчатые менее эффективны, ну да, какие-то примитивные, такие как опоссумы, вы тоже опоссумов-то взяли, это же самые примитивные в той самой исходной предковой форме остались, хотя современные вот эти вот опоссумы, они тоже достаточно молоды, но их жизненная форма похожа на жизненную форму их предков, то есть они как были, так и остались, и простота не всегда хуже, чем сложность, на самом деле. Дима, простите, вы меня не убедили. Давайте оставим этот разговор еще на какую-нибудь передачу, мы с вами хорошо подготовимся, еще раз поспорим, что лучше, быть сумчатым или плацентарным. Дима, как вам такая идея?
2: Прекрасная идея.
1: Хорошо. Но давайте мы, наконец, перейдем к птицам, которые, как мы знаем, относятся к так называемой рептильной или ящеровой ветви развития живого ствола на Земле, то есть ствола животных, и которые так никогда и не стали живородящими. Но поговорим об этом после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, почему детеныши китов рождаются хвостом вперед? Ответ прост – чтобы не захлебнуться. А вот предки китов, протоцетиды, вели полуводный образ жизни. Несмотря на то, что их ноздри уже сдвинулись наверх к макушке, как у современных китообразных, протоцетиды имели вполне развитые, хоть и перепончатые конечности, которые позволяли им гулять по суше. А самое главное, что рожали протоцетиды на суше. Об этом говорит находка беременной самки майоцета, одного из представителей протоцетидов с окаменевшим эмбрионом, голова которого была повернута к выходному отверстию. А это означало, что он мог родиться только на суше, поскольку при таком расположении неминуемо захлебнулся бы при родах.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрий Пащенко. Говорим мы с ним о том, как рождаются разные животные. И если мы видим, что млекопитающие дожили до живорождения, акулы научились рождать живых детенышей, некоторые ящерицы научили рождать живых детенышей, то в чем дело, почему птицы до сих пор кладут яйца, как какие-нибудь там совсем примитивные существа? Дим, как вы думаете?
2: Вопрос сложный и до сих пор еще не имеющий окончательного ответа, к сожалению. Но действительно, отсутствие живорождения у птиц – это такая тайна, будоражащая умы многих исследователей, потому что, в принципе, птицы – это один из двух классов позвоночных животных, вообще не имеющий живородящих представителей. Второй класс – это бесчелюстные, это миноги и миксины. Но они там настолько примитивные, да, у них действительно еще никаких просто органов соответствующих нету внутри, позволявших бы им рожать живых детенышей. И в этом смысле как бы с миногами и миксинами все понятно, но с птицами все несколько сложнее. Самая адекватная, на мой взгляд, точка зрения, самая яркая эндемическая черта строения птиц, которая не позволяет им осваивать живорождение – это устройство их легких, конечно. Дело в том, что легкие птиц нерастяжимы, в отличие от наших легких. То есть мы, когда мы дышим, мы с вами то расширяем, то сужаем грудную клетку, и, соответственно, легкие работают как меха. А у птиц легкие, они жесткие, они не могут изменять объем, а вместо этого растягиваются и сжимаются так называемые воздушные мешки. И у эмбриона во время развития легкие заполнены жидкостью. И млекопитающие, когда рождаются, то вот они в первый момент они вскрикивают, набирают воздух легкие, и легкие расправляются. Но, как я сказал, легкие птицы нерастяжимы. Они не могут как бы набрать воздух в легкие вот так вот, и тут же их, значит, избавиться от жидкости внутри них. Вместо этого они, когда вот приходит пора вылупляться птенцу из яйца, птенец проклевывает дырочку в яйце маленькую и начинает через нее дышать легкими, но при этом продолжает дышать как бы другими органами через яйцевые оболочки, какими он дышал, в принципе, когда вот развивался до этого, как бы только этим способом дышал. То есть у него как бы есть два способа дыхания. Основной как бы через яйцевые оболочки, а второй, который вот дышит через легкие, он их просушивает. И этот процесс просушивания легких у разных птиц длится от суток до 4 суток, пока вот вся жидкость из них не удалится, и, наконец, птенец не может вдохнуть полностью легкими. И тогда он уже вылупляется, он разрушает яйцо, он развивает яйцевые оболочки и выходит во внешнюю среду. То есть понятно, что для такого процесса рождения требуется время от суток до 4 суток. Живорождение в таком случае просто невозможно, потому что у самки нужно порвать за считанные как бы минуты связь между собой и детенышем.
1: Ну, не совсем понятно, вот что значит порвать. Во-первых, самка отложила яйца, уже как бы связь несколько порвана. Они же могли рождать, как змеи, допустим, уже вполне готовых к жизни, если бы они решили эту задачу просушивания легких. А почему нельзя просушить легкие, будучи в скорлупе? Что мешает? Скорлупа пористая, ну, будут сохнуть не 4 дня, скажем, а 24 дня, все время насиживают.
2: Нет, ну смотрите, про порыв связи с матерью говорил, что если было бы истинное живорождение, то есть, вот, скажем, родила птенца, и вот он, пуповина должна остаться, связь с матерью, пока он не просушит легкие, да, вот, пока он не продышит, чтобы получать нормальное количество кислорода с помощью матери. Правда, даже у этой точки зрения есть определенная проблема. Потому что есть австралийские сорные куры, где там самцы делают огромные гнезда из гниющих там листьев, что они называют засорные куры, и их птенцы относятся к так называемым сверхвыводковым, То есть, ну, в принципе, водковые птицы, например, там куры или утки, у которых из яйца птенцы сразу могут ходить там, питаться самостоятельно, клевать, вот там и все. Но, скажем, у куры или у гусей птенцы вылупляются в пуху. А у сверхводковых птиц, к которым относятся сорные куры, они вылупляются частично покрытые перьями, взрослыми перьями. В частности, у них есть маховые перья, они способны летать сразу после выклева. Поэтому называют сверхводковые. И вот у них нет вот этой стадии долгого проклёва. Это единственные птицы, насколько мне известно, у которых нет стадии долгого проклёва. Они сразу вылупляются, как бы сразу разбивают эти свои оболочки, выбираются из этой сорной кучи и улетают.
1: Понятно. Ну, то есть они наиболее близки к этому делу, да, к живорождению, получается?
2: Ну, в общем, да. Другое дело, значит, почему еще птицы там не живородящие?
1: Нет, Дим, секундочку, почему еще вы скажете? Но вы не ответили, почему нельзя сушить легкие в яйцах в процессе насиживания. Ну, чуть срок удлинится, или чуть быстрее легкие будут как-то сушиться. Температуру увеличить в кладке, я не знаю. Но можно же что-то такое было придумать в процессе
2: эволюции? Нет, смотрите. Легкие ведь и так сушатся в процессе насиживания, но они могут начать сушиться только когда эмбрион полностью сформирован и готов к улуплению. Там мышцы были достаточно сильные, дыхательные там, и все такое. Вот почему нельзя там раньше начать просушивать легкие, причем все это окажется сформированным. Вот, нельзя открыть скорлупу, потому что сразу начнут всякие там бактерии, грибы паразитические набиваться, просто все сгниет, зацветет, там заплесневеет.
1: А ящерица дышит не так, как птица. Ящерица дышит по-другому.
2: У ящериц легкие растяжимые, как и у нас с вами. То есть они их могут расправить после вылупления уже.
1: И у крокодилов тоже.
2: Да, и у крокодилов тоже.
1: Понятно, хорошо. С этим покончили, я вас перебил, извините, продолжайте. Пожалуйста, ваш...
2: Да, что касается возражений против жиророждения, на самом деле, кажется, ну ладно, вот с этим просушиванием разобрались. Можно же заниматься яйцеживорождением, как жирородящая ящерица. И да. Просто откладывать яйца вот за те 4 дня до вылупления уже, только лишь.
1: Да, да.
2: Была составлена некая сложная модель относительно энергетических затрат птиц на развитие, потом на откладывание яиц, на живорождение, на все такое просто. Сколько птиц тратит энергии вот на выращивание птенцов там каких-то, да, ну вот до момента вылупления имеется в виду. Где было показано, что у птиц такой энергетический баланс, что если бы у них было живорождение, то они бы смогли вынашивать не более одного детеныша, в принципе. Не более одного детеныша.
1: Понятно. Но все-таки млекопитающие это решили. У них и многоплодные есть, и немногоплодные животные. И все те, кто туда жил, мы с вами это подчеркнули, все чемпионы в эволюционной гонке. То есть получается, что у птиц есть ряд таких вот серьезных возражений, которые они просто-напросто не смогли преодолеть. Да, это энергетическая, так сказать, концепция, которая стоит бок о бок с легочной, что ли, да, если можно так выразиться. И обе эти концепции в конечном итоге связываются непосредственно с процессом индивидуального развития особи. Правильно я говорю или нет?
2: Ну, да, просто здесь еще можно вспомнить, да, что у многих птиц, в принципе, есть только один птенец в кладке. Например, у альбатросов, там, скажем, да, то есть почему бы им не заметить хотя бы яйца живорождения. И тут просто уже возражают, что есть некие эволюционные возражения, что очень похоже, что какие-то запреты вот на это, в том числе и вышеупомянутые, действовали просто на самой заре эволюции птиц. То есть тогда, когда птицы только-только появлялись, когда осваивали полет. То есть, с одной стороны, вот, когда сейчас птицы умеют хорошо летать, они могли бы вынашивать на себе там и двоих, и троих детенышей. Но когда они только начинали летать, полет был несовершенен, и они не могли на себе носить даже одного детеныша, скажем, внутри себя. Сейчас есть птицы, которые достаточно даже одного детеныша выращивать. Но тогда, быть может, такая у них была стратегия размножения, что обязательно нужно было иметь много детенышей. Вот. И именно тогда как бы были заложены все вот эти вот основы яйцерождения птиц, а потом птицы настолько высоко специализировались в воспитании именно детенышей в процессе яйцерождения, потому что, ну, сколько у них вот инстинктов для постройки гнезд, там, например, для вот этого всего насиживания, для вот этой всей материнской отцовской заводки, они выкармливают детенышей, что, в принципе, они оказались сами заложниками вот этого своего яйцерождения, что уже это настолько сложный поведенческий комплекс, от которого уже нельзя избавиться, даже когда появилась возможность перехода к яйцеживорождению.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Это было объемно, и мы можем здесь, наверное, подвести черту. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. Говорили мы с ним о том, как кто рождает детенышей. Но он нам популярно объяснил, почему птицам невыгодно рождать живых детенышей. Потому что с самого начала у них что-то пошло не так. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Спасти всех можно, спасая себя. В духовном смысле, конечно. Общие усилия бесплодны. Андрей Арсеньевич Тарковский.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Андрея Тарковского «Зеркало». И у нас в гостях киновед Александр Шпагин. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: В 1974 году была снята автобиографическая кинодрама Андрея Тарковского «Зеркало». Главным героем является умирающий поэт Алексей, который показан ребенком и подростком, тогда как в зрелости слышен лишь его голос, а в кадре он вовсе не появляется. Все события представлены с его точки зрения. Повествование, лишенное условного сюжета, разворачивается вокруг его воспоминаний и снов, которые переплетаются с архивными кадрами исторических событий. Гражданской войны в Испании, запусков первых советских стратостатов, Великой Отечественной войны, пограничного конфликта на острове Даманский. Нелинейное повествование сопровождается закадровым чтением стихотворений Арсения Тарковского. Фильм был неоднозначно воспринят председателем Госкино и в итоге получил очень ограниченный прокат. В то же время он был продан зарубежным прокатным компаниям. Его показывали во Франции, Италии и других странах.
1: Мы уже обсуждали фильмы Тарковского в наших передачах. И я часто пересматриваю фильмы, и все никак не могу до них дорасти и понять, почему, допустим, даже сам фильм «Зеркало» считается таким гениальным. Я, когда готовилась к передаче, я посмотрела много киноведов, различные теории, их мнения. И это, знаете, просто какие-то философские изречения, которые не несут никакого себе подтекста. И можете вы высказать свою точку зрения касаемо этого фильма, почему он вам так нравится и чем он для вас ценен?
3: Действительно, вообще всевозможных постов, блогов о «Зеркале», каких-то видеосюжетов о «Зеркале», по-моему, у меня было ощущение, что больше всего.
1: Ну, как Малевич «Черный квадрат» постоянно расправил
3: свой бедный Малевич, который для прикола это нарисовал, точнее, это ученики его выставили, это была просто часть декорации к спектаклю, который он оформлял, да, «Смерть солнца». И там в том числе был «Черный квадрат». Они говорят, давай выставим. А он обожал стебаться. Вообще тролль был, огромный тролль, и он обязательно выставлял картины на своих выставках, намалеванные ослом. И когда критики подходили, говорили, назвал его «Экзистенция бытия», а это осел, которого подпаивали, хвостом малевал какую-то, значит, хренотень. Вот. А рядом были картины, собственно, Малевича, и критики подходили к картине «Намалеванная ослом» и говорили, это гениально, конечно, называется «Экзистенция бытия», что же он здесь имел в виду? А он подводил учеников и говорит, слушайте, вот это критики, вот, слушайте, что они говорят. Вот. И бедный, несчастный «Черный квадрат», в котором его теперь все обвиняют, хотя Малевич был действительно прекрасный авангардист, только смысловой, глубокий, выразительный, но и импрессионист великолепный, один из лучших импрессионистов, российских, во всяком случае. Бедный вошел в историю своей троллевой акцией, где он просто решил потроллить людей, вошел в историю этим «Черным квадратом». Да, разумеется, он его в грош ломаный не ставил. Господи.
1: Вот так же
3: но
1: идет.
3: Накрутили. Мне очень нравится анекдот, что директора Третьяковской галереи выгнали за то, что у него 3 года «Черный квадрат» Малевича провисел вверх ногами. Вот это тоже очень хорошее подтверждение тому, какой вообще человечество идиоты все. Вот у меня вот полное ощущение. Поэтому мы имеем, особенно в 20 веке, огромное количество дико дутых фигур. Потому что главное создать эффект офигения, эффект охренения. Особенно, когда миром правит толпа, а не элита, как в 19 веке. Когда правит элита, хрен ты эффект офигения выдашь, и чтобы все от этого именно офигели. А когда правит толпа, когда правит масса, когда правит рынок, то это, только это и надо. Поэтому постепенно мы видим не то, что вырождение искусства, но некое истончение художественной плоти, я бы так сказал, постепенное. И в первую очередь это удивительным образом выразилось в том, что исчезла куда-то музыка. Исчезла вообще мелодика как таковая. Это очень интересный, очень тревожный симптом. Но мы сейчас не об этом. А говорим мы действительно о настоящем, по-моему, произведении, но произведении артхауса, разумеется. Весь артхаус какой? Скучный. А не артхаус какой? Интересный. Вот. Там происходят коллизии. иногда тупые, и тогда это близко к Болливуду и к мылу, а иногда нормальные совершенно, тогда это близко к большинству аудитории. А в артхаусе что происходит? Происходит состояние, и это хорошо, если там состояние подтверждается некой магией, которая есть, возникает на экране, или хотя бы сложностью и красотой кадра, благодаря чему мы постепенно погружаемся в состояние героя, его глаза становятся нашими, его чувства становятся нашими и так далее, и так далее. Но еще хорошо, если за этим встает серьезная мысль.
1: Вот про красоту кадра в фильме Тарковского я с вами соглашусь, потому что они действительно очень композиционно сложены, здорово. Это я вижу. Но что касаемо смысловой нагрузки, для меня это просто некая рефлексия. Ну, я именно про «Зеркало» вам говорю, про фильм. И я не знаю, я не испытала никакого восторга при просмотре этого фильма. Кадры, да, там действительно красивые.
3: А я вот испытал. Причем вначале ничего не понял, но испытал. Действительно. То есть было именно ощущение какого-то потрясения, что тебя куда-то засунули в какое-то странное пространство, которое ты раньше не видел. И оно открывает какие-то смыслы. Какие смыслы, я не понимал. После третьего просмотра я понял, какие смыслы это было в 87 году. Но таких смыслов наоткрывали в те годы немереное количество народу. И это все такие хорошие, красивые, приятные, вполне внятные, впрочем, или не очень внятные, такие словеса по поводу вот там достижения себя через отчий дом, через состояние матери, которое отражается. На самом деле, и так далее, и так далее. Но это, в общем, все словеса. Мы сейчас не для этого с вами собрались. Вот действительно, мне бы хотелось провести определенную деконструкцию, вчера сказать, как все это начиналось и к чему это все пришло. Это акция под названием «Зеркало». Конечно, у «Зеркала» был предшественник, которого как-то все забыли. Если «Зеркало» с большим скрипом проходило, и это очень интересно, с огромным скрипом, еле-еле вышло на экран, скажем, ну, а что там такого? Ну, артхаус и артхаус, ну, какие-то кусочки. Нет. А предыдущий точно такой же фильм, о котором все забыли, точно такой же, подчеркиваю. Вот такая, в главной роли только поэтесса, женщина, Ольга Бергольц имеется в виду, ну, условно Ольга, ее играет Алла Демидова. Фильм назывался «Дневные звезды», 65-й год, и это такие вот глюки тоже. То там какому-то колоколу Иван Грозный, значит, отрезает его язык. Прям тоже привет Тарковскому, он тоже колокол любил в Андрее Рублеве. То люди умирают от голода, то героиня встречается со смертью, то она попадает в странные какие-то миры. То ли это муки, голодающие в блокаду Ольги Бергольц, такая агония предсмертная, то ли непонятно что, но фильм точно такой же. И опять стихи за кадром. В общем, чистый, стопроцентный артхаус. Собственно говоря, артхаус как явление возник практически одновременно с началом кинематографа. И есть просто, естественно, большинство были любители обычного кинематографа, но нашлись тут же и любители артхаусного кинематографа. То есть кинематограф состоит, собственно говоря, из двух половинок. Первая половинка – это ярмарка «Балаган», и отсюда возник коммерческий кинематограф. А вторая – это сон. Сон. Это сон. Это наше подсознание. И кинематограф открыл миру картины этого подсознания, нашу метафизику нашей души, наше состояние. Все, и так возник артхаус, вот, грубо говоря. То есть вот из двух этих половинок, и все, третьего не дано на самом деле, потому что, собственно говоря, в кинематографе всего две ноты, не семь, а две. Что это за неряшливая небрежность, сказал будущий главный редактор «Советского экрана» и будущий ведущий «Кинопанорамы», очень известная личность, Даль Орлов. Даль – это имя его. Даль Орлов. Вот. То есть он ничего не понял тоже. Что за хренотень? Но возникает вопрос. А что вдруг вообще они так ополчились на «Зеркало»? До этого уже Тарковский стал, наконец, уважаемым человеком после «Солярица». Все были в восторге. Почему еще они были в восторге от «Соляриса»? Потому что уже было в атеистическом обществе, ничего о Боге не знающем, стало открываться метафизическое сознание. В начале 70-х годов. Открывалось оно, конечно, по неволе. Потому что после кучи идеологических постановлений конца 60-х годов, ведь мы же хотели вводить экономическую реформу в 67-м году, когда, собственно, «Зеркало» первый вариант и был придуман. И сейчас бы, может быть, мы жили в совершенно другой стране, потому что Брежнев и Косыгин решили повести страну по принципу Иосипа Броза Тита, то сделали здесь, ну, Югославию, Венгрию. Ну, или как Дэн Сяопин в Китае, медленно-медленно через капиталистические и социалистические рельсы перейти к капитализму. Как пойдет. Вот. А не так, как пошло. Но тут же взбухнуло дико в 68-м году Чехословакия, почувствовав, что здесь социалистический лагерь дал свободу. Дал слабину, точнее, и все, и разудись плечо, социалистический лагерь стал разваливаться, в Чехословакию мы послали танки, здесь, естественно, после этого началась стагнация, но стагнация такая, к началу 70-х, что мама не горю, начинается эмиграция, в первую очередь еврейская эмиграция, начинается дикое количество постановлений по закручиванию гаек, и, конечно, все это приходит к такому состоянию, что искусство в начале 70-х становится ужасное. Просто серость такая. Серость абсолютная. Но именно посреди этой серости вдруг возникают первые метафизические фильмы. Естественно, любую метафизику лучше показывать через кино, через экран, потому что ну, кино, оно максимально метафизическое искусство, по сути своей, оно легче всего тебя именно вводит в состояние сна, транса, показывает глюки, так далее, так далее, так далее. Вот, и это стало возникать и именно не от хорошей жизни. Почему все так ринулись на «Солярис»? Абсолютно артхаусная картина, по сути своей, вдруг стала коммерческим хитом. Никто об этом не думал никогда. И Тарковский в голову не приходило, что он снял коммерческий хит, на который стояли очереди. И фильм шел в октябре и в России, в будущем Пушкинском, да, два главных кинотеатра Москвы. И должен был идти неделю, как там положено, а шел три, потому что стояли очереди. Люди потянулись к чему-то высшему, горнему, внеземному, иному. Там какое-то другое дыхание не увидели. Хотя, конечно, многие это воспринимали как просто фантастический, шикарный фантастический фильм, по которому, кстати, Содерберг снимет ремейк, да, в 2000-е годы с Клуни в главной роли. Именно по фильму Тарковского. Это он подчеркивал. Не по роману Станислава Лема. Нет, ни в коем случае. Именно по фильму Тарковского. То есть фильм так произведет сильное впечатление не только на наших, но и на ихних. На зарубежных. Действительно очень сильное. И Тарковский выходит в первочи, как бы. Все нормально, все хорошо. Ну, хорошо, я хотел снять картину там о себе, я хотел снять картину о матери. Вот идут какие-то, да, куски такие. Все это вы уже, дорогие мои друзья, видели в фильме «Дневные звезды» про Ольгу Бергольц. Вам же этот фильм очень нравился, «Дневные звезды», всем. Это был чистый артхаус. 65-й год. Критика была елейная просто.

0: но снято за 10 лет до зеркала.
1: Потом то будут... есть оно точно повлияло на...
0: Думаю, да, потому что это поставил Игорь Таланкин. Причем с Тарковским они знали друг друга, но они совершенно не были ни друзьями, ни приятелями. У Игоря Таланкина была очень точная на Мосфильме кличка Способкин, потому что он действительно несколько не дотягивал до своей фамилии. Но он был интересный, он был экспериментатор. Самое интересное, что если «Дневные звезды» повлияли на... Не то, что на Тарковского повлияли, они просто ему эту идею дали, что вот можно так. Дело в том, что до «Дневных звезд» таких картин не было вообще никогда. Каша из отрывков, а это подсознание, значит. Вот. Ну, отрывки сами, каждый сам отрывок сам по себе внятный. А они складываются в концепцию, ну, как бы черт его знает. Интересна сама по себе мозаика. Причем у Таланкина там были удивительные вещи. Я вообще не понимаю, как прошли они на экран. Ну, например, смерть каталась на карусели, и смерть была толстая, огромная, страшная бабища, потому что она напиталась кровушкой в блокаду, да, и людьми. И это был полумужик такой жуткий совершенно. И он уже, это существо, оно уже хотело утянуть героиню к себе на карусель смерти. Ничего себе такой образ. Или она идет по городу блокадному и видит, что едут мертвецы в трамвае. Вот стоят, смотрят на нее. Я думаю, ну кого как. Оказывается, это, кстати, с мертвецами это правда, потому что трамваев было мало, и людей легче было мертвецов ставить. Их в трамвай перевозили. Мертвецов легче было ставить, чем класть. Больше помещалось. И поэтому действительно ехали трамваи с состоящими мертвецами, которые смотрели на других людей, которые были уже полумертвецами на тот момент. А я думал, это художественный образ. Ну и, наконец, там самый удивительный художественный образ в фильме «Дневные звезды», если это вообще можно назвать образом, и это неприятно выглядит, но это уже называется, как это назвать, ну, выдолбон, назовем это так. Героиня попадает в странное пространство, огромное поле, где лежат зима, где огромное количество коек. На одной из них такой госпиталь, образ госпиталя, где умирает ее муж от ран. На фронте ранили, смертельно ранили. И она его ищет среди этих огромного количества этих коек на снежном поле, находит. И он говорит: Ольга, да, у них какой-то, значит, такой предсмертный разговор возникает. Там все теме смерти посвящено в этом фильме. И она ему закрывает глаза рукой, и вдруг за кадром звучит песня Шлягер 60-х годов. «Будет солнце или буря, я с тобою навсегда». Ту-ду-ду-ду-дум. Что это такое? Зачем это? Ну это что такое? Это уже кощунство какое-то. Прошло. Сам удивился. Я бы не пропустил. Я сказал: ну, ребята, что это такое? Что это такое?
1: А среди зрителей этот фильм пользовался?
0: Нет! Да нет, конечно, и вообще никто не видел, потому что тогда не знали, что делать с артхаусным кино. Оно просто проваливалось куда-то. А вот в 80-м году это то, что советская власть, за это, кстати, большое спасибо, она сделала кинотеатр элитарного фильма с 80-го года. После Олимпиады как будто придет в голову такая хорошая мысль. Их будет 6 или 7 по Москве, один будет рядом с моим домом, я буду туда ходить все время. Это будет кинотеатр «Рекорд», и там я, наконец, посмотрю национальные картины, в первую очередь прибалтийские, а прибалтики в Литве и Эстонии, не Латвии. В Литве и Эстонии вообще сплошной артхаус снимали. Огромное количество артхаусных национальных, киргизских всяких. Армяне в основном артхаус снимали. У грузин огромное количество артхаусов было. И хорошего, достойного. И вот я ходил, это все зырил с большим-большим интересом. Не все, конечно, мне нравилось, но я научился в артхаусе просто отделять зерна от плевел и просто понимать, какой хороший, какой плохой. Потому что если тебя что-то цепляет, даже если ты не понимаешь, ты туда улетаешь куда-то, а потом тебе даже хочется вернуться к этому состоянию, как это у меня бывало именно в этом кинотеатре. И я возвращался, были такие картины. То значит, это здорово, значит, что-то там такое есть. А там и есть. Вот с «Зеркалом» была у меня точно такая же история, хотя я посмотрел его не в кинотеатре «Рекорд», а именно когда Тарковский был заново выпущен на экран после смерти. А тем более он еще и умер. Это же вообще класс, если знаменитый человек, которого обидели, умрет. Вот. Да вообще у нас покойников любят больше, чем живых. Хороший индеец, мертвый индеец, как иногда говорил Сталин. Вот. Значит, и он умер, и триумфально вышли все его картины на экраны. До этого он был под запретом, что он был эмигрант. Ну, недолго он был эмигрантом, недолго он был под запретом, но посмотреть его с 80-го года было невозможно. В 86-го он умер, значит, это все выпустили. И...

0: На Зеркало тоже стояли очереди, бум такой, бум Тарковского, все понеслись. И я смотрел уже в огромном большом кинотеатре, в «Горизонте». Вот, уже в рекорд маленький, артхаусный, элитарный, ходить было совершенно не нужно. Вот, но иными словами, возвращаемся к «Дневным звездам». Дело в том, что в конце 60-х годов такое количество было артхауса или полуартхауса, что народ вообще весь разбежался. А куда он разбежался? К телевизорам, которые стали стоить в конце 60-х годов намного дешевле, чем в начале 60-х. А по телевизору пошла конкуренция. Там каждый божий день было два новых фильма. Вечером по одной программе и по другой. Куча из них вообще исчезли, потому что их стерли. Вот. И народу было что смотреть вечером.
1: Но там, наверное, в основном были какие-нибудь мыльные оперы.
0: Нет, это были не мыльные оперы, это были... Какие мыльные оперы! Это было бы счастье, тогда бы народ так разбежался, что от кинотеатров, что вообще забыл бы, что такое кино. Нет, мыльными операми тогда являлись индийские фильмы, которые сейчас не имеют никакого успеха, потому что там люди с другим цветом кожи, а все всегда хотят смотреть про своих. Индийские. И они набирали максимальную кассу в советском пространстве, и ее было принято не учитывать вообще. В 70-е годы было приказано не учитывать эти данные, что было стыдно просто, что эти картины не только в два или три раза обгоняют все наши, если не в пять раз и не в десять раз больше у них были сборы, но они обгоняли и американские, и французские, все эти комедии с Ришаром, итальянские с Челентано, там, французские с де Фюнесом, казалось бы, суперхиты. Нет, обгоняли втрое, вчетверо. А в центрах не очень они шли, в центральных городах нормально шли, а в провинциях нереально шли, но больше всего, конечно, в среднеазиатских республиках, где только это и смотрели. Вот и все. Нет, нет, никаких мыльных опер не было. А как было хорошо зрителю? Как бы он успокоился, усладился? Нет, показывались такие вот фильмы в главном жанре тех лет, как киноповесть. Вот киноповести. Про взаимоотношения людей, одновременно какие-то конфликты на производстве. Это могли быть длинные сериалы, как «День за днем», взаимоотношения людей в коммунальной квартире. Вот кто-то правильно поступил, кто-то неправильно, кто-то изменил. Тоже сюжет где-то, может быть, отчасти и близок к коллизиям мыльной оперы, но только коллизий особых никаких нет. А скорее идет такое разминание вялотекущих конфликтов. Вот так вот. Это телевизионный жанр. А кино пободрее все-таки было, но нормальных коммерческих картин в 60-е годы было крайне мало. Одним Гайдаем сыт не будешь. Гайдай снимал через два года. Понятное дело, он просто больше не успевал. Не удивительно, что «Неуловимые мстители» вызвали такой зашкварный совершенно успех. Но все остальное, общий уровень был артхаусный. Это были лирико-психологические утонченные картины, экзистенциальные, в стиле «Июльского дождя», «Долгая счастливая жизнь», «Крылья». Вот главное был определяющий стиль. Все черно-белые. Народ терпеть не может черно-белое кино. А можно было и в цвете снимать, но в цвете не будем. Цвет – это попса голимая. Это пошло, это позорно снимать в цвете. А мы, художники, все, мы будем снимать утонченное, прекрасное лирическое кино. Так и снимали. И оно действительно было прекрасное, и утонченное, и замечательное, и удивительное, отдельное. Я очень кучу своих студентов подсадил на 60-е годы, они теперь без них жить не могут. 60-е годы это было именно открытие Бога. А 70-е так хорошо его подкрывали, причем во всем мире. И элитарное искусство вдруг стало суперприоритетным в мире. И Голливуд стал все позиции свои, значит, он потерял. Прежний, он перестал приносить прибыль, он перестал диктовать свои законы через кино, и Европа стала невероятным образом коммерчески выигрывать через элитарные картины. То есть все стояли в очередях на Феллини, на Антониони, на эти черно-белые картины, соответственно, и у нас снимали точно так же, только у нас в очередях не стояли. У нас бежали к телевизорам постепенно. А в Европах стояли. Ну, тогда Голливуд взялся за ум, пригласил умных евреев, консультантов ФСБ, консультантов ЦРУ, и они продумали новую политику экспансии через кинематограф, и появились всякие челюсти. Вот. И этими челюстями они в 70-е весь этот элитарный, утонченный, призрачный мир этих эльфов европейских сожрали, и ничего от них не осталось. А сожранные эльфы стали уже в желудке у Голливуда открывать для себя дьявола. И очень интересно, действительно, 70-е годы в Европе открывают дьявола в разных его ипостасях. Бога наоткрывались вот так уже, по уши. Открывают дьявола. Но там все-таки открывали Бога, состояние Бога, одухотворение Бога, вот эту утонченность, вот эту вот взвесь, вот эту вот иную прослойку, которая существует в реальности, открывали люди, которые что-то о Боге знали, то есть европейцы. А у нас это скорее было такое подражание им, но хорошее. И мы тоже открывали Бога, но мы-то открывали Бога, ничего о Боге не знаю, потому что все были атеисты. И даже, как правильно мне говорили, не атеисты, а просто этот Бог и эти церкви, это было параллельно, фиолетово это было, фиолетово. Что-то такое, ну, действие есть, несуществующее, там одни старушки стояли. Кстати, давайте вспомним тот же эпизод из фильма «Я шагаю по Москве», где юный Михалков заходит в церковь, обращается к священнику, значит, на «вы», хочет назвать его товарищ, извиняется, он не знает, как к нему обращаться. Тут стоят какие-то старушки, а ему нужно собачку, хозяйку собачки найти. И это, вот это очень точное отражение того отношения к церкви, которое было у шестидесятников. Вот. Так что все это, естественно, накладывало свою печать. И даже уже, когда стали появляться реально религиозные притчи, умными продвинутыми художниками, в том числе Тарковским, и в том числе «Зеркало», и к этому мы вернемся. Но когда стали появляться реально религиозные притчи, где сплошные цитаты из Библии, никто ничего не понимал. Но появляться эти притчи стали именно в начале 70-х. Если Европа, уже пожираемая челюстями Голливуда, открывала в себе дьявола и колбасилась под этими челюстями, понимая, что все, их праздник Золушки закончился со своими одухотворениями, со своими эльфами, со своим богом. Нет, они открывали дьявола. Интересное кино снимали в 70-е годы в Европе. Ух! Значит, то у нас стали открывать Бога. Потому что вдруг вот была вольница, была эйфория, было какое-то предчувствие чего-то очень хорошего в 60-е годы. Что мы строим какое-то новое прекрасное общество и догоним, перегоним Америку, все будет замечательно. Вдруг все это завернули, закрутили. Ничего нельзя, эмиграция сплошная. Кинематограф стал отвратительный совершенно. И все, естественно, потянулись к чему-то, резко потянулись уже, к чему-то большему, высшему. Дышать. Утопающие увидели солнце. Я бы так сказал, именно солнце. И солнце было Богом. Но увидели избранные единицы. Но увидели. Так, например, фильм «Каждый день» доктора Калинниковой. Богом становится женщина, например. У нее 12 учеников, там один предает. Вот там все наполнено библейскими цитатами. И смысл был такой, что она крупный хирург, что, причем хирург-авангардист такой, который еле-еле ей дали маленькую клинику далеко-далеко, и она непризнаваема властями по умолчанию. Вот. И создавали-то не эту картину. У них был прототип, хирург Елизаров, который в своем кургане делал именно такую удивительную клинику, он исправлял все костные, так сказать, болезни. Вот. И они хотели о нем сделать, и сказали, не, нельзя, это Елизаров, он под запретом, в общем, полузапретом, не надо. Да тем более он у вас какой-то здесь уж очень такой метафизический выходит, бог не бог, но что-то такое. Тогда они сказали, так будет женщина. А, это нам можно, пожалуйста. И получилось гораздо интереснее, что мужик действительно уже стал вырождаться в 70-е годы, что он совершенно сник, он растерялся, он не знал, что ему делать, у него исчезла точка опоры, которая была в 60-е годы. В 60-е годы этой точкой опоры был прекрасный новый мир, прекрасный социум, который мы строим, шагаем по Москве, солнце поднимается, мы строители, мы именно такие новые боги, мы, может, ничего не знаем о боге, но мы новые боги этого мира, мы ангелы этого мира, мы сейчас, ох, какой хороший мир построим, ничего не дали построить, началась тоска, экзистенциальный кинематограф, печаль великая, потом экзистенциальный кинематограф стали запрещать, все запретили, люди стали спиваться. Лидер 60-х годов Шпаликов покончил самоубийством, и не только он. Спивались, причем программно, что «ах, ничего нельзя, тогда я буду вам назло пить. Вы считаете, что это зло, а я вот буду пить». Ну и до свидания, спивались. Былое братство все развалилось, бардовские костры стали собираться на тесные кухоньки, куда меньшим сообществом, так далее, так далее. В общем, так дикая растерянность. Тогда вдруг вот женщина берет на себя как бы это знамя Бога, становится Богом. Фильм «Каждый день доктора Калиника». Все наполнено религиозными песнопениями. Очень хорошая картина. Интересно, что она могла появиться именно тогда. А рядом появляется под видом фильма о национально-освободительной борьбе в Югославии, копродукция с Югославией под названием «Наперекор всему», которая просто является экранизацией Библии, версией Библии, где главный герой, очевидно, Христос. И там Иуда, там все переполнено библейскими цитатами, но никто ничего не понял. Никто ничего не понял. Все сказали, что-то поставил, так сказать, Ильенко, тоже авангардист тех лет, от него что-то ждали. Что-то фигню какую-то национально-освободительной борьбе поставил в Югославии. Только почему-то все действие происходит в каком-то странном мире, странном пространстве. Да, не о чем говорить. И не поняли опять. И именно в этом было и непонимание зеркала. Но непонимание зеркала было и у самого автора поначалу, потому что он куда-то потянулся, и действительно, и пойдя на зов дневных звезд Таланкиным, что-то такое стал придумывать, но какая-то у него концепция была, легкая, абрис. Вот шел какой-то ясный огонь. На какой цвет в конце тоннеля он шел, сейчас расскажу какой. Но то, о чем картина, он сам понял, только когда ее сложил, где-то это был 15 или 16 вариант монтажа. Тогда он наконец понял. И тогда он, наконец, успокоившись, сказал: «Господи, это же картина религиозная абсолютно». Более того, он сказал об этом в открытую первым. Он это написал в своем дневнике под названием «Мартиролог». А авторы вышеназванных картин «Каждый день доктора Калинниковой» и «Наперекор всему», вот это про национально-освободительную, так называемую борьбу в Югославии, экранизация Библии, этого не говорили. Разумеется, они договорились с самим собой, но нигде это не заявляли. Тарковский четко и последовательно это определил в большом абзаце из своего дневника.
1: Ну, я правильно понимаю, что там изначально не планировалось никакой сюжетной линии в фильме?
0: Планировалось следующее. Планировалось следующее. Ему очень хотелось, он же жестокий очень человек был, вообще, по духу своему, и он... Люди на него работали, в общем, молились на него. Почитайте, кстати, прекрасную книжку «Рождение сталкера» Евгения Цимбала. Она читается как детектив, как они работали на сталкере. Он очень жестокий человек был, внутренне. Зацикленный на себе. Ему очень хотелось, как это часто свойственно гением, расквитаться с матерью за детские обиды. У Эйзенштейна была такая же идея в свое время. Это понятно, откуда набралась эта идея, потому что, видимо, мать его, естественно, воспитывала советски, вот, а он был гений, и это чувствовал, что он вырывался из тех правил, она его загоняла в эти правила, у него сильные обиды на нее остались, а у него уже, естественно, пробуждалось сознание в 11-12 лет, а денег нету, и дикое раздражение против мира, который его гнобит, конечно, гнобил. И ребенок это, все это чувствует. Вот это вот лицемерие и давление. Ну и у Тарковского, естественно, все это вылилось в комплекс раздражения по отношению к матери, потому что отца он практически не знал, он ушел из семьи. Кстати, когда Арсений Тарковский, его отец, вместе с его матерью Марией Вишняковой посмотрит фильм, Арсений скажет: «Маша, здорово он с нами разделался-то». И они будут, как бы им будет неприятна эта картина, они этот посыл почувствуют, хотя этот посыл, конечно, практически уйдет из фильма, потому что фильм-то должен был быть о матери, да еще и снятой скрытой камерой. Почему два оператора крупнейших, друг Тарковского Вадим Юсов, сошел с этого проекта, он сказал: «Я не буду, это неприятно, это неприятная история, снимать мать скрытой камерой, да ну нахуй». Вот. Потом другой крупный оператор, по-моему, это был Калашников Леонид, тоже он отказался от этого замысла. Рерберг согласился. Изначально.
1: Они изначально планировали это как документальный, да, больше фильм?
0: Нет, художественно-документальный. Что это такое должно было быть? История о матери, которая снимается скрытой камерой. И она отвечает на самые разные вопросы. какие-то вопросы, на какие-то, ну, конечно, она прекрасно понимает, что это съемка, но на какие-то вопросы она отвечает, понимая, что ее снимают, а на какие-то нет. И специальным образом Тарковский начал продумывать, как они будут скрывать эту камеру. Снимать, как она там, как она тут, как она готовит, как она убирает. Но это были такие интерлюдии, да, что называется, между... Это были вставки в ее монолог, большой ее монолог. Должен был быть ее монолог о жизни. Через вопросы, которые задает ведущий. Кто ведущий? Тарковский. Сын вопрошает мать. А на самом деле он в том числе, естественно, подготовил и кучу каверзных вопросов, на которые, может быть, она и терялась бы, не зная, как ответить, тем более она великой интеллектуалкой все-таки не была. Хотя и интеллигентная женщина, она была редактор. Но, в общем, он продумывал, уже, так сказать, готовил мясницкий нож, как постепенно он будет разделывать эту мать, значит, несчастную, как антрикот в своем фильме «Зеркало». И потирала руки с наслаждением. Сейчас мы с тобой разделаемся за все обиды. Но культурно. Ну, хорошо, сказали, ладно, это что, но это он не говорил, конечно, он сказал об этом только Мишарину. Или там друзьям говорил, ближайшим. А так он говорил, да не, ну почему, ну просто я хочу вот снять фильм о матери. Да не, ну как бы, почему, можно. Художество документальное. И в этот ее монолог должны были вплетаться различные игровые сценки из разных времен, из времен ее жизни. Но не только. Так почему-то вот ему ужасно хотелось снять эпизод смерти то ли Дмитрия Донского, то ли кого-то из князей после Куликовского поля, после Куликовской битвы. Почему? Потому что в Андрее Рублеве он это уже начал снимать, но там по деньгам не потянули, он прекратил съемки Куликовской битвы. Но ему ужасно хотелось вставить эпизод Куликовской битвы сюда. Откуда это пошло? Но опять-таки, я думаю, из «Дневных звезд», где Ольга Бергольца, еще раз говорю, почему-то все время представляет себя среди времени Ивана Грозного, как она пытается спасти этот колокол, который наказывают. Чисто тарковские мотивы. Наказание колокола. Ну, действительно, там колокол, который возвестил не о том, принес дурную весть, его Иван Грозный, значит, повелел долго-долго сечь плетьми. И вот, значит, над этим бедным колоколом старались. И вот этот эпизод в фильме «Дневные звезды». Точно так же вот у Тарковского должна была быть Куликовская битва. И он долго на ней настаивает, пока просто, опять-таки, он ее не снял только исключительно из-за денег. Хотя зачем она там была нужна? Ну, не знаю. Ну, на мой взгляд, она туда никак не лезла. Но вот хотел. А все остальные эпизоды, он сказал так. Они поехали с Мишариным в Дом творчества писать этот сценарий. Но, конечно, выделяли деньги, пожалуйста. Не только там, они на полном пансионе в Доме творчества, но выделяют деньги для творчества. Советская власть выделяла сценаристам деньги. А пишите, вы только пишите, дорогие товарищи. Неизвестно, что они там напишут, а деньги выделялись. Небольшие, но выделялись. И они поехали. Значит, ну, естественно, первые 2-3 недели они гуляли, и думаю, что, значит, это была всегда пьянка-гулянка, там отрыв по полной. Пьянка-гулянка-секс. А в последнюю неделю обычно быстро этот сценарий, значит, они, эти авторы, чтобы отчитаться, набрасывали что-то. Но здесь был это легкий вариант, потому что это действительно было сделано в стиле, такое понятие было в постмодернизме, оргия. Это когда, ну, все равно, что мозговая атака, это когда авторы вбрасывают свое произведение, все, что им приходит в голову, а потом смотрят, а что это вообще у нас тут такое получилось? Но только выброс должен быть яростный, острый и энергетический. Оргия это называлось. Вот в жанре этой оргии они стали писать этот сценарий. То есть они продумали, какие сценки каким временам должны соответствовать, и дальше просто их раскидали лотереей. Да? Половина была дана Мишарину, и он их писал, половина Тарковскому. Сценарий написали очень быстро, потому что они эти сценки, ну, где-то в течение 3-4 дней. Они писали каждый по сценке и рассказывали друг другу, потом корректировали. Огромное количество этих сценок вошло в картину. Вот. Но, конечно, эти сценки все-таки не просто так были, и это не такая уж была запредельная оргия. Вот. А Тарковский четко сказал, что все сценки должны быть тревожно неприятными. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Почему, собственно, эта картина стала вызывать такое возражение? И, то есть и пространство это с матерью, оно должно было быть очень тревожно неприятным в зеркале, но и сценки вокруг да около должны были быть исключительно с тревожно неприятным настроением.
1: Но это, получается, сцена не только касаемо матери, а еще и те, которые показаны в фильме
0: да,
1: из войны.
0: Да, это сцены из разных эпизодов 20 века. То есть сцена с военруком Юрием Назаровым практически полностью, как была написана, так и была снята. Единственное, что он убрал, это дело в том, что военрук потом помирился с этим мальчиком, когда он попытался спасти его от смерти. Правда, граната оказалась подставная, фальшивая, а военрук думал, что настоящая. И они помирились с этим мальчиком. Нет, примирение Тарковский вырезал. А оно было снято. И оно было написано. Но это единственное, что было убрано. Все остальное, эпизод был как задуман, так и снят. Эпизод в редакции, реальный, кстати, совершенно эпизод. Реальный, абсолютный эпизод, который был у его матери. Она действительно подумала, что в собрании сочинения Сталина она сделала какую-то страшную ошибку, что слово «Сталин» было написано, значит, там какая-то жуткая печатка. Скорее всего, Сралин. Скорее всего. Вот. И, естественно, если бы кто печатку обнаружил, это, ну, всех бы уж 100% отправили в ГУЛАГ, а у кого-то, наверное, и расстреляли. Может быть, сразу здесь обнаружили троцкистский какой-нибудь заговор и так далее, и так далее. То есть диверсия, такая тяжелая диверсия. Поэтому она в полном шоке несется. И сегодняшним зрителям это совершенно непонятно. А куда она несется, что там, что за ошибка такая. Но все-таки тогдашнему зрителю все это было более чем понятно, поэтому он не стал нужным объяснять, что действие вот это происходит, этой сценки в 37-м году. И так все прекрасно понимают. Вот. Она как, вот, как была написана, так она и была снята. И ее писал Тарковский сам. И когда Мишарин его спросил, почему они несут какую-то долгую ахинею друг с другом Демидова и Терехова. Слушай, ты просто Марья Тимофеевна. Ну, чистая Марья Тимофеевна, которой муж бьет смертным боем. Какая Марья Тимофеевна? Что ты? Да, ты просто. Ой! И это бредовый какой-то разговор. Мы не понимаем, какая Марья Тимофеевна? Оказывается, Лебяткин. Оказывается, из беса. О, Господи! А кто помнит, что она Марья Тимофеевна? Да это вообще второстепенный персонаж. Что вообще происходит нахрен? Вот это и нужно было. Тарковский говорит, вот это и есть. Чего вообще происходит? Это и есть какой-то к фильму. Это ключ к фильму. У зрителя должен быть ужасный неудобняк от этого разговора. По умолчанию, что он имел в виду? Что это две интеллигентные женщины, которые вынуждены быть какими-то корректорами в типографии, потому что, ну, скорее всего, их судьба лишила тех или иных привилегий за интеллигентность. Интеллигенцию не жаловали в 30-е годы. Вот. Возможно, они лишенки были какие-то, значит. Ну, в общем, что-то пошло не так в их судьбе. Он действительно так считал, что и у матери, что она живет не своей, в общем, жизнью, что 20 век сильно ухудшил ее судьбу, поэтому она могла бы быть кем-то куда более серьезным, чем какой-то жалкий корректор в типографии. Но Демидова тем более имелось в виду. Ну, конечно, никто, ни я, ни вы никогда в жизни не догадается об их судьбах. Но ощущение неудобняка, да, очень тяжелое в этой сцене. Потому что это разговор долгий и неприятный, какой-то ужасно неприятный. И вот это, Тарковский сказал Мишарину, вот это и будет ключ к произведению. Эта сцена будет первой, она не первая в фильме, но эта сцена будет или первой, или второй. Вот. Потому что это ключ, и этот разговор ключ. «Ах, вот ты чего хочешь!» — сказал Мишарин. И переписал сам какие-то сцены. Но когда после одной переписи сказал: «Саш, нет, это не то». «А что не то-то?» «Ну, надо поталантливее». Мишарин, он вообще был резкий человек, дико возмутился, что-то скинул с чего-то, возможно, вазу какую-то. На следующий, значит, вечером Тарковский тоже ушел гулять куда-то, возвращается. В номере-то они вдвоем, некуда деваться. Он думал, Мишарин, ну все, уехал. Тот стучится, Мишарин спит. «Ладно, ладно, ладно», — говорит, «все, ложись, я уже переписал все, все», — успокоился Мишарин. Но он был реальный случай. Один в один я его пересказываю. Вот. Конечно, Мишаренко очень хороший писатель был и драматург. Ему было очень обидно, что вначале он так написал, как хотел, потом Тарковский сказал, нет, это не так, ты напиши с этим настроением, неудобником. Он все написал, выложился уже человек. Вот. А ведь не очень талантливо. Да кто ты такой? Конечно, ведь в 66-м году, когда они это писали, еще не было ощущения, что это Тарковский. А в начале 70-х уже, да, после «Соляриса», я даже помню это чисто вот физически, что в середине 70-х точно. Слово «Тарковский» — это был синоним слова «Бог». 100%, абсолютно. В атеистической стране Богом стал Тарковский. И Терехова рассказывала, что когда они снимали «Зеркало», атмосфера была сакральная на съемочной площадке, сакральная абсолютно. Это была атмосфера религиозного камлания, потому что на Тарковского все смотрели именно как на Бога, что они рядом с Богом. Примерно такая же была атмосфера на «Сталкере», поэтому Цимбал все так хорошо запомнил, он же не вел дневник вот «Рождение Сталкера», гениальная книжка, не оторваться, как детектив. А Бог уже разошелся, Бог уже стал превращаться в дьявола постепенно, потому что Бог начал очень сильно борзеть и вообще всех людей в грош не ставить и превращать их в чистых марионеток. И очень жестоко с ними обходиться. Да тут еще и жена чудесная у этого Бога, Лариса Павловна в кавычках, халда такая, хамка и быдло практически, быдло. Вот. Вот его устраивала такая жена. Ему она и нужна была, такая жена-жандарм рядом с собой, жена-хабалка. Не то, что халда, халда неправильно, хабалка. Жена-хабалка, которая все, так сказать, тащит в дом, потому что Тарковский очень любил жить красиво, а денег ему не хватало. И неудивительно, что ему не хватало денег, потому что его не очень-то запускали. И у него все время, у него был, он был в долгах, так далее, так далее. Я прекрасно понимаю, что это его очень сильно раздражало. Она вот обустраивала его быт. Но уже потом стала получаться прекрасная парочка, петух да ярочка на «Сталкере». Ну и то, что, конечно, это длилось... уже снималось 2 с лишним года, и был один вариант фильма, потом был другой вариант фильма. Это все тоже говорит о том, что Бог в раздумьях находится. «Трудно быть Богом», сказал Герман, снимая эту картину еще больше, чем «Сталкер», и угробив по ходу энное количество людей, в том числе заморозив. Вот, но снимал уже, как положено каждому гению, 15 лет он снимал. Герман, да. А вот Нарштейн снимает свою «Шинель» 40 лет. Еще не снял. Интересно, интересно. Ну, так гением положено. Вот эту вот методу, я, конечно, с иронией об этом говорю, и даже с некоторым раздражением, вот эту методу первым стал пробовать Тарковский в советском кино, что он понял, что ему уже как бы ничего нельзя, но все можно. А почему? А он Бог. А он Бог. Поэтому, когда, помню, один из критиков назвал его мастером фантастического кино, я хорошо помню, что в 8 или 9 лет, читая эту статью, у меня было ощущение шока. Но это все равно, что Бога назвать мастер фантастического кино. Ну, тоже такой Бог-фантаст, да, мир сделал, все дела. Адам и Ева там. Потому что мне в 9 лет, мне хотелось сказать, вы там что вообще охренели, вы там отдупляете, вы кого вам мастером фантастического кино назвали? Самое интересное, что это внутреннее у меня ощущение было такое. Самое интересное, что не только у меня. Тут же возникли какие-то статьи, что ну как-то странно называть такого режиссера, как Тарковский, мастера фантастического кино. Это не очень красиво поступил вот этот вот критик. Вот в данном случае живой и здоровый, не будем называть его фамилию. А ругал он Тарковского за полуфантастический сценарий очень плохого фильма «Берегись змеи». Но этот сценарий, бог с ним, он написан исключительно был для денег, да, это халтура была.
1: А вот смотрите, вы говорите про то, что Тарковский был обижен на мать, и у него были какие-то обиды детские на мать, и он поэтому начинал снимать этот фильм. Но в самом фильме, в конечном варианте, я не вижу каких-то обид. Это никаких, наоборот, воспоминания.
0: Никаких, нет, да.
1: Ощущение, нет, она... что наоборот, он вспоминает свою мать, ее любовь к нему.
0: Там есть, нет, да, там есть один эпизод. Все-таки он скрытую камеру подпустил. Разговор, долгий разговор героя, то есть Смоктуновского, да, с матерью, когда они не понимают друг друга, у них такой, точно такой же неприятный, неудобниковый разговор, как у двух героинь из эпизода «Типографии», где одна мать молодости Терехова, другая ее подруга Демидова. Точно такой же неудобниковый разговор, когда они не слышат друг друга, возникает у главного героя, которого озвучивает Смоктуновский за кадром, с реальной матерью. Так вот, эта реальная мать, Совершенно очевидно, что это реально записанный разговор со своей собственной матерью. То, что у Тарковского с ней были очень тяжелые взаимоотношения. Очевидно совершенно, что Мария Вишнякова не играет здесь. Это просто видно. Только говорил по жизни Тарковский, а дальше он свой голос заменил голосом Смоктуновского, голосом героя. Он вообще время от времени в этого героя перетекает. Ведь он же сам хотел играть и сам хотел озвучивать. Ему сказали: ну, Андрей, ну это как-то немножко это неудобно как-то. И в конце была большая сцена, где умирает-то именно он. Потому что, хорошо, неудобно. Голос будет не мой, окей, Смоктуновского. Но уж умирать в конце буду я. И там большой крупный план был снят. И вот, значит, он умирает, у него из руки вылетает птичка. Сказали: ну убери, Андрей, ну убери этот план, пожалуйста. Все-таки он немножко оставил. Потому что камера быстро так летит, но мы видим, что это Тарковский. Так, в начале кадра видно, что это лежит Тарковский с усами, все. Все-таки он немножко оставил. Вот, так, на уровне 25-го кадра. Умный да увидит. Умный да увидит. И вот это был, конечно, реальный разговор с матерью. То есть все-таки она не совсем как бы положительный персонаж, в том смысле, что у главного героя, который тоже, впрочем, не совсем положительный, у него сложные с ней взаимоотношения. И, наконец, есть очень странный эпизод, где она уже играет. Его мать Тарковского, Мария Вишнякова. Она играет в этом эпизоде. Она звонит ему в квартире. Да? Странный очень эпизод. Выходит внук, она на него смотрит. Ее внук, его сын, главного героя. Она говорит: ой, извините, я, наверное, попал в другую квартиру. И уходит, вообще уходит. Я не уверен, что этот эпизод сделал правильно. Потому что, ну, надо было сказать, просто пояснить, что она никогда не видела этого внука в глаза. Тогда еще более-менее понятно. И где-то все-таки, я думаю, надо было бы пояснить, что... почему она снова к ним не пошла? Странно, пришла в гости к сыну. Ну, хорошо, допустим, перепутала квартиры. А дальше что? Так и ушла? Странновато. Зря здесь не возникает какой-то четкости. Совсем непонятный эпизод. Но... Ему вообще говорили: убери этот эпизод, он мутный совершенно. Говорит: нет, этот эпизод мне необходим. Нет, все, вот убейте меня, это позарез, мне нужен этот эпизод. И именно вот чтобы она вот так вот зашла, говорит: я ошиблась квартирой. То есть, это называется, как в песне Акуджавы, просто вы дверь перепутали, улицу, город и век. То есть, это не ее дом, это не его жизнь. Все не так, ребята. Вот это он имел в виду. Не сложилось, не сложилось. Вот это вот ощущение неудобника опять должно было быть. И я не случайно постоянно говорю о неудобнике, потому что именно благодаря этому и возникает совершенно четкий смысл фильма.
1: Да, я еще хотела спросить по поводу того, что это все равно очень сложный артхаус для понимания. И вы сами сейчас говорите, что главный вопрос, который возникает, какого черта здесь происходит? Почему этот фильм пользовался такой популярностью среди обычных зрителей? И туда выстраивались очереди. Значит, я понимаю специалисту, который разбирается, много смотрел артхауса и понимает, и как прочитывать какие-то некие символы. Но как обычному зрителю, обычному обывателю это было интересно?
0: Ну, обыватель, конечно, нет. Обыватель и не смотрел эту картину. Да ее никто ему и не показывал. Прокатчики тоже не пальцем деланы. И, разумеется, картина была слита, ну, на некие окраины, но где нашла очень долго. Для любителей подобного кино не было элитарных кинотеатров. Ну, в общем, прокат был совершенно правильный. Тарковский рвал и металл, ему это ужасно не нравилось. Наверное, он хотел, чтобы картина шла во всех кинотеатрах, но это глупость полная, потому что народ бы просто охреневал. Вообще, что-то такое тут происходит. Вот. Нет, ходили те, кто любил подобное кино. Что касается кинематографистов, нет, все поняли в большинстве своем. И те, кто говорили, что это каша какая-то невнятная, таких все-таки было мало. Были, но мало. Выступлений было очень много по поводу этого фильма и обсуждения этого фильма. Никто не знал, что с ним делать. Претензии другие были. Не то, что это невнятно. Таких-то как раз мало было. Врубились они поняли. Ну, тем более, господи, ну все люди были продвинутые, ну все видели уже подобные картины. И 8,5 Феллини здесь где-то похоже. Что же образ подсознания героя? Только не такой клочкообразный, как в «Дневных звездах» и «Зеркале». Но что такое подсознание, все уже знали. «Земляничная поляна» Бергмана, так далее, так далее. И никто не хотел выглядеть дебилом. А они не хотели выглядеть дебилами, естественно. Поэтому они сразу начинали что-то придумывать. А когда человек что-то придумает, даже если он ничего не понимает, ощущение же он понял. И поди разберись, понял он или не понял. Тем более, что сюда очень много что подходило. Ну, говорили, что это действительно это такая вот картина о любви к родине, о чувстве дома, какие-то такие слова. Но ведь на самом деле это все не то. А власть-то как раз хорошо разобралась, что какая тут родина? Тут какой-то очень сильный плевок в 20 век. И фронт показан как-то неправильно. Откуда возникла известная фраза Ермаша, министра кинематографии, что музыка Баха звучит в фильме как-то не по-советски. Но он не так говорил. Он говорит, что здесь очень много музыки Баха, и она придает всем эпизодам советской хроники некое несоветское звучание. Звучание эпизода, а не звучание музыки. Но для того, чтобы выставить Ермаша идиотом, потом ему приписали фразу, что музыка в Баха звучит в фильме не по-советски. Но так он, конечно, не говорил, он идиотом не был. Он сразу увидел, что это какой-то вызов, это какая-то фронда очень серьезная. Потому что внутреннее ощущение именно неприятное от картины. Но в финале все-таки, когда герой умирает, впервые возникает ощущение вот этой полноценной гармонии. Только после смерти его душа очистилась, и стол одеды прадеду и внуку грядущее совершается сейчас, как сказано в стихах, звучащих в фильме, и уже и мать рядом с женой, и они как бы соединяются в единого человека, а тут и отец, и вот мать беременна им, а его душа уже улетевшая летит, и вот как бы видит, что скоро она родит его. Все совместилось, как капли воды. Капли воды отразился весь мир и вся жизнь. Но только после смерти. А все остальное какая-то как болезнь. И вообще, в принципе, когда врач, который осматривает главного героя, его играет, кстати, Мишарин, говорит, что это вообще болезнь совести. Какая у нас болезнь совести? Рак, естественно, от которого потом Тарковский сам умрет. То есть в какой-то степени он себе этой картиной болезни накрутил. Причем он и не мог не умереть от рака, потому что его уже начало и так давно экзистенциально разрывать. Уже когда он этот фильм снимал. Но он болел другими болезнями, но все время болел. И сердцем очень болел. А когда он уехал за границу, там уже все. Там пошел полный разрыв с самим собой, который привел именно к раннему раку. Но все это он, в общем, предчувствовал в своей картине, потому что картина, естественно, получилась не о матери, а о нем. Потому что, какая мать, если есть я? Тарковский все снимал о себе любимым. В той или иной степени, уж если он снимал тем более личностную картину, то какая мать? Она его перестала интересовать уже к этому времени. И он понял, что все равно фильм выходит про него. И уже на съемках он отказался от этой идеи ее интервьюировать. Тем более, видимо, он понял и некоторую неэтичность этой идеи, этого хода. И, наверное, толком и не знал, как это сделать так, чтобы это было интересно и чтобы это нормально воспринималось. Поэтому пускай лучше буду я. И дальше он уже на всех худсоветах говорит, что да, я буду играть главную роль, все. Вот. Самое интересное, что почему, собственно говоря, героя мы не видим. А если и видим, то видим мы Тарковского, умирающего в фильме. Только Тарковского. А Смоктуновского мы не видим, потому что, видимо, он до конца не знал, кто будет озвучивать героя. Скорее всего, он все-таки оставлял это напоследок. Думаю, что все равно он очень хотел, прикидывал просто. Сам хотел, конечно, озвучить. Наверняка. Потом он тоже начал метаться, кто должен вообще озвучивать. И он хотел, чтобы Кайдановский озвучил. Это, кстати, было гораздо лучше, потому что Смоктуновский немножечко манерный, на мой взгляд. И он как бы за Смоктуновским тогда уже был шлейф Смоктуновского. Что если был режиссер Бог, это Тарковский, то актер Бог у нас был Смоктуновский. И вообще Смоктуновский было уже нарицательное слово. Кстати, и Тарковский скоро будет нарицательное слово. Что если кто-то, допустим, любительской камерой снимал какую-то жуткую трень, говорили, это Тарковский, издевательский. А если видели ужасно играющего актера, говорили, Смоктуновский. Вот, понятно, что значит издевательский. Потому что два бога образовалось у нас в середине 70-х, это Тарковский и Смоктуновский. И в советском экране уже Смоктуновский, например, был снят фронтально, сзади был белый нимб у него, борода, которая у него очень шла, и он в черном свитере на черном фоне. Не на обложке, нет, это фото, но внутри журнала было. Но очевидно, что смысл этого фото, вот все, это Бог. Вот у нас есть свой Бог Смоктуновский. Через некоторое время Бог будет еще покруче, это Тарковский. Все, третьего Бога было не дано. Вот. Ну, два бога сошлись. Ну, хорошо. Огромное количество автобиографических моментов в фильме присутствует. Например, Тарковский говорил, что вот сцена, когда отец, которого играет Янковский, приходит к ним, а он в детстве, главный герой, листает альбом там, с репродукциями да Винчи или кого-то. Вот, что это как бы вот просто один в один эта сцена была у него в жизни, у Тарковского, в детстве его. Также приехал отец и, собственно говоря, потолкался, потоптался, провел один день никому не нужный, ни детям, ни матери, жене, значит, Арсения Тарковского, Марии Вишняковой, ни ему самому, и уехал, потому что, ну, уже это было лишнее. Отношений с семьей не было никаких. И поскольку это все-таки был фильм «Исповедь», и все-таки это был фильм с четким вот этим внутренним ощущением разрыва, тоски, неудобняка, где весь 20 век превращался в болезнь. А действительно, такое количество войн, катаклизмов и просто убитых людей, и загубленных судеб, как с, скажем там, 15 или 14 года, с начала Первой мировой войны, не было нигде и никогда. Но так не принято было показывать советский 20 век. И особенно фронт. У нас же самое святое – это война. То есть, и до сих пор она самое святое у нас. А тут война показана, вот это очень не понравилось властям, как-то пацифистски. Идут какие-то люди, долго-долго-долго. Где вообще вы эту хронику откопали? Откопал. Ее нигде никогда не показывали. Идут, несут какую-то военную технику. И сейчас, если мы присмотримся, вообще, почему этой хроники нигде не было? Это штрафники. Это хроника штрафных батальонов. Вот. Где и как ее Тарковский откопал? В Госфильмофонде, по всей видимости. Но это какое-то чудо. Но она очень не понравилась. Потом мы видим какие-то голые люди, опять-таки, купаются, солдаты, голые. Вот. А это ему и было нужно, потому что здесь человек, в принципе, оголен перед 20 веком. Ой, ну ладно, со скрипом хронику оставили. Говорит, ну покажите хоть День Победы, запуск аэростата, ну какие-то такие прекрасные моменты, которые были, моменты триумфа, успеха советской власти. Аэростат он вставил, и аэростат у него неприятный, какая-то огромная бульба белая, страшноватая, запускается вверх, куда-то к Богу, да, а уже же дыхание-то Бога в фильме есть, вот это метафизическое дыхание. Почему, кстати, и над каждым кадром очень-очень долго думали, чтобы была вот эта светопись, одухотворенность, чтобы было ощущение чего-то большего, чего-то иного, чего-то трансцендентного, неземного в каждом кадре. Вот. И мы уже настроены на это восприятие. И тут как бы вот в это пространство Бога, в небо какая-то страшная огромная белая бульба запускается, какие-то маленькие человечки, там муравьишки руками размахивают под ней. Неприятно аэростатик-то вышел. А День Победы, сколько его не упрашивали, он не показал. Он не показал. Единственное, что он еще показал, это, кстати, одним из первых, это триумф Чкалова, когда Чкалов облетел Северный полюс. Вот это известные кадры, потом немеренном количестве фильмов тиражируемы, когда машина Чкаловым, Байдуковым и Беляковым едет по Москве, и все забрасывают их бумагой. Летит дикое количество бумаги. Вот. Ну, как такой триумф. А кадрик-то тоже, когда в этот контекст вписан, он неприятный какой-то. Какая-то бумага, как мертвые птицы какие-то летят, и все это забрасывается в немеренном количестве. Эти люди, едущие, забрасывают этой бумагой. Вот. И ощущение, что врежутся куда-нибудь, потому что эта бумага попадет им на лица, на лобовое стекло машин, и так далее, и так далее. Неприятные опять кадры. А это ему и нужно. А День Победы — приятные кадры. Там все плачут, радуются. Вот, кончилась война. Нет, этого не будет. Этого не будет. Все находится в состоянии агрессивно-тревожного раздражения в фильме. И это, конечно, фильм «Состояние». Оно должно передаваться зрителю постоянно. Возникает вопрос, зачем? А оно передавалось. Оно передавалось. Зачем? Ответ есть. Зритель что-то чувствовал, потому что продвинутый зритель, конечно, который воспринимал эту картину, ну, во-первых, на нее было совершенно не пробиться в Дом кино, потому что даже люди, которые пришли за 2-3 часа, они уже подходили к району, который оцепила милиция, потому что уже было немереное количество народу, куча народу пришла за 2-3 часа и стоит тут в ожидании. Поэтому, когда пришла мать Тарковского, пробиться она не могла, потому что пришла за полчаса, и ее взяли на руки и передавали вот так вот, как шар. Вот. А когда сам Тарковский пришел, он сказал, пропустите меня, пожалуйста, я режиссер фильма Тарковский. Сказали, здесь уже 7 Тарковских прошло, иди отсюда. И уже никто не знал толком, как он выглядит. Вот. Но кое-как разобрались. Вот. Но именно там приходилось продираться. Разумеется, показывали в двух залах картину. Разумеется, все действительно уже буквально висели на люстрах, все лестницы были заполнены, люди сидели чуть ли не друг у друга на головах. Но уже когда Тарковский вышел на сцену представлять картину, начался шквал аплодисментов. Дикий. Еле остановили. Так приветствовали только товарища Сталина в 1937 году.
1: Перед картиной?
0: Перед картиной. А что творилось?
1: То есть они даже не знали, о чем будет фильм?
0: Вот, вот. Но самое главное, что все, мы их сделали. Мы победили. Ничего нельзя, да? Все от этого устали. А тут прорывается такое, все говорят, что тут Тарковский, Тарковский. Вот. И шквал уже за то, что если в Доме кино показывают, очевидно, что этот фильм выпустят на экран. Не было такого, что если в Доме кино показывают, и фильм не выходит, ложится на полку. Такого не было. Значит, выпустили, все, значит, мы победили уже. Ну, а что творилось после фильма, тут ни в сказке сказать, ни пером описать, потому что, да, наверное, это было, да, это максимально похоже на финалы речей товарища Сталина в 1936-1937 году, когда выпускались пластинки «Речь товарища Сталина». На одной пластинке, на первой и второй стороне речь, а дальше еще три пластинки. А что там? Аплодисменты. И на второй аплодисменты две стороны. На третий аплодисменты две стороны. И на четвертый аплодисменты две стороны. Но вот здесь было примерно то же самое. То есть Тарковский еле остановил этот шквал аплодисментов. Ну, конечно, это было не так долго, потому что там аплодисменты после речи товарища Сталина длились больше часа. И даже, может, и два часа длились. Нет, два часа длились, около двух часов длились. Вот здесь, ну, максимум 5 минут они длились, конечно. Но очень долго. А самое главное, Дом кино не слышал таких аплодисментов. Это были такие крики, такой был ор. Но ор таких счастливых людей. Ну, конечно, далеко не все картину поняли, это понятное дело. Но то же самое было в ВГИКе. Но у всех, конечно, было ощущение, что они приобщились к чему-то очень серьезному. Но самое интересное, что такое же было ощущение у врагов Тарковского или у людей, которые его совершенно не понимали и не понимают. Ну, например, режиссер Евгений Матвеев, да, такой народные картины ставил. Он говорит, мне много не нравится, я не понимаю. И он тоже почувствовал, что неприятная интонация какая-то в картине. Он говорит, но все равно я потрясен этой картиной, потому что она меня захватила совершенно. Она захватывала. Вот вас не захватила, а вот большинство народа она захватила. Это еще, конечно, то было дорогое яичко, которое прикатилось в Христов день. Вот. Или у вас не было человека, который бы дал вам ключ к картине этой. Потому что это, кстати, предложил один из рецензентов фильма, перед тем, как его выпускать, когда давайте сделаем программки к этой картине. Вот как в театрах дают, где написано...
1: Для дураков что... объяснение.
0: Ну, конечно, да. Что... О чем это кино? Но дело в том, что Тарковский сам толком не мог сформулировать, о чем пока... И напрягался сразу, когда его спрашивали, но сформулировал все-таки. В первую очередь, благодаря случайно документально найденному эпизоду начала фильма, где
1: мальчика
0: логопед не логопед же, а экстрасенс. Экстрасенс-логопед, коих тогда уже развелось немало, ставит речь мальчику, да, заикающемуся парню.
1: Я так понимаю, это реальная съемка.
0: Это абсолютно реальная съемка. И говорили, что это Тарковский, видимо, просто с телевизора откуда-то там стянул, да? Или взял какой-то документальный фильм. Тогда было модно снимать такие документальные фильмы. Нет. Нет. Он собирал, год собирал картину, монтажные варианты. Ничего у него не получалось. Пригласил Кончаловского. Кончаловский говорит, я ничего не понял. Он говорит, ты не понял, значит, я сделаю еще непонятнее. Раздраженно, по всей видимости, сказал Тарковский. Но он и сам уже на себя раздражался. Он сам видел, что картина не складывается, что он не понимает, что он хочет сказать. Вроде неудобняк есть, но это все-таки мало. Должно быть, ну, эпизод из эпизода вытекать как-то должен в той или иной степени. Хотя Говорухин, например, посмотрев вот эту первую сборку, она была больше 2 часов. Очень было бы хорошо, кстати, вытащить эти вырезанные 15 минут. Они есть в Госфильмофонде, называются «Белый-белый день». Так, это было первое название «Зеркала». Их показывали в Доме кино в 90-е годы, а я не был и очень пожалел. Думаю, ну ладно, еще увижу. Не увидел. А интересно, очень интересно. Потому что там была какая-то сцена на ипподроме, одна из финальных, где герой говорил с другом, что за друг, какой ипподром. Любопытно. Вот, Говорухин сказал, что вот этот первый был длинный вариант, муторный такой, где они были эпизоды иначе разбросаны. Он говорит, мне гораздо больше понравилось, чем итоговый. Ну, вот и так бывает. Не знаю уж, что там было, и никто не узнает, потому что этого варианта по-любому нету. Это не вырезанные куски, а вот первая такая относительно итоговая сборка. Все было переделано. Как только Тарковский узнал, что вот есть такая врач, точнее, это был мужик, врач в каком-то городе, который исправляет вот этих вот заик, тяжелых заик. Они приехали. А времени им было дано на это мало. Врач только что провел сеанс и говорит, а я больше не могу сегодня, я просто выдохся, все. Но есть у меня ассистентка, она сделает по моей методике. И тогда был взят один из предполагаемых пациентов, потому что там к нему очереди, естественно, просто вытащен этот парень, говорит, хочешь сняться, да пожалуйста. Вот, и сняли этот кусок. И тогда все. Он говорит, причем Тарковский не знал, зачем он послал снимать этого логопеда, но что-то чувствовал. Принесли, сказали, он говорит, ну отлично, все, сегодня все ясно. Это будет начало фильма. Из полной немоты, из непонимания, рождается фраза «Я могу говорить» из заикания. И весь этот фильм, почему он так пробивал тогда? Потому что он и стал первым религиозным сеансом, он стал фильмом молитвы. Потому что именно через это ощущение, как я уже сказал, тяжелого неудобняка, который все больше и больше в тебя входит, оно постепенно становится твоей сущностью. Никуда ты от этого фильма не денешься. Он в тебя залезает, как в воронку. Тревожит для того, чтобы в конце все-таки вылиться в гармоническое прекрасное состояние. И, конечно, это люди, уже взыскующие этого Бога, но не знающие, как к нему подступиться, вообще не знающие, но чувствующие, что, видимо, там что-то есть. Отсюда возникает первый интерес к подобным логопедам, к экстрасенсам. Скоро будет еще больше. И об этом Тарковский снимет «Сталкер». Это отдельная история. Вот. Первые жалкие прорывы понимания чего-то большего, конечно, возникли тогда, когда ничего было нельзя. В начале 70-х годов. И через некоторое время фигура Бога возникнет на экране. Какая? Это будет художник. Художник с большой буквы. Этими художниками станут маленькие дети в фильмах, таких «Фантазии Веснухина», «Странные провинциальные чудаки», «Фантазии Фарятьева», «Мюнхгаузен», «Янковский», в том самом «Мюнхгаузене». Вот. Художник станет Богом, художник-творец станет синонимом творца с большой буквы. Художники будут создавать свои миры, и, наконец, будет найден ключ к времени. И после «Зеркала», после 1974 года, кинематограф у нас резко улучшится. И вообще все искусство. Стагнация эта исчезнет, которая была в начале 70-х. Вся эта серятина, ну не то, что схлынет, конечно, она останется в той или иной степени, но ее будет все меньше и меньше. Снимать так позорно, как в начале 70-х. И так позорно писать, как в толстых журналах в начале 70-х. станет уже не модно, не камильфотно, неприятно, не принято. Все захотят быть немножко богами, все захотят быть немножко творцами, все захотят быть художниками. Но первый прорыв к этому состоянию, к осознанию самого себя в мире Богом, но не с большой буквы, а с маленькой, как творца, как человек, который создает свое мировоззрение, строит мир по своему образу и подобию. Почему люди, не понимая картину, плакали? Они же не врали себе. Прорывало, пробивало. Особенно через, конечно, вот этот финал, где...

0: буквальном смысле слова он заходил так, что он начинал прорастать и колоситься и привел к новому сознанию. Поэтому это действительно великая картина. Вот ее ключ, вот ее код. И последняя очень маленькая история, которая произошла у Тарковского в каком-то городке, в каком-то Урюпинске, в каком-то там клубе любителей кино после показа «Зеркала». Все его обступили, продолжают спорить, задавать вопросы. Он отвечает, уборщица говорит: пора уходить, хватит, все, все, наговорились, что тут непонятного? Жил человек, много горести причинил и себе, и людям, и только когда умер, успокоился, ну и все, уходите. Он говорит: вот, вот, вот, Тарковский говорит, вот, к чему я стремлюсь, потому что какая-то уборщица, а тут интеллигенция, которая пытается понять и не понимает, говорит: вот, вот это и есть смысл, а вы мне сейчас какой смысл, какой смысл, вот это и есть смысл. Безусловно, и это смысл тоже. Но когда Тарковский напишет, что мое кино будет первым религиозным фильмом, в какой-то степени он действительно был прав. Фильм породил религиозное сознание в советском кино.
1: Спасибо вам, Александр, за ключик к пониманию фильма. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать

0: композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Так, ну, всем добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу сказать что огромное спасибо руководству Московского планетария, поскольку я считаю это честью, чтобы здесь выступить с лекцией. Вот. Ну, то есть я все равно чувствую какое-то отношение, как ни странно, к Московскому планетарию, потому что когда-то моя мама, будучи школьницей московской, ходила в кружок при Московском планетарии. Дело было еще в конце 40-х годов. После этого она стала профессиональным астрономом. Ну, в общем, видимо, в немалой степени поэтому я со временем стал профессиональным астрономом. Ну, то есть все на самом деле, все к планетариям как-то все равно сходится и сводится, безусловно. Так, и по поводу того, о чем сегодня пойдет речь, значит, ну вот когда мы списывались с Войной Борисовной, значит, я предложил несколько вариантов того, о чем можно было бы рассказать, вот, и Фаина Борисовна выбрала тему об астероидах, и, в общем, я понимаю, почему, видимо, потому что, ну, как я понимаю ситуацию, потому что буквально две недели тому назад посредством массовой информации, включая федеральные телевизионные каналы, пронеслась информация о том, что у нас в Иркутске, ну, точнее, значит, рядом с Байкалом, вот я из Иркутска, а Байкал находится примерно в 60 километрах от города Иркутска, так вот, что в Байкал упал метеорит. Вот, об этом говорили, об этом писали. Вот, и, значит, это как бы по следам вот этого события. Вот, ну, и поэтому я как раз хочу начать с того, что действительно событие имело место, но, конечно, все как часто это у нас бывает, это все существенно преувеличено. Но вот давайте посмотрим. На самом деле получилось так, что вот наша астрономическая обсерватория Иркутского государственного университета в октябре, 10 октября, завершила установку двух метеорных камер в так называемой Тункинской долине. Сейчас я покажу, где это там находится. Они стоят друг от друга в 58 километрах. С двух сторон, с двух точек они пытаются снимать в течение всего неба, что вообще в небе происходит. Вот. И вот буквально там прошло какое-то количество дней. 22 числа поймали болид. Это вот с одной из камер. Видите, он раздробился, так сказать, и что-то, какое-то тело идет впереди, что-то летит вслед, причем чуть-чуть отстает. Вот, и со второй камеры удалось снять, и это позволило потом с помощью имеющегося программного обеспечения посчитать, где, на какой высоте он летел, с какой скоростью, то есть практически все параметры. Ну вот смотрите, значит, вот это юг Байкала, да, Байкал уходит дальше туда, вот на северо-восток, тянется почти на 600 с лишним километров, а здесь вот в продолжении Байкала вот этот геологический разлом, это так называемая Тункинская долина, в которой сейчас очень много астрономических приборов, там стоят несколько телескопов Института солнечно-земной физики, там стоит радиотелескоп Института прикладной астрономии, вот все это где-то здесь. Здесь я не буду говорить, что очень хороший астроклимат, потому что, в общем, мест с очень хорошим астроклиматом в России как-то вообще сложно об этом говорить, вот, но он неплохой, и, по крайней мере, ясных ночей здесь, ну, больше 200, доходит иногда в отдельные годы до 250, вот это существенно лучше, чем, например, в Пулковской обсерватории. Ну вот в двух точках, вот урочище Бадары и точка Торы, вот, значит, отсюда снимали, вот здесь показан участок, на которых летящий болид был снят одновременно, и это позволило дальше посчитать, куда он шел, вот, ну и, судя по всему, он должен был упасть недалеко от берега Байкала. Ну и поскольку мы этому очень порадовались, то есть мы не тому порадовались, что он упал в Байкал, а в тому, что у нас техника заработала, и все удалось посчитать. Значит, мы об этом написали на одном из иркутских сайтов, после чего внезапно, так сказать, огромный интерес, и тут, значит, 5 телекамер и так далее, там и всякие, вот, и один из федеральных каналов говорит: огромный метеорит упал в Байкал. Значит, а дальше в нашем же сообщении говорится, ну какой огромный, ну на входе в атмосферу, ну порядка 10 сантиметров. Да, когда он раздробился там и в Байкал там что-то упало, то это вообще какие-то там, может быть, остаточки. А может быть и не долетел, может быть и не упал, но мог долететь. Вот, и поэтому, когда задают вопрос, а будете ли вы доставать его там, значит, с глубины 500 метров маленький камешек, ну, конечно, понятно, что нет. Это просто демонстрация возможностей, что называется. Я очень надеюсь, что техника будет работать, и мы наловим, значит, еще какие-то вещи. Ну, вот тоже для демонстрации возможностей можно было восстановить траекторию этого объекта, то есть это явно из пояса астероидов, то есть в Офелии он уходит на расстояние, ну, соответствующее примерно серединке пояса астероида между Марсом и Юпитером, ну, до тех пор, пока этот маленький кусочек не столкнулся с Землей. Так, ну вот, собственно, значит, если говорить о этом событии, которое, может быть, повлияло на то, что была такая вот тема выбрана для сегодняшнего, для сегодняшней встречи, вот, наверное, тут больше многое и не скажешь. Вот, тем не менее, значит, ну вот, нам сравнительно недавно говорили о конце света. Говорили, что один из вариантов конца света сводится к тому, что, может быть, что-то упадет, что-то мы с чем-то столкнемся. Вот. Ну и вообще надо сказать, что тема астероидной опасности примерно с 90-х годов, она достаточно актуальна, об этом много пишут, говорят. Вот. И оценки были самые разные вот самой проблемы. Да? То есть одна экстремальная точка зрения заключалась в том, что значит, ну, астрономы пытаются выбить у правительства денег, вот, и пугают поэтому астероидной опасностью. А на самом деле ничего подобного. И вот когда руководитель Роскосмоса, уже ушедший из жизни, генерал Поповкин, еще в ранге заместителя министра обороны, я помню его интервью, когда он однажды сказал, что мы не будем этим заниматься, это совершенно бессмысленно, потому что, может быть, 1000 лет на нас еще ничего не упадет, и зачем мы будем зря тратить народные деньги. Вот, и есть другая экстремальная точка зрения, где говорится, что вот буквально завтра или там послезавтра или через год, в общем, будет полная катастрофа. Вот. Ну, истина, как всегда, она где-то между этими крайними точками зрения. Но вот я попытаюсь вот свою, по крайней мере, точку зрения как-то показать здесь. Ну, во-первых, я хочу начать с того, что Земля, безусловно, это принципиально открытая система, как физики говорят. Смысл этого понятия заключается в том, что вот, мы обмениваемся с окружающей средой и излучением, и веществом. И, безусловно, приток вещества на нашу планету, он всегда был, и он есть, и он будет. Другое дело, что интенсивность этого притока меняется со временем. Ну, а на ранних этапах формирования нашей планеты этот фактор, то есть притока вещества, был определяющим по сравнению с любой геотектоникой, там, которой, в общем, тогда еще, наверное, ну, трудно было говорить об этом. Вот. Ну, в соответствии с той базовой моделью, которая существует на сегодняшний день, значит, я очень бегло и кратенько, просто чтобы обозначить эти вещи, скажу, что считается, что Земля, построенная из конгломерата довольно крупных тел, был период, когда считалось, что буквально из отдельных пылинок, слипающихся планеты формировались. Но сейчас считается, что был некий промежуточный этап так называемых планетеземалий, довольно крупных небесных тел. Ну вот, в общем, по некоторым оценкам, всерьез вот эти 100 миллионов лет не надо брать, но это какие-то ориентировочные сроки, по крайней мере. Вот. И из каких небесных тел? Вот между орбитами Марса и Венеры находились, судя по всему, сотни крупных тел размерами до 100 километров. Вот. Ну и постепенно, так сказать, это приводило к формированию нашей планеты. Вот. Ну и надо отметить, что, конечно, когда масса была достаточной, пошел процесс так называемой гравитационной дифференциации, то есть рассвоение. Из-за ударов температура была, видимо, достаточно высокая. Ну и в расплаве получалось, что более тяжелые частицы оседали к центру, то есть к центру масс. Ну и произошло рассвоение на железо-никелевое ядро, на более легкую мантию, совсем, так сказать, с самой минимальной плотностью. Ну, кора – это чуть позже, что называется. Вот. Ну, считается, кроме всего прочего, что если мы посмотрим на состав метеоритов, ну, прежде всего, хондритов, падающих до сих пор на поверхность Земли, то около 1% содержания вот вещества в хондритах – это так называемые летучие. То есть это вода, это газы, Вот это некоторое количество органики. Вот. Ну и в общем оценки показывают, что, вот, чего, что нападало уже на поверхность сформировавшейся Земли, этого вполне хватало, чтобы обеспечить появление и океана, и атмосферы. То есть вот по порядку величины там, в общем, достаточно близко получается, что как раз хондритами, кометами могла быть принесена и атмосфера, и вода, которая внешние оболочки нашей планеты сформировали. Вот. Ну вот каменные метеориты, здесь вот фотография там историческая, вот известный специалист по метеоритике Роман Львович Хотинок, да, возле знаменитого метеорита Царев, да, который упал в 22-м году, найден существенно больше почти, почти через полвека. Вот. То есть вот из таких, может быть, вот объектов когда-то формировалась наша планета. Вот. Ну и оценки такие, что, конечно, вот эти столкновения, они происходили, в основном все, что могло упасть, оно давно упало. То есть постепенно вычищалось вот это пространство внутренней части Солнечной системы. Вот. И за последние 4 миллиарда лет вот, толщина слоя выпавших тел, она, значит, ну, соответствует примерно полуметру. Вот. Ну, оценки такие существуют. Так, но, значит, вот последние этапы вот этих бомбардировок, которые происходили, по-видимому, вот 3 с лишним 4 миллиарда лет тому назад, на самом деле оставили следы. На Земле вот этих следов не осталось, потому что воздух, потому что вода, потому что, значит, геотектоника, потому что жизнь, в конце концов. Вот. А на безатмосферных небесных телах это мы видим очень наглядно. Вот рядом с нами находится Луна, но вот видите, как выглядит лунная поверхность. Да? То есть следы столкновений, вот. Но они налицо, и, значит, самые разные размеры этих кратеров, от буквально сантиметровых и миллиметровых, чего на Земле не может быть, да, потому что атмосфера не пропускает. А тут маленькая песчинка ударяет в лунный грунт, и крошечные кратеры, то есть все размеры, буквально, значит, от сантиметров и до десятков и даже сотен километров. Ну вот, например, море Восточное, громадный импактный бассейн, ну вот диаметр его оценивается примерно в 1500 километров, был совершенно чудовищный удар по молодой еще Луне, но поскольку там никакого выветривания фактически нет, то все это сохранилось до настоящего времени. Ну вот давайте посмотрим, как американские, будем говорить, компьютерщики попытались восстановить, как происходила, ну, не то чтобы эволюция Луны, да, речь идет о том, как эволюционировала поверхность Луны. Но вот перед вами молодая Луна, она еще горячая, вот, постепенно, так сказать, застывает раскаленная корка. Вот, и мы видим о том, что происходит дальше. Ну вот, конечно, когда звучат звуки ударов в космосе, да, то есть что в фильмах, в планетариях, что где, ну, мне всегда кажется, что в абсолютной тишине это гораздо более впечатляюще на самом деле, то есть можно было эти звуки не запускать, но это вот старая традиция. Вот, и получается, что вот эта бомбардировка приводит к появлению громадного количества выброшенного вещества, которое, видите, выкидывается в космос, падает обратно на лунную поверхность. Какая-то часть, наверное, достигает второй космической скорости и уходит в далекий космос, может быть, попадает на другие планеты со временем. Но, во всяком случае, вот что-то такое происходило. Надо иметь в виду следующее, что с Землей происходило то же самое. Земля рядом, в Землю попасть больше, мишень крупнее, да. Ну и вот потом мы видим, как постепенно начинают затвердевать огромные поверхности расплавленного лавы, и образуются так называемые лунные моря, которые мы до сих пор видим на лунной поверхности. Вот. Ну, планетологи, специалисты по космогонии говорят, что были еще промежуточная бомбардировка. Ну, то есть все это не прекратилось тогда, но все это продолжалось и в какой-то степени в ослабленном виде, может быть, продолжается и сейчас. Ну вот давайте посмотрим на другие небесные тела, просто для того, чтобы почувствовать, что было когда-то вот в начале существования Солнечной системы. Самая близкая к Солнцу планета – Меркурий. Съемки с космического аппарата «Мессенджер» американского. Вот, мы видим, что, ну, в общем, даже специалисты иногда, если им показать лунные и меркурианские кратеры, не всякие отличаются. звучит на самом деле, потому что морфология фактически та же самая. Видите, вещество от страшных ударов разбрасывалось на громадные расстояния, буквально на сотни километров. Вот эти светлые лучи, это у наиболее молодых кратеров, которые еще не загорели от солнечной радиации, например. То есть они достаточно контрастные и видны, хотя происходило это достаточно давно. Уходим подальше от Солнца, Марс. Несмотря на то, что там есть атмосфера, она, конечно, слабенькая, хиленькая, в кавычках говоря, но, тем не менее, значит, там есть огромное количество ударных кратеров. Ну, вот, например, огромный импактный бассейн Хеллас, Эллада, глубиной почти 8 километров. Вот если представить себе, что вы летите на самолете и смотрите в иллюминатор, вот высота, значит, вот сопоставимая с глубиной этого бассейна. Диаметр почти 1500 километров, то есть это означает, что Марсу тоже когда-то досталось изрядно. Ну вот один из древних кратеров на Марсе, снимок сделан с спутника Марса, это европейский аппарат Марс-Экспресс. Видите, частично разрушенный вал кратера, значит, здесь все запылено, видимо, ледник, скорее всего, там находится. Ну и вот такой вот. Вот я хочу попросить вас запомнить вот этот вид, и буквально минут через 5 или через 7, значит, я напомню, зачем это надо было сделать. Спутники Марса, да, рядом с Марсом, все далеко, и мы видим, что следы метеоритных бомбардировок мы видим даже на маленьких небесных телах. Попасть в маленькое небесное тело гораздо сложнее, чем в большое, но это говорит о том, что вот плотность бомбардировки там проинтегрирована и по времени, и по пространству, она была достаточно высокой. Недавний снимок. Карликовая планета Церера. Да, то есть находящаяся в поясе астероидов, в главном поясе астероидов, но тоже места живого нет. То есть мы видим кратеры, кратеры и кратеры. Значит, двигаемся дальше, уходим к Юпитеру. И на тех спутниках, которые можно было рассмотреть, огромный спутник Каллисто размерами с Меркурий фактически. Значит, мы видим вот эти белые крапинки. Это что такое? Это следы тоже древних бомбардировок. В темном, потемневшем, значит, это вот все лед на самом деле. И вот в этом льду мы видим вот такие белые крапины вот этих бомбардировок. И совершенно беспрецедентный, огромный импактный бассейн Волгалла на Каллисто. Видите, то есть вот концентрические трещины в ледяной оболочке побежали таким образом после удара вот куда-то сюда. Тоже диаметр вот этой зоны, значит, от 1500 до 2000 километров. То есть удары были, конечно, чрезвычайно сильные. Двигаемся дальше. Уходим к Сатурну и обнаруживаем, что там на спутниках, по сути говоря, то же самое. Были комментарии по поводу спутника Мимас, что вообще не очень понятно, как он сохранился после такого удара, потому что диаметр кратера, он называется Гершель, этот кратер, он сопоставим по размерам с радиусом самого спутника, то есть вообще его могло разбить, на отдельные куски. Ну, еще парочка замечательных спутников Сатурна, съемки с космического аппарата Каллисто, да, это Пандора, это не та Пандора, которая в фильме про «Аватар». Мы видим там кратеры, но все покрыто слоем пыли. Вот. А это очень, экзотическая форма кратеров на Гиперионе. Там, отдельно можно разговаривать, почему так вот получилось на Гиперионе и почему не получилось на других. Вот. Спутник Епет, спутник Феба, видите, с молодыми, видимо, кратерами, с резкими очертаниями. То есть бомбардировки, столкновения были в огромном количестве и там. Так, теперь, значит, со всеми планетами мы наблюдаем вот это. Если мы посмотрим на главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, вот, есть небольшое пока что на сегодняшний день количество снимков некоторых астероидов, снятых с близкого расстояния. Это самый первый снимок, полученный одним из космических аппаратов «Гаспро», названный в честь маленького поселочка в Крыму, кстати говоря, крымские астрономы назвали. Вот. И это вот первый снимок тоже. Даже небольшой астероид покрыт следами метеоритных бомбардировок. 34-километровая глыба Эроса покрыта ударами. Лютеция покрыта следами ударов. Кометы. Вот, казалось бы, уж попасть в комету, там, значит, достаточно сложно, это небольшие объекты по космическим меркам. Характерный размер кометы – это, ну, порядка там 5, 10, может быть, 15 километров. Но вот даже на комете Темпеля мы видим следы, так сказать, вот, бомбардировок. И даже на знаменитой комете Чурюмова-Герасименко, которая сейчас продолжает исследоваться аппаратом Розетта, значит, ну, вот, например, видите, кратер здесь, и вообще, так сказать, кратеров здесь тоже достаточно много. То есть я подвожу к мысли о том, что, в общем, столкновения претерпевали фактически все небесные тела. Вот. Ну и, естественно, вопрос, падали ли небесные тела на Землю. Но вот после такого введения, наверное, понятно, что иначе и быть не могло. И вот на карте, где показаны так называемые звездные раны или астроблемы, ну вот здесь вот показано распределение по поверхности этих следов метеоритных бомбардировок, конечно, гораздо более поздних. Вот. Их возраст уже не миллиарды лет, это в лучшем случае там десятки, может быть, миллионов лет, ну или многие десятки миллионов лет, но не старше. Вот. Ну и обычно, когда, значит, смотришь на эту карту, задается вопрос, а вот почему так получилось, что те, кто бросались камнями по нашей планете, вот как-то предпочитали попадать, скажем, вот в Северную Америку, предпочитали попадать в, скажем, Европу, но как-то вот старались не кидать в Восточную Евразию, там, значит, в северную часть Южной Америки и так далее. Вот. Ну, обычно даются самые разные ответы, но обязательно кто-то, даже из школьников, догадывается, что дело не в том, значит, что куда-то больше попадало, а просто здесь больше нашли. Здесь плотность населения выше, исследовано больше, а здесь, если искать дальше, можно найти еще и еще, просто еще не найдено. Точно так же, как внутри в океане, видите, мы фактически не видим никаких кратеров, нет сомнения, что там огромное количество кратеров, ушедших уже под осадочные породы, лежащие где-то под этими нагромождениями. Но вот если даже на российскую территорию посмотреть, тоже это не значит, что в восточной части меньше, просто надо искать дальше и найдем больше. Но вот в европейской части кажется, что побольше было ударов. И здесь я выделяю, пожалуй, самый крупный кратер. Вот это знаменитая Попегайская астроблема или Попегайский кратер диаметром почти 100 километров. Это север Сибири. Но вот некоторые крупные метеоритные кратеры здесь показаны. Это снимок из космоса Попегайской астроблемы. Вот. Но вот, если вернуться к европейской части, мы видим здесь, что, значит, вот какие-то возрасты характерные, но почти 2,5 миллиарда лет, 700 миллионов лет. Вот тут молодой кратер Карлинский, 10 миллионов лет, ближе всего к Москве изо всех, насколько я понимаю. Но, в общем, мы смотрим на это с интересом, ну и говорим, но это все было в прошлом, да, то есть это было давно, это были миллионы лет, ну, наверное, не страшно, ну и ладно. Как это выглядит? Вот если посмотреть на некоторые результаты съемок из космоса, ну вот Курайская астроблема из на Алтае, то есть вот на систему хребтов наложена вот такая кольцевая структура. Вот. Это вот кратер Мьёлнир, это данные с радара. Это на дне моря, вблизи Норвегии. Тут, конечно, сильно искажены все масштабы, но вот характерная кольцевая структура с горкой посерединке на дне моря, значит, здесь просматривается. Ну и оказывается, вот на сегодняшний день вот таких кратерных структур обнаружено достаточно большое количество. Я должен оговориться, что вообще в геологии кольцевые структуры часто связаны с неметеоритными, с неметеоритным происхождением, то есть есть другие причины, есть и вулканические, так сказать, и не только вулканические. Это вот речь идет о тех, которые отождествлены 100% как следы падений крупных небесных тел. Видите, кольцевой вал и, ну, то, что мы видим. Так, и вот возвращаясь к Попегайской астроблеме, вот известный геолог, профессор Вишневский, работающий в Новосибирске, обратил внимание на то, что некие месторождения технических алмазов, мелких, из которых, конечно, невозможно сделать какие-то украшения, вот они тяготеют вот к области Попегайского кратера. Вот, и объяснение он дает, он, Вишневский, дает такое, что, конечно, совершенно чудовищные давления Вот, они могли привести к преобразованию углеродистых каких-то соединений в грунте, вот, превратить их в маленькие алмазы. Вот она, Побегайская котловина. И вот теперь я хочу попросить вспомнить картинку с марсианским кратером. Ну, то есть вот... По сути, то же самое. Разница только в том, что здесь жидкая вода, что здесь есть растительность. Вот. А по сути говоря, это вот сохранившийся примерно за 36 миллионов лет кольцевой вал вот гигантской вот этой котловины. И геологи, исследуя породы, которые здесь были отобраны, они показывают, что все они претерпели совершенно чудовищные давления, они, так сказать, прошли через степень определенной трансформации. Вот, то есть это, безусловно, ну, сомнений нет, что это все след падения. Вот, примерно 36 миллионов лет тому назад. Так, ну, кроме всего прочего, надо, конечно, сказать о, наверное, самом знаменитом кратере, который исследовался с конца 70-х годов, и геолог Луис Альварес, значит, впервые, по сути говоря, показал, что, скорее всего, это метеоритный кратер. Вот, и вот, вот он где находится, но давайте посмотрим. То есть тут даже двойная кольцевая структура прослеживается. Часть находится на территории полуострова Юкатан здесь, а часть находится на дне Мексиканского залива. Вот. Ну и, судя по всему, это вот, вот как-то вот что-то было вот такое подобное. Да? Значит, вот Чиксулуп – это селение, которое ближе всего к центру геометрическому вот этого кольцевого вала от кратера. Вот это вот тоже радарные съемки. Тут, конечно, тоже по высоте сильно изменены масштабы. Вот, породы, которые претерпели огромные давления в результате падения астероида. Вот, ну и восстановление того, что могло там произойти, оно приводит к выводам, что вообще говоря, это была действительно глобального характера катастрофа, поскольку ну, вот, диаметр кратера 180 километров. То есть считается, что это примерно 10-километровый астероид ударил по Земле. Цунами до 2 километров расчеты показывают. Представьте себе волну высотой в 2 километра. Я хочу напомнить, что вот когда мы видели на экранах телевидения значит, цунами в Японии, которая разрушила атомную станцию Фукусима, там высота волны была порядка 8-10 метров. Вот. Здесь речь идет о километрах. Безусловно, пожары на гигантских территориях, безусловно, глобальные пылевые тучи. Вот. И как следствие глобальных пылевых туч, это похолодание на всей Земле, поскольку ну, это эффект того, что было рассчитано еще в 80-е годы, ядерной зимы. Если взорвать все, так сказать, ядерные запасы на Земле, то мы получим огромное количество аэрозолей, пыли в атмосфере, которые перекроют путь солнечным лучам, и температура тогда должна упасть на десятки градусов. Ненадолго. То есть эта пыль потом, конечно, осядет, там разные оценки, недели или месяцы, но за это время должны замерзнуть водоемы, вымерзнуть растительность, значит, чудовищные удары по популяциям самых разнообразных животных. Вот. Ну, то есть действительно экологическая катастрофа по всей Земле. Плюс ко всему, похоже, что в этом месте еще были месторождения серы, которые были вынесены взрывом в атмосферу, и сернокислотные дожди, в общем, практически по всей Земле. Все это было 65 миллионов лет тому назад, то есть датировки достаточно точные сейчас научились делать. Вот. Ну и делается вывод, я не очень согласен, я не биолог, мне трудно оценивать, но я думаю, что это, в общем, преувеличение, но во всяком случае есть специалисты, которые оценивают, что до 95% биосферы тогда погибло. Вот. Ну, с оговорками, что это, так сказать, вот, есть такая точка зрения. Так будем говорить. Так, ну и вот есть, я думаю, очень хорошо известная точка зрения о том, что именно этот удар привел к уходу с поверхности Земли динозавров. Это тоже, будем так говорить, ну, превалирующая на сегодняшний день точка зрения, с которой на самом деле не все согласны. Утверждается, что динозавры, конечно, вымирали не одномоментно, что этот процесс продолжался достаточно долго, в геологических и космологических шкалах времени. Вот. Ну, это могло как-то добавить, подстегнуть. Вот. Но, во всяком случае, такая точка зрения есть, что это примерно тогда и было. Примерно 65 миллионов лет тому назад. Ну, вот кусочек из фильма BBC, вот, который иллюстрирует. Вот здесь показано, что два астероида столкнулись, после чего один потерял, ну, вернее, изменил направление движения. Это не обязательно. То есть он мог совсем ни с чем не сталкиваться, он мог просто двигаться по своей орбите. Ну, и вот так могло получиться, что он столкнулся бы с Землей. Ну, вот, значит, специалисты BBC воспроизводят, визуализируют эту картинку так. Вот, значит, мимо Луны пролетает 10-километровая глыба и летит к Земле, по которой ходят динозавры. Ну, вот наступает их последний день. То есть вот эта глыба падает. Вот, и на этом все заканчивается. Так, значит, и, естественно, нас очень беспокоит вопрос о том, возможно ли повторение такой катастрофы. Ну вот давайте посмотрим. Значит, надо посмотреть, да, значит, я должен оговориться, что здесь я показываю некоторое количество слайдов, которые позаимствованы из одного из докладов член-корреспондента Российской академии наук Бориса Михайловича Шустова. Вот, директора Института астрономии РАН, значит, одного из крупных специалистов в области как раз астероидной опасности. Вот несколько слайдов там взято из его презентации. Вот, ну вот смотрите, значит, это астероиды, их очень много. Они открываются ежедневно, значит, были оценки, что всего их около миллиона штук. Сейчас, по-моему, за 700 тысяч их известно, наверное, даже больше. Вот. Но вот те, которые покрашены зелененьким цветом, они для нас безопасны. Они никогда не подходят к орбите Земли. А орбита Земли показана вот этим белым кружочком. А вот те, которые красным показаны, это те астероиды, которые хотя бы иногда они сближаются с Землей. Вот. Ну вот здесь есть некая классификация. Существуют объекты, сближающиеся с Землей. Вот, значит, орбиты, которые подходят примерно на 1,3 астрономических единицы к нашей орбите, да, то есть это вот такие объекты. Одна астрономическая единица, примерно 150 миллионов километров, среднее расстояние от Солнца до Земли. Потенциально опасные объекты, ну, они подходят, минимальное расстояние примерно 7,5 миллионов километров. Значит, вот до этого. И угрожающие, которые действительно имеют некую заметную вероятность столкновения с Землей. Ну вот, давайте посмотрим. На сегодняшний день, на 12 ноября 2015 года, известно астероидов, сближающихся с Землей, 13223. В том числе диаметр больше 1 километра, крупные объекты, таких 876. Уже завтра их будет больше, потому что, я это еще раз повторю потом, значит, каждый день открывается их в среднем, значит, ну, 4 штуки. Из вот этого раздела, то есть из тех, которые сближаются с Землей. Вот, ну, давайте посмотрим на то, что вообще бывает, сближается с Землей, то есть пылинки, метеороиды, ну, грубо размером с булыжник, скажем, да, значит, ну, и дальше разные размеры, и вот что может происходить. Вот если начать с пылинок, пылинки, конечно, безопасны, но, тем не менее, значит, для полноты надо их упомянуть. Оказывается, существует целое пылевое облако в Солнечной системе. Вот тут Солнце, это орбита Земли, ну, вот оно вот такое чечевицеобразное, доходит достаточно далеко за орбиту Земли. Вот. Но, в общем, несколько пылинок в кубическом километре. Понятно, что это вещество как-то, может быть, с Землей и сталкивается, но это, по крайней мере, безопасно. Значит, основными источниками пыли в Солнечной системе являются кометы. Это вот основные запылители Солнечной системы. Ну, вот несколько комет, красивых комет последних лет. Значит, ну вот это знаменитая комета Хейла-Боппа, 1997 год, показываю. Метеороиды. То есть это покрупнее, это уже миллиметры, сантиметры, значит, может быть, до полуметра. Вот, ну вот, например, значит, оп, пролетела частичка, сгорела, и медленно-медленно гаснет вот этот самый след. Вот. Вот еще, скажем, такая частичка. Вот такие вещи наблюдаются всюду и всегда. То есть постоянно с мелкими частичками сталкивается наша Земля в своем полете вокруг Солнца. Это не маленькая частичка, это европейский грузовой космический корабль «Жюль Верн», отстыковавшийся от Международной космической станции. Значит, это вот последние секунды его существования. Он сгорает над Тихим океаном. Вот. Когда мы пролетаем через потоки целые вот этих частиц, через раи этих частиц, мы видим достаточно много то, что мы называем звездными дождями. Бывают экзотические случаи. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, случайно сфотографировали это озеро в Швейцарии. Вот летит небесное тело. Значит, и, судя по всему, оно, значит, летело практически параллельно поверхности Земли, отрикошетировало и, скорее всего, ушло дальше в космос. Вот, то есть такие случаи, в принципе, возможны, редко бывают. Но замечательный, красивый болид – это снимок болидной сети в Оклахоме, Соединенные Штаты Америки. Но давайте посмотрим. Тут все сгорает начисто, до Земли ничего не долетает. Вот. Если размеры вот такие, от полуметра до 30 метров, вот, ну вот, например, в Намибии, где упал, там и лежит почти 60 тонн знаменитый железный метеорит Гоба. Ну вот это достояние Намибии, сделали вокруг вот такие ступенечки, приводят сюда туристов. Наш знаменитый железный метеорит Сихотэ-Алиньский, 1947 год. Здесь в планетарии есть образцы, и большие образцы этого метеорита. Их очень много на самом деле. Да, то есть это вот маленький кусочек, который у нас в Иркутске есть. Значит, у нас есть и побольше, вот, есть и такие глыбы, скажем, да, то есть в разных музеях и разных планетариях. Но вот где-то несколько лет тому назад к нам в обсерваторию Иркутского университета приехал некий господин с Дальнего Востока, который занимается бизнесом, связанным с подъемом и продажей кусочков Сихотэ-Алиньского метеорита. До сих пор. Он говорил, что в 2000 году с помощью металлоискателей они поднимали в день до ведра обломков Сихотэ-Алиньского метеорита. Это позволяет предположить, что вот те оценки, которые есть в энциклопедиях, значит, и так далее, там писали у нас еще Воронцов-Вельминов, писал, что 27 тонн примерно, это вот классическая цифра. Я думаю, что можно увеличить, ну, прошу прощения, в полтора или в два раза точно, во всяком случае. Там еще много всего. Недавно, сравнительно, 90-90 год, метеорит Стерлитамак, скажем, вот такой. Так. Ну вот примеры недавние совсем из нашей Иркутской области, вот Осинский район нашей Иркутской области, вспышка, мощный удар, и 14-летний школьник успел сделать вот такой снимок с помощью мобильного телефона. То есть вот, ну, оценки такие, что это падало, было мощное сотрясение. Вот, к сожалению, с одной точки, поэтому воспроизвести, где там в тайге искать, это фактически невозможно. Но, наверное, на входе в атмосферу около метра, по крайней мере, было. И вот довольно странные съемки, которые выполнены на мобильном телефоне лесозаготовителями. То есть это через пару минут после пролета вот этого болида какие-то светящиеся облачка, которые постепенно вот тут за полторы минуты смещаются направо, туда вот, значит, за эту ветку. Вот. При этом, ну, если бы тут был звук, то мы бы слышали, как лесозаготовители, так сказать, активно обсуждают, что они там видят, во всяком случае. Да, ну тут можно предположить, конечно, что вот впрыснутое вещество, там конденсат, может быть, капелек воды, ну тут можно придумывать, что это могло быть, но вот во всяком случае это было. Значит, Витимский болид, который наблюдался в ночь на 25 сентября 2002 года, я участвовал в трех экспедициях на место падения, это север Иркутской области, северная тайга. Вот, летом потом мы, значит, были здесь вместе с специалистами из комитета по метеоритам, значит, ездили, то есть обнаружили, что, ну, все охотники говорили, что вот ударная волна, видимо, вот пообломала верхушки здоровых деревьев, вот, что это вот было именно тогда, ни раньше, ни позже, не было ураганов, не было там, так сказать, снег, вот на таких деревьях он не держится, он скатывается вниз, вот. Ну или вот, представляете себе, сломанное, вот попробуйте отломать у живой елки верхушку, скажем, да, то есть тут единственные какие-то версии были, что очень сильно ударная волна встряхнула деревья, эффект хлыста, ну, где-то сломалось, где-то не сломалось, что называется. Вот. Ну и в дальнейшем там вот апрельская экспедиция 2003 года, она позволила, видите, там получилось так, что болид прошел в сентябре, на верхушках гор там уже был снежок совсем немножко, а буквально через несколько дней все завалило снегом, там, значит, ну, к весне уже было по 2, по 1.5 метра. И поэтому идея найти вещество этого метеорита, распыленное, скажем, из газа, из дымно-пылевого следа этого болида, то есть надо было найти снег вот снизу, вот если оно туда опали, эти частички, дальше этот снег можно было растопить, прогнать, значит, воду через фильтры, на фильтрах могли остаться частицы. Значит, я считаю, что, в общем, фантастическое везение, потому что такие частицы найдены были. Вот это электронные фотографии космических частиц. Был выполнен в Институте геохимии у нас в Иркутске анализ. Ну, показали, что это типичный хондрит, каменный метеорит. Вот в докладах Академии наук, значит, эта публикация у нас была по этому поводу. Я просто хочу обратить внимание на следующее. Вот смотрите, этот болид зафиксировали на высоте 62 километра, американский спутник. Вот, который, конечно, он должен был следить за запусками баллистических ракет, значит, но вот он зафиксировал вот это, потерял его на высоте 30 километров, и дальше по двум точкам можно было воспроизвести траекторию, что позволило, собственно, вот, знать, где можно было искать, находиться. Вот. А дальше были приведены оценки мощности, вернее, энергии, которая выделилась в результате падения этого метеорита. Так вот, оценки тут и наши, и сделанные в Институте динамики геосфер в Московском, они показали, что это примерно 2300 тонн тротила эквивалент. Да? То есть, когда мы слышим о каких-то терактах, когда взорвали там килограмм тротила, говорят, что это очень мощный заряд на самом деле. Вот представьте себе 2300 тонн тротила. То есть это, по сути, ну, это эквивалент ядерного взрыва, там, тактического ядерного заряда. Вот. Спасает только то, что эта энергия выделяется не в один момент и не в одном месте. То есть она выделяется по мере сгорания и разрушения болида, ну, в данном случае на протяжении 50 километров на высоту от 60 до 30 километров. Потом пришла ударная волна, там действительно и стекла повыбивало где-то, и, значит, видите, деревья поломало. Вот. Но это было вот такое грозное предупреждение о том, что такие вещи, вообще говоря, бывают. Вот. Ну а дальше, конечно, Челябинск, да, то есть это то, что мы все видели, это то, что показывали неоднократно, значит, уникальные съемки, которые были выполнены с достаточно хорошим качеством, с видеорегистраторов, вот, то есть совершенно что-то фантастическое. Значит, современные оценки таковы, то есть размер тела, вошедшего в атмосферу, составлял примерно 19 метров, при общей массе порядка 10 тысяч тонн, и при скорости на входе в атмосферу около 17 километров в секунду. Очень повезло Челябинску на самом деле. Вот, повезло в том смысле, что болид прошел все-таки в стороне. Ударная волна, которая пришла с высоты примерно там через 3-4-5 минут после этого пролета, вот, она повыбивала стекла, как вы знаете, там около миллиарда рублей – это общий ущерб. Около 1500 людей обратились в поликлиники с порезами. И то, что никому не перебило там артерию, скажем, не кончилось это все смертельным исходом, это просто чудо, что называется. То есть вот совершенно, вот, поскольку очень много данных получилось, да, то есть сейчас все воспроизведено в деталях. То есть траектория падения, скорость, как он дробился, как там все эти процессы шли. То есть уже несколько толстых книг вышло, научных работ, посвященных Челябинскому метеориту. Ну, вот видите, вот такой ущерб. Значит, кирпичная стенка, которая упала, вот мне коллега из Челябинска рассказал, что чудом осталось, так сказать, вот это падение стены не привело к гибели людей. Стена была, конечно, старая, никудышная. Ее надо было сносить, и ее собирались сносить. И люди там работали рядом, и утром отключили электроэнергию. Ну и, значит, рабочие пошли просто там пить чай, потому что света нет, и все, проходит 10 минут, значит, и все это падает. То есть они были бы совсем рядом. Ну, то есть вот иногда вот такие случайности просто работают. Это вот снимок из космоса. Вот видите, он идет вот тут, Челябинск, а дальше на трассе, на продолжении трассы находится маленький городок Чебаркуль на берегу одноименного озера. Вот. Ну вот и огромное количество мелких кусочков. То есть эта каменная глыба дробилась на огромной высоте. И дальше летел уже рой, который разлетался в разные стороны. И вот посмотрите, как это вот получается. Значит, вот снег. Значит, в снег втыкаются маленькие, размерами там сантиметр, буквально каменные обгоревшие кусочки. Дырочка в снегу видна. Понятно, что горячий кусочек падает в снег, значит, снег тает тут же, но он очень скоро замерзает, и получается ледышка. Вот и как грибы. Вот огромное количество людей вышло в эти поля собирать метеоритики вот в этом снежном. Вот, все, нашелся метеорит в чашечку. Вот. Посмотрите, значит, вот изначально вот такие это ледышки, по сути говоря, да, то есть снег растаял, и снег снова замерз. Получалась ледышка, и там как муха в янтаре, да, то есть получается метеорит, и вот такой кусочек, растворенный в стакане, да, снега, то есть это вода, вот содержащая магнитик в руке, и видите, вот магнитные фракции, они всплыли, и примагнитились вот к этому магниту. То есть вот, несмотря на то, что каменный метеорит, но железо там всегда присутствует. Чуть больше, чуть меньше, оно обязательно есть. И вот немыслимое количество вот таких кусочков. Ну вот сейчас они, я так понимаю, и продаются в интернете. Вот и здесь в коллекции Московского планетария мне сегодня показали, что, конечно, тоже представлен метеорит Челябинск. Есть кусочки побольше, но, конечно, все ожидали, что же, чем же дело кончится со знаменитой полыньей в озере Чебаркуль, потому что вот эта круглая полынья, да, значит, туда сразу же, буквально там через несколько дней опустили водолазов, но ил, значит, ничего не видно, там все взбаламучено, то есть они как опустились, так и поднялись, ничего не нашли. И в результате потом все-таки примерно через полгода, вот видите, были специальные работы проведены, и вот большой кусок весом более 650 килограмм был поднят со дна озера Чебаркуль, и вот, значит, в музее в Челябинске он сейчас присутствует. Вот он такой. Это вот знаменитый след падения, инверсионный след от челябинского метеорита. Так, ну давайте, значит, несколько слов еще дальше, а если больше? Вот. Но Тунгусское событие считается более мощным. То есть, ну, классическая парадигма здесь, что это маленький кусок кометы размерами там от 30 до 50 метров. Видимо, просто он весь испарился в результате взрыва в атмосфере. Высоты тоже разные приводятся, там от 8 до 10-12 километров. Вот, он превратился в клуб водяного пара, поэтому, судя по всему, так и не нашли ни одного кусочка. Хотя тщательнейшие исследования этой области проводились на протяжении ряда лет. Леонид Алексеевич Кулик, знаменитый исследователь Тунгусского космического тела в довоенные времена, да, значит, умерший в плену у немцев в 1942 году. Но вот этот вид кратера там нет на самом деле. Да, то есть обычно считается, что там кратер, никакого кратера нет. Это вид из космоса, но это вид вот современный. То есть вот эти поваленные деревья на площади почти в 2000 квадратных километров, то есть они еще лежат, они уже, конечно, почти сгнили, прошел век, но кое-что еще осталось. Ну, есть предположение, то есть итальянские специалисты считают, что вот маленькое озеро Чеко, вот, может быть, образовалась у него такая форма, характерная профиль, как коническая, то есть в этих местах так не бывает. Обычно там большой слой ила, плоские достаточно дно, а тут, видите, до 50 метров почти глубина, то есть предполагается, что, может быть, кусок какой-то туда упал, но если это кусок кометы, то, скорее всего, это был кусок льда, и, в общем, там бурить, скорее всего, тоже бесполезно, хотя еще не пытались. Значит, событие, которое было 50 тысяч лет назад, в скалистых грунтах Аризоны до сих пор сохранился знаменитый Аризонский кратер. Диаметр его почти 1 200 км, глубина 170 метров. Но вот считается, что это порядка 20 миллионов тонн тротила. Это тротиловый эквивалент вот этого удара. Выглядит это вот так. Это тоже, конечно, памятник природы. Сюда водят туристов. Вот такой след от страшного удара, который был 50 тысяч лет тому назад. Вот. Ну, Значит, у нас нет примеров, когда падало что-то, и к счастью, да, значит, более 100 метров. Но вот давайте посмотрим маленький кусочек тоже из фильма BBC. Значит, кинематографисты BBC почему-то решили уничтожить Берлин. Значит, Берлин тут уже фактически весь эвакуирован, вот уходит последний поезд, отдельные фрагменты астероида падают на уже опустевший город, вот, ну и нам должны показать, как из туч появится там почти 300-метровая глыба, вот, значит, вот так это может произойти, если что, ага. Вот это вот если первые сотни метров, что называется. Да? Если больше километра, ну, на самом деле расчеты, значит, я приводить не буду. Вот они, есть толстые книги уже на сегодняшний день, где приведены расчеты потенциального ущерба. Но тоже вот некая картинка. Представьте себе, что небесное тело падает в океан, скажем, да, или да, даже на сушу, неважно. Но огромное количество поражающих факторов, очень серьезных, во многом повторяются то, что вот мы здесь смотрели по поводу Чиксулупского события. Тоже маленький кусочек из фильма BBC, очень плохо нарисованного, кстати. Смотрите, значит, вот как идет, на этот раз по Нью-Йорку почему-то идет цунами. Вот высота этой волны тут порядка 10 метров. Вот, гораздо меньше, это не километры. Но вот видите, вот видно, что, ну, можно было потщательнее нарисовать, как распространяется волна. Но, тем не менее, это тоже впечатляюще. Это к вопросу о том, что могло бы быть, значит, если что-то бы упало в океан. Вот бежит волна. Вот из окна офиса видно, как волна проходит. Вон автомобиль проплывает за окном. Вот, ну вот как-то так. Так, ну если говорить о 10 километрах, то тут вообще говорить не о чем. То есть это глобальная катастрофа, это повторение того, что было 65 миллионов лет тому назад. Значит, насколько часты такие столкновения? Понятно, что даже оценки вероятности, они не так важны, потому что это может быть и часто, и редко. Вот, ну вот давайте посмотрим. Посмотрим на Юпитер. Значит, 1994 год, значит, фрагменты кометы Шумейкера-Плеви-9 один за другим, это вот снимок с космического телескопа Хаббла, гравитация Юпитера раздробила ядро кометы на 22 фрагмента, каждый размером примерно по километру, и вот такой цепочкой они летят все, и они должны падать на Юпитер, ну, в течение недели примерно. Вся Земля ощетинилась телескопами, все наблюдали, но проблема в том, что эти куски кометы падали с обратной стороны. Но Юпитер очень быстро вращается вокруг своей оси, и поэтому место падения, оно поворачивается уже к Земле примерно минут через 15 после того, как это произошло. И поэтому наблюдались тогда гигантские там огненные шары, которые вспучивались в атмосфере Юпитера, характерные размеры там многие сотни километров. Вот. И потом, если посмотреть на снимки Юпитера в инфракрасном диапазоне, это обсерватория Кека, телескоп Кека, значит, на Гавайях, мы видим вот такие яркие следы, это яркие пятна в атмосфере, которые по температуре существенно отличаются от окружающего фона. Телескоп Хаббла, посмотрите, 16 июля 1994 года, вот такая блямба темная, прошу прощения за жаргон, имеет размеры, сопоставимые с размерами земного шара в атмосфере Юпитер. Значит, 23 июля движение в атмосфере, ветры все это разносят постепенно. 30 июля и к августу все это постепенно, так сказать, диссипировало. Да, то есть, ну вот понятно, что вот такая бомбардировка, ну она привела бы к гибели вообще всего на Земле. Тут сомнений никаких нет. Вот. И еще раз о Юпитере. 2009 год. Австралийский наблюдатель, любитель астрономии, смотрит на Юпитер в маленький телескоп и обнаруживает там какое-то странное темное пятно. Ну вот он об этом сообщает, туда наводятся немедленно крупные телескопы, и обнаруживается такое пятно. Судя по всему, да, там упал астероид, этого не заметили. Вот, и следы, так сказать, вот расплывающегося вот этого пятна в атмосфере потом наблюдали уже на больших телескопах. 94-й год, 2009-й год. Это к вопросу о частоте. Но надо иметь в виду, что речь идет о Юпитере. Это совсем так сказать, это далеко, это близко от пояса астероидов, и там немножко другой климат в этом смысле, но тем не менее. Вот давайте посмотрим. Значит, вот синенький график – это общее количество проходящих близко от Земли астероидов, вот открытых по годам. Это нарастающая сумма, сколько всего известно. Красный график – это крупные объекты из них, больше километра. Ну вот смотрите, до 90-х годов фактически вот эти линии шли одновременно, потому что мы просто не умели обнаруживать маленькие небесные тела. Крупные обнаруживались, а всякая мелочь, так сказать, мы ее просто не видели. И вот когда новая техника появилась, посмотрите, что пошло. То есть вот эта кривая лезет вверх. Значит, ну, с одной стороны, больше 13 тысяч на сегодняшний день. То есть, конечно, вот красная кривая близится к насыщению, создается впечатление, что уже почти все астероиды больше километра в размерах, которые подходят иногда хотя бы близко к земной орбите, мы о них уже все знаем. Ну или почти, то есть еще несколько откроем и, наверное, больше, то есть частота этих открытий уменьшается. А вот эта линия, она лезет вверх и никаких, так сказать, признаков, что останавливаться не будет. Вот. Но это вот разным цветом показано количество астероидов разными системами телескопов, вот система там, допустим, Линиар, система Панстар недавно заработала, ну вот видите, она открывает все больше и больше, американская система Каталина, ну вот достаточно много, то есть вот сколько их открывается.

0: А почему не я, во-первых, вот Челябинский метеорит никто не смог заметить, потому что он шел со стороны Солнца, по сути, по дневному небу, ни один телескоп наземный его не мог видеть, и для того, чтобы вот такие объекты засекать, нужны, конечно, объекты, расположенные в космосе, на околоземных орбитах, желательно подальше от Земли, чтобы ракурсы были соответствующие. Ну, то есть об этом сейчас начинают говорить, но такие вещи делаются очень небыстро. То есть это годы на разработку, на выделение финансирования, на выведение там в космос там, и так далее, и так далее. То есть это все в будущем, это нам предстоит еще. Так, значит, ну вот я хочу последние фразы сказать такого рода, еще раз повторить. Значит, чтобы не осталось впечатления, что... Вот мне бы очень не хотелось, чтобы осталось впечатление, что все очень плохо, что гибель, вот она вот-вот буквально вот совсем скоро и так далее. На сегодняшний день, повторяю еще раз, ни один из известных объектов Земле не угрожает. Впечатление такое, как будто в нас стреляет очень плохой стрелок. Он все время мажет, да? Но он все время стреляет. И он никогда не остановится. И это значит, что рано или поздно он когда-то попадет. Это значит, что надо просто серьезно заниматься вот этими вещами, готовиться вот, и учиться эти вещи делать, чтобы нам не уподобиться динозаврам. Вот. Ну вот основная мысль, которую я хотел провести, вот она в этом заключается. Спасибо за внимание.
1: А вот у меня такой вопрос. За какое время, вы оцениваете, можно обнаружить астероид размером 100 метров, если он идет не со стороны Солнца?
0: На сегодняшний день это порядка, наверное, нескольких недель, может быть, первых месяцев. Даже меньше. Но вот самый характерный пример, вот он последний. Значит, тот самый астероид Хэллоуина, как его называли в газетах, да, был открыт 10 октября. Ближайшее прохождение рядом с Землей было в ночь на 31 октября. 3 недели. То есть это вот характерное время, на которое вот современная техника... Ну, конечно, тут еще везение помогает, да, то есть, может быть, его могли бы обнаружить немножко пораньше, скажем, но не сильно задолго, то есть, может, на неделю раньше, но не больше.
1: То есть оперативные возможности у нас невелики.
0: Невелики. Значит, есть надежда, что когда заработает вот телескоп, о котором я говорил, LSST, да, то есть с 8-метровым зеркалом, я думаю, что там существенно увеличится вот это вот время заблаговременности. Там на многие месяцы, по крайней мере. Но это несколько лет еще.
2: Да, спасибо за интересную лекцию. У меня вот такой несколько, может быть, необычный вопрос. А что будет, если, вот, допустим, большой астероид, ну, больше километра, врежется в Луну? Это как-то может на Землю повлиять? Допустим, мусор там с Луны, ну, посыпется весь этот космический...
0: Так, значит, сейчас я попытаюсь сообразить, что тут может быть. Значит, ну, во-первых, мы просто будем с интересом за этим наблюдать, безусловно, да. Я думаю, что это будет красиво, будет яркая вспышка. Вот. Значит, а дальше все будет действительно зависеть от того, как от очень многих факторов. То есть, какова скорость, прежде всего, скорость, угол падения и так далее.
2: Может повлиять на Землю.
0: Может повлиять в том смысле, что какие-то фрагменты лунного грунта в принципе могут быть выбиты. Значит, из Земли, да, и как метеориты могут упасть на Землю. Ну, да. Это может быть. И, видимо, так было неоднократно на самом деле, потому что, значит, ну, на Земле обнаружено изрядное количество так называемых лунных метеоритов, которые как раз вот таким образом на Землю и попали. Они были выбиты ударами астероидов. Другое дело, что они, скорее всего, падали не сразу, там, а может даже там, тысячи и там, даже более лет пройдут, пока они упадут. Кусочек с Марса, там, значит, несколько десятков, да, шерготиты, да, то есть вот марсианские метеориты на Земле есть. То есть, да, такое бывает.
3: Большое спасибо за очень интересную лекцию. Но, тем не менее, хоть вы и сказали, что, чтобы у нас не создавалось впечатление по поводу того, что, там, что не нужно бояться, но, тем не менее, какой-то осадочек остался по поводу того, что, все-таки невозможно предсказывать точную дату входа в атмосферу, а тем более точную дату падения на Землю. Уж

0: тем более мелких объектов, уж не говоря о крупных. Я могу сравнить это с тем, с прогнозированием землетрясений, потому что ведь две опасности на самом деле ждет человечество. Это матушка-земля, это вулканы, вулканизм, землетрясения, цунами. И вторая опасность – это космос. Значит, за 100 лет, когда сейсмология оформилась как наука, не было предсказано точной даты ни одного землетрясения. Всем известно. И последнее событие в Японии, когда, если не ошибаюсь, 27 тысяч погибших.
1: Да.
0: Вот вам, пожалуйста. То же самое, не меньше опасность, вот из вашего рассказа представляет, мне кажется, не как раз не крупные объекты, астероиды размером там в километры, а вот типа Челябинского. А что делает? Вот, допустим, 15 февраля 2015 года. Что? Внимание воздушное, ну, допустим, мы предсказали воздушная тревога. И неизвестно, что лучше, выскакивать на улицу или остаться в помещении, понимаете? Поэтому мне кажется, что Здесь, как и в случае с землетрясениями, мне кажется, что почти невозможно делать какие-то практические советы по поводу того, как себя вести. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Спасибо.
1: Ну, я думаю, что все-таки разница есть. И если я с вами абсолютно соглашусь с тем, что с прогнозом землетрясения дело обстоит пока очень плохо, действительно, еще не удалось предсказать дату и время ни одного землетрясения, то что касается, значит, прогноза попадания на Землю всяких космических тел, мне кажется, здесь ситуация гораздо лучше, потому что вот несколько засечек там на орбите, которые делали, когда мы увидели, да, значит, что он идет, этот астероид, то есть программное обеспечение, существующее на сегодняшний день, за секунды позволяет рассчитать орбиту и сказать, будет ли столкновение, когда будет и где оно будет. Но очень хорошо, что таких случаев пока, как я говорю, было всего два, но тем не менее заблаговременность, вот за исключением со стороны Солнца, тут пока никак, потому что не видим. Но, значит, вот те, которые мы видим, ну да, за несколько дней, по крайней мере, за несколько недель это и так далее. Что можно успеть сделать? Ну, я считаю, что так же, как это делают там, допустим, правительство Соединенных Штатов Америки, когда идет огромный ураган, скажем, они эвакуируют десятки тысяч людей. И на самом деле это возможно, реально. То есть при нормальной, так сказать, оперативной работе МЧС, там, соответствующих служб и так далее, значит, можно эвакуировать людей. И убирать, собственно, из места, куда может упасть вот небольшое. И вы совершенно правы, что небольшое, потому что про большое мы будем знать за годы, да, за многие годы даже. Вот там. И известно, когда там в тыл. Ну да. Но, а с другой стороны, маленькие, тут, когда маленькие падают, немножко помогает наша атмосфера. Потому что все-таки подавляющее большинство их разрушается на большой высоте. Вот, и то, что мы видели, например, с Челябинском. Потому что большого куска, ну вот 600 килограммов, да, то есть, ну, он пробил лед. Но он мог бы попасть в какой-то дом, скажем, да. Ну, собственно, и все. Тут больше ударная волна поработала. Вот. Можно было бы, если бы мы знали за неделю, эвакуировать Челябинск? Я думаю, что да.
2: Ну, прежде всего, большое спасибо. Очень интересный рассказ.
1: Спасибо.
2: Прежде всего, спрошу, согласны с мнением, что метеориты не любят падать на населенные пункты? Есть такое мнение?
1: Понятно. Но это старый вопрос, и на него есть не менее старый ответ. Значит, если мы на самом деле посмотрим плотность населения, да, и распределение там людей по городам, по крупным, мы обнаружим, что доля поверхности Земли, несмотря на то, что мы считаем, что нас много, мы всюду там и так далее, то есть это совершенно мизерная доля. Это какие-то там доли, там, я не знаю, сотые доли процента, наверное. То есть вот, конечно, какие-то элементы инфраструктуры могут быть где-то там разрушены, да, но вероятность того, что попадет в какой-то город, она очень мала. Она гораздо меньше там, значит, вероятности падения самолета, столкновения там автомобилей и так далее. И мы видим, что за всю историю историю 20 века, по сути говоря, да, значит, ну, мы не видели вот ни одного случая падения крупного метеорита на крупный город. Там были отдельные случаи, когда камешек упал, там пробил капот автомобиля, но это экзотика, что называется. Да, значит, это редкая ситуация. Вот. 3/5 поверхности Земли мы видели тут на карте, да, то есть это мировой океан. Вот. Поэтому вот исходя из этого, реально получается так, что вероятность очень мала. И вот и, ну, в этом суть ответа.
2: По поводу еще вот, подстроенной угрозы. Я считаю, что преувеличивать это не нужно. Это сейчас просто как-то любят такие вот случаи у нас раздувать. Вот обнаружишь какую-то проблему и говорят, что вот опасность практически для всех. Вот надо вот с этим бороться. Кто-то называет это уже золотым веком. Я вот так не думаю. Все-таки какая-то возможность, я считаю, есть. Но я сам не могу предсказать, я после падения метеорита сам еще не видел панель Ваучева. Болиды я видел. Быстрые болиды. Впечатляют, прям скажу.
1: Впечатляют, да.
2: Как раз вот с позапрошлого года их смотрю. Я астроном любитель, потому что наблюдаю их. Да. Ну, интересное, конечно, явление. Ну, в некоторой степени, честно признаюсь, сначала побаивался. А теперь уже не боюсь совсем. Да. А и, кстати, буквально несколько дней назад, буквально вот на Северо-Востоке, Москва видел падающий, вот летящий объект, быстро летел, черный кусок. Похоже был на метеорит. Естественно, еще своим домом проверить, но это оказалась птица.
1: Понятно.
2: Да. Так, и по поводу, вы показали вот полет болида над озером в Австралии. Это не Австралия, это США было. Пролет вот крупного астероида, мне, скорее всего, это была комета. Это я читал просто. Он в журнале. Да.
1: Это Женевское озеро, это известный снимок.
2: Понятно. Так, еще, я вот не хочу раскрывать, может, какие-то секреты, но недавно тоже в интернете на снимке из космоса обнаружил такую предсообразную структуру рядом с Москвой. Вот очень похоже на кратер. Пока вот вообще не видел, вот поеду выяснять, что это такое.
1: Понятно.
2: Так, еще вопрос, вот, почему у вас такое отчество, Арктурович? Первый раз так, такое отчество встречаю. Да, вот, интересно просто. И в честь звезды Арктура.
1: Ну да, так сложилось, что мой дед тоже был астроном. И, соответственно, он своих детей назвал именами звезд. Так получилось.
2: Я знаю, так Филипп Александр назвал. Дочь Астра, звезда, то есть.
1: Понятно.
2: Так, сейчас можно. Если...
1: Ну, давайте, может, еще кто-то вопрос задаст, потом еще.
3: Вопрос, может быть, не совсем по теме. Вот у вас был хороший снимок, вот спутник Марса. И вот на спутниках Марса вот эти вот полосы, они могут быть от столкновения с астероидом образоваться?
1: Скорее всего, да. То есть это вот некие борозды. В общем, честно говоря, я не очень знаю, почему они произошли, как они появились. Вот. Но я так понимаю, что какие-то версии, конечно, есть по этому поводу. То есть это могут быть и касательные соударения, там какое-то, значит, разбрасывание вещества и так далее. Вот борозды не только на Фобосе обнаружены, на самом деле. То есть, видимо, это вот какие-то типичные структуры. Ну, точнее так, не очень частые, но, в общем, не очень редкие, на самом деле.
4: Сергей Артурович, вопрос следующий. Если вспомнить Тунгусское космическое тело, то примерно с востока под малым углом входило в атмосферу. Чем все дело закончилось, все хорошо помнят. Челябинский тоже с востока, тоже из-под солнца, ранним утром. Тоже... пологое вхождение в атмосферу.
1: Достаточно полого, да.
4: Два раза это уже совпадение, или это еще пока ничего не значит? Потому что если вспомнить более мелкие, типа Чикатайлинского метеорита, Суданский, они входили под более острым углом. Есть ли какая-то известная корреляция между размером и углом вхождения?
1: Нет. Безусловно, такой корреляции нет, потому что тут все зависит просто от траектории движения. Вот, а что это такое там, он каменный или железный. Там. Вот. Что касается некой кажущегося сходства между траекториями падения Челябинского и Тунгусского космического тела, значит, я думаю, что это только кажущиеся вещи, потому что даже если вы посмотрите траектории, говорить с востока, если говорить о Тунгусском теле, то, конечно, трудно окончательно говорить, но, тем не менее, были попытки по свидетельствам очевидцев, по, вывалу деревьев, судить о направлении траектории полета Тунгусского космического тела.
4: Но оба тела догоняли Землю.
1: С другой стороны, оно шло, Тунгусское тело, от севера Байкала на северо-запад. Значит, если говорить о Челябинском метеорите, то он шел, наоборот, с севера востока на юго-запад. То есть это расходящаяся немножко траектория. Вот. Поэтому, два случая еще с большим различием все-таки в направлении. Я не думаю, что там имеет смысл. Тем более, что все-таки, видите, если бы Тунгусское космическое тело тоже было бы хондритом каменным, да, то мы бы там имели гигантское количество каменных обломков. То есть вот как раз их отсутствие позволяет говорить о том, что, видимо, это был фрагмент кометы, а про Челябинск все известно. То есть его химический состав известен, да, то есть это камень там LL5, да, то есть хондрит такого типа. То есть это, видимо, все-таки очень различные по физической, основе небесные тела. Поэтому я думаю, это совсем разные вещи, совсем.
5: Позвольте короткий вопрос в развитии того, что сейчас говорили. По статистике обычно одно событие происходит раз в 100 лет, но как раз 1908 год Тунгусский метеорит, таким названием вошел в историю, и 2013 год Челябинск.
1: Грубо век, да.
5: Скажите, пожалуйста, а почему по утрам-то все время?
1: Нет, но я вам скажу, что, если мы будем бросать монетку, то мы можем два раза ее уронить, и она упадет на одну сторону. То есть это еще не статистика просто, вот только и всего. Если бы мы имели там 100 или 1000 случаев, мы бы убедились, что когда угодно может падать.
6: Спасибо вам за лекцию. Очень интересно. Я человек далекий от астрономии, но тем не менее, после вашей лекции хочу задать вопрос. Вот вы сказали, что когда метеориты в начале рождения там, нашей Земли падали, они принесли нам много чего полезного, да, зародились там элементы, атмосфера, вода. Вот сейчас, как вы сказали, меньше всего падает, но тем не менее, если бы, допустим, мы полностью смогли исключить падение метеоритов, не повлияло ли это как-то катастрофически на Землю, и не было бы это хуже, нежели чем они падали?
1: То есть вы имеете в виду сейчас прекратить все это дело, да?
6: Ну, может быть, какие-то, наши потомки бы разработали.
1: Понятно. Систему. Я думаю, что нет, потому что, видите, там общая масса, океана, это там 10 с 22 нулями килограммов. 10 и 22 нуля. Да, то есть это гигантское число, 10-22 степени, килограммов воды, которая нападала там видимо, за счет огромного количества столкновений там и так далее. Со временем количество падает, то есть оно сейчас фактически, сейчас масса Земли, фактически не растет. Точнее, может быть, она растет, но это там, после запятой, там я не знаю, сколько знаков там и нулей, насколько там оно может вырасти. Там считается, что порядка нескольких сотен тонн в год, по-моему, там падает космическое вещество на нас. Земля теряет вещество, то есть улетучивается водород, например. А сейчас мы еще и тяжелые стальные там и алюминиевые конструкции выбрасываем, за пределы Земли. Вот. Это настолько бесконечно малая добавочка, что если, добавить или прекратить это, сейчас, я думаю, это ни на чем не скажется. Воды у нас достаточно, нам никаких еще дополнительных привнесений веществ из космоса ни для каких процессов, наверное, все-таки не нужно. То есть я надеюсь, что так.
2: Я еще... выскажу свое мнение просто о Тунгусском взрыве. Я тоже считаю, что это комета. Ядро кометы взорвалось.
1: про тунгусские метеориты, тунгусское космическое тело.
2: Не метеорит, а тунгусская комета.
1: Большинство людей так считают, да. Я думаю, что не случайно.
2: Да, замерзшее ядро в центре вот газообразный метан. Скорее всего, это банальный взрыв от нагрева. Возможно. Но, кажется, Шахтеров, наверное, бессмысленно спрашивает, что такое взрыв метана. Был у нас даже взрыв просто на глубине, здесь самоземотрясение ощущалось.
1: Вы вот, скорее знаете, всего, я хочу сказать следующее, что вот я просто столкнулся тут однажды, был у меня позорный случай в моей жизни, когда, значит, я попал на съемки одной программы на канале, прошу прощения, ТВ-3. Вот. Но мне сказали, что если вы туда не приедете, мы позовем других, и они там, значит, скажут там про ваш Патомский кратер, там, значит, вот, ну и про... Вот. И, значит, и я там столкнулся с, я не буду называть фамилию, значит, человека, который вот искренне считает, что Тунгусское космическое тело взорвалось потому, что его сбили инопланетяне, которые сидели там, значит, в тайге там и так далее. На самом деле он, и я понял там в этом разговоре, что он не понимал, почему такой большой взрыв. Он говорил, ну не может камень там или там лед взорваться. Вот. Но это означает, что он не представляет себе, что такое кинетическая энергия. Потому что если мы массу умножим на квадрат скорости, да, значит, а скорость чудовищная, там это первые десятки... Да, хорошо, что пополам, да. Десятки километров в секунду, да, то есть получается энерговыделение, если просто посчитать, вот просто взять, значит, МВ в квадрате пополам по тому же Челябинскому метеориту, да, мы получаем громадные, то есть это уже сопоставимо с энерговыделением ядерного взрыва, вот. И не нужно никакого метана, понимаете? То есть вот мы стараемся не придумывать некие сущности необязательные, потому что неважно чего, то есть если вы разгоните там, значит, 2 миллиона тонн до скорости 20 километров в секунду. И что это будет? Это хоть камень, хоть лед, хоть метан, хоть не метан. Неважно. Это все равно будет вот такой эффект, который мы видели на севере.
2: Это версия, это одна из версий.
1: Ну, версии надо подтверждать, а может, то понятно. Есть, какие основания понятно. Считать, что там был метан? Да, может быть.
2: Да, еще вот. Последний вопрос. Вот, когда вот достроят, вот ваши сказали, новый телескоп в Иркутске, вот будет ли у вас там практика для студентов-астрономов вот, или для любителей астрономии, не только, в том числе вот иногородних, москвичей, скажем так.
1: Понятно. Ну, я думаю, что телескопов достаточно много не только в Сибири, конечно, да. И обычно большие телескопы работают таким образом. То есть они работают под научные задачи. И эти научные задачи иногда для хороших телескопов очередь на годы. То есть разные научные группы говорят, что вот они получат там в апреле 2019 года 2 недели наблюдений. Значит, если погода будет плохая, то извините, им не повезло, так сказать, они могут там снова вставать в очередь и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что если студенты будут подключаться к работе научных групп каких-то, неважно, это могут быть иркутские студенты там или московские, какие угодно, то есть в составе вот таких научных групп, я думаю, да. Вот, а просто на практику отдавать, я думаю, что это не очень целесообразно. Вот, потому что...
7: Калишевский 20,5. Он, собственно говоря, имеет и учебный
1: уход. Угу. Он больше, и он ближе. Так. Ну ладно. Большое спасибо.
8: Я могу добавить к разговору о том, какое внимание сейчас к этой проблеме привлечено, что год назад примерно или чуть больше вот в этом зале, здесь, в нашем конференц-зале, была очень такая интересная встреча, очень серьезные люди были сюда приглашены из разных ведомств и структур по этой проблеме. Значит, было Министерство обороны представители, МЧС, Министерство финансов. Борис Михайлович делал доклад, Шустов, как основной докладчик по этой проблеме. И целый день они совещались, какие-то были еще высказывания, доклады. То есть, действительно, я увидела очень серьезное к этому отношение. Были очень серьезные, очень авторитетные люди. Правда, прошел год уже больше, и не знаю, какие шаги, но, наверное, было бы несерьезно думать, что это прямо на следующий день сразу что-то произойдет. Но то, что это вот удалось всех собрать по такой теме, и что местом для этого был выбран Московский планетарий, я думаю, не случайно. Так что вот такой факт в нашей биографии присутствует. Будем надеяться, что к чему-то это все-таки приведет. Еще раз спасибо всем большое за внимание. Ждем вас на лекции Николая Николаевича Самуся 25 ноября. Он здесь присутствует сегодня. Надеюсь, что в полном составе придем и зададим самые интересные вопросы, потому что тема тоже интересная – шаровые звездные скопления. Еще раз благодарю. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.

Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.

Значит, мы с вами рассмотрели, что мы знаем о Земле, несмотря на наши утопические представления о том, что есть внутри, мы все-таки знаем очень много. Но вопросов остается еще больше. Вы знаете, вот чем дальше мы изучаем все, тем больше возникает вопрос. Казалось бы уже, ну куда еще идти? Тем не менее, это бесконечное количество вопросов. А вот теперь несколько слов, поскольку у нас такие эссе о разных вещах. Луна. Ну, все вы знаете Луну. Вот сейчас Луна полная. Но вы не знаете, что каждый день вы все вместе поднимаемся на 37 сантиметров и опускаемся на 37 сантиметров дважды в сутки. Это приливы Луны. В океанах это волны, а на твердой Земле это тоже волна идет, но очень маленькая. А вот когда Луна была ближе к Земле, по расчетам волны ходили 1,5 километра высотой по твердой Земле. Но вопрос в том, а как Луна образовалась? Это тоже из разряда утопии. Ну, Луну вы все знаете. Вот она покрыта вся кратерами, ударными кратерами от метеоритов. Там были и вулканы, конечно, но в основном это вот так Земля выглядела, скажем, 3 миллиарда 900 миллионов лет тому назад. Но на Земле есть выветривание, есть действие эрозии, реки. Ну, порода выветривается. А тут ничего нету. Поэтому все сохранилось. Удары, вы смотрите, сколько было ударов по несчастной Луне. Вот Луна так выглядит. Кратер ударный, обычно с горкой в центре. Но это, как всегда, бывает. Ну, вот как мы выглядим с Луны, тоже хорошо. Вот, видите, на Луне астронавт ходит. А вот геолог, который отбирает образцы на Луне. Так вот, как Луна образовалась. Вот, понимаете, есть даже 5, ну, или 4 главных гипотезы, как образовалась. Никто не знает, как она образовалась, но она есть. И она ходит вокруг Земли. Она привязана к Земле. Луна даже как малая планета может быть. Одна идея. Вот Земля образовалась, как и вся Солнечная система, из облака планеты Земали. Но было газополевое облако, оно начало вращаться, закручиваться. Когда у нас в центре масса вот достигла больших величин и температура, зажглось Солнце. А момент количества движения, он сосредоточился по краям. Но это из физики тоже известно, когда вращаться начинается. Так вот, из того же облака, что и Луна, то есть Земля, образовалась и Луна. Одна идея. Вторая идея. Луна где-то образовалась в другом месте, гуляла-гуляла, и потом оказалась захвачена притяжением Земли. Следующая идея. Отделилась от Земли при очень быстром вращении. Но при этом мы рассчитали, что Земля была должна вращаться со скоростью примерно 2 часа 40 минут, а не 24 часа. Понимаете, это не проходит. Такой скорости быть не могло. Значит, это тоже не рабочая гипотеза, но гипотеза существует. Следующая гипотеза, которая разделяется сейчас большинством исследователей, это то, что по Земле вдарило какое-то тело размером с Марс, может быть, меньше, и выбило из ранней Земли, когда она только еще формировалась, ввиду аккреции вот из этих планет Земали, выбило вот то, что мы называем Луной. Но тут тоже вопросов очень много. Куда она ударила? И что, а куда делось то тело, которое ударило? И что оно выбило? Потому что ведь при любом случае нам нужно как-то объяснять. Вот состав Луны, состав Земли, они очень похожи. Порода похожа. Но железо в два раза различается, соотношение железа. Куда оно делось? Как мы можем это рассматривать? Непонятно. Но Луна для нас очень важна. Раньше она была ближе, это мы знаем. Она сейчас удаляется от нас примерно 2 сантиметра в год. Уходит. Но вот влияние Луны все время ощущается. Ну, помимо
вот того, что мы поднимаемся и опускаемся. Но даже, понимаете, в такие вещи, как, например, нефтяные месторождения в трещинах коллекторах, в известняках в Оренбургской области, вот замерено, значит, дважды в сутки то дебит падает, то дебит увеличивается. То падает, то увеличивается. Значит, воздействие Луны сжимает и расширяет. Сжимает и расширяет. И ведь это миллионы лет. И не просто миллионы лет, сотни миллионов лет идет вибрация. И она, безусловно, на Землю сказывается. Вот есть такой очень известный геофизик Юрий Николаевич Овсюк. У него очень хорошие книги есть о влиянии Луны на Землю. Тут не так все просто, понимаете? Вот мы с Луной все-таки связаны. Вот там, ну, Юпитер, Сатурн, это все гораздо дальше. А вот Марс, Венера, Меркурий. На Меркурии в последнее время эта планета ближе всего к Солнцу. Она же жаркая, а там лед. Лед есть. На другой вот стороне Меркурия, в глубоких впадинах, обнаружили лед. Понимаете? То есть, чем дальше мы изучаем, тем больше вопросов. Значит, ну, мы знаем, как Луна устроена. Есть Земля, есть то, что мы называем литосферой. Есть землетрясения есть со стороны Земли. А почему? Земля тоже оказывает на Луну такое же действие, как Луна на нас. Там и трясется. Когда американцы сели на Луну, они поставили сейсмографы и пошли писать эти землетрясения. Мало того, там от удара даже космического аппарата, последней ступени, а Луну тоже возникали землетрясения. И это изучено все. Но мы видим же только эту сторону Луны. Тут только мы с фотографии видим. Она отличается от этой стороны Луны. Но вот, понимаете, я тут написал на резкое объединение железом. А породы там анортозиты и базальты. Ну, то, что и на Земле есть. Ну вот Луна, видите, тоже проблема. Как вот Луна возникла и что с ней вообще будет дальше? Ну, дальше мне-то все равно, это вам интересно будет там через пару миллионов лет, значит, что с ней произойдет. Но что-то произойдет. Ну, пока вроде все спокойно в этом плане. Но это проблема. Образование – это тоже одна из утопий. Мы не знаем, как она образовалась. Гипотез много, но доказательств нету твердых. Теперь вот из другой оперы. Алмазы. Ну, вы все любите алмазы, я понимаю. Каждый хочет иметь там по 2 карата на пальце. Это все ясно. Но алмазы не так легко добыть. И не так их много на Земле. Но как и где они образовались? И вот по этому поводу тоже ведется бесконечные споры. И эти споры, они везде. Вот у нас заведующий кафедрой в МГУ на геологическом факультете Алексей Леонидович Перчук, он вот сделал хорошую такую презентацию, я часть у него взял. Но ответа нет конечного. Сейчас мы это рассмотрим. Ну, бриллиант. Бриллиант – это тоже алмаз, но ограненный. Значит, огранка 57 граней. Это бриллиантовая огранка алмаза. Почему 57 граней? А потому что вот при такой огранке максимальное отражение света. Так вот, недавно американцы нашли планету 50 световых лет от нас, которая вся стоит из алмаза. Понимаете, но это не означает, что там бриллиант ограненный. Диаметр 4000 километров, от нас 50 световых лет, а световой год – это 9,6 на 10-12 степени километров. Ну, посчитайте, вроде бы слетать туда, отколоть кусочек было бы хорошо, но далековато. Она стоит из кристаллического углерода. И поэтому вот американцы назвали это мать всех алмазов. Но эта мать, она далеко очень, понимаете. Туда не долетишь так просто. Но тем не менее, это тоже открытие. Вот как это может быть? Ну, если это правда. Ну, это рисунок такой они сделали, вот видите. Чем отличается алмаз от графита? Это углерод, только кристаллическая решетка. Вот ваш карандаш, который вы пишете, это тоже алмаз. Если его нагреть,
до определенной температуры и давления, то он превратится в алмаз. Но для этого надо специальные приборы, и это делается, но я в конце вам покажу. Но отличие только в кристаллической решетке. Вы видите, что в графите она слоистая, поэтому вы и пишете, он отслаивается, графит, и остаются следы. Алмаза вы не напишете, можете стекло поцарапать. Алмаз имеет твердость 10. Это максимальная твердость по шкале Маоса от 0 до 10. И обработать алмаз может только алмазом. Другим ничем, никакой сталью вы ничего не сделаете. Ну вот видите, просто такие картинки показывают разницу в структуре. Вот это уже алмазы наши из Сибири, из Восточной Сибири, из трубки интернациональной. Там много вот трубок у нас есть. Значит, вот они вот так выглядят все. Ну так камушек и камушек такой, вроде ничего. Где находят алмазы? Они есть в россыпях, их добывают. Что значит россыпи? Значит, где-то были коренные алмазы, то есть в каких-то в породах. Они разрушились и перенеслись рекой. И вот можно эти аллювиальные отложения, как золото моют, так же и алмазы. Можно мыть и, в конце концов, вы что-то намоете. Потом они есть в метеоритах и в кратерах. Это мы рассмотрим. Но самое главное – это в трубках взрыва. Те, которые называются кимберлитовыми трубками. Кимберли – это поселение в Южной Африке, где впервые открыли эту породу и впервые нашли алмазы. Их вот называют кимберлиты. Вот как добывают? Ну, россыпи, понятно, видите, взяли, насыпали, вот тут решето какое-то, моют, может, там алмаз попадется, а может, нет. Это работа вот тяжелая, все надо... Сначала вот породу раздробить всю, ее может бронзбойтом разбивать. Ну, точно так, как золото может. Вот видите у нас, где у нас алмазы коренные? Это Восточная Сибирь, в трубку. Вот Зорница первая такая была, или Мир там, найдена Мариной Попугаевой в каком-то году, в 55-м. Нет, в 56-м, я не помню точно цифру. Но с тех пор мы откатывали. А то ведь не было у нас алмазов. Открыли, и их достаточно много. И последние десятилетия открыли под Архангельском. Был геолог Гриб такой, там даже вот трубка называется имени Гриба одна. Но хорошие алмазы идут тоже оттуда. А остальное, мне вот в Пермском крае что-то есть немного рассыпных. Урал рядом. Вот, понимаете, и как же они выглядят, эти кимберлитовые вот трубки? Они действительно трубки. Вот выглядят как... Они небольшие, вот диаметр их, ну, бывает 100 метров, 200 километр, до 2 километров максимум на поверхности. Но нет никакого конуса вулканического, ничего нет. Наоборот, это пониженное место. Вот в Сибири, как находили первые, ведь спутника алмаза, кимберлитов, пироп, гранат красный, идут по речке и моют шлихи, моют, видят 10 пиропов, ну, на промывку, 20 пиропов, 25, 40, 100 пиропов. Идут по другой речке. 10, 20, 15, 120. Вот так оконтурят вот это место, вот здесь. Значит, здесь может быть кимберлитовая трубка. Вот так нашли, там озеро было, на месте трубки небольшое озерцо. Ну, нашли, когда разбурили, и пошли. Но проблема заключается в чем? Что в этих кимберлитах алмазы, они всегда ксеногенные. То есть они не образовались в них, они захвачены. Откуда захвачены? Это проблема. И в глубину эти вот трубки, они, если на поверхности они имеют ну, конусообразную форму, то на глубине километр-два они сужаются и практически исчезают. Но кимберлит – это порода образовавшегося взрыва. А где же этот взрыв-то был? Где он захватил эти алмазы? И это проблема. Ну, вот они просто выглядят разные. Видите, они очень быстро суживаются к низу. Вот такая вот трубка. И переходят они
переходит, ну, тут вот написано дайка, это не совсем правильно, дайка, это, ну, она близко к вертикальной, тоненькая какая-то идет, вот порода эта, но не кимберлитовая, идет глубоко вниз. Ну, есть еще и лампроиты, но это породы близкие к кимберлитам, но не совсем такие, не буду говорить. Вот видите, как добывают, вот карьер, его выработали, уже нельзя идти вниз, бурят рядом шахту делают, от нее штреки, и вот тут отсюда добывают, значит, идет добыча вот этого кимберлита, который надо вот дробить. Ведь там выход очень маленький. На кубометр я не знаю сколько, не помню, но мало. А вот смотрите, возраст вот кимберлитов, именно кимберлитов, видите, ну, 1 750 000 000 лет. Это Южная Африка. А есть очень молодые, 20 миллионов лет. По геологически это вообще чуть не современный. Это верхний миоцен. Вот. А вот возраст алмазов, он другой. Он больше. Он 3,3 миллиарда лет. До 1 миллиарда лет. Но вот они, видите, здесь написано, они образовались раньше. Это правильно. Значит, это кимберлит – это только тот лифт, который их поднимает наверх. Вот вопрос. Вот, понимаете, если алмазы ксеногенные, то есть они не местные, они что, везде есть в мантии? А вот трубки есть не везде. Но есть вот трубки без алмазов, а есть вот трубки с алмазами. Вот как это объяснить? Это очень большие проблемы. И что надо для того, чтобы образовался алмаз? Нужно давление, нужна температура. Но вот видите, вот если происходит взрыв,

Вот, скажем, они везде в мантии есть. А почему они возникли? Где-то совершенно ксеногенные породы, то есть не местные. Вот это проблема. Но для них нужны флюиды. А для образования алмазов нужно... Ну, флюиды – это и жидкость, и газ, те, которые вот циркулируют в земле. Нужна температура и давление. Вот как это вот совместить, тоже не очень понятно. Понимаете? Ну, вот это одна из схем тоже по Перчуку Алексею Леонидовичу. Может быть, это так. Но вот если происходит на глубине 200 километров взрыв, то как вот эта масса поднимается наверх? А ее нет там, этой массы. Масса только в кимберлитовой трубке, а она 2 километра всего. Вот как это все идет наверх? Это вот это проблема. Понимаете? Утопия, не утопия, но решить ее пока не удается. Гипотез много. Ну и вот как добывают. Вот видите, вот город Мирный. И вот эта вот трубка. Ее уже, я не знаю, там 500 метров глубины. Уже ее, вот видите, как она выглядит. Значит, сколько надо выбрать породы, сколько надо затратить энергии, керосина, бензина, электричества. Ведь нужны же отвалы, ведь это же выбрано все. Значит, отвалы нужно складировать. Вот видите сверху, вот аэродром даже виден. А вот отвалы, которые вы видите дальше. Значит, все, что вот эта дырка была, и таких дырок много. Значит, как землю испоганили-то здесь. А в Южной Африке еще хуже. Там больше вот трубок, они рядом все. И вот такая земля вся будет в дырках этих. Отвалы. Ну, может быть, в отвалах еще какие-то есть недоработанные. Если вы отвалы просеете, может, найдете пару алмазов там. Но это слишком дорого и непродуктивно. Ну, вот посмотрите, видите, на краю сейчас, на краю этого, этой вот трубки, вы смотрите, как выглядят экскаваторы, вагончики и так далее. Их даже не видно. Это какие размеры всего этого. И вот во всей этой массе, вот во всей этой массе, сколько-то вот каратов у вас будет? А карат 1,02 грамма, по-моему, я не помню точно. Ну, в общем, мало. Но вот видите, вот эти кимберлиты – это самый главный источник. Ну, чтобы вам весело было, видите, ведро алмазов есть. Вот их отбирают получше в центр. Ну, и разные алмазы есть. Вот там вверху вот эти красивые кубообразные, кубические алмазы из Киншасы в Африке. Ну, видите, они по виду-то, если вы увидите, вы выкинете его, вы не скажете, что это алмаз. Просто он такой вот железистый, все. Но кубические алмазы редко, у алмаза своя форма. А вот, вот эти такие, ну, есть и такие алмазы. Ну, вот это уже наш алмаз, видите, вот кимберлит. Вот эта порода взрывная, и вот хороший алмаз там сидит внутри. Это очень большой алмаз. Но из такого алмаза бриллиантов-то выйдет очень мало. Может, один, а может, там несколько. Но это как ее разрезать? А чем разрезать? Только алмазным диском алмаз можно разрезать. Больше ничем. И вот интересно, что, значит, их эксплуатируют больше 100 лет. Когда их открыли, кимберли первую в Южной Африке. Ну, потом нашли в других странах. Вот я не очень уверен за эту цифру, но я ее тоже взял. За всю историю извлечено 700 тысяч тонн. Вот, понимаете, как-то 700 тонн алмазов, я еще понимаю. А вот 700 тысяч тонн алмазов, может быть, это ошибка, а может быть, нет. Но цифра большая. Даже тонна алмазов тоже мало не покажется, понимаете. Это будет такой хороший вот такой куб, состоящий из россыпи алмазов всех. Вот в Австралии были открыты не так вот давно новые алмазоносные породы, это лампроиты. Но у них больше только титана, калия, это очень похоже на кимберлит. Но раньше их не было известно. А вот спирудар космических тел. Вот у нас на севере Сибирской платформы, на Анабарском щите, если вы географию знаете, вот на самом севере Сибирской платформы такой вот треугольник из докембрийских пород. Вот 37 или 57 миллионов лет назад туда упал метеорит размером примерно диаметром километров 10.

0: 10. И он образовал кратер диаметром около 200 километров. Там речка Попигай, поэтому и кратер называется Попигайским. И вот оказалось, что в породах мишени, то есть в породах, которые, куда упал метеорит, это гнейсис с содержанием графита примерно 10%. И вот благодаря такому удару колоссальной скорости, колоссального давления образовались мгновенно алмазы. Но алмазы, они не такие, из них вы ничего не сделаете. Вот видите, они как выглядят. Вот этот палец вверху, видите, алмазик лежит на пальце. Ну, это миллиметры, но их много. Ну, вот тут, ну, видно, красное, вот видите, это вот кратер, а вот на левой верхней, вот круг это, и есть это Попигайская астроблема. Ее прорезает речка Попигай. И вот внизу алмазы, россыпи, ну, серые камушки, если вы их увидели, вы их выбросили бы все. Но это алмазы. И вот как выглядит это вот кратер, видите, вот в верхней части, вот буква Т, это так называемые тагомиты. То есть, вот надо следующую. Вот смотрите, в чем самая соль. Значит, энергия. Огромная, мгновенно, доли секунды. Энергия 10-23 степени джоули. Атомная бомба над Хиросимой меньше была по энергии. А вот продолжительность действия, ну, сколько от секунды? 10 минус 9 степени. Мгновенный удар. Скорость 30 километров в секунду метеорита. Он ударяет, и давление вот до 300 гигапаскалей. То есть это то давление, которое, возможно, есть на границе ядра и мантии. И температура до 15 тысяч градусов. Это достаточно, чтобы вызвать образование алмазов. Вот они показаны маленькие, тут микроны, видите. Но алмазы есть алмазы. Причем вот Масайтис, у нас есть такой известный исследователь метеоритных вот кратеров, в том числе и Попигая, он написал, что там алмазов больше, чем во всем мире. Вот больше. Но они технические алмазы. Там разбурили это место, изучили, но добывать сейчас невыгодно. Понимаете? Вот эти импактные, impact удар по-английски, значит, если в метеорит попадает, импактные алмазы. Вот они есть, понимаете? И это тоже интересно. Значит, не только вот в мантии они могут образовываться там вот глубоко, но и при таких ударах. Но есть алмазы синтетические. Их получают двумя путями. Либо высокого давления и температуры, либо связаны с газами. Химического осаждения из газовой фазы. Ну вот смотрите, вот это правое, любопытно. 2,5 миллиметра алмаз. Его за сутки вырастили. День. Он чуть ли не ограненный уже. Пожалуйста, вставляйте в кольцо. Ну, 2,5 миллиметра – это много очень. Это вот карат будет, или даже, может быть, больше. Но есть и такие способы. Ну и где их используют? Техника. Вы, когда бурите, у вас вот все покрыто алмазами. Это, техническими алмазами. Иначе вы не пробурите ничего. Ни граниты, ни твердой породы. Только алмазным буром. Но они разные по форме есть. И вот вопросы. Почему в одних местах взрывы с кимберлитами, а в других нет? Алмазы есть во всей мантии или только там, где взрыв, вот трубки? Могут ли алмазы исчезнуть, превратившись в графит? Могут. Это мы знаем. А остальное мы не знаем. И вот гипотез много. Вот Гаранин есть, доктор наук, профессор наш, он зав. Минералогическим музеем на Ленинском проспекте там. Он по алмазам специализировался. Вот четвертый пункт важный. Глубинные подкоровые флюидные потоки. Вот почему на Сибирской платформе, значит, ну это возраст там алмазов от 400 миллионов лет и выше, почему вдруг вот что-то сменилось? А Сибирская платформа вся двигалась суперконтинентами. Может, были какие-то условия? Понимаете, вот куда мы вот переходим от таких беспочвенных предположений утопических, мы переходим к какой-то реальности, более-менее. Но это все в будущем. Ну, вот еще у меня есть время. Землетрясение. Но вы все знаете, что землетрясение – это бедствие. Землетрясений происходит очень много. Ну, последние сильные землетрясения – это Фукусима в Японии. Ну, погибло 14 тысяч. Почему? Там цунами было и землетрясение. Станция атомная, вот что опасно-то. Но она уцелела. Понимаете? Так вот, прогноз. Сейчас, ну, я просто покажу. Вот, пожалуйста, это вам в Китае было, то есть в Японии. Ну, видите, вот эстакада, что от нее осталось. Это район озера Ван, 10-й год в Турции. Около озера Ван, город там Ван. Видите, вот этот дом, он панельный такой вот. Все сложилось. И представляете, все, что между панелей, все расплющилось в лист. Это катастрофа. Вот это цунами, которое пришло в Японию. Причем высота волны была 14 метров. Было 4 волны. Но вот видите, там-то вот, если вы посмотрите вдаль бухты, то все ровно, ничего нету, никакой волны. Но уровень-то поднялся, и вот она переливается, волна, через этот упор. Вот аэродром был, Сендай, по-моему, вот городок. Ну вот тут, видите, бревна, самолеты, машины, полный такой микс-ап, коктейль из всего этого. Так вот... Почему мы не можем предсказать? Сколько совещаний не проходит, сколько людей не занимаются, ничего не получается. Вот, по-видимому, все дело в том, вот я работаю с таким геологом Альфред Абрамович Наймер, который специалист там по нелинейным процессам всем. Понимаете, ведь что такое землетрясение? Землетрясение – это мгновенное смещение горных пород. Но для этого надо, чтобы горные породы испытывали любую силу, вот сжимает, сжимает, сжимает, и когда сила превышает предел прочности у пород, они смещаются. Они могут так сместиться, могут так, как угодно. Но это мгновенное смещение в некотором области, то, что называется гипоцентр. Но, казалось бы, вот, ну вот предсказать-то можно. Вот в истории только одно землетрясение предсказано. Это Хайчэн в Китае. 76-й год, по-моему. Когда за 2 часа на улице вывели всех людей, оно ночью было, и погибло мало людей. Погибли, но не десятки тысяч, как погибли бы, если бы такое предупреждение не было. Но предвестников очень много. Все говорят, вот, скажем, Ашхабадская, 48-й год, когда погибло 100 тысяч. Ашхабад был сметен весь с лица земли. Это же секунды. Все происходит. Вот за полминуты собаки начали стягивать одеяло с хозяев. Там змеи уползали. Никто не кукарекал, и птички не пели все. Но это не предсказание. Говорят, в скважинах, если есть водоносные слои, когда идет сжатие, вода поднимается. Да, это есть гидрогеодеформационный метод. Но вот сколько раз вода поднималась, объявляли вот тревогу, а землетрясения нет. Потом вода не поднимается, раз, и все. Но вот, понимаете, идея в том, что процесс возникновения землетрясений нелинейный. А вот, как говорил академик Арнольд, наш знаменитый математик, малое шевеление в нелинейных уравнениях приводит к бифуркации. Что такое бифуркация? Это катастрофа. А что значит шевеление? Мельчайшие изменения. Вот бильярд. Вот вы ударили, белая вот стрелочка, ударили шариком. Малейшее изменение, незначительно, малое шевеление удара этого шарика вот в этот шарик у вас вызовет совсем вот другую вот траекторию. Вы в лузу не попадете и так далее. Вот это и есть нелинейность, изменение начальных условий. А вот как это будет, начальные условия, неизвестно. Вот я привожу студенту пример, вот балка бетонная, нагружаем ее, она может сюда изогнуться, а может сюда. Вот села бабочка, раз, изогнулась сюда. Это называется эффект бабочки. Но не потому, что бабочка села, а просто не можем предсказать это. Не можем, и ничего мы не сделаем с этим. Видите, вот у вас разрывы, вот красные и голубые, скажем. Вот сжатие идет, ну, север-юг, вертикально. Вот одна конструкция... Вот возникнут землетрясения вот тут, как показано справа. А теперь сжатие с другой вот стороны. И у вас землетрясения голубые вверху вот там. То есть вы не знаете, где. Поэтому вы и не можете предсказать. А долгосрочный прогноз, он никому не нужен. Но можно сказать, что в ближайшие 10 лет на Камчатке будет сильное землетрясение. Ну и что дальше? И что, МЧС сидеть 10 лет, понимаете, в машине, что ли, в каске? Это дело не пойдет. А вот краткосрочный прогноз, который заключается в том, надо время, надо место и надо силу знать, он не получается. И вот в силу вот этой нелинейности мы предсказать его не можем. Что бы ни говорили, вот в геологии это тоже утопия, предсказание землетрясения. Вот это утопия. Понимаете, и мы точно это не можем сделать. Вот смотрите, видите, я затронул несколько вещей. Алмазы, землетрясения, Атлантида, внутреннее строение Земли. Но поскольку у меня еще есть время, так я понимаю, я еще затрону, тут не буду я о нефти говорить. В нефти две проблемы. Органическая нефть или неорганическая. Ну, 99,9% считает, что органическое. 1% считает, 1/10, что неорганическое. Но, по-видимому, это не проходит. Я другое вам скажу, вот тоже из области утопии, мифология геологическая. Всемирный потоп. Вот был всемирный потоп или не был? В Библии описано, значит, в первой книге «Бытия» все там прекрасно описано. И как Господь разгневался на людей, как он Ноя выделил, велел ему сделать большую лодку, туда всяких тварей по паре, как говорится, загрузил он, и пошел дождь. И вот этот ковчег предстал горам Араратским. Вот в Библии написано «Араратские горы». А вообще-то это Аратские горы. Аратские горы – это предгорье Загроса, но отнюдь не Арарат. Вот сколько не ищет на Арарате ничего, не получается. А вот Аратские горы – это близко к месопотамской низменности. Это была, по-видимому, плювиальная эпоха. Сильные были снега, ливни, и Евфрат и Тигр вышли из берегов. И это действительно так, потому что археолог, муж и жена Вули или Вулей, в 1934 году они копали около города Ур, это в низовьях месопотамской низменности, копали метров на 20, выкопали такую большую канаву, и там обнаружили слой 5-метровый вот, чистого песка с глины, где не было ни одного обломка артефакта, ничего не было. А вот ниже были обломочки глиняных каких-то сосудов, и выше этого слоя тоже были. Вот это след потопа, который был. Если брать по датированию, это 6 тысяч лет тому назад. Понимаете? Это вполне могло быть. Но всемирный потоп был не один. Его было много. В Греции был Девкалионов потоп, в Индии был потоп, в других местах. Это были, причем они не совпадали. Это действительно так. А особенно было это у шумеров. Вот такой был у них Утнапештим. И впервые, когда прошли вот таблички глиняные в Ниневии, когда раскопывали, это тоже все в Месопотамии. Нашли, вот там описывается этот потоп. И Утнапештим тоже сделал лодку, ящик такой. Туда загрузил всех, и все, в общем, выплыли. Вот видите, всемирный потоп – миф. Утопия или реальность? Скорее всего, она историческая реальность. Она была. И то же самое, последнее, что я хочу сказать, это Содом и Гоморра. Вы все знаете, значит, Господь Содом, город, который был в Израиле, в Ханаанской, значит, вот в этой стране. И там жители себя плохо вели очень. Содомиты. И Гоморра на другом берегу Мертвого моря. Город. И вот Господь наслал туда, значит, бедствие, грозу, ну, огонь и так далее, все это было уничтожено. А Лот, который был как бы святым, он пришел с женой и детьми, и Господь ему сказал, иди из Содома в Гоморру, на другую сторону, но вели жене не оборачиваться. Жена обернулась и превратилась в соляной столб. И вот Содом был уничтожен. Где он был и почему он был уничтожен, никто не знает. Но если уже исследовать так, то это был там, где сейчас в Израиле вот курорт Энгиде. Может, кто-то был в Израиле? Вот Энгиде – это курорт. Там единственный пресный водопад, который течет со скалы. Пресная вода. Вообще воды нет в Израиле. А тут пресная вода. Понимаете? И вот говорят, что этот водопад снабжал Содом водой. А Содом сейчас под уровнем Красного моря. А Красное море вот тогда было метров на 150 ниже, чем сейчас. А сейчас уровень моря Красного понижается метр в год. Его отбирают там на всякие вещи, понижается. И вот все ждут, не появится ли Содом. Нашли два таких овальных холма, где могут быть эти поселения. А почему это может быть реально? Потому что было сказано, что Содом был уничтожен огнем. А там добывали битум и делали вар, которым покрывали эти лодки из вот тростника сделанные. И там нефть была. Там сейсмичный район, наверное, было очень сильное землетрясение. Место, где оно проходит, прямо вдоль берега моря, разломы. Вот выброшено было, это сера была, вот этот вар был, все загорелось. И Содом исчез. И даже сейчас находят вот такие шары битумно-серные, вот такие, даже сейчас еще. Так что это может быть реальность. А Гоморра на другой стороне Мертвого моря, она меньше была разрушена. И сейчас там есть остатки города, которые я забыл, как называют, ну, небольшие остатки. Вроде бы это тоже реальность. Вот заканчивая вот эту необычную лекцию «Утопия в геологии», я хочу сказать, что, понимаете, много, конечно, есть вопросов, которые мы не решили. И, по-видимому, в ближайшее время решить не можем. И вот, знаете, загадки эти, они как снежный ком идут вот такой, нарастают. Так что я вот хочу абитуриентов, если они будут слушать, призвать, поступайте на геологический факультет. Цены вам не будет через некоторое время.
1: Здравствуйте, запрягаю Катрину. У меня такой вопрос. Как вы думаете, через какое время все-таки возможно будет точно предсказывать землетрясение? И что для этого потребуется? Какие технологии?
0: Вот я думаю, что, понимаете, технологии-то тут вряд ли потребуются. Понимаете, ну вот Япония, скажем, ее вот трясет каждую секунду. Вот я на Тайване был, там каждый день по 10-20 землетрясений. Но, понимаете, уж Япония – это страна компьютеризированная и оборудована. Там, наверное, сотни стоят сейсмографов, все. И они ничего не могут сделать. Сейсмограф, он фиксирует только смещение. Есть так называемые наклономеры. Что значит наклономер? Значит, ну, меряет наклон почвы. Вот поставили прибор, вдруг начинает повышаться. Значит, растет что-то. Есть деформографы, которые меряют деформацию поверхности. Понимаете, есть много всяких предположений и других. Есть ионосфера. Это 80 километров больше. Изменения, вот сильные землетрясения, перед ними в ионосфере что-то происходит. Но что, как, понимаете, по-моему, это нереально. В ближайшее время, чтобы, ну, все ведь, все просят, ну, естественно, все хотят что-то делать, поэтому просят деньги. Потому что без денег, понимаете, не только яичницу не сделаешь, но... И не предскажешь. Нужны приборы, нужно оборудование. Что-то надо делать. Гравитационное поле может меняться. Надо наблюдать. Но вот в Японии ничего не получается. В Америке и в Японии они, например, оставили, ну так, насколько я знаю, вот попытки предсказания в широком смысле, оставили просто правильно строить. И обратили внимание на строительство. Так что я думаю, что в ближайшее время вот такого не будет. А вот сейсмостойкое строительство – это очень важно. У нас в стране есть карты сейсмического районирования на всю Россию. Геологи и геофизики хотят увеличить бальность, а каждый балл – это огромные деньги для строительства. Вот в 2002 году землетрясение было на Сахалине. Погибло больше 2000 человек. 5 двухэтажных вот домов сложились. Это было ночью. Почему? Они были рассчитаны на 7 баллов, а землетрясение было 9. Понимаете? А это очень много. Это по шкале Рихтера, не по нашей шкале, а по другой. Вот, понимаете, надо строить как следует.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: По сути, три темы – атмосфера, фотометрия и формирование звезд. Все в одно, но это близкие темы. Значит, смотрите, какие книжки могут быть вам полезны в смысле изучения звезд. На русском языке ничего или почти ничего нового давно уже не выходило. Но есть прекрасная книга Самуила Ароновича Каплана. Это потрясающий астрофизик был. К сожалению, он попал под поезд в не очень старом возрасте, в Балагом. И это последнее, что он написал. Книга замечательная. Вот эта вот книжка – это настоящая астрофизика. И есть переводная книга Рэя Тейлора «Строение и эволюция звезд». Она немножко формальная, но, по крайней мере, там вычислительные логарифмы. Алгоритмы, прошу прощения, не логарифмы. Хотя там в основном логарифмы, да. И она тоже полезна. Но Каплан – это, конечно, физика, настоящая физика звезд, но довольно старая. Это начало 70-х. То есть тогда все устаканилось в физике звезд, но какие-то новые вещи сейчас появляются, в основном наблюдательные, а теория не сильно изменилась. А современная состояние. Вот в этой книге я был ее редактором, составителем, подключил к ее написанию много, да, собственно, всех, кто в нашей стране так или иначе серьезно занимается звездами, и это современная книжка. Вот если взять Каплана и эту книгу, вы войдете в тематику звезд, сориентируетесь и для себя решите, это ваше или не ваше. Но, по крайней мере, какой-то граунд у вас будет, чем бы вы потом в астрономии не занимались. Ну, а если решить, что это ваше, то надо читать вот эту книгу. Это сын того Шварцшильда, который черные дыры придумал, Мартин Шварцшильд. Он занимался эволюцией звезд, и не только, и наблюдениями. У него летал телескоп первый стратосферный, в общем, много чего он сделал. Работал в Штатах. И эта книга уже настоящая, вычислительная, по ней учатся те, кто потом занимается созданием моделей внутреннего строения звезд. Вот Сергей Анатольевич Ламзин у нас этим занимается. Все начинали с этой книги, она базовая. Она переиздана, вы видите, это современное издание, есть в библиотеках. Да все они есть у нас в ГАИшевской библиотеке, так что если захочется, читайте. Ну а теперь вот. О чем мы будем говорить? Начнем со спектров, но спектры мы получаем, живя на Земле. Конечно, иногда бывают космические телескопы, но в основном у нас наземные, поэтому еще будем говорить и про то, как свет преодолевает атмосферу, потому что мы живем на ее дне, и со дна атмосферы изучаем Вселенную. Насчет спектров. Понятно, что это преломление, разделение, пространственное разделение белого света на составляющие. Вот простейшая схема спектрографа. И кто мне скажет, зачем нужен первый элемент спектрографа? Щель. То, что называется щель. Зачем мы протискиваем уже собранный телескопом свет, изображение звезды в какую-то там щель? Щель. Вот что это в спектроскопе? Зачем она нужна? Чего недостаточно просто поставить призму, ну и все, и получить спектр, как это обычно в школьном учебнике нарисовано. Нет, мы какую-то щель еще делаем, потом еще какой-то объектив ставим под названием коллиматор, потом еще какой-то объектив, ну это уже фотокамера, собственно, вот объектив и фотопластинка или ПЗС-матрица, это фотокамера. Зачем вот этот элемент, зачем вот этот, как вы думаете, почему перед призмой надо какие-то еще дополнительные вещи. Кто может? Вот кто для себя пытался это обдумать когда-нибудь? Вот это да, правильно. Чтобы на все части плоской грани призмы лучи приходили параллельно. Иначе они по-разному будут преломляться. Да. А вот это? Щель.
1: Может, для того, чтобы операция отсечь?
0: Аберрации отсечь. Что это значит? То есть у нас изображение какое-то там вот плохенькое, да, а мы из него вырезаем кусочек.
1: Ну,
0: да нет, мы стараемся все изображение звезды в щель пропустить, чтобы не потерять свет. Нам не надо терять свет, его и так мало. Мы отсекаем, во-первых, фон неба. Небо довольно яркое. А рядом с этой звездой могут быть другие звезды, которые дают свой рассеянный свет. Но даже если их нет, все равно небо яркое, оно не черное. И его рассеянный свет будет у нас тут лежать, если мы его не отсечем. Нам надо точно пропустить свет, собранный телескопом, и не пропускать свет подсторонних источников. Но к тому же еще щель почему-то не дырочка круглая, как изображение звезды в телескопе, а длинненькая, вот такая вот полосочка. И мы вводим телескопом вдоль этой полосочки, чтобы на спектре тут линии получились, а не точечки. Это уже чисто лабораторное удобство для нас создает. Навести на точку какой-нибудь измерительный прибор сложно. А если у вас есть линия, то вы с ней совмещаете в микроскопе, потом измерительном, или для компьютерной программы это удобнее, измеряете, наводите измерительную линию, там, в микроскопе это просто тоненькая ниточка такая, даже паутинка довольно часто бывает, и точнее можете навести, чем на точку. Вот поэтому, только поэтому мы используем щель, а не дырочку. Вот тут нарисована как будто дырочка, на самом деле она длинненькая. Спектры элементарных химических элементов, ну, я думаю, вы видели, они разные, они не похожи друг на друга. Самые простые, конечно, у одноатомных, у одноэлектронных элементов, ну, водорода, там чуть сложнее у гелия, а у некоторых довольно сложный спектр. Ну, об этом мы постепенно поговорим. Первый человек, который начал получать спектр звезд, был вот такой любитель астрономии, довольно богатый. По-моему, ростом 1,20 м он был, вот такой вот небольшой человек. И они с женой лет 40 занимались первой в мире спектроскопией звезд. Так что благодаря Хёггинсу мы имеем самые первые фотографии, зарисовки, описания звездных спектров. Выглядит он вот так. Это довольно грубый спектр, в котором видны только основные линии. Это спектр Солнца, конечно, или солнцеподобных звезд. И именно изображения щели, они и являются спектральными линиями. Мы привыкли говорить «спектральные линии химических элементов». И не задумываемся, почему линии. А потому что мы изображение щели получаем на спектре. И каждое место на спектре – это изображение самой щели, растянутое по длине волны, по длинным волн. Если бы мы пропустили в дырочку, то были бы не линии, а спектральные точки. Если бы мы пропустили в какой-нибудь такой вот значок S-образный, были бы спектральные там доллары, например, или что-нибудь такое. То есть это изображение щели. Не всегда оно используется. Иногда вообще выкидывают щель, и тогда здесь просто цветные изображения самого объекта. Но это не очень удобно. Они будут накладываться друг на друга и перемешаются. А щель очень тоненькое изображение свое дает, если она сама тоненькая, конечно. И мы можем разделить отдельные линии. Вот знаменитая линия дублет, желтый дублет, который обозначен буквой D. И вообще все эти латинские буквы – это заслуга Фраунгофера, немецкого физика. И мы с тех пор говорим «фраунгоферовые линии в спектре», потому что он первый стал их как-то внимательно так рассматривать, спектроскоп, когда сам его сделал впервые, и обозначил в соответствии с традицией, мы все обозначаем вдоль латинского алфавита, обозначил буквами латинского алфавита. И до сих пор многие линии так и называются. И физики даже говорят «D-линия» или там «D-дублет». Какого химического элемента? Натрия, правильно. Можете дома, у кого есть газовая горелка, посыпать соль на нее, натрий-хлор. Тут же происходит диссоциация на натрий и на хлор. Натрий возбуждается, и у вас сразу окрашивается пламя газовой горелки желтым цветом, потому что вот эта самая линия дублет натрия там проявляет себя. В принципе, можно не обращать внимания на эти тонкие линии, а просто посмотреть, как вдоль спектра распределена энергия излучения. Вот почти очевидно, что максимум яркости где-то вот здесь, да? А к голубому и к красному концам спадает яркость спектра. Так оно и есть. Если мы профотометрируем, ну, то есть промерим, сколько на каждый элемент спектра приходит света, получим какую-нибудь вот такую одногорбую. Ну, сколько горбую, это зависит от самого источника. Как правило, одногорбую. Кривую, если это достаточно, как говорят физики, источник, близкий по своим свойствам к абсолютно черному телу. Абсолютно черное тело – это то, что все поглощает, а значит и во всех диапазонах излучает. Ну, это практически любой объект, в котором много свободных зарядов, свободных электронов, которые, что на них не попадет, они все поглотят. А значит, если мы их нагреем, они беспорядочно двигаясь, будут все излучать во всех частотах, во всех длинных волнах. Тогда получаем одногорбый спектр, который описывается кривой Планка, известный. И вот, нагревая до разной температуры, обнаружим, что, в общем, горб-то сохраняется, но его положение все время меняется. И мощность излучения с каждого элемента вашего нагретого тела, с каждого квадратного там, сантиметра, тоже увеличивается. Это очевидно, это давно было замечено, но вот Планк впервые это аналитически так представил формулой Планка. А от Солнца мы получаем широкий спектр, но наша атмосфера пропускает довольно узкий диапазон, но, к счастью, именно тот, в котором Солнце, имеющее поверхность Солнца, температуру 6000 кельвинов, примерно там 5900-6000 кельвинов, имеет максимум. То есть наша атмосфера, ее прозрачность как бы настроена на излучение Солнца. Вообще-то странно. Это как какое-то такое удивительное совпадение. Могло бы быть и иначе. Но, к счастью, это так. Этот свет до нас доходит. Если бы Солнце было немножко более горячим, там 8000 кельвинов, у него максимум лежал бы в голубой области спектра. До нас доходила бы небольшая доля его излучения. Если бы Солнце было попрохладнее, максимум лежал бы в красной области, и, в общем, атмосфера бы тоже срезала бы. А вот как раз 6000 кельвинов – это прямо точно совпадает с максимумом излучения Солнца. И наши глаза, ну, глаза тут уже понятно, эволюция сделала наши глаза чувствительными именно к максимальному потоку солнечного света, к желтым, к зеленым лучам. Тут ясно. А если измерять яркость какой-нибудь звезды, например, в двух не очень широких диапазонах спектра, то можно по относительной яркости звезды в этих двух диапазонах, например, в желтых лучах и в красных, или в желтых и в голубых, можно судить в первом приближении о температуре поверхности. Но представьте себе, что мы сфотографировали небо через два светофильтра. Один, ну, это в голубой области, там 4,5, ну, это ангстремы. Я не знаю, в ангстремах вы, наверное, в школе не особенно они приветствуются, да, в нанометрах обычно все. В системе Си нанометры. 10 ангстремов – это 1 нанометр. Можете нолик отбрасывать, тогда будут нанометры. А с дополнительным ноликом – ангстремы. 10 минус 8 сантиметра – ангстрем. Ну, 400 нанометров, там 450 – голубая область. А 550 нанометров – это, ну, такая оранжевая, ну, в общем, почти оранжевая область там. Желто-оранжевая. И вот через два светофильтра фотографируем одну и ту же звезду и смотрим. Она в голубых лучах ярче, чем в оранжевых. Значит, у нее температура высокая. Она в голубых лучах слабее, чем в оранжевых. Значит, у нее температура низкая. А если примерно одинаковую яркость имеют изображения, сфотографированные через два светофильтра, ну, значит, у нее где-то в районе 6000 кельвинов. Это называется широкополосная фотометрия. То есть достаточно измерить яркость объекта в двух, ну, относительно широких полосах, там где-то в районе голубого и где-то в районе желто-красного. И вы уже можете приблизительно судить о температуре звезд. И в основном массовое изучение звезд именно так и делается. Потому что получить детальный спектр очень трудно. Хотя мы и говорили с вами, что сейчас появляются приборы, за раз могут там 4000 спектров, но они только сейчас появились, вот буквально. Да и не у всех. Потому что один такой телескоп на весь земной шар. А раньше мы тупо фотографировали небо через 2, иногда через 3 светофильтра, и по относительной яркости звезд в разных диапазонах, иногда третий тут диапазон был, ну, обычно вот тут был, голубых, судили о температуре поверхности, ну, достаточно точно. Но не всегда цвет гарантирует вам точную информацию о температуре поверхности, потому что если голубой объект, ну почти нет вариантов, что он будет холодным. Голубой, значит, горячий. Тут никак его не испортишь, голубой цвет. Но если он красный, то вовсе не значит, что он холодный. Может быть, какая-то полупрозрачная среда между нами и звездой поглотила, а всегда в поглощении мы теряем, как даже не как правило, всегда, я другого варианта не знаю, голубые лучи. Голубые более энергичные, больше энергия фотонов, и они легче застревают, они легче ионизуют или там возбуждают, или рассеиваются на частицы. А красные, длинная волна, они не замечают частиц, дифракция происходит на пылинках, проходит мимо них, не поглощаясь. Так что красная звезда может быть любой. А вот голубая всегда горячая. Ну, спектры, вид спектра зависит от того, что излучает. Давайте посмотрим. Вариант. Горячий газ, рассеянный, ну, как сказать, малоплотный, очень рассеянный горячий газ. Почему важна плотность? Если газ рассеянный, атомы далеко друг от друга. Мы нагрели этот газ, атомы возбуждаются, ну, за счет редких столкновений друг с другом. Ну, столкнулся атом там, с соседом, возбудился, электрон прыгнул на более высокий уровень энергетический. Дальше атом летает сам по себе и ждет, пока электрон вернется обратно на основной уровень. И ему ничто не мешает. Все атомы, если это газ, конечно, ну, здесь написано водород, такой однородный, химический однородный газ, все атомы одинаковые. Естественно, они все излучают на одних и тех же частотах. Никто им не мешает. Поэтому в спектре получаются на темном фоне те линии, то есть те длины волн, те частоты, на которых атомы этого газа, естественно, могут излучать. Эти линии не абсолютно тонкие, но очень тонкие. Конечно, это зависит еще и от ширины щели, но если мы про это забудем, это дело техническое, то чем определяется ширина спектральной линии?
1: Дифракцией.
0: А дифракцией на чем?
1: На щели.
0: Ну вот забыли, да, определяется. Слишком тонкую нельзя сделать. Но забыли об аппаратных эффектах и думаем, все атомы излучают, вот как нам физика велит, да, при переходах между двумя уровнями энергетическими на какой-то строгой частоте. Но она не абсолютно одинаковая. Даже у одного и того же атома, который последовательно излучает одни и те же, ну, при одних и тех же электронных переходах кванты. Есть так называемая естественная ширина линий. Она связана с тем, что излучение происходит не бесконечно долго. Оно длится короткое, но все-таки определенное время. Начинается колебание электромагнитное, потом прекращается. И вот этот вот цук, то есть кусочек электромагнитной волны, он к нам летит. Его невозможно описать строго периодической функцией, потому что у нее есть начало и конец. А у строго периодической функции этого не может быть, она бесконечно длинная. И так, Фурье преобразования не было еще у вас, да? Не было? Не изучали? Во всяком случае, даже синусоидальную функцию, которая обрезана на концах, мы можем представить только как набор синусоид, которые, складываясь вместе, дают вам обрезание начала и конца вот этого вот периодического сигнала. Так что, ну, а у них разные частоты. Так что даже у идеального атома у него есть какая-то определенная, это очень важно для астрономии, определенная ширина линий. Потому что по ширине линии спектральной мы узнаем вообще обо всех свойствах излучающего тела, об его движении, доплеровское смещение, об его скорости вращения, о плотности газа. Чем плотнее газ, тем сильнее мешают друг другу соседние атомы и немножечко меняют структуру энергетических уровней, и немножечко по-другому излучают. Но это все мы в процессе того, как будем говорить о спектрах, узнаем. Итак, горячий газ, темный фон, отдельные линии, те частоты, те длины волн, на которых способны излучать эти атомы. Другой вариант. Ставим какое-то плотное тело с большим количеством свободных электронов в нем, ну, например, железяку какую-то, проводник электричества, где много свободных электронов. Нагреваем это тело. Лучше всего это представить обычной старой лампочкой накаливания. Если вы их еще помните, там спиралька, да, такая. Ее нагревает электрический ток, электроны там движутся хаотически и излучают на всех длин, ну, в широком диапазоне, не на всех, конечно, в широком диапазоне длин волн. И тогда мы получаем засветку спектра целиком на любой частоте, на любой длине волны, и обязательно что-нибудь от этой спиральки горячей получим. Это так называемый непрерывный спектр. Там нет никаких промежутков, там нет каких-то выдающихся мест яркости и наоборот таких мест с низкой яркостью. Ну, то, что вот обычно мы называем темными линиями спектра. Наконец, совмещаем эти два варианта. Источник непрерывного спектра, его излучение проходит через разреженный газ и дальше идет в спектроскоп. Что мы при этом получим? Во-первых, непрерывный спектр, конечно, но на его фоне будут небольшие отсутствующие, ну, небольшие темные линии, скажем так. Почему они возникают? Проходя через это облако, некоторые кванты с той энергией, которая характерна для атомов этого газа, им поглощаются. Конечно, атом поглотил квант, возбудился, и через некоторое время он снова перейдет в низкое состояние и излучит этот квант. Но куда он его излучит? Раньше он летел к щели, а теперь он будет излучен во всех направлениях. И малая доля попадет туда, в сторону спектроскопа. Поэтому будет недостаток в спектре тех длин волн или там, тех частот колебаний, которые этот газ перехватил. И мы получим темные линии. Вот два варианта спектра. Это тот самый дублет натрия для примера. Мы нагрели пары натрия и ничего больше. Они дают свое излучение. Мы взяли облако паров натрия и за ним поставили источник непрерывного спектра. Ну, какое-нибудь горячее тело. Непрерывный спектр, а тут неполное отсутствие. Они не абсолютно черные. Все-таки эти пары натрия что-то пропускают сквозь себя в этой области, но в основном перехватывают. И поэтому там недостаток яркости, мы это называем линиями поглощения. Это обычно говорят эмиссионные линии или линии излучения, это линии поглощения. И то, и другое говорит нам о том, какой газ перед нами. Спектр Солнца очень сложный. Вот так его впервые зарисовал Фраунгофер. Видите, там бездна линий, основные он там буквами обозначил, а тонкие линии, конечно, не мог понять. И вообще он природу этих линий не понимал, она позже была выяснена, что это такое, откуда они берутся и каким химическим элементам они соответствуют. Но мы до сих пор, вот астрономы, если сказать там D-линия в спектре или HK-линия в спектре, мы понимаем, это линии там ионизованного кальция, это натрия. Ну, тут некоторые линии водороду принадлежат, хотя Фраунгофер этого, конечно, не знал. Так. Звезда. Здесь ситуация та же самая, о которой мы говорили. Фоновый источник света яркий и дает непрерывный спектр. Это нижние слои, горячие слои звезды. Ну, как переносится энергия, мы еще об этом будем детально говорить. Термоядерные реакции здесь, тут есть слой, где кванты просто диффундируют, медленно рассеиваются, поглощаются, излучаются, доходят до какого-то уровня. Дальше уже температура падает, очень непрозрачной становится верхняя часть звезды, там уже трудно квантам пробиться просто так, и они просто нагревают подошву этого слоя, и он начинает кипеть. Происходит перемешивание, горячие всплывают, холодные опускаются, снова нагреваются. И это такая конвективная зона. На Солнце она примерно половину, ну где-то треть, верхнюю треть звезды занимает. Но все это очень горячее. И вдруг там появляется место, с которого кванты уже могут пробиться, уйти в космос. И очевидно, здесь самое холодное место, потому что здесь легче всего остывает поверхность звезды. С нее уже кванты уходят беспрепятственно. Раз здесь холодное, а здесь горячее, мы получаем спектр поглощения. Фон горячий, перед ним холодное тело. И почти у любой звезды, вот посмотрите, снимок через объективную призму сделан, то есть перед объективом телескопа поставлена призма, и каждая звезда превратилась в маленький спектрик. И вы там не найдете ярких линий, вы увидите непрерывный спектр, а на нем, ну, конечно, качество их не очень хорошее, этих спектров, там дисперсия низкая, но все равно видно хорошо. Вот это темная, это АШК-линии ионизованного кальция, они характерны для звезд с температурой примерно как у Солнца, там 5,5-6 тысяч Кельвина. Здесь не видно линии излучения. Здесь видны только линии поглощения, потому что в основном это горячий фон и холодная, последний холодный слой звезды, ее фотосфера или атмосфера, можно сказать. Но некоторые звезды все-таки обладают способностью и линии излучения нам демонстрировать, но это надо как-то их по-особому сконструировать звезду, создать ситуацию, когда горячий полупрозрачный газ выдается, вот тот первый вариант, который я показывал, облако горячего газа, которое в спектре только яркие линии демонстрирует. Как нам это сделать? Надо окружить звезду горячим полупрозрачным газом, которая на фоне непрерывного спектра еще добавляет излучение в каких-то отдельных линиях. В непрерывном спектре не может добавить, там нет такой яркости, а в отдельных линиях может. Но это звезды с очень широкими, длинными, протяженными и такими довольно плотными коронами. Вот когда есть корона, истекающий газ, тогда появляются линии излучения. Для астрономов самое полезное или самое необходимое, это, конечно, разбираться в атоме водорода. У нас вся природа создана из водорода, все звезды состоят из водорода, и мы хорошо представляем себе, ну, это самый простой атом, там никаких хитростей нет, ну, почти никаких, если там кое о чем забыть. А один протон в ядре, где-то там в центре, и так условно нарисованные уровни возбуждения электронной оболочки, которая из одного электрона состоит. Заметьте, в некоторых учебниках самый нижний основной уровень, на котором электрон в холодном газе находится, обозначает как N0. Ну, N – это номер уровня электронного или номер энергетический, номер в электронной оболочке. В некоторых учебниках нулевой, а в некоторых первый. Вот чтобы не запутаться, имейте это в виду, когда что-то читаете, выясните, автор как обозначал, потому что, может быть, он имел в виду там переход с первого на нулевой уровень, это значит вот сюда. А здесь, вот на этой картинке, первый уровень – это основной. Разрыв энергии между основным и первым возбужденным уровнем очень большой. Потом они все меньше, меньше, меньше. И там в континуум, ну уже, когда вообще электрон уходит отдельно от ядра гулять. Вот этот разрыв очень большой, и переходы электрона с первого возбужденного на основной уровень выдают сразу большую энергию. Ну, еще большую, конечно, при переходах с более высоких уровней, но не намного большую. Вот это вот самый большой разрыв. Эта серия, вот переходы со всех возбужденных на основной уровень, называется серия Лаймана. Ну, Лайман – это американский физик. Энергия большая, кванты ультрафиолетовые. Их и в лаборатории это трудно увидеть, они поглощаются хорошо. А из космоса мы их вообще не получаем, ну, редко очень получаем, потому что они поглощаются в атмосфере Земли. Так что лаймановская ультрафиолетовая серия водорода, она довольно поздно стала известна людям. А вот переходы на первый возбужденный уровень со всех вышележащих, они имеют маленькую энергию, порядка 1-2 электрон-вольт. А это длина волны там, от 4 до 6, мы в нанометрах говорим, да? От 400 до 600 нанометров. Это оптический диапазон. И вот это как раз видимый свет, который через атмосферу проходит, глаза его видят. Это серия Бальмера. Вот это переходы на первый возбужденный уровень. Она как раз во всех спектрах видна. И когда мы смотрим на спектр, там как раз линии

работать вот эти. Но изменили порядок следования букв уже в соответствии с пониманием того, как излучают атомы. И вот современная гарвардская классификация, она выглядит вот так. Ну, W это потом позже добавили, это такие особые звезды с истекающими атмосферами, типа Вольф-Рае. А вот ОБА, ФЖКМ, это такая вот основа гарвардской классификации. Видите, порядок букв уже не соответствует алфавиту, зато порядок роста или наоборот спадания, ну, начнем отсюда, роста температуры звездной поверхности уже выдержан, потому что квантовая механика объяснила, как определять температуру газа в зависимости от того, линии каких химических элементов там представлены. Водород не всегда является надежным индикатором этого, а относительная яркость или наоборот относительная темнота линий поглощения, она гораздо более точно свидетельствует о температуре. Помните, какая есть мнемоническая фраза, чтобы вот эти вот последовательность этих букв запомнить? Кто помнит? Английская. Ну, обычно мы пользуемся английской, хотя я видел уже больше 20 вариантов английской. Есть на русском языке тоже. Борис Васильевич Кукаркин, вот наш гаишевский профессор, придумал... Как это? Один бритый англичанин, финики жевал, как морковь. Но это, по-моему, это не очень удачная фраза. А на английском как звучит? Obefangel kiss me. Потом были добавлены еще там некоторые химические дополнительные классы. Kiss me right now. Вот. А недавно появились, совсем недавно, еще дополнительные классы, когда открыли совсем-совсем холодные звезды с температурой там, всего лишь несколько тысяч кельвинов. Вот L и T – это буквально на моей памяти, они даже совсем там лет 20 назад появились. А еще сейчас обсуждается один класс Y, ну, вот Y. Ну, что такая холодная звезда, что там вообще можно рукой ее потрогать. Температура 100 градусов по Цельсию, даже может быть. Даже бывают около 0 градусов. Есть такие коричневые карлики. А как же квантовая механика справилась с этой проблемой? А вот смотрите, это температурная шкала от холодных к горячим. Почему-то в астрономии принято именно так, справа налево рост температуры рисовать. Я не знаю, обычно физики рисуют направо рост температуры, а мы наоборот, налево. Ну ладно, у нас такая традиция. Ну, может, потому что вот спектральные классы B, A, F, G, K, M идут направо. А это интенсивность спектральных линий. Холодные звезды. Мы там видим даже линии молекул. Иногда даже молекулы воды, там видна H2O. Ну, это еще более холодные, там 3000. Титан, довольно крепкая молекула. Но быстренько-быстренько она пропадает. Начинаются линии металлов. Вот кальций, те самые АШК, темные две линии кальция. Почему? А у металлов верхний электрон очень слабо связан с атомом. Поэтому они металлы, поэтому у них этот электрон легко отскакивает и становится электроном проводимости. И они уже при небольших температурах возбуждаются эти электроны, начинают прыгать, там второй, третий уровень, и вот их линии тут представлены. Нагреваем еще сильнее, пропадают линии металлов. Почему? А электрон уже отрывается, верхний электрон. Он ионизуется атом, нечему прыгать по этим уровням. Но зато начинает появляться линия водорода. У спектроскопистов такое дополнительное обозначение, вот римская единица, иногда там римская двойка, ну, любая другая, говорит вот о чем. H1 – это водород нейтральный, электрон на месте. H2 – это водород ионизованный, электрон оторван. Ну, линий у элемента H2 не может быть, правильно? У водорода один электрон оторвали, и все, нечему там прыгать. А у других элементов, например, гелий, вот гелий 2, это значит, один электрон он уже потерял, но второй еще на месте, он прыгает и дает нам какую-то линию. Но это только при очень высоких температурах.

0: А гелий-1 – это нейтральный гелий, оба электрона на месте. Второй, конечно, тихо сидит, никуда не прыгает, а первый менее связанный, ну, легче он возбуждается, он дает тета-линию. И у любого химического элемента есть повышение его, так сказать, представительство в спектре, а затем понижение. Вот при температуре порядка 10 тысяч кельвинов водород ярко представлен своими спектральными линиями. До и после его нет. Значит, в звездах спектрального класса А, пока не обращайте внимания на нолики, потом я объясню их смысл, представлены линии в основном водорода. Гелия еще нет, слишком холодно, а металлов уже нет, слишком тепло. Ну, некоторые еще есть там ионизованные металлы, но не очень представлены. Потом нагреваем поверхность звезды, водород ионизуется, и все, от него никакого спектра ты не получишь. Протоны сами по себе, электроны сами по себе. Гелий начинает свои линии выдавать. Сначала гелий-1, а потом единожды ионизованный гелий-2. Но при очень высоких температурах и гелий дважды ионизованным становится, то есть оба электрона оторваны, все, и линии гелия вы не получите. Вот это заслуга квантовой механики, и после этого стало понятно, что звезды состоят не из металлов, просто у холодных звезд линии металлов хорошо видны, а звезды состоят из водорода и гелия. И впервые этот факт был надежно доказан в диссертации, ну, у них там кандидатских, докторских нет, PhD, в общем, диссертации, написанной дамой, Цицилии Пейн. А потом она стала Пейн Гапошкина, когда вышла замуж за нашего российско-русского астронома, переехавшего в Штаты. Ну и вот книжки у них на двоих, Пейн Гапошкина и Гапошкин, выходят. А дамы в 30-е годы 20 века в науке были не очень широко представлены, прямо скажем, их почти не было. Их работам не доверяли. И Пейн, ну, Пейна это была еще не Гапошкина, довольно долго, как сказать, была не понята в сообществе астрономов, как это так. Вот мы не видим линий водорода, почти не видим в спектре Солнца, а вы нам говорите, что Солнце состоит почти из чистого водорода. Ну вот она с квантовой механикой разобралась одна из первых. И доказала это, и потом стала великим астрономом. Пожалуй, одна из немногих женщин, имена которых в астрономии, ну, просто вот столпами такими стали. А, между прочим, ее именем ничего не названо. Надо это исправить. Никакой телескоп не назван, никакой кратер там на Луне, по-моему, не назван. А ведь она совершила, можно сказать, революцию в астрономии. Спектры звезд главной последовательности. Ну, теперь я уже про эти цифры скажу. О, А, Ж, К – это основные спектральные классы. Но оказалось, что они слишком грубые, что внутри одного и того же спектрального класса вы найдете звезды, значительно различающиеся по спектрам. Чуть выше температура, чуть ниже. Ну, видите, что тут чуть выше, чуть ниже. Вот внутри одного спектрального класса довольно сильно может изменяться интенсивность спектральных линий. Значит, надо было какое-то еще мелкое подразделение ввести. И его ввели, разбили интервал между этими грубыми спектральными классами на 10 подинтервальчиков. А0, потом идет А1, А2, А3, А9, следующий F0, F1, F2, F3, F9, ну и так далее. Это уже более мелкое деление. И тут вы всегда у спектров найдете вторую, значит, буква и цифра. G2. Это какая звезда? Кто помнит? Ну, это Солнце. Наше Солнце имеет спектральный класс G2. Да. А эти звезды более холодные. Вот M это совсем холодная. Красный конец спектра яркий. Голубого практически нет. Эти звезды горячие. О. Красного мало, а голубого много. Ну и линии поглощения в основном гелия. Тут видны чуть-чуть водорода. Никаких металлов там нет, они все ионизованы. А тут не только металлы, тут даже вот титан, ну, в общем, молекулы. А у молекул очень сложный спектр. И мы говорим не линии молекулярные в спектре, а полосы – это прямо частокол такой линии, потому что у молекулы очень много вариантов возбуждения, ну и, соответственно, излучения. У атома только прыжки электрона туда-сюда, а у молекулы, например, ну, там, титано, да, два атома, титан и кислород. У нее еще масса движений, в которых может энергия быть запасена. Например, два атома могут вибрировать относительно друг друга с разной интенсивностью, а значит, набор энергетических уровней у них есть. Молекула может вращаться вокруг двух направлений, ну, два угла всегда. У нас можно любое движение по двум направлениям разложить. Вращение – тоже энергия. Изменяя скорость вращения, молекула может возбуждаться, ну, поглощать или излучать. Поэтому у молекул целый набор вот таких вот частокол линий, которые иногда сливаются, и мы говорим полосы, молекулярные полосы, прям широкие такие черные места в спектре. Ну, вот так. Значит, это я уже объяснил. B от нуля идет B9, начинается А0, А1, 2, 3, 4, А9 и дальше там F и так далее. Вот это классификация. Обычно в учебниках этим и ограничиваются, описывая спектры звезд. Но у астрономов еще есть некоторые тонкости, которые нам надо знать. Я о них чуть попозже скажу. Вот как выглядят спектры. Это обозначение спектров, это соответствующая им температура поверхности звезды, ну и внешний вид вы видите. Если звезда холодная, там прям вот эти вот широкие молекулярные полосы, они огромные участки спектра с собой заслоняют. А если звезда горячая, то тоненькие довольно линии. Вот берем А0. Видите, прям бальмеровская серия линий. Там вот где-то здесь. Вот здесь вот H. Альфа, H бета, H гамма, H дельта, и там бесконечно много, но потом уже они сливаются вместе, и дальше континуум начинается уже. Электрон отскакивает в свободный полет. Ну, вот у горячих водород пропадает, у холодных водород не то чтобы пропадает, но уже конкурирует с другими линиями, а у звезд с температурой 9, 10, 11, ну, вот порядка, вот здесь цифра, 1000 кельвинов водород в основном в спектре представлен. Эмиссионные спектры. Я говорил, что у некоторых звезд бывают особенности в спектрах. Эти особенности надо как-то обозначать. Ну, во-первых, при низких температурах обычно очень небольшая вариация температуры приводит к довольно значительному изменению внешнего вида спектра. Поэтому иногда приходится даже не десятичную, а еще и сотую, деление более мелкие в спектре представлять. Вот спектральный класс М4,5. Приходится между 5 и 4 довольно четко можно выделить переходный такой тип. И буквы дополнительные. Иногда много букв, ну, увидите, когда будете детально этим заниматься. Но уж, как правило, буква P часто бывает в спектрах. P значит peculiar, пекулярный. Что значит пекулярный по-русски? Слово пекулярный, как вы воспринимаете? Странный, особенный, да, особенный, необычный. Вот, пекулярный, необычный. Почему-то астрономы говорят Е. Эмиссионный спектр, то есть там можно заметить линии излучения. Ну вот тут вот они видны, повышение яркости немножко. Линии излучения, как правило, связаны с выбросами из звезды каких-то облаков разреженного горячего газа. Либо не выбросы, а просто широкая корона, истечение такое. Эмиссионный спектр. И обычно даже вот вы найдете иногда много букв, ну, например, там F4P цинк. То есть, значит, спектр пекулярный, и в нем линии цинка необычно сильны. Это называется, ну, такие специальные звезды пекулярные, высокометалличные или там, с особенностями содержания металлов. До сих пор интерпретация таких спектров довольно... То есть понять-то мы можем, какие там химические элементы, а вот по какой причине у одних звезд они есть, а у других нет, это пока вопрос изучается. А, как правило, спектры все-таки не картинками представляют. Вот такие картинки, да, на них приятно смотреть, они красивые, но все-таки спектр прописывают, фотометрируют, то есть измеряют аккуратно яркость вдоль спектра и потом представляют в виде графика. И это как-то более удобно для исследования, более мелкие детали, там вот тонкие спектральные линии. И тут вы видите последовательность от горячих к холодным, ну и внешний вид спектра, да. Это фиолетовый конец, это красный конец спектра. И тут видны холодные звезды, у которых завал в ультрафиолетовой области. Ну и горячие звезды, вот B, там О нету, ну B тоже горячая, там 15-20 тысяч кельвинов у нее в ультрафиолет все уходит. И почти всегда вот у горячих звезд виден вот такой обрыв бальмеровской серии, когда электрон уже легко отщепляется от атома. Переходы внутри атома, они требуют точной настройки. Вот должен лететь квант именно с этой энергией, которая соответствует разности энергетических уровней. А все другие кванты с чуть больше, чуть меньше энергии, они взаимодействуют с атомом, они легко пролетают. Но если энергии кванта достаточно, чтобы оторвать электрон, тогда любой более мощный квант тоже может оторвать электрон. И вот здесь уже не линия получается, а большой провал. Кванты с энергией, начиная отсюда, вот от, ну, или с длины волны, начиная вот отсюда, и с более короткими длинами волн, с большими энергиями, с большей частотой колебания кванта, каждый из них может оторвать электрон. И значит, тут, ну, можно сказать, это аналог спектральной линии, только это уже не линия, а такой вот обрыв, уступ. Шли линии, линии, линии, линии, а потом бам, и континуум. Бальмерский скачок называется в спектре. Ну и вот тут он виден хорошо. Конечно, чем детальнее изучаешь науку, тем больше ответвлений начинается, каких-то особенностей. Видите, спектральная классификация постепенно становится такой многомерной, не просто линейной, а многомерной. Уже от каких-то спектральных классов возникли, ну это еще 40-е годы, ответвления. Они связаны с особенностями химсостава. То есть температура соответствует G-классу, но какие-то химические элементы там, либо их очень мало, но, как правило, либо их очень много. Как правило, вот избыток каких-то химических элементов приводит к тому, что приходится говорить, это по температуре этот класс, но по химсоставу он немножечко отличается. Вот, и вот эти вот ответвления, где там Kiss Me Right Now, вот это вот. Да, тут бы надо уже Y добавить, потому что, я думаю, большинство сегодня согласны, что есть звезды с температурой ниже 1000 кельвинов. Вот это бурые или коричневые карлики. Кстати, на русском языке до сих пор не утвердилось одно название для холодных звездообразных объектов. По-английски brown dwarf, а по-русски мы говорим... Вот я, например, предпочитаю говорить коричневые карлики, а мой коллега вот за этой стеной... Блинников Сергей Иванович, он предпочитает говорить «бурые карлики». Я не понимаю, что такое «бурый цвет». Есть такой цвет «бурый»? По-моему, есть. «Бурый»?
1: Медведь «бурый».
0: «Бурый медведь»? «Бурый медведь» есть. Да, ну действительно, «бурый медведь» есть. Да. Ну, не знаю, может быть, надо говорить «бурые». Мне это не нравится вот почему. Сокращенное «БК» точно соответствует белым карликам. Но, правда, КК, коричневые карлики, соответствуют красным карликам. В общем, а нет никакого другого цвета, который бы был похож на вот коричневый, но другим словом. В общем, это так, ерунда, конечно. Но надо к терминологии относиться серьезно. Особенно сегодня, когда вы многие тексты просматриваете с помощью поисковиков, один и тот же объект не может называться двумя разными словами, иначе поисковик просто не найдет нужного вам в тексте. Хорошо. Ну и есть вот звезды с особенностью строения, скажем так. Например, они такие же горячие, как горячие О-звезды, но окружены еще разреженной газовой оболочкой. Вот звезды типа Вольфа и Рае, это два астронома, Вольф и Рае, французские, W – это Вольф-Рае, а еще особенности химсостава, там азот, либо углерод представлен в спектре. Ну, это вот такая особенность строения звезды. А дальше еще прилепили здесь два спектральных класса. Супергорячие звезды с температурой там 150, 200, даже 250, иногда 1000 кельвинов. Это обнаженные ядра постаревших звезд, когда оболочка сброшена, а ядро оголилось, а температура на нем еще очень высокая. Вот это ядра планетарных туманностей. Либо звезда взорвалась, ну или там не взорвалась целиком, а на поверхности звезды произошла ядерная вспышка, термоядерная вспышка, и она резко нагрелась. Потом будет остывать. Ну, это вот новые звезды. Ну, вот примерно так сегодня выглядит классификация. Если еще добавить Y сюда, я думаю, в ближайшие годы это станет нормой, то будет такая вот спектральная классификация. Но вот что важно, вот что я обязательно хочу вам показать для астрономов, потому что физики этого не знают. Я помню, были работы, физики часто в астрофизику окунаются, в астрофизике богатейший материал, но они каких-то мелочей не знают, и оказывается, работы оказываются негодными, приходится их отвергать. Вот, смотрите, это спектры. Ну, не будем обращать внимание там на Вольф-Рае, а вот ОБА, ФЖК, вот эти вот. А это десятичное подразделение спектров. Да? Я уже говорил, что бывают переходные между 0 и 1, B0 и B1, еще бывают вот, или там какие-нибудь даже 9 и следующим спектральным классом, А0, вот приходится там 9,5. Но видите дырки? То есть звезд, которые были бы классифицированы вот такими десятичными подразделениями, их нет в каталогах. Не нашлось таких звезд, вот, демонстрирующих, например, спектр К7 или К8. Ну, по крайней мере, в 90-м году их не было. Я думаю, и сейчас нет. Спектральная классификация тогда уже сложилась намертво. Ничего нового в нее не добавляется. А физики иногда нам вот преподносят такие работы, пытаются публиковать, где они думают, что это непрерывный переход по всем десятичным подразделениям, и это выглядит немножко непрофессионально. Или вот, например, десятка, да? Ну, по определению не может быть десятки. После 9 следует начало следующего спектрального класса. Нет, решили, что М10 нужно ввести, потому что следующий класс уже не похож, L0 не слишком похож на М. Вот это надо иметь в виду и ориентироваться на то, что астрономы делают, и какие-то объекты пока не найдены. Спектры, еще раз показываю, спектры мы не то чтобы в большинстве, а всегда, во всех случаях, получаем для исследования в черно-белом виде. То, что в научно-популярных книжках, иногда в учебниках, или вот я вам сегодня показывал на слайдах цветные, красивые спектры, они никогда не изучаются, потому что все наши приемники монохромные, одноцветные, там ПЗС-матрица, нормальная, если не бытовой фотоаппарат, а нормальная астрономическая ПЗС-матрица, она же никаких светофильтров не содержит, и мы спектр получаем всегда черно-белый. Поэтому никакого там красного и голубого конца нет, мы просто знаем, что это вот голубой конец, а это красный конец. И зато в одноцветном спектре более четко структура его видна, вот более тонко видны линии. кстати, о химических элементах. Иногда говорят, что спектр Солнца полностью расшифрован, и что мы можем понять про каждую спектральную линию, какому химическому элементу она принадлежит. Это не совсем так. Спектр Солнца особенно детально изучен, ну, понятно, света много от него идет. И хотя там десятки тысяч линий отождествлены и привязаны к конкретным химическим элементам, есть еще десятка, ну, может быть, около дюжины, или вот недавно еще 20 линий было, которые пока не удается отождествить. Мы не знаем, к какому химическому элементу они принадлежат, потому что у некоторых элементов очень сложная структура вот этих термов, то есть энергетических уровней. А к тому же я вообще ничего не говорил про спин, а вы же знаете, что у любой частицы есть направление собственного момента, импульс, ну, вращение. А и спиновая вот эта структура тоже довольно тонкая, там очень тонкая, сверхтонкая, иногда расщепление линий бывает. В общем, надо иметь в виду, что даже спектр Солнца не интерпретирован на 100%, на 99,5% да, а некоторые, ну, спектр Солнца это почти вот, вот это вот, G0, ну, G2 у нас, G0, почти Солнце. Вот на этой иллюстрации горячие были звезды от B до G, то есть горячее Солнце. Ну и, как видите, вот водородные линии тут, где, ну, H-альфа обычно не попадает, она очень красная, наши приемники к ней, ну, не всегда чувствительны. Вот начиная с H-бета уже всегда видны бальмеровские линии, вот здесь, ну, HK-кальция, и вот на линию H кальция ионизованного попадает H-эпсилон водорода, поэтому их там разделить очень трудно. Ну вот водород здесь просто идеально представлен. А теперь эта иллюстрация, это холодная часть последовательности спектров от солнечной температуры и до более низких, там до 3000 кельвинов примерно. Вот М8 это уже 3000 кельвинов. Как видите, колоссальное количество линий и даже спектральных полос, молекулярных полос, тут начинает появляться. Как правило, простите, как правило, такие спектры, холодные спектры, они либо к очень маленьким звездам принадлежат, ну просто карликовые звезды, не нагретые сильно, либо к очень постаревшим звездам, у которых масса может быть большая, но к старости звезды раздуваются и оболочка охлаждается. Вот это вот омикрон Кита, омикрон Цети, это сверхгигант с очень расширенной широкой оболочкой, которая уже там вдали от ядра звезды холодная, и тут такой предельно холодный спектр. Но эмиссионный, я вам говорил, наружные области большой раздувшейся звезды становятся полупрозрачными. От них уже не получишь непрерывного спектра. Но отдельные спектральные линии, они вполне еще могут излучать. В этом, в линиях они непрозрачны, а в континууме они почти прозрачны. И мы сразу видим, что вот у таких звезд появляется буква Е, эмиссионный спектр. Вот линии эмиссии, то есть излучения водорода, они тут видны хорошо. Ну, это предельно горячие звезды, вот Вольфра-Е, предельно горячие О-звезды, ну, тут линии водорода. А, водород есть, но его почти не видно. А гелия, а почему тут гелий? Нет. Ну, жалко, надо было. А, вот эти, вот эта линия гелия, вот эта линия гелия, они тут довольно мощно представлены. Ну и линии, спектры с особенностями химсостава, вот эти те самые R и N. Вроде бы температура у них нормальная, там порядка солнечный, но есть много линий элементов, как правило, металлов, которые не характерны для других звезд. Когда Пейн, Цицилия Пейн расшифровала, так сказать, объяснила людям, как по относительной интенсивности спектральных линий судить о количестве атомов в атмосфере звезды, все стало на свои места. Тогда астрономы поняли, что звезды состоят из водорода на 3/4 и из гелия на четверть. А вся остальная таблица Менделеева, дай бог, чтобы ну, самые-самые богатые металлами. А металлы, вот я говорю металлами, я не объяснил. На нашем жаргоне астрономическом все, что дальше гелия в таблице Менделеева, мы называем металлами. Ну, так вот принято. Металличность звезды, степень металличности, это не значит, что речь идет о железе там, или об алюминии. Это значит, что в основном речь идет о вот этих следующих за гелием элементах. Ну, литий, бериллий вообще там, их нет в природе почти. А вот цено, это такие следующие по распространенности элементы. И дальше, вплоть до железа, а иногда и даже за железом. Их немного. У нас на Солнце 1.5%. Есть чуть более металличные звезды, там, более молодые, чем Солнце, ну, 2%. А есть звезды, у которых гораздо меньше 1%. И даже тысячных долей процента есть и такие, 10⁴ содержание металлов. То есть фактически чистый водород и гелий, почти в чистом виде. Но вот эта вот маленькая добавочка, она все-таки критически важна для жизни звезды. Знаете, когда вы варите суп, вы туда чуть-чуть еще соли и перца добавляете. По массе это микроскопическое количество, но вкус меняется радикально. То же самое с появлением тяжелых элементов в составе звезды, вот этих в основном, ну и металлов, там, ферм и так далее, сильно меняется отношение вещества звезды к фотонам электромагнитного излучения. Дело в том, что водород и гелий очень плохо взаимодействуют со светом. Они почти прозрачны для него. А элементы более сложные, они хорошо взаимодействуют. У них много вариантов переходов электронов, и они хорошо поглощают свет, идущий из недр звезды. Так что стоит добавить чуть-чуть этих элементов, и звезда совсем по-другому себя ведет. Она запирает внутри себя свет, не выпускает его, долго сохраняется как источник термоядерной энергии, потому что свет оттуда не выходит, значит, надолго хватает энергии термоядерного синтеза. А если звезда из чистого водорода и гелия, она быстро из себя все выпускает и прогорает быстро. Ярко горит, но быстро кончается ее период активной жизни. Так что вот этот вот малый процент и даже доля этого процента – это очень важно для эволюции звезды. Если расшифровать вот эти вот 2%, то есть посмотреть, что там кроме водорода и гелия еще и в каком количестве, ну, спектр Солнца позволяет это сделать. Он детально изучен. И, в общем, и у других звезд примерно та же история. На что тут надо обратить внимание? Ну да, водорода много, гелия поменьше, но тоже очень много. Дальше жуткий провал. Это бериллий и бор. Их в природе почти нет. Даже вот литий, бериллий, бор. Вот эти три элемента, к сожалению, литий, который необходим для наших аккумуляторов в наших гаджетах, там литиевые батарейки, крайне редкий элемент в природе. Потому что они сгорают легко в термоядерных реакциях и плохо синтезируют. Ну, сгорают, в общем. А дальше идет довольно равномерный спад в сторону, ну, в сторону железа и дальше вплоть до урана. Но обратили внимание, что тут периодичность какая-то просматривается, да? Вот туда-сюда. Ну, пила такая, пилообразная форма этой кривой. Она связана с тем, что ядра химических элементов, содержащие четное количество нуклонов и нечетное количество нуклонов, протоны и нейтроны, они по-разному разрушаются, ну, либо наоборот, синтезируются в термоядерных реакциях. Там, где четное количество нуклонов, эти ядра более связаны, более прочны. Вот ядро гелия, гелий-4, два протона, два нейтрона. Альфа-частица, очень прочное ядро. А уже добавить один нуклон или отнять один нуклон становится не таким устойчивым ядро. Поэтому вот это вот, значит, те элементы, которых больше, там четное количество нуклонов. Нечетное, четное, нечетное, так идет. Ну и кроме того, еще видна вот эта вот горочка, железный пик. Там железо, никель, очень близкие к железу элементы. Это тоже связано со строением ядер, ядра атома. Оно очень хорошо связано. И во всех процессах термоядерных до железа доходит, а потом дальше синтез не идет. И железо, как конечный продукт термоядерного синтеза, он накапливается в природе. И вот его железо, никель в основном, там рядышком они. А его много. Но эти вот, о природе этих элементов все еще идет дискуссия, в каких процессах они рождаются. Так, давайте не будем никакие перерывы делать, ладно? Не будем. Когда спектральная классификация для тысяч звезд была создана в Гарварде, начало 20 века, и примерно тогда же были измерены первые параллаксы звезд, а то ну, расстояние до ближайших звезд, появилась возможность уже как-то вот комбинации какие-то выстраивать. Параллакс дает расстояние. Видимый блеск звезды и расстояние позволяет вычислить абсолютную светимость звезды. Давайте сравним эти две характеристики. Спектральный класс – это температура поверхности, а абсолютная звездная величина – это светимость звезды. Это уже такие настоящие физические характеристики. Впервые на эту плоскость измеренные звезды, точки, нанесли два астрономы, американский Рассел и европейский датский Герцшпрунг. С тех пор мы эту плоскость называем или диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Очень важная вещь в астрономии, потому что только эти две характеристики для большинства звезд мы имеем возможность в лучшем случае определить. Мощность излучения, или светимость, как мы говорим, и температура поверхности. А что еще вы можете сказать о звездах, которые далеко от вас? Там какие-то детали, химсоставы, все это сложно измеримо, а эти две характеристики легко измеримы. Ну и вот они отметили два факта. Первый факт. Звезды распределены более или менее по диагонали. А холодные малую светимость имеют, горячие – высокую. Ничего как-то… Это и ожидалось, да, правильно? Горячая всегда ярче светится, все понятно. Но непонятным была вот эта история. Группа звезд, имеющих невысокую температуру поверхности, но высокую светимость. Ну а раз так, значит, они большой размер имеют. Иначе при низкой температуре поверхности вы много не излучите света, если сама поверхность не очень большая. Значит, они огромного размера, их так и назвали, гиганты. А какие они гиганты? Красные. Поверхность вот этих звезд – это желтые, это голубые, а это красные. Красные гиганты. И некоторое количество звезд, ну тут тогда одна только была известна такая звезда, сами догадайтесь, какая это была звезда. Маленькие, но горячие. Их назвали белыми карликами. Они горячие, ну, белые. Ну, а раз малая светимость, значит, поверхность маленькая, значит, размер маленький. Какая это звезда, как вы думаете? Сириус Б, конечно, да. Тогда Сириус Б был единственным белым карликом, более или менее так детально изученным. Но это требовало интерпретации, объяснения. И объяснения в течение 20 века предлагались, причем кардинально разные. Значит, первое объяснение было такое. Ну, может быть, вот эту современную диаграмму покажу. Ну, собственно, на ней только один параметр добавился. Зная светимость и температуру, вы можете вычислить размер звезды. И тут нанесены линии равного размера. Это маленькие, тысячные, сотые доли солнечного радиуса. Это солнечный радиус, понятно, место Солнца здесь. А дальше идут красные гиганты в 100, в 1000 раз больше Солнца по размеру. Так вот, интерпретации могли быть разными, они предлагались разными авторами. Например, одни говорили так. Звезда рождается большой, массивной, горячей, ярко светит, высокую температуру имеет, а по мере жизни остывает, движется вдоль этой траектории, и потом мы ее не видим, кончается ее жизнь. А энергия откуда может быть взяться? Е равно МЦ квадрат. Тогда теория Эйнштейна работала уже вполне. Физики в нее верили. излучение уносит массу звезды, поэтому, двигаясь по этой диагонали, звезда теряет массу, она уходит в виде света, ну, в виде излучения. И вот такое вот движение вдоль глаза. Поэтому мы видим саму эту последовательность, это, так сказать, путь звезд. Другие говорят, нет, наоборот, звезда рождается маленькой, а потом, путешествуя по космосу, она набирает массу. Есть облака межзвездного газа, и, проходя через них, звезда притягивает к себе этот газ, аккреция происходит, звезда с возрастом полнеет, масса увеличивается, яркость увеличивается, и, значит, движение происходит вот с нижнего конца туда наверх. Это была вот советская в основном тогда идея, там, Масевич, Паринага. Это была в основном европейская идея, физики европейские, американские, считаю. В общем, были такие конкурирующие два лагеря. Чем дело кончилось? А дело кончилось совсем даже неожиданно. Ну, это вот такой примитивный вид диаграммы Гершпунга-Рассела. Для любителей астрономии годится вполне. Основные, как мы говорим, последовательности. Sequence, main sequence, главная последовательность тут, 90% звезд здесь сидит. Это последовательность гигантов, сверхгигантов иногда, есть и такие. Ну и последовательность белых карликов. На самом деле у профессиональных астрономов вид диаграммы более детальные обычно используются. Как видите, тут есть не только гиганты, но и субгиганты, то есть, ну, промежуточные, так сказать, не очень большие, а чуть-чуть больше, чем звезды главной последовательности. И яркие гиганты, и сверхяркие, и не так давно появилась новая группа гипергигантов, а по-английски гигант giant. И по-английски это supergiant. Ну, гипергигант, понятно. А вот supergiant непрофессионалы переводят в своих текстах, физики даже часто очень пишут, как супергиганты. Но мы с вами астрономы, мы знаем, как правильно надо говорить. А сверхгиганты, есть субкарлики, то есть чуть вроде бы пониже их яркость, чем у звезд, которые условно называются карликами. Но мы теперь понимаем, они не ниже по температуре, а по светимости они другую температуру имеют, более высокую. У них меньше содержания тяжелых элементов, и они вот это те же звезды, но с более горячей поверхностью, потому что там в атмосфере нет достаточного количества железа. Так вот, это современный вид, и выяснилось, что звезды в течение своей жизни не путешествуют вдоль главной последовательности, ни туда, ни сюда. Они путешествуют перпендикулярно главной последовательности. И, пожалуй, первым это Мартин Шварцшильд. Вот книгу, которую я показывал, он так очень четко на моделях это показал, что эволюционное, то есть с возрастом происходящее движение звезд происходит не вдоль, а поперек главной последовательности, и звезда где-то в каком-то месте живет долго-долго, а потом прыгает сюда, раздуваясь перед смертью, а когда сбрасывает оболочку, ее ядро оказывается здесь, в этой области. Ну, траектория движения довольно сложная, поговорим о них, но, в принципе, проблема решилась совсем не так, как большинство астрономов этого ожидали. Не вдоль, а поперек главной последовательности. Но эта картинка, наверное, никакого большого смысла для вас не имеет. По крайней мере, для меня точно, потому что я дальтоник, и эти цвета для меня мало что значат. Но для тех, кто любит в цветах себя представлять, вот видите, даже я даже не знаю, в чем разница между apparent и conventional. По-моему, они совершенно одинаковые. Что значит? Общепринятый и видимый, да, цвет. Есть какая-то разница? Ну, посмотрите, может быть, это вам интересно. По крайней мере, здесь светимости, это очень интересная характеристика, для звезд того или иного спектрального класса представлены. И вот это довольно важная колонка, процент этих звезд на фоне всех остальных. более, ну, можно сказать, более 80% всех звезд в галактике – это очень холодные маленькие красные карлики. А то, что мы обычно видим на небе, а видим мы, как правило, вот если посмотреть так невооруженным глазом, мы видим вот эти звезды. У них потрясающая светимость, видны они издалека. Таких звезд мы глазом и не видим. Вы ни одного красного карлика не увидите на небе невооруженным глазом. Видимо, вот эти, они составляют

0: требует какого-то отдельного объяснения. Я скажу, что эта задача до сих пор не решена. Вот объяснить теоретически, почему звезды распределены вот так, почему больших, ну, массивных, видите, масса-то, это десятки масс Солнца, а тут какая масса? Десятые доли массы Солнца. Почему массивных рождается в природе мало по количеству, а маломассивных звезд много, и детальное это распределение по массам, оно называется функция масс звезд, оно до сих пор не получило теоретического объяснения, хотя несколько моделей представлены. Причем модели иногда совершенно замечательные. Но, например, в одной работе было показано, что если взять, ну, назовем это так, ступка, некий прибор, который размалывает твердое тело, да, там куски сахара туда накидать, начать их размельчать. На самом деле была взята не ступка, а такая машина под названием грохот, в которой измельчаются породы. Вот, ну или уголь. Вы добываете уголь большими кусками, а он гореть не будет в печах. Его надо размолоть в мелкие кусочки. И его вот в этих грохотах там перекатываются железные шары, размельчаются. И один астроном взял выгреб эти кусочки угля, разложил их по массе, ну, большие, меньше, меньше, меньше, до самой пыли. И оказалось, что их распределение по массам точно соответствует распределению звезд по массам. Что общего? Ничего. Или, если взять объем какой-то, ну, не знаю, вот такой куб, и начать случайным образом кидать плоскости. Ну, кусок масла, и вот так ножом его вот так мельчить в случайных направлениях совершенно, он распадется на мелкие и более крупные кусочки. Их распределение по массам в точности соответствует функции масс звезд на главной последовательности. Физика вроде бы разная, а результат получается один и тот же. Белые карлики, конечно, очень маленькие, хотя довольно массивные. Они могут быть с массой Солнца или там половина массы Солнца. А размер, как у нормальных планет, чуть больше, чуть меньше, чем у звезды. Поэтому плотность колоссальная. Солнце во сколько раз больше земного шара по диаметру? Кто помнит? Братцы, такие вещи надо помнить. Ну, 109 раз, ну, 100, ладно, в 100 раз. Значит, по объему Солнца во сколько больше Земли? Если в 100 раз больше по диаметру, значит, в миллион раз больше по объему. И если вы ту же массу сожмете по объему в миллион раз, значит, плотность станет в миллион раз больше. Средняя плотность тела. У Земли какая средняя плотность? Не обижайтесь, что я вас проверяю все время. Мне интересно, какой у вас граунд, что вы читали до сих пор, решив заняться астрономией. Средняя плотность Солнца и Земли. Вот кто мне скажет? Погромче, пожалуйста.
1: У Солнца 1 грамм на сантиметр.
0: У Солнца 1,5 грамма на сантиметр, правильно, кубический сантиметр. А у Земли?
1: 5,52.
0: Ты посмотрела или по памяти?
1: Это я записывала.
0: Молодец, да. 5,5 грамм на кубический сантиметр. Так вот, если 1 грамм на кубический сантиметр увеличить в миллион раз плотность, получается миллион граммов в кубическом сантиметре. А что такое миллион граммов? 1000 граммов – это килограмм, 1000 килограммов – это тонна. То есть в кубическом сантиметре белого карлика, типичного, тонна вещества, тонна в кубическом сантиметре. Можете себе такое представить? Хватает фантазии? Ну, наверное, на пределе фантазии можно представить. А у нейтронных звезд еще в миллион раз выше. Вот этому у меня уже не хватает. Но белые карлики тоже довольно своеобразное вещество, которого никогда не получишь в лаборатории. Ну, просто тонну, да, объем в кубический сантиметр ничем не сожмешь. А мы их изучаем, их много, их десятки тысяч в каталогах открытых. Открыто, изучено, ну, с поверхности, конечно, но все равно изучено. И это очень важный источник информации. Вот некоторые белые карлики, и не только белые, почему? Вот тут Проксима, Альфа, Центавра, вторая, Кентавра, правда, вторая звезда, и некоторые

Белые карлики с их параметрами. Кстати говоря, для белых карликов названия спектральных классов совсем даже другие. Вот D, dwarf, значит, карлик. Хорошо. Я уже говорил, что ширина спектральной линии говорит обо многом. И она нам иногда позволяет различить карлики и гиганты. Хотя температура поверхности у них может быть одинаковая. Это очень важно. Смотрите, ну, вернемся к диаграмме. Где у нас там диаграмма? Представим себе, что мы на небе увидели красную звезду. Красная. Ну или там желтовато-красная. А мы хотим узнать, далеко она или близко. Каково до нее расстояние? Мы только ее видимый блеск знаем. А чтобы судить о расстоянии, надо бы еще знать ее светимость. То есть решить, она красная, потому что вот в этой части главной последовательности, или она красная, потому что какой-нибудь гигант-сверхгигант. Они одинаковую температуру поверхности имеют. Как же их различить? Гигант и карлик, если температура поверхности у них одинаковая, а расстояние мы другим методом оценить не можем. А вот как. Мы присматриваемся к ширине спектральных линий. Если они широкие, это говорит о том, что атомы плотно упакованы в атмосфере звезды, тесно взаимодействуют друг с другом, мешают друг другу излучать строго на определенных, или поглощать строго на определенных частотах, потому что рядом другой атом, у него свое электрическое поле, и тут в твоем атоме, который рядом, меняется структура электрического, ну, как сказать, картина электрического поля, и он чуть-чуть на других частотах начинает поглощать. Значит, широкие линии говорят о высокой плотности атмосферы. Высокая плотность, она у белых карликов. Он сам плотный, атмосфера у него прижата очень сильно к звезде, и поэтому это типичный для карлика спектр. А если линии тоненькие, это говорит о том, что атомы в атмосфере звезды летают свободно, друг с другом не взаимодействуют, каждый атом излучает строго на предписанный ему, или поглощает строго на предписанной ему длине волны, и, естественно, все это ложится в одно место спектра. Поэтому тонкие линии говорят сразу о плотности атмосферы, а значит, и о размере звезды. И мы сразу можем сказать, она в области гигантов или в области карликов. Вот прямо кусочки спектров. Это спектр гиганта, даже сверхгиганта, это спектр карлика. Температура, очевидно, одна и та же, потому что относительная интенсивность линии одинаковая, но ширина линии разная. Видите, так условно это карлик, а гигант был бы, наверное, размером с гаиш, если так вот его целиком нарисовать. Ну, это, пожалуй, просто образцы спектров, диаграмма. Простите, что-то я в последнее время стал часто простывать. А ближайшие к нам звезды, как правило, похожи на Солнце, либо еще более мелкие. И вот этот вот, эта диаграмма Герцшпрунга, она не совсем художественная, она довольно точно представляет реальную диаграмму ближайших к нам нескольких тысяч звезд. Вот самые близкие Альфа Кентавра А и Альфа Кентавра Б, двойная система, ближайшая к нам. Ну и их третий член, Проксима, она красный карлик, совсем крохотный. И даже можно заметить, что тут вырисовываются такие эволюционные уже направления движения звезд. Видно, что они уходят с главной последовательности, сбрасывают оболочки в состоянии красных гигантов, и потом остывающее ядро звезды движется в область белых карликов. Ну, а он белый пока горячий, а потом он остывает, остывает и становится медленно, правда, очень остывает, но когда-нибудь станет красной маленькой звездочкой. Детальная диаграмма Герцшпрунга вот на этой картинке, и тут точками конкретные звезды показаны. Если присмотритесь, просто многие из них узнаете. Большинство, конечно, на главной последовательности, но среди знакомых нам звезд много гигантов и сверхгигантов. Просто тех, которые мы по именам знаем. Ну, потому что они хоть и редкие звезды, но
светимость высокая, и мы их видим издалека. А белых карликов не так много. Ну, правда, их несколько тысяч уже выявлено. И вот здесь нарисованы такими широкими полосами, особенно вот эта важная полоса, очень важные места на диаграмме Гершпрунга. Они примерно соответствуют вот классам где-то в районе от F до A, вот тут вот. Ну и при низких плотностях атмосферы еще и к G. Что это за полоса? Она называется полоса нестабильности. По-моему, там так и написано. Да, instability strip. Полоса нестабильности. Это очень важное место, попадая в которое, а звезда же движется, она уходит с главной последовательности. Потом куда-то может сюда пойти. Ну, потом покажу еще на следующих лекциях. Могут звезды туда-сюда несколько раз ходить. Потом в область белых карликов и опять может пересечь. Попадая в это место диаграммы, то есть имея такую температуру поверхности, звезда теряет устойчивость. Обычно звезды очень неизменны. Ну, вот наше Солнце. Ничего не меняется, светимость не меняется. Но именно при таких температурах и таких светимостях в атмосфере звезды возникает так называемый клапанный механизм, а именно, как правило, гелий в этом участвует. Слой гелия становится то прозрачным, то непрозрачным для проходящего снизу через него света. Ну, прозрачный и непрозрачный, просто зависит от того, ионизованный он, не ионизованный или частично ионизованный, есть там электрон или нет у ядра этого атома. И при таких температурах как раз такая ситуация складывается. И он начинает работать как, как сказать, автомодельный клапан, который начинает раскачивать звезду. Ну, вот такие ситуации вы можете сами промоделировать, открыв кран со струей воды и подставив туда линеечку, какую-нибудь металлическую, ну, упругую линейку. Вода идет постоянным потоком, постоянный поток тепла из звезды наружу выходит в виде квантов света. А линейка начинает колебаться вот так. Выходит из потока, ослабляется движение, входит в поток по инерции, давление воды на нее опять откидывает. И вот это вот автомодельные колебания такие, самораскачивающиеся, они как раз возникают на звезде, в верхней части звездного тела, в районе атмосферы, когда звезда пересекает эту полосу нестабильности. И мы видим вот тут колеблющиеся, пульсирующие белые карлики, а тут пульсирующие гиганты. Вы, наверное, слышали про цефеиды, да? Ну, это все знают, да, цефеиды, маяки Вселенной, которые вот пульсируют, и период пульсации связан с их светимостью. Мы таким образом узнаем расстояние до них. Так вот, это как раз звезды, попадающие в эту самую полосу нестабильности. Это очень интересно. Внутреннее строение звезд тоже зависит от того, где они, в каком месте диаграммы оказались. Обычно вот такие нормальные, как мы говорим, звезды, они имеют довольно протяженное такое большое ядро. Ядро – это то место, где термоядерные реакции происходят. Ну и оболочку, сквозь которую просачивается наружу. Там выработанное тепло в виде квантов света или бурлящего конвективного потока газа. А гиганты совсем по-другому устроены. У них очень маленькое и очень плотное ядро, на поверхности которого происходят термоядерные реакции, внутри которого уже все сгорело, это зола термоядерного процесса, там уже нечему гореть, там уже все превратилось иногда даже в железо, иногда там в близкие к нему элементы. И длинная, протяженная такая вот атмосфера полупрозрачная, поверхность которой мы видим холодную красную поверхность огромного размера. А белые карлики еще совсем по-другому. Это, собственно, ядро звезды как есть. Вот эта часть, это, собственно, то, что осталось от звезды после того, как оболочка ее покинула. Ну, можно вот так показать. Очень важно было в свое время понять связь между
светимостью звезды и ее массой. Это довольно сложно было сделать. Вообще измерять массу звезд трудно, надо двойные системы находить точно, орбитальные периоды определять, не только периоды, и размеры. Но постепенно накопилась такая информация, люди этому посвятили свои жизни, можно сказать. Я знаю несколько человек, которые всю жизнь астрономы занимались вот выявлением вот этой вот, детальным выявлением этой зависимости. Масса, светимость для звезд на главной последовательности. И сейчас мы ее имеем, и это очень важно, потому что теперь, определив светимость звезды, мы можем точно сказать, какая у нее масса, не измеряя массу прямо. Для нас это сделали вот предшествующие поколения астрономов. Ну, а масса звезды, она очень важна во всех расчетах. И тут видно несколько изломов. Вот с ростом массы – это логарифмическая шкала, заметьте, логарифмическая. Медленно, потом быстро нарастает светимость, потом довольно, ну, тоже довольно быстро, и все медленнее и медленнее. А если взять звезды там 60, 80, 100 масс Солнца, то практически она становится линейной, не логарифмической, а линейной. Это все очень важно, потому что по светимости мы определяем интенсивность термоядерных реакций, то есть как там процессы рождают тепло, энергию, и понимаем, как с массой связана интенсивность термоядерных реакций. Ну, а значит, и сами реакции можем. В старых звездных агрегатах, ну, например, в скоплениях, где звезды когда-то одновременно родились и потом живут там, мы видим диаграммы Гершвунга-Рассел вот в такой странной форме. Вроде бы главная последовательность, а потом бац, ничего нет. Ветвь, которая называется ветвь гигантов. Вот звезды в этой части главной последовательности уходят в область гигантов, расширяются. Потом идут вот сюда. И что это, о чем это говорит? Потом иногда снова возвращаются. Вот святые гигантов идут на горизонтальную ветвь, потом вот сюда на асимптотическую, а потом очень быстро перепрыгивают в область белых карликов. Вот интерпретацию таких диаграмм Гершвунга-Рассела для звездных скоплений мы с вами будем обсуждать. Это очень полезная процедура для того, чтобы понять, как эволюционируют звезды. Если взять диаграммы Гершвунга-Рассела разных звездных скоплений, ну, например, вот здесь там Плеяды, Ашахи и Персея, Геады, где-то Геады были. Ясли есть, а Геады я что-то не вижу. А, да, вот Геады, угу, потерял. И сложить их так, чтобы нижние части главных последовательностей были на одинаковом уровне, то мы увидим, что вот эти вот отходящие от главной последовательности кусочки, так сказать, населенные звездными места, они у разных скоплений разные. О чем это говорит? Ну, теперь мы знаем, о чем. Маленькие звезды долго эволюционируют, медленно сжигают свое термоядерное, ну, водород медленно сжигают. Звезды большой массы имеют гигантскую светимость и быстро сжигают водород. Поэтому, когда скопление рождается, вот одно из самых молодых, главная последовательность заселена звездами любой массы, от самых легких до самых массивных. А потом массивные первыми уходят в область гигантов, ну и там их жизнь кончается, сбрасывают оболочку, и от них ничего не остается. Потом скопления более старые, у них уже все эти звезды проэволюционировали, остались только менее массивные. И чем старше скопление, тем меньше у него протяженность вот этой вот нижней части главной последовательности. И видите, справа шкала возрастов написана. По месту, где главная последовательность обрывается, ты можешь примерно оценить возраст скопления. Солнце еще ему предстоит, так сказать, полжизни оно прожило, а какое-нибудь скопление Мессье-67, его возраст можно оценить как там 5 на 10, 5 миллиардов лет. Когда жизнь Солнца подойдет к концу, примерно 10 миллиардов лет пройдет, и тогда то скопление, в котором родилось Солнце, оно будет иметь только этот кусочек. Ну, Солнце когда-то тоже родилось в звездном скоплении, просто его уже нет. А
Так, я, конечно, увлекся спектрами и немножко затянул этот рассказ. Ну, давайте коротенько. Глядя на то, какие параметры у звезд разной массы, находящихся на главной последовательности, обратите, ну, понятно, их радиус меняется в зависимости от массы, светимости, температуры поверхности, спектральный класс, это мы все поняли. Время жизни. Массивные звезды живут мало, несколько миллионов лет. Звезды малой массы живут миллиарды лет, а самые легкие звезды живут больше триллиона лет. Но мы видим сегодня в галактике звезды и большие, и маленькие, и легкие, и массивные. А это значит, что они рождаются и в нашу эпоху, и давно рождались, и сегодня. Вот шкала времени от нашего времени вглубь туда, к началу жизни Вселенной, мы видим древние звездные скопления, мы видим современные звезды, ну, Солнце где-то в промежутке, современные скопления, и даже видим области, где прямо на наших глазах рождаются звезды. А из чего они рождаются? Это тоже понятно. Старые звезды теряют газ. Вот мы видим, как Солнце теряет газ. Мы видим, как постаревшие звезды типа Солнца очень активно теряют газ. Значит, это то вещество, из которого могут следующие поколения звезд рождаться. В галактике мы это вещество иногда видим хорошо упакованным, уплотненным в облака. Это туманность Ориона, одна из самых известных. И надо было объяснить, а как из разреженного газа, потерянного предыдущими поколениями звезд, могут рождаться следующие поколения. Это же надо было как-то объяснить. Первым это, ну, у Декарта была совершенно странная история, а Ньютон первым это объяснил. Создав теорию тяготения, он понял, что если в однородной среде есть какие-то небольшие уплотнения, то именно туда будет устремляться соседний газ, и эти уплотнения будут расти, расти, расти, и таким образом он на словах, у него не было еще математической теории, он создал теорию гравитационной фрагментации, то есть распада непрерывной сплошной среды на отдельные фрагменты. Но для этого нужны какие-то первоначальные неоднородности, они всегда есть в природе. А уже математическую теорию Джеймс Джинс создал. Вот он, это конец 19-го, начало 20 века. Что он сделал? Он записал уравнение звука, то есть распространение волны сжатия в непрерывной среде, добавив туда один член, гравитацию этого газа. Но мы с вами этого не будем делать, а просто рассмотрим, как ведет себя некое газовое облако. Там есть два противоборствующих эффекта. Один стремится расширить газ, это газовое давление, другой стремится сжать газ, это гравитация. В зависимости от того, какой быстрее работает, тот и победит. Как расширяется облако? Надо поделить, за какое время оно может расшириться. Его размер надо поделить на скорость звука. И скорость звука – это скорость движения молекул в газе. Это называется динамическое время газового облака. Ну, понятно, размер делим на скорость звука, она зависит только от температуры газа, получаем. А противодействующая сила – гравитация. Время свободного падения, free fall time, время свободного падения. То есть отключаем газовое давление и смотрим, за какое время гравитация сожмет облако, ну, значительно, желательно в точку. Очень просто. Третий закон Кеплера позволяет нам это сделать. Каждая точка движется на поверхности облака по эллипсу, ну, эллипсу там с эксцентриситетом близким к единице, да, грубо говоря, падает по прямой к центру. И вы легко можете... Вот третий закон Кеплера. Куб большой полуоси, деленный на gm. А почему не 2π? В третьем законе Кеплера тут 2π стоит. А почему я взял одно π? Ну, просыпайтесь. Потому что надо только упасть. Да, надо половину пути пройти по эллипсу. Вот. И тогда смотрим, какой из них победит. И в отношении остается только размер облака. В больших облаках гравитация преимущественно работает, а в маленьких газовое давление, газовое, ну, взаимодействие частиц. Да?
Поэтому джинс, а теперь мы называем эти критические параметры размер и массу облака джинсовскими, размер джинсовский, масса джинсовская, он их нашел, ну, он там более аккуратное дело, а мы найдем, просто приравняв эти два времени друг к другу. И получаем, вот я их выразил, через характерные параметры межзвездной среды, те, которые мы сегодня знаем. Джинс, к сожалению, этого не знал. Размер Солнечной системы, масса Солнца. Но для этого нужно, чтобы газовая среда была очень холодной, десятки кельвинов, и очень плотной, десятки тысяч частиц, ну, скажем, молекул водорода в кубическом сантиметре. К сожалению, сам Джеймс Джинс не мог найти в астрономических данных таких холодных и таких плотных облаков. Было известно, да, ну, туманность Ориона, да, все знали, видели горячий газ. Что тогда, в 20-е годы, когда он работал, было известно? Что есть горячие газовые облака, H1, H2, то есть теплый нейтральный, либо вообще ионизованный водород, с температурой порядка 10 тысяч кельвинов, с очень низкой плотностью. Если подставить в эти формулы, то вы получите критический размер и критическую массу таких облаков, совершенно невероятную. 100 миллионов масс Солнца, размер там килопарсеки, таких звезд мы не видели в природе никогда. И Джинс думал, как же так, вроде теория хорошая, а приложить ее не к чему. Прошли годы, Джинса уже не было, он умер в 45-м. Открыли прохладный газ, облака нейтрального водорода, не ионизованного, нейтрального. Температура уже гораздо ниже у них, порядка 100 кельвинов, плотность гораздо выше. Подставим эти параметры. Что такое 2000 масс Солнца? Есть какие-нибудь астрономические объекты, имеющие такую массу? Ну, звезд явно мы таких не знаем, 1000 масс Солнца. А объекты знаем? А? Ух, черные дыры. До черных дыр еще дожить надо. Мы не знаем, как такие черные дыры образовались. А звездные скопления? Плеяды, Гиады, другие звезды. Какие массы у них? 1000 масс Солнца. Ага. А размеры у них какие? Ну, парсеки. Там порядка 10 парсеков, там, плеяды. Слушайте, похоже. Вот оно. Уже неплохо. Но все-таки это не звезды. В 70-е годы открыли очень горячий, полностью ионизованный газ, который окружает нашу галактику. Ну, тут уже никакие, вообще ничего не вяжется, это полная масса галактики. А в конце, даже в середине уже 70-х открыли молекулярные облака из молекул водорода и других молекул. Температуры низкие, плотности высокие, критические параметры, звезды, 4 массы Солнца. Звезды. Вот только начиная с 75-го года, даже, пожалуй, с самого конца 70-х, мы наткнулись на тот компонент межзвездной среды, из которого реально могут рождаться звезды. Горячим газом заполнено все. Но если приглядеться вот к этим черным точечкам, вот они плотные, холодные облака. А вот они. Вот они холодные, вот они плотные. Смотрите, какие плотные, вообще непрозрачные для света. Настолько высокоплотная среда там. Вот как раз тогда стали обнаруживаться места, где могут формироваться звезды. Но об этом и как они формируются, об этом я расскажу в следующий раз. На сегодня хватит, вы 2 часа уже выдержали. Просыпайтесь. Вопросы есть? И вопросов нет. Нейтронные звезды. Для этого надо два параметра. Диаграмма Герцшпунга-Рассела – это температура поверхности, светимость. Есть у нейтронной звезды светимость? Как интерпретировать, да? Можно сказать, радиопульсар, быстро вращающаяся нейтронная звезда. Она огромный поток энергии выбрасывает в радио, иногда в рентгеновском, иногда в оптике даже. Но она вообще связана как-то с температурой поверхности?
Ничего общего. Другой механизм генерации. Поэтому для нейтронных звезд можно свои диаграммы строить. Но там будет, например, масса, магнитное поле. Или скорость вращения, магнитное поле. Или радиосветимость, плотность звезды. Вот какие-то свои характерные для них параметры. Но на обычной диаграмме Герцшмунка для них места нет. Все, на сегодня хватит. Спасибо.

истории мирового искусства известны произведения, которые на протяжении десятков, а иногда и сотен лет, пробуждают у зрителей самые противоречивые чувства. Одним из таких творений стала картина великого русского живописца Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», более известной широкой аудитории под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Почти полтора столетия работа Репина вызывает бурную полемику. Некоторые склонны утверждать, что картина оскорбляет патриотические чувства русских людей. Родители боятся показывать ее маленьким детям, опасаясь за их нервную систему. А кто-то замирает у картины, сраженной силой трагизма, потоком экспрессии, льющимся с полотна. Мысль о создании картины пришла к Репину в Москве, когда он возвращался с концерта. В его голове продолжали звучать звуки только что исполненной симфонической поэмы Римского-Корсакова «Антар». Он вспоминал: «Как-то в Москве я слышал новую вещь Римского-Корсакова. Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. Это было в 1881 году». Драматические события сопровождают картину Репина с момента ее замысла. В марте 1881 года народоволец Игнат Гриневицкий совершает террористический акт, в результате которого осколками бомбы убит царь Александр II. Мрачная атмосфера мартовских дней отразилась на страницах репинского дневника. Кровавое событие всех взволновало. Какая-то кровавая полоса прошла через этот год. Участники покушения на царя были приговорены к смерти. Выход накопленным эмоциям художнику был просто необходим. И в конце 1881 года он принимается за новую работу. В основу ее сюжета легла трагическая страница русской истории. Исследователи по-разному описывали ее, однако все они, включая Николая Карамзина, сходились в одном. Убийство сына было непредумышленным. Иван-младший погиб в результате ярости своего отца, не рассчитавшего силы и нанесшего ему смертельную рану. Картина, казалось, жила своей собственной, независимой от создателя жизнью, вступая с ним в диалог. Восторг вдохновения сменялся бессилием и разочарованием. «Я работал как завороженный. Минутами мне становилось страшно», – признавался художник. «Я отворачивался от этой картины, прятал ее, но что-то гнало меня к этой картине, и я работал над ней. Я обращался в какого-то скупца, тайно живущего своей страшной картиной». Репин работал словно одержимый, добиваясь предельной достоверности в деталях. Он сам выбирал ткани и краил костюмы для своих героев. Черный подрясник для Ивана Грозного и серебристо-розовое одеяние для его сына. Красивыми узорами он расписал его высокие сапоги. Для изображения Ивана Грозного Репину понадобилась целая галерея образов. Здесь были и случайные прохожие, и чернорабочие, и композитор Бларенберг, и художник Мясоедов. В качестве натуры для Ивана-младшего Репину позировал художник Владимир Менг. Его без труда можно узнать на одном из репинских эскизов. Однако на картине в образе убиенного царевича Репин предпочел изобразить знаменитого прозаика Всеволода Гаршина. Это изображение стало фатальным для натурщика. Вскоре Гаршин свел счеты с жизнью, бросившись в пролет лестницы. Картину Репин писал 4 года, и первыми, кому он отважился показать свою работу, были его друзья. Крамской, Шишкин, Ярошенко и Брюлов долго стояли в оцепенении. «Меня охватило чувство совершенного удовлетворения за Репина», признавался Иван Крамской. «Вот она, вещь в уровень таланту. Эта сцена действительно полна сумрака и какого-то натурального трагизма. И как написано, Боже, как написано!» Столица полнилась слухами о новом творении Репина. Ценители искусства, так же, как и просто любопытствующие, ждали ее явления с нетерпением. И вот час настал.
В 1885 году картина готовилась предстать перед зрителем на выставке Товарищества художников-передвижников в Петербурге. В самый разгар монтажа выставки стук молотков внезапно стих. Это рабочие, те, что развешивали работы на стенах, достали из ящика полотно Репина. Потрясенные увиденным, они стояли в гробовом молчании. И вот двери выставки распахнулись. Реакция публики была ожидаемой. Репина обвиняли в полнейшем отсутствии идеалов, в неуважении к власти русских монархов. Люди с неустойчивой психикой теряли перед картиной сознание или проявляли агрессию. Критики писали, что изображение теплой красной крови вызывает у зрителей отвращение, а некоторые усматривали в сочетании слов «царь-убийца» опасную ассоциацию «цареубийца». Отныне ни одна выставка передвижников не могла пройти без специальной резолюции цензоров. Высочайшим распоряжением картину с выставки убрали. Ее купил Павел Третьяков, который перевез полотно в Москву. Но и ему было запрещено выставлять работу Репина в помещениях, доступных публике. Он хранил ее от посторонних глаз в комнате, запертой на ключ. Лишь благодаря ходатайству художника Алексея Боголюбова, близкого императорскому двору, репинский царь Иван был отпущен на свободу с сопроводительным комментарием. Картину не рекомендовано смотреть женщинам и детям. Иван Грозный вновь явился перед публикой в галерее Павла Третьякова. Драматичная биография полотна продолжалась. Члены радикальных организаций собирались перед ним, чтобы произнести слова клятвы. Они утверждали, что от картины исходит особая энергия, и присягали бороться с проклятым царизмом до последней капли крови. Настоящая трагедия разыгралась 16 января 1913 года. Незадолго до закрытия музея некий молодой человек быстрым шагом прошел по лестнице вверх, достав нож, он нанес полотну 3 удара. Злоумышленником оказался старообрядец Абрам Балашов, иконописец по профессии. Преступника задержали, он был признан душевно больным и помещен в психиатрическую клинику. В ответ на все вопросы он повторял одну лишь фразу: «Довольно крови». Узнав о происшествии, Репин примчался в Москву. Реставрировать свою работу он не доверил бы никому. Однако спасение картины ее создателям едва не закончилось повторением ее сюжета. Репин в состоянии аффекта чуть не уничтожил свое детище. Пребывая в странном возбуждении, Репин начал вырисовывать лица царя и царевича в совершенно новой, дикой и неуместной манере. Реставраторам пришлось приложить максимум усилий, чтобы хитростью отвлечь живописца от его работы. Спасенная и защищенная специальным стеклом картина уже больше столетия покоится на стенах Третьяковской галереи. Но ее скандальная слава нет-нет, да и дает о себе знать. Век спустя блюстители исторической правды продолжают выражать требования убрать картину Репина долой. Мотивировки новизной не отличаются. Давно почивший художник Илья Ефимович Репин обвиняется в клевете на русского царя и в оскорблении патриотических чувств. Как всегда, решить самую сложную конфликтную ситуацию помогает чувство юмора. На очередную волну негодования откликнулись петербургские художники, известные как «Митьки». Они представили в Москве свою картину-шутку. «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына» 16 ноября 2013 года. А живописный шедевр Ильи Репина продолжает занимать свое почетное место в Третьяковской галерее, в истории изобразительного искусства и в истории России, оставаясь волнующим, а значит современным и актуальным.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: На экскурсиях посетители часто задают вопрос, почему другие обезьяны не встают на две ноги? Почему, если мы приматы, то среди всех человекообразных обезьян только мы освоили способ двуногого перемещения по земле?

почему люди встали на две ноги, сели и стали такими не обезьяноподобными, скажем так, не похожими на других современных обезьян. Есть несколько предпосылок к этому, но если мы перенесемся в прошлое на 7 миллионов лет, то мы обнаружим, что в Африке живет множество человекообразных обезьян, не похожих на современных, людей никаких нет, шимпанзе еще тоже нет. Все они живут в тропических лесах. И в это время климат планеты глобально меняется. Тропических лесов становится меньше, больше становится саванн, открытых пространств, покрытых травой, с очень редко встречающимися деревьями. А в это время многие виды человекообразных обезьян вымирают, потому что, в принципе, за время своей эволюции, 65 миллионов лет, отряд приматов хорошо адаптировался к жизни в тропическом лесу. И жить в саванне на открытом пространстве никто из них, как бы, ну, были группы, которые уже начали к этому адаптироваться, павианы, но из наших человекообразных предков никто не умел жить на открытых пространствах. Многие человекообразные обезьяны этого периода вымерли. Некоторые остались в тропическом лесу, встали на четыре конечности, собственно, шимпанзе и горилла. Некоторые виды начали пытаться выйти из тропического леса, где сильно выросла конкуренция, в саванну, которой они не были приспособлены. И, собственно, чаще всего эволюция вида, она связана с радикальными изменениями в образе жизни вида. То есть, пока вид сохраняет одни и те же условия среды, он не изменяется. Как только условия сильно меняются, многие вымирают, но те, кто выживают, изменяются тоже очень сильно. Наши предки – это, скорее всего, те обезьяны, которые вышли из леса в саванну. Есть несколько причин, почему в саванне для них имело смысл встать на две ноги. Во-первых, нужно было очень быстро приспособиться к новому типу терморегуляции. В саванне жаркое солнце печет, и нужно было больше испарять, меньше тепла удерживать. Для этого, во-первых, выгодно было полысеть, иметь много потовых желез, скажем так, но кроме того, еще выгодно было встать на две ноги, чтобы плечи как зонтик прикрывали внутренние органы от солнечного излучения, а на голове остаются волосы, которые спутываются, образуют воздушную шапку. То есть и мозг, и внутренние органы оказываются защищены от воздействия солнца. Во-первых. Во-вторых, многие животные, которые живут в саванне, в степи или в пампасах, на открытых пространствах, они встают на задние лапки, чтобы оглядеться, чтобы быть выше, обнаружить, нет ли где-то крупного хищника, нет ли где-то пищи. Скорее всего, для наших предков это тоже было такой важной причиной подниматься чаще на две ноги, чаще находиться на них. Быть высоким на открытом пространстве – это достаточно выгодно. Ну, собственно, жирафы и слоны – как хорошее доказательство выгод высокого роста на открытых пространствах. И, кроме того, есть гипотеза о том, что наши предки сделали ставку, ну, неосознанно, конечно, не нарочно, так пошла эволюция, но тем не менее. Ставка была сделана на выносливость. То есть мы бегаем очень медленно по сравнению с другими животными, но зато мы можем делать это очень-очень долго. То есть мы можем бежать, ну, некоторые люди в Африке до сих пор на охоте бегут 3 дня в одну сторону, успевая на ходу немножко поспать и только пьют. Ну, то есть, в принципе, мы адаптивны к тому, чтобы бежать очень долго, хотя не можем бегать очень быстро. Считается, что это было одной из выгод при поиске пищи, при поимке каких-то некрупных животных. И есть еще одна гипотеза, которая говорит о том, что вообще наши предки начали вставать на две ноги еще в тропическом лесу, и в саванну вышли уже неплохо подготовлены, то есть уже преимущественно двуногие. Это, конечно, постепенный переход от 4 конечностей к 2, то есть они разгибаются, разгибаются, разгибаются, вот уже не пользуются руками для ходьбы. Но, может быть, он начался даже раньше, еще до выхода в саванну, ближе к 7 миллионам лет назад, чем к 4. И если это так, то это связано с построением семьи. Есть такой американский антрополог Олан Лавджой, который, изучая остатки ардипитеков, человекообразных приматов, которые жили в тропическом лесу и в саванну еще не выходили, больше 4 миллионов лет назад, предположил, что у них был очень низкий уровень внутривидовой агрессии, об этом говорит строение их клыков и вообще размер челюстей. Вероятно, это было потому, что они перестали постоянно конфликтовать из-за самок. Лучший способ в природе перестать конфликтовать из-за самок для большой группы интеллектуально развитых животных – это устроить моногамию или серийную моногамию. То есть когда все более-менее поделились на пары, и ни у кого нет проблемы, что ресурсов не хватает. То есть одного павиана 200 самок, у 200 павианов ни одной. Вот чтобы такой конфликтной ситуации не было, выгодно всем разделиться на парочки, скажем так. Даже если они будут меняться там в течение какого-то времени. И Лавджой предположил, что вот эта вот моногамия, она, с одной стороны, позволяла самцам считать, что дети точно их, вкладываться в них, то есть участвовать сколько-то в выращивании потомства, по крайней мере, там, приносить какую-то пищу на ранних стадиях, когда самка еще не очень самостоятельна с детьми.
И позволило самкам при участии самца иметь несколько детенышей. Потому что современные человекообразные обезьяны, самки не могут позволить себе больше одного детеныша. Пока он не вырастет до полузрелости, следующего они обычно не заводят, потому что он потребляет все их время и все ресурсы. А здесь как бы у самок появилась возможность завести сразу там, одного, до второго, третьего маленьких детенышей, потому что у нее есть помощь, как их кормить, как с ними перемещаться с места на место. Никто на одном месте не жил, всем приходилось кочевать. Соответственно, опять же, нужна какая-то помощь. Нужны какие-то возможности специально для этого. Эта теория, она, кстати, сейчас считается одной из доминирующих, что сперва вот эта вот серийная моногамия появилась у наших предков, и потом уже с ней они вышли в саванну, и там начали, как бы, включились три остальные факторы – защита от солнца, выносливость и возможность далеко видеть. А почему другие человекообразные обезьяны не встают на две ноги, не лысеют, не превращаются в людей на наших глазах? Потому что они не меняют условия среды. Как они жили в тропическом лесу, так они в нем и живут. Там жарко, влажно, достаточно темно, очень много плодов. Довольно-таки трудно охотиться крупным хищником. Вот как гориллы, шимпанзе и их предки жили в этих условиях, так они и живут. Нет никаких стимулов к тому, чтобы они резко поменялись. Если заставить группу шимпанзе, ну большую, ну скажем, там, 200-300 особей шимпанзе выгнать из леса в саванну и насильно поддерживать там, то буквально за 1,5-2 миллиона лет мы тоже увидим радикальные изменения в их развитии. Они будут сильно отличаться от своих потомков. Не факт, что люди существуют, правда, 1,5 миллиона лет, чтобы поставить такой эксперимент. Но технически можно было бы посмотреть, как они тоже будут лысеть и осваивать другие способы перемещения, потому что их окажется не самым выгодным. Особи четвероногие будут хуже выживать. А какие плюсы нам дает прямохождение, то, что мы ходим на двух ногах? Во-первых, у нас освободились руки, мы начали активно ими пользоваться, и со временем построили сложную материальную культуру, которой сейчас так интенсивно гордимся и считаем, что она радикально отличает нас от всех остальных животных и отделяет от животного мира. Хотя это не совсем так, но тем не менее. Такое мнение распространено, скажем так. А кроме того, за счет нового образа движения и нового типа семьи можно было усложнять общество, увеличивать головной мозг, усложнять варианты охоты, усложнять сценарий охоты. То есть появилось много вариантов, скажем так, для развития, для эволюции, которые были спровоцированы именно прямохождением. Кроме того, прямохождение имеет множество минусов. У нас довольно много травм коленей по сравнению с другими млекопитающими, то есть у нас невыгодно устроены коленные суставы для такого передвижения, которым мы пользуемся. А стопа, которая изначально была приподнята, у человека уплощивается, тоже причиняет ему много страданий. Это заболевание называется плоскостопие. А у нас много связанных с позвоночником травм, потому что, опять же, изогнутой дугой позвоночник человекообразной обезьяны. Это такая уверенная конструкция, физически жесткая. А при распрямлении становится гораздо более уязвимой, хрупкой. Но если еще там падать периодически или прыгать, или поднимать какие-то тяжести земли, то позвоночник повредить оказывается очень легко. Кроме того, у нас сильно затруднились роды по сравнению с другими млекопитающими, в частности, четвероногими человекообразными обезьянами. Таз стал очень узкий, и отверстие малого таза тоже стало очень узким. А дети рождаются довольно крупные и с большой головой, потому что у нас большой мозг, но уже у младенца достаточно большой по сравнению с другими видами животных. А считается, что это повлекло за собой очень высокую смертность на разных стадиях наших предков. То есть, что женщины и сами умирали в родах, и умирали дети, но все это было очень довольно-таки травматично. И до сих пор роды – это не самый простой процесс, с которым человек может столкнуться в своей жизни. Задавайте ваши вопросы.

потому что это очень небольшая охрана в Москве. Это Киев, Чернигов, Полтава, Белая Церковь, Нежин, Миргород. Целый набор этих замечательных, прекрасных городков и селений, которые нам известны с детства со страниц Николая Васильевича Гоголя. Вот эти земли мы можем называть Малороссией. Они к Новороссии отношения не имеют. Вопрос от Анны Каминской. Это вопрос финальный. На нем мы поставим точку, потому что вопрос очень правильный. Дайте совет моему сыну. Он только начал изучать историю. Наверное, пятиклассник. Как ему запоминать исторические факты? Есть ли какие-то лайфхаки? Вот как учить историю в школе, это тема для отдельного, серьезного, интересного разговора. И я дам совет не сыну, я дам совет вам, родителям, всем родителям, у которых дети учат историю в школе, в том числе и тем, кто только начинает учить историю, то есть там 5, 6, 7 класс. Ни в коем случае не заставляйте ваших детей забивать голову цифрами, датами, какими-то географическими названиями сложными, названиями разных договоров, разных коалиций. Знаете, я сам, прости господи, иногда путаюсь. Какие-то антифранцузские, еще какие-то коалиции, в какой год они образовались, когда распались. Основой для любого запоминания истории должен служить образ. Яркий, эмоционально окрашенный. Это либо человек, его деяние, или просто какое-то яркое событие. Но события тоже наполненные живыми людьми. Изюминки, детали, интересные истории. Все, что может пробудить искренний интерес ребенка, это важно. Все остальное, это все второстепенно. Для старших возрастов чуть-чуть посложнее, но тоже история — это не ЕГЭ, понимаете? История — это не статистика, не цифры, не года рождения, смерти. Это интересные рассказы. И я вообще говорю, что зачастую просто посмотреть хорошее историческое кино бывает полезнее для изучения истории, для пробуждения любви к истории, интереса, чем прочитать сухой учебник. Слава богу, сейчас много прекрасного исторического кино и прекрасных сериалов. Меня вот спрашивают BBC, студенты недавно спрашивали, сделала сериал по роману «Война и мир». Там какой-то не такой Пьер Безухов. Он какой-то там худощавый и маленький. А мы-то знаем, что Пьер Безухов, он же ого-го в романе. Я посмотрел. Знаете, прекрасный сериал. Сделанный с любовью к литературному первоисточнику. А самое главное, с любовью к нашей истории. Ну, к нашей, к общей европейской истории. Это все-таки большое международное полотно. Если сериал BBC «Война и мир» пробудит в вас интерес к изучению эпохи первой четверти 19 века, к истории наполеоновских войн, войны Отечественной 1812 года, ну и слава богу. Если он подтолкнет вас взять в руки непростую, но тоже невероятно интересную книгу Льва Николаевича Толстого, то и слава богу. Поэтому смотрите историческое кино, смотрите докудрамы, современный хороший жанр документально-художественного кино. Мы часто используем кадры из этих докудрам. Романовы, 18-12, «Заграничный поход», Рюриковичи. Мы используем кадры из этих докудрам в качестве иллюстрации к нашим лекциям. Они тоже невероятно интересны. Читайте хорошую историческую литературу. И Валентина Пикуля, о котором мы говорили, и Алексея Толстого, Льва Николаевича Толстого. Просто классику. Возьмите Лермонтова, «Герой нашего времени». Возьмите Александра Сергеевича Пушкина, «Капитанская дочка». Нигде не написано интереснее, проще и понятнее о том времени, чем у наших классиков. Вот, собственно, это и есть главный лайфхак. Сделайте для ваших детей изучение истории не начетничеством, не зубрежкой, не мукой, а интересным времяпровождением. Вы их потом от этого предмета не оторвете. А если человек хорошо знает историю, то ему проще понимать настоящее. А иногда даже проще прогнозировать будущее. Потому что, как я говорю всегда и всем, чем стараюсь завершать все свои большие исторические лекции, учите историю, потому что история – это на самом деле

деле не только наука о прошлом. История – это наука о будущем. Для того, чтобы будущее понимать, историю надо знать хорошо. Спасибо вам за интерес к русской истории и до следующих встреч. Будем говорить дальше о веке 19. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: А, закрыть надо эту. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы, как и планировали, поговорим про паразитов. На самом деле мы касались паразитов уже, когда говорили и про то, как протекают жизненные циклы у разных организмов, познакомились с тем, насколько сложные бывают жизненные циклы у паразитов. Говорили о паразитах, когда говорили про конкретные типы беспозвоночных животных. Но сегодня я хотел бы рассмотреть их немножко под другим углом. Дело в том, что вообще паразитизм как явление совершенно уникальное в эволюционном плане. Вообще очень соблазнительно решать все свои задачи за счет какого-то другого организма. Поселиться внутри этого организма или поселиться снаружи этого организма или просто периодически питаться на этом организме. И на самом деле паразитизм очень часто практически неотделим от других вариантов симбиотического взаимодействия, ну то есть других вариантов сожительства организмов. Но все-таки логично, наверное, было бы постараться дать определение, а что же мы считаем паразитизмом в самом начале, но мы этого делать не будем. Постараемся дать определение термину паразитизм, а это, честно говоря, в экологии один из самых-самых запутанных терминов. Вот мало есть терминов с более запутанным значением, чем паразитизм. И мы с вами увидим, почему. Так вот, мы постараемся в конце дать определение термину паразитизм, а на самом деле сразу могу сказать, что полноценно мы дадим определение термину паразитизм, поговорив про, ну не все, конечно же, но значительное разнообразие паразитов вообще в конце нашей следующей беседы. Сразу хочу сказать, что обычно мы, когда говорим про разнообразие каких-то организмов, всегда начинаем с самых простых и двигаемся по вот этой... по эволюционному древу жизни все дальше, дальше к более сложным формам. Но мы уже один раз нарушили этот порядок, когда говорили про продолжительность жизни, и вот сейчас тоже нарушим. Про паразитов, представленных среди наиболее примитивных групп животных, мы будем говорить в следующий раз. А сейчас давайте поговорим про паразитов, которые встречаются среди значительно более продвинутых и более сложных групп беспозвоночных животных. Ну, в таком случае начнем с представителей типа моллюски. Очень сложно организованные беспозвоночные, среди них есть группы с по-настоящему сложным поведением, практически интеллектуальным, такие как головоногие моллюски. Но давайте поищем среди них паразитов. Начнем мы с класса бивальвия. Двустворчатые моллюски. Ну, кто такие двустворчатые моллюски, я думаю, все прекрасно помнят или представляют. Тут не надо обладать какими-то специальными знаниями. Подавляющее большинство двустворчатых моллюсков, моллюсков, тело которых заключено обычно в двустворчатую раковину, состоящую из левой и правой половинок, обитают в морях. В морях для них характерен такой тип планктонной личинки, как велигер. Ну, позволю себе напомнить, дело в том, что для многих малоподвижных или вообще неподвижных беспозвоночных характерно наличие планктонных личинок. Ну, то есть стадии в жизненном цикле, когда они очень маленькие и их просто переносят течением. Вот так выглядит велигер, планктонная личинка морских двустворчатых моллюсков. Прекрасный, замечательный велигер, машет вот этими выростами, покрытыми ресничками. Но те двустворчатые моллюски, которые перешли к обитанию в пресных водах, у них возникло некоторое затруднение с использованием велигера как инструмента расселения. Ведь если ты живешь в реке и расселяешься с помощью планктонной личинки, то понятно же, что ты, во-первых, не можешь расселяться вверх по течению, а во-вторых, не тебя, так твоих потомках в каком-то поколении обязательно снесет в море, потому что все твои потомки будут постепенно съезжать вниз, вниз, вниз по течению. Ну, а понятно, что пресноводного существа ничего не ждет хорошее в морской воде. Поэтому в процессе эволюции у, ну, в первую очередь, крупных двустворчатых моллюсков, у мелких групп там некоторые другие есть варианты решения этой проблемы. Так вот, у крупных двустворчатых моллюсков их личинка видоизменилась и преобразовалась в так называемый

как вы помните, наверное, из разговора про продолжительность жизни, двустворчатые моллюски одни из самых долго живущих беспозвоночных, и чем они крупнее, тем дольше живут и тем медленнее растут. Чаще всего у нас на отмелях рек и озер можно встретить представителей другого семейства. У неониды, перловицы и беззубки, они никакого жемчуга не образуют. Так что не вскрывайте их ради жемчужин. Но тип личинки у них точно тот же, точно такой же. Глохидий. Глохидий выглядит немножко жутковато. Ну, давайте попробуем разобраться. На рисунке он выглядит вот так. Это действительно двустворчатое нечто. Эти створки глохидия со временем станут, собственно, створками моллюска. Но это произойдет далеко не сразу. Два таких немножко пугающих, клыкоподобных выроста и какой-то жгут. Что делает глохидий? Ну, глохидий, честно говоря, некоторое время плавает, но понятное дело, что плавает он вот так вот, действительно, клацая створками. Далеко так не уплывешь. Ему и не надо. Как только мимо него проплывает рыба, он вот этим жгутом цепляется за нее, подтягивается, вгрызается в ее тело, а дальше на поверхности ее тела путешествует, ну, от года до двух, в зависимости от конкретного вида. Моллюска, к которому принадлежит глохидий, питается при этом он тканями рыбы. А затем, когда приходит время, отваливается и превращается во взрослого моллюска. Ну, здесь сразу стоит вспомнить, что глохидий ни в коем случае не заинтересован в том, чтобы рыба себя плохо чувствовала. Ведь если она будет себя плохо чувствовать, то погибнет и глохидий. Поэтому это очень интересный пример паразитизма, причем эктопаразитизма. Эктопаразиты – это паразиты, которые не проникают внутрь тела хозяина, а сидят у него где-нибудь снаружи, более-менее. Так вот, эктопаразитизм, когда паразит вообще заинтересован в том, чтобы с его хозяином было все в порядке. Поэтому понятно, что никакого значительного вреда глохидий не приносит. Ну и мы тоже, когда уже говорили про жизненные циклы, вспоминали, здесь нельзя не вспомнить опять это. Есть такая замечательная рыбка, Rhodeus siriceus, горчак, самки которой откладывают икру в мантийную полость, ну, то есть в пространство внутри раковины двустворчатых моллюсков, как раз вот обычное семейство унеониды, перловицы и беззубки. Откладывают с помощью специального такого яйцеклада, который у них формируется в период размножения. Икринки попадают, ну, практически в инкубатор, их постоянно омывают водой, а свежие их при этом никто не может, свежие, в смысле насыщенные кислородом, и при этом их никто не может съесть. Совершенно замечательные условия, но внутри мантийной полости моллюска. Но это ни в коем случае нельзя называть паразитизмом, потому что они никак не мешают моллюску. Круглые, мягкие икринки ничего там не задевают. Когда вылупляются личинки, они просто выплывают оттуда. На самом деле сейчас становится понятно, что мантийная полость крупных двустворчатых моллюсков, пространство внутри раковины у них, является домом для большого разнообразия беспозвоночных животных, а не только для икринок и мальков-горчаков, но про это сейчас, наверное, мы не успеем поговорить. Мы все-таки про паразитизм. Ну, так или иначе, вот в таких интересных взаимоотношениях рыбы и крупные двустворчатые моллюски. Но про это мы уже говорили. Тут, я думаю, что если вы на прошлых наших встречах были, ничего нового. А бывают ли паразиты среди других групп моллюсков? Да, бывают. Ну, например, самый большой по числу видов класс моллюсков, класс гастропода, брюхоногие. Ну, казалось бы, ну какие здесь паразиты? Ну, улитки, наземные, водные, пресноводные, морские. Ну, есть виды, у которых раковины в виде колпачка, они закручены по спирали. Есть группы брюхоногих моллюсков, которые в процессе эволюции полностью утратили раковину, как слизни, например, наземные. Или не полностью ее утратили, как некоторые слизни, у которых она осталась в качестве рудимента, то есть не полностью исчезнувшего в процессе эволюции органа. Но, в конце концов, есть различные группы морских моллюсков, такие как голожаберные, утратили.

большие раковины, ну, если присмотреться, все равно похожи на моллюска брюхоногого. И представить, что среди таких существ в процессе эволюции возникли паразиты, да, честно говоря, сложновато, и тем не менее. А есть целое семейство эулемида, брюхоногих моллюсков, которое интересно вот чем. На примере этого семейства, оно совсем небольшое по числу видов, на примере этого семейства можно видеть эволюционный процесс, плавный эволюционный процесс перехода от эктопаразитизма, наружного паразитизма, к эндопаразитизму, внутреннему паразитизму. Большая часть видов представителей семейства эулемида – это брюхоногие моллюски с более-менее нормально развитой раковиной. Но обычно она у них в такую спираль не закручена, ну, скорее такая колпачковидная, немножко асимметричная. Большинство из них являются эктопаразитами, то есть живут на поверхности тела различных иглокожих, ну, например, морских звезд. Правда, для многих видов показано, что они могут жить и не только на своих хозяевах, а могут ползать где-то еще. То есть, вроде как это паразиты, потому что они питаются телом представителей типа иглокожей, например, морскими звездами, но при этом могут явно, по крайней мере, некоторые из них, питаться чем-то еще. Но внутри этого семейства есть виды, которые в значительной степени утратили свою раковину, а есть те, кто утратили ее полностью, и чье тело, как вот у этого замечательного моллюска Тианикула догили, превратилось в длиннющего просто червя какого-то. А у этого моллюска это моллюск. Причем длина этого моллюска может достигать почти метра. То есть метровый такой червячок тоненький. А живет он внутри представителей класса галатурии. Замечательных таких представителей типа иглокожие. Интересно заметить, что вообще... При переходе к паразитизму есть такая эволюционная тенденция, что если организм переходит к эндопаразитизму, то у него в значительной степени упрощается все тело. Почему? Да понятно. Если ты живешь внутри другого живого существа, оно обеспечивает тебе постоянное поддержание условий. Еды сколько хочешь, хищников нет. Спрятаться ни от кого не надо. Ты уже достаточно спрятался. Искать еду не надо, она повсюду. Следить за поддержанием постоянных каких-то условий вокруг тоже не надо. Поэтому у вот таких вот паразитических представителей семейства эулемида мы видим значительное упрощение всех органов. То есть это семейство брюхоногих моллюсков, внутри которого мы видим замечательный эволюционный пример того, как организмы переходят от наружного паразитизма к внутреннему, параллельно очень сильно упрощая свое тело. Ну, оставим моллюсков и перейдем к другому типу – артроподы, членистоногие. А примеров паразитов среди членистоногих невероятное количество, ну, хотя бы потому, что членистоногие – это самая большая группа живых существ. От 1,3 миллиона до 1,5 миллионов видов. Тем не менее, во всем этом разнообразии можно углядеть вполне себе четкие закономерности и, я не побоюсь даже этого слова, логику паразитизма. Давайте посмотрим. Исходно членистоногие это, понятное дело, свободно живущие организмы. В самых разных группах членистоногих происходил переход к паразитизму, но давайте рассмотрим на конкретных примерах. Ну, сначала сразу стоит вспомнить представителей класса арахнида, паукообразные. Там есть целый подкласс, клещи, представители которого являются преимущественно паразитами растений, животных,
А большинство из них эктопаразиты, то есть питаются, хотя не все. Среди клещей огромное количество и непаразитов тоже. Тех, кто просто, например, ест мертвую органику какую-нибудь. Но огромное количество паразитов. Так вот, большинство паразитических клещей – это эктопаразиты, но есть и... вот тут сложно. Здесь под... номером, здесь под номером 4, под номерами 4 и 9 указаны существа, которые, ну, очевидно, в чем-то прогрызают ходы. Вот, например, есть такой клещ, который называется чесоточный зудень. Я тут намеренно не стал никаких фотографий про него добавлять, потому что ничего приятного там нет, даже просто его фотографии лично, мне кажется, могут кого-нибудь отбить аппетит. Так или иначе, чесоточный зудень – это клещ, который имеет вытянутую форму тела, немножко червеобразную, но при этом у него сохраняются конечности развитые. Он прогрызает ходы в коже. Вот, собственно, под номером 6 тоже клещ, который... прогрызает ходы. А прогрызает ходы в коже. Можно ли это считать эндопаразитизмом? Ну, вопрос достаточно сложный на самом деле, потому что все-таки в полости тела чесоточный зудень, конечно же, не проникает ни в коем случае. Но и совсем уж эктопаразитизмом... совсем уж эктопаразитизмом это тоже не назовешь. Ну, потому что, как-никак, все-таки куда-то он заглубляется. Вот, собственно говоря, чесоточный зудень здесь как раз под номером 6 изображен в углу. Да, я думаю, что я сделал правильно, что его фотографии крупным планом сюда добавлять не стал. Так вот, двигаемся дальше. Оставим паукообразных, собственно, с клещами все более-менее понятно, и про них, на самом деле, про клещей можно говорить практически бесконечно, но если мы хотим рассмотреть разнообразие паразитов, то пока оставим их. Перейдем к следующей группе. Это надкласс. Раньше он был классом ракообразный, теперь он надкласс ракообразный, который делится на разные классы. Не удивляйтесь те, кто сейчас, например, в школе проходит беспозвоночных. В школьных учебниках ракообразные – это класс, который делится на определенные отряды. А в современной систематике ракообразные – это надкласс. И многие из таксонов, которые раньше были отрядами, сейчас там классы, подклассы и так далее. Ну, бог с ним. В это мы сейчас в эти дебри влезать не будем. Важно помнить, что ракообразных по числу видов, ну, сопоставимо с паукообразными, чуть меньше. Если паукообразных что-то около 90-100 тысяч видов, то ракообразных что-то около 60-70 тысяч видов. Но, тем не менее, ракообразные значительно более разнообразны по строению тела, чем паукообразные. А большинство из них свободно живущие, мы про них подробно говорили. Но есть ли среди них паразиты? О, да. Причем очень интересные. Например, есть такой инфракласс, чтобы никого не сбивать. Что за приставка инфра? Ну, я уже про это упоминал, скажу еще раз, что вот к середине 19 века сложилась очень простая и понятная иерархия, то есть последовательность таксонов, что у нас есть царство, царство делится, если мы говорим про животных, на типы, типы на классы, классы на отряды, отряды на семейства, семейства на рода, рода на виды. А потом, когда мы после публикации работы Дарвина «Происхождение видов» стали стараться сделать так, чтобы в каждом таксоне, в каждой систематической группе были только родственные организмы. В общем, стало понятно, что надо вводить какие-то промежуточные еще варианты: надкласс, подкласс, инфракласс и так далее, и так далее. Иногда сейчас вообще непонятно, какой именно ранг присваивать
для нас это не важно. Итак, есть такая группа ракообразных, которые называются усоногие ракообразные. Большинство людей с ними знакомы на примере морских желудей. Очаровательные существа, которые обрастают камни, а также любые другие твердые предметы в морях и океанах, ну, такие формируют наросты. В каждом, каждый нарост – это домик, в котором сидит усоногий рачок. Вот справа снизу он приоткрыл створки домика и выставил свои ножки, действительно похожие на усики. А справа сверху он изображен в разрезе. Да, вот сидит такой замечательный фильтратор. А надо заметить, что морские желуди могут селиться также на телах каких-нибудь крупных животных, таких как морские черепахи, позвоночных животных, таких как морские черепахи или киты, могут на телах беспозвоночных животных, на различных моллюсках в первую очередь. Главное, чтобы твердая поверхность была. Есть еще одна группа – морские уточки. В целом все то же самое, только довольно такая мясистая ножка. Кстати, очень вкусные существа. Вот морские уточки иногда, да и на самом деле морские желуди, причиняют своим невольным хозяевам очень большие неприятности. Иногда расселяются они на стадии личинок, науплиусов. Иногда их личинки в массе оседают на какой-нибудь черепахе, и там получается вот такая вот гроздь из морских уточек. Понятное дело, что она не улучшает ее гидродинамические свойства, и перемещаться такой черепахе довольно непросто. То есть здесь вроде как существо просто живет на другом существе, а на самом деле оно ему мешает. Так что это все-таки уже скорее паразитизм, а не просто безобидные ситуации, когда одно существо живет на другом. Но есть из этой же группы ракообразных значительно более пугающие существа. И это не крабы. Крабы – это вообще к другой группе относятся. Но посмотрите на этого краба справа. У него на брюшке вот это вот брюшко – это подогнутое, собственно говоря, часть, треугольное тело. Прикреплена какая-то непонятная бесформенная штуковина, похожая на, честно говоря, вообще какой-то мешок просто. На самом деле это тело паразитического ракообразного, относящегося к роду саккулина. Саккулина тоже относится к группе усоногих ракообразных. Взрослая саккулина представляет собой вот такой вот мешок, от которого внутри по всему телу краба идут длинные выросты, похожие, честно говоря, вообще на какую-то, наверное, на грибницу, что ли, похожие. А в процессе эволюции саккулина утратила вообще какой-то стыд и совесть и похожесть на нормальных, не то что ракообразных, а вообще членистоногих. Там ни сегментов тела, ничего. Все очень упрощено. Ну, конечно, когда ты питаешься за счет другого существа. Но это-то ладно. Саккулина еще меняет поведение своего хозяина. Вот этот мешок бесформенный формируется на брюшке неспроста. Дело в том, что в этом месте под подогнутым брюшком обычно самка краба носит яйца. А саккулина заставляет думать самку краба, что это кладка ее яиц, и заботится о ней. А если это самец краба, то она сначала заставляет его думать, что он самка, а затем заботится о мнимой кладке яиц, которая на самом деле является паразитом. А как происходит заражение новых крабов? Да и, собственно говоря, как ученые догадались, что вот это бесформенное нечто – это ракообразное? Очень просто. Для большинства ракообразных характерна вот такая планктонная тоже личинка науплиус. И у саккулины она тоже есть. Науплиус выходит, претерпевает некоторые метаморфозы. Затем есть специальная стадия, на которой он прикрепляется к телу краба, внедряется в него, ну и затем превращается вот в такое чудовище. То есть получается, что вот в этой группе усоногие ракообразные мы наблюдаем очень интересный переход
Оказывается, что если ты живешь на теле другого существа, а это фактически эктопаразитизм, мы увидели, даже если ты не питаешься непосредственно его телом, все равно можно причинять ему большие неприятности. На Ютубе есть огромное количество видео, где с черепах снимают морских безумное количество и морских желудей, и морских уточек. Еще иногда они днище кораблей облепляют в совершенно фантастическом количестве. Так вот, оказывается, что это дает тебе некую эволюционную предрасположенность к тому, чтобы, а может, перелезть внутрь своего хозяина. Вообще мы увидим, что если есть хоть какие-то эволюционные предпосылки к паразитизму, обязательно какая-нибудь группа организмов реализует эту эволюционную стратегию. Есть еще один подкласс ракообразных бронхиура, ну, собственно, карповые вши или карпоеды. Слева сверху изображено существо, справа снизу видны такие присосковидные структуры. Нетрудно догадаться, я тоже решил фотографии, как они сидят на рыбах, не показывать. Довольно крупные, в районе сантиметра, существа, которые прикрепляются к поверхности тела рыбы и потихоньку их подъедают. Внутрь не залезают при этом. А вот представители другого подкласса, копепода, надо заметить, что усоногие, что карпоеды, что копеподы, с ними не очень пока понятно, в каких они эволюционных взаимоотношениях, но нельзя исключать, что они все-таки достаточно близкие родственники. Ну, как достаточно, что в принципе это одна эволюционная ветвь ракообразных, хотя там не все понятно пока еще. Ну, вот так вот у них принято. В основном представители подкласса копепода, веслоногие, это свободно живущие существа, которые имеют небольшой размер тела, являются планктонными организмами, парят в толще воды, иногда как-нибудь циклопы активно плавают, некоторые из них имеют всякие вот такие фантастические выросты, которые позволяют им парить очень эффективно. Однако среди них есть паразиты. Причем паразиты, мягко говоря, неделикатные. То, что слева изображено на фотографии, это паразит из подкласса копепода. Согласитесь, здесь изображены свободно живущие виды. Согласитесь, не очень похож, правда? Мягко говоря. Что это вообще за вот штуковина с какими-то крючьями? Что? Давайте попробуем разобраться. Начнем точно так же с личинки. Вот справа изображен жизненный цикл под цифрой 1. Вот здесь личинка науплиус. Науплиус растет, а затем прикрепляется к жабрам. Ну и здесь не в масштабе изображено все. Сразу хочу сказать, они несколько меньше по сравнению с камбалой особенно. Так вот, прикрепляются к жабрам камбалы. Они раздельно полые. Именно на жабрах камбалы встречаются, или какой-нибудь другой придонной рыбы, встречаются самцы и самки. Происходит оплодотворение. Самцы после этого погибают, а самки отцепляются от, хочется сказать, несчастной камбалы, но на самом деле счастливой камбалы, потому что от камбалы самкам вот этого вида Лернеоцера бронхиалис больше ничего не надо. Дальше эти личинки находят чаще всего треску. Через жабры проникают в тело трески, а дальше превращаются там в то, что изображено слева. Вот в такой вот мешок, к которому прикреплены структуры, в которых развиваются яйца. Ну, собственно, светлого цвета. А что же это за страшный такой крюк вперед идет? Вот это самое чудовищное. Пройдя метаморфоз изменений, превратившись из такого, более-менее все-таки ракообразного по внешнему виду существа, вот в это самка Лернеоцеры формирует длинный вырост, который запускает прямо в сердце рыбы и питается кровью прямо из сердца рыбы.
Жутковато, не правда ли? Ну, тем не менее. Ну, а потом она откладывает яйца, и они, собственно, формируют яйца, вернее, из них выходят личинки на оплюсы, и они, собственно говоря, просто, опять же, через жабры выходят наружу. Но среди ракообразных есть, честно говоря, совсем удивительные паразиты. Вот до этого, ну, за исключением подкласса бронхиура, все представители которых являются эктопаразитами, мы рассматривали группы ракообразных, большинство представителей которых являются свободно живущими, но среди них есть и паразиты. Но есть целый подкласс ракообразных, пентостомида, пятиустки, которые являются полностью паразитическими. Причем они настолько странны в своем строении, что долгое время их не знали, куда отнести. То есть даже то, что они к ракообразным относятся, долго не могли понять. Долго, до тех пор, пока не расшифровали их геном и не применили молекулярные методы. И тогда стало понятно, что ничего себе, это ракообразные такие странные. Да. Чем они странны? Ну, червеобразная форма тела, разделенная на множество сегментов. Ну, хочется сказать, да, после какой-нибудь сакулины или паразитических копипод. От ракообразных чего угодно можно ожидать? Можно. Но проблема в том, что ракообразные – это в основном морские или пресноводные обитатели. Среди них есть очень мало наземных. Ну, собственно, это только представители отряда изопода, ну, еще, на самом деле, некоторые крабы в тропиках. И все. И то крабы в тропиках, они, в общем, умеренно наземные, в том плане, что они живут в регионах, где влажность воздуха очень большая. Ну да ладно. А пентостомиды, пятиустки, представлены исключительно паразитическими видами, которые паразитируют в дыхательных путях рептилий и млекопитающих преимущественно. То есть, вообще-то, наземных животных. Нет, среди рептилий есть, конечно, и полуводные обитатели, крокодилы. В них они тоже встречаются. Но очень часто они в наземных рептилиях, в питонах, в каких-нибудь. И в совсем наземных млекопитающих. Кролики, овцы, волки, люди, собаки. Да, вот такая вот штуковина живет в дыхательных путях, чаще всего где-нибудь в верхних дыхательных путях, ну, иногда она может где-нибудь в носоглотке жить. Жизненный цикл у нее, честно говоря, довольно причудливый и запутанный. Для, ну, мы уже увидели, что есть ракообразные, для которых характерна смена хозяев. Это паразитические копиподы. Ну, вот, например, Лернеоцера, которую мы рассмотрели, где сменяется хозяин камбала и потом треска. Здесь чаще всего смена происходит таким образом. Яйца должны попасть обычно в травоядного, ну или во всеядного, например, в человека. Там из яиц выходят личинки, которые протыкают стенки кишечника, разносятся по всему телу, затем обычно попадают, переходят в дыхательные пути, и откуда чаще всего, хотя не всегда понятно как, со слизью, попав во внешнюю среду, попадают в своего окончательного хозяина, где превращаются, то есть существо должно фактически их вдохнуть. Ну, например, хищник, когда идет по следу, в верхних дыхательных путях которого они будут развиваться. Видимо, могут передаваться при поедании. Вообще, зачем им такой жизненный цикл с практически обязательной сменой хозяев, не очень понятно. Но для них именно что характерно, то есть это может быть хозяин одного и того же вида, но личинка и взрослые живут в разных существах. Зачем так? Не очень понятно. Вообще довольно причудливые существа, но отсюда понятно становится, что ракообразные вообще, честно говоря, хотя сходу так и не подумаешь, далеко зашли по эволюционному пути паразитизма. Ну и, наверное, совсем неожиданные и причудливые. Высшие ракообразные. Высшие ракообразные – это, собственно, та группа ракообразных, которых
вот в отличие от всех, которых мы рассмотрели до этого, которых, скажем так, обычный человек, не специалист по зоологии беспозвоночных, считает ракообразным. Вот слышит слово ракообразный и представляет. Среди высших ракообразных есть паразиты тоже. Причем есть эктопаразиты. Ну, например, есть такой отряд амфиподы бокоплавы. Очень милые существа. Среди них есть семейство циамида. Китовые вши. Выглядит жутковато. Да. Цепляются они преимущественно на китов. На поверхности их тела. Причем могут образовывать большие скопления. Проедают там прям куски плоти. Съедают раны очень большие. Не исключено, что именно из-за китовых вшей иногда киты могут выбрасываться на берег, потому что это должен быть совершенно безумный зуд. И не исключено, что именно из-за них для китообразных характерно иногда такое выпрыгивание из воды, чтобы от них избавиться. Я специально здесь, опять же, не стал вставлять фотографии, потому что они, ну, честно говоря, омерзительные. Если кому-то интересно, посмотрите, но вам сразу станет очень жалко кита, когда вы увидите, что с ним делают китовые вши. Разумеется, это не вши никакие. Вши – это насекомые. Их просто так назвали за внешнее сходство. Справа – это, собственно, вошь. Насекомые. Слева – китовая вошь, ракообразная. А есть еще один отряд из высших ракообразных изопода – равноногие. Ну, большинство из них пресноводные, но есть и по-настоящему наземные существа, такие как мокрицы. Например, мокрицы – единственная группа совсем по-настоящему наземных ракообразных. Относятся к отряду изопода. Среди них есть совершенно экстравагантный паразит – цимотия экзигуа. Цимотия делает следующее. Когда у нее… Это морской обитатель. Ее наоплиус, планктонная личинка, как и положено наоплиусу, да и вообще планктонным личинкам, плавает в толще воды. Затем цепляется за рыбу. Видимо, тоже через жаберные щели проникает в глотку и прицепляется к языку. Прицепляется намертво. И более того, вызывает затем некроз, то есть отмирание языка. А дальше... Ой, а я слышу звуки с той стороны. Все, да, не слышу. Отмирание языка. Но дальше цимотия делает что-то совершенно удивительное. Картина слева, ну, может показаться, что это картина из фильмов ужасов. Вот видно, что вместо языка там рачок. Она по форме совпадает, ее тело, с формой языка рыбы. И она крепится к основанию отмерзшего языка, так что рыба ей вполне может шевелить. Это единственный пример случая, когда паразит замещает собой функциональный орган хозяина. То есть из-за паразитизма цимотии в своей глотке рыба лишается языка, но цимотия выполняет функцию языка. Дальше рыба ест, а, видимо, цимотия питается слизью в глотке, судя по всему, вообще не причиняя особого вреда своему хозяину. Ну, вот такие вот удивительные отношения. Оставим ракообразных и перейдем насекомым. Среди насекомых есть огромное число паразитов. Но, к сожалению, среди насекомых есть немножко неожиданные паразиты. Ну, давайте разберемся с этим. Итак, точно так же, насекомые – это огромная группа живых существ, ну, собственно, самая большая группа, членистоногих так много именно из насекомых. Именно насекомых 1 100 000 примерно видов сейчас описано среди членистоногих. Мы не будем претендовать на рассмотрение всех паразитических насекомых. Рассмотрим только некоторых. Ну, чтобы добавить некоторые пазлы вот в это в собирание этого обобщенного конкретно паразита. Итак, отряд, про который мы поговорим, это гименоптеры, перепончатокрылые. Туда относятся пчелы, муравьи, а также наездники. Про наездников чуть позже. Давайте сначала про пчел. Семейство апиды, настоящие пчелы, туда относятся, собственно, обычные пчелы. Ну, вообще, семейств
пчел, то есть семейств перепончатокрылых, внешне похожих на пчел, несколько. Но обычно, когда мы говорим пчела, мы подразумеваем именно представителя семейства Апиды, настоящие пчелы. Большинство из них это общественные насекомые, которые строят очень сложные сооружения, обладают сложным поведением. Но есть такой род намада, пчелы-кукушки. Они даже на своих собратьев по семейству не очень похожи. Что они делают? Ну, исходя из названия, можно догадаться. Они забираются в гнезда других видов пчел, откладывают свои яйца там и улетают. А затем об их личинках пчелы заботятся, которые живут в гнезде, и выращивают как своих. Ну, а дальше они просто оттуда улетают. Такой вариант паразитизма называется клептопаразитизм. Ну, когда кто-то фактически не причиняет другому организму какого-то особого вреда, но крадет у него ресурсы. Ведь личинки пчел-кукушек крадут ресурсы у пчел, которые строят гнезда. Причем интересно, что вот такая вот стратегия клептопаразитизма, она представлена не только внутри рода намада. Внутри рода намада такие просто практически все представители. А на самом деле и среди других родов пчел, более того, даже среди других семейств пчел. Это тоже интересный пример того, что к такому неочевидному варианту паразитизма эволюция приходит очень-очень разными путями. Ну, а теперь про наездников. Ну, наездники вообще такая сборная солянка. Я почему здесь не пишу там ни семейства, ничего, там ни надсемейства, ни подотряд, потому что там не очень понятно, как их корректнее делить. Но, опять же, не будем вдаваться сейчас в эти систематические дебри. Наездники – это существа, которые выглядят вот так вот. Сзади обычно у них длинный или не очень яйцеклад. Их часто люди пугаются. Не стоит. Они совершенно безобидны для человека. От слова совсем. Это не жало, это яйцеклад. Ну, некоторые люди при слове яйцеклад вздрагивают еще сильнее, чем жало. Человеку здесь не стоит вздрагивать. Что делают наездники? Обычно они откладывают свои яйца через этот яйцеклад в личинок других насекомых. Причем могут своим жалом даже просверливать ходы в дереве, услышав, что личинка насекомого, другого насекомого там прогрызает ход, просверливают, причем это очень эффектно, натурально, как сверлом. То есть по кругу начинает ходить наездник и пробуравливает, то есть буквально пробуравливает дерево своим яйцекладом и откладывает в несчастную личинку свои яйца. В теле личинки развиваются личинки наездника, окукливаются, выходят, и, в общем, понятно, что личинку ничего хорошего не ждет. Есть наездники, которые откладывают, у них яйцеклад значительно короче, непосредственно в свободно живущих личинок других насекомых. И есть наездники рода Glyptopanteles, которые делают что-то совсем жуткое. Но вот это, честно говоря, прямо уже не просто фильм ужасов, а какой-то зомби-апокалипсис. Откладывают яйца в гусениц. В гусенице развиваются личинки, но не убивают ее. Они выползают из тела гусеницы и окукливаются. Это вот эти вытянутые белые структуры, это куколки, собственно говоря, наездников рода Glyptopanteles. А гусеница из последних сил встает вот в такую позу и раскачивается, охраняя куколки наездников, личинки которых ее съели изнутри фактически. В таком виде умирает и вот так страшно продолжает стоять. Каким образом наездники, личинки наездников добиваются такого поведения от гусеницы, не очень понятно, но тем не менее очевидно, что это какое-то химическое воздействие. Есть совсем маленькие существа, трихограммы, семейство трихограмматиды. Насколько маленькие? Вот настолько. Эта структура – это яйцо другого насекомого. Они откладывают свои яйца в яйца других насекомых. Интересно, что трихограмм используют в качестве
средство биологической борьбы с некоторыми сельскохозяйственными вредителями. Выпускают их в большом количестве на поле, и они уничтожают яйца вредителей. В принципе, это вполне себе действенный метод. Но, разумеется, как и все методы биологической борьбы, его нужно применять очень-очень осторожно. Ну, ладно. Давайте перейдем к другому отряду. Двукрылые. Ну, у двукрылых, как, впрочем, у перепончатокрылых, развитие с полным превращением. Тут, я думаю, мы про жизненный цикл, когда говорили, много про это говорили, что из яйца выходит личинка, она многократно длиннеет, растет, окукливается, и из куколки, где происходят процессы значительной перестройки организма, выходит имаго, совсем не похожая на личинку. Ну, здесь на примере единственное – это отряда жесткокрылые, жуки, жизненный цикл. А у двукрылых чаще всего выглядит жизненный цикл примерно так. Яйца, из них выходит такая червеобразная личинка. В народе их называют опарыши очень часто. Она окукливается, и получается взрослая муха. Ну, вот такие вот милые личинки, когда они ничем не пахнут, вообще очаровательные существа. А вот дальше начинаются проблемы. Есть такое семейство дрозофилиды. Плодовые мушки. С ними многие сталкивались, я думаю, когда долго лежат фрукты, особенно какие-нибудь на жаре, то там появляются вот такие вот маленькие, ну, буквально там по 2 миллиметра мушки. Почему они там появляются? Потому что их личинки развиваются очень часто во фруктах, куда самки откладывают, или на поверхность которых самки откладывают яйца. Но вот в чем проблема. Если человек съест фрукт, на который отложены, или что-нибудь еще, на который отложены яйца дрозофил, личинки дрозофил выведутся у него в кишечнике и будут там счастливо жить. Личинки двукрылых удивительно устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды. А будет ли это для человека страшно? Скорее всего, нет. Ну, самое главное, что личинки не размножаются. Размножаются только взрослые насекомые и мага, поэтому они окуклятся и естественным путем выйдут из кишечника, но могут доставить неприятные ощущения. Мойте фрукты перед едой. Совсем другое дело. Это семейство астриды, оводы. А среди них есть огромное количество родов насекомых, например, род гастрофилюс. Ну вот личинки которых выглядят так неприятно, да, какие-то вот крючки во все стороны торчат. Вот так выглядит взрослая муха. Если увидите такую муху, ее стоит опасаться. Что происходит? Они откладывают свои яйца обычно в нос или в рот различным крупным животным, чаще всего травоядным. Из яиц вылупляются личинки, проникают в желудок и там живут. Могут очень сильно травмировать стенки желудка. Для человека это, к сожалению, тоже опасно, но при условии, что он находится рядом с большим табуном лошадей или отарой овец, тогда на него тоже могут по ошибке отложить в него яйца, оводы. Главное, не путайте оводов со слепнями. Слепни – это кровососущие крупные мухи. Они никакие яйца в человека не откладывают. Оводы не кровососущие, зато откладывают яйца. Вот так выглядит овод. Достаточно характерно. Ну, стоит еще сказать про то, что среди, раз уж вспомнили слепней, среди двукрылых огромное количество различных кровососов. Это типичный пример эктопаразитизма. Причем он бывает как у комаров, или тех же слепней, или мошек. Когда существо прилетело, попиталось, улетело. Личинки их развиваются во внешней среде, и ну вот личинки семейства кровососущие комары никак не мешают, собственно говоря. Никак, вернее, не пересекаются с жертвами своих же имаго. Личинки кровососущих комаров развиваются в водоемах. Но есть кровососы, которые перешли практически к постоянному эктопаразитизму. Здесь очень интересный переходный вариант являются собой гипобасциды, мухи-кровососки. Их же называют там оленья-кровососка, лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ.
Их, кстати, почему-то вот в центральной части европейской России с каждым годом становится все больше. Часто их путают с клещами. С клещами их путать не надо. Это не клещи. Это именно что насекомые, причем представители конкретного семейства, гипобасциды, кровососки. Что интересно, ну, видно, что муха такая немножко расплющенная, а она летает, правда, не очень хорошо. Ей главное спикировать на свою жертву откуда-то сверху. Вот, кстати, существует расхожий такой миф, что клещи кровососущие, иксодиды, пикируют на человека сверху. Это не так. Клещи заползают снизу или цепляются с травинок или низко расположенных ветвей, обычно с травинок. А вот сверху как раз пикируют кровососки. Так вот, спикировав на свою жертву, обычно это какое-нибудь лохматое млекопитающее, она сбрасывает крылья и дальше уже без крыльев спокойно живет на этом создании чаще всего. Но если не понравилось, может не сбрасывать какое-то время и перелететь на следующее. Есть среди них совсем бескрылые. Это семейство, ну, среди их родственников, прошу прощения, другое семейство, нектарибеиды. Ну, видно, что никуда это существо не полетит. Это преимущественно паразиты летучих мышей. Очень не советую гуглить вот это название, нектарибеиды. Там будут максимально отталкивающие фотографии, как они сидят на летучих мышах. Дело в том, что это еще крупные существа, там в районе сантиметра и даже больше могут быть. По счастью, обитают в пещерах, но если будете в пещерах, где много летучих мышей, таких существ стоит опасаться. Правда, они не очень быстро бегают. Вот мы увидели замечательный переход от летающих кровососов к тем, которые просто живут постоянно на своем хозяине. Например, постоянно на своем хозяине живут представители отряда Сифонаптера, блохи. Их эволюционные предки имели крылья. Современные представители нет, не имеют. Точно так же, как представители вот, отряда Фтераптера, пухоеды и вши, семейства педикулиды, вши, не имеют ни на каких стадиях крыльев, просто постоянно живут на своем хозяине. Ну, еще раз напоминаю об удивительном сходстве эктопаразитов. Слева это ракообразное, справа насекомое. Вож, очень похоже. Ну и совсем в завершении хочется сказать вот что. Иногда, ну вы уже поняли, что, например, личинки дрозофил могут паразитировать в кишечнике человека, но у дрозофил нет цели попасть личинками в кишечник человека. Это скорее случайно происходит. Увы, иногда с самыми неожиданными личинками насекомых такое может произойти. Есть замечательный отряд бабочки. Есть замечательный вид капустницы, пьерис брассика. Прекрасная бабочка в норме с человеком пересекается только в том плане, что ее личинки гусеницы поражают, собственно, капусту и некоторые другие культурные растения. Известны случаи. Их, правда, мало совсем. Когда гусеницы обнаруживались в кишечнике человека. У детей, судя по всему, это случилось при поедании незрелой капусты. Вряд ли они успели из яиц вывестись в кишечнике. Скорее всего, ребенок просто плохо проживав, проглотил небольшую гусеницу, а она прижилась в кишечнике. На удивление, хотя, казалось бы, совсем для нее среда не характерная. Может тоже вызывать различные расстройства пищеварения. Не надо их бояться, но вообще главное правило – еду надо мыть перед едой. Ну что ж, мы с вами поговорили про причудливые эволюционные пути прихода к паразитизму в самых разных группах. И увидели, что если есть какие-то эволюционные предпосылки внутри группы беспозвоночных к тому, чтобы появились какие-то паразитические представители, то они обязательно появляются. Ну а в следующий раз мы поговорим про более примитивных существ и попробуем все-таки составить полноценный портрет того, а кого же все-таки мы называем паразитом. Так, я готов ответить на вопрос. Вредят ли кожееды человеку? Ну, личинки кожеедов вредят в том плане, что могут поражать, повреждать различные ценные предметы. А так-то, в принципе, коллекции, например, могут. А так-то, в принципе, особенно нет.
Ну, миленькие зудни, да, но, знаете, впечатлительному человеку как представить, что такое может жить у него в коже, сразу что-нибудь зачешется где-нибудь. Homo sapiens паразитирует на крупном рогатом скоте или это симбиоз? А вы знаете, мы на этот вопрос, как ни странно, ответим. В следующий раз я обещал, что мы вот в следующий раз постараемся составить портрет того, кого мы называем паразитом. Ну вот, собственно, да. Так, все не так-то. Не так-то просто с этим термином. Так. Да, обычно ракообразная, которая, судя по всему, по крайней мере, потому что, насколько мне известно, экспериментально это в аквариуме не подтверждено, но, судя по всему, вот изопода, которая равноногая ракообразная, которая заменяет собой язык краба, ой, не господи, краба, прошу прощения, язык рыбы, живет сопоставимое, по крайней мере, время с временем жизни рыбы. Так, мыл чернику, а там клоп. Ну, съесть клопа не так страшно, знаете. Клопы, во-первых, вы его, скорее всего, прожуете, хотя это будет очень невкусно. А вот жуков я бы не глотал. Известны случаи, когда жуки довольно долго жили внутри человека в кишечнике. Даже божьи коровки иногда умудряются это делать. Так, ну как с акулины? Ну, собственно говоря, я неспроста, когда говорил сейчас про паразитов, показывал их ближайших родственников. Что на самом деле, когда смотришь на паразита, кажется, о господи, да как такое могло произойти? Ну, очевидно же, что в процессе эволюции такое вообще невозможно. Но если смотришь на ближайших родственников, то видишь, что все возможно. Родственники с акулин – это прикрепленные существа. Ну вот они в процессе эволюции просто перешли к вот такому варианту. И, в принципе, все. Переместились внутрь своего хозяина. И я не зря у брюхоногих моллюсков, помните, привел пример семейства эулемида, где мы как раз видим весь вот этот эволюционный процесс перехода от эктопаразитизма к внутреннему паразитизму. Постельный клоп – это насекомое? Да, постельный клоп – это насекомое. Ну, здесь я сразу скажу, я не ставил задачу себе рассказать про всех кровососов. Про кровососов можно как-нибудь отдельно просто поговорить. А так, да, как бы есть много насекомых, которые сосут нашу кровь. Так. Рыбы, которые икру в моллюска откладывают. Почему их икра не съедается моллюском? На самом деле, чтобы качественно ответить на этот вопрос, у нас был разговор, когда я рассказывал про двустворчатых моллюсков. Большая часть тела двустворчатого моллюска, большая часть пространства, прошу прощения, внутри двустворчатого моллюска – это полость, которая называется мантийная полость. Это не полость внутри тела моллюска, это полость, которую моллюск, тело моллюска как бы обнимает со всех сторон. Вот именно туда они откладывают свою икру, и, соответственно, моллюск их никак не ест и не переваривает. Как заканчивают свой цикл гусеницы-капустницы внутри кишечника человека? Плохо. Если существо попадает не туда, где оно должно проходить свой жизненный цикл, в общем, ничего хорошего не происходит. И если паразит попадает не в того хозяина, обычно и паразиту, и хозяину, правда, от этого плохо. Ну, а когда речь о таком случайном паразитизме, то, в общем, понятно, что плохо. Ну, выходят они скаловыми массами, в конце концов. Иногда могут успеть окуклиться. Говорят, стала распространяться малярия, шистосомоз и трипаносомоз, завозные в северных. Про малярию, шистосомоз, трипаносомоз мы поговорим в следующий раз, и я подробно все про это расскажу. В желудке кислота не убивает? Да, на удивление нет. Дело в том, что личинки двукрылых обладают покровами удивительно устойчивыми к кислоте. Ну, понятно, насколько суровым надо быть, чтобы, в общем, твои личинки развивались в желудочном соке. Тем не менее, вот желудочные оводы вполне себе так делают. Так. Ага. Ну что ж, пока я вроде вопросов не вижу новых, тогда, наверное, спасибо за внимание.
Если какие-то вопросы еще будут возникать, как обычно, я в комментариях под видео на них буду рад ответить. То есть нужно учиться переваривать хитин. Переваривать хитин непросто. У людей плохо получается. Так вот, рад буду ответить в комментариях под видео. Ну что ж, спасибо за внимание. До свидания.

Друзья, всем привет! С вами Наталья Носова и «Утренний отбор». Сегодняшняя новость – это продолжение прошлой новости, о которой мы говорили в прошлом моем видео. И сегодня мы еще раз поговорим о флуоресценции животных. Как вы помните, в прошлый раз я вам рассказывала о том, что была открыта флуоресценция у утконосов. Открыта она была на музейных экспонатах, причем, как ни странно, эти экспонаты находились не в музеях Австралии, а в музеях США. Но австралийские коллеги заинтересовались новостью и решили проверить, а только ли утконос светится, или у него есть такая же веселая светящаяся компания других австралийских животных. И вот наши коллеги из Музея Западной Австралии выбрали порядка 20 различных млекопитающих и посветили на них ультрафиолетовым светом. И оказалось, что примерно треть из животных, которых они посветили УФ-светом, тоже флуоресцируют при ультрафиолетовом излучении. Кто же это? Что это за такие животные, которых можно использовать, видимо, в качестве елочных украшений на Новый год? Это, во-первых, утконос, во-вторых, это ехидна, вамбат, еще такой очень милый зверь, который называется кроличий бандикут, очень смешной такой ушастый и с хвостом. И

либо ночной, либо сумеречный образ жизни. Интересно, что именно в сумерках, перед закатом или на рассвете, лучше всего видны, именно лучше всего действует ультрафиолетовое излучение. Так что, может быть, какой-то все-таки экологический смысл в этом явлении присутствует. Но так это или не так точно, мы до сих пор не знаем. И не знаем, что лежит в основе флуоресценции, поскольку флуоресцировать различные животные могут по разным причинам. В некоторых случаях это специальные пигменты, специальные белки, в некоторых случаях это может быть структура, какая-то необычная покровов тела. Но самое, пожалуй, меня, например, поразившее, что, оказывается, светятся не только покровы тела животных, а светятся также, например, кости или зубы некоторых животных, которых вообще никто не видит, и не очень ясно, зачем это нужно. То есть вполне вероятно, что признак этот не несет никакой уж такой важной задачи, является неким побочным эффектом чего-то еще, какого-то другого явления. Ну, а звездой исследований в Музее Западной Австралии стал вомбат. Вомбат – это удивительный совершенно австралийский зверь. Он относится к сумчатым. Внешне он представляет собой нечто среднее между хомяком и медвежонком. Животное это довольно крупное и весит до 35 килограмм. Он такой коренастый, плотный, с большой головой, глазками, пуговками, маленькими ушами. У него очень мощные лапы с длинными когтями, потому что он прекрасно роет. Потому что вомбат вообще это животное, которое ведет ночной образ жизни, а днем в основном он находится в своих норах. И норы у вомбата совершенно замечательные. Они достигают длину более 30 метров. В них огромное количество отнорков, гнездовых камер, различных ходов. Вот. И, кстати говоря, этими норами иногда пользуются и некоторые другие животные. В частности, например, вот когда летом в Австралии были очень сильные пожары лесные, вдруг обнаружилось, что норы вомбатов являются хорошим укрытием для многих других животных, которые могут вот самые такие ужасные условия перенести внутри норы. Вомбаты вообще существа, во-первых, ужасно милые, особенно детеныши вомбатов. Они совершенно выглядят умилительно и по степени мимимичности вполне могут поспорить с нашими любимыми котиками или сутконосами, о которых я рассказывала в прошлом видео. Но надо сказать, что детеныши у вомбатов рождаются нечасто. Самка рождает детеныша одного примерно раз в 2 года. Довольно долгое время детеныш пребывает в сумке. Ну, примерно около 5 месяцев он сидит в маминой сумке, а потом он становится довольно увесистым. И мама, когда ночью отправляется на поиски корма, она детеныша уже оставляет внутри норы. Но вообще заботятся вомбаты о своих детенышах довольно долго, что неудивительно, они просто потрясающие милахи, очень хорошенькие, с кругленькими глазками, маленькими ушками, с умилительными мордочками и толстенькими лапками. Вот. Поэтому о таком замечательном младенце просто невозможно не заботиться. Самостоятельными детеныши становятся у разных видов вомбатов в разное время, но примерно от года до 1,5 лет. Вомбаты очень известны тем, что у них необычные формы экскременты. Уж извините, в моих видео без экскрементов, видимо, никуда. Экскременты у них в форме кубиков. И, конечно, возникает вопрос, а как вообще, не пачкая лапок, вомбаты умудряются создавать кубики таким экзотическим способом? И надо сказать, что этот вопрос заинтересовал не только простых обывателей, он заинтересовал и ученых. И исследователи из Тайваня даже получили в 2019 году Шнобелевскую премию в Гарварде за то, что они выяснили все-таки, каким образом у вомбата получаются экскременты в виде кубиков. У них очень своеобразно устроен кишечник. Во-первых, он у них очень длинный. Он в 9 раз длиннее длины тела самого вомбата у тех видов, которые живут в более влажных условиях. А вот у вомбатов, которые живут в засушливых районах, кишечник длиннее длины тела в 12,5 раз. Переваривание пищи происходит очень медленно, на это уходит почти 3 суток. И задача стоит такая – экономить как можно больше влаги, а для этого из каловой массы в кишечнике должно удалиться максимальное количество воды. И вот поэтому действительно вода удаляется, особенно

на последнем участке кишечника. А кишечник имеет очень своеобразное строение. У него есть участки плотные, которые не растягиваются, и участки хорошо растяжимые. И вот когда экскременты проходят через вот эти участки кишечника, то плотные, то растяжимые, собственно говоря, и формируются кубики. И несмотря на то, что сфинктер у вомбата вовсе не квадратный, как можно было бы подумать, а обычной формы, как у всех остальных, круглый, тем не менее формируются вот такие вот кубики. Что с этими кубиками можно делать? Конечно, можно предположить, что детеныши вомбатов могли бы из этих кубиков строить какие-нибудь домики, но этого не происходит. Но кубикам взрослые животные находят применение. Они строят из этих кубиков небольшие пирамидки, таким образом помечают свои участки, поскольку вомбаты – животные территориальные. Так что, собственно говоря, вот такая вот, кстати... Я совсем забыла сказать вам, хочу в очередной раз пригласить вас на наш детский канал. Мы на взрослом канале говорим про флуоресценцию, а вот на детском канале мы сняли видео, которое посвящено биолюминесценции. Если флуоресценция – это когда одна длина волны падает на предмет, и предмет этот отражает свет, но с другой длиной волны, более длинной, то биолюминесценция – это возможность животных светиться, светиться не отражая свет, а собственным светом. Вот как это происходит, вы можете узнать, посмотрев наш ролик, кто такие светляки и как они светятся. Ну что ж, друзья мои, я совсем забыла сказать, что мы же ничуть не менее любопытны, чем наши коллеги из Западной Австралии. И мы тоже захотели провести эксперименты, посмотреть, какие животные светятся. И мы отправились в зал музея и посмотрели на некоторые чучела, и выяснили, кто же из них светится. Кстати говоря, Ольга Романова задавала мне вопрос про выхухоль, светится ли выхухоль. А чем выхухоль хуже, чем утконос? Результаты наших экспериментов вы вот в этом видео немножечко позже сможете увидеть. Ну что ж, друзья мои, всем хорошего дня, будьте здоровы и берегите себя. А сегодня вас разбудил крик недовольного вомбата.

0: Ну чего, с кого начнем? Давай посветим на выхухоль. Вопрос-то был у нас про выхухоль. И выхухоль светится.
1: Я считаю, что...
0: Ты посмотри. Вот такая морда. Милая.
1: Подожди.
0: С хоботом.
1: Давай,
0: хобот. Кстати, очень хорошо. А тебе видно, что светится, как светится морда?
1: Нет.
0: Вот прям посмотри. Ты видишь?
1: Ну, вообще, вид у нее, конечно, такой сильный. Ну давай, ну она в блестках такая вся.
0: Да.
1: Да.
0: Это и есть флуоресценция.
1: Ну, понимаешь, как бы флуоресценция, как бы...
0: Это отражение света с другой длиной волны.
1: Хорошо, ну просто у белых перчаток шелковых тоже флуоресценция.
0: Да.
1: Так, о чем мы доказали?
0: А ондатра?
1: Давай ондатра. Сначала морда. А, вот она, подожди. Мне сначала навестись надо. Давай, ага, дальше.
0: Ух.
1: Она там все переливается.
0: Офигеть. Слушай, мне кажется, что вот это сумчатая куница и ондатра самые прям... Самые офигенные.
2: Они самые далекие друг от друга.
0: Ну, лиги американские только светятся.
1: Я хочу записать этот ролик. Так, то есть Наташа сидит, рассказывает, а записывает при этом, как Игорь ходит вокруг.
0: Ну ты, ты снял? Смотри, как красиво.
1: Снял, красиво. Красиво.
0: А вамбата снял?
1: Вамбата, давай еще.
0: И можно снять еще, что барсук-то не светится. Вот, пожалуйста. Ты посмотри, какой прелестный светящийся вамбат.
1: Сейчас, стой.
3: Не, они там подсвечиваются.
0: Прям, они не просто, вот посмотри с моего ракурса.
1: Его ракурса. Давай развернем лучше вамбат.
0: Ты посмотри, они просто ярко-фиолетового цвета. Видишь? Отдельные волоски длинные.
1: Так, хорошо.
0: Можем более длинные.
1: Вамбат развернуть. Теперь свети на него.
0: Просто... Тут тоже надо поймать такой ракурс, когда свет попадает, видимо, наилучшим, под наилучшим углом. Опять ты за свое. Молчи. Богатырская наша сила. Мастерство. Ой. И короткие руки. Я... Так. Вот наш друг утконос. Давай. Посмотри на клюв.
1: Клюв-то вообще странно.
0: Клюв и башка светятся очень хорошо. А посвети.
1: Не, он очевидно светится. У него, видишь,
0: светится, светится, я тебе про то же.
1: У него вот такие вот всполохи такие по телу идут.
0: И очень яркие.
1: Да, только вопрос, что это значит?
0: Кто же знает? Пока только выяснили, что светится, а зачем, почему и вообще надо ли это? Никто. А голова, кстати, ярче, мне кажется,
1: да,
0: светится, чем туловище.
1: Светится.
0: Она целиком светится, а на туловище как бы отдельные волоски.
1: Ну, красиво, конечно.
0: А хвост?
1: Ну, хвост светится.
0: Хвост меньше, да.
1: Не так, как все остальное. Ну, ладно.
0: Ура!
1: Понятно, что как ёлочка не будет, она светится.
0: Не будем вешать на елку, так и быть. Только... В случае крайней нужды. Ой, слушай, давай посветим, пока мы открыли на этого, на пингвина. Я просто тихо-тихо хочу показать, что очень красиво светится пингвин. Сейчас мы его вытащим тоже. А морда-то как светится. Темные перья, посмотри, как светится красиво. Видишь?
1: Да, больше под ним глаз светится. Ой, башка светится, как, смотри, ярко.
0: Да.
1: Фонарик вот себе, да, вот так.
0: Башка светится вот прям.
1: Фонарик.
0: Вообще и утконоса сильнее голова светится, чем все. А давай спину посмотрим. А клюв? На клюв посвети. И клюв светится, видишь? Вот такая вот полоса темная, которая сверху на клюве. Вот так прям отлично видно. Это не для детского канала. Я даже не сказала, что они растительноядные. Про какашки вамбатов самое важное в этом видео.
2: А игру в кость не там изобрели?
4: У меня сколько крошек. Ладно, что я их не покупаю.
2: Там вамбаты заряжают. Потом смотри, как упал.
4: У меня еще есть скарбы.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, наконец-то получен сигнал внеземной цивилизации. Его даже удалось расшифровать. Не верите? Я бы тоже не поверил. Но на самом деле это был эксперимент. Эксперимент по проверке, а можем ли мы принять и расшифровать сложный сигнал, который послан каким-то разумным организмом, может быть, компьютером внеземным, может быть, реальными существами. Идея была предпринята, идея этого эксперимента, это был эксперимент, принадлежит институту SETI. Это в Калифорнии институт, ну, группа людей, которые занимаются поисками внеземных радиосигналов. Они решили проверить. А если мы действительно пошлем к Земле радиосигнал, в котором что-то зашифровано, люди смогут его принять и расшифровать. Но надо же было его из космоса посылать, чтобы все было натурально. Так вот, использовали космический зонд, который уже несколько лет работает на орбите вокруг Марса. Это совместный российско-европейский эксперимент. Российское космическое ведомство Роскосмос и Европейское космическое агентство запустили на орбиту вокруг Марса небольшой научный аппарат Trace Gas Orbiter. На нем приборы, которые исследуют марсианскую атмосферу, он уже несколько лет прекрасно работает. Да вы знаете про этот эксперимент, он называется ExoMars. Первая часть эксперимента как раз запуск космического аппарата. Он там летает, он далеко от Земли, и решили его радиопередатчик использовать, как будто бы он посылает сигнал внеземной цивилизации. Оказалось, что на Земле он был принят, и полтора года потребовалось на его расшифровку. Приняли этот сигнал в мае 23-го года, расшифровали буквально на днях. И оказалось, что там действительно полезная информация о строении биологических молекул, которые, может быть, соответствуют жизни на той планете, что прислала нам этот сигнал. Конечно, это был шуточный эксперимент, но вполне серьезный. Это похоже на то, как в торговле иногда бывает контрольная закупка товара. Все как бы за правду, а потом проверяем, получилось или нет. Так вот, получилось. Правда, полтора года потребовалось на расшифровку. Но это не значит, что сигнал, который мы получим от реальной космической цивилизации, будет такой же сложный. Может быть, мы его быстрее расшифруем, а может быть и нет. Во всяком случае, очень полезный опыт, и он удался. А теперь две новости, касающиеся вот этой планеты, Марс. Обе очень интересные. Дело в том, что старая песня «А на Марсе будут яблони цвести», кажется, скоро будет воплощена в жизнь. Не верите? Ну, я тоже не верю, что скоро, но, скорее всего, будет воплощена. Мы же мечтаем о терраформировании Марса, то есть о переделке его климата на примере нашего земного, чтобы там можно было нам жить. Ну, мы существа привередливые, нам много чего нужно, и температура, и кислород, и вода. А есть же на Земле живые существа, которые проще нас, которые более, ну, менее чувствительны к перепадам температуры, к непогоде. Какие? Ну, какие растения. Вот мы одеваемся зимой, а дерево всего лишь сбрасывает листья. Ему тоже нелегко приходится зимой, но оно живет, выживает и летом расцветает. Как вы думаете, какое существо первым приживется на Марсе? Ну, конечно, растения. Может быть, самые простейшие мхи, а потом более сложные деревья, плодовые деревья, и на Марсе будут яблони цвести. Какие условия для этого нужны? Об этом недавно рассказали профессионалы-биологи, которые собрались на конференцию «Астробиология и будущее жизни». Она прошла совсем недавно, осенью 24-го года, в Институте Луны и планет в Хьюстоне, США. Что же они сделали? Они выяснили, при каких самых тяжелых условиях, самых минимальных, все-таки деревья могли бы расти на Марсе. Что им нужно? Ну, прежде всего, температура. Дело в том, что абсолютный минимум для деревьев – это минус 6 градусов, по Цельсию, конечно. Минус 6, не ниже, иначе дерево умрет. Оптимальная температура для дерева плюс 6. Ну и желательно не выше 40. Ну, знаете, на Марсе ожидать 40 градусов тепла, это еще когда будет. Но вот минус 6 – это серьезно. Дело в том, что на Марсе бывает тепло. Бывает плюс 6, бывает плюс 15 и даже 20. Но это летом и в полдень. А когда солнышко заходит, быстро охлаждается температура, падает температура воздуха, грунта, и она опускается иногда к утру, к концу ночи, до минус 80. Значит, нам надо все-таки сначала переделать атмосферу Марса, сделать ее более плотной, насыщенной парниковыми газами, которые не выпускают тепло в космос, не дают остывать планете, так сказать, консервируют солнечный свет, свет, солнечное тепло. Такие газы есть, это пары воды, углекислый газ. В общем, в атмосфере Марса их не так уж много сегодня, но они в основном лежат в полярных шапках. Там и водяной лед, там и углекислый лед, замерзший углекислый газ. Но если подогреть полярные шапки, все это поднимется в атмосферу, и атмосфера Марса может стать более благоприятной, более парниковой, и температура планеты возрастет. Что еще нужно дереву, кроме оптимальной температуры? Ему еще нужен кислород. Не удивляйтесь. Днем, когда светит солнышко, деревья, ну вообще все зеленые растения, хлорофилл, перерабатывают, работают на основе солнечного света, паров воды и углекислого газа. Поглощают углекислый газ, строят из него свой организм. Но ночью, когда темно и солнечного света нет, деревья и вообще все растения дышат кислородом. И надо, чтобы в атмосфере Марса было не менее 1% кислорода. Сейчас его там практически нет. Ну, 1% – это не так уж много. Я думаю, мы терраформирование выведет атмосферу Марса на этот уровень. 1% кислорода. Хорошо. Вот при таких условиях. Где же они в первую очередь сложатся? Марс – планета непростая. Там есть гигантские вулканы, высочайшие горы высотой 25-27 километров, если от подножия считать. Ну, понятно, что там благоприятных условий долго придется ждать. Есть низменности. Есть глубокие низменности, и там больше давления. Кстати, о давлении. Это тоже необходимая вещь для роста растений. Сегодня давление атмосферы на Марсе в 160 раз меньше земного. Растения не очень привередливые, но все-таки определенное давление окружающей атмосферы им нужно. Какова же самая минимальная черта, ниже которой растения не будут расти? Им необходимо давление примерно в 10 раз меньше, чем наше атмосферное земное, но все-таки в 16 раз больше, чем современное на Марсе. Итак, нам предстоит поднять давление марсианской атмосферы по крайней мере в 16 раз, снабдить ее кислородом, углекислым газом, парами воды, ну, а желательно и жидкой водой тоже. Ну и, наконец, найти самое благоприятное место на Марсе, где в первую очередь нужно высаживать эти растения. Таких мест не очень много. Как выяснилось, самое благоприятное, ну, понимаете, чем ниже уровень грунта, тем выше давление атмосферы. Где же самая низина на Марсе? Выяснилось, что самое благоприятное место для высаживания растений – это равнина Эллада. Ее диаметр почти 2500 километров. Глубина около 7 километров. Это действительно очень глубокое место. Скорее всего, древний, крупнейший в Солнечной системе метеоритный кратер. Ну, сегодня от метеорита там ничего не осталось, но низина-то есть, и в ней давление атмосферы уже сегодня больше критического. Критическое давление – это то, при котором вода уже не может находиться в жидком состоянии. То есть при низком давлении атмосферы вода может быть либо в виде пара, либо в виде льда, при любой температуре. Жидкой воды не может быть, если низкое давление атмосферы. Так вот, именно в Элладе давление атмосферы чуть-чуть выше критического. Значит, в принципе, даже сегодня можно ожидать там жидкой воды. А если мы немножко атмосферу утяжелим, марсианскую, там уж точно спокойно будет сохраняться жидкая вода. Ну и давление воздуха большое, ну и, может быть, температуру мы в конце концов там создадим. Так что огород или даже плодовый сад в долине Эллада – это первое, что зацветет на Марсе и где появятся, может быть, яблони. А второе место. Нам же одного недостаточно. А вы помните гигантский разрыв марсианской коры под названием долины Маринера? Это 4000 километров длиной, около 1000 километров в ширину в самом широком месте, а глубиной примерно до 8 километров, даже в некоторых местах до 10 километров. К сожалению, сама этот разрыв, эта депрессия, находится в горном районе, и, в общем, глубина там, если считать от среднего уровня Марса, ну, примерно 5 километров, что меньше, чем у Эллады. Так что первые огороды на равнине Эллада, вторые плодовые сады в долинах Маринера. Будут яблони цвести на Марсе? Знаете, друзья, меня всегда восхищает то, как технологии стали нашими помощниками в повседневной жизни. Вот, например, у меня тут Алиса, умный компаньон, который и науку любит, и про космос вам расскажет, да и просто не даст скучать. Весной Алису перевели на новую технологию – Яндекс.GPT. Это значит, что она теперь не сбивается, помнит, о чем мы говорили раньше, и отлично справляется даже с очень сложными запросами. К слову, Россия – одна из тех немногих стран, где активно развивают и обучают нейросети. А узнать об этом больше можно в Як-2024, так называется формат, где Яндекс подводит итоги года своей работы и рассказывает о самых главных обновлениях, над которыми работала команда. Все это про сервисы и технологии, которыми мы пользуемся каждый день, поэтому смотреть интересно и полезно. В нескольких эпизодах вы узнаете, как нейросети помогают автономному транспорту повторять маневры опытных водителей, зачем понадобилась виртуальная очередь в сервисе такси и как превратить обычную квартиру в по-настоящему умный дом. Это только малая часть интересных тем. Если вы, как и я, любите технологии, науку и все новое, обязательно посмотрите Як-2024. Все эпизоды уже доступны на Кинопоиске, на YouTube-канале Яндекса, в ВК-видео, а также по ссылке в описании. Переходите. Уверен, вам понравится. И вторая марсианская новость. Набережную нашли на Марсе. Не верите? Правда, нашли. Дело в том, что 3,5 года назад на Марс сел китайский посадочный аппарат, с него съехал китайский марсоход Чжу-Чжун, и в течение года, с мая 21 до мая 22 года, он работал, потом замерз. Так вот, за это время он прозондировал марсианскую поверхность вдоль своего пути, он проехал несколько километров, а сел он как раз там, где ожидалось побережье океана. Мы давно уже подозревали, что северное полушарие Марса было покрыто, может быть, не очень глубоким, порядка там, полкилометра, километр глубиной океану. Ну, не так уж мало для Марса. Это ясно было, потому что там очень ровная поверхность, и она немножко ниже среднего уровня общей марсианской поверхности лежит. Мы, конечно, подозревали, но сегодня там ни капли воды. Мы даже называли это Великий там, Северный океан, или, точнее говоря, Великая Северная равнина, но думали-то про океан. Это надо было проверить. К Великой Северной равнине с юга примыкает равнина Утопия. Она выглядит как гигантский залив этого некогда гигантского Большого океана. Но все это были слова. Как доказать, что это на самом деле было залито водой, что это был океан? Но очевидно найти какие-то характерные черты, которые присущи только океану. Ну, например, его побережье. Так вот, Чжу-Чжун как раз там и оказался. На его борту георадар. Это радиолокатор, который на длинных волнах просвечивает вглубь марсианскую кору. Довольно глубоко, до 100 метров в глубину. И вот, ползая по краю Утопии, Чжу-Чжун выяснил, что строение грунта в этом месте как раз соответствует тому, что геологи обычно видят на побережьях морей и океанов. Просто абсолютно точно. Вот слоистость и обрывистость, и ровное место, потом еще один обрыв. В общем, все это точно указывает на то, что он опустился на краю некогда существовавшего океана. Когда это было? Давно. Океан исчез примерно 3,5 миллиарда лет назад. Да и существовал он всего несколько сотен миллионов лет. Это была эпоха расцвета Марса, когда там было тепло, когда там была плотная атмосфера, летали облака, шел дождь, текли реки, наполняли моря и океаны. К сожалению, сегодня всего этого нет. Осталась только память в виде набережной Великого Северного океана на Марсе. В то время, когда на Марсе было много воды, очевидно, на равнине Утопия еще можно было утопнуть. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Друзья, вы помните, конечно, что в 2020 году к Земле вернулся японский межпланетный аппарат «Хаябуса-2». Он летал навстречу с астероидом Рюгу. Ну, это небольшой астероид, километрового размера примерно. И замечательный эксперимент был сделан, уникальный до сих пор. Японский робот не просто взял с поверхности несколько граммов этого вещества астероида. Он вырыл ямку сначала. Из глубины в несколько метров добыл первозданное вещество. На поверхности астероидов лежит вещество, которое уже миллионами лет обрабатывается космической радиацией. Оно, конечно, интересно, но все-таки это второстепенная вещь. А копнуть и вынуть оттуда, изнутри, из слоев, куда радиация не проникает, это по-настоящему замечательная инженерная задача, и японские инженеры ее решили. Капсула с этим веществом была сброшена на парашюте на Землю, и уже несколько лет ученые разных стран ее изучают. Так вот, пришла новость. Американские планетологи, которым тоже досталось несколько крупинок вещества с астероида Рюгу, выяснили очень интересную вещь. Во-первых, ну, собственно, это как раз не только они выяснили, все, кто изучал этот астероид, поняли, что это очень рыхлое тело, что оно довольно уникально своим составом. Это хондрит, богатый углеродистыми веществами, углеродом и его соединениями. Это говорит о том, что он родился не рядом с Солнцем, не тут вот, где планеты типа Земли, Венеры, Марса, а где-то вдали, где температура была небольшая, эти вещества сохранялись. Первое. Астероид издалека. Можно сказать, с периферии планетной системы. Второе. В зернах грунта с астероида Рюгу оказалось наведенное магнитное поле, остаточное магнетизм. О чем он говорит? Он говорит о том, что магнитное поле присутствовало в период формирования планет в протопланетном диске. Это очень важно. Дело в том, что нам трудно объяснить, почему протопланетный диск, а позже и планеты из него сформировавшиеся, несут на себе большой момент импульса, ну или, как говорят, количество вращения, момент вращения, а Солнце при этом почти не вращается. Модели формирования звезд показывают, что именно звезда при сжатии должна с бешеной скоростью вращаться, а оставшееся от ее формирования вещество должно медленно вокруг нее летать. В Солнечной системе наоборот. Наша звезда Солнце очень медленно вращается, один оборот в месяц. Куда же делся момент импульса, вот это вращение, которое звезда должна была на себя натянуть? Он каким-то образом должен был передаться протопланетному диску. И за счет этого планеты по своим орбитам сегодня движутся. А каким? Газовая или твердотельная, частицы ударяются друг от друга. А трение не позволяло. Расчеты говорили, это слабый эффект. Магнитное поле. На это давно напирали теоретики и говорили, протопланетном диске Солнечной системы обязано быть магнитное поле. Оно должно было как веревкой держать и тянуть вперед далекое вещество и передавать вращение от звезды тем областям протопланетного диска, в котором потом родились большие планеты, да и малые тоже. Рядом с Землей мы уже поняли, что такое магнитное поле было. Это позволяют близкие планеты, Луну мы изучали, там вещество, там магнетизм остался. А вот на периферии? А на периферии астероид Рюгу, который оттуда, тоже показал нам, что магнитное поле в эпоху формирования планетной системы было достаточно сильным, чтобы обеспечить раскрутку протопланетного диска и передать вращение от Солнца туда, в область формирования планет. Вот, казалось бы, как неожиданно. Кусочек вещества с недалеко от Земли, летающего сегодня, маленького астероида, рассказал нам о том, что было около 5 миллиардов лет назад на периферии Солнечной системы. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Сегодня очень модно говорить о пространственно-временных каналах, о червоточинах, о кротовых норах, с помощью которых через эти туннели можно перемещаться из одной далекой точки пространства в другую, а иногда, может быть, даже из одной эпохи в другую. Это модно, но это пока чистая теория. А вот что выяснилось на самом деле. Наша Солнечная система вместе с планетами и нами на них летит сквозь туннель в нашей галактике. Что это за туннель? Это туннель, наполненный разреженным, но очень горячим газом. Выяснилось это с помощью рентгеновских наблюдений. Дело в том, что несколько лет назад Роскосмос запустил научный спутник «Спектр рентген гамма». На нем стоит аппаратура российская и европейская, в частности, большой немецкий рентгеновский телескоп мягкого рентгеновского диапазона, то есть который изображения рентгеновские показывает, и наш более жесткий телескоп жесткого диапазона. Несколько лет наблюдений привели к выводу, что Солнечная система находится в очень разреженной области нашей галактики, окруженная горячим разреженным газом. Откуда он взялся? А это было давно известно. В галактике время от времени взрываются массивные звезды, ну, то, что мы называем вспышки сверхновых, и они нагревают вокруг себя окружающее межзвездное вещество. И было предположение, и оно понемногу начинает подтверждаться, что эти горячие пузыри, надутые отдельными вспышками сверхновых, объединяются в такую сеть туннелей, внутри которых разреженный, но очень горячий, до 1 000 000 градусов газ. Так вот, наша Солнечная система оказалась в таком туннеле. Не навечно. И довольно-таки недавно в него попало. Туннели эти более или менее закреплены в теле галактики. Они, конечно, меняются время от времени, но эта система туннелей, она долгоживущая. А Солнце летает вокруг центра галактики, делая один оборот примерно за 220 миллионов лет, и время от времени проходит сквозь один туннель, сквозь другой. Сегодня, в нашу эпоху, мы как раз попали в такой горячий туннель. Мы выйдем из него, будем лететь по более спокойным, более прохладным областям галактики, потом снова попадем в такой туннель. На самом деле он не очень сильно влияет на жизнь тут, вблизи Солнца, там, где планеты большие расположены. Но уже на расстоянии примерно 100 астрономических единиц, то есть 100 раз больше расстояния, чем Земля удалена от Солнца, там уже газ, окружающий Солнечную систему, влияет на нашу жизнь. Если мы попадаем в разреженную область, солнечная магнитосфера, пузырь, наполненный солнечным газом, расширяется. Когда попадаем в область более плотного межзвездного газа, он немножко поджимает нашу солнечную область, наполненную нашим собственным солнечным газом, солнечным ветром. Это, конечно, такое дыхание, оно непрерывно происходит. И сегодня, пролетая через область разреженного газа, мы немножечко, так сказать, расправили плечи. Солнце заполнило своей плазмой большую область, чем когда-то это было в других областях галактики. В общем, как видим, жизнь нашей Солнечной системы не такая уж простая. мы все время меняем соседей в виде звезд и вещество окружающее в виде горячего, либо более холодного, либо более горячего газа. Сегодня мы летим сквозь горячий туннель. Заключительная новость сегодняшнего дня больше всего меня порадовала. Я ее оставил на сладкое. Почему? Ну, я все-таки классический астроном. Моя жизнь прошла в наблюдениях, в расчетах, и я расскажу вам немножко о том, чем дорожат астрономы больше всего. Мы дорожим историей наших наблюдений. Уже много тысяч лет. От одного поколения к другому мы передаем историю наблюдений окружающей нас Вселенной. Когда-то мои далекие предки, мои коллеги-астрономы прошлого передавали эти знания, записи о движении небесных светил на глиняных табличках. Кстати говоря, очень надежный носитель информации. Вот до сих пор эти таблички можете увидеть в музее. Они вполне могут еще тысячи лет содержать свое послание и передавать ее следующим поколениям астрономов. Потом пошел пергамент, потом бумага. Наконец, в 20 веке появились новые носители информации. Конечно, вы о них знаете. Это магнитные диски, лазерные диски, флешки. А что было в промежутке? Дело в том, что с середины 19 до почти конца 20 века главным носителем астрономической информации были стеклянные фотопластинки. Я вам их покажу. Это то, чем мы дорожим сегодня больше всего на свете. Фотография. Светопись, как раньше говорили. Вот на этих стеклянных пластинках происходило. В фокусе телескопа размещалось тонкое стекло, политая тоненьким желатиновым слоем, в который замешаны светочувствительные кристаллики, там, бромиды серебра и так далее. Вот это в телескопе смотрело на небо, картинка кусочка звездного неба проецировалась объективом телескопа на эту пластинку, и свет вызывал химические реакции в этом светочувствительном слое. Потом, когда заканчивалась экспозиция, ну, то есть выдержка, мы брали фотопластинку, несли ее в фотолабораторию, окунали в разные химические реактивы. Проявитель, вода, чтобы помыть, закрепитель, еще одна вода, дистиллированная вода. Потом высушивали эту пластинку и рассматривали ее на свет, на просвет. Там, куда попал свет, чернело. Точка на пластинке, ну, например, изображение звезды становилось маленькой черной точкой. То есть мы получали негатив. И, в общем-то, и работали с негативами. Мы знали, чем чернее точка, тем ярче звезда на небе в этом месте. Это история Вселенной, к которой мы постоянно обращаемся. Сегодня, что-то сфотографировав на электронный приемник света, ПЗС-матрицу, то, что мы сегодня используем, я хочу увидеть, а что было на этом месте 20 лет назад, 80 лет назад. Я бегу в хранилище фотопластинок. В каждой обсерватории есть эта самая заветная комната. Мы ее называем стеклянная лаборатория. Там в специальных деревянных, иногда картонных коробочках стоят аккуратно расставлены эти фотопластинки. Каждый шкаф содержит информацию о своей части неба. Шкафы заполняют большие комнаты. Это самое заветное, что есть в любой обсерватории, хранилище фотопластинок. К ним допускают только обученных людей в перчатках. Ну, иногда, правда, мы и без перчаток работаем, но аккуратно, никогда не оставляя следов на фотоэмульсии. Только вот так вот, за края удерживая фотопластинки. И никогда не выносим их за пределы института. Признаюсь, эту пластинку я вынес лишь потому, что она была не совсем правильно проявлена, ну и забракована для будущей работы. Она очень похожа на настоящую, тут все как взаправду, но ей решили пожертвовать и отдали ее мне для демонстрации перед вами. Раньше, когда вам нужно было обратиться в прошлое и посмотреть, как ваш объект, например, как ваша звезда выглядела несколько десятилетий назад, вышли в свое хранилище, но могли не обнаружить там нужные фотопластинки в нужный период на нужной области неба сфотографированной. Тогда вы писали письма в разные другие обсерватории и спрашивали, нет ли у них случайно снимка неба вот в тот период. Ну, если оказывалось, что где-то есть, вы ехали туда, и там вас допускали, проверив вашу квалификацию, допускали в это заветное хранилище фотопластинок. Самые большие хранилища, их немного. Это Гарвардская обсерватория в США и Московская обсерватория. Обсерватория Московского университета. У нас гигантское хранилище. Мои коллеги часто ездили в Гарвард только чтобы посмотреть на нужные им фотопластинки. Наконец наступила новая эпоха. И, конечно, чтобы не потерять, ну, мало ли что может произойти. Кто-то разобьет. Ну, что... Да и главное, чтобы получить доступ к разным фотоматериалам всех обсерваторий в мире, мы затеяли огромный проект. Мы отсканировали фотопластинки, полученные всеми обсерваториями мира, и направили эти электронные их копии в единое хранилище. Оно так и называется. Виртуальная обсерватория. Теперь вы можете зайти туда и найти там любую фотографию любой области неба почти в любую ночь за прошедшие 100 лет, а то и чуть больше. Это изумительный пласт информации, который еще многие годы будет исследоваться. И вот один из результатов я вам хочу сообщить. Недавно был организован международный проект, который называется «Исчезающие и появляющиеся источники в течение столетия наблюдений». Большая группа астрономов из разных стран, буквально из всех стран, где астрономия работает, решили посмотреть, не было ли звезд, которые светили, светили, светили и вдруг исчезли. Дело в том, что вдруг появиться – это не проблема. Звезда может взорваться, звезда может распухнуть, превратиться в красный гигант. Да мало ли почему, вспышка может произойти всегда. А вот выключить звезду, сделать ее невидимой, как эта звезда – гигантский горячий газовый шар. Не так-то просто его остудить, тем более за короткое время сделать невидимым. Его надо либо закрыть чем-то, это само по себе интересно. Может быть, это какая-то цивилизация занимается там инженерными работами, строит сферу Дайсона, и вдруг от нас закрыла звезду. То есть это еще и возможность поиска следов внеземных цивилизаций. Звезда может выбросить перед собой в нашу сторону облако непрозрачного вещества, например, пыли. Бывают такие звезды. Вот, например, звезда Р Северной Короны, она из числа таких. Она время от времени пышет облаками углеродных пылинок и закрывает от нас себя. Их иногда называют антивспыхивающие звезды. То есть они не вспыхивают, а наоборот пригасают, а потом возвращаются к нормальному блеску. А может быть звезда, которая светила-светила и вдруг навсегда погасла, как это так? Например, и теоретики давно об этом говорили. Взрывы сверхновых – это когда у массивной звезды ядро, плотная часть центральная, сжимается резко, коллапсирует, превращается в нейтронную звезду. При этом огромный поток энергии в основном в виде частиц нейтрино выплескивается наружу, поглощается в наружной оболочке звезды, нагревает ее, оболочка расширяется, нагревается, и мы видим большой горячий объект, очень яркий. Это как раз вспышка сверхновой. Но теоретики предполагали, что может быть такая история. Звезда каким-то образом, до того, как ее ядро сколлапсирует, сожмется, потеряет свою внешнюю оболочку. Ну, каким? Сейчас попробую вам рассказать. Но тогда, если ядро сжалось и нейтрино выплеснулось из ядра, а оболочки-то нет, нагревать нечего, и этот коллапс, превращение, например, в нейтронную звезду или даже в черную дыру, что особенно интересно, он будет как бы невидимым. Была-была звезда и исчезла. Вот такую исчезающую звезду с помощью этого проекта «Виртуальная обсерватория» дала данные, нашли в соседней галактике, в туманности Андромеды. Была-была звезда и исчезла. Уверенности, что это родилась черная дыра, у нас пока нет, но намек появился. А куда могла деваться ее атмосфера? Ну, вообще-то, старые звезды довольно активно теряют внешние слои, но все-таки не настолько активно, чтобы уж прямо за короткое время раздеться до ядра. А вот если рядом с этой звездой была другая, которая оттягивала вещество умирающей звезды на себя, то она довольно быстро могла раздеть свою соседку перед тем, как у той сожмется ядро. Такие модели есть, они показывают, что, в общем, такое могло быть, за несколько десятилетий могла потерять внешние слои массивная звезда, потом резко сжимается ее ядро, превращается в черную дыру, нейтрино вылетают, а вспышки света нет. Ударить уже не почему. Оболочка давно потеряна. Может быть, это первый случай, когда мы довольно надежно обнаружили вот этот вот удивительный объект, гаснущая навсегда звезда. На сегодня это все новости. До следующей встречи.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире «Большая наука. Великая в малом». Мы продолжаем наши встречи с учеными нашей страны, с профессорами, преподавателями. Мы рассказываем об актуальных проблемах науки, технологий, движения мысли в ученом мире и в нашей стране. Сегодня у нас в гостях доктор технических наук, профессор Теличенко Валерий Иванович. Валерий Иванович – академик Российской академии архитектуры и строительных наук и президент Московского государственного строительного университета. Вот столько титулов сегодня у нашего гостя. У нас сегодня один гость, и беседовать мы будем о двух связанных темах. Это энергетика страны, энергетика в мире, и зеленые технологии, которые теперь неразрывны как раз с понятием энергетики. Можно я начну с самого тривиального вопроса, но самого главного? Сейчас, когда мы смотрим телевизор, когда читаем газеты, все реже читаем, кстати, говорят все время о информационных технологиях, о других технологиях, и как-то на задний план ушел интерес, я скажу, вот к мировой энергетике. Про нефть говорят, но чаще всего с каким-нибудь автомобилестроением в связи с транспортом и так далее. Вот говорят про атом, но как-то тоже не в связи с энергетикой. Только есть какие-то катастрофы, они нам не нужны. Но теперь скажите, все-таки какую роль в современном человечестве и в нашей стране играет энергетика и что происходит?
1: Да, действительно, это очень серьезная тема. Энергия – это основа существования жизни. И вначале, я думаю, просто напомнить, какие источники энергии вообще существуют.
0: Вот давайте классификацию какую-то сделаем, да?
1: Да, ну, может быть, использована энергия воды.
0: Гидроэнергетика.
1: Очень серьезная вещь, которая в определенные годы очень сильно развивалась. Сейчас, вот как и вы сказали, в общем-то, она потеряла такую динамику развития. Следующее – это…
0: Это, наверное, 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы, да?
1: Да, да,
0: вот
1: именно
0: так. Вот прошлого века, да.
1: Также источником энергии является сжигание углеводородов. Это серьезные источники энергии, нефть, газ и производные. И они позволяют также получать энергию. Ну и, конечно же, это атом, который производит также энергию. И в настоящее время все больше и больше говорят о альтернативных источниках энергии. Это ветер, это солнце, это приливы. Это другие некоторые уже более экзотические явления. Вот если говорить о соотношении вот этих источников, то…
0: Классических и новых, да?
1: Да, на первом месте стоит так называемая тепловая энергетика. Это как раз получение энергии…
0: Нефть, уголь, газ.
1: …за счет сжигания этих элементов, этих углеводородов. Примерно… составляет примерно 70% всей той энергии, которая…
0: Это такая большая доля, да?
1: Да, очень большая. А атомная энергетика занимает порядка 20%.
0: Это очень немало тоже, да.
1: И это и нарастает. Если, скажем, раньше еще мы говорили, вначале это было 12%, то сейчас уже приближается к 20%. А гидроэнергетика – это порядка 7-8%. И вот оставшиеся там 1-2% – это альтернативные источники.
0: Это в мировом масштабе, да, глобально?
1: Ну, это больше относится к нашей стране.
0: Ну, наверное, мы отражаем.
1: В принципе, это так. Есть, конечно, исключения или другие какие-то соотношения. Ну, например, Франция. 80% – это атомная энергетика.
0: Да.
1: А есть страны, где преобладает гидроэнергетика. Но тепловая энергетика – это самый распространенный источник энергии, форма производства энергии. И как раз это то, о чем все и говорят. Это сжигание углеводородов, нефть,

0: энергетики. Последний пример — Фукусима.
1: Да. После... Сколько уже, года три прошло, да?
0: Да, уже не меньше. После которой целый ряд стран стал как бы тормозить развитие своей
1: энергетики. Это Германия, по-моему,
0: да, впервые. Германия, да. Но, как показывает опыт, альтернативы использования атомной энергии, развития атомной энергетики, в общем-то, нет. И в нашей стране, в России, мы это прекрасно понимаем. И, конечно, сегодня развитие атомной энергетики идет очень, наблюдается очень большая динамика.
1: Валерий Иванович, давайте на секундочку вернемся опять к тепловой энергетике. Вот почему. Потому что уже не в первой передаче я стараюсь эпатировать наших зрителей, моих гостей, говоря, ну, конечно, я утрирую, но ситуация вот какая. Я говорю, что сто лет назад кончились классические науки, ну, физика, химия и так далее, география, вот классические фундаментальные науки. Вторая волна кончилась, ну, когда квантовая механика появилась, теория относительности, 50 лет назад. И сейчас мы, собственно, развивали 50 лет только технологии. А электромотор такой же, как был 100 лет назад, паровая машина тоже, как был 100 лет назад. Вот вопрос вот какой. Во-первых, как изменилась эффективность тепловой энергетики за это время? Вот 100 лет, 50 лет, вот так. Какие ощущения? И второй вопрос вот какой. На самом деле... Принципы-то изменились или вот куда мы идем?
0: Ну, основным мерилом при производстве энергии является коэффициент полезного действия. То есть сколько мы вкладываем ресурсов, чтобы получить вот эту энергию. Да? И в зависимости от этого мы можем получить, там, если нулевой КПД, столько, сколько вложили, столько и получили. Ну, это, понятно, не выход. И всегда в ходе, так сказать, развития цивилизации, люди все время бились за то, чтобы повысить этот коэффициент КПД. И в соответствии с этим и шло развитие этих технологий. И сегодня, если говорить о нынешних технологиях тепловой энергетики...
1: А давайте начнем. С чего начиналось? Вот старые теплоэлектростанции. Какой КПД у них
0: был?
1: Ну,
0: это КПД порядка 20%.
1: Это, ну, 100 лет назад, 70 лет назад. Вот
0: да, так, да, да, это были КПД 20-24%.
1: А сколько сейчас?
0: Сейчас это доходит до 65-70%.
1: Это потрясающе. Да. Но это за счет изменения принципов или это за счет изменения технологий?
0: За счет изменения технологий.
1: Технологии,
0: принцип,
1: да,
0: остается тот же самый. Котел, его нужно разогреть, чтобы получить пар. Пар будет воздействовать на турбину, на лопатки турбины, и механическая энергия превращается в электрическую.
1: Как все оказывается несложно.
0: Да, и эта схема, она не меняется. Но если начать вникать в физику процесса, то наступают законы там, термодинамики, теплопереноса и так далее, эффективности топлива можно сжигать по-разному. Можно
1: сжечь и
0: получить вот этот КПД 20%. А можно сжечь топливо, чтобы получить 60-70%.
1: Это
0: как раз технология. Например, такой очень серьезный шаг в развитии тепловой энергетики был, когда осуществился переход на так называемые парасиловые технологии. Идея в том, что когда мы сжигаем топливо, оно, значит, сжигается, создается высокая температура, и происходит нагревание воды, производится пар, работает газовая турбина, а часть тепла, избыточная часть тепла, передается на паровой генератор. И как бы расход... И получается дополнительно пар...
1: Он второй раз работает.
0: Да, да, он работает
1: второй раз. Грубо говоря, поработавший пар, да, потом еще раз работает.
0: Да. Парогазовые вот эти электростанции очень стали популярны. У нас в России несколько десятков таких станций создано. Ну, правда, был такой период, вот в 90-х годах, когда наша энергетическая промышленность, конечно, начала буксовать. И на рынок российские вышли зарубежные компании.
1: Они что, турбины или вообще целые комплексы?
0: Это целые комплексы. Вот парогазовые вот эти установки, они довели до очень высокой

0: уровня, значит, готовности, эффективности. Вот как раз эти установки обеспечивают порядка 65% КПД.
1: А какого размера эти вот установки? Это... Но это как комната, или это залы, или
0: нет,
1: это громадные?
0: Нет, в принципе, это установки такие же, как и практически, это, как и тепловая станция. Единственное, что нет огромных котлов, вот тех, где происходит нагревание воды, нет этих огромных котлов. И, конечно же, компоновка станции, ее габариты, ее сроки ее создания – конечно, все это меньше, все это компактнее, все это современнее. Вот вы спрашивали, какие технологии. Вот эти новации, они, новации в физике, новации в процессе, они переходят в новации к строительной обеспечении, в строительном деле. Вот. Если, скажем, тепловая станция строится примерно 7-8 лет, то такие станции строятся 4-5 лет.
1: То есть они на заводе сделаны и перевозятся.
0: Да, это
1: больше,
0: да, делается как так называемые блочные блоки или модули, которые во многом собираются уже в заводских условиях, привозятся на площадку и устанавливаются в проектное положение, значит, с помощью современной техники. Поэтому новации в этом. Вот новации, они в том, чтобы сделать все, чтобы уменьшить срок выполнения. Вот сейчас, скажем, строительство атомных станций. Основная задача – как можно меньше сократить срок производства работ. Запараллелить все, что можно. Все процессы параллельны. Да, запараллелить их, чтобы одновременно шел монтаж одних элементов, других элементов, третьих элементов. И то есть борьба идет за практически за сокращение недель строительства.
1: Валерий Иванович, а я раньше никогда не думал. Ведь смотрите, действительно, если будет меньше строителей, то будет им легче управлять, и быстрее это тоже идет, ускоряется. Ну, если больше... Потому что если большое ручное строительство, оно долгое от этого, что нужно управлять массами людей. А тут ведь получается, что и стройку можно делать, если высокопрофессиональное и малое количество людей.
0: Ну, вы правы совершенно. Это и есть такой технология прогресс в том, чтобы как максимально сделать так, чтобы процессы выполнялись в заводских условиях. Не на строительной площадке, где погода... солнце, ветер, там какие-то неприятности, людям мокрые процессы, людям очень трудно работать. А в заводских условиях, на конвейере, там гораздо... А вот монтаж вести этими крупными блоками, крупными модулями, это тоже современные такие технологические
1: приемы. И следующий шаг, то, что мы подошли, будет ли дальше? Я не уверен, что больше 70-80% удастся в тепловых машинах подняться. Ну, мне так кажется. Вот. А вот вы скажите, какие-то перспективы есть еще технологические, можно ли ожидать? Или мы должны переходить на другие типы нагревателей вот этого парового котла?
0: Я думаю, что все-таки перспектива – это в ядерной энергетике, в атомной энергетике, где как раз вот ресурс, резервы, так сказать, вот повышение, они больше, чем в тепловой энергетике. Они гораздо больше, потому что тепловая энергетика во многом... Конечно, сейчас в современных станциях используется газ, но еще очень велико применение угля, и даже, ну, это... как обычно резервное топливо, используется мазут. Вот. Но так или иначе, конечно, мы должны думать о том, что это будет как-то все уменьшаться, и, конечно, большая доля будет переходить на атомные станции.
1: Значит, вы сказали, что у нас и в мире примерно 20% в среднем производят атомные станции. Вот скажите, да, такую вещь. Ведь сейчас вот время от времени говорят о водородных технологиях. Но у меня ощущение такое, что при этом на самом деле прячут вот что. Чтобы получить водород и кислород в чистом виде, чтобы потом сделать топливный элемент, то нужно где-то затратить энергию, чтобы получить водород, а где-то, чтобы получить кислород, и только потом они дадут тепло. Тут некое лукавство, по-моему,
0: это
1: есть.
0: Это не лукавство. Это вы правильно говорите, это сейчас называется жизненный цикл.
1: Ага, вот так.
0: То есть вот эта методология анализа жизненного цикла, она как раз заключается в том, что нужно смотреть не на, вот, не на данный момент.
1: Не на конечный процесс, да?
0: Нет, нужно смотреть не то, что мы вложили вот сейчас, там, строительство, скажем, станции, а смотреть на тот период, когда период жизни этой станции. Там 50 лет, 60 лет.
1: Ее обеспечение. Лет.
0: Да.
1: Ее обеспечение.
0: И таким образом мы можем получить затраты, раскладываются не на там, какой-то короткий период, они раскладываются на весь жизненный цикл. И как раз можно оценить, сколько затраты были сделаны в других формах, то, о чем вы говорите.
1: Значит, я сейчас хочу отвлечься на минуточку и обратиться к зрителям нашим. В принципе, атомная энергетика состоит из двух ветвей. Одна, которая уже работает, это основано на том, что тяжелые элементы, самый низ из таблицы Менделеева, из-за того, что они тяжелые, эти ядра не очень устойчивы, они могут развалиться и при этом дать энергию в виде тепла, и тогда, значит, эта самая энергия греет котел. Другой случай, когда легкие элементы из начала таблицы Менделеева могут соединиться, то, что самое стабильное – это серединка таблицы Менделеева. Если легкий элемент соединяется, они тоже могут дать энергию. И эта энергетика будущего, мы на нее надеемся, и сейчас это идет работа с токамаками по-прежнему, там есть какие-то очень большие сложности, это другие передачи, мы сейчас об этом говорить не будем, но в принципе, значит, как вы видите, вот, Валерий Иванович, как вы видите будущее атомной энергетики, вот атомной энергетики, в совершенствовании ее или просто в увеличении числа станций?
0: Одним из главных критериев при строительстве атомной станции является, даже не КПД, является ее безопасность. В том числе экологическая безопасность. И не просто безопасность там, радиационная или там, физическая безопасность, а именно экологическая, то есть как это воздействует на окружающую среду. И это во многом, конечно, учитывается и во многом требует принятия очень серьезных мер. В связи с этим и, так сказать, мы можем говорить о эффективности строительства этих станций, потому что на обеспечение безопасности требуются очень и очень серьезные ресурсы.
1: А скажите, вот если совсем так навскидку, потому что когда мы говорим безопасность, на самом деле в чем самая большая опасность на станциях бывает?
0: Очень уязвимы это как раз трубопроводы. Это километры, это десятки, это сотни километров трубопроводов, которые, в общем-то, в любой момент могут быть где-то...
1: И они под большим давлением.
0: Да, наверное, и они под большим... и где-то утечки. И когда речь идет о авариях, то это не значит, что там что-то произошло с атомным реактором. Это вот в системе водоснабжения, в системе значит, обеспечения другими материалами. Хочу вам сказать следующее. Есть так называемая защита атомного реактора. То есть с тем, чтобы все процессы, которые происходят внутри, они бы, их бы оболочка, которая формируется вокруг, она бы не выпускала их наружу, вот это влияние. И есть разные методы этой защиты. Есть водяная защита, это когда атомный реактор окружается толщей воды.
1: Ну, в баке он где-то.
0: Да, да, толщей воды. И таким образом поглощается та радиация, которая идет. Но при этом вода нагревается, нужно ее обменивать, нужно постоянное поступление новой. И так, хотите вы или не хотите, но происходит радиационное заражение этой воды.
1: Расширение, да.
0: И нужно еще предпринять меры, чтобы очистить эту воду, чтобы она не ушла далеко и так далее. Это целая большая такая серьезная технология. Например, мои коллеги из нашего университета в свое время предложили так называемую сухую защиту. То есть отказаться от воды, а защита атомного реактора происходит с помощью бетонирования, но бетон, специальные бетоны с включением на базе так называемых бентонитовых глин, которые поглощают радиацию. И таким образом мы исключаем воду из этого процесса. И таким образом повышаем безопасность станции. В настоящее время все атомные станции строятся с учетом того, что возможно падение самолета на оболочку станции. Может быть, никогда этого не произойдет, но тем не менее проектировщики рассчитывают на это. Это является сегодня обязательным условием расчета этой оболочки. Можете себе представить, граница, какие, да, какие требования предъявляются вот, к строительству элементов этих станций. Я хотел бы сказать еще, вернуться к тому вопросу, когда вы говорили, что где-то что-то получается, а где-то что-то берется. Да?
1: Да.
0: Это интересно анализировать вот как раз с точки зрения так называемой экологической безопасности.
1: Ну вот мы и переходим ко второй части нашей беседы. Да. Давайте.
0: Допустим, мы в каком-то месте строим какой-то объект, ну пусть станцию там тепловую или атомную, и мы хотим создать, чтобы это был экологически безопасный, экологически чистый объект. Но мы должны понимать, что для строительства этого объекта где-то мы выплавляли металл, где-то мы добывали там руду, где-то шли вредные производства, где-то производили ядерное топливо. Мы не можем рассматривать только вот этот объект в чистом виде. Все равно он требует анализа всех составляющих, с помощью которых он создается. То есть, как этот объект воздействует на окружающую среду. Не только в месте его строительства, но а вообще, так сказать, вот в сфере жизнедеятельности человека. И здесь, конечно, вот очень много как раз современных подходов к этому. Эти подходы сегодня принято называть зелеными. Ну, зеленая энергетика, зеленая экономика, зеленое строительство, зеленые технологии, зеленые стандарты.
1: Ну, ведь смотрите, конечно, меняется психология человечества. Но у меня ощущение такое, что если не будет жесточайшего, ну, жесткого контроля со стороны общества через государство, потому что бизнес не заинтересован в том, чтобы рассчитывать все. Им нужна выгода, и то, что будет через 30 лет, его не интересует. А, в общем-то, как я понимаю, в энергетике все отдачи ошибочные, все ну, такие вот ну, вредные последствия начинаются через 20-30 лет где-то. Они не сразу же вылезают.
0: Да.
1: Вот. Вот понимаете как? На самом деле, есть ли... Тенденция, безусловно, есть во всем мире, и тенденция есть у нас в стране. Но вот, в принципе, скажите, есть ли заинтересованность, у кого заинтересованность? Просто бизнес не хочет этого.
0: Это один из основных вопросов, когда мы говорим о стимулировании, мы говорим о мотивации вот этого всего процесса. Это очень, очень серьезный вопрос. Ну, в мировой практике опыт такой накапливается. И он основан, ну, во многом он основан на таком ответственном отношении к своему бизнесу, если вы говорите о бизнесе. Нельзя сказать, что весь бизнес там это какая-то дикая эксплуатация природы. Наоборот, сейчас такие процессы, они развиваются, но стимулы нужны. Стимулы, они могут носить разный характер. Это могут быть налоговые какие-то льготы, могут быть. Это может быть как раз повышение уровня востребованности своего бизнеса. Ну, например, существует так называемая зеленая сертификация здания. Это есть специальные рейтинговые методики.
1: Можно я просто, поскольку не знаю, просто я спрошу, это для всех зданий методики или для тех производственных?
0: Сейчас это в основном для общественных зданий. Сейчас как раз вот они очень сильно развиваются, и в том числе и в России. И ну, представьте, бизнес строит какой-то бизнес-центр с жилыми помещениями или строит жилой дом. И когда вам говорят, что этот дом экологически чистый, то вам хочется в нем жить. Вам хочется в нем жить и даже платить больше, чем нежели вы купили бы квартиру.
1: А какие критерии вступают в силу?
0: А вот как раз я вам сказал, что существуют методики, которые позволяют оценить уровень зелености этого здания, уровень его экологической безопасности. И таким образом повышается уровень вообще этого здания, его капитализация повышается, и бизнес получает доход.
1: Скажите какие-то примеры, что там должен быть какой-то специальный чистый воздух, вот должна быть аэрация вот вокруг, или должен быть водоем. Какие вот туда могут войти
0: показатели? То, что вы сказали, еще 200 таких критериев.
1: Еще 200.
0: Ну, да? Например, экзотические критерии. Мы не замечаем с вами, как мигают электрические лампочки.
1: Но страдаем от этого.
0: Но мы просто не замечаем, на самом деле мы страдаем.
1: 100 Гц.
0: А эти методики учитывают эти колебания, и чем меньше этих колебаний, тем более экологически чистое здание. Потому что речь идет не только о, так сказать, внешней среде, речь идет о внутренней среде. Это комфорт, это отсутствие вредных воздействий на человека, шума, звука, света, электромагнитных. Все учитывается. Исходя из этого, определяется уровень экологической безопасности здания.
1: Иногда я сейчас по радио, не по телевизору, слышу рекламу, когда говорят, вот, как раз говорят, что зеленые здания, зеленая зона и так далее. Это действительно так, или это может быть просто треп от этих людей? Или это уже жестко закрепленное слово? Если я говорю, что я продаю зеленый дом, это кто-то там, то он продает зеленый дом, а не... Как это сейчас?
0: Если он говорит, что это зеленый дом, он должен показать вам соответствующий сертификат.
1: А, все.
0: А сертификат могут выдавать признанные структуры. Вот одной из них является английская методика, британская методика, это BREEAM, так называемая система сертификации. Она сейчас широко применяется во всем мире, в том числе у нас, и применялась при строительстве объектов Олимпиады.
1: Но это набор критериев, да? Какой-то?
0: Это набор критериев. Я вам уже сказал, больше 200 критериев, которые внимательно все изучаются, присваивается определенный балл, получается определенный балл. Этому зданию присвоится соответствующий сертификат. И вот если вам бизнес говорит, что я строю или продаю зеленые здания, вы скажите, так, покажите сертификат, и кем он выдан?
1: Понятно. Валерий Иванович, а сейчас снова возвращаемся к энергетике. Значит, на самом деле, примерно 25-30 лет назад резко поднялся интерес к альтернативным типам энергетики, когда... Понятно было, что на стационарный уровень развития выходит атомная энергетика. Заговорили о других возможных путях получения полезной энергии, используя, естественно, природные ресурсы какие-то. Расскажите, как сейчас с этим? Вот вы с этим связаны, я знаю, много этим занимаетесь. Как вы видите эту ситуацию?
0: Сейчас идет очень интенсивное развитие вот этих источников. Мы немножко отстаем. Немножко, может быть, не то слово. Мы отстаем в освоении вот этих источников, хотя у нас очень серьезные природные ресурсы с точки зрения, скажем, развития ветровой энергетики. Но, конечно, мировое развитие идет по этому пути. Это в основном ветровая энергетика развивается и солнечная энергетика. В некоторых странах она достигает 15 и уже 20%.
1: Я знаю, применения. Вот Норвегия, Скандинавия, Германия очень много световых этих самых.
0: Это ветровые, там очень...
1: И ветровые. Расскажите про это.
0: Очень благоприятные условия для этого.
1: Что постоянные однонаправленные ветра, да?
0: Да, да. У нас сдерживается тем, что нет таких мест, где постоянно было бы вот это ветровой напор, ветровая нагрузка. Допустим, в какой-то период года это наблюдается, а потом наступает затишье. А есть зоны, где это ветровое воздействие действует почти постоянно. И, конечно же, вот в этих местах производство этой энергии очень и очень эффективно. Но сейчас в России очень растет интерес к развитию альтернативных источников. И вот последние публикации говорят о том, что уже готовятся и делаются серьезные инвестиции в эту ветроэнергетику, в частности. И вот я недавно прочитал, что значит, Роснано, наша государственная корпорация, активно включается в этот процесс. Мы не являемся какими-то здесь законодателями или какими-то первооткрывателями. Многие вещи, они уже сделаны, они сделаны в других странах, и сейчас мы как бы используем их для того, чтобы развивать собственную ветроэнергетику. Вот что касается использования солнечной энергии, мы видим, что уже они применяются и в быту, они применяются в строительстве, при строительстве жилых домов и при строительстве вообще зданий и сооружений довольно широко. Но это только начало.
1: А вы скажите такую вещь, какая долгоживучесть? Ведь если атомная станция стоит 30-40 лет, пока ее нужно перебирать, и тепловая где-то 20-30 лет тоже, сколько времени оборот вот этих вот альтернативных? Ветряки как часто нужно менять? Примерно хотя бы. Крыши вот этих вот с солнечными батареями. Это очень долгоживущее или наоборот это очень хрупкое дело? Как вы думаете?
0: Это долгоживущие инструменты такие изделия. И они не уступают.
1: А вот это как
0: они не уступают по срокам службы тем, которые вы назвали. Они нисколько не уступают. И больше того, они все время находятся в развитии. Это как раз те инновации, инновационные, так сказать, вещи, которые происходят сегодня в этой области.
1: А какая вредоносность от этих вещей? Вот, допустим, я знаю, что ветряки, они как ни крути, они, во-первых, они просто изменяют ветровые потоки в данной местности. То есть они сами модифицируют экологическую обстановку. Это, во-первых, это ветряки. Во-вторых, от них появляется совершенно новое поле звуковых частот. Если ветер шумит в одних диапазонах с одной интенсивностью, то когда стоят эти самые ветряки, то начинается... Это инфразвук обычно большой, я знаю. Как понимаете? Или достаточно 5 километров от ветряков, и там же ничего не будет?
0: Если говорить о ветряках, то, конечно, речь не идет о их там одиночных установках. Речь идет о полях целых.
1: Вот я об этом, да.
0: О полях, целых полях. Будь то, скажем, на шельфе. Особенно сейчас очень эффективно эти ветряки строят на шельфе. Да, имеется в виду на мелководье.
1: Да, да, да.
0: Когда, вот это на севере очень приятно. Когда этим занимаются целые гектары. Здесь разные есть воззрения на этот счет. Вот вы сказали одно из них, что вот шум, там ультразвук создается и прочее, якобы это может изменить, но это не является вообще каким-то препятствием для развития, для установки, потому что нет исследований, которые бы сказали, что это воздействует на человека и его... вообще окружающую среду.
1: А вот солнечная энергетика, есть ли какие-то побочные эффекты? Или она абсолютно чистая? Или только захоронение, чтобы потом не выбрасывать на улицу эти самые использованные платформы?
0: Никаких вредных составляющих вот в этой технологии нет. И это очень экологически чистый вид энергии, который производится. И вы знаете, что в некоторых странах он доведен вообще даже до такого бытовой формы такой, когда люди ставят у себя на крыше солнечные батареи, производят электричество и продают его своему городу и своей стране продают. И хорошо зарабатывают на этом. То есть... Уже понимание простых людей достигло такого уровня, что они используют это как просто бытовой прибор, да, и извлекают из этого пользу. Вот когда мы дойдем до этого состояния, у нас все будет хорошо.
1: Нет, надо стараться. И еще одна тема, которую я с вами хотел обсудить, хотя мы, конечно, о ней не уговаривались, но вдруг вы что-то интересное рассказать сможете, я надеюсь. речь идет о зеленых технологиях уже по переработке отходов. Ведь одно время было модно об этом говорить. Сейчас как немножко интерес, ну, может быть, в СМИ упал интерес. А упал ли он в научном мире интерес к тому, чтобы... Ведь мы же производим человечеству колоссальное количество биологических отходов, органики всяческой, да? Вот. Можно ли все-таки рационально ее использовать для биоэнергетики, так вот скажем, и рационально использовать для промышленности? Или это пока не получается?
0: Проблема отходов, она настолько многогранна, что я не берусь даже рассказывать, говорить только какую-то часть о ней, потому что отходы бывают, ну, самые разные. Если говорить о той сфере, которую я понимаю, я знаю, и у меня есть опыт с этим, это сфера строительства. Ну, сфера твердых бытовых отходов, она широко характерна для всех стран, для всех городов и так далее. Вот. И, но при производстве, при промышленном производстве различном, металлургия, перерабатывающая промышленность, образуется огромное количество отходов. И вот их переработка, их вторичное использование в производстве других материалов – это одна из самых интересных задач сегодня. То есть, как из отходов, скажем, металлургического производства, из этого шлама, из всего…
1: Это горы, да?
0: Да, производить строительный материал. И такие методы в настоящее время развиваются. Вот я являюсь председателем диссертационного совета докторского по геоэкологии, по экологической безопасности. И вот сейчас все больше и больше мы видим диссертаций, связанных с переработкой отходов, в том числе и для производства строительных материалов, и для других целей. А что касается твердых бытовых отходов, то здесь тоже очень-очень много новых идей, касающихся их переработки. Но вообще отходы – это очень большая проблема современного человечества.
1: А вы знаете, я вот последнее, что слышал, что очень много сейчас появилось технологий использовать вот отходы строительные для дорожного строительства. Вот это вот я слышал. Что-то можно по этому поводу сказать?
0: Ну, есть, конечно. Вот сейчас, когда реализовывалась программа сноса пятиэтажек, то как раз стали развиваться вот эти технологии, когда сносимые элементы, они утилизировались, и, скажем, бетонные конструкции превращались в щебень и использовались затем в дорожном строительстве, еще в других вещах. Это очень распространенные вещи, и они, в общем-то, не требуют там каких-то большого научного подхода. А вот как сделать так, чтобы из отходов промышленных предприятий производить строительные материалы, причем чистые? Потому что как отходы, как правило, производства, они же еще загрязнены.
1: А вот я слышал такую вещь, что очень многие промышленные отходы, я неправильно сказал, промышленные отходы, связанные с тепловыми станциями, там много накапливаются радиоактивности, хотя это не радиационные станции, не атомные станции, но в шламах везде там много радиоактивности бывает. Это так или...
0: Это так. Так, да. Это так. И вот задача тех, кто занимается этой проблемой, как раз очистить эти отходы и произвести экологически чистый материал. Это высший класс. Это вот это то, что сегодня является предметом научных исследований. Вот как раз научные исследования приводят к тому, что как за счет взаимодействия различных компонентов производилось бы их очищение. Вот в чем,
1: фокус, в чем
0: фишка, да? Не просто еще затратить какие-то ресурсы на очистку там какую-то специальную, а вот вы подбираете составы таким образом, что они вредные гасят друг друга, и получается чистое дело. Вот недавно у нас защищалась докторская диссертация, и соискатель представился эту работу и доказал, что это так. И это звучит очень-очень убедительно. Да.
1: Замечательно. Понятно. Валерий Иванович, у меня еще тема, которую я обычно затрагиваю с профессурой, которая бывает у нас здесь на передаче. Расскажите, как вы сейчас, во-первых, учите студентов? Чему вы их учите? Куда думаете дальше? Поскольку университет ваш очень известен, и в стране он головной в этом направлении строительном. Вот расскажите, как получается все сейчас?
0: Ну, мы учим уже давно.
1: Да уж.
0: В прошлом году 95 лет исполнилось университету. Мы так движемся к столетию. Традиции большие, серьезные. Практически нет ни одной стройки в Советском Союзе, в России, такой масштабной стройки, где бы наши выпускники не участвовали. А в Москве, знаете, молва говорит о том, что каждый третий инженерно-технический работник в строительстве – это выпускник МИСИ МГСУ. Это, конечно, большая честь, но и большая ответственность. Поскольку по нашим выпускникам судят во многом вообще о уровне подготовки специалистов для строительства. Мы в 2010 году получили статус Национального исследовательского университета. Это была огромная победа, которая как раз как бы сказала о том, что вот эта сфера, она очень серьезная и требует дальнейшего развития.
1: И престижно.
0: Да. И это позволило нам вот этот статус и те, конечно, то финансирование, которое последовало за этим, позволило создать одну из самых современных баз образовательных и научных не только в России, но и вообще среди университетов, технических университетов Европы. Учим мы их современным технологиям вот строительства, современным методом расчета, современным подходом, в том числе вопросом вот все больше и больше звучащим вопросом экологической безопасности, вопросом, связанным с, так сказать, с теми условиями, в которых ведется строительство, потому что строительство – это не только там строительные материалы, строительные механизмы.
1: Стройплощадка, да?
0: Стройплощадка. Это сегодня вопросы управления, вопросы организации,
1: транспорт,
0: вопросы бизнеса в том числе, потому что сегодня, когда говорят, там, скажем, обманутые дольщики, то иногда думают, что за этим стоят строители. Строители как раз за этим не стоят, за этим стоит уже другая сфера. Но она очень важна. И здесь тоже должны быть специалисты, которые бы понимали вот эти все вопросы современного бизнеса, современного управления, современных проблем, так сказать, которые волнуют человека.
1: Валерий Иванович, а ведь я на самом деле с неким направлением вопроса задаю. Ведь на самом деле сейчас во всех науках и во всех технологиях колоссально вырос уровень модельного подхода. Ну, так же, как самолет сначала полностью проектируют на... Раньше на доске его рисовали, на Кульмане, а сейчас это все в компьютере, в моделях делается и все. В какой мере сейчас входит в образование и в практику строительства вот такие вот информационные технологии, вот IT, вот эти вот все технологии?
0: Они имеют сегодня определенное название, они называются BIM-технологии, Building
1: Information
0: Modeling.
1: Вы просто на иностранном языке.
0: Но они так и называются. Да. Сегодня эта тема очень и очень актуальна. BIM-технологии. Это как раз вот то, о чем вы говорите. Это технология, которая основана на том, что начиная от замысла здания, объекта, да, заканчивая его ликвидацией, вот этот жизненный цикл обеспечивается, формируется, изменяется, хранится информация о всем жизненном цикле объекта. И таким образом можно управлять этими информационными массивами и добиваться максимальной эффективности этого здания. первую очередь это проектирование. Когда проектирование объекта ведется с помощью BIM-технологии, это по существу речь идет о моделировании объекта в трехмерное измерение, вопросы, связанные с его посадкой на местности и так далее, и так далее. Это очень сегодня актуальная, очень модная, я бы сказал, тема и очень важная.
1: А теперь скажите такую вещь. Вы академик еще академии не только строительной, но она же еще архитектурная. Да. Скажите, в какой мере сейчас это общее дело, или архитекторы живут сами по себе, а строители сами по себе? Потому что когда строили пятиэтажки, архитекторов не трогали, потому что нужно было жилье дать. Вот как сейчас соотносятся эти вот вещи?
0: Тема очень интересна, потому что она, так сказать, всегда звучит, кто главнее, строитель или архитектор?
1: Да не главнее.
0: Да. А нет главного. Это союз архитектора, строителя, проектировщика, конструктора, который реализует общий замысел. И, конечно же, роль архитектора очень велика, но мы говорим о том, что архитектура, строительство, градостроительство – это все взаимосвязанные вещи. И здесь никакой особой ревности нет. А сегодня архитекторы – это довольно востребованная такая профессия, и она сегодня позволяет творить. Если вы вспомнили о пятиэтажках, там творчества было, может быть, немного. Сегодня можно творить, сегодня можно дать волю фантазии. Главное, чтобы это было все реализуемо.
1: И как обычно, как помните, как мы на лекциях всегда должны завершить лекцию ее началом, чтобы цикл у нас с вами, поскольку преподаем. Вопрос мой вот какой будет. В какой мере строительство сейчас энергозатратно стало? Или оно стало менее энергозатратно? Или более? То есть легче ли сейчас строить вот в смысле потребления энергии? Или это примерно остается так же?
0: Вопрос энергоэффективности, энергосбережения – один из тоже главных вопросов. Вообще, вот мы с вами с самого начала заговорили об энергии, да? А если говорить о энергии, это сбережение энергии, энергоэффективность. Это один из основных принципов современного развития строительства. Второй принцип – это безопасность. Третий принцип, если говорить о среде жизнедеятельности, это комфорт. И четвертый принцип, как я считаю, это отходы. Вот да. То, что ведь сегодня ставится задача перейти к безотходным технологиям. Вот если говорить о самом острие развития, это переход к безотходным технологиям. Что бы мы ни производили, отходов не должно быть. Вот представьте себе такую ситуацию. Сейчас же мы что-то производим, и отходов больше, чем мы производим чего-то. Вот. И энергоэффективность, энергосбережение – это один из основных принципов. И мы стали этим заниматься не так давно. В строительстве эта тема, она звучит, все больше и больше, и появляются современные, так сказать, подходы, методики. Вот. Но сегодня строительство – это довольно энергозатратная вещь. Нельзя сказать, что оно как-то изменилось за последние годы. Вот, ресурсы затратные.
1: Но проблема решается,
0: затратные.
1: Как я понимаю, она известна.
0: Проблема решается, потому что существует закон в Российской Федерации энергоэффективности, энергосбережения. И в соответствии с этим законом принимаются определенные решения, разрабатываются стандарты, которые бы позволили снизить затраты энергии и разными способами. Это и проектирование зданий, это строительство зданий, это их эксплуатация. Мы с вами не затронули еще одну из сфер, но, наверное, это может в следующий раз. Это жилищно-коммунальная сфера.
1: Это да, это я с удовольствием приглашу вас
0: которая,
1: на такую передачу.
0: Которая как раз вот то, что построил строитель, она это все использует. И насколько там проблемы какие возникают при этом.
1: Валерий Иванович, наша передача подходит к концу. И часто мы в конце передачи, мы, это я и гости, желаем что-то нашим зрителям вот в сфере той, которую мы затрагивали и обсуждали. Или на что обратить внимание, или куда ориентировать, учиться, посылать детей. Что бы вы просто пожелали бы нашим зрителям?
0: Ну, я пожелал бы оптимизма, потому что иногда на коротком участке нашей жизни мы иногда воспринимаем такие текущие проблемы за глобальные. Надо побольше оптимизма, чтобы понимать, что всегда есть люди, которые что-то делают очень важное, что-то интересное, и они спасут мир.
1: Это замечательно. Валерий Иванович, спасибо вам. Спасибо уважаемым зрителям. Если вам было интересно, мы очень рады. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, приветствую, Виталий, лаборатория ночных видео. По средам и субботам, как всегда, мы с вами встречаемся. С некоторыми сегодня даже уже второй раз, но наши регулярные стримы под названием «Постскриптум» — вещь особенная, отдельная, для меня любимая. И, конечно же, она никогда не обходится без второго ведущего. А сегодня это, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет.
2: Да, привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. Сегодня суббота, и сегодня у нас постскриптум, а это значит, что у нас в гостях докладчик форума «Ученые против мифов», который будет отвечать на ваши вопросы, которые вы не успели задать после его выступления на форуме, которые написали в комментариях к видео с докладом и которые вы, конечно, будете задавать уже сегодня. И сегодня наш гость – это наш дорогой Дмитрий Соболев, автор и ведущий канала «Упоротый палеонтолог». Дима, привет!
3: Привет! Да, не знаю, даже будет ли видно мою руку, но здравия желаю.
1: Видно.
2: А на форуме Дима выступал с докладом «Гигантская ящерица в перьях. Знаем ли мы, как выглядели динозавры?» И было много комментариев к видео с докладом, поэтому мы начнем с этих вопросов, которые были в комментариях. Но сначала мы традиционно сделаем несколько коротких объявлений. Начинает их, как обычно, Виталик.
1: Коротких и очень важных. И спасибо, что вы смотрите данный конкретный стрим. И еще большее спасибо, если вы смотрите этот стрим повторно уже в виде обычного видео и ставите ему лайк и пишите комментарий, чтобы оно каким-то образом поднималось в рейтингах YouTube, ну и вообще полезно для канала любая активность. Так что, если вам что-то не нравится, напишите гневный комментарий, а лучше 3 гневных комментария. Ну и не забудьте просто банально поставить лайк. Это всегда очень полезно. Подписка на канал означает, что вы сможете получать уведомления, если нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все» и не пропустите ни одно наше видео, которое появится в ближайшее время на наших каналах. Об этом, кстати говоря, Александр также расскажет. Ну и подобные стримы вы тоже ни за что не пропустите. Поддержать нас можно, естественно, традиционными способами. Существует суперчат и ссылка, которую можно использовать для того, чтобы данный конкретный стрим поддержать. Вопросы вы туда присылаете, мы зачитываем в самую первую очередь. Всем хорошо. И, соответственно, у вас имеется возможность поддержать нас на Патреоне или при помощи спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Собственно, без этого наши каналы бы, наверное, не существовали. Спасибо.
2: Да, а я, друзья, хочу напомнить, что в конце наших стримов мы просим нашего гостя выбрать авторов лучших вопросов. Они получают в качестве подарков футболки форума «Ученые против мифов». Например, антрополог Елена Сударикова, которая у нас была в прошлый раз, мы были у нее в гостях в музее Дарвиновском, она выбрала в качестве авторов лучших вопросов зрителя с ником Светлана, которая спрашивала, как могут накапливаться действия, чтобы получить такое сложное и одновременно стабильное поведение, как у пчел и муравьев. И зритель Злотник Дарена, который спрашивал, некоторые птицы могут избавляться от яйца кукушки или кукушонка, почему другие тормозят, или они к этому придут эволюционно, есть какие-то правила формирования новых наследуемых инстинктов. Светлана и Злотник Дарена, вам от нас подарки. Напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате. Все остальные придумывайте ваши вопросы, задавайте, и у вас тоже есть шанс. А сейчас мы переходим непосредственно к вопросам. Да, Виталий, мы ведь
1: Погнали.
2: Все сказали, что хотели.
1: Вроде все сказали, Погнали. Можем только сказать, что совсем скоро у нас форум «Ученых против мифов 16 будет крутой-крутой, как всегда.
2: Да.
1: Если вы еще не подписались,
2: ноября,
1: форум не зарегистрировались.
2: Да, 13-14 ноября, это суббота-воскресенье, будет форум «Ученые против мифов 16, где будет разговор про ужасы 5G, про историю антивакцинаторов, про норманистов и антинорманистов, про фантастическую медицину, про фантастические летательные аппараты, про лунный заговор в кино. И там еще Дробышевский будет, значит, биться с Судариковой. Короче говоря, пропустить это нельзя. Регистрируйтесь срочно. А теперь вопрос.
1: Вопросом, Диме. Да. Иван Власов задает первый вопрос. Давай, Саш, я начну. Так, выбирая между чешуйчатыми кожаными и пернатыми динозаврами, какой с большей вероятностью съедобен?
3: Почему-то именно такой вопрос должен быть первым. Что ж, ну, на самом деле, скажем так, пока что единственные съедобные динозавры, которых я ел, это товарищи были полностью покрыты перьями. А вообще, в принципе, ну, посмотрите на крокодила. Крокодильчиков кушают, а у них вроде как они товарищи к крохозаврам относятся. И вроде бы полностью и в чешуе, и кожа местами есть, и тоже вроде съедобные. Вот я даже вроде как на канале у Дружи Обломова видел, как они там какого-то кайманчика готовили. Так что, наверное, не от покровов все это дело зависит. И прямо на этот вопрос я никак не отвечу. Потому что, ну, вы прекрасно знаете, что есть множество различных птиц, которых вроде бы как бы можно поймать и вроде бы как бы можно съесть. Но они, мягко говоря, очень сильно воняют, как ты их не вари. С чешуйчатыми точно так же случается, так что тут, увы, раз на раз не приходится.
1: Понаварись те, кто может быть, там же запас жирка, может.
3: Вот насчет, ну, а как по жирку сказать? Про динозавров даже, если честно, и не скажешь, жирок-то ведь не сохраняется. В принципе, я бы, наверное, ставил бы, конечно, на каких-нибудь небольших гадрозавров, насчет наваристости именно. Как бы товарищи такие, у них есть что варить, мясистые штуки такие бегали. Такой. Может, конечно, это не совсем аналог современных коров, но ну, мы не пробовали, но предположить можно именно на них. По крайней мере, тираннозавра есть, я бы точно бы не стал бы. Вот, скажем так. Я не думаю, что у него мясо было вкусным.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Евгений Гусев. Ну, как вопрос? Вот такой вот коммент. Ловим ящерозавра в прямом эфире обязательно. А Иван пишет.
3: Это мем, если что, у нас такой.
1: Понятно. Почему считают, что цвет кожи, перьев и т.д. зависит только от маскировки? Если, например, цвет кожи человека больше зависел от относился к приспособляемости или приспосабливаемости?
3: На самом деле про цвет кожи человека я ничего сказать не смогу.
2: Дочитал вопрос. Не ко мне.
1: Виталий, ты не дочитал. Вторая часть вопроса. Да, извините, он просто разбит на два, ничего страшного. Он надеется, что он правильно писал. Иван, вы, наверное, правильно писали. То есть в Африке среди светлых пейзажей проживали и проживают в большей степени своей части темнокожие.
3: Ну, суть не изменилась, но тем не менее. Вообще, в принципе, зачастую, если мы говорим про человека, мне так кажется, как бы вот я просто не особо как бы в этом всем, да, даже скажу, даже не особо интересовался когда-либо эволюцией человека, потому что мне это кажется скучным. Но насколько я понимаю, для человека именно как-то маскирующая окраска не является каким-то очень важным таким параметром, учитывая, что товарищи вроде как прямоходящие вертикально, то есть видно тебя издалека и как бы в стаях, в стадах, как это еще назвать, в группах социальных, с оружием. Вообще, в принципе, человек не самая такая удобная цель для охоты, так что, в принципе, может быть, и отсюда как бы никакой покровительственной окраски и нету у человека, хотя Ёж его знает, опять же. Плюс на человеке куча всякой одежды. А вот если мы говорим про диких животных, да, если мы говорим про диких животных, вот живет, значит, соответственно, неважно, там, динозавр какой-нибудь, там, млекопитающее, даже, вполне себе вероятно, даже обычное членистоногое. Если ты являешься объектом охоты, то зачастую тебе нужно либо укрытие, либо, как бы это очевидно звучит, либо тебе нужно скрыться. Если ты находишься на поверхности и как бы не можешь найти себе расщелину, да, там как всякие осьминоги себе цвет меняют, или, например, какие-нибудь хамелеоны под цвет кроны, в которой они находятся, могут свои там тона кожи менять и так далее. Соответственно, для животных вообще-то покровительственная окраска штука полезная. Да, есть, конечно, такие варианты, да, вот мы там, например, можем наблюдать, что там, да, большинство, скажем, тех же антилопок, к примеру, они у нас все такие коричневенькие, такие рыженькие, все в цвет песка, земли, высохшей травы, как бы, да, это все круто. Но вот, например, есть такие варианты, когда окраска может, например, каким-то образом мешать хищнику охотиться на добычу, как, например, в случае зебр. Есть такое мнение, опять же, возможно, я не прав, возможно, это стереотип, но я очень часто вижу, что, например, окраска зебр, она как бы очень сильно выделяется, но каким-то образом, значит, у достаточно таких примитивных животных есть проблема с атакой на такую вот полосатую хрень, которая бежит и уворачивается, мол, у них там прицел сбивается. Вот. А насчет как бы окраски динозавров, да, вот представьте себе саму ситуацию. А, к примеру, у нас нету никаких, соответственно, вариантов узнать эту самую окраску, да, но мы смотрим на современных животных, да, и животное, которое живет, например, в лесной подстилке, оно будет иметь цвет, сходный с лесной подстилкой. Видим мы, например, животное, которое живет

0: Нет, так скажем. Все как запомнили, так и запомнили. Особенно, опять же, говорю, что учитывая, что эти таксоны, которые были разделены и выделены очень давно, когда многих вещей, скажем так, еще не знали детально так, как бы хотелось. Что живем с тем, что есть. Тем более, в принципе, есть еще дополнительная классификация динозавров, о которой я говорить не буду, потому что слишком сложно для того, чтобы на пальцах показать. Но как бы живите с ящеротазовыми динозаврами, от которых произошли птицы. Это нормально. Традиция.
1: Спасибо. Саша?
2: Так, вопрос задает Илья Владимирович. А если нашли всего одну кость динозавра, то как получают информацию о его внешнем виде? Или она просто идет как неизвестная кость? Имеется в виду неизвестный ранее динозавр.
0: Ну, на самом деле, чаще всего такая одиночная кость может оказаться где-нибудь в загашнике музея на складе, и про нее вспомнят только лет через 50, когда найдут что-то похожее, но только более целое. А вообще, в принципе, есть некоторые, скажем так, кости, например, там опять же те же самые позвонки, которые, если, например, целиком более-менее сохранятся, то по ним более-менее можно примерно представить таксономическую принадлежность животного. То есть, да, там какие-то там род, вид, естественно, не опишешь, да, хотя, в принципе, иногда и вид пытаются описать, если, например, реально там какой-нибудь позвонок сохранился, и он относительно хорошо сохранился, и ни одна из особенностей этого позвонка морфологических как бы никогда не встречалась до этого. В принципе, могут новый вид описать, там, с тем же таносом, который я в пример приводил, так же и случилось. Но чаще всего, как бы, просто описывается, что, ну, там вот, например, какой-то вот этот позвоночек очень сильно напоминает, скажем так, какого-нибудь гадрозавра, да, вот типичный такой гадрозавровый позвонок, и просто пометочку ставить, что типа, ага, ну, в этой местности обитали гадрозавры. Вот, это вот максимум той информации, которую можно вычленить из одиночной кости, и то не из каждой. Потому что, например, иногда по ребру, по отдельному, там, или по каким-нибудь гастралиям каким-нибудь, то есть это брюшные ребра, по ним ни нового вида, ни принадлежность этих ребер к какому-либо вообще, какой-либо вообще группе описать невозможно. Так что с одиночной костью чаще всего поступают очень осторожно и никаких там далеко идущих последствий не проводят. Опять же, вот максимум это то, что там, например, есть какая-нибудь территория, да, и вот ни разу там не находили целых скелетов гадрозавров, да. Ну вот нашли позвонок, который точно принадлежит гадрозавру. Такие, а, ну да, не, ну это круто, оказывается, на этом континенте все-таки гадрозавры жили. Ну что ж, целых скелетов не имеем, но хотя бы имеем представление, что все не так, как мы думали раньше. Все. А пример с Сэм Таносом, которого по позвоночку одному описали, это, ну, редкость. Редкость.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Виталий Иванов. Как объяснить гигантские окаменелости следов человека, чуть ли не по метру и более размером?
0: Никак. Для начала их нужно показать, а потом уже по ним можно и судить, как бы это было бы довольно интересно посмотреть. К сожалению, их никто не видел.
1: Я в интернетах видел.
0: Да, я тоже видел, это же рофл-то еще с концов 90-х идет, когда чуваки там фотошопили. Вот. Ну там, конечно, видно, что это фотошоп, но тем не менее, рафляночка зашла слишком далеко. Но опять же, нет, это круто, если найдут, покажут, как бы, но пока что никто ничего этого не видел и не описал, потому что если такую хрень точно кто-то найдет, то он молчать не будет. Тут сразу по всем журналам. Тут вон в одном ядре куски хроматина нашли, которые, может, даже и не куски хроматина, это вообще не ядро. Так вой на весь интернет, что, о, смотрите-ка, ДНК динозавра нашли. А тут вообще человек. Специалист, который будет иметь такие кости, он вообще первое, что подумает, это хайпануть. Так что, если найдут, несите.
2: Одна из самых громких историй с гигантскими скелетами, там, правда, не следы были, а скелет гигантский, который публиковали в прессе, там, найден в Индии огромный скелет человека. Там в итоге нашли даже художника, который эту фотожабу сделал, причем это не для того, чтобы...

0: кого-то обмануть, а это реальный конкурс фотожаб под названием «Археологические аномалии», который каждый год проводился на неком сайте вот этих мастеров. И там они стараются, причем там в итоге была показана оригинальная фотка, где раскопки скелета мастодонта. Он туда просто вместо этого скелета влепил человеческий скелет. Так, ладно. Фрэнк Бит спрашивает, какой источник пищевого белка понадобится в длительной космической одиссее?
1: Ну, он не так спрашивает.
2: Ну, это
1: какой источник пищевого белка? Вот так он спрашивает.
0: Нет, ну тут
2: это явно не ко мне.
0: Капсом.
2: Но это явно не ко мне. Я космической медициной не занимаюсь. Я насколько знаю, еще во времена Беляева там что-то про хлореллу говорили. Я думаю, сейчас уже это не модно. Так что это не ко мне.
0: Мадагаскарские тараканы, я считаю, источник белка будущего.
1: Лучший вариант. Ну, давайте дальше к вопросам. Макс Пиви 1981 говорит, что по тайм-коду, если вы не смотрели лекцию, то обязательно посмотрите. Есть она в описании, ссылка на эту лекцию. И вот по тайм-коду написано. Вы даже можете видеть клоаку, и по этой клоаке недавно выходила научная работа. Что, прям такая плохая работа, спрашивает Макс Пиви 1981?
2: Да не, вроде сама-то по себе бумага хорошая, хотя бы тем, что и, что называется, попка пситокозавра тоже неплохо сохранилась. Другое дело, что я вообще внимание-то обратил на это просто потому, что мягкие ткани, ну, как бы плохо сохраняются, как бы, и да, мы предполагаем, да, что раз мы там имеем у каких-нибудь крокодильчиков, то, значит, это у нас клоаку, да, то, соответственно, у птиц имеем клоаку, да, соответственно, мы что-то такое должны и у динозавров найти. Как бы логично. Не находили, не описывали, ну вот, нашли, описали. И, наверное, я просто неправильно подобрал интонации. Сама по себе работа, как бы она ни была приближена к анальным сфинктерам, является довольно-таки крутой. Не то чтобы я советовал ее читать, но помнить об этом стоит, что как бы иногда, а точнее, чаще всего всегда, когда что-то касается каких-то глобальных анатомических предположений про динозавров, специалисты оказываются правы. Куда деваться? Есть такая штука, как формальная логика. От нее не убежишь.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Илья Владимирович. При реконструкции цвета динозавров учитываются цвета окружающей среды, если меланосом не обнаружен, и как ранее реконструировали цвет динозавров? На этот вопрос Дмитрий отмечал примерно полстрима, так что если вы еще его не посмотрели, промотайте. В принципе, там очень подробно описано.
0: Нет, он не отвечал на этот вопрос, он на другой
1: близкий
0: отвечал.
1: Близкий к цвету
0: про, и все такое. Ну, вопрос тоже про цвет.
2: Вот я сказал, что паттерны сами по себе учитываются, потому что как бы у современных животных все именно так и работает зачастую. А вот как реконструировали? Да никак. Вот мой краткий ответ. Никак.
0: Ну да, до того, как появились эти данные, скажем, естественно, научных методов, понятно, что это было очень умозрительно, не более того.
2: Пока молекулярочка не пришла на поле боя в конце 90-х, начале нулевых, этого всего не было. Типа, увы.
0: Угу. Так, Евгений Фишгалов спрашивает. Кто-то смотрел, какой соус? Это вот я не понял. Это где-то в выступлении
1: это
0: было про соус?
1: Было, да.
2: А я не помню, наверное, уже, по тайм-коду надо смотреть.
0: Ну ладно. Тогда
2: сычуанский, наверное, по традиции.
0: Артем Эдуардович, лучше реконструировать неправильно или вообще не реконструировать?
2: А, ну это, наверное, к моему пассажу, который я говорил, что типа мы любим сверхзадачи, и либо мы сейчас сделаем хоть как-то, либо потом сделают лучше и без нас. Но вообще, в целом, как бы, смотря кто начал заниматься реконструкцией, то есть можно, конечно, вспомнить одного очень известного профессора в очках, да, который там потеряет там половину этих костей кулиндодромея и потом их не вернет на место, и как бы такому человеку, конечно же, ну, лучше не надо, наверное, давать
0: это
2: лезть в такие дела, в которых он не шарит. Савушка, да. Вот, а, соответственно, наверное, мне кажется, если ты имеешь определенные навыки, и у тебя есть определенный набор данных, то лучше уж попробуй. Ты как минимум попытаешься, сделаешь. Если ты ошибешься, тебя поправят, и в следующий раз получится еще лучше. Никакая там социальная сеть, никакой софт, никакая компьютерная игра, никакой рисунок, никакая скульптура с нуля сразу не делается необученным человеком. Так что, наверное, все-таки лучше пытаться. Другое дело, что если ты ошибся, то не нужно стоять на своем и махать там, соответственно, палочками, которыми ты это все там рисовал, реконструировал, и кричать, что, мол, я художник, я так вижу, вы меня не так поняли. Вот. Но, надеюсь, большинство специалистов, которые занимаются именно реконструкциями, так, конечно, не делают. Надеюсь. Мы же знаем, что это не так.
1: Денис спрашивает, бронтозавр снова существует или все же нет? Денис со звездочкой почему-то.
2: Ну, это как этот вопрос со звездочкой. Типа опять с плюсом. Звездочкой, да. Короче, по бронтозавру, ну, вообще, в принципе, в 15-м, по-моему, году выходила то ли бумага, то ли пара бумаг, что-то такое было. Переписали то, что раньше относилось к бронтозавру, и вроде как вывели три вида откуда-то. Вот, близких друг к другу, бронтозавров. Вот, так что, в принципе, судя по всему, пока что последние 5-6 лет считается валидным. Вот, но чаще всего, опять же, когда говорят о что-то о бронтозавре, то зачастую, конечно, говорят об апатозавре. Вот, но вообще бронтозавр вроде как вид валидный. На самом деле, в палеонтологии такое очень часто случается, когда есть какой-то там неправильно описанный материал, либо фрагментарный материал, либо там какая-то просто мешанина из костей, где как из конструктора собирают скелеты, а потом удивляются, почему у нас голова плезиозавра на завроподе прикреплена. Так что shit happens. Вот. А вид, ну, пока считается валидным. Да даже скажу, род, и в нем три вида. Но что-то я не слышал, чтобы на это как-то там сильно кто-то обращал внимание. Так что можете особо не запариваться и просто пока потихонечку просто забыть про этот вид и думать, когда говорится о бронтозавре, сразу об апате. Вот.
1: Окей. Спасибо, говорим Сержу Любомудрову, как всегда вместе с нами на стриме. И он спрашивает, а какой завр был самый упоротый?
2: Ну, мы спросить-то у них, конечно, не сможем, но, в принципе, я, например, очень часто на стримах говорю, что, возможно, это какой-нибудь вот типа акроконтозавра, животинка, что вроде как есть следовая дорожка какого-то такого крупненького завропода, и, соответственно, за ним уже идут такие следы акроконтозавра. Ну, потому что там вроде как ничего такого крупного, кроме как акроконтозавра, не существовало во времена, когда эти следы были оставлены. Ну вот, если что, акроконтозавр — это хищник, такой дальний родственник аллозавра, длиной метров, наверное, 10-11, там уж как повезет вам посчитать. Ну и, соответственно, он там как бы такое достаточно взрослое животное, судя по всему, практически 10-метровое, оно вполне себе так активно пыталось охотиться, судя по этим следам, на крупного завропода, который, в принципе, ну где-то под двадцаточку, наверное, весил, тон, соответственно. Ну и сам акро тоже вроде как должен весить где-то около 4-4,5 тонны максимум. То есть вот такой поджаренький довольно, в отличие от Рекса. Но тут прикол в том, что одна шкафина, судя по следам, опять же, одна шкафина начинает забрасывать ногу на другую шкафину и вокруг него танцевать на одной левой лапке. Вот. При таких габаритах активная драка и позволить себе так активно драться с добычей, которая может тебя перевернуть и переломать тебе вообще все, ну, это очень упорото, так что, ну, сами просто представьте себе, 4,5-тонная штуковина ростом 3,5 метра дерется с 20-тонной хреновиной, которая, соответственно, тоже метров 6-7 ростом, и это явно было не тихое занятие. Исхода битвы неизвестно, но балет на 4,5 тонны животное исполнило. И да, это выглядит упорото.
1: Спасибо.
0: Наверное, он очень хотел кушать просто.
2: Да, именно поэтому он почему-то начал охотиться за животным, которое в 6 раз больше него. Не, другого-то ничего нету. Не поймать.
0: Ну, мясо. Много мяса. Хватит надолго. Так, ладно.
2: Ну да.
0: Илья Владимирович спрашивает, а что там с цветным зрением у динозавров? Есть данные?
2: Ну, вообще считается, что у динозавров было зрение это цветное. Потому что у птюшек вроде как цветное. 4 пигментика, там все такое прочее. Вот. Но если у нас найдется окаменелый глаз, да еще со всеми там ультраструктурами, которые там микроструктурами, которые в нем находятся, можно, конечно, будет сказать точно, но что-то я не верю, что такое случится. Но, в принципе, опять же, чисто если посмотреть, там у архозавров вообще изначально вроде как должно, по идее, быть цветное зрение, у динозавров тоже. Не сказал бы, что это им сильно помогало там как-то какие-то сложные фигуры различать, да, потому что, судя по объему зрительных долей, многие динозавры особо-то зрением не пользовались. Поэтому, возможно, многие из них как-то и редуцировали это цветное зрение за ненадобностью. Но если мы говорим про целурозавров, то есть это тираннозавры, это всякие терезинозавры, рапторы, там, птицы, то зрение цветное вполне себе должно быть и без особо каких-то сюрпризов, вопросов и так далее. Что как бы птицы откуда-то это зрение унаследовали ведь. И у крокодилов тоже относительно, может, конечно, не совсем цветное зрение, но тоже как бы есть возможность различать цвета. Так что, видимо, и общий предок всех архозавров тоже что-то умел в цветное зрение, поэтому для динозавров это тоже не должно быть сюрпризом. Но глаз окаменелый мы не обнаружим, поэтому типа увы. Точно не скажем.
0: Так, вопрос задает Fox Emperor. Люблю палеонтолога, он всегда прикольно все рассказывает. И да, когда уже будут продвигать в массовую культуру пернатых динозавров, надоело глядеть на ящериц переростков, младшую сестру так и не смог убедить, что у динозавров перья, ведь в мультиках, фильмах и т.д. они в чешуе и только в ней. А я хочу сразу сказать, что в третьей серии нашего мульта, премьера которого будет на форуме «Ученые против миф 16», там оперенный динозаврик бегает. Вот, правильный. И даже с Димой прошел, так сказать, литовку. Да, Дима?
2: А, тродонтит, бедняжка. Ну,
0: немножко его помучили.
2: На самом деле, когда? Ну, бедня, вот именно, бедняга. Ну, вообще, в принципе, когда, я не знаю. Ну, опять же, вот вроде как мир юрского периода 3 нам говорит о том, что там у них будут пернатые диносы. Но в целом мне иногда кажется то, что динозавров просто чаще всего рисуют как что-то такое страшное, опасное, ящероподобное. Ладно, хоть не потустороннее, уже как бы слава всем амниотам, но тем не менее. Есть, наверное, такое мнение, что пернатое животное просто никто не будет бояться, вот, и оно не будет выглядеть впечатляющим. Ну и плюс еще есть момент, конечно, в том, что даже если рисуют пернатое, получается иногда очень часто странная вещь, как вот, например, в каком-то, по-моему, японском каком-то сериале, где там про динозавров, там Дейнохейрус розовый. Все. Как бы и иногда даже наличие перьев не спасает от того, чтобы просто такой «йо». Так что, как когда, не знаю, потому что культура меняется очень медленно. Вообще, в принципе, в палеоарте эта тема уже лет до 15-20 существует, так что присоединяйтесь к нам, у нас есть пернатые динозавры. В остальном просто остается ждать у моря погоды. Вот, или мультик смотрите у Александра, благо на УПМ и будет презентация ведь, да, как я понял?
1: Все верно.
0: Да.
1: Так, едем дальше.
2: Главное, не поломайте там бедненького троодона.
1: Как пойдет по мультику. Так, Павел К. Насколько устарело деление динозавров на птицетазовых и ящеротазовых? Я где-то читал, что если их классифицировать не по заду, а по черепу, то другие группы получаются.
2: Ну, не то, чтобы по черепу классифицировали бы. Но вообще, в принципе, там есть очень много всяких вопросов классификации, потому что постепенно обнаруживаются новые виды ранних динозавров. ранних именно. То есть там всякие там демонозавры, тавы, эурапторы, эукурсоры там, и остальные товарищи, которые не совсем хорошо вписываются в современную классификацию, и ее постоянно как-то пытаются там подменить, посмотреть. Вот там вот, например, была такая работа, что, мол, прозавроподы, как вот, например, платаозавр какой-нибудь, да, он, скорее всего, ну, не скорее всего, а, возможно, прозавроподы не являются динозаврами. Другие, например, предполагают то, что прозавропод и завропод выделить в отдельную группу, вот, а динозаврами считать только представителей орнитисхий и теропод, а и, соответственно, орнитисхий и теропод объединить в группу, которая называется орнитосцелиды. То есть тут как бы каждый придумывает все, что хочет, в зависимости от того, как он там филогенетические рамки себе нарисовал. Но пока что вроде революции на этом поприще никаких нет. Все еще до сих пор, ну, заврийские, орнитийские, и пока мы от них никуда вроде как не денемся. Поэтому тут типа увы. Но подвижки есть, как бы. Что из этого выйдет, узнаем лет через 50. Потому что нужно найти материал ранних динозавров, чтобы быть более уверенным в том, что как мы правильно делим эти группы.
1: Спасибо. Ёж Шатун задает следующий вопрос. И спасибо за поддержку. Недавно нашли варана, лепидозавра, с дополнительными двумя глазами на темечке. У гатерии тоже есть один. Есть ли дополнительные глаза у каких-то динозавров?
2: Ну, прям дополнительный глаз, как теменной глаз, вроде как у динозавров такого не было. Ну, либо оно было в очень сильно редуцированном состоянии. По крайней мере, ну, это была максимально нефункциональная штука. Вот, как в виде такого рудиментика, который там где-то находится и постепенно зарастает, как темечко у человека какой-нибудь, например. Вот, и никаких теменных глаз у динозавров я не припомню. Не должно быть. У архозавров вообще, в принципе, их быть не должно.
1: Спасибо.
0: Так. Вопрос от Ильи Владимировича. Динозавры в плутонии Обручева – это больше научная или больше фантастика?
2: Я не знаю, что такое плутония, поэтому тут типа увы.
0: Это что? Но учитывая, что эта книжка
2: начала
0: 20 века, там, если я не ошибаюсь, это про существование под землей полостей, в которых живут там всякие вымершие существа. Но это фантастическая книжка, которой, ну, реально лет 100, как минимум. Поэтому, ну, сейчас представляет некую историческую ценность, даже если это было научно на тот момент, когда она была написана. Книжка прикольная, я ее читал в детстве.
2: Вот. А я как-то не дошел.
0: Пора.
2: Я Акимушкина читал в детстве.
0: Нет, ну Обручев такой тоже известный. А, вот, 1915 года, да, я угадал, что ей там 100 с чем-то лет. Ну вот.
2: О, Господи.
0: Примерно тогда же, когда «Затерянный мир» Конана Дойла вышел. Так что, и, по-моему, кстати...
2: Его я тоже не читал.
0: Было... Да ты чё?
1: Я примерно с такой же интонацией брови поднял, просто.
2: Я Конана Дойла вообще не читал ни одной книги.
0: «Затерянный мир»-то почитай на досуге. Будет тема для какого-нибудь обзора. Так, ладно.
2: Я просто не люблю художественную литературу, поэтому как бы... Нет, я с детства читаю всякие энциклопедии там или научные книжечки.
0: А
2: поэтому...
0: ты через «не люблю».
2: Увы,
0: через
2: «не люблю», так
0: сказать. Вот. Игалтыч спрашивает, да. Известно ли что-то о том, были ли у динозавров гнезда, или они неслись куда придется? Спасибо.
2: Ну, если есть ноги, то да, ты несешься, куда глаза глядят. А вообще гнезда были, и довольно много их обнаружено. В принципе, опять же, у тех же самых целурозавров много гнезд разных есть, плюс еще даже есть какие-то массовые такие гнездовья у гадрозавров, например. Опять же, тут самый майязавр, ящер гнездовья, там, предположительно, под 400 гнезд в одном месте располагается, где динозавры откладывали яйца в открытые достаточно гнезда. Не знаю, конечно, насиживали они эти яйца или нет. Вот. Но, кстати, даже крупные динозавры умели яйца свои насиживать вроде как. просто располагали их в гнезде очень по-хитрому. Вот, особенно если у тебя есть перья, почему бы не погреть бедные яйца, которые там могут ночью лишний раз перемерзнуть. Вот, и находили даже динозавров, умерших на гнезде, как, например, овираптор знаменитый, который, собственно, под то ли оползнем, то ли что, чем-то таким помер, прикрывая яйца от, соответственно, природного бедствия чрезвычайного. Загнулся сам, но зато сохранил форму гнезда и как яйца в гнезде располагались, а также, скорее всего, и сохранил то, как он яйца эти насиживал. Опять же, к вопросу о тех рукокрыльях, куда их можно применить. Можно применить для насиживания яиц. Вот, так что все было, все находили, все есть. Вот, а так просто, чтобы взять, отложить яйца, очень маловероятно, что большинство динозавров так поступало, хотя, возможно, завроподы могли использовать стратегию с большим количеством яиц где-нибудь там в глубине леса их спрятать и потом свалить, вот. Потому что, как бы, в принципе, добраться до содержимого яйца завропода тоже довольно такая нетривиальная задача ввиду толщины скорлупы. Может быть, как бы, большинство мелких хищников-то как раз-таки такое гнездо и не смогли бы расфорошить. А так большинство абсолютнейшее имеют гнезда, следят за детенышами. Конечно, не до полного взросления, но все это есть. Вплоть до насиживания и, может быть, даже какого-то кормления. Вот.
1: Спасибо. Злотник Дарьена. Я надеюсь, что вы не пропустили начало стрима и в курсе, что вы выиграли футболку. А вот вчера в музее, спрашивает Дарина, а люди удивлялись тому, что скелет стегозавра, Юра, Красноярский край, собран из многих экземпляров. А сколько хорошо сохранившихся целых скелетов в мире? Спасибо.
2: Уху, хороший вопрос, сколько там скелетов по стегозавру. Но, насколько я знаю, вообще ни одного целого скелета стегозавра нету. Насколько я помню, могу ошибаться. Может быть и есть. Но тут же, опять же, еще смотря от чего считать целый. То есть, многие палеонтологи, у которых я спрашивал, говорят, что, в принципе, от 70% уже, в принципе, можно считать целым. Вот. Но сколько именно скелетов, я не знаю. Потому что как-то не интересовался именно этим количеством. Но недостатка в них явно не испытывают, потому что стегозавр – это, насколько я помню, один из самых хорошо анатомически реконструированных динозавров, там, наряду с аллозавром или, например, с тираннозавром. Так что, видимо, материала хватает. Но сколько скелетов, я, конечно, сказать не могу. У нас, например, вообще эти скелеты как таковые не находят, потому что там просто разразненные остаточки. Тут косточка, там косточка. Так что я даже не удивлен, что один скелет собран из нескольких, может, даже десятков отдельных особей. Вот. А так сколько всего по миру, ешь его знает. Явно больше 10 раз смогли точно восстановить анатомию. А вот каков их уровень сохранности, тут я фантазировать не буду.
1: Кстати, про ежей. Ёж Атун спрашивает. А повышен градус упоротости, говорит он, есть ли динозавры, ну или их современники, у которых есть вероятность наличия ядовитых желез или электрических, как у угрей, например, в идеале, чтобы еще и лазер из глаз?
2: Ну, с лазерами есть проблемка определенная, да, вот, а насчет ядовитых вроде как так ни у кого и не доказали, чтобы были прямо ядовитые какие-то железы, там есть какие-то намеки на наличие ядовитых желез в челюсти у какого-то комсогнатида, которого я опять забыл, как зовут, на S, вот, но как бы больше я ничего подобного не слышал. Там еще что-то было... про электрические, нет, насчет электричества тоже проблема, потому что все те, кто умеет биться током, они плавают под водой, иначе убиться током просто не получится, потому что все эти электрические угри изначально делались не для того, чтобы кого-то бить током, а для того, чтобы обеспечивать электрорецепцию, чтобы в мутной воде можно было детектировать сидячую на месте добычу по электрическим импульсам и по изменению электрического поля вокруг рыбы. А потом уже как-то все это у некоторых перешло в сторону того, что почему бы не сделать батарею и долбить добычу сразу так. На 680 вольт. Ну, вот, у динозавров это просто бы было бы очень сильно нелогично. Они бы били током сами себя. По мне так.
0: Вопрос задает Бухтяр ББ. Птицы от динозавров. На вкус они были как курица. По-моему, кстати, популярный вопрос.
2: Ну, я говорил уже тысячу раз, что, в принципе, могли быть и как курица, могли быть как и крокодил. Вариантов куча. Тут уже, на самом деле, не угадаешь. Мяса не сохранилось никакого.
0: И София К. спрашивает. УП, будешь разбирать на стримах плохие полиарты?
2: Ну, эта тема такая... довольно тягучая, медленная. Разве что у меня, как вот это у Брэндона Герреры, отдельную рубрику сделать с этими, как называется, проклятые изображения оружия, а также у меня проклятые изображения динозавров. Вот, как автомат Калашникова с прицелом там от какой-нибудь гранатомета. Также и в случае динозавров. Но для этого нужно очень большое количество палеоартов. Гораздо проще покопаться на Ютубе, найти какой-нибудь страшенный ролик про палеонтологию и поорать над ним всем стримом, что мы, собственно, уже три раза делали. И вроде как даже очень эффективно получалось. Палеоарт — такая штука. Чаще всего люди, которые рисуют, они зачастую все-таки понимают, что они будут тратить свое время довольно долго, и рисуют относительно старательно, так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой. Очень редко, когда такой детализованный, красивый палеоарт, но на нем почему-то внезапно абсолютно не анатомичный динозавр.
1: Спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю немного объявлений. Уже почти час мы находимся в эфире. И, друзья, спасибо, что смотрите прямо здесь сейчас. Если вы еще по какой-то причине не нажали лайк, сделайте это, пожалуйста. А если эта причина вам не нравится, данный стрим, и поэтому ее не нажимайте, нажмите дизлайк. Любая активность полезна, особенно если вы делаете это уже после окончания стрима и пересматриваете сначала и до конца досматриваете видео. Это вообще идеально для YouTube, он понимает вот это вот контент и начинает его продвигать. А для нашего канала это, естественно, полезно. Еще для нашего канала полезно, чтобы вы на него подписались, нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все» и не пропускали в дальнейшем наши стримы и следующие видео, которые будут появляться на наших каналах, о чем совсем скоро расскажет Александр Соколов. Ну, а я напомню, что данный конкретный стрим также можно поддержать. К примеру, в суперчате написать вопрос, который мы затем зададим в самую первую очередь. Либо есть еще ссылка, которая есть в закрепе данного чата. Вы можете, собственно говоря, туда тоже отправлять свои вопросы при помощи доната. Всем хорошо, мы получаем такую материальную поддержку. Ну, а вы получаете возможность услышать свой вопрос в прямом эфире и ответ на него от нашего гостя. Ну и, конечно же, никто не отменял ни спонсирование канала, ни Patreon. Спасибо огромное, что поддерживаете нас и таким образом тоже. Это крайне важно для нас, друзья.
0: Да, друзья, а я расскажу про то, что нас ждет в ближайшую неделю. В среду, 20 октября, на канале Лаборатории научных видео выйдет постскриптум доклада «Всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах» выступал у нас на форуме «Ученые против миф 15, реконструктор и популяризатор истории Яков Внуков, а доклад вызвал невероятное бурление вообще, потому что в комментарии пришли потомственные скифы из числа казахов, там, иранцев, болгар, украинцев, евреев, славян. Там очень большой список, всех перечислить сложно. Комментарии просто как песня читаются, поэтому я думаю, что по скриптам, где просто Яков прокомментирует вот эти притязания на наследие скифов от представителей самых разных народов, это, наверное, будет интересно послушать. Вот, это будет в среду, а в четверг, 21 октября, мы опубликуем, по-моему, последний эпизод форума «Ученые против мифов 15», и это будут дебаты «Убеди скептика» между Ярославом Ашихминым, известным врачом, кандидатом медицинских наук, кардиологом, и Александром Панчиным, биоинформатиком, биологом, популяризатором науки, на тему «Биохакинг. Сверхспособности или плохая наука?». Это будет в четверг на канале «Антропогенез» в 19.00. Не пропустите. А 13-14 ноября нас ждет форум «Ученые против мифов 16», где будет много всего веселого, включая, кстати говоря, и невеселое. Темы будут медицинские, например, всякие мифы про раннюю диагностику рака, мифы про аллергию, про антипрививочные идеи. Будет разбираться, кстати говоря, тема карго-культа, что такое на самом деле карго-культ и чем он не является. У нас будет новый формат под названием «Фрик-ринг», где известные ученые-популяризаторы, включая, кстати, опять же, Александра Панчина, будут отстаивать какие-то псевдонаучные идеи. Ну и так далее. Короче говоря, не пропустите. Для этого регистрируйтесь на сайте форума. Ссылка сейчас появится в чате. Уже, наверное, появилась. Так, ну и что? Мы продолжаем, наверное, наш марафон. Виталия, я не слышу.
1: Это очень странно. Но, тем не менее, единственное, что я тебя поправлю, дебаты будут на канале «Лаборатория ночных видео». Вот.
0: А я что сказал?
1: А ты сказал на канале «Антропогенез.ру». Ну, в общем, в целом мы такие родные друг друга проекты, так что ничего страшного. Погнали. Юлдыз Рахимова спрашивает. Интересно, а были динозавры, которые рыли в норах и жили в них? Рыли норы и жили в них.
2: Да, были. Ну, вообще, в принципе, покопаться в земле достаточно такая нормальная тема. И, в принципе, те же самые пситокозавры, клак, у которых мы уже обсуждали в начале, ародромеи, зефирозавры, ориктодромеи, многое такое, большое разнообразное количество всяких маленьких птицетазовых динозавров, в принципе, прекрасненько так копало норы, судя по особенностям строения их передней части черепа и передних конечностей. Так что вполне себе, не то чтобы там они какие-то подземные города строили, но те же самые пятокозавры, например, в норах делали кладки и даже там держали очень долгое время детенышей. То есть они там растили их, выкармливали. Так что все нормально. Причем в одной и той же норе они могли, в принципе, жить даже поколениями, судя по всему. Вот. Так это хата. Из поколения в поколение и без приватизации. Так что все нормально, все было.
1: Просто родовое какое-то гнездо, видимо. Так,
2: да.
1: Дмитрий Шахов спрашивает. За последние годы радикально было пересмотрено внешний вид и вообще поведение и место в пищевой цепи спинозавра, как да почти крокодила с парусом. Как считаете, это окончательный вариант?
2: Ну, я думаю, не совсем, что прямо окончательный, потому что все-таки он еще не весь целиком обнаружен. Уже там где-то куски хвоста, где-то куски паруса, где-то куски позвоночника, там где-то куски черепа. Да, конечно, учитывая место, где это животное обитало, очень маловероятно, что получится найти как бы сочлененный скелет, да, что это очень, очень маловероятно, что это как бы такое пересыхающееся разливное такое, разливная, это как разливная, почему-то разливная, дельта реки, короче говоря, пересыхающая постоянно, разливное море, постоянно хочу сказать, вот, так что там... Мало достаточно шансов такому крупному существу целиком сохраниться, но, в принципе, чем больше будет находок, особенно вот насчет его конечностей, да, чтобы наконец-то понять, насколько он там квадропедальный или бипедальный, и вообще, как есть ли какая-то логика в квадропедальности для такого животного. Так что впереди еще открытия, скорее всего, ждут. Вот. В принципе, пока что известна только более-менее форма паруса, форма черепа и форма хвоста. Ну вот. А осталось еще реконструировать тушку, передние конечности детально воссоздать и воссоздать очень, что важно, задние конечности, от которых, насколько я помню, больше половины костей нету. И в последнее время, учитывая особенности строения тех частей тела, которые про спинозавра уже как бы известны и мы их знаем, вопрос к задним конечностям становится все более и более актуальным, потому что... Возникают вопросы вот как раз-таки в том, что это, возможно, был единственный в своем роде терапод, то есть хищный динозавр, который, возможно, встал на четыре ноги. И да, это было бы очень интересно увидеть на целом скелете, но пока что ждем-с. Увы, местечко для сохранения костей довольно-таки плохенькое.
0: Вопрос задает Ёж Шатун. Могли ли выжить какие-то виды динозавров, например, в Австралии, если их поместить туда до появления человека, будучи аналогом мегалании? Там весьма примитивная фауна, это должно помочь выжить.
2: Ну, динозавра ты можешь закинуть куда-нибудь в Подмосковье, он там тоже сможет выжить. Вот. А если поместить туда динозавра, который был бы размерным аналогом мегалании, австралийской фауне и так-то во времена вымирания плейстоценового плохенько было, ты хочешь туда животное размером с цератозавра кинуть, он же там всех выкосит. И мегалании тоже. Да, и умрет с голоду, а потом его добьют люди пожарами и копейками. Вот, так что, возможно, конечно, и можно, но тут, конечно, зависит от вида динозавра, от его пищевых предпочтений и от того, соответственно, приживется ли он в таком достаточно горяченьком климате. Вот. А так-то можно сделать все, что угодно, тем более, что можно найти такой размерный аналог мегалании и, соответственно, закинуть чувачка в Австралию. Но это все спекулятивочки, и я что-то как-то не берусь на себя просчитать варианты исходов событий. Но мне кажется, что динозавр длиной 5-6 метров, ну, заточит там всех. Увы. Это же не мегалания, который просто варанчик такой тормозной. Это такая недо, но все-таки птичка, которая очень активно бегает и имеет череп размером со всю эту мегаланию. Очень плохой сосед.
0: Артем Эдуардович интересуется. Дима, а как происходит более детальный процесс реконструкции, особенно экологического арта? То есть сидит ли перед художником палеонтолог, который говорит, что делать? Рисуйте фон, как хочет.
2: Ну, не то, чтобы палеонтологи сидели над душой и тыкали пальцами, соответственно, в то, как там должно правильно рисовать уголочек там какой-то мышцы, где там сустав правильно подвернуть. Я такого не припомню. Хотя иногда палеонтологи, конечно, для своих работ, особенно связанных с описаниями новых видов динозавров, особенно, соответственно, с хорошим палеонтологическим материалом, иногда, конечно, заказывают палеоарт, но зачастую хороший художник, в принципе, и сам прекрасно анатомию знает, поэтому чаще всего достаточно просто посоветоваться, соответственно, с палеонтологом, который профильный по данной группе животных, да, там, смотря кого рисуешь, там, свининку какую-нибудь рисуешь, то, соответственно, обратиться к тем, кто свиньями и занимается. Там, рисуешь, соответственно, динозавра, ну, тогда вот и ищи специалиста по этой группе динозавров, он тебе все подскажет, плюс там есть определенный набор работ с описаниями костей, детальными, с фотографиями, так что зачастую палеонтологу не нужно стоять над душой, чтобы какой-то там реалистичный палеоарт появился. Более того, чаще всего палеонтологи вообще, в принципе, не особо-то в палеоарты суются. Как это было бы неудивительно, но как вот тут, я вот так вот подметил, что не так, чтобы они были как-то заинтересованы в какой-то там сильном желании, скажем так, исправить какие-то анатомические ошибки. А чаще всего все-таки палеоарт, особенно такой анатомичный, детальный, он все-таки по большей части держится на таких энтузиастах, которые сами изучают анатомию, сами изучают, соответственно, все эти художественные фишечки, заканчивают там соответственные учебные заведения, получают соответственный опыт, и максимум их взаимодействия с палеонтологами это, ну, там, на Фейсбуке написать, на почту, там, посоветоваться, например, и так далее. Так что тут, наверное, одна из проблем, почему у нас вот до сих пор пернатых динозавров нигде нету.
1: Спасибо. Давайте скажем спасибо Виктору Романову, который перешел на уровень стажера, значит, стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо огромное за поддержку. И Бухтяр ББ пишет, а млекопитающие могли конкурировать с динозаврами?
2: Ну, они, в принципе, и конкурировали. Другое дело, что вроде как не особо-то сильно увеличивались в размерах. Может быть, конечно, это давление динозавров, но я что-то как-то Даже вот, если честно, не знаю, что именно мешало динозаврам, млекопитающим стать, ну, крупными хотя бы по меркам, не знаю, ну, среднеразмерными, окей, там, размером с собаку какую-нибудь, да, потому что были млекопитающие размером чуть меньше енота,

0: Судя по тому, паблики есть, так что их можно, в принципе, поискать. Даже у меня в подписках они есть. Они открыты, можете у меня их посмотреть. Вот. И, в принципе, вариантов особо других нету. Это вот как вот через терник звездам получается. Идешь и спотыкаешься в поисках качественного художника. Постепенно найдешь.
1: Спасибо. И наш постоянный зритель Юра Нии спрашивает, то есть из крыльев могут стать лапы?
0: Это, наверное, имеется в виду, когда я про рукокрылья говорил.
1: Видимо, да?
0: Ну, в принципе, аналоги маховых перьев можно, в принципе, прекрасно редуцировать. И если у тебя не редуцированы за все это время оказались пальцы, то что тебе обратно в лапы-то не вернуться? Если у тебя пальцы остались все в том или ином виде, то из крыла, в принципе, из недокрыла, скажем так, можно обратно откатиться вполне себе в обычную такую себе переднюю конечность, которой ты будешь достаточно функционально пользоваться, вроде как у дромеозавров, троодонтит, это прекрасно вышло. Вот, как бы там у них это все не было бы выгнуто-перегнуто со временем, но у них это вышло, значит, и у тебя получится.
1: Верь в себя, да.
0: Да.
2: Вопрос задает Артем Эдуардович. Анапсиды вымерли?
0: Ну, то, что мы называем анапсидами, как я уже сказал, да, вот анапсиды – это те, у кого нет, соответственно, височных окон, которые там нужны для хитрого расположения челюстных мышц, чтобы их там можно было максимально мощно закрывать и откусывать всем бошки. Анапсиды, опять же говорю, это не какой-то там монофилетический таксон с единым предком, это просто описание особенностей строения черепа. Анапсидный череп на данный момент можно найти у современных, соответственно, сухопутных тетрапод, у амниот его можно найти у тех же самых черепах. Они будут иметь анапсидный череп, но при этом по происхождению быть диапсидами, то есть потомками животных с двумя парами височных окон. Так что формально можно сказать, что те самые парарептилии, да, которых раньше называли анапсидами, они, да, они все, они вымерли, все. А парарептилий никаких нету, они все кончились, по-моему, где-то к середине триасового периода. Может, к концу триасового периода кончились. Вот. Но черепашки постарались в некотором смысле моду возродить, и, как видите, более успешно. Но это не значит, что они там какие-то парарептилии, они просто хотели плотный череп и решили, что нафига нам все эти дырки, лишнюю только слабость делают. Ну и, собственно, запилили себе анапсидный череп.
1: Зачем вот эта вот вентиляция в башке, да?
0: Так. Ну да, зачем она все? Жевать получается, и ладно.
2: Так, вопрос. Да. Вопрос задает Илья Владимирович. У птерозавров был шанс обрасти перьями? Или здесь вообще без вариантов?
0: Но опять же, что если называть перьями? Вообще, в принципе, есть мнение, что у птерозавров был какой-то... У некоторых, по крайней мере, специалистов есть мнение, то, что, мол, у птерозавров был какой-то покров, который был похож на протоперья динозавров, и вот этот покров называется пикнофибры. Вот. Другие же говорят, что это особенности очистки образцов, другие говорят, что это какие-то коллагеновые волокна, и на самом деле это никаким образом не пикнофибры эти самые, да, не волоскообразные такие протоперья птерозавров. Вот. Но вроде как пока что их все изображают, как, изображают и, в принципе, считают как теплокровных и покрытых пухообразным таким покровом. Вот, будем исходить из этого. А из этого делается такой простенький вывод о том, что, ну, птерозавр уже такой специализированный товарищ с перепончатым крылом. Ну, бедняжки эти перья, как авианесущая такая деталь, ему уже не нужны и, в принципе, ну, никуда их особо не приткнуть. Так что насчет варианта того, чтобы обрести себе какие-то птичьи подобные перья и закрыться ими полностью,

0: Ну, я не думаю, что это возможно. Скорее всего, никакие перья бы птерозавры у себя модифицировать не стали бы, будь у них даже такая возможность, и остались перепончатыми летунами, собственно, как они, ну, какими они и остались до мелового периода, так что тут уже увы.
1: Спасибо. Какие условия, спрашивает Фрейли, нужно обеспечить комсогнатику, если держать его дома? Подойдет ли обычный террариум большой или нужно вольер какой-нибудь?
0: Ну, насколько я понимаю, товарищи были достаточно такими активными бегунками, так что не стал бы я такое вольер. Животное выпускать. Да, вольер, достаточно тепло. В принципе, если предполагать, что комсогнаты были покрыты перьями, то как бы тепленькое местечко, конечно, бы не помешало бы, но на улице, если где-нибудь в Сочи жить, то я не думаю, что он бы мерз. В крайнем случае, зимой можно забрать домой. Другое дело, что, ну, скажем так, довольно трудно представить себе, как обращаться с животным, которое, ну, вымерло, и ты не знаешь, что от него можно ожидать. В принципе, я думаю так. Как вот содержат крупных варанов, например, как нильских варанов содержат, в принципе, соразмерный динозавр по длине, ну, примерно того же содержания требует. Разве что, если варану чаще всего требуются вертикальные вольеры, ну, не для всех, конечно, но все же, то комсогнату нужно, наоборот, как бы проплощадь, скажем так. Ну, вот, скорее, и всякие укрытия. Ну, проблема в том, что комсогнат, он гораздо меньше, чем казуар. Если как казуар животное, ну, как динозавр, как казуар, то тут уже надо какой-то открытый вольер, потому что этому животному нужно будет очень много места. Там, казуар, в принципе, у нас по размерам как, ну, может быть, чуть покрупнее диенониха будет, наверное. Что-то типа такого. На таких животных надо уже очень сильно так это, дать возможность побегать, потому что чаще всего животные, которые активно ведут себя, ну, соответственно, в дикой среде, когда ты его закрываешь в таком-то ограниченном вольере, он мало того, что начинает стрессовать, и может отказываться от еды, а если от еды не откажется, что он просто разжиреет и станет таким шариком, как я. Вот, соответственно, очень часто я такое слышал, что комодские вараны, например, в содержании, будучи, ну, не то что в домашнем, а вообще в вольерах, они просто толстеют. То есть ему надо как-то активно двигаться, передвигаться, там, это всюду, там, везде смотреть, исследовать, узнавать что-то новое, а он просто на месте сидит и толстеет, поедая там еду там, не знаю, раз в 4-5 дней. Так что, видимо, с динозавром типа казуара тоже нужна какая-то такая большая территория, где он сможет бегать, там, соответственно, бабочек ловить. А с комсогнатом, опять же, я говорю, какое-нибудь там местечко, где он может спрятаться в тени, имеется в виду, как что-то типа коробки, где он может лечь на что-то мягкое и поспать. Как меньше шума, и вольер может быть больше не в высоту, а в ширину, но аналогичный по объему тому, где содержатся, например, нильские вараны. Мне вот так кажется. Вот.
1: Спасибо.
0: Не думаю, что он будет стрессовать. Я на самом деле скажу так, больше вопросов будет к тому, лично у меня, что этому животному давать есть. Если с раптором понятно, то вот комсогнат я что-то даже не представляю, потому что маленькие динозавры что только не ели. Они и рыбу, и насекомых, и трупы, и что ему давать, не знаю. Позвоните мне, если у вас есть комсогнат, я хочу узнать.
2: Трупы. Трупы давать, значит.
1: Мыши. Найти трупы, так, да. Да, продолжим.
2: Вопрос от Павла К. Есть крыло, а есть в Формуле 1 антикрыло, чтобы болид не улетел куда не надо. Значит, у рапторов то же самое. Разогнался такой, и ты уже в небе. А тебе туда не надо. Вот антикрылья и отрастили.
0: Ну, не то чтобы рапторы очень сильно бегали там, потому что, как бы, в принципе, для большинства рапторов, даже для тех, которых показано, в принципе, быть относительно скоростным животным, они вроде больше 40-45 километров в час вряд ли могли разогнаться, и то это уже кажется таким фантастическим числом. достаточно грузные животные, там как бы еще надо посмотреть на особенности строения задних конечностей, чтобы понять, что в принципе не такие уж они как бы скоростные, это все-таки больше животные, как охотники из засады на добычу, которая меньше них по размеру, а чаще всего то, что меньше тебя по размеру, бегает гораздо медленнее, поэтому им какие-то там суперскорости набирать не нужно было, соответственно, антикрыло тоже нет, но наличие, соответственно, таких вот остатков, скажем так, рудиментарных крыльев от их общего с птицами предков. Это хорошее аэродинамическое подспорье. Ну и плюс, опять же, там всякие вот эти вот танцы, демонстративочка и так далее, тоже круто. Тем более, что, в принципе, я, например, слышал такое мнение, что, например, вот маленькие диенонихи, да, это вот такие среднеразмерные рапторы, могли обитать на деревьях, к примеру. Да, и им крылья нужны были для того, чтобы с этих деревьев, если что, спархивать и, соответственно, не разбиваться. Еще есть предположение то, что крылья, например, могли быть очень хорошим способом, это взмахи этими крыльями и вообще остальные такие движения были неплохим способом для того, чтобы, например, балансировать на добыче, когда ты в нее ударился, соответственно, задними конечностями и пробил ее когтем, да? Особенно, когда речь идет, например, о каком-то относительно крупном млекопитающем или крупном динозавре, да? Соответственно, ты делаешь удар ногами, соответственно, бьешь его ногами и при этом балансируешь крыльями. Еще я слышал такой вариант, что эти крылья нужны были для того, чтобы делать какие-то простейшие аэродинамические маневры в плане того, что, например, за тобой бежит какой-то хищник, а тебе, как бы, ну, ты мелкий, ты, скорее всего, просто не убежишь, и тебе просто некуда скрыться, на открытом месте находишься. Ты можешь просто сделать прыжок и с помощью своих недокрыльев, к примеру, как-то выполнить какой-то резкий пируэт и в воздухе развернуться и, соответственно, уже потеряться у хищника из виду. Тоже неплохой способ. Так что, на самом деле, все эти крылья можно применить куда более логично, чем просто антикрыло, как в Формуле 1. Хотя просто потому, как я уже сказал, что рапторы несут какие скоростные животные. На фоне даже соразмерных им животным, кстати говоря. Например, орнитомимы, которые, в принципе, по размерам совместимые были, они 7% на 25 быстрее бегали. Вот. Ну, там, правда, и строение ног говорит о том, что они очень быстрые и такие выносливые бегуны, а вот с рапторами не так. Так что применить крылья на самом деле можно кучей разных способов. Единственная проблема, что нам бы это все еще увидеть. Вот. Они были бы. Как их применить? Ну, вот, есть все варианты, я их только что выдал.
1: Спасибо. И Максиму Песцову говорим спасибо, который нам сказал спасибо и прислал до нас. Спасибо вам огромное еще раз, Максим. Артем Эдуардович задает следующий вопрос. Как происходит реконструкция насекомых и других беспозвоночных?
0: Ну, тут, если честно, я никогда не интересовался, но чаще всего с насекомыми и беспозвоночными есть одна очень крутая штука. Если ты находишь насекомое, то либо ты его нашел в каком-нибудь янтаре, и ну, это надо быть очень альтернативно одаренным, чтобы не понять, как выглядело насекомое, которое ты вот видишь прямо сейчас в янтаре. Другое дело, что когда речь идет о каких-нибудь других членистоногих, либо животных, которые имеют экзоскелет, то чаще всего они сохраняются в виде слепков, где, в принципе, форму достаточно легко определить. Вспомните тех же самых трилобитов, например. Вот очень много всяких членистоногих и их родственников, там, скажем, панартропод, да, описано по слепкам, как, например, там, какие-нибудь примитивные бархатные черви там, или те же самые аномалокарисы, первые такие более-менее хищники на нашей планете времен раннего кембрийского периода. Все по слепкам. Как реконструируют, если честно, я никогда точно не спрашивал. И вообще, в принципе, когда читаешь иногда научную работу, особенно когда речь касается всяких вот идиокарских животных, либо того, что, ну, время взрыва, скажем так, вот идиокар, кембрийский взрыв и сам по себе кембрийский период. Иногда какое-нибудь такое примитивное животное обнаружено, и у меня вот буквально вот было недавно вот этот родственники тулемонстра, эти витуликолии. Вот есть слепок это самое витуликолии на боку. Я вот на самом деле вижу, что ну что-то похожее на примитивную рыбку. А чуваки при этом в научной работе описывают, что они увидели 5 жаберных щелей и показывают стрелочкой прямо на этот слепок. А где он их увидел, я просто не представляю. То есть он что-то увидел и, соответственно, реконструировал это как 5 жаберных щелей. Потом другой пишет научную работу и находит 7 жаберных щелей. И вот они вот соревнуются, кто найдет больше. Так что вот когда речь касается о мягкотелых организмах и об их реконструкции, ну, там кто что увидит, как по мне, то есть тот, кто и рисует. А если говорится о животных с экзоскелетом, то чаще всего есть слепок, и по нему все достаточно неплохо видно, и чаще всего слепок далеко не один. Ну, а в случае с какими-нибудь янтарями, где существа консервируются, по сути, в том виде, в котором они и были, будучи живыми, ну, тут вообще сложно промахнуться с реконструкцией. Так что вот что я могу сказать об этом. Возможно, тот, кто занимается палеоэнтомологией, расскажет больше, потому что они там очень сильно любят всякие членики, усики и количество сегментов в каждом усике, и каждую фасеточку считают. Но лично я палеоэнтомологией детировался. Увы, это страшно.
1: Спасибо. Масадав, и вам тоже спасибо за поддержку. Могли ли динозавры выработать смену цвета, как хамелеоны?
0: Ну, может, и могли, только мы об этом никогда не узнаем. Да, может, как-то, конечно, там по-хитрому мы там найдем какие-нибудь там аналогичные хамелеонам структуры, да, но серьезно, я не думаю, что это возможно. Вот уже перо, например, да, если перо, как бы многие динозавры, что они типа пернаты, да, и перо ты цвет уже никак не поменяешь. Единственный вариант поменять цвет перу – это либо посидеть от страха, либо полинять наконец-таки уже, потому что как бы сезон подошел, почему ты не линяешь. А вот насчет кожи и, соответственно, таких вот более таких глубинных, примитивных покровов, там, как у хамелеонов, и поменять их цвет, ну, может, и могли, но только мы, к сожалению, об этом никогда не узнаем, даже если они и могли. И, скорее всего, никакая молекулярная там палеонтология нам в этом не поможет. Тут типа увы.
1: Не знаем, в общем.
2: И не очень понятна экологическая ниша. То есть хамелеончики, они мелкие, там они на ветвях где-то сидят. А вот это кто вообще такую стратегию выбрал бы из динозавров?
1: Какие-то соразмерные, может, и нашлись бы желающие соразмерные.
0: Ну, просто среди динозавров, конечно, может, и были какие-то там животные, которые на деревьях иногда обитали, но чаще всего те, кто обитает среди динозавров в кронах деревьев, это всякие энансоорнисы и остальные птицы. То есть все вот это подобное, что умеет планировать, перепархивать и так далее. И им хватит покровительственной окраски и буквально, ну, не щелкать клювом в прямом смысле, чтобы тебя как-то спалили, потому что, ну, в прямом смысле, ты сидишь на дереве, ты уже в безопасности. Если к тебе кто-то подобрался, ну, как бы у тебя есть цветное зрение, неплохой слух, обоняние, как бы все остальное, и ты не заметил противника, и как бы
1: вымри.
0: Что-то тут совсем не так. Да, вымри, и как бы, и опять же, речь-то о пернатом животном, и опять же, цвет пера, ты все равно на ходу менять не сможешь, так что стратегия не сработает.
2: Вопрос задает динозавра.
1: Динозавра. Крылья. Это наш постоянный зритель.
2: Нет, я читаю, как написано. Написано динозавра. Я читаю динозавра.
1: Но я полутемно буду.
2: Да, который пишет: крылья, ноги, главное, хвост. Спасибо за стрим. Очень интересно. Это не вопрос.
1: Спасибо. Так.
2: Спасибо вам. Инсомнес пишет тоже: спасибо вам за классные стримы, вам спасибо. И Артемис Фокс: если бы динозавры не вымерли, то есть шанс на то, что они бы развились бы до такого же, как и люди? Отвечай, Дим, да или нет?
0: Шансы есть всегда, другое дело, что это спекулятивная эволюция, и шансов им не сказать дали. Что-то там... Я, если честно, этот вариант рассматриваю как очень маловероятный. Вот, скажем так, потому что, в принципе, как-то какому-то уму лучшего, да, эволюция не особо-то сильно стремится. Плюс есть такой момент, что не только мозгами едиными, как бы самими по себе, да, в отрыве от всего, мы типа круты эволюционно, да, мы еще и можем осуществлять какую-никакую трудовую деятельность, и еще у нас очень сложная социальная структура нас всех окружает, которая тоже как бы очень важна, и все вот это сразу разом перевести с человека на динозавров что-то пока не получается. Много ли вы знаете каких вот сложных животных среди птиц, например, да, которые там могут аналогичные действия современным обезьянам совершать, да? Я не знаю. Вот. Даже какие-нибудь очень сильно разумные там попугайчики, типа попугаев Кеа. Они, конечно, умные и все такое прочее, и сравнимы с человекообразными обезьянами современными, но это их не приближает именно к той эволюции и к тому типу, соответственно, который мы из себя представляем. Это не те животные, которые там будут производить топор ради того, чтобы сделать другой, более сложный инструмент и так далее и тому подобное. Вся их орудийная деятельность простая. Да им, собственно, и нечем, скажем так. Товарищи, опять же, вот возвращаясь к тому, что они насколько специализированы к полету существа, что они взяли и редуцировали у себя все пальчики на ручках. И никакой тебе хватательной конечности. Все, камешек, об камешек уже больше не сделаешь. А башкой биться об камни не самая эффективная стратегия, чтобы остаться разумным. Вот.
1: Спасибо. Илья Владимирович очередной вопрос задает. В паркерскую периоду брали ДНК лягушки. А на самом деле ДНК какого современного животного больше всего подойдет для реконструкции динозавров? По-моему, птицы достаточно очевидный ответ, но...
0: Ну да, самых примитивных птиц просто взять, да и все. Каких? А каких? А каких взять птиц? Ну, например, курогусеобразных каких-нибудь самых примитивных взять. Либо, возможно, даже к палеогнатидам обратиться, типа страусов. Хорошая затычка, тем более, что, в принципе, формат строения генома динозавров, в принципе, был более-менее аналогичен формату строения генома современных птиц, потому что, судя по размерам лакун остеоцитов, у них был компактный геном у динозавров, как у современных птиц. Вот. И зачем использовать лягушек, я не знаю, если есть страусы и всякие там курочки, которые, в принципе, к динозаврам гораздо более близки. Сразу говорю, крокодилы не подойдут, вот. А птички у нас имеются. И вариантов среди птичек до черта.
1: Спасибо.
2: Так. Так, что-то я потерялся.
1: Тамерлан.
2: А, вопрос от Тамерлан Амирали? Угу. Так, все равно я потерялся. Тамерлан Амирали. Из чего и как появилось перо? Чешуи, видимо, вопрос.
0: Ну, как чешуи как появлялось,
1: как перья, да.
0: Как появлялось, на самом деле, вопрос до сих пор такой неописанный детально. Есть, например, могу, в принципе, просто посоветовать, что если хочется уже более-менее детально узнать, то есть такое перышко, одиноко обнаруженная у нас где-то на территории бывшего СНГ, опять забыл эту страну, я постоянно путаю уже. Короче, преорнис. Преорнис называется, соответственно, животное, которое по этому перышку описано. Перышко трехгранное, так что, видимо, и появление пера было из какой-то такой трехгранной чешуи. Как это происходило? Когда это, хотя вот когда происходило, это понятно. Это примерно, возможно, от 230 миллионов лет до примерно 190 миллионов лет назад. То есть вот какой-то такой вот промежуток в 40 миллионов лет, когда точно появляется перо у динозавров. А за деталями перообразования, опять же, вот есть животное преорнис. А на элементах, по-моему, про него статья была. Есть статья в Википедии, есть статья на каком-то... Ну, это надо уже просто на латинице загуглить. У одного из палеонтологов американских про него статья есть. Можно взять, почитать. Какие варианты эволюции перьев, исходя из особенностей строения, соответственно, пера преорниса, ну, выводятся. Потому что с пером все-таки есть проблема, потому что у нас чешуя — это довольно такая плоская, такая 2D-структура, а перо у нас имеет трубчатую объемную структуру, и постоянно были такие серьезные вопросы, а как вот плоская завернулась в трубчатое, и при этом все это еще описать эволюционно. Вот там чуваки по тегу Приорнис все описывают, советую почитать, иначе мы тут до завтра будем сидеть.
1: Сейчас чайку нальем и вперед.
2: Сидим. Вопрос Артемиса Фокса.
0: А тут уже не чаек нужен.
1: Я не пью.
2: Кофеек. А Дима ничего такого не сказал, кстати. Он имел в виду кофе.
1: Я тоже.
2: Шутка. Артемис Фокс. Я слышал, что некоторые данные говорят о том, что динозавры начали вымереть еще до падения метеорита, который их истребил. Есть ли у спикеров ответ на то, почему это могло происходить? Именно вымирание.
0: Насчет вымирания до падения метеорита, я, если честно, не уверен, что где-то такие данные есть, но я точно знаю, что есть данные о том, что, мол, чуваки, смотрите, у нас очень сильно падают темпы видообразования динозавров, начиная примерно с 70, по-моему, то ли 2, то ли 7 миллионов лет назад. По-моему, с 72. В чем проблема? То есть у нас видообразование падает, новые виды появляются медленнее, чем вымирают старые. Но при этом количество динозавров на планете почему-то продолжает расти. Вот. И ситуация здесь в том, что, видимо, просто интерпретация немножко неправильная, хотя тут на самом деле зависит от того, какой специалист это все будет сидеть интерпретировать, тому и будет казаться неправильным. Так вот, как я понимаю, темпы видообразования, соответственно, уменьшились, новые виды перестали образовываться, но при этом как бы биомасса, количество биомассы на планете не изменилось. В чем парадокс? Видимо, проблема в том, что у динозавров постепенно появляется такая ситуация, что отдельный вид начинает занимать сразу несколько экологических ниш. То есть появляются в каждой из групп динозавров постепенно довольно-таки крутые все себупные при этом именно виды динозавров, которые в процессе своего роста сменяют несколько экологических ниш, и поэтому, благодаря, соответственно, этому, выдавливают из видообразования более мелкие виды. Вот, например, пример с тем же самым тираннозавром. Тираннозавры у нас, да, это у нас конец мелового периода, все такое прочее, как раз мы вот очень удачно подходим в этот период. Тираннозавр, будучи маленьким, у нас занимает нишу такого раптороподобного хищника, соответственно, более-менее активным таким чувачком он становится примерно в 4-5 лет, когда достигает роста где-то в 5 метров, вроде бы что-то такое, вот, и, соответственно, с 5 лет и до примерно там 15-20 лет, он все это время взрослеет, постепенно сменяя экологические ниши. Сначала там мелкоразмерного хищника, среднеразмерного, потом крупного, и потом постепенно становясь, соответственно, вот этой бочкой с огромным черепом, которая там пытается с резеротопсами драться. Вот. А теперь посмотрим на кластер хищников, которые, соответственно, обитали вместе с тираннозавром. У нас будет очень большое количество мелких хищников, динозавров имеется в виду. У нас там будут всякие рапторы, да, все такое прочее. Вот так круто. У нас от метра, потом двухметровые хищники, 2,5 метра, там трехметровые хищники, типа ахирораптора, например, там потом у нас дакотарапторы идут, там вот, которые 4,5-5,5 метра в длину. А потом, хопа, и как отрезало. И все. После 5,5 метров у нас только тираннозавр. Все, то есть один вид занимает все остальные размерные ниши. Такого вообще никогда не было. Даже, например, в конце юрского периода у нас там куча различных аллозавроидов, цератозавроидов, мегалозавроидов, которые там, начиная с 3-метрового размера и там до длины в 11 метров, постепенно так вот занимают каждый отдельно свою нишу. В случае тираннозавра он занял практически все, не давая ни другим тираннозавридам, ни другим рапторам не увеличиваться в размерах, видимо, ни другим тираннозаврам приходить и занимать его нишу. И у травоядных на самом деле аналогичное происходило. Вот, например, тот же самый вид под названием эдмонтозавр. Ну, это не вид, это род динозавров. он вообще везде распространился. От Китая до, соответственно, Северной Америки. Он везде был, он понаплодил кучу разновидностей своих подвидов, вот, и при этом вытеснил большинство остальных гадрозавров. Но при этом был везде. Вот. Так что, в принципе, ситуация с тем, что кажется, что динозавры начали вымирать из-за того, что темпы видообразования упали, это не так. Просто в какой-то момент некоторые виды динозавров настолько преисполнили в своем познании, что, ну, оказались круче всех своих соседей и просто не давали никому высунуть всю башку и занимали все окружающее пространство постепенно. Это вот такая вот природная монополия. Вот потом, видимо, коммунисты запустили метеорит и всех их уничтожил. Так вот и получилось.
1: Спасибо.
0: Ну как? Все логично.
1: Логично. Джон The Door пишет. 550 рублей донатит и говорит: «Привет, Саша, Дима, Виталий. Привет, вы лучшие, мы стараемся. Смотреть в данный момент не могу, хоть задоначу». Ну, собственно говоря, спасибо вам огромное за поддержку. Очень, очень приятно всегда. Так, и продолжаем с Дваркин Барримен. Как-то так. До сих пор так и считается, что докембрийские эдиакарской и хайнанская фауны исчезли, не оставив потомков, и многоклеточность возникла с чистого листа, или все же найдена преемственность?
0: Насчет хайнанской биоты, если честно, вообще есть мнение, то, что это какие-то там грибообразные чуваки, и ничего там они от себя не оставили, ну, кроме, соответственно, грибообразных чуваков, которые потом в грибы превратятся, скажем так. Вот, там, на самом деле, принадлежность именно к эукариотам еще как-то можно куда-то приплести, в случае хайнанской биоты. Но кто они такие по жизни, соответственно, никто пока не понял. Если это вообще не какие-то там какие-нибудь геологические артефакты, которые, собственно, к жизни никакого отношения не имеют. Я даже и такие варианты слышал. Насчет эдиакарской биоты, если имеется в виду всякие там дикинсони, чарни и тому подобное, то, видимо, вполне себе чуваки после себя ничего не оставили. Возможно, это была какая-то такая вот попытка, одна из первых, там, соответственно, влезть в крутых, там, соответственно, многоклеточных, там, может быть, да, как-то даже попробовать какие-то крупные организмы собрать, но потом все резко изобрели кишку, анальное отверстие, челюсти, потом внезапно позвоночник появился. И чуваки начали уже друг друга крошить, где... И в этом мире, конечно, дикинсонии уже не было места, потому что это просто такая огромная вкусная желешка, которая от тебя не убегает. И, естественно, они резко все кончились, как только у соседей появились челюсти и всякие остальные экзоскелеты с позвоночниками. И вполне себе вероятно, потомков они не оставили. Хотя вот, например, трихоплакса, два вида есть трихоплаксов, это такие... напоминающие пластиночку такие, животинки маленькие, многоклеточные. Вот. Вроде как некоторым кажется, что, мол, они какое-то вот такое наследие эдиакарской биоты, но, учитывая, что у нас от всяких дикинсоний нету генетического материала, сказать точно не выйдет. Так что тут, увы. Но, судя по всему, да, эдиакарская биота кончилась, когда первичнородных и вторичнородных появились зубки и скелеты, и потомков не оставила.
1: Спасибо. Перед следующим вопросом, по традиции, несколько объявлений, и благодарю всех, кто сейчас смотрит эфир. Количество зрителей все время растет, растет, растет. Мы доросли до плюс 500 человек на стриме. Спасибо вам огромное. Лайков всего 454. Давайте поправим это дело, чтобы как-то ровненько пошло. И спасибо вам еще раз за то, что смотрите, за то, что подписываетесь на канал, за то, что ставите, нажимаете на колокольчик, убираете пункт «Не все» и смотрите дальнейшие наши стримы и видео. Ну и, конечно, за то, что вообще, в принципе, нас поддерживаете всеми возможными способами, в том числе и материально. Без вас, друзья, подобное бы не произошло. Подобное – это в смысле больших, интересных, большое количество больших интересных стримов. Ну и напомню еще про одну деталь. Если вам нравится общение в чате, трансляция прямо сейчас, то вы можете продолжить этим делом заниматься в нашем теплом, ламповом, уютном чатике в Телеграме. Заходите туда, ссылочка появится в чате данной трансляции.
2: Да, а я еще раз расскажу о том, что нас ждет в ближайшую неделю. В среду, 20 октября, смотрите по скриптум доклада, Якова Внукова, всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах. Опять же, ждем всевозможных потомков скифов разного происхождения. Ждем фанатов всяких мечей, луков. Там какой-то спор был про композитные луки и прочее. Короче говоря, ну, в общем, я думаю, что это очень будет интересно на канале Лаборатории научных видео. И на канале же Лаборатории научных видео в четверг, 21 октября, будут опубликованы дебаты Ярослава Шихмина, кардиолога известного, и Александра Панчина, не менее известного биоинформатика, на тему «Биохакинг. Сверхспособности или плохая наука». На Лаборатории научных видео будет опубликовано эпизод форума «Ученые против мифов». Смотрите, форума «Ученые против мифов» 15, потому что нас ждет форум «Ученые против мифов» 16, который состоится уже скоро, 13-14 ноября. И, в общем, друзья, если вы еще не зарегистрировались, сделайте это, пожалуйста. Пора уже. У меня все.
1: И тогда быстренько скажем спасибо Сапожнику24, который нам сказал спасибо. Благодарю вас. И вопрос от Дмитрия Мишайна. Есть ли исследования по скорости регенерации динозавров или птерозавров? По скорости регенерации.
0: Ну,
2: головы причем.
0: Что-то такое я слышал, но... Ну, что бы такого припомнить? Ну, во-первых, есть у нас, да, есть у нас такой вариант, я его очень часто привожу, это дилофазавр, которому очень хорошо прописали в грудину, или он сам навернулся откуда-то с высоты, поломал себе руки, оторвал себе часть пальцев, судя по всему, вывернул себе левую конечность и каким-то образом после этого еще прожил полтора года. При этом, судя по всему, большинство повреждений зарастив. Насчет темпов регенерации сказать не могу, но судя по тому, что он умер явно не от переломов, существо явно все это зарастило и продолжило тусить на поверхности планетки. Есть такой тираннозавр под названием Вирекс. Это, что называется, имя собственное. Чувачку, короче говоря, по сути, откусили часть хвоста. Прожил он после этого от силы месяц-полтора, но уже даже на тот момент были видны следы заживления. То есть, как бы, в принципе... вариант с тем, что он там как-то начал регенерировать, не то чтобы как бы там у него хвост заново вырастет, естественно, такого не было, но тем не менее он, во-первых, от того, что ему перекусили хвост, он сам по себе не помер, во-вторых, в принципе, даже начал эту рану заращивать, но очевидно, что динозавр без части хвоста – это уже не ходок, что его будет и перевешивать, и ему будет очень сложно удерживать равновесие и вообще, в принципе, охотиться, да, и как бы в принципе, ходить даже на первых порах будет довольно сильно больно, из-за чего, кстати говоря, даже некоторые предполагают, что, мол, другие тираннозавры ему мясо носили, чтобы он не сдох. Не очень сильно в это верю, но тем не менее. Вообще, в принципе, темпы регенерации, если уж хотите, в принципе, довольно схожи с аналогичными у современных птиц и крокодилов. То есть, во-первых, динозавры, в принципе, были способны переживать достаточно такие мощные травмы, это и переломы ребер, причем зачастую множественные, как это, например, есть у аллозавров. Эти переломы у них, в принципе, достаточно неплохо срастались в течение месяца, по сути. Ну, попутно они получали новые. Вот. Насчет того, как они там всякие бактериальные заражения переносили, ёж его знает, но, в принципе, заживить, скажем так, перелом, трещину в кости и так далее, для них никаких проблем не составляло. Единственное, есть, конечно, момент в том, что очень точно так взять и замерить, сколько времени чуваку потребовалось на то, чтобы зарастить, соответственно, перелом, ну, мы не сможем, как бы, ни в каком варианте. То есть, но то, что они, эти темпы регенерации, в принципе, сравнимы с современными птицами и крокодилами, где-то вот между ними находится, и вообще, в принципе, устойчивость к каким-то либо болевым, соответственно, стимулам у них тоже огромная, так что даже будучи со сломанной ногой, в принципе, мог бы от опасности, наверное, и свалить. переступая, скажем так, как Гарольд через боль. Вот. А по темпам я говорю, да, вот птичка, крокодил, что-то между ними, ничего такого страшного, особенно выдающегося нету. Но опять же, я думаю, если бы как вот тому дилофазавру двинули в грудину, и аналогично бы человеку, я думаю, человек бы не пережил. Дилофазавр, тем не менее, пережил и помер совершенно от другого.
1: Спасибо большое. Больше 2 часов. Заметно, больше 2 часов работаем в прямом эфире. Я думаю, что на этом пора заканчивать. Благодарю еще раз всех, кто смотрел нас. Отдельное спасибо Диме за интересные ответы. Саша, тебе за ведение. Мариша, Ксюша и Гоша, естественно, за тем, что поддерживали нас и помогали за кадром. И что, до скорых интересных встреч, друзья.
2: Спасибо, Виталик. Дима?
0: Дима тут. Ну, и да, тебе, до встреч.
2: Мы к тебе в гости скоро придем. Брат, не поздно.
1: С чаем, с кофе.
0: Куда вы денетесь?
1: Пока-пока. Счастливо, до скорого.
2: Всем пока.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот мы снова с вами в эфире. Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист, и сегодня мы будем отвечать на вопросы. Ну, вопросов было уже достаточно много. Дело в том, что я стараюсь все время отслеживать наши эфиры. Вот каждая наша лекция, она же вывешивается в Ютубе. А потом вот я смотрю комментарии. И вы знаете, мне вот, во-первых, меня страшно порадовало, что такие добрые, хорошие комментарии. Огромное вам спасибо всем тем, кто написал добрые, хорошие слова. Может быть, даже излишне добрые, я их и не заслуживаю. Но все равно очень приятно это читать. Вот у какого бы там, может быть, шнура там 6-10 миллионов там за лабутены, да, зрителей, но у нас немного, у нас там 3-4-5 тысяч, но мы ими гораздо больше дорожим, потому что это наша целевая аудитория. Это вот вы те самые люди, которые всегда с нами в это время по воскресенье, с кем легко, приятно общаться. И те, вот, с кем у нас как бы общие интересы. Мы не гонимся за количеством, мы гонимся за качеством. Наша аудитория, она для нас самая приятная и самая любимая. Удивительно, что вообще плохих отзывов даже не было. Ну, может быть, 2 или 3, там, побрился бы, что ли. Побреюсь попозже. Я

0: Потом вот началась эпидемия, двое ушли из жизни. Причем два наших друга, они ушли из жизни с промежутком в 3 часа. Сначала не стало одного нашего друга, потом другого. Нашу комнату опечатали, нас перевели на удаленный доступ, а у меня в моем рабочем компьютере был полностью весь архив мой, и видео, и фотографии. Поэтому я, к сожалению, не мог им пользоваться. И вот все наши лекции, когда я готовил презентации, я использовал чужие фотографии, те, которые находил в интернете. Но вот сейчас открыли нашу комнату. Вот я пришел, открываю шкаф, там стоят ботинки в ряд, все мы переобуваемся обычно, в том числе ботинки моих друзей, которых уже нет с нами. Ну, что поделаешь, это жизнь, ребята. К сожалению, так она устроена. Всю жизнь мы кого-то будем терять, кого-то находить. Одни друзья от нас будут уходить в мир иной, но зато мы будем знакомиться и дружить с другими людьми. Это жизнь. К этому надо всегда быть готовыми. Ну вот теперь у нас появились наши фотографии, мои фотографии, которые я снимал в разных экспедициях. И следующее воскресенье мы будем с вами путешествовать по джунглям. Это будут джунгли Юго-Восточной Азии. Будут джунгли Бразилии немножечко и джунгли Южного Китая. Вот я отобрал эти фотографии, будем говорить о том, какие бывают джунгли, будем говорить о удивительных растениях, которые там растут, о животных. Вот, наконец, я могу использовать свои собственные фотографии. Так, теперь, а давайте вот с чего начнем. Давайте мы начнем с того, что, кстати, я забрал там свой маленький клипчик, он идет минуты две. Сейчас мы его посмотрим, а то нам же скучно без картинок. Детская площадка и вообще без картинок. Вот давайте мы сейчас посмотрим этот клип, а потом я начну с тех вопросов, которые задавали в комментариях, ну а вы можете свои присылать в прямом эфире.
1: Друзья мои,
0: Договорились?
1: я вас приветствую, стоя в самом центре Греции, в самом центре Афин, на великом холме, древнем Парфеноне.
0: Звук не идет.

0: Правильно, друзья мои? Мы в Норвегии.
1: Достаточно показать руки, все, у меня больше ничего нету. Видите, ребята, вы все съели. И тогда вас, может быть, оставят в покое.

0: Так, ну что, мы вернулись, да, в студию? Ну, теперь давайте, ребят, я начну с тех вопросов, которые были в комментариях, да? Буду на них потихонечку отвечать, а вы можете свои уже присылать, можете писать свои вопросы, я по ходу на них буду отвечать. Так, вот по фильму «Весеннее пробуждение» женщина написала про муравьев. Она пишет, что вот вы знаете, муравьи так мне досаждали, все время разносили тлю. Эта тля у меня поедала нежные росточки и росы смородины, и чем только я их не травила, а потом я решила с ними подружиться и оставила все как есть. И обратила внимание, что вот тля, она высасывает соки только из самых кончиков растений, ну, имелось в виду смородина, там яблони, и урожай был прекрасный, и все хорошо, подружилась с муравьями, не надо их. Ну и не надо. Я тоже такого же мнения. Знаете, я не сторонник применения всяких ядов, ядохимикатов, но если это речь идет о вашем садовом участке. Но, к сожалению, если речь идет о сельском хозяйстве в глобальных масштабах, то без химических средств защиты растений тут никак не обойтись. Потому что история знает такие примеры, когда люди умирали от голода, когда весь урожай доставался вредителям или погибал из-за болезней. Так, фотографии не нашлось на заставочку? Денис Туманов спрашивает, да? Ну, Денис, ну, если вы хотите, мы можем делать заставочки каждому нашей лекции, но, понимаете, это затратно, это надо, чтобы кто-то монтировал эти фотографии, да, делал. Ну, подумаем. Так, гримаса интродукции спрашивает после лекции. А когда будет лекция про крыс? Ой, будет обязательно. Вы знаете, я безумно люблю крыс. Ну, я их побаиваюсь, если честно. Но они меня всегда привлекали. Вот какая-то таинственная, такая мистическая притягательность в крысах есть. А вообще мое сознание перевернул рассказ Александра Грина «Крысолов». Я вот очень советую, если у вас дома есть полное собрание сочинений Александра Грина, ну, вы можете в интернете найти. Вот запишите «Крысолов» Александр Грин. Потрясающий совершенно рассказ. После этого вы на крыс будете смотреть совершенно другими глазами. А вообще крысы – это умнейшие существа. Они достойны разговора, у них очень сложные взаимоотношения, очень сложные такие иерархические построения в их сообществе. Но я вам, например, могу привести такой пример. У них есть свой крысиный президент, вот такой супер-доминант, которого все беспрекословно слушаются. И общаются крысы, между прочим, в том числе и при помощи запахов. У них есть запаховые меточки, которые они оставляют. И вот, ну, мы же с вами по-разному информацию считываем, да? Вот, например, матросы могут флажками переговариваться, мы можем буквы писать, мы понимаем, что там написано, а животные могут общаться при помощи запахов. Это вот то, что нам понять трудно, но они это умеют делать. То есть сочетание разных запахов из разных железок, он несет иногда довольно точную информацию. Так вот, если, например, кончается кормовая база, да, вот если плохо с кормом, крысы же плодятся со страшной силой. Крысиный президент дает команду всем отставить размножаться. Отставить, я сказал. И все. Все, крысы перестают размножаться. И такая полиция нравов, которая бегает и внимательно следит. Если не дай бог, кто-то надумал где-то размножаться, вот могут закусать до смерти. Вот такая у них очень сложная, очень интересная иерархия. Я думаю, сделаем мы обязательно про крыс. Сделаем передачу. Сделаем. Спасибо, что подсказали тему. Кстати, друзья мои, можете присылать темы, кого что интересует, и мы будем на них реагировать. Так, вот пишет нам, да? А почему бабушки черного таракана помнить должны? У нас в Киеве прусаков нет, только черные. Это Светлана Скляр. Уважаемая Светлана, здравствуйте. Очень приятно, что нас смотрят в Киеве. Чудесный город, который мы страшно любим. Очень горько, что вот нас так развело, и мы не можем свободно ездить друг к другу. Вы уверены, что в Киеве только черные тараканы? Я уверен, что прусаки у вас тоже есть, но их просто стало меньше. Ну, видимо, там, где вы живете, черных тараканов больше, скорее всего, так. Хотя, не знаю, надо с другими киевлянами поговорить. Вот позвоню своим друзьям в Киеве, спрошу. Если это так, интересный факт. Если мы его изучим, я думаю, сможем объяснить, почему черные тараканы в Киеве остались, а прусаков почти нет, почти не стало. Так, Джон Стогов. А, вот, смотрите, интересный Джон прислал. Вот, кстати, спасибо вам огромное за ваши уточнения, потому что я обратил внимание, что смотрят нас не только дети, но даже и взрослые. Вот очень часто такие комментарии подписывают, да? Спасибо, дядя Саша, было очень интересно. Игорек, там, 44 года. Смотрят нас, оказывается, взрослые тоже. И мало того, что нас смотрят взрослые, нас смотрят взрослые биологи. Это еще приятнее. Значит, мы одной крови, вы и я. И иногда нам делают замечания справедливые, я всегда на них реагирую, как вы знаете, а иногда дополняют. Вот нам что написали, да? Малярийный комал. Ну давайте я объясню, да, преамбула такая. Помните, в одной из лекций я вам сказал, что малярийные комары – это комары рода Анофелес, которые переносят малярию. Да? И вот во многих книжках я даже показывал эту картинку по посадке комара, как он садится, у него головка опущена вниз, видно, малярийный комар или нет, это видно по его полету. Потому что возбудители малярии – это малярийные плазмодии, которые в этом комаре живут, это паразиты такие, комар сам болеет малярией. Вот так я вам рассказал, он даже летит по-другому. У него, я не видел, как летит малярийный комар, я просто читал на эту тему разные статьи и говорил со специалистами, которые уверяют, что у него даже другой полет, и вообще видно его сразу, больного комара видно сразу. И вот пришел такой комментарий. Малярийный комар наклоняет голову не потому, что малярийные комары наклоняют голову не потому, что они больные. Это отдельный род комаров Анофелес. У них более длинные задние ноги, чем у других обычных у нас комаров, например, рода Culex. Поэтому при посадке на поверхность голова малярийного комара опущена вниз, а брюшко задрано кверху. Анофелесы не болеют малярией, пишет нам наш зритель. Они являются конечным хозяином малярии. Малярийного плазмодия. Это животное, а не бактерия или вирус. И он их особо не беспокоит. А человек является промежуточным хозяином и страдает. Да, все так. Ну, не совсем все так. Значит, смотрите. Ну, во-первых, род Анофелес, ну, я так и сказал, что некоторые виды рода Анофелес переносят малярию. Их много. Рода Анофелес там, я не знаю, сотни, если не тысячи различных видов, и они распространены абсолютно на всем земном шаре, кроме Антарктиды. Точно так же, как и род Culex, про который вы пишете. Culex – это вот эти вот обычные комары, которые нас кусают, кровососы, в Подмосковье, у вас на даче, да? Culex вообще, по-моему, 1200 видов, что-то вот в этом роде. Кстати, комары рода Culex тоже переносят малярию, но она называется птичья малярия, если мне не изменяет память, но это тоже плазмодий, малярийный плазмодий. Теперь, значит, что касается того, болеет он или нет. Конечно, у малярийного комара он не кашляет, не чихает, его не лихорадит, у него не поднимается температура, как у нас с вами. Поэтому сказать, что он болеет в нашем человеческом понимании, мы не можем. Но малярийный плазмодий живет в его слюнных железах. А слюнные железы у него, они, ну, они, как бы вам сказать, это органы равновесия, да? Поэтому вот на полете это тоже сказывается. Теперь вы пишете про плазмодий, да? Это животное, а не бактерия или не вирус. Ну, вот здесь я бы с вами поспорил, кто из нас животное, а кто не животное. Но мы привыкли к тому, что животное, да, это там слон, тигр, ну, летучая мышка на худой конец. А не бактерия, не вирус. Ну, бактерия точно такое же животное, как и плазмодий, потому что плазмодий – это одноклеточное существо. По-моему, к споровикам он относится, если там систематики чего-нибудь не поменяли. Это одноклеточное существо. А вот вирус это не клеточная форма жизни. У вируса клетки нет. Это я вот объясняю не вам, уважаемый коллега, с которым я сейчас полемизирую, а я просто вот своим дорогим детям. Кстати, обращение «дети мои» реабилитировано. Вот несколько человек написали «обращайтесь». Какая-то взрослая женщина написала «мне даже приятно, чувствую себя ребенком». Вот так. Так вот, дети мои, что такое вирус? Вирус – это не клеточная форма жизни. То есть это вот такая вот субстанция, да? Ее задача попасть в клетку. Вот представьте себе, что клетка – это 3D-принтер. который шлепает вот все, что туда попадет, он это сканирует и шлепает точно такое же. Да? Поэтому вирусы, они сами размножаться не могут. И вот эта вот такая вот штуковина вирус, она попадает в клетку. И она заставляет клетку производить в точности таких же. То есть эта клетка, как 3D-принтер, шлепает точно таких же вирусов. Шлепает их, шлепает, шлепает и шлепает. Вот. Поэтому, ну вот я не зоолог профессиональный, да, поэтому мне странно, что в систематике, вот высшие таксоны систематики, царства, да, есть, вот когда Линней делал систематику, было только царство животных и царство растений. Он даже грибы относил к царству растений. Но потом поняли, что все-таки у грибов есть некоторые свойства, которые у них нет фотосинтеза, да, вот, у них все немножко по-другому, и вывели их в отдельное царство, царство грибов, которое изучает микологию. Кстати, дети мои, не забудьте ручки и записывайте термины, которые мы употребляем в сегодняшней встрече. Они вам тоже пригодятся. Ну, потом туда добавили царство бактерий и царство вирусов. Вот мне не очень понятно, почему царство вирусов рассматривают как живые существа, когда они сами даже не могут размножаться. Ну, ладно. Я думаю, в центре Архе есть компетентные ученые, которые на эту тему прочитают какую-нибудь интересную лекцию. Вот. Кстати, еще хотел напомнить. Вот по поводу детей. В детстве, я помню, мы малярийными комарами называли таких вот огромных комаров, долгоножек, цветочных комаров. И страшно их боялись. И с визгом там убегали. А, это малярийный комар, сейчас он нас укусит, мы заболеем. Не бойтесь. Это не малярийные комары, вот эти огромные комары. Это цветочные комары-долгоножки. Они питаются пыльцой. Абсолютно безобидные создания. Так, смотрим дальше. Что у нас за вопросы? Фильм «Опасности морей и океанов» был у нас такой, да? Окраска. А, нет, это не... Окраска. Насчет синих крыльев бабочек. Это пишет... Кто нам пишет? Это не подписался, да? Нет, не подписался наш зритель. Окраска. Насчет синих крыльев бабочек. Помните, я вам говорил, что бабочки, почему они называются чешуекрылые, да? Потому что у них крылья состоят из чешуек. И у некоторых бабочек, у таких как морфа или урани, они переливаются, потому что каждая чешуйка, она бесцветная. Она как стеклянная колбочка, просто она преломляет определенную часть спектра. Вот у морфа, например, голубой и синий, поэтому они кажутся синими или голубыми. И вот меня поправили. Насчет синих крыльев бабочек. Там не в преломлении, то есть в дисперсии дело, а в интерференции. Ну, вы знаете что? Вот что касается интерференции, я по секрету скажу, признаюсь со стыдом, опущу глаза. У меня всегда было очень плохо с физикой, с химией. Я знаю два значения термина интерференция. Одно – это лингвистическое. Да? Интерференция – это влияние одного языка на другой. Но вот когда я был совсем молодой, было очень много английских слов и английских корней в нашем молодежном жаргоне, да. Мы родителей называли «ренты» или «парнты», да, от слова «parents», «parents», да, «шузы», ну и так далее. Даже стишок такой был. Помните сказку Пушкина про царя Салтана? «Три девицы под окном пряли поздно вечерком, кабы я была царица», говорит одна девица, вот... переделали так. «Три герлицы под виндом дренькали поздно и в нингом. Кабы я была кингицей, спичет ферстая герлица, я для фазера кинга, там супер райфл соткала». Вот это интерференция в лингвистическом понимании. Да? Есть она еще в биологии. Это вариант конкуренции между растениями. Да? Но вот что касается физики, возможно, вы и правы. Ну, не знаю, не знаю. Ну, во всяком случае, спасибо, что вы поправили. Это значит, неравнодушный человек хочет, чтобы мы все знали больше. Вот побольше таких комментариев. Еще один комментарий. Что-то Александр сегодня инфразвук с ультразвуком, с инфразвуком, сантиметры с километрами путает. Но все равно мы его любим. Это Андрей Александрович. Горшенин пишет: спасибо, спасибо, Андрей. Но бывает, путаю иногда, бывает. Мне уже все-таки 7-й десяток идет, Андрей, поживите с моё. Но спасибо, что вы поправляете. Я, честно говоря, не помню, что там я напутал, но вот еще раз для наших дорогих детей, чтобы всем было ясно, что такое инфразвук, что такое ультразвук, да? Вот есть частотный диапазон, который мы слышим. Есть звуки высокие, такие как пи, да, или вот девочки там визжат, а есть низкие, и совсем низкие. Наш диапазон, если мне не изменяет память, от 12 до 20 тысяч герц, вот где-то вот так. У одних он больше, у других меньше. Вот то, что мы еще не слышим, да, до 12, это самые-самые высокие, это ультразвуки. А то, что мы уже не слышим, это инфразвуки. Так что все достаточно просто. Конечно, я мог оговориться, но вот спасибо, Андрей, что вы меня так любя одернули. Спасибо. Восстановили, да? Андре Дор пишет про лягушек. А, это у нас, помните, был фильм «Окраска». Мы говорили про окраску, и мы говорили про хроматофоры. Это пигментные клетки, которые вот окрашивают тело некоторых животных, таких как хамелеоны, лягушки. И вот он пишет про лягушек. У них нет зеленого пигмента. Желтый, коричневый, черный. Синий получается за счет преломления света внутри кожи. У Рыбалтовского ярко-желтая квакша была, у которой механизм цвета был сломан. Он ее размножить хотел. Вот спасибо вам, спасибо, что вы нас дополнили. Да, действительно, это так. Ну вот Рыбалтовского, к сожалению, я не знаю. Я знаю, что в Питере есть такой батрахолог. Вот, но лично с ним не знаком. Может быть, если доведется, познакомлюсь и расспрошу его обязательно про эту желтую квакшу. И, кстати, какая это была квакша? Обыкновенная квакша или какая? Тропическая какая-нибудь? Не знаю. Спасибо за такие дополнения. Всегда приятно их получать. Вот этот же Андре Дор пишет. Помните, дедушки, что если... Это помните, я вам говорил, что если у змеи зрачок не... Как у кошки, не щелевидный, и шкурка черная, то, скорее всего, это не ядовитое. Если щелевидный зрачок, как у гадюки, у гюрзы, это ядовитые, у эфы. А круглый зрачок, как правило, бывает у неядовитых змей. Ну, во-первых, это я имел в виду наши. Вот территория бывшего Советского Союза. У кобры, кстати, зрачок круглый. А вот что пишет мне Андре Дор. Помните, дедушки мои, что ежели шкурка у змейки черная, а зрачок вроде бы и не вертикальный, то это может быть и не ужик, а гадюка Никольского. Вот здесь я с вами поспорю, уважаемый мой Андре. Значит, гадюку Никольского я знаю очень хорошо, не понаслышке, мы с ней близко знакомы. Кстати, если вы наберете в Ютьюбе «Хабургаев в натуре», «Черная гадюка», по-моему, «В погоне за черной гадюкой» этот фильм наш назывался, мы ее снимали, мы ее искали. Дело было в Воронежском заповеднике, и когда мы туда ехали, гадюка Никольского, она вылитая, черная морфа гадюки обыкновенной. Вот вылитая, вот ничем не отличается. Помните, мы с вами говорили, меланисты, такие черные морфы называются. И когда мы туда ехали на съемки, нам же дают всего там 3-4 дня на фильм съемок. И я Олегу говорю, Шумакову, это наш мой друг, наш продюсер, наш консультант научный и, кстати, герпетолог, специалист по змеям, по лягушкам, по ящерицам. Я ему говорю, Олег, а если мы ее не найдем? Он говорит, ну, может быть такое. Я говорю, ну, что делать-то будем, что будем снимать? Олег вздохнул, уехал на Дёржу, там он знает такой плотный гадючий очаг, наловил гадюк, выбрал там большую черную гадюку, вот черная-черная, как уголь, взял ее с собой в мешочке и сказал, знаешь что, если мы ее не поймаем, гадюку Никольскую, мы будем снимать вот эту гадюку. И я тебя уверяю, что ни один специалист не отличит, даже герпетолог. У нее точно такой же щелевидный зрачок. И я тогда в этом фильме, кстати, и сказал, как обнаружили, что это другой вид. Когда стали брать яд у гадюки Никольского, ну, думали, что это обычная черная гадюка, просто черная форма, которая вот южнее такой вот ареал. Воронеж, Курск, Белгород. Обратили внимание, что у обычной гадюки у нее яд прозрачный, А у этой такой немножечко желтенький, такого вот янтарного цвета, желтоватого. Стали этот яд изучать и обратили внимание. Тогда выяснили, что он немножко другого состава. А я вам напомню, помните, мы говорили про яды? Яды – это белки. Яд образовался из слюны. И вот тогда уже поняли, что ученые, что перед ними другой вид гадюки, ее отнесли в другой вид, гадюка Никольского. А так у нее щитки, внешний вид, ну, абсолютно. Вот гадюка и гадюка. Что еще пишут? Запах, ага. Так, это вот мы говорили про опасных зверей, когда? И я говорил про белых медведей, да, потому что с белыми медведями у нас на севере беда. Больше не трутся они спиной о земную ось, потому что льды тают, там глобальное потепление у нас на северах. Льды уходят и уходят, а без льдов медведям очень тяжело охотиться на ластоногих. Они могут только со льда охотиться. И голодные медведи толпами бродят по помойкам, по окрестностям, дерут собак, представляют угрозу для людей. И тогда же я передавал свой разговор с Никитой Овсянниковым, а Никита Овсянников – это, ну, пожалуй, наверное, лучший специалист по белым медведям в нашем отечестве, а может быть и в мире. И Никита Овсянников сказал, что вот выдали предписание, когда передвигается группа из нескольких человек, чтобы у одного было ружье. Но, сказал Никита, на мой взгляд, это неправильно, потому что, ну, охотник может застрелить крупную дичь, такого как медведя, потому что вот он знает убойные места, он знает, куда стрелять, а не охотник растеряется. И вот пришло такое сообщение, да? Я сказал, это цитата, видимо, «Запах ружейного масла провоцирует белого медведя. Нужно знать убойные места». Заносит Хабургаева. Спасибо, что вы меня дернули. Если я сказал про запах ружейного масла, то действительно заносит. Конечно, зверь чувствует оружие верхним чутьем. Если человек идет с оружием, зверь верхним чутьем может его почувствовать. Но это, конечно, не только масло. Вот понюхайте как-нибудь ствол, да, у ружья. Характерный запах вот этой вот гари пороховой, смазки, металла. Вот все это вместе создает такой неповторимый запах, который так любят брутальные мужчины и которые так не любят животные, потому что они знают, что это такое. Они на уровне рефлекса уже знают, что это такое. Вот, ну, вы знаете, вы на меня не сердитесь, кто прислал этот комментарий, потому что я не охотник, я ни разу в жизни не стрелял по живой мишени. Я вам скажу больше. Лет 15 назад мне предложили должность главного редактора журнала «Охота» в издательском доме «Друг». Его возглавляла Татьяна Катасонова тогда. И когда она сделала мне такое предложение, я очень удивился. Освободилась вакансия главного редактора журнала «Охота». Я говорю: «Татьяна, а ничего, что я вообще ни разу не охотник?» Она сказала: «Ну, ничего, Александр, вы же все-таки там белку от куницы отличаете». Я говорю: «Ну, белку от куницы-то я, конечно, отличу. И мало того, может быть, даже зайца отличу от ежика, если очень присмотрюсь и очки надену». Но, говорит, Татьяна, понимаете, охота – это свой мир, свой язык, которого я не знаю абсолютно. Он говорит: «Ну, какой там свой язык?» Я говорю: «Ну, как вот, пегая выжила ударила по прибылому». Знаете, что это такое? Вот. Пегая – это масть, выжлая – это борзая собака, ударила – это сорвалась с места и побежала, по прибылому – это вот заяц такой, вот как у волков бывает там своя градация, да, переярок, матерый, прибыло – это вот заяц. Я говорю: «Понимаете, это другой язык, мне лет 10 надо только, чтобы вариться в этой охотничьей среде и понимать, о чем они говорят. А для того, чтобы быть главным редактором журнала, это мне надо 20 лет с ними охотиться». Ну, я выбрал другой жизненный путь. Так, кстати, очень советую, если мы книжки советуем, да, иногда почитать хорошие, есть потрясающая книжка, она называется «Записки мелкотравчатого», ее написал Дриянский, по-моему, Егор Дриянский. Она написана еще в 19 веке. Позапрошлым, как раз о культуре охоты на Руси. Потрясающая книжка. Если найдете, почитаете, не пожалеете. И взрослые, которые иногда на нашей детской площадке тоже присутствуют, и дети. Так, вот что еще. Краб мне написал. Слон 12 тонн. Может, это тиранозавр? Дружище, краб, огромное спасибо. Это я такое, да? Это я такое сказал, 12 тонн. Ну, прошу прощения, дети мои, я был неправ, погорячился. Ну, 5 тонн, ну, 7 тонн слон может весить, а 12, конечно, это я чего-то меня занесло, извините. Спасибо большое, вот огромное спасибо, когда поправляете, я не стыжусь признаться. Да, какие-то вещи забываешь, иногда можно оговориться, со всяким бывает. Главное, дети мои, это признавать свои ошибки. И еще самое главное, спрашивать, когда ты не знаешь. Вот если не знаешь чего-то, обязательно надо спросить. А что это такое? Это не стыдно. Гораздо стыднее это, когда ты говоришь, да, я знаю, а на самом деле не знаешь ничего. Обязательно попадешь в какую-нибудь глупую историю. Так, Ринат Камалетдинов спрашивает. Как вы думаете, большие кошки вымрут? Пу-пу-пу. Ринат, ну вот неожиданный вопрос. Вы знаете, как-то я, Ринат, считал, что за 10 тысяч лет исчезло, по-моему, около 10 видов больших кошек. Ну, вот несколько видов львов утрачено, да, там капский, европейский лев, кстати, которого Геракл убил, мог бы убить, простите, берберийский лев, я сейчас всех не помню, несколько видов тигров утрачено. Это все в исторические времена, вот последние несколько сот лет. Там балийский, каспийский, он же закавказский, яванский тигр, их уже нет, эти виды уничтожены. Американский гепард был, господи, как же мироценотикс, по-моему, он назывался. Причем американский гепард исчез 10 тысяч лет тому назад. Представляешь, что такое 10 тысяч лет тому назад? Это вот когда Троянская война шла, он еще бегал по Америке, этот гепард. Ну, сейчас вряд ли. Ну, я надеюсь, что не исчезнут, потому что человечество все-таки наконец стало серьезно заниматься охраной исчезающих видов, особенно крупных кошек. У нас есть заповедник «Земля леопарда» на Дальнем Востоке, мне там довелось бывать, «Тигровая пать», у нас там вот мы фильмы снимали. У нас на Дальнем Востоке очень большая международная программа по охране тигров, по охране леопардов. Ну, я надеюсь, что мы все-таки сохраним тех больших кошек, прекрасных больших кошек, которые остались на нашей планете. Ну, вот, наверное, все из тех вопросов, которые были в комментариях. Если у нас кто-то что-то задал вопросы. А, вот еще был очень важный вопрос. Давайте я на него тоже отвечу. Вот совершенно непонятно, как помочь каналу финансово. Напишите просто номер карты и все. Что такое донат? Вот, дорогие друзья, я очень благодарен Центру Архе, и не только за то, что он меня пригласил на эти встречи с вами по воскресеньям, но и за ту работу, которую Центр проводит, потому что сети разумные, добрые, вечные. Сети, спасибо вам, скажет сердечный русский народ. Это научно-популярная деятельность. Она необычайно важна, потому что, к сожалению, у нас образовательная планка все падает все ниже и ниже. А образовывать надо не только детей, но и взрослых. Огромное спасибо Центру Архе. Но вы понимаете, чтобы это делать, нужны какие-то ресурсы. Это коллектив, это техника, это оборудование. Я живу на свою зарплату, на двух работах. Тут пока хватает. И как бы я... Это не источник моего существования. Но эти средства они очень нужны Центру Архе. Поэтому, когда вы помогаете, это здорово, вы помогаете же ведь не мне, вы помогаете всем остальным, кто выступает на этой площадке, и на детской, и на взрослой, потому что это общее наше дело. Чем больше будет просвещения, тем лучше, потому что меньше будет хамства. А хамство – это самое страшное, что есть в нашей жизни. Культурный, образованный человек никогда не будет хамом, поверьте. И вся наша жизнь будет совершенно другая. Так, вот я попрошу, может быть, сейчас выйти. По поводу, что такое донат, я вам объяснить не смогу. Но, Александр, вот объясните, пожалуйста, порядок оплаты, как можно помочь Центру
1: В
0: Архе,
1: чате есть
0: да, как этим
1: ссылка.
0: пользоваться.
1: В чате есть ссылка на Donate Pay. Вы можете по ней пройти, выбрать единственный донат, который там есть. Это поддержка трансляций, либо эфиров. А после этого вам предложат варианты оплаты различные. Там через карточку, либо PayPal, либо еще другие варианты. И вы сможете оплатить.
0: Так, ну вот, видите, вот сейчас Александр говорил, а я совершенно не слышал, что он говорит. Я только видел, как он шевелит. А, не надо. Это я к тому, что зачем нужны эти средства, да? Вот, если будут уступать средства, то мы, конечно, техническую базу нашу обновим, и будет проще общаться, это будет лучше будет качество картинки, лучше будет звук, и это будет лучше для всех. Это нужно не в целях личного обогащения. Так, Александр, есть еще у нас вопросы, да? Как мы с вами поступим? Как я их буду получать, чтобы ответить?
1: Вопросов пока нет.
0: Так, ага. Вот, ну... Тогда давайте так еще. Значит,
1: ну, подожди первое. Немножко.
0: Да, значит, вопросы задавайте. Пишите их прямо сейчас. Может быть, какая-то затяжка, потому что и там, где Александр, гремит гроза, и там, где я, тоже гремит гроза.
1: Есть вопросы?
0: Есть, да? Давайте.
1: Для чего сейчас яды?
0: Для чего сейчас яды? У кого?
1: Ну, я так понимаю, для чего сейчас яды используются? Или понял, это первый вариант, это я так думаю. Хорошо. А второй вариант, может быть...
0: Я понял. Значит, смотрите. Да. Угу. Спасибо, Александр. Подписывайтесь, кто задавал вопрос, чтобы я знал, как вам обращаться. Вот мальчика Федя, 11 лет, я знаю прекрасно, я всегда с удовольствием
1: ему отвечаю. Варвара Пугачева.
0: Варвара. Значит, Варвара, вот какая история. Для чего нужны яды, мы очень подробно рассказали в прошлый раз. Это у нас была целая лекция, посвященная ядам. В двух словах так. Яды нужны для того, чтобы защищаться. Да? Ну, например, растения. Почему ядовитые? Чтобы их меньше личинки жрали, насекомых, гусеницы всякие. Или чтобы корова не сожрала. Да? Яды нужны для того, чтобы охотиться. Как некоторым змеям, да, ядовитым. Яды нужны для системы внешнего пищеварения, как у паука, да, паук поймал муху, он туда впрыскивает яд, яд действует как желудочный сок, он растворяет внутренности мухи, и паук их как через трубочку, коктейль высасывает, да. Но вы спрашиваете, для чего они нужны нам? Ну, во-первых, яды в определенной лекарственной форме – это лекарство. Вот, это во-первых. Во-вторых, яды, ну, они используются и в химической промышленности. Вот смотрите, какая штука. Раньше, например, доили змей, то есть были такие серпентарии, где разводили ядовитых змей, кобр, гадюк, их доили, получали яд, змеиный яд. Этот яд высушивали до кристалликов. И потом из этого яда делали всевозможные лекарства. Да? И некоторые люди, в общем-то, неплохо даже на этом зарабатывали. Кстати, яд гадюк в этом плане ценился более всего, как именно вот, как сырье для лекарственных препаратов. Ну, но сейчас уже синтезируют такие же химические вещества, поэтому змеиный яд фармакологии, фармацевтики практически не используют. Но используют яд, вот ботрохотоксин, например, да, это вот яд... я забыл еще одно применение ядов, это дезинфекция. У земноводных яд – это дезинфекция, чтобы через поры кожи не попадали там болезнетворные бактерии. Так вот, у некоторых лягушек этот яд используется при анестезии, как обезболивающий. То есть вот есть целая область такая применения ядов. Все нормально. Так, есть еще у нас вопросы по поводу ядов? Или еще чего-то, Александр? Так, слушаем.
1: Угу. Татьяна спрашивает. Так. Вот домашнюю кошку, которая живет в квартире, обязательно выпускать на улицу? Или ничего страшного, если за всю жизнь она ни разу из дома не выйдет?
0: Ой, Татьяна, на самом деле это очень такая, вот очень сложный вы вопрос задали на эту тему. Дело в том, что наша домашняя кошка, она выведена из, получена из дикой, конечно, кошки, из дикой лесной кошки. Но многие породы современных домашних кошек, они не выживут на улице. Если вы живете где-то за городом, ну, если вы хотите, чтобы животное жило полноценной жизнью, если у вас не очень породистая кошка, у которой предрасположенность к огромному количеству заболеваний, то, конечно, лучше будет, если она будет гулять. Вы ей делаете прививки от бешенства, вакцинируете ее вовремя, прогоняете глистов, называется дегерметизация организма, она будет жить полнокровной кошачьей жизнью. Если у вас какая-то породистая кошка, ну, другое дело, пускай она живет на диване. Но, понимаете, вот самое страшное – это то, что мы, люди, мы обо всем судим со своих позиций. Вот мне приходилось очень часто вот с такими пожилыми женщинами общаться. Я говорю, ну вот понимаете, вот вы у себя в однокомнатную квартиру согнали 25 кошек или 30 кошек. Вы что думаете, что вы для них рай устроили? Это Освенцим, это концлагерь для кошек. Кошка – это не собака, которая живет в стае. Кошка – это индивидуалист. Она должна жить одна, у нее должен быть охотничий участок свой. У вас вот в этих 12 метрах там 20 кошек. Они сидят друг у друга на голове. Они обречены на страшные мучения. Мне эти женщины сразу начинают говорить, да, но я эту кошку подобрала, ее сбила машина, эту я вылечила. Это так. Но опять же, вот видите, ради чего живет кошка? Ради чего живет человек, да? Ну, каждый из вас ответит на этот вопрос сам. Да? Кто-то живет ради того, чтобы реализовать свои творческие возможности. Кто-то живет, чтобы разбогатеть, построить замок, накупить яхт. Кто-то живет, чтобы помогать людям. А ради чего живет кошка? Кошка живет ради того, чтобы реализовать свои природные инстинкты. Охотничий инстинкт, территориальный. Для того, чтобы биться с другими котами. Для того, чтобы биться за свою прекрасную кошечку, за свою самочку. И, может быть, даже погибнуть в этой битве. Это славная гибель для кота. А мы, а что мы делаем? Мы его сажаем на диван, мы его стерилизуем, извините, кастрируем, да? И вот это жирное создание, гипотоническое, болеющее кошмарным количеством заболеваний, от ожирения, там и сердце, там и обмен веществ. И что вы думаете, вы счастливую жизнь своему коту, что ли, обеспечили? Да нет, конечно. Собака, да. Собака, она живет ради вас, она живет ради дружбы с вами, она живет ради того, чтобы отдать за вас свою собственную жизнь, не задумываясь. Это собака, но это не кошка, поэтому собаку держать в доме гораздо гуманнее, но, конечно, тоже надо гулять, и гулять по полной программе. Вот, Татьяна, такой вы задали вопрос, который, наверное, целая тема для дискуссии. Я вот сколько могу, буду отстаивать свою точку зрения, хотя есть и другие. Вот мне пришлось как-то побывать дома у одних очень знаменитых фелинологов. Приехал такой, не буду называть его фамилию, из Америки. Он жил в России, величайший фелинолог всех времен и народов, устраивал тут выставки, писал книжки про кошек. А потом я пришел к нему домой и увидел такую картину. Вдоль стены стоят переноски. Ну вот каждая переноска вот такая вот. И в этой переноске сидит кошка. И вот так они сидят в этих переносках. То есть они даже по квартире не ходят. И это человек, который любит кошек? Значит, я чего-то не понимаю. У меня всю жизнь кошки. Я их ненавижу. Они у меня всю жизнь живут. Я их подбираю на помойке и там еще где-то. Вон они ходят у меня по квартире. Я им стараюсь обеспечить, ну не я, конечно, моя семья. Вот. Нормальное существование. Но если мы любим кошек, мы стараемся как-то обеспечить им нормальное кошачье существование, а не ошейник со стразами от Сваровски и теплый диван и консервированную пищу. Так, есть еще вопросы? Давайте. Ненавижу, я пошутил. Я люблю всех животных. Это я им всегда так говорю своим кошкам. Я вас ненавижу, вы меня по миру пустите. У меня сейчас 7 котов, которых я кормлю на участке, пришли приблудные. Я им так и говорю, ненавижу вас. Вы меня, мне дом скоро продавать придется, машину ненасытные. Они, правда, избавили меня от кротов и мышей, но стали птичек таскать с кормушки.
1: Вопрос.
0: Вот, я говорю, так, вопрос.
1: Как вы считаете, достаточно ли популярна сейчас биология среди детей? Или хотелось бы больше и стоит активнее интересовать подрастающее поколение этим предметом?
0: Ох-хо-хо-хо-хо. Значит, смотрите, достаточно ли она популярна? Я думаю, что она всегда будет популярна, потому что человек так устроен, нормальный человек, подчеркиваю, что он всегда любуется. Животное – это красиво, растение – это красиво. Присмотритесь к любому цветку, да, который вы встретите в поле или где-то. Это шедевр, да? Это не может не интересовать людей, нормальных людей. Другое дело, что когда я был маленький, у нас было гораздо меньше доступа к информации. Ну, что у нас было? Были книжки, которые на эту тему выходили. Была одна единственная передача в мире животных, которую во времена моего детства вел Загуриди. Да, потом вел Николай Николаевич Дроздов, наш любимый дядя Коля. Я его ученик, мы с ним до сих пор дружим. Был такой смешной случай. Ученик Николая Николаевича, дипломник, это Ваня Затевахин, Иван Игоревич Затевахин, диалоги о животных ведущий, да? И как-то мы с Иваном тоже старые друзья, и как-то мне Ваня говорит: «Ох, Саш, хорошо ж тебе!» Я говорю: «Почему, Ваня, мне хорошо?» «Ну, ты же натуралист!» Я говорю: «Ну, натуралист, говорю, а что тут хорошего?» «Вот понимаешь, — говорит, — я кандидат биологических наук, я биолог. Дядя Коля, он вообще профессор, да, географического факультета МГУ. Вот ты можешь все что угодно ляпнуть, из тебя как с гуся вода. А вот я тут в одной передаче как-то, вот у меня была эпизоотия, да, ну люди не знают, что эпизоотия. Я сказал: эпидемия, у животных была эпидемия там такой-то болезни. А со мной теперь коллеги за руку не здороваются, говорят: да ты чего, ты не знаешь, чем эпидемия, это эпидемия у людей, а у животных эпизоотия». Вот, в этом плане, конечно, мне повезло, я натуралист, но я, конечно, стараюсь ляпов не делать, поэтому большое спасибо всем, кто меня исправляет. Но смотрите, сейчас очень много красивых видовых фильмов о живой природе, прекрасные фильмы, которые снимают вот зарубежные компании. К сожалению, у нас таких возможностей нет, у нас в России, да. Вот я еду снимать свои фильмы, нам дают 3 дня на фильм. Можете себе представить? Ну, не может телеканал «Живая планета» нам дать больше, к сожалению, да? Ну, не может. Просто я на них не обижаюсь. Я просто знаю прекрасно, что не могут. Это деньги, это затраты, которых нету. А там коллеги с BBC такой фильм будут снимать год. И к смете добавить еще 3 нуля. Поэтому качество и уровень съемки фантастический. Но, к сожалению, природа, животные, растения – это не только картинка изумительная, это еще информация. Вот мы раньше читали книжки, когда ты книжку переворачиваешь, вот там предпоследняя страничка, там всегда можно найти на книжечке рецензенты, доктор биологических наук, там Иван Семенович Иванов, или там кандидат биологических наук, Ольга Петровна там Иванова. Что такое рецензенты? Это люди, которые прочитали этот текст, указали на какие-то неточности и поставили такое клеймо: проверено, ляпов нет. Вот это рецензенты. То есть эта книжка проверена, что здесь нет ляпов. Что касается интернета. В интернете огромное количество информации по биологии, колоссальное. Но вот смотрите, мне 60 лет, из них 50 я точно занимаюсь биологией. И иногда на профессиональном уровне, но вот моих знаний хватает ровно настолько, чтобы определить, источник заслуживает уважения или нет. И то очень своим друзьям, зоологам, там, ботаникам, и спрашивать, это действительно так или не так. Да, у нас гроза, мы подвисаем, здорово, да? Да, у нас сильный дождь прошел. Есть еще вопросы?
1: Да, вопросов много.
0: Давайте, поехали тогда.
1: Сколько видов ядовитых змей?
0: Ой, кто же их считал? Но опять же, понимаете, что значит ядовитых? В той или иной мере ядовитых. Мы уже с вами говорили, вот когда в прошлой лекции, что есть заднеборощатые змеи. То есть они ядовитые, они очень ядовитые, но у них ядовитые зубы, они там вот в глубине рта. То есть если я дам палец этой змее, в рот ей засуну, то она меня этим ядовитым зубом укусит. А так она не может открыть так широко рот, чтобы причинить мне вред. Поэтому есть змеи, которые выпрыскивают много яда, есть мало, есть сильно ядовитые. Я не знаю, считал ли кто-нибудь когда-нибудь, сколько на Земле видов ядовитых змей. Опять же, вот тигровый уж. Красивый такой тигровый уж, он такой красноватый, в черную полосочку, живет у нас на Дальнем Востоке. Любой мальчишка его безопасно берет в руки. А рядом в Японии он в списках ядовитых змей, причем очень ядовитых. Я напомню, что ужи и ужеобразные, там очень много очень ядовитых змей. Это наши ужи, не ядовитые, водяной и обыкновенный уж. И то, кстати, вот, друзья мои, сколько я бился с народом, вот где-нибудь там Астрахань, да, или на Дону, там почему-то все местные жители убивают водяных ужей и считают, что это гадюки. Я говорю, ребята, ну это не гадюка, вот возьму, в руки тебе покажу, он не кусается, это уж, это водяной уж. Нет, вот дремучесть человеческая. Для чего нужна наука, для чего нужно просвещение, чтобы люди хоть понимали, что действительно опасно, а что нет. Так, еще вопросы есть?
1: Да, есть.
0: Александр, сейчас. Я вас спрашиваю.
1: Да? Есть, есть, есть.
0: Слушаю.
1: Татьяна спрашивает. Слышите меня, да?
0: Да, слышу.
1: Вот еще говорят, раньше тигры к людям не выходили, и даже охотников, и даже охотники их не видели, а только чувствовали. А почему сейчас они не боятся людей и шарятся по улицам?
0: Ой, дорогая Татьяна, ну, что касается того, что было раньше, не знаю. Значит, смотрите, вот такой страх перед человеком у животных, он называется антропофобия. Антропофобия свойственна многим животным, которые уже знают, что такое человек, да? И в частности, крупным хищникам, волку, например. Потому что волк знает, если человек его увидит, он постарается его убить. Волк-то оставит овечек, там, коров, лошадей. Что касается тигров, раньше я не берусь сказать, что раньше им была свойственна какая-то крайняя степень антропофобии, вряд ли. Что касается того, что происходит сейчас, ну, у нас тигры нападают не так часто. Причем вот я сталкивался с описанием очень забавных случаев, когда тигр мог напасть на человека, просто им поиграть, как кошка мышкой, да? Вот был такой момент на Дальнем Востоке, мне рассказывали в заповеднике. Тигр зимой стал нападать на человека, а он в тракторе сидел. И не давал ему вылезти из трактора. Ну, тракторист думал, как же ему от этого тигра-то избавиться. Разодрал свою телогрейку, стал оттуда доставать вату, обмакивать ее в солярку, поджигать и кидать эти кусочки горячей ваты в тигра. Тигру это так понравилось, он стал прыгать, с удовольствием играть. А были случаи, когда тигр наносил... Вот в некоторых индийских штатах тигры сущие бедствия. В Камбодже, вот я очень люблю эту страну, у меня было две большие экспедиции по Камбодже. В следующее воскресенье приглашаю вас, кстати. Вот какая история. Там тоже довольно часто нападали на людей тигры и леопарды. Почему? Потому что Камбоджа – это самая заминированная страна в мире. Там было огромное количество мин. Американцы во время войны с вьетнамцами сбрасывали мины, да? Вьетнамцы минировали. Еще даже во времена, когда вьетнамцы с французами воевали, еще в те времена было много мин. И этих мин очень осталось много в джунглях. Их потихонечку разминируют, но время от времени кто-то подрывается. Поэтому в Камбодже очень часто в деревнях можно видеть людей, у которого там нет одной ноги или даже двух ног. И на этих минах, конечно же, подрывались на растяжках. Подрывались и крупные хищники, тигр или леопард. И раненый тигр или раненый леопард, он гораздо чаще становится людоедом. Потому что ему тяжело охотиться, ему тяжело добывать другую добычу. Вот такая вот история. А сравнивать то, что было раньше, то, что было теперь, не знаю, Татьяна, давайте мы спросим это у специалистов, потому что я специально этим вопросом не занимался. Еще вопросы? Угу.
1: Есть вопрос через сеть ВКонтакте. Вопрос так. Большой, сейчас я вам его зачитаю и покажу вам две фотографии. Видите фотографии?
0: Вижу. Кто это такой?
1: Нет, нет, нет. Сейчас я прочитаю. Сейчас прочитаю вопрос. Слышите меня, да? Добрый день.
0: Слышу, да.
1: Мы гуляли с родителями в парке, и я увидел вот таких жуков, похожих на клопов, на фотографии. Из прошлой передачи вспомнил, что окраска у них предостерегающая. Скажите, пожалуйста, всегда ли при такой окраске насекомое или земноводные ядовитые? Или это может быть обман? Спасибо. Святослав.
0: Ну, дорогой Святослав, это действительно клоп, все правильно. И действительно, это предупреждающая окраска. И не надо этого клопа брать в руки, потому что руки потом будут очень долго пахнуть, и отмыть их будет очень тяжело. Это знают и птицы, в том числе. Клоп красивый. Можно остановиться и на него полюбоваться. И очень хорошо, что вот такая практическая польза выносится из наших бесед. Это очень-очень здорово. Вооружен, как там, предупрежден, значит вооружен, да? И вот еще раз хочу обратить внимание, что вот такая вот окраска, сочетание черного-красного, она почему-то чаще всего встречается как предупреждающая, да? Вот именно вот это сочетание. Контрастное черное-красное, черное-оранжевое, черное-желтое. Так, еще есть вопросы?
1: Задает вопрос Марк. Марк,
0: так,
1: каким образом слушаем. Люди заводят диких животных у себя дома? Неужели их разрешено держать? Слышал о пуме, рыси и даже крокодиле.
0: Да, Марк, к сожалению, да, заводят. Ну, крокодилов редко заводят, чаще кайманов держат в террариумах. Да, вот очковые кайманы, я знаю, популярны были одно время. Значит, ну, это долгий тоже такой вопрос, вопрос на час. Если в двух словах, есть временные правила содержания мелких домашних животных в городе Москве. Вот на моей памяти они временные уже лет 20 точно. Это которые должны регламентировать порядок содержания животных в доме. Там какой-нибудь мастина наполитана или там, не знаю, алабай, среднеазиатская овчарка, они тоже относятся почему-то к мелким домашним животным и попадают в эти правила. Домашние зоопарками пытались в свое время бороться, так ничего из этого не вышло, но тем не менее есть, смотрите, есть террариумистика, есть аквариумистика, да, держит птиц дома. Другое дело, где мы берем этих животных? Очень многие из этих животных, они уже становятся домашними животными. Ну, вот, например, у меня живут такие домашние животные в террариуме. Мои свойполос, например, да? Очень хорошая змея. Прекрасная кандидатура для содержания дома. Смотрите, я загибаю пальцы. Не воняет, не пахнет. Не орет, не кричит, как моя кошка, которая иногда вот таская, она начинает там мяу, нам мешать во время лекций. Ест один раз в две недели. Вот у меня в морозилке лежат мороженые мышки белые. Достаешь такую мышку, она ее съедает, две недели она ничего не просит. Куда-то ехать надо, оставил ее спокойно месяц, она без еды совершенно спокойно держится. Мало того, есть, выводятся очень интересные цветовые варианты, да, есть коммерческие окраски. Вот мне недавно, да, попался альбом

0: болезни. То есть ее нужно кормить стерильными мышками, которые я покупаю в магазине. Если вам жалко мышек, покупайте мороженых, замороженных. Это целая индустрия. Вот когда люди держат животных, которые разводятся в неволе, как аквариумные рыбки, например, да, как змеи, это нормально, это хорошо. Ну вот посмотрите, вот эта змея, она лежит под корягой, она совершенно не тяготится неволей. Она и в жизни будет так лежать под корягой. Мышка пробегает, она ее съела и лежит дальше. Думает о каких-то своих змеиных проблемах. И совершенно ей... Это не мы, люди. Это не нам в тюрьме сидеть, понимаете? Но когда заводят больших животных, вот таких как пума, о чем вы говорите, да, львы, тигры, это ужасно. Потому что, ну, даже в зоопарках мне всегда их бывает жалко. Ну, что такое лев? Он должен жить в прайде. У него должен быть прайд, львица охотится. Царь-лев, король-лев должен биться за свой прайд, отстаивать его интересы. Вот его смысл жизни. А мы его запираем где-то. И часто очень такие случаи кончаются плохо. Вот я не смотрю телевизор обычно, но я как-то видел передачу, какая-то там певица-звезда. Вот у меня волчок дома. Этому волчку уже 2 года. Вот все говорят, волки, он такой ласковый. Нюшка, иди сюда. Ну да, я тебя поцелую. Да, но только эта девушка не знает, певица, что волк это не собака. У волков половое созревание заканчивается в 3 года. Это у собака какая-нибудь через год уже может щенков рожать, да? У них там все по-другому. И через 3 года у этого молодого волка, когда начнут работать механизмы половой агрессии, территориальной, пищевой, ее-то он не тронет, скорее всего. А вот кого-то, кто придет домой, может попортить очень здорово. И поэтому, конечно, я с вами согласен, это все нуждается в таком подробном, хорошем федеральном законе, который бы все эти нюансы учел. Ну, это уже не детский вопрос, это надо со взрослыми обсуждать. Да, следующий. Есть вопрос?
1: А. Стоит ли заводить кошку-саванну в дом? Дмитрий спрашивает.
0: Кошку?
1: Саванну. Саванну.
0: А я не знаю, что такое кошка-саванна, к стыду своему. Ну, я так в филинологии-то не очень разбираюсь. Какую-нибудь там породу типа корниш-рекса от сиамо-ориентальной, конечно, отличу. Но вот кошка-саванна, я не знаю, что это такое. Но если это порода, ну, почему нет? Там, кстати, с кошками тоже такая история. Вот есть красная рысь, это американская рысь. И есть даже, по-моему, несколько породов, которые вывели на путем скрещивания красной рыси с другими кошками. Ну, они, по-моему, нормально содержатся дома. Но мы уже с вами говорили о том, что дикие кошки, которые вот у нас водятся, и камышовый кот, и манул, и там норвежская лесная кошка, степная кошка, они не приручаются. Их держать дома бесполезно. Даже хозяин будет покусанный и порванный. Поэтому держать дома кошек лучше всего, конечно, домашних. Ну, кто-то хочет, пускай занимается породами. Есть выставки, дадут вам эти розеточки, всякие призы. Хорошее дело. Кстати, вы знаете, что...
1: Уточнение, да.
0: Да.
1: Саванна – это порода кошек, гибрид домашней кошки и африканского сервала.
0: А, это с сервалом, да? Не знаю, не держал, не знаю. Не могу ничего сказать по этому поводу. Ну, я знаю, что сервалов держат, совершенно нормально держат. Я знаю людей, которые держали рысей. Вот мои хорошие друзья Мурашовы, Алексей и Яна, у них питомник реабилитация животных, у них несколько рысей к ним попадало, чаще всего с травмами лап. Потому что рыси попадают в капканы, в бобровые капканы, они охотятся на бобров, и страдают лапы. Этих рысей уже нельзя выпускать в природу, но эти рыси, они рожают рысят. Рыси прекрасны, молодые рыси приручаются, и домашние как котята. Но это серьезный зверь, у которого сыграют инстинкты, и мало не покажется никому. Поэтому есть такая... Вот в этих филинолистических обществах зарегистрировано. Ну, почему нет? Да, следующий вопрос.
2: Здравствуйте.

0: А можно ли каким-либо хищником извести муравьев? А то достали уже ужас.
1: Ну,
0: Муравьедом.
1: муравьев многие, да, я понял. Что?
0: Муравьедом.
1: Нет, ну не только муравьи. Смотрите, вот ящерица прыткая, она почти целиком специализируется на муравьях. Удоды муравьев очень любят, да? А многие другие птицы. А, но я не думаю, что таким образом муравьев можно извести. Опять же, каких муравьев вы имеете в виду? Если вы имеете в виду в городской квартире, то это фараоновые муравьи, так называемые. У них дисперсные гнезда, это называется. По-моему, так, но меня поправят энтомологи. То есть у них не одно гнездо, у них вся семья разбита на несколько гнезд. И если у вас большой жилой дом, то одно гнездо может быть в перекрытиях там второго, третьего этажа, другое там четвертого, пятого, а третье там восьмой, девятый. И они между перекрытиями, это малюсенькие такие муравьишки, которые ходят там, бегают, и их извести в одной квартире, конечно же, нельзя. То есть это надо травить их во всем доме, вызывать специальную службу. Это если вы имеете в виду вот этих фараоновых муравьев, которые живут в наших квартирах. Кстати, фараоновые, они называются, есть две версии. Первая версия, что впервые их нашли, описали в гробнице какого-то фараона, а потом интродуцировали в Европу, привезли в 19 веке. А вторая версия, более романтичная, это то, что фараоновых муравьев привез Наполеон из египетского своего похода. И они уже пошли гулять по всей Европе и попали к нам в Россию в том числе. Если вы имеете в виду садовых муравьев, ну, почитайте литературу на эту тему. Есть всякие средства. Тут уж, я не знаю, я не советчик. Как убивать животных, советовать никому не буду. Ладно, это уже другая профессия. Следующий.
0: Вопрос задает Цветик Цветочкин. Интересуют гибриды тигра и львицы. В каких зоопарках они есть, а также гибриды тигра и тигра-львицы?
1: Да. Есть такие лигры, их называют. Вы знаете, лигры или как-то вот наоборот, я забыл. Тайгеры, ну, вообще этого делать не надо. Я не знаю, честно говоря, из-за чего и как это произошло. У меня такое подозрение, что это не случайно, да? Что, скорее всего, люди специально выводили такие гибриды. Значит, смотрите, некоторые особи разных видов гибридизируют нормально и дают плодовитое потомство, да? Ну, вот, например, собака, да, гибридизирует с волком и дает плодовитое потомство, то, что вот мы называем волкособы, да, которые сейчас у нас. Мало того, в Америке собаки гибридизируют с волками, волки с койотами, и вот вся вот эта вот группа псовых, волки, койоты и собаки нормально гибридизируют. Есть другой пример. Лошак и мул, да, это когда папа осел, мама лошадь, это, по-моему, мул, а если папа конь, мама ослица, это лошак, да? Они гибридизируют осел и лошадь, но их потомки теряют репродуктивные свойства, то есть они уже не могут размножаться, они уже не размножаются никак. Такая же вот история с бобрами. Когда сюда привезли канадских бобров, то канадские бобры стали образовывать семьи с нашим бобром. Наш бобр Кастер Бибер, вот наш бобр обыкновенный, и канадский. Но у них там разница в хромосомах, по-моему, на две, что ли, хромосомы отличаются. И они вот так вот живут в хатке с семьей, а детушек у них нет. Это тоже очень плохо. Поэтому вот эти вот все эксперименты со скрещиванием кого угодно с кем угодно, я против таких экспериментов. Мне это не интересно, я не изучал этот вопрос, но фотографии вот этих несчастных гибридов и тигров со львами, и львов с тиграми, фотографии видел и в некоторых зоопарках, по-моему, где-то мне встречался кто-то, вот сейчас не помню где, в каком-то из европейских зоопарков. Я потом уточню вопрос, доложу вам. Хорошо? Так, следующий вопрос.
0: Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, за миграцию пресмыкающихся. Я из Мурманска. и на днях в Сопках поймал ящерицу. У нас на крайнем севере их просто нет, а тут наглядный пример глобального потепления.
1: Ну, хорошо бы было бы, если бы вы показали еще, какую ящерицу вы поймали в Мурманске. Вот. Тогда бы мы бы с вами поговорили более обстоятельно. По поводу глобального потепления. Да, ареалы многих животных расширяются в сторону севера. Есть такое дело, есть такая тенденция. И южные животные к нам сюда приходят все чаще и чаще. Ну, я могу привести много таких примеров, они, правда, узкоспециальные. Что касается Мурманска, скорее всего, ящерица прыткая там была, наверное. Ну, вариантов немного, либо прыткая, либо живородящая. Просто надо на нее посмотреть. Если побольше, то это живородящая ящерица, если поменьше, прыткая, та самая, которая питается муравьями. В зоне вечной мерзлоты живет, между прочим, сибирский углозуб. Это, правда, земноводные, а не ящерица, который может заморозиться в лед, а потом проснуться через 300 лет и ожить. Поэтому очень далеко на север простирается ареал гадюки обыкновенной, кстати, почти до зоны вечной мерзлоты. Вот. И я думаю, что по мере глобального потепления она будет расширяться все дальше и дальше. Вот мой друг Олег Шумаков, например, рассказывал про популяцию гадюк. Ой, на каком-то из северных озер, сейчас не вспомню, то ли на Ладоге, то ли еще где-то севернее. И эта популяция очень плотная, гадючая популяция на острове. Я говорю: Олег, а за счет чего они живут? Он говорит: за счет птенцов. Там колония чаек, и вот этим гадюкам им достаточно птенцов один раз в год, которые там вылупляются, для того, чтобы энергетический запас был до следующего года. То есть животные виды иногда проявляют чудеса выживаемости. Вот. Но, опять-таки, уважаемый наш зритель из Мурманска, бывают еще такие вещи. Раньше к нам попадали, не знаю, как сейчас, чебурашки с тропическими фруктами, с овощами. К нам иногда попадали нелегалы. Вот я помню, лет 20 назад я ловил в овощном магазине ящерицу, которая попала в связке с бананами. Но а потом это дело закончилось, потому что сейчас все фрукты, которые приходят из тропиков, они поступают в специальные газовые камеры на овощных базах. Их там протравливают газами для того, чтобы никакие вредители сельскохозяйственные, никакие животные к нам не попадали. Вот, так что, может быть, убежало у кого-то. Такое тоже бывает. Я вот встречал несколько раз тропических бабочек в Москве. Но, как вы понимаете, это не потому, что глобальное потепление, а потому, что вот эти живые фейерверки, когда бабочек выпускают из коробки, они порхают по всей комнате, а кто-то может вылететь в окно. Ну, я против таких живых игрушек, но спрос есть, люди покупают. Следующий вопрос.
0: Спрашивает Яна. А собаки произошли от собак или лис?
1: Яна, очень хороший вопрос. Значит, история такая. Одно время думали, ученые поделились. Часть из них считала, что собаки произошли от волков, часть считала, что произошли от шакалов. Но вот не попадались. Вот смотри, волк – это canis lupus на латыни. Да? Canis – это семейство, да? Это вот, а lupus – это вид. То есть собака – волк. Наша собака – canis familiaris, то есть она тоже собака, но собака одомашненная. Но я встречал в книжках 19 века такую латынь нашей собаки, да, canis lupus familiaris. То есть в 19 веке вот по систематике они считали, что собака и волк – это один вид, да, но либо canis lupus, либо canis lupus familiaris, скорее всего. Вот. Потом ученые стали проводить уже такие глобальные генетические работы и пришли к выводу, что все-таки собаки произошли не от волков, а от прасобак. от каких-то видов диких собак, которые ныне утрачены. А потом стали работать еще глубже, стали рыть, и пришли к выводу, что таких видов прасобак было несколько. Волков скрещивают с собаками, и даже есть такая чешская порода, чешский волчек. Он получен от скрещивания собаки и волка. Очень милая, кстати, порода. Ну, можете в интернете набрать чешский волчек, картинки. Ну, волк и волк, да, но с характером собаки. Были в свое время разговоры о том, что ездовым собакам некоторым примешивалась кровь волков, таким как вот маламуты, хаски, поэтому они якобы воют часто, но никогда не гавкают. Но вот сколько я говорил с кинологами, они к этому относятся скептически. То есть среди ездовых собак, вот как помните, мы читали у Джека Лондона, такие спонтанные скрещивания наверняка были, но при выведении пород волчий след так особо не прослеживается. Ну вот такая вот история, Яна. Да, еще кто-то спрашивает.
0: Спрашивает Юрий.
1: Да, Юра.
0: Александр, спасибо, очень интересно. Прочитал недавно, что в Подмосковье стали встречаться каракурты. Возможно ли это? Я вот поверил после того, как сам несколько раз столкнулся с скалопендрой в Москве.
1: Ну, Юра, в Москве это была не скалопендра, это была кистянка. Ну, они близкие родственники, но скалопендра, она, это уже где-нибудь в Крыму или на Кавказе. Она гораздо больше. Вот, а кистянки у нас водятся иногда такие вот достаточно большие. Они тоже ядовитые, но как скалопендра нас с тобой не укусят, потому что у них мандибулы не такие мощные. Вот. Что касается каракурта, отмечены были единичные случаи даже под Петербургом. То есть идет продвижение каракуртов на север, наблюдается. Он совершенно обычный паук где-нибудь в Волгоградской области, в Саратовской области, там в Ростове-на-Дону их огромное количество. В Дагестане у меня, вот мы на съемках были, я там валялся, мы снимали черепаху, искали, потом стою, смотрю, у меня каракурт по мне ползет. Слава богу, не укусил. Каракурт – это фоновый вид. Их действительно очень много, они действительно продвигаются на север. Но, Юра, не будем волноваться по этому поводу. Каракурты не нападают на людей, они живут в норах грызунов. Вот я в прошлый раз, когда мы говорили про яды, я приводил такой факт любопытный, что, скорее всего, каракурды специально кусают мышку или суслика, который живет в норе, чтобы он подох, и чтобы на него сползлись трупоеды, жуки, насекомые. И вот этими трупоедами он будет долго и основательно питаться, каракурт. Вот такой вот он хитрый. Я знаю случай, когда женщину под Волгоградом укусил каракурт. Она работала в саду, бросила резиновые перчатки. И эти перчатки несколько дней пролежали. Туда заполз паук. А потом она надела эти перчатки, и вот он ее цапнул. То есть такие случаи бывают, но это единичные случаи. Скот. Гораздо чаще страдает скот, который может растоптать норку, и вот паук может укусить лошадь или овцу. Для них это смертельный укус. По-моему, его так и называют черная смерть именно из-за этого, потому что вот верблюды, лошади умирают мгновенно. Да, еще вопросы есть?
0: Расскажите, пожалуйста, о содержании выдр в домашних условиях.
1: Вы видели клип, да, в начале? Видели, как меня драли выдры? Это было в Израиле, в зоопарке. Я к ним зашел, они на меня набросились, человек 8, и начали меня драть в разные стороны. Значит, выдр, я знаю, что содержат. Они очень няшные, милые, вон в интернет потом выкладывают про нашего выдреночка. Есть гигантские выдры, они водятся в Бразилии, в амазонской сельве. Эти выдры вообще огромные, они раза в 2-3 больше наших выдр. Но, друзья мои, давайте так. Вот выдра – это дикий зверь, который должен жить в природе. Выдры живут семьями. У них своя выдриная жизнь. Они живут в водоемах. Они должны плавать. Они должны охотиться на рыбу. Они должны жить полнокровной жизнью выдры. А если мы из своих эгоистических побуждений ищем через интернет, где можно купить маленького выдрика и завести его дома, это не дело. К тому же этот выдрик потом, ну, поверьте, тяжело с ним будет. И я уж не говорю про то, что дикий зверь, который может наносить очень серьезные раны. Ну, не надо этого делать. Есть люди, которые занимаются вот с дикими животными, которые попали в беду. Среди них выдры тоже есть, капкан попало, подранок какой-то. Я их очень хорошо понимаю. Вот как мои друзья Мурашовы, у них центр реабилитации «Ромашка». Там огромное количество подранков, там кого только нет. Там и волки, и рыси, и выдры, и енотовидные собаки, огромное количество птиц. Они за ними ухаживают, они их лечат, они их делают доброе дело. А вот так вот по приколу заводить дикое животное в доме – это не дело. Мой ответ. Следующий.
0: Янао, Ямало-Ненецкий автономный округ. Почему
1: Ох, как
0: находит
1: так.
0: мамонтов с непереваренной едой? Как так мгновенно эти существа замерзали?
1: Да, значит, смотрите, по поводу мамонтов и всего прочего. Значит, что такое мамонты, которые у вас водились? Кстати, не только у вас, у нас они здесь тоже ходили. Это представители так называемой ледниковой фауны. Когда-то давным-давным-давным-давно, 30-40 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад, климат на планете был совершенно другой. И была так называемая тундра-степь. Тундра-степь, она была еще и с такими очагами болотистыми, потому что была вечная мерзлота, помните, наступили ледники, и вот в зоне этих ледников была тундра-степь. Там была высокая-высокая трава, потому что летом было жарко. И в этой тундра-степи обитала мамонтова фауна. Она так называется, потому что мамонты лучше всех сохранились и больше всего. Там были и мамонты, и шерстистые носороги, да, и там саблезубые, там пещерные медведи и так далее, и так далее. Вот. Но многие представители мамонтовой фауны дожили до наших дней, кстати. Это и сайгаки, и овцы-быки, это и лисы, это волки. Теперь по поводу сохранности. Есть такое понятие палеонтологическая летопись. Что такое палеонтологическая летопись? Это совокупность артефактов, которые до нас дошли. До нас дошла вот крупиночка того, что обитало на нашей планете. Для того, чтобы все это сохранилось, надо, чтобы животное попало куда-нибудь в болото или в илистое отложение, да? И вот там в болоте или в иле, оно уже мумифицируется, потом, может быть, окаменеет, да, и доходит уже до нас. То есть оно вписывается в эту летопись, да. Что касается мамонтов. Мамонтов находили не только... Да, кстати, по содержимому желудка там очень многое установили в свое время. Мамонтов находили в зоне вечной мерзлоты, оттаивали таких, что мясо ели собаки. Вот в романе Олега Куваева «Территория» есть такой эпизод. Там один геолог нашел тушу мамонта, оттаившую. И вот он целый день потратил, руки в кровь ободрал, но он ободрал с этого мамонта шерсть, а на Новый год пришел в свитере, связанном из шерсти мамонта. Да? Ну, видимо, вот эти мамонты, они погибли какой-то мгновенной смертью. Либо в болоте, либо как-то еще, вот что они сохранились. А вообще эта тема очень интересная, потому что на восточно-сибирских островах, в частности на острове Врангеля, мамонты водились еще в историческое время. То есть где-то 8 тысяч лет назад. Ученые установили это, вот современная аппаратура позволяет это делать. Мало того, мастодонты, да, нам кажется, что мастодонты жили еще раньше. Нет, мастодонты просто жили в Новом Свете, вот в Америке. Но последние мастодонты, они вымерли тоже где-то около 10 тысяч лет назад. То есть не так уж и давно. Это историческое время. 10 тысяч лет назад, это, опять же, это какие-нибудь там хеттское государство, да, там уже на табличках первая письменность была у людей, да, собирались пирамиды строить, а мамонты еще водились на земле. Ну, правда, у нас в Сибири это были карликовые мамонты, они были небольшими. Вот, все это очень интересно, это изучает наука, палеонтология, да, так что Вот на Ямале вы далеко живете, если будете в Москве, приходите в палеонтологический музей, там очень большая экспозиция как раз по мамонтовой фауне. Следующий вопрос.
0: И у нас последний вопрос, потому что время эфира закончилось.
1: Так.
0: Татьяна спрашивает. Скажите, Александр, а были ли у вас какие-нибудь интересные случаи встречи нос к носу с хищником? Расскажите, пожалуйста.
1: Таня, ну я не могу сказать, что у меня были нос к носу с хищником встречи, потому что хищники... Таня, я уже рассказывал. Вы можете идти по лесу, вот мы как-то шли по лесу так, а потом вдруг по следам, мы шли по просеке, грибы собирали, а потом на обратном пути вдруг заметили волчий след. Волчьи следы. И по следам прочитали, что этот молодой волк, он шел рядом с нами, вот 3 метра от нас, за кустами мы, и он останавливался, он на нас внимательно смотрел, изучал, ему было интересно, кто мы такие. Но мы его не заметили, ни одна веточка не хрустнула у него под ногами. Так, чтобы прямо с хищником нос к носу, ну, с какими-то мы встречались, ну, не со львами, не с тиграми, конечно. Были встречи довольно опасные с животными. Вот як меня чуть не западал в тибетской части. Верблюд меня один раз тоже все пытался ухудшить. Но знаете что, вот давайте в рубрике «Путешествия с натуралистом» я сейчас буду показывать фотографии, там это все зафиксировано. Я вам о таких случаях тоже буду рассказывать. Хорошо? Спасибо вам большое, Татьяна, что смотрите наши встречи. Друзья мои, присылайте свои вопросы еще раз. Вы их можете задавать либо в прямом эфире, мы будем оставлять немножко места под вопросы. Либо вот можете потом просто зайти на YouTube и в комментариях задать вопросы. Я читаю комментарии.
0: Давайте в конце эфира, после вашего прощания, посмотрим еще раз ваш клип.
1: Ну, давайте еще раз посмотрим клип. Может быть, он послужит поводом для каких-то ваших дальнейших вопросов. Спасибо вам большое, друзья, все, кто был с нами. Очень рад всегда встрече, потому что мы с вами единомышленники. Мы с вами за природу, за животных и за растения. До свидания.
2: Друзья мои, я вас приветствую, стоя в самом центре Греции, в самом центре Афин,
0: Я вас
2: на
0: отключил.
2: великом холме, древнем Парфеноне.

0: Правильно, друзья мои? Мы в Норвегии.
1: Достаточно показать руки, все, у меня больше ничего нету. Видите, ребята, вы все съели. И тогда вас, может быть, оставят в покое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Конечно, одной из ярких страниц греческой истории и вообще, если так можно выразиться, греческой цивилизации является великая греческая колонизация. Сейчас известно, что греки начали колонизировать побережье Средиземного моря даже еще с микенского времени, когда они еще не были теми греками и говорили немножечко на другом, на том же языке, но в его очень архаичной форме, чем уже известные нам вот знаменитые классические древние греки. Уже тогда греческие колонии были высажены на островах северо Сицилии, на один из островов вблизи Неаполя, но это, конечно, были первые шаги. То огромное количество греческих колоний, которое возникло на всем пространстве от Испании до Сирии и от современного Крыма и побережья Черного моря до Африки, оно, конечно, поражает. В чем тут дело? Почему же выведено было столько колоний? Это очень интересный вопрос. И его можно сформулировать таким образом, что греки выработали принцип колонизации как ответ на любой сложный вызов. Часто сейчас, как в анекдоте каком-нибудь, ой, бросить все и уехать. Обычно говорит человек и никуда не уезжает. Или куда-то уезжает, срывает, какие-нибудь стройки, там, бедствия. В художественной литературе и кино полно таких идей. Греки поступали намного более грамотно. Они организовывали команду, обычно состоящую из молодых людей, но в голове стоял кто-нибудь очень значимый, такой благородный, известный человек, который был их командиром, и сразу плыли, часто бывало и на авось куда-нибудь, но чтобы основать новый город. Получалось, что греки колонизировали не строя какую-нибудь маленькую торговую факторию, в которую там набежали индейцы и всех там постреляли, или вышли какие-нибудь папуасы и проткнули копьями, а сразу строили город. Колония часто начиналась со строительства оборонительной стены, и это, наверное, очень правильно. А если говорить о причинах колонизации, то они были двоякие. С одной стороны, это мог быть ответ на внутренние проблемы, например, голод, недород, не может какой-нибудь островок прокормить людей. Что делать? Убивать, да, продавать в рабство, сражаться, колонизировать. Другой вариант – политическая партия проиграла на выборах и так расстроилась, что собралась и вся уехала. Вот нам бы, да, сейчас иногда так. Вот. И другие варианты. Просто амбициозные молодые люди. Они молодые, по греческим понятиям, молодой человек 30 лет, это еще так. Вот. И поэтому надо где-то себя проявить. На войну не хочется. Давайте ковыряйтесь. В старом городе ты молодежь, а в новом ты новый благородный житель. Но в разные стороны колонизации греки стремились по разным причинам. Например, в Италию их влекла баснословно плодородная земля. Я работаю в экспедиции в Италии, и я смотрю по сторонам, жара, вот как здесь, но здесь и сушеная степь, а там все цветет, благоухает. Почему? Очень много воды. Для греков, выросших в горах суровых, где там какой-нибудь речки, маленькая плодородная земля, из-за нее там 20 лет судятся два брата. А там огромные территории. Они могли плыть в Африку, где их привлекала слоновая кость, основывать колонию в Египте, где они торговали, настаивали, чтобы им отдавали всякие произведения египетского искусства, и какое-нибудь стекло и фаянс. И наиболее странным местом, которое колонизировали греки, было, как это ни странно, побережье Крыма и Керченского полуострова, и Черного моря. Мы скажем, здесь же так хорошо, да? Тепло, растут там на южном берегу пальмы. Но для тех времен это были самые дальние северные территории. Поедем на далекий север. Да, как сейчас, иногда люди могут наняться куда-нибудь в Норильск поработать, чтобы деньги заработать и на пенсию раньше уйти. Так греки плыли, правда, на пенсию они не надеялись, но здесь нужно быстро заработать. Чем? Этот вопрос вызывал много споров в научной литературе. Сначала была теория, идущая непосредственно от Маркса, что греки ехали торговать. Но потом выяснилось, что не так уж многим можно было торговать с местными жителями. Они растили другое зерно, не очень любимое греками. Хотя тут ситуация изменилась. Я считаю, что это ячмень они растили, а ячмень греки любили. Но не пшеницу. Ну, медом торговать? Ну, сколько этого меда? И даже есть такая работа, где авторы предполагают, что торговали исключительно рабами. Но это все-таки слишком. Хотя рабы, конечно, так называемые скифские рабы. Без разбора греки называли скифами всех, кто были отсюда. Они служили в Афинах в качестве полиции. Ну, потому что благородный человек не должен бить благородного человека. А рабу можно. Вот такая забавная вещь. Но все-таки рабы это маловато. И тогда возникла другая теория, что сюда ехали, чтобы основывать поля, да, и получать хлеб. Действительно, в 4 веке до нашей эры Боспор кормил Афины, и демократические Афины принимали указ за указом в честь боспорских царей, как мне, в честь боспорских тиранов. Сейчас это странно, потому что тиран у нас отрицательный зачаток. Ну, тиран и тиран, хороший тиран. Вот, потому что без этого хлеба Афины не могли выжить. Но это тоже появилось потом. Зачем же они ехали сюда в 6 веке, в начале 5-го, когда полей еще не было, когда не была подчинена территория Синдики, вот, на Таманском, ну, прилегающая к Таманскому полуострову? Видимо, их привлекали две вещи. Сейчас обратили внимание на то, что греки основывали колонию не так, как это предполагали теоретически. Как раньше думали? Вот они поплыли, о, мысок хороший, основали колонию, основались, укрепились, поплыли дальше, о, новый мысок. И вот так. Как эти самые лягушки, да, прыгающие от мыса к мысу, они это считали. Ничего подобного. Самая первая колония в Италии основана в Неаполитанском заливе. Дальше колоний так и не случилось. Их подпирали этрусски и туда уже не совались. В Северном Причерноморье ранние колонии основаны в устье Дона и в устье Днепровукского лимана, в дальних точках, около устья рек. Что интересовало греков? Они ловили речную торговлю, которая влекла железо и медь. На острове Пятикуса, вот самой ранней греческой колонии в Италии, все завалено шваками. Металлопроизводство было только так развито. То же самое на острове Березань. Мы не знаем, что было в устье Дона, к сожалению, это поселение полностью смыло, но, вероятно, там было так же. Месторождение металла там есть рядом. Что привлекало их во вторую вещь? Почему устье рек? Это пресноводная рыба. С рыбами пресноводными в Греции очень плохо. Там просто нет больших рек, с исключением Фессалии, там единственная большая река. А здесь не просто реки. Здесь родились в огромном количестве карповые, осетровые. Ну, сейчас, к сожалению, да, мы вот тут с удовольствием поели местных осетровых, но по разным причинам их стало намного меньше. Но постоянно в ходе наших археологических работ мы находим огромные кости осетровых. Я припоминаю вот такую жаберную крышку осетра. Это ж представляете, какая это была огромная рыбина. Ну вот, и вот, естественно, здесь все это солилось, каким-то другим образом вялилось и везлось в Грецию. А что покупали на эти деньги греки? Вино в основном возили. Вино похуже продавали местным жителям, вино получше пили сами. Оливковое масло. Оливковое здесь хорошее не растет, поэтому нужно было везти. И постепенно, конечно, идея заработков становится меньшей. Здесь основываются колонии, и они начинают осваивать эту территорию. И здесь нужно сказать, что греки столкнулись с другим вызовом на этих местах. Они побеждали холод, они научились даже выращивать здесь виноград. Они как бы освоили местные почвы, более или менее плодородные. Но им нужно было устанавливать контакты с местными жителями. И им приходилось вырабатывать свою стратегию. Либо сражаться с ними, либо подчиняться им, либо же каким-то образом с ними дружить. Вот эти разные стратегии в разных местах Северного Причерноморья вырабатывались разными центрами. В итоге всем греческим колониям удалось выжить, и греческая колонизация действительно привела к оккультуриванию здешних мест, да и не только здешних. В результате этого выброса, который, конечно же, имел в своей основе какие-то меркантильные интересы, да? Чтобы найти на покушать, чтобы найти новые пути сбыта, чтобы добыть того, чего нет. Где-то рыбу, где-то дерево какое-то особое, где-то какие-то особые вещи. В результате греческая культура разнеслась, опять же, от Испании до Колхиды, Грузии, современной Сирии и Африки. И на этой основе, в общем-то, развилась и римская цивилизация, которая шла по пятам греков. Но это, конечно, уже другая история.

0: Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В книге «Парк юрского периода», которую позже превратили в одноименный фильм, писатель Майкл Крайтон описывает формулу возвращения к жизни динозавров, ну, которые вымерли 65 миллионов лет назад. «Чего мы ждем?» – подумала я. И решила записать передачу данных, расспросив доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова Российской академии наук Сергея Львовича Киселева. Сергей Львович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я тут план набросала. Послушайте, пожалуйста, и проверьте, в общем-то. Найдем кусочек янтаря, ну, с запертым в нем кровососущим, эпохи динозавров желательно, да? Извлекаем кровь, которую оно высосало из динозавра, используем генетический код, то есть ДНК динозавра, создаем яйцо, помещаем его в инкубатор, регулярно кормим динозавра, пока он станет большим и сильным, и наслаждаемся общением. Нормально?
3: Отлично. Я просто в восторге. Книжку не читал, но от фильма Спилберга был просто в восторге.
2: Ну, смотрите, первый вопрос. Найти янтарь из мезозойской эры с кровососущим внутри. Главное ведь, чтобы не только найти, да, потому что это достаточно сложный момент, а чтобы кровь была та самая. Там кто еще обитал? И черепахи. Да это вообще может быть черти что. В этом плане этот этап поиска этого кусочка янтаря с запертым в нем кровососущим, это может случиться? Это возможно?
3: Ну, я думаю, что теоретически это возможно, хотя я вот не палеонтолог, и я не уверен, что во времена динозавров жили именно комары. Ведь то, что мы представляем себе кровососущего, это комар. Честно говоря, сомневаюсь, что тогда жили комары. Хотя, конечно же, какие-то кровососущие жили. И, например, такие, как пиявки, они вполне могли жить. Далее следует вопрос. Ну, даже если мы возьмем какого-то кровососущего. Ну, хорошо, нам привычный комарик. Он маленький, поэтому он может попасть в янтарик. А пиявка?
2: Да.
3: Но все-таки мы уже представляем, пиявка – это не комариного размера существо, гораздо больше. И тут уже, наверное, понадобится не кусочек янтаря, а небольшая глыбка янтаря, что снижает как бы вероятность нахождения подобного объекта. Далее. Ну, пиявка – это моя спекуляция. Я не знаю, были ли тогда пиявки и вообще… Какое взаимоотношение было у динозавров с кровососущими, потому что ведь они были покрыты совершенно, ну, вот, если ближе к курице, то какими-то чешуйками, каким-то панцирем, и каким образом это кровососущее могло добраться до крови, это на сегодня очень большой научный вопрос. Какое именно? То есть, для того, чтобы найти кусочек крови внутри некого кровососущего, внутри некого прозрачного камешка, мы, в общем-то, должны представлять, что это было за кровососущее, чтобы потом сделать уже следующий шаг. А следующий шаг тем более исключительно важен.
2: Давайте я, у меня второй пункт,
3: окей,
2: у меня второй
3: все,
2: пункт.
3: Все,
2: следующий
3: все,
2: шаг,
3: все.
2: Допустим, нашли, удача улыбнулась, а теперь нужно извлечь ДНК и разделить ДНК динозавра и насекомого. Но это может быть очень трудным делом, но при нынешнем уровне технологий это в принципе возможно. Так что, так сказать, пропускаем. И вот ДНК...
3: Нет, я категорически не согласен.
2: Слушаю.
3: Я категорически не согласен, потому что, ну, смотрите, мы нашли некий биологический объект, который мы постулировали, что это кровососущее. Да? Я говорю, я не знаю, жили ли комары, жили ли тогда пиявки.
2: Допустим.
3: Но пускай нашли некий кровососущий объект тех времен. Окей, хорошо. А мы знаем ДНК, генетический код кровососущего объекта, проживавшего 75 миллионов лет назад. Мы же не знаем ДНК. Если мы сегодняшнего комара как бы переносим в то далекое прошлое и как бы вместе с геномом этого комара, который мы сегодня секвенировали, хорошо, нет проблем, мы знаем. Если мы нашли действительно пиявку ту же самую, геном, который сегодня мы знаем, и эта пиявка была такой же генетически, как 75 миллионов лет назад, хорошо, допустим, мы их геномы можем отличить. Но я так думаю, что, скорее всего, это будет некий третий вариант, некое кровососущее, которое, в общем-то, мы не знаем сегодня, которое, это ведь должно быть кровососущее динозавров. Динозавры сегодня есть? Динозавров сегодня нет. А какой будет объект пищи? Какой кровью будет питаться это кровососущее? Поэтому я ставлю очень большой вопрос и о том, что мы сможем идентифицировать кровососущее некое животное, которое жило 75 миллионов лет назад, и тем более мы не будем знать, хорошо или более-менее хорошо его ДНК, геном. А потом у нас стоит вторая задача. Мы плохо знаем геном кровососущего, и мы плохо знаем геном динозавра. И одно плохое знание мы должны отделить от другого плохого знания.
2: Хорошо. Идем к третьему пункту, к которому вот я все-таки рвалась изо всех сил. ДНК извлекли. Но тут я читаю, что ДНК, она, в общем-то, уже такая полумертвая. Она рушится, постоянно уменьшаясь каждые 500 лет. И которую мы извлечем из желудка насекомого, она распалась на крошечные кусочки. Можете нашим слушателям объяснить, ну так вот, по-простому, почему вдруг она распалась? Ну что ей там не лежалось, так сказать? В чем проблема?
3: Ну, во-первых, наши слушатели тоже все обладают своим желудком. И каждый день потребляют очень много различной ДНК. ДНК капусты, помидоров, арбузов сейчас, коровы, свиньи и так далее. То есть и сейчас слушатели потребляют очень много этой ДНК. Тем не менее, эта ДНК у них внутри, в кишечнике, не накапливается, а каким-то образом процессируется, как и вся поглощаемая наша нами пища. То есть она подвергается разрушению до небольших, очень небольших фрагментиков, чтобы каждая клеточка, а клетка она маленькая, там она порядка десятка микрон в размер, могла использовать это как пищу. То есть, в общем, во-первых, пищеварительная система очень значительным образом деградирует все вещества, которые поступают. Будь то белки, будь то ДНК, она особо не разбирается, деградирует все. Это первый, самый существенный момент деградации. Но предположим, что у этого кровососущего это еще все не дошло до пищеварительного тракта, а застало где-то в самом
2: хоботке.
3: Начале. В хоботке, совершенно верно. Когда как раз кровососущее, да, так сказать, пользуясь своими ферментами, делает так, чтобы кровь не сворачивалась, она как бы консервирует ее до того, чтобы там, до каких-то там процессов. Предположим, это вот еще одно допущение, что это не в кишечнике нигде, а в хоботке. Да, и тогда там, конечно же, может находиться, тогда там могут находиться более... менее сохранные, условно сохранные клетки, в которых содержится ДНК. Но, ну, давайте вот так вот, опять-таки, посчитаем. Вот кровь. Кровь какого цвета?
2: Красного.
3: Почему она красная? Потому что в основном в крови содержатся красные кровяные клетки эритроциты. А белых кровяных клеток, которых мы, ну, у нас кровь не белая, а красная, их значительно меньше. Их значительно меньше. Их соотношение белых кровяных клеток с красными кровяными клетками, ну, наверное, 1 к 10, к 100 тысячам примерно. Я сейчас вот не могу, так сказать, привести на память точные эти цифры, но это на несколько порядков различия. Ну, хорошо, даже пускай у нас мало клеток, но там все равно есть ДНК. Но, увы, ДНК, ведь это так же, как мы возьмем любой современный CD-диск, либо магнитную пленку, которая когда-то была. Да? Это, с одной стороны, это носители информации, да? А с другой стороны, это кусочки, химического вещества. CD-диск – это там некий плексиглас, пластик с нанесенной там фольгой. Магнитная лента в магнитофонах – это, так сказать, некий магнитный слой, нанесенный на лавсановую основу. Это некая химия. Вот ДНК – это тоже некая химия. Если вы возьмете CD-диск либо магнитную пленку, которая у вас хранилась лет 50 для CD-диска, это недостижимый предел. Ну вот если вы возьмете CD-диск 90-х годов, вставите в проигрыватель, я уверен, что в 95% случаев у вас он воспроизводиться не будет.
2: Друзья, сейчас перерыв, буквально несколько мгновений, и затем возвращаемся к клонированию динозавров. В эфире передачи данных доктор биологических наук, профессор завлаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев.
0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня мы клонируем динозавров. Пытаемся набросать и разобрать план. Вместе с доктором биологических наук, профессором, заведующим лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова Российской академии наук Сергеем Львовичем Киселевым. Допустим, мы все-таки извлекли, разделили, поняли, где здесь кровосос, где здесь динозавр. И нам нужно, соответственно, цепочку удлинить, потому что с фрагментом работать невозможно, но еще не научились. Можем ли мы в теории сейчас дополнить эту цепочку, допустим, цепочкой, извлеченной из куриной ДНК? Все-таки куры – наследники динозавров.
3: В принципе, можем некой цепочкой. Сегодня есть технологии и молекулярного, и химического синтеза, и даже, как, наверное, наши слушатели знают, была создана искусственная жизнь, а именно это была химически синтезирована молекула ДНК, которая после введения ее в клетку стала поддерживать жизнь. Но, в общем-то, этот кусочек химически синтезированной ДНК был очень небольшой, всего несколько десятков тысяч букв. Наверное, мы сможем, используя некие другие методы, увеличить эти кусочки на сегодняшний день.

0: большими, реально большими кусками генетического текста вне клетки, в пробирке, еще работать не умеем. Вот нам собрать кусок ДНК, предположим, в 10 миллионов букв, сегодня практически невозможно.
1: Хорошо, теперь яйцо. Страусиное яйцо подойдет? Вот если все-таки мы преодолеем все те преграды, о которых говорили чуть выше, нам нужно яйцо. Нам нужно яйцо, в котором он сможет развиваться. Куриное маловато. Я подумала о страусином. Больших яиц, наверное, я, может, не знаю, может, они есть, но вот страусиное. Вот нам нужна мама. Искусственная, так сказать, матка, правильно?
0: Вот. Нам нужно не яйцо. Это вот извечное, что было первично, курица или яйцо. Все-таки для того, чтобы появилось яйцо, нам нужна курица. Да? То есть, вот, собственно, нам нужна некая суррогатная клетка для начала, в которую, вот это вот, если мы даже собрали эти молекулы ДНК, которые составляют геном динозавров и который может быть достаточно сложным, это несколько, ну, наверное, это где-то под миллиард букв генетического текста, или там, по крайней мере, 500 миллионов букв. Предположим, мы все-таки это собрали. Но мы должны эту химическую молекулу, эту химическую нить ввести в какую-то в клетку, в которой она начнет функционировать, а эту клетку... Из этой клетки впоследствии должно развиться яйцо. Вот, к сожалению, этот момент, он у фантастов, ну и не только у фантастов, но реально и в практических, в лаборатории пока еще не опробован. Вот мы умеем, человечество, я имею в виду, умеет производить клонирование. Что такое клонирование? Это когда берется клеточное ядро, где содержится правильно уложенный уже клеткой до того генетический материал, и это клеточное ядро переносится в другую клетку.
1: Например, то есть мы не лезем в нитки и не разматываем эту катушку.
0: Да, совершенно верно. Они правильно лежат, правильно упакованы.
1: Мы прям коробку с катушкой берем.
0: Да, если мы поменяем, так сказать, внешний контейнер, то есть цитоплазму одной клетки на другую для этого ядра, оно все равно остается функциональным и продолжает работать, поэтому возможна технология клонирования сегодня.
1: То есть, да? Я здесь вот уточню, Сергей Львович, то есть мы в ядро клетки еще не научились залезать и копаться в нем. Вот мы сейчас на стадии ядра. Мы залезли в клетку. Вот
0: мы не научились копаться. Ну, с одной стороны, мы научились копаться, потому что есть такая прекрасная технология геномного редактирования, которая позволяет исправлять там с точностью до нуклеотида, и все это в ядре живой клетки. Но она позволяет все-таки работать с одиночными буквами, ну, сотнями букв, с тысячу букв генетического текста внутри клетки. Но она не позволяет работать с сотнями миллионов букв внутри клеточного ядра.
1: Поняла вас. И тем более вытаскивать их на свет Божий и перематывать на какую-то свою новую катушку или сплетать с какой-то другой ниткой.
0: Вот это самый существенный момент.
1: Ох, а скажите... Как вы считаете, я сейчас даже не шучу, когда появятся, на ваш взгляд, технологии, которые позволят разработать вот подобные методы и восстановление ДНК вне зависимости от ее возраста, и, соответственно, перемотки вот этой длинной цепи, ну, чтобы... Я даже не знаю, зачем это, но наука так не работает. Наука не ищет ответа «зачем?», наука ищет метод «как?», да, а затем уже присоединяет сюда «зачем?». Вот когда это случится? Мы где там? Слишком далеко или на наш век хватит?
0: Ну, я, честно говоря, хотел бы тут с вами поспорить насчет науки, потому что наука занимается тем, что пытается раскрыть законы живой природы, как это устроено в природе. Да? А уже потом инженерия, которая приходит после науки, она вот эти вот раскрытые законы природы начинает, делая технологии, начинает применять для другого. Вот, например, я опять

0: вернусь к геномному редактированию. На самом деле геномное редактирование – это технология. Она возникла из того, что открыли иммуноадаптивную, иммунную систему бактерий. Это было колоссальное открытие. Совсем недавно случилось там, так сказать, десятилетия назад. И на основе открытия иммунной системы бактерий мы теперь можем проводить геномное редактирование клеток млекопитающих, включая человека. Что такое геномное редактирование? Мы уже говорили, что мы можем исправлять одну букву очень точно, 100 букв, ну и, наверное, 1000 букв достаточно точно. Хорошо. И внутри ядра мы это делаем. Поэтому я считаю, что если мы будем фантазировать и, так сказать, мечтать о создании парка юрского периода, и, кстати, никогда создавалась книга, никогда снимался фильм «Технологии геномного редактирования и адаптивного иммунного ответа бактерий», об этом еще человечество вообще не знало и не подозревало, считало, что только вот мы, цари зверей, имеют адаптивный иммунный ответ, а бактерии там низшие, они ничего не имеют. Вот именно, скорее всего, с технологией геномного редактирования, с развитием, когда мы сможем внутри ядра шаг за шагом потихоньку менять определенные гены, гены тех же птиц, да, заменяя их, так сказать, гены современных птиц на возможные варианты генов, которые были у динозавров. Но, опять-таки, это будет достаточно долгий процесс. Так сказать, если предположить, что, ну, грубо говоря, 50% современного генома куриц есть у динозавров и наоборот, да, то нам, в общем-то, надо все равно будет заменить несколько сотен миллионов букв генетического текста.
1: Поняла вас.
0: Это достойная задача для технологов, конечно, для генетических технологов, но я думаю, что она будет требовать времени. Сначала будет идти медленно, как обычно, потому что мы будем менять по одной букве, по 100, по 1000. Но я думаю, что поскольку технологии развиваются, и если в этом направлении как раз работать, может быть, мы сможем менять и по миллиону. Это вполне интересная задача, актуальная, и которая может быть решена.
1: Спасибо вам большое. Это было прекрасно и очень познавательно. Ну, как минимум, повод пересмотреть прекрасную картину «Парк юрского периода», да? И вот, кстати, еще тема для разговора. Приручение динозавров. Вы помните? Ну, если нет, то я вот напомню, да, вот можно приручить их. Вот это тоже ведь целая история, кого можно, кого нет. Но это не сегодня. Мы от всей души благодарим нашего сегодняшнего эксперта. В передаче данных был доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова Российской академии наук Сергей Львович Киселев. Благодарим.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на втором онлайн-мероприятии, проводимом порталом Anthropogenes.ru и проектом у Соколовых. Меня зовут Георгий Соколов, и я буду модерировать сегодняшнюю дискуссию. Какую цель мы ставим перед нашими дискуссиями? В первую очередь продемонстрировать вам, то есть интеллектуальной части интернет-сообщества, эталон корректной научной дискуссии. Теперь вы лично сможете поприсутствовать и поучаствовать в дискуссии, ведущейся по правилам корректного научного диалога. В качестве антипримера для нас выступают различные телевизионные ток-шоу, где не принято уважать оппонентов, участвующих в дискуссии, и где основными целями являются аплодисменты и рейтинг. У нас по-другому. В наших дискуссиях не принято козыряние личными заслугами, обсуждение личности оппонента, использование различных демагогических приемов. Тема нашей сегодняшней дискуссии – человек и собака, одомашнивание или эволюция. О чем наша дискуссия? Еще в первой половине 20 века ряд ученых обратили внимание, что тысячи лет человек и собака претерпевали сходные изменения. В том числе это грацилизация или уменьшение лицевого скелета, это уменьшение объема мозга, ускорение взросления, изменение формы агрессивности, способность размножаться круглый год, ну и другие признаки, которые свойственны именно домашним животным. И вот, собственно, тезис, который выносится на обсуждение. Так что же получается? Человек сам себя одомашнил? У этой гипотезы есть как сторонники, так и противники. И сегодня разные точки зрения на данный вопрос представят. Это Александр Николаевич Власенко, заведующий учебной лабораторией кафедры анатомии и гистологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Здравствуйте, Александр Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Исследователь, кинолог, дрессировщик, автор книг, в том числе учебника «Спортивная дрессировка собак служебных пород». И его оппонентом сегодня выступает Станислав Владимирович Дробышевский, известный российский антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук, научный редактор портала anthropogenes.ru, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, автор 7 монографий. Здравствуйте, Станислав Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Напомню еще раз, что меня зовут Георгий Соколов, а помогать вести сегодняшнюю дискуссию мне будет также ваш хороший знакомый Александр Борисович Соколов, редактор портала anthropogenes.ru.
3: Здравствуйте.
1: Спасибо, Александр. Нашу дискуссию мы построим сегодня следующим образом. Вначале каждый из наших оппонентов представит свою позицию в виде 15-20-минутного сообщения. Затем у каждого из оппонентов будет возможность высказать свои контраргументы и ответить на вопросы друг друга. Вот, соответственно, ну и в конце мы подведем некие итоги. Александр Борисович, вы можете не шуметь, спрошу вас. Ну, в конце мы подведем некие итоги и постараемся оставить время на вопросы слушателей, которые они прислали заранее, ну и на те, которые они будут задавать в комментариях, собственно, к этому видео. Хочу сказать, что у нас зарегистрировалось порядка 400 участников и прислано более 60 вопросов. Понятно, что на все вопросы ответить мы не сумеем, но я попросил наших уважаемых спикеров отобрать по нескольку вопросов, на которые они готовы ответить. Итак, мы, собственно, переходим к сообщениям наших спикеров. И первым я предоставляю слово Станиславу Владимировичу Дробышевскому. Прошу вас.
2: Здравствуйте. На самом деле, то, что я тут сейчас буду излагать, это не совсем именно мои какие-то достижения, то есть это общее соображение по поводу, но я в какой-то степени эти воззрения разделяю. Можно поставить вопрос очень просто. Какие животные с какими признаками вообще способны быть одомашнены, и какие изменения у домашних животных происходят вследствие этого одомашнивания? На эту тему много всего писалось, но если это так подытожить до краткости, то картина получается следующая. Животные, которые могут быть одомашнены, должны быть социальные, стадные или стайные, то есть у них их должно быть большое количество. Ну, это объясняется очень просто надобностью, потому что обычно люди одомашнивают тех, кого должно быть много, чтобы их съесть, снять с них шкурки, чтобы там еще что-то такое было. Исключения есть, я их потом еще тоже расскажу. Очень полезно, если одомашниваемые животные иерархичны с доминированием, то есть у них есть какой-то доминант, и человек занимает место этого самого доминанта, тогда все это стадо может человека слушаться. Это очень хорошо, очень приятно и удобно. Такими легче управлять. Хорошо бы, чтобы эти животные были не слишком пугливы, чтобы они не боялись и не разбегались при приближении человека. Разные животные в разной степени пугливы, какие-то очень, какие-то не очень. Хорошо, чтобы они были бы не пугливы. Хорошо бы, чтобы они были не агрессивны по отношению к человеку, потому что если это, например, какой-нибудь медведь, да, то, может, с него мяса и много, но он может убить. И, соответственно, следующее, в принципе, то же самое. Хорошо бы, чтобы животное было не слишком вооруженное, потому что, опять же, если это медведь или носорог, как бы зверь хороший, но как бы справиться с ним проблематично. Очень хорошо, чтобы это животное питалось чем попало, чтобы его было легко кормить, желательно подножным кормом, ну, строго говоря, всем подряд. Если оно хоть там насколько-то специализировано, ну, это очень неудобно, потому что надо в какой-то сезон подбирать корма, запасать их каким-то хитрым способом, это все очень сложно. Такой специфический параметр. Хорошо бы, чтобы животное было не слишком быстрое, чтобы оно передвигалось не спеша, потому что, ну, например, хорошо приручить гепарда, да, и одомашнить его, но если он бегает намного быстрее человека, то как бы тоже не очень это здорово. Хорошо бы для того, чтобы разводить этих животных, чтобы у них были не слишком сложные ритуалы ухаживания. Допустим, у тех же самых гепардов ритуал ухаживания включает погоню двух братьев, самцов за самкой, и они должны пробежать там километров 20 по этим саваннам, ну, как бы таких разводить трудно. Ну, вот. Гораздо лучше, если у них вообще нет никакого ритуала ухаживания, ну, или он какой-то там простецкий. Хорошо бы, чтобы животные не образовывали постоянных пар, а пары образовывали случайным образом, достаточно беспорядочно, и чтобы не было привыкания особей друг к другу. Потому что если, допустим, животное предназначено на мясо, и мы режем самца, например, да, то самка будет грустить, а это никому не надо. Лучше, чтобы они менялись очень быстро и непринужденно. Хорошо бы, чтобы эти животные очень быстро размножались, чтобы у них было много потомства, и желательно, чтобы они каждый год размножались, и чтобы детенышей было тоже много. Но, ну, потому что иначе зачем эти животные вообще нужны? Хорошо бы, чтобы они были выводковые, ну, то есть это принцип воспитания потомства, при котором детеныши рождаются уже, в общем, более-менее жизнеспособными. То есть они уже встают на ножки, там, крылышки, уже более-менее могут питаться чем-то таким, ну, если млекопитающий, конечно, все равно молоком, но быстро переходит с молока на там, траву, мясо или что-то такое, чтобы не было слишком долгого периода, когда за ними надо заботиться, когда они того гляди умрут. Ну и, собственно, следующий пункт из той же серии, чтобы они быстро росли и быстро взрослели. Ну и такой не сильно актуальный, может быть, для большинства животных параметр, чтобы они не впадали в спячку, ну, чтобы они круглый год были доступны. Значит, есть, естественно, исключения. То есть, ну, например, образец для подражания для начала, вот, который отвечает всем этим параметрам, наверное, без исключения. Например, овцы или коровы или лошади. Ну, лошади быстро бегают, но, в принципе, не настолько, чтобы их нельзя было поймать, на самом деле. То есть, ну, вот овцы, например, или там козы, это идеал, то есть соответствует всем параметрам. Есть исключения по некоторым частным признакам. Например, гуси образуют постоянные пары, по крайней мере, дикие. Насчет домашних вопрос, на самом деле, но дикие образуют. Это было преодолено, в общем, вполне себе. Кошки ведут одиночный образ жизни, но они не на мясо, не на шкуру предназначены, у них назначение другое, поэтому им можно. Собаки и кошки, они птенцовые, то есть у них рождаются беспомощные детеныши, слепые, беззубые, глухие, ну вообще никакие. Но они довольно быстро растут. И, в принципе, уже в полгода они вполне себе взрослые, по большому счету. То есть тут как бы эта птенцовость компенсируется очень быстрым ростом. Ну и пчела, например, она впадает в спячку, но это опять же такой зверь, который, ну или там тутовый шелкопряд, в принципе, там не то чтобы спячка, но зимой не активен, но если это тропики, то это вообще не важно. И само назначение животного это компенсирует. Значит, если мы все те же самые признаки приложим к человеку, то получается, что в принципе почти по всем признакам, ну кроме парочки, человек отвечает вот этим самым параметрам одомашниваемых животных. Человек социален, он стадный, можно сказать, он иерархичен с доминированием, ну, не таким мощным доминированием, как, допустим, у какой-нибудь шимпанзе или у гориллы, да, ну, так в самый раз, то есть не слишком такой разгильдейский, не слишком эгалитарный, но достаточно иерархичный, чтобы можно было им командовать. Человек пугливый, конечно, но не чересчур, по отношению к самому человеку, в принципе, достаточно нормальный, и не чересчур агрессивный, на самом деле. То есть, конечно, обычно охотники-собиратели соседей не очень любят, но и как бы не запредельно ненавидят. То есть, бить могут, но как бы так. В принципе, не агрессивнее, чем корова, скажем. Вооруженность, конечно, слабая у человека природная. Она, конечно, компенсируется орудиями труда, но от природы человек очень слабо вооружен. Когтей нет, больших зубов нет. Руками придушить другого человека проблематично, потому что у того тоже есть руки. То есть это параметр по полной программе. Человек напрочь не специализирован в своем питании. То есть он может есть буквально все подряд. Абсолютно от чисто мясной диеты до чисто рисовой, там, со всеми промежуточными. Можно рыбой кормить, можно там чем угодно. Человек не слишком территориален. То есть, конечно, он территориален, но он очень подвижен. Поэтому, в принципе, он может переместиться на какую-то другую территорию, какое-то другое место, и он, конечно, охраняет территорию, но как бы так, не чересчур. Человек медленно двигается, у него, в общем, по сравнению с какими-то там птицами-шалашниками, довольно простой ритуал ухаживания. Человек, конечно, склонен образовывать постоянные пары, но как-то так не очень. То есть у человека так называемая сериальная моногамия или сериальная полигамия, когда в каждый конкретный момент времени пара единая, а, соответственно, через какое-то время эта пара может измениться. Вот. И если посмотреть на разные социальные структуры у разных групп людей, то может быть и чистая моногамия, и чистая полигамия, но обычно что-то на самом деле среднее. Человек не слишком быстро, прямо скажем, размножается, на самом деле. Это можно было минус даже поставить, скорее, минус-плюс. Но учитывая, что человек по факту заселил всю планету, и у нас проблема не в вымирании, а в слишком большом размножении, то, в принципе, плюсик здесь уместен. То есть мы размножаемся не так уж и медленно. Какие-то там бизоны размножаются очень медленно, по всему. То есть длина поколений у них меньше, но смертность больше. У человека чистая, конечно, птенцовость, то есть человек напрочь не выводковый, тут строгий минус наставим. Человек не очень быстро растет и очень долго не взрослеет, на самом деле, тут, конечно, тоже минус ставим. Ну и мы не впадаем в спячку, тут мы ставим жирный плюс. Ну, с этим можно поспорить, в принципе, зимой многие близки к этому состоянию, прямо скажем, но это скорее как бы из области шуток. Значит, ежели посмотреть на признаки, которые возникают в процессе одомашнивания у домашних животных. Ну, первое, на что все поголовно обращают внимание, увеличение изменчивости. То есть все признаки идут того, что горазд, во все стороны, там, размеры увеличиваются, уменьшаются, ноги удлиняются, укорачиваются, там, и так далее, и так далее. Появление ювенильных, то есть молодых, как бы, признаков, детских признаков, и строение, и поведение у взрослых животных. Тоже почти у всех животных домашних это так или иначе проявляется. Ну, не строго обязательно в порядке, понятное дело, но достаточно жестко. Изменяются пропорции тела у домашних животных довольно существенно. Ну, любые примерно можно приводить, там, лошадей, такс каких-нибудь там, даже кошек на самом деле, хотя это, наверное, одно из наименее домашних животных. Даже у северных оленей, которые только дикие, и то у них пропорции тела по сравнению с дикими меняются. Грацилизация. Не обязательно это уменьшение, на самом деле, но чаще всего уменьшение размеров общих. Вот, уменьшение мускульной массы, ну, если только это не какая-нибудь там корова, которая предназначена, чтобы ее съели, где масса мышечная может и вырасти, но сила от этого сильно не вырастает, на самом деле. Уменьшение толщины стенок костей, ну и в принципе практически то же самое, можно сказать, про челюсти зубов конкретно. Челюсти, как правило, у домашних животных становятся меньше, зубы тоже становятся меньше, все это дело ослабляется. Изменение структуры покровов и окраски. Чаще всего меняется шерсть, опять же, в сторону увеличения изменчивости. То есть шерсть может стать курчавой, волнистой, длинной, короткой, вообще исчезнуть с концами. То же самое, кстати, с перьями у птиц, какие-нибудь там слишком длинные хвосты у фениксов, допустим, там у петухов, какие-нибудь там курчавые перья и так далее и тому подобное. И окраска идет в разнос, потому что защитная окраска становится неактуальной, окраска может стать любой. Чисто белый, чисто черный, в пятнышке, в крапинке, какие угодно. Уменьшение размеров головного мозга. Практически 100% у всех домашних животных, ну, наверное, есть исключения, конечно, но почти всегда это так. Притупление органов чувств. Ну, нехорошо, если домашнее животное будет слишком чуткое, для этого есть пастух, или пастушья собака. Снижение агрессивности. Ну, с самого начала домашнее животное должно быть не слишком злобное, ну и хорошо, если оно и станет еще менее злобным, если только нет такой задачи. Если это, скажем, какая-нибудь там служебная собака, какой-нибудь там питбуль, да, который должен быков грызть, то он, наверное, может быть какой-то сильно злобный, но это скорее, опять же, исключение. Увеличение послушности домашних животных, ослабление неофобии, то есть боязни чего-то нового. Домашние животные, как правило, меньше пугаются появления чего-то такого необычного, нового в окружающей среде. Ослабление доминирования внутри сообщества самих этих животных, чтобы слушались не друг друга, а все-таки, опять же, пастуха человека, но человека, чтобы слушались хорошо бы. Уменьшение полового диморфизма, то есть различия самцов и самок. Как правило, у домашних животных изначально довольно большие различия, которые могут быть между самцами и самками, заметно уменьшаются. Потери сезонности размножения. Ну, опять же, чисто с практической точки зрения, не надо, чтобы оно было сезонно. В принципе, оно обычно с самого начала не очень-то сезонное. Ну, а тут исчезает с концами. И повышение плодовитости, что, опять же, как бы важно. Исключений, честно говоря, не слишком много. Ну, собака отвечает практически всем этим параметрам. Ну, может, кроме вот каких-то особо злобных пород, которые усиливают свою агрессию, ну, вернее, мы им усиливаем эту самую агрессию. Ну, и в качестве примера увеличения размеров тела лошадь, она стала крупнее, то есть массивнее, по сути дела, чем тарпан изначальный. Но если, допустим, мерить длину ног к высоте, в холке, например, да, то, в принципе, это все равно грацилизация. То есть это никак не роботизация. И я сомневаюсь, что кости стали толще. Ну, тут, честно говоря, я не владею точной информацией, но это такое славное как бы исключение. Если все те же самые признаки приложить к человеку, у человека при как бы условном одомашнивании, насколько мы можем об этом говорить, увеличивается изменчивость. Современные люди гораздо более изменчивые, чем, скажем, австралопитеки были. Вот. Тут, правда, вопрос большой, с какого момента мы будем это считать. Потому что если мы возьмем за исходник разные точки, мы можем с изменчивостью разные картины получить. Если от австралопитеков, от вида афарские австралопитеки считать, то мы, конечно, сейчас гораздо более изменчивы, потому что мы расселились по всей планете. Но если, например, считать с верхнего палеолита, то изменчивость немножко упала. В верхнем палеолите она была реально все-таки больше, чем сейчас. Так что, может быть, здесь можно было поставить и плюс-минус, но все-таки, если уж говорим об одомашнивании, то не с верхнего палеолита все-таки имеется в виду, а с каких-то там гораздо более давних времен. Появление детских признаков взрослых животных. Тут в чистом виде человек плюсик зарабатывает. Потому что человек готов играть в компьютерные игры до старости, да, у человека очень большие мозги, маленькие челюсти, у человека редуцированная шерсть, там, и так далее, много про это говорилось. Практически по всем параметрам человек как бы более детский, чем, скажем, взрослая обезьяна, да, если сравнивать с обезьяной, как исходниками. Изменение пропорций тела по факту изменяется, но тут вопрос, правда, с чем это связано. Тут у человека они меняются скорее, конечно, в связи с двуногостью, прежде всего, и, там, на 99%, и на поздних этапах в связи с расселением в разные климатические условия. То есть насколько тут роль одомашнего небольшой вопрос, но по факту пропорции тела у человека меняются, так что ставим плюс. Гарциализация, уменьшение силы совершенно однозначно на любом хронологическом промежутке это происходит. То есть начиная там с проконсула и до сейчас, ну если и не абсолютные размеры, то есть размеры-то могли расти, как у лошади, да, но при этом кости становились тоньше, мышечная масса становилась меньше, размеры скелета, ну, относительные, да, толщина относительно длины, всегда уменьшались. То же самое можно сказать про челюсти и зубы. Челюсти у нас все время уменьшаются, зубы у нас все время уменьшаются, клыки укорачиваются. Изменение структуры покровов. У человека редуцирована шерсть по сравнению с обезьяной. Ну, мы не знаем, правда, насколько это происходило активно, скажем, от австралопитеков до нас, может быть, австралопитеки от нас уже не сильно отличались. Но по факту у нас разные покровы. То есть если возьмем, скажем, волосы негроидов, волосы монголоидов, волосы европеоидов, там еще кого-нибудь, волосы разной формы по факту. У нас есть довольно большой разброс. У приматов внутри одного вида такого разброса никогда не бывает. Разброс окраски тоже. Человек может быть любого цвета и по цвету кожи, и по цвету волос, и по цвету глаз. Все возможные варианты, какие вот доступны, с учетом того, что у нас вообще один и тот же меланин везде и в коже, и в волосах, в глазах, все это достигает. Человек может быть рыжий, черный, белый, там, какой угодно, но с какими-то там шоколадными оттенками. И здесь плюсик абсолютно. Уменьшение головного мозга. Головной мозг, правда, у нас уменьшается лишь за последние 25 тысяч лет, а то и меньше, но по факту уменьшается. До этого, конечно, он рос, поэтому здесь, смотря с какого момента считать, поэтому плюс-минус, тут вопрос. И смотря в каких популяциях считать, потому что есть популяции, которые с верхнего палеолита нарастили головной мозг на самом деле. Ну, скажем, северные монголоиды. Но есть очень много популяций, которые действительно уменьшили свои головные мозги. Притупление органов чувств. Однозначно совершенно нет никаких сомнений, что домашний как бы человек, да, ну такой образец домашнего человека, это современный городской житель, гораздо хуже видит, слышит, чем как бы условный дикий человек, ну, если даже взять там описание всяких там индейцев и так далее, да, которые живут на лоне природы, когда есть описание у Врангеля, например, чукчи, который видел затмение спутников Юпитера, да, невооруженным взглядом, как бы, ну, понятно, что это уже был, по сути, домашний человек, но тем более, какой тогда должен быть не домашний человек, какие должны быть люди там, в верхнем палеолите или даже в нижнем палеолите. Снижение агрессивности. Несмотря на то, что у нас постоянные какие-то войны и сейчас происходят, и того и гляди, там вообще Третья мировая война начнется, тем не менее, если посмотреть на агрессивность в проекции от обезьяноподобных предков до современности, то агрессивность все-таки по факту падает. И особенно за последние там, пару столетий количество смертей от убийств все-таки реально снижается. То есть в верхнем палеолите очень часто друг друга убивали, если посмотреть на современные племена, живущие где-то там в лесах, на Новой Гвинее, в Южной Америке, убийство – это основная причина смерти мужчин, на самом деле. И если смотреть по костям, тут как бы можно по-разному, честно говоря, считать, но по факту убивали сплошь и рядом. Сейчас все-таки жизнь домашнего человека, такого городского, она абсолютно безопасна. Увеличение послушности – однозначный плюс, то есть мы чем дальше вливаемся в какие-то большие коллективы, особенно с начала неолита, производящего хозяйства, возрастания количества людей вообще на планете, люди однозначно становятся послушнее. То есть просто больше друг с другом контачат, должны выслушивать друг друга, не то что там беспрекословно подчиняются, да, хотя и такое тоже есть, но просто больше слушают друг друга. Тут можешь послушности, можешь в кавычках поставить, но тем не менее. Ослабление неофобии, да, мы действительно меньше боимся нового, мы стремимся к чему-то новому, а современный человек это вообще просто какой-то фанат всего нового. То есть только и дай какой-нибудь там новый телефон, новый компьютер, новую программу по телевизору, там еще что-нибудь такое, новую презентацию, новый доклад от меня, например, регулярно хотят. Ослабление доминирования. На самом деле вопрос, потому что с одной стороны, учитывая снижение агрессивности, увеличение послушности, вроде бы оно да, а с другой стороны, как бы у нас сейчас общество такое, что есть много людей, и один командир, который командует сразу миллионами людей, да, ну или там несколько командиров. Так что тут как бы вопрос. Но если смотреть на морфологические признаки, уменьшение размеров клыков, уменьшение полового диморфизма, следующий пункт, то все-таки скорее плюс. То есть, конечно, у нас появляются сверхдоминанты, и даже такие сверхдоминанты, которых как бы в природе и нет, да, вымышленные сверхдоминанты, боги, например, и мы готовы подчиняться идее, например, да, вообще как бы не персонифицированной какой-то штуке. Тем не менее, на биологическом уровне у нас ослабление доминирования совершенно однозначно есть. Уменьшение полудиморфизма, да, действительно, полудиморфизм снижается, даже с верхнего полиглита до современности он снизился, ну а если говорить о современных австралопитеках, то и подавно. Потеря сезонности размножения совершенно однозначный плюс. У меня когда поехал немножко в сторону, но это да, потому что сейчас люди размножаются когда угодно, по факту. Ну, не факт, что когда-то эта сезонность вообще была, на самом деле, но ее и нет. И повышение плодовитости, опять же, то, что изучало, современный человек имеет такую проблему, как перенаселение, а не вымирание. Так что тут совершенно однозначный плюс. Вот. Ну, так что вот такие примерно расклады. И если посмотреть на то, какие признаки свойственны одомашниваемым животным и одомашненным животным, то, как видите, человек почти по всем параметрам зарабатывает хорошие, замечательные плюсики. Есть несколько минусиков и довольно много плюс-минусов, но и у домашних животных они тоже есть, и там тоже есть исключения в разных направлениях, так что несколько минусов вполне допустимо. Поэтому тезис о том, что человек соответствует одомашненному животному, в первом приближении считаю верным.
1: Спасибо. Спасибо вам. Да, да, вот Александр Борисович хочет, видимо, задать вопрос или какую-то реплику
3: ставить. Я маленькое возражение по нескольким пунктам. То есть Станислав, понятно, что у него цель была доказать вообще вот эту весьма спорную идею, и при этом он нигде не оговаривает хронологические рамки. Это тот интервал эволюционный, о котором он говорит. Он там постоянно перескакивает. То последние 200 лет у него вдруг, то палеолит, то австралопитеки всплывают. Поэтому как бы некоторый мухлёж мне померещился, я прошу прощения за такое выражение. Например, когда Станислав говорит про повышение плодовитости, здесь-то ведь речь идет не о повышении плодовитости, а о повышении выживаемости. А как раз у самых одомашненных людей у них рождаемость-то снижена. То есть у них детей рождается меньше. Другое дело, что они выживают лучше. Вот. Что касается снижения агрессивности, это тоже весьма спорно. То есть какая там была агрессивность у австралопитеков или у там, эректусов, строго говоря, мы не знаем. Вот. Мы можем только с самого конца верхнего палеолита наблюдать какое-то, может быть, действительно снижение. Вот. Ну и по другим пунктам, в принципе, можно было бы придраться, но я не буду тратить время.
1: Вот на это. Станислав, если вам в течение там, 1-2 минут... Что ответить, прежде чем я передам слово Александру Николаевичу, которому, возможно, тоже этих вопросов коснется. Да.
2: Ну, что касается рамок, которые я не задал, действительно, их задать в принципе невозможно, потому что если уж мы ставим вопрос таким образом, одомашнил ли человек сам себя, у нас это дело упирается в понятие, с какого момента мы будем считать человека человеком. Я беру антропогенез в широких рамках, от австралопитеков до современности. Вот. Ну, по каким-то параметрам действительно мы не знаем, что там было у австралопитеков, но про агрессию мы можем судить по тем же размерам клыков и по половому диморфизму. Ничего лучше до сих пор никто не изобрел для оценки агрессивности ископаемых животных. Вот. Я понимаю, что я прыгаю, я абсолютно признаю, да, действительно, у меня скачки есть, и доля мухляжа есть, ну, как бы, можете критиковать это.
1: Спасибо, спасибо, Станислав. Итак, мы... так сказать, переходим к следующему докладу. Прошу вас приготовиться. Александр Николаевич, сейчас я выведу вашу презентацию. Прошу буквально несколько секунд паузу. Я возьму. Так. Итак, так, секундочку. Ага. Итак, презентация ваша есть. Сейчас тогда прошу вас начинать и буду ее выводить по ходу дела. Вот.
4: Да. Ну, замечательно. Добрый день. Ну, вообще, здесь вопрос, что мы считаем доместикационными признаками, что мы считаем эволюционными признаками, что специализацией. Тут, по-моему, немножко в кучу все смешано. Вот если мы замечаем одинаковые доместикационные признаки у людей и собак, то прежде чем делать заключение биханалогии, полезно, в общем-то, задаться такими вопросами. Действительно ли эти изменения аналогичны, не всего лишь внешне сходны в каких-то своих вот отдельных проявлениях? Каковы для того и другого вида причины, базовые факторы, обусловившие формирование и закрепление данного признака? Когда мы сравниваем домашнюю собаку с ее дикими родственниками, то нужно иметь в виду, что некоторые морфологические признаки, принимаемые на первый взгляд за проявление доместикации, легко вписываются в вариативные ряды изменчивости, например, того же волка. Там можно щелкнуть. Да, вот. И еще раз, у меня на экране тут что-то не
3: видно. Я бы только пояснил для всех, что доместикация – это одомашнивание, да?
4: Да, да.
3: Вот, слово могут быть, незнакомое слово может быть.
4: Вот, вот посмотрите, пожалуйста, вариабельность волка, да, вот слева один, справа другой. Вот это волки из одной популяции, добыты в Приморском крае. У левого волка признаков собачьих, не волчьих, гораздо больше, чем волчьих. То есть это и узкие скулы, это и плохо выраженные, плохо развитые сагитальные гребени. Вот, ну, в общем, здесь много чего можно, если найти, если его, так сказать, посмотреть со всех сторон. Разница, в общем-то, очевидна. То есть значительная выраженность вот таких собачьих отклонений изначальная, ее, в общем-то, достаточно легко принять за признаки доместикации. Вот. Далее, значит, говоря, что вот о вариативности фенотипических параметров, надо помнить, что современный нам волк не является предком домашней собаки. Уж такой, какой он сейчас есть, волк сформировался под длительным действием антропогенного прессинга. Более того, да, следующий, пожалуйста, щелкните, там вот еще и вариация окраса волка, то есть можно тоже посмотреть, что в дикой природе варьируют окрасы, но не хуже, чем у человека, да, и это вовсе не признак доместикации.
1: Александр Николаевич, вы уточните, вот эти волки на какой территории вообще они проживают?
4: Это, здесь очень разные. Здесь вот есть слева вверху и слева вверху по центру. Это таежные волки. Справа это где-то там в Америке, ну, это гибридные, там это, в общем-то, сейчас уже не спорят. А слева внизу это степной волк, справа внизу арктический волк, то есть точно так же привязано к соответствующим климатическим там условиям и разным географическим. Вот, разные популяции. Но, тем не менее, разброс вот такой вот значительный. Ну, и следующий, пожалуйста. Смотрите, вот, так, это что-то не то, выспечило. Ну, ладно, да, более того, несмотря на все успехи исследования ДНК, в общем, вопрос о происхождении собаки остается дискуссионным, и потому следует допустить, что немалая часть признаков, отличающих домашнюю собаку современного волка, могла быть получена ею вот от неких неволчьих предков. Вот, и теперь о параллелях, вообще идея сходных доместикационных признаков. Значит, вот они не всегда равноценны. Но, там, сравнение человеческой кожи, вот здесь видно, и кожи собак голых пород. у собак волосы на теле не развиваются вследствие генетически обусловленного заболевания, эктодермальной дисплазии. И она, эта дисплазия, приводит также, в частности, к дефектному развитию зубной системы. Вот здесь это хорошо видно. Да, отсутствие зубов, слабое их развитие, ну, какие-то крохотные совершенно. Да. Вот. А у человека же пушковый волосяной покров тела не более редок, чем у шимпанзе. А тонкость и короткость составляющих его волосы, как я себе это представляю, определяют степень экспрессии соответствующего гена развития. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Насчет головного мозга. Да, у собаки домашней с такими же габаритами тела, как у волка, объем полости мозгового черепа, он меньше порядка, там, ну, примерно на 30%. Ну, известно, вот, более того, исследование, показавшее, что в породе пудель всего лишь за столетний промежуток времени, вот этот самый объем уменьшился также примерно на 25-30%. То есть деградация вроде бы налицо. И по опыту дрессировки тоже можно сказать, что одних пород при сопоставлении с другими, и сообразительность, и память хуже, и поведение примитивнее. То есть относительно большее место занимают компоненты там, рефлекторный, инстинктивный, оттесняя разумность там, на дальний план. Но касательно ряда рабочих пород собак, прежде всего аборигенных, которые отличаются большой сложностью поведения, мы к такому сравнению с волком вынуждены подходить осторожнее, ну, по причине той самой указанной выше. Ведь если предок там у них был не волк, то корректно сравнивать, в общем-то, с этим предком, а не волком, а мы не знаем, в общем, с кем сравнивать. А вот что касательно людей, то уменьшение размеров головного мозга требует, на мой взгляд, тоже осторожной трактовки. Ведь вовсе не обязательно это явление связано с видовой деградацией. Вот можно рассмотреть некоторые другие варианты, вполне возможные. Например, мы знаем, что около 40% объема мозга занимает нейроглия. Вот, а она выполняет опорную, трофическую и некоторые другие функции. Еще примерно 15-20% занимают кровеносные сосуды, которые отлично тут видно на слайде. Да? Вполне допустимо предположить, что в ходе эволюции мы потеряли некоторый объем мозга не за счет утраты столь ценных для нас серого и белого веществ, вот, а вследствие редукции избыточных вот, после этих наших комфортных условий жизни вот, структур, обеспечение трофики безопасности. Ну, в некоторой степени можно было бы там подтвердить и опровергнуть, если бы исследовать настроение и состав мозга крупных приматов, но, к сожалению, у меня такой возможности нет. Ну, дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот. Теперь действительно аналогичных признаков, имеющихся у человека и собаки. Это, прежде всего, как сказал Станислав Владимирович, признаки венилизации, то есть неотония, физиологии, инфантилизм в поведении и педоморфоз в морфологии. Любая тенденция к известной эволюции вида имеет свои ограниченные условия, свою оборотную сторону. То есть на первоначальном этапе она может быть, безусловно, полезной, но какое-то и усиление может уже потребовать некоторой компенсации, которая уже не всегда полезна для организма.
1: Александр Николаевич, можно вот просто вот эти термины немножко пояснить?
4: Это способность размножаться в молодом возрасте, сохраняя недооформленный еще организм. То есть вот еще детское сложение уже способно. Вот, что у всех декоративных пород собак наблюдаете. Инфантилизм – это, понятно, детское поведение с детским и ласковостью, и отсутствие развитых в полной мере инстинктов многих, ну, и так далее. И педоморфоз – это детские формы, выпуклый лоб, там, крупные глаза и небольшие размеры. В общем, вот, все это вместе называется ювенильными признаками. Ну так вот, вот эта тенденция, если она чрезмерно развивается, то она может привести к какому-то риску для существования вида. То есть по тем же гепардам, которых упоминал Станислав Владимирович, да, мы знаем, что ослабление пластичности, сужение пищевой базы, вот такие вот проблемы, из-за которых гепард сейчас стоит на грани вымирания. Вот как с этой позиции следует расценивать ювенилизацию собаки и человека в эволюционном прошлом в настоящее время? как специализацию или как признаки вырождения, как результат движущего отбора или вообще как продукт антиселекции. В общем-то, возможны-то всякие варианты с одинаковым результатом. Ну, вот в 2011 году в докладе своем на антропогенезе я говорил там о выгодах иммунизации собак, если их разводят для употребления в пищу, там, кому интересно, там, может посмотреть. Вот. Ну, весь этот комплекс признаков начинается с отбора на приручаемость, что показали известные опыты Беляева и Труд по доместикации серебристо-черной лисицы. Следующий, пожалуйста. Вот. Собаководам известен так называемый возраст страха у щенков, который обычно приходится на 3-4 месяца жизни. Но в некоторых породах этот возраст страха вот, выражен резко, у других слабо, иногда вообще незаметен. Ну, вот этот возраст страха, он может отрицательно сказаться как на скорости обучения щенка, так и на его игровой активности, особенно на освоении игр с использованием новых объектов или новой территории. Опыты Беляева и Труд выявили, цитирую, что отбор лисиц на доместикацию замедляет темпы развития реакции страха и существенно отодвигает сроки ее первых проявлений. У неселекционируемых лисиц уровень исследовательского поведения резко падает в возрасте 45 дней, когда впервые проявляется реакция страха. У ручных же это не происходит даже в возрасте 4 месяцев. Интригует то, что падение исследовательской активности у щенков скоррелировано с подъемом в постнатальном онтогенезе уровня глюкокортикоидов в крови. Конец цитаты. Так что-то мне кажется, правда, что тут не... Та использована презентация, тут не тот вариант, или мне кажется.
1: Александр Николаевич, да, сейчас мы это проверим. А скажите, пожалуйста, вот если этот рисунок взять, то на нем каким-то образом возраст страха отображен?
4: Нет, это вот в том-то и дело, что попал этот рисунок, он не так тут должно быть.
1: Сейчас, секундочку, я попробую найти другую презентацию. Сейчас, одну секунду. Ага, пауза небольшая у нас возникла. Так. Ага. Один момент. Так, вот я, по-моему, включил нужный слайд, если я не ошибаюсь.
4: Культивирование инфантильных черт поведения, значит, ну, позволяет, что, когда собаки ведут себя долго по-детски, вот, а некоторые это по жизни, можно использовать длительные игровые методики дрессировки. Вот, легко управлять, но незрелость многих форм поведенческих реакций не позволяет полагаться на инстинкты и разум вот этих вот особей. Они во многом, слишком во многом пожизненно могут оставаться щенками, соответственно, щенячьими реакциями, хотя там крупные размеры тела и способность производить потомство. Это, ну, это, вы знаете, свойственно не только собак. Мне кажется, что растянутый период инфантильности был выгоден предкам человека при освоении новых территорий, новых ресурсов, изобретении орудий, познании себя и мира. В общем-то, юность, возраст фантазий, безответственного бесстрашия. Взрослее, старее, мы становимся осторожнее, предусмотрительнее, консервативнее. Будьте любезны, другой слайд следующий. Вот. Некоторый, осторожно выражаясь, так сказать, инфантилизм в форме любознательности, он и сейчас необходим человечеству, хотя бы для того, чтобы заниматься наукой. А нет, не эпидоморфоз у Homo sapiens, опять же, это мое мнение, стали лишь следствием вот этой успешности инфантилизма и, возможно, станут отсроченной расплатой за этот успех. Вот, пожалуйста, цитата Лоренца. Вот. Ну, кое-что начинаем мы выплачивать уже сейчас. Прежде всего, проценты по инфантилизму, которые вот вдалбливает, так сказать, молодежь массовой культуры, в ситуации примата прав человека перед его обязанностями становится особенно опасным для социумов самых разных уровней, но пока еще, надеюсь, не для вида. Ну, что в перспективе? Да, следующий, пожалуйста, слайд. Георгий, там на следующий слайд можно? Да, вот. Вот, собственно говоря, еще одна цитата из Лоренца же со ссылкой на других авторов. Что? Он считал, что это, да, любознательность, открытость по отношению к миру. Это удержавшийся юношеский признак. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Ну, о перспективе нашей эволюции, о чем, в общем-то, вопрос стоял, это еще до, когда обсуждались возможности этой конференции. Ну, возможно, конечно, скажется отбор по социальным причинам. Вот тут вот написано, что по этому поводу думает вот Великов. Что будет конфликт между вот этими тремя расходящимися направлениями. Ну, у меня есть подозрение, что эта вот перспектива маловероятна по причине, о которой я скажу ниже. Нельзя также исключить, что человечество столкнется со стремительным ростом генетического груза после достижения некой пороговой величины. Но я не компетентен в этом вопросе. Здесь требуется мнение медицинских генетиков. Впрочем, некоторые параллели с вырождением отдельных пород собак тоже можно было, возможно, и провести. Но вот возможные инерционные последствия ювенилизации, которая сделала нас тем видом, которым мы стали, да, обсудить интересно. Будьте любезны, следующий слайд. Да, вот. Вот это вот на крысах было проведено исследование, и установлено, что клеточный иммунный ответ повышен у крыс, селекционируя их на доместикационное поведение, по сравнению с агрессивными. Вот. Ну, мы знаем, между тем, что аутоиммунные заболевания у людей являются одной из важнейших проблем современной медицины.

0: национального общества.
1: Александр Николаевич ближе к истине в данном случае находится.
2: Уважаемые коллеги, давайте мы сделаем так. Сейчас мы, у нас есть возможность перейти к ответам на вопросы, которые нам наприсылали слушатели. А в самом конце я попрошу еще раз и Станислава Владимировича, и Александра Николаевича как бы подытожить, что они вынесли для себя, скажем так, с чем они оказались согласны, с чем не согласны. Может быть, какие они для себя выводы сделали из сегодняшней дискуссии. Но давайте это в конце. А сейчас, значит, я выведу на экран первые вопросы, скажем так, присланные нам. Вот они, надеюсь, их видно. Значит, эти вопросы я позволил себе сгруппировать. Они адресованы именно Станиславу Владимировичу. Значит, я озвучу. Значит, во-первых, когда началось одомашнивание? Какие есть находки, подтверждающие, что собаки жили рядом с нашими предками? Видимо, вот в то время, когда это одомашнивание началось. И, собственно говоря, когда оно? Вот есть разные данные о том, что находки есть 16 тысяч лет, им древность такая, а есть находки, которым 32 тысячи лет. И вот и разная датировка, и, соответственно, действительно ли есть такая существенная разница в датировке? Вот, собственно, есть ли какие-то генетические данные по данным находкам? Прошу вас, Станислав.
3: Одомашнивание животных разных происходило далеко не в одно и то же время. Если речь идет об одомашнивании собаки, то действительно есть энное количество находок древнейших собак. Самые древние, действительно, порядка 30 тысяч лет назад, в нескольких местах, на самом деле, они найдены. В настоящее время одними из самых древних являются черепа из Пшидмости, это в Моравии, в Чехии. Есть череп из разбойничьей пещеры на Алтае, и есть еще несколько находок, но они более молодые. Ну, например, у нас в Брянской области, в Елисеевичах, там даже не один, а несколько черепов. Ну, а порядка 12 тысяч лет назад собаки известны из самых разных мест. Из Эйн-Малахи в Израиле, из Аберкасселя в Германии, там самых других, разных других. Значит, другие животные одомашнивались гораздо позже, на самом деле. Вторым, судя по всему, видом после собаки была овца. Есть датировки для вроде бы домашних овец в Завичи Шанидар в Ираке. Порядка 10-11 тысяч лет назад. Там, правда, спорят до сих пор, это кости домашних или не домашних, но, собственно, первые этапы одомашнивания, они такие должны быть. Как бы почти дикие, но вроде бы уже с какими-то признаками домашних. Значит, что возвращаясь к собакам. Собак этих древних сейчас найдено довольно много, как я уже сказал. Ну, там, десяток, которые древнее 10 тысяч лет назад. У них, правда, разные датировки в разных местах. И по морфологии, и в том числе по палеогенетике, для некоторых пытались сделать палеогенетику, вот, получается, что, видимо, далеко не все из них были предками, собственно, современных собак. Тут есть несколько проблем, потому что, во-первых, как обычно бывает, ископаемая ДНК, она вообще не очень-то классно сохраняется, и там не идеальная сохранность. А во-вторых, современные собаки не все далеко исследованы, то есть все-таки меньше, чем люди. И есть всегда вероятность, что среди каких-то современных собак найдутся линии, восходящие к другим древним. Потому что эти древние собаки могли приручаться несколько раз независимо, а потом смешиваться, на самом деле, между собой. Но, насколько я понял исследования вот этих всех палеогенетиков и морфологов этих древних собак, все-таки большинство европейских линий к современным собакам отношения такие не имеют, а большинство сходится к тому, что современные собаки восходят к псинам, прирученным где-то в Южной Азии, вроде бы в Южном Китае. Но тут как бы еще вопрос, потому что, может быть, все-таки, как я сказал, среди современных собак есть какие-то параллельные еще другие линии. Есть энное количество находок спорных, на самом деле, которые вроде бы волки, но с какими-то чуть-чуть вроде бы собачьими чертами. Например, в Костенках Воронежской области с датировками порядка 20 и больше тысяч лет назад такие черепа найдены. Вначале они были признаны волками, потом собаками, теперь снова вроде бы волками. Но сам вот этот спор и неопределенность говорит о том, что в принципе это могли быть какие-то волки, жившие очень рядом с человеком и как бы шагнувшие на

0: вот этот самый скользкий путь доместикации. Вот. И не только в костенках, на самом деле, такие находки есть, но костенки – это самое такое образцовое показательное. Есть пещеры Гайе во Франции там, и в других местах. Ну и, собственно, разница в датировках почему такая существенная? Потому что стоянки у нас есть те, которые есть. Если бы у нас сохранились все кости всех собак, если бы еще их археологи тщательно собирали и тщательно изучали, у нас бы было, наверное, больше находок, но их не так много. Тем более, что собаки обычно все-таки не укладываются в погребение, за редкими исключениями, ну, хотя и такие случаи тоже есть. В Эн-Малахе там щенок похоронен как раз у головы женщины. И там, в других местах, в Гайниме там несколько собак тоже похоронены. Но это редко бывает, и поэтому вероятность просто найти эту самую собаку, она не такая уж большая. Но, судя по всему, в принципе, семейство собачьих было склонно к одомашниванию. И может быть несколько параллельных линий, там, ну, были они волками, не волками, это вопрос, они как бы вот входили на этот самый путь доместикации, но каким-то не повезло, каким-то повезло. Это, кстати говоря, относится и к разным линиям древних людей, то же самое. Далеко не все из них имеют отношение прямое к нам сейчас. То есть большая часть линий, то, собственно, прервалась. Почему, как я сейчас уже говорил в начале своей речи, с верхнего палеолита до сейчас человеческое разнообразие, вообще, собственно говоря, уменьшилось. И, может быть, поэтому же уменьшилось генетическое разнообразие вот этих самых первых собак. То есть первых домашних собак было много разных, осталось, вернее, меньше.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Я тогда передаю слово Александру Николаевичу. Вывожу, соответственно, следующий вопрос. Возможно, в продолжение как раз, соответственно, предыдущего вопроса. Значит, во-первых, я опять же позволил себе объединить два вопроса, заданных разными слушателями. Возможно ли повторное одомашнивание волков и, соответственно, работы белого поведения лисиц? Не отвечают ли на вопрос о социализации собак и их изменений? Вот.
2: По волку. Волка даже гибридизировать нынешнего очень сложно, если мы хотим получить действительно собаку, а не гибрид. Дело в том, что волки прошли страшный длительный отбор под воздействием человека на недоверчивость. У них как раз возраст страха очень рано наступает, он очень стойкий. Волки очень жесткие в отношениях с человеком, когда вырастают. Единичные только исключения существуют. Так что нет, по-моему, ни смысла, ни возможности одомашнить современного волка. Ну, правда, я не общался никогда, не видел, что такое в жизни индийский волк. Возможно, что там давление на волка низкое. Вот, они сохранили какие-то другие поведенческие особенности. Вот, а что касательно наших волков, живущих в средней полосе, и таежных, и тундровых, то это, конечно, нет. Это домашнее не поддается. Даже более того, если известно, что каких-нибудь 150 лет назад чукчи, эскимосы, которым нужно было, так сказать, освежать кровь своих ездовых собак, гибридизировали их успешно с волками, то сейчас это сделать просто невозможно. Вот, нынешние опыты не удаются, потому что волк раньше там не находился в таких условиях, вот, где шел отбор на недоверчивость человеку и на страх человека.
1: Александр Николаевич, а вот грубо говоря, а вот это кто? Вот какие-то в интернете гуляют картинки каких-то таиц.
2: Да, некоторые, вот, вы понимаете, почему-то большинство картинок этих исчезает, как только волкам должно исполниться там 3-4 года. Вот с молодыми это появляется, да, достаточно часто. Вот, а со взрослыми крайне редко. И замечательный, к сожалению, не помню фамилии, в Германии человек, который пытался вот эту стаю как бы приручить к себе, он получил тяжелые травмы в больнице. В то же время это нельзя сказать, что человек не может ужиться с волками. Может, конечно, достаточно почитать работы Бодридзе, как он жил в волчьей стае, как его волки кормили, когда он повредил ногу и не мог с ними ходить на охоту. Ну, вот, волки, они тоже разумные существа, и вполне себе социальные и заботливые. Так что можно было бы договориться, просто сделать из них домашних, это, на мой взгляд, уже невозможно.
1: Спасибо. Итак,
2: Насчет Белова.
1: Там да, насчет Белова.
2: Следующий. Ну, можно еще раз вернуться к... Как там формулировка?
1: Да, сейчас вернусь. Секунду. Ага.
2: Вот, работы Белова по введению лисиц не отвечают на вопрос социализации собак и их изменений. Ну, вот, скажем, то, что я нашел во Вьетнаме волкообразных собак, это уже одно говорит о том, что, собственно, социализация на человека, она не требовала доместикации. То есть работы Белова, они, конечно, объясняют, как у него получилось разнообразие такое вот пород собак. Они в значительной степени отвечают на вопрос, что происходит с человеком. Вот, при вот этих вот, при инерционности ювенилизации. Ну, социализация собак могла обойтись и обходилась при этом без всего этого. Изменение собак потребовалось гораздо позже. Ну, об этом я, собственно, в 2011 году рассказывал уже.
1: Спасибо. Ну, спасибо. Да. Следующий вопрос адресован Станиславу. Вывожу его, соответственно, на экран. Значит, вопрос такой с комментарием. Можно ли вообще провести четкую границу между эволюцией и домашними? А вот нашему слушателю довелось слышать, что, например, бонобо в процессе формирования вида прошли через самоодомашнивание, и поэтому они такие миролюбивые. Насколько я понимаю, самоодомашнивание – это не более чем одно из возможных направлений эволюции, поддержано естественным отбором в определенных условиях. Верно ли такое понимание?
0: Ну, собственно, одомашнивание – это действительно один из вариантов эволюции, но, строго говоря, между искусственным отбором и естественным отбором есть одно такое замечательное отличие. При естественном отборе условия среды убивают неприспособленных, да, ну или там снижают их плодовитость, по крайней мере, снижают передачу генов в следующее поколение. И остаются те, кто могут противостоять этим условиям. То есть, допустим, есть зебры, есть львы. Львы ведут отбор зебр, да, но львы едят самых медленных, и зебры становятся быстрее. То есть львам, вообще-то, как бы от того, что львы ловят этих медленных зебр, становится только хуже. Им надо быстрее бегать и как там хитрее подкрадываться. То есть львы работают против себя. При искусственном отборе ситуация строго обратная. То есть когда человек ведет искусственный отбор, он старается пустить в размножение тех, кто ему нужен. То есть когда человек, допустим, разводит тех же лошадей, да, он не убивает самых быстрых или там, самых вкусных, а он, наоборот, их-то как раз опускает в размножение и выбирает те признаки, которые ему, собственно, нужны. В этом, собственно, разница между одомашниванием и эволюцией. Но эта разница появляется с того момента, когда одомашнивание становится осмысленным, когда оно становится осознанным и целенаправленным. Первые этапы одомашнивания, которые были еще когда-то там в верхнем палеолите или там в начале неолита, они, естественно, не были такими осознанными, ну, в большинстве, по крайней мере, случаев. И люди не столько как бы целенаправленно отбирали какие-то нужные им качества у животных, потому что они не могли, собственно, их отобрать, сколько просто взаимно притирались к этим самым другим животным. И в этом смысле, как раз, когда речь идет о самоодомашнении человека, речь идет вот о этих самых ранних стадиях, когда идет просто эволюция приспособления к условиям, созданным человеком. Человек меняет вокруг себя условия активно, и в этом смысле одомашнивает то, что вокруг него существует, и есть такие вот синантропные виды, да, которых человек сам специально не приручал, но они, тем не менее, рядом с человеком живут, таким тараканы, например, да, то есть никто не одомашнивал таракана. Но они домашние тараканы теперь стали. И некоторые виды таких вот синантропных видов, они, собственно, и не могут жить без человека теперь вообще. Какие-нибудь вши, допустим, да, человеку вши не нужны, но они живут только на человеке, они одомашненные в этом смысле. И вот в этом смысле говорить об одомашненном человеке вполне себе можно. Что, если говорить о бонобо, про бонобо говорить ни в каких смыслах так не получается, потому что бонобо, насколько это известно, как-то там катастрофически не меняли среду вокруг себя и не приспосабливались к условиям, измененным своими же силами, и они себя не одомашнили ни в каком разе осознанно. Поэтому говорить о самоодомашнивании бонобо можно только уж в каком-то совсем философском смысле, на который даже я не способен.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Переходим к следующему вопросу. Александр Николаевич, адресован этот вопрос к вам. Звучит так. Какая из пород наиболее похожа на то, что было до одомашнивания?
2: Ну, на мой взгляд, здесь возможны варианты. Безусловный ответ – это вот волкообразная собака долины реки Ма. Вот вьетнамская, потому что она по фенотипическим параметрам, те, которые удалось все-таки изучить внешне, она нисколько, ну, кроме поведения, не отличается, ничем не отличается от волка. Вот. И это не искусственный отбор, это просто стойко наследуемый морфотип. Ну и, возможно, динго большой индокитайский, динго в какой-то степени австралийский, там, где они свою чистоту сохранили. Вот и все.
1: Угу. Спасибо. Вопрос адресованный, опять же, Станиславу Владимировичу. И целый ряд слушателей задали похожие вопросы, всех очень волнует, что там по поводу собак у неандертальцев. То есть взаимодействовали они с волками, не взаимодействовали. Могли ли у них быть какие-то домашние животные вообще в принципе? Вот. Если они же были все-таки как бы люди практически уже.
2: Люди.
0: Да. Ну, никаких строго...
1: Так, прошу прощения. Станислав, секундочку. Сейчас. Одну секунду.

0: Да, прошу вас, извините. Угу.
1: Никаких, на самом деле, внятных данных о том, что неандертальцы в каком-либо виде приручали или одомашнивали, или там тесно взаимодействовали с волками, строго говоря, нет. То есть этого нету ни по находкам костей, ни по какой-либо там генетике современных собак, чтобы она там восходила к каким-то там невероятным временам, ни по археологии, ну, собственно, там, ни почему. Ну, неандертальцев не было хоть там наскальной живописи с собаками, резьбы по кости. Если на неандертальских стоянках находятся остатки волчьих, то это, собственно, волки. Самые такие кондовые, плейстоценовые волки. Без каких-либо малейших вообще признаков одомашнивания. И, судя по всему, неандертальцы и охотятся, очень редко охотились на волков. То есть на стоянках сапиенсов волчьих костей появляется гораздо больше. Причем часто это, видимо, была пушная охота для того, чтобы шкурку содрать с этого волка и сделать себе там доху какую-нибудь. Ну, потому что есть скелеты без лапок, например. Ну, не только, кстати, волков, песцов, лис, то же самое. А у неандертальцев очень редко волчьи кости на стоянках, и это чистые волки. Так что, в принципе, они, наверное, могли бы одомашнить, если бы докобы, но тогда бы и во рту росли грибы еще параллельно. Вот, но как бы грибы не растут, и никаких свидетельств одомашнивания неандертальцами волков нет.
0: А можно ли сделать из этого, не знаю, какой-то вывод или провести, опять же, какую-то аналогию, что неандертальцы были менее одомашненными, чем современные, чем, грубо говоря, кроманьонцы, там даже не современные, а вот кроманьонцы.
1: Ну, обратные силы, строго говоря, все эти процессы одомашнивания не имеют вообще-то. Но если возвращаться к моим вот этим слегка спекулятивным табличкам, да, которые я в презентации приводил, неандертальцы не очень вписываются вот в эту всю концепцию, потому что они были очень массивные, у них был все-таки, видимо, сильнее половой диморфизм, чем у нас, они, скорее всего, были агрессивнее, чем мы, потому что у них лобные доли были пониже, и ударов у них там на лицах хватает, вот, так что признаки одомашнивания у неандертальцев, ну, при желании их можно найти, конечно, но, ну, если с австралопитеками сравнивать, да, но если сравнивать с сапиенсами, то неандертальцы это дикие, а мы тогда будем домашними.
0: И поэтому, может быть, нам было проще найти, так сказать, общий язык с волками?
1: Ну, как бы я говорю, тут обратной силы, строго говоря, нет. Ну, тут спекулируют, тут уже начинаются совсем спекуляции.
0: Ладно, не будем погружаться в совсем спекуляции, оставим это нашим зрителям, которые, я уверен, потом в комментариях все это обсудят. Переходим, так сказать, к вопросу, который я бы адресовал и Александру Николаевичу, и Станиславу Владимировичу, и начал бы с, пожалуй, попросил Александра Николаевича. Вот два таких вопроса опять объединены. Значит, какие выводы можно сделать по эндокранным ископаемым собак, и можно ли однозначно сказать, что уменьшение объемов мозга собаки повлекло за собой падение ее интеллекта? Уже частично вы этого касались в вашем, так сказать, сообщении. Александр Николаевич.
2: Ну, да. Выводы по эндокранам я не могу никакие сделать, потому что, кроме как на фотографиях, я ничего этого в руках не держал, ископаемых собак, а фотографии в большинстве случаев, которые публикуются, они выполнены неправильно, с линейными искажениями. Ну что, есть собаки, да, есть с собачьими признаками, но вы же обратили внимание, вот там в один из первых слайдов, что и волки такие бывают с такими же собачьими признаками. Поэтому кто там из этих ископаемых был, уже не провели по полном объеме вот это вот сравнение, чтобы найти отклонение в сторону, ну, в различных направлениях вот в этих вариативных рядов. А можно ли сказать, что уменьшение объемов мозга собаки, да, да, конечно, можно. Вот, но есть, тем не менее, собаки, у которых поведение очень сложное, вполне сравнимо с волчьим, а сравнивать их корректно в отношении интеллекта. Это крайне благодарное занятие. В свое время в МГУ, когда Крушинский работал с волками, там же первые результаты были далеко не в пользу волков, а на сообразительность. А почему? Да все очень просто. Волки боялись. Понимаете, когда волк боится, ему не до решения задачи. Он нервничает, начинает. Ну, и у людей точно то же самое. Вот, хотя на самом деле, конечно, волки легко обучаются подражательным методом. Они очень хорошо анализируют ситуацию, условия какие-то. Ну, о волках много чего интересного рассказывали. Вот. Но это, говорю, сравнить на самом деле крайне сложно, эти интеллектуальные способности. Ну, вот те, которые собаки одекоративились, они, безусловно, утратили очень много по сравнению с своими недеградировавшими родственниками, даже не только возможными предками. Да.
0: Спасибо. Станислав, во-первых, опять же, что вы можете сказать по эндокранам собак? Держали ли вы их в руках? И далее, соответственно, про интеллект, сравнение интеллекта современных собак с древними волками.
1: Ну, я вообще, честно говоря, не видел ни одной работы, посвященной эндокраном ископаемых собак. Может быть, такие в природе есть, честно говоря, я так настолько в тему не углублялся.
2: Есть.
1: Но боюсь, что если эти работы есть, то их очень немного на самом деле. И вот именно тех, которые самые древние потенциальные собаки, там, те же шедмости там, и так далее, по-моему, там работ просто таких в принципе не было. А потенциально можно было бы сделать, но для этого надо наделать целую кучу эндокранов собак, целую кучу эндокранов волков, провести нормальное полноценное исследование и сравнить с этими ископаемыми. Тогда, да, у нас будет разница разных областей мозга, лобной доли, там, мозжечка, какой-нибудь там обонятельных луковиц и так далее, и тут мы, наверное, сможем сделать замечательно красивые выводы. Но это потенциально. А что касается... Какой там второй вопрос?
0: Интеллект.
1: А, интеллект. Интеллект, ну, тут я как бы далеко не специалист ни по собакам, ни по волкам, но вот сколько я слышал вообще от разных людей, все однозначно говорят, что да, волк умнее, но тут я абсолютно согласен с Александром Николаевичем, что а как сравнить? То есть волк живет в лесу, в поле, там, бог знает где, да, а собака живет у нас на диване. И а как их сравнить вообще? По каким таким критериям? Какой такой IQ-тест вообще к ним можно приложить, в принципе? Это крайне проблематично. Насколько мне известно, собака, она послушнее, поэтому, ну, потому что хотя бы, вот как уже сказано было, она не боится человека, да? И с точки зрения пользы, она получается вроде как умнее. То есть какой-нибудь овчарке можно ее там дрессировать, пасти овец, она будет это прекрасно делать, да? Но волк, он умный по-своему, он не будет пасти овец, он просто всех съест. Ну вот, и с его точки зрения это гораздо умнее, чем спасти этих овец. Как тут это все измерить и привести к одному знаменателю, мне обычно непонятно.
2: Можно вмешаюсь?
0: Да, пожалуйста.
2: Да, одно интересное сравнение недавно попалось, оно довольно точное. Вот, конечно, не ко всем собакам относится, но, собственно, если в стаю собак обычных, так сказать, деградировавших, бросить там какое-то количество мяса, то драка может будет не такая жестокая, как у волков, да, но все равно все мясо достанется очень ограниченному числу особей. И так может повторяться из раза в раз, пока лишнее не ослабнут и не помрут. У волков же драки будут ожесточенными, но мясо достанется всем. То есть они обязательно оставят кому-то, тем, кто слабее, что что-то, да, оставят.
0: Спасибо. Спасибо. И тогда сразу переходя к следующему вопросу, адресованному вам же, пожалуй. Вот. Собственно, про собаку будущего и возможное направление эволюции. собаки? Что вы
2: можете... Это зависит от того, куда зайдет наша эволюция. Потому что ведь хотелось бы верить в лучшее. Конечно, ну, как-то, как правило, эти надежды не оправдываются. Сейчас большинство абсолютно у людей, чем собака проще в обращении, чем она примитивнее, вот, тем лучше. Вот ласковая и не кусается, и лижет руку, и хвостом виляет. Вот, в общем-то, и, к сожалению, это, так сказать, уже их достаточным становится. Поэтому электронная собака японская – это прекрасный заменитель таких требований. А так, конечно, можно, и до сих пор еще можно сделать собаку, с которой отношение будет как к товарищу, как к другу. Таких можно разводить. Но это сложно. Самое главное, хозяев мало найдется, хозяев, которым нужна собака, с которой приходится соревноваться в части интеллекта.
0: А вот один из вопросов, такой, который вызвал, пожалуй, наиболее такую активную, что ли, дискуссию среди наших, ну, читателей наших интернет-сообществ, когда мы некий список вопросов опубликовали, соответственно, не является ли вообще домашнее животное неким пережитком прошлого? Вот не упразднить ли же вообще их, или, может быть, да вообще запретить? А вот что, как вы можете прокомментировать?
2: Ну, глупость, конечно, господи. Знаете, многие люди, которые начинают заниматься там обучением, дрессировкой своих собак, когда им показывают, что на самом деле собака думает, что на самом деле она хочет и как она этого добивается, они крайне удивляются, восхищаются, вот, потому что... Даже, ну, это очень частый случай, когда собака рулит хозяином, но не хозяин собаки. Просто особая тонкость заключается в том, чтобы хозяин этого не замечал. Делал все, что нужно собаке, вот, но считал, что он это делает по собственной воле. Это такое тонкое управление не все люди могут освоить. Вот. А, знаете, если человек хочет остаться в одиночестве, то, конечно, он может избавиться от всех. Вот. Ну, потом сам от себя. Вот. Потому что это наслаждение общения с умной собакой, я не знаю, чем его можно заменить. Там много таких вещей, которые с рациональной точки зрения, материалистической, вот, на нынешнем этапе развития науки, по крайней мере, не объясняются.
0: Спасибо. Станислав, вот я перехожу уже к каким-то вопросам, задаваемым, скажем так, сейчас в онлайне, может быть, некоторое время назад. А вот, опять же, вызвало большие споры, действительно ли людям свойственно сейчас ускоренное взросление? Ведь вроде вот в 30 лет, а все еще как дети. Вот где же оно, это ускоренное взросление?
1: Вопрос, по каким параметрам мы будем это самое взросление считать. То есть, если, например, смотреть сроки прирезывания зубов, даже за последние 150 лет они сместились чуть ли там не на 2 года, на самом деле, для некоторых зубов, ну, для поздних, понятно, да. То есть новорожденные стали рождаться крупнее размером, тяжелее весом и быстрее расти. У нас срок полового созревания снизился на несколько лет, ну, там, в разных популяциях на разные сроки, но там на 2-3 года только так, а где-то там чуть ли не на 5 лет, на самом деле. То есть в этом смысле произошла как бы ювенилизация, да, ну, по-нормальному это называется, собственно, акселерация в антропологии. И эта акселерация изучалась там безумное количество раз, и судя по тому, что мы знаем о тех же там неандертальцах и кроманьонцах, видимо, это происходило не только последние 150 лет, а за последние много тысяч лет, ну, может, просто не такими мощными темпами на самом деле. Что же касается психологического состояния, тут может быть как бы и наоборот. У нас детские признаки действительно сохраняются до более позднего времени, потому что мы очень хорошо живем. Если взять, но это не врожденное свойство на самом деле, То есть это все приобретаемое просто и создаваемое окружающими условиями. То есть если мне не надо взрослеть, я могу играть в игрушки, да, там, до 40 лет, я буду играть в игрушки до 40 лет, если меня кормят, поят и снабжают всем необходимым, и ничего от меня не требуют. Ну, конечно, я таким и останусь. Ну, так это и кого угодно можно так сделать, в принципе, не только человека. Вот. Но другие люди, которые живут в достаточно жестких условиях, а сейчас, на самом деле, большая часть населения планеты живет не так сладко, на самом деле, как мы можем подумать, когда сидим, скажем, в Москве, или там, в Питере, или в другом большом городе, да, в России, у нас цивилизация еще очень даже. А если мы возьмем какие-нибудь там дикие места, типа Центральной Африки, или там Новой Гвинеи...
0: Или Тувы.
1: Ну, или хотя бы Тувы, да. Ну, не знаю, нет, в Туве, по-моему, все еще более-менее нормально по сравнению с Новой Гвинеей. Вот. Там ничего такого не будет. Там они будут вкалывать прямо вот с того момента, как они могут поднимать орудие труда, и дальше по полной программе. То есть это не врожденные свойства, это приобретаемые. И, насколько мне известно, дикие животные в зоопарках, которые напрочь дикие, никогда не одомашнивались, там тигры, леопарды, они тоже, в принципе, если их кормят, холят, лелеют, они тоже продолжают играться там, до вполне взрослого возраста.
0: Спасибо. Спасибо. Значит, еще вопрос, соответственно, заданный заранее в комментариях к видео. Вопрос очень длинный, значит, я постараюсь как бы его кратко сформулировать. Значит, человек говорит о том, что благодаря тому, что человек встретился с собакой, ну, с волком изначально, с собакой, он стал использовать ее чутье, им удалось уменьшить, соответственно, обонятельный его аппарат. Вот. У предков лицо стало более гибким, у наших предков, способным к разнообразной мимике и формированию сложных звуков. Другими словами, наш союз с собаками, которые нюхали за нас, дал возможность развиться нашей способности говорить. Вот, соответственно, кто может прокомментировать?
1: Я могу. Да. Собаку приручили по самым оптимистичным оценкам 30 тысяч лет назад. Это такие супер-мега-оптимистичные, крайне спорные. А речь и все такое прочее возникло, судя по всему, гораздо раньше. Ну, насчет происхождения речи, это отдельная, конечно, история, там много всяких мнений. Вот, но вообще-то, судя по тому, что все люди планеты говорят, а последний выход из Африки был порядка 50 тысяч лет назад, или, может, там чуть-чуть поменьше, а может быть и намного раньше, то тогда уже, видимо, говорили. Вот. И то же самое касается мимических мышц. Мимические мышцы вполне реконструируемы по строению черепа. И начиная как минимум с Homo heidelbergensis, то есть это порядка там 300-400 и больше тысяч лет назад, все было, ну, не совсем как у нас, ясное дело, но, в общем, не сильно отличается. Собаки там были вообще не рядом и ни при чем. Вот. И далеко не все люди сейчас планеты используют собак в одинаковых целях и как-то там особо активно. То есть они используют, ну, то есть все группы людей так или иначе собак знают, ну, кроме тасманийцев, может, там, да, ну, сейчас тасманийцев нет уже, но используют очень неодинаково, на самом деле. Кто-то их ест, кто-то с ними охотится, кто-то их на ручках носит, то есть тут эволюция у человека должна как-то очень странно тогда идти, если эволюция собаки будет влиять на эволюцию человека.
2: Ну, дополнить могу. В общем-то, у человека на самом деле не такой уж и плохой нюх. Да, так, не собаки. Ну, правда. И были такие феномены. Вот, ну...
0: Александр Николаевич, там пропало ваше начало фразы. Можете еще раз сказать?
2: У человека не настолько плохой нюх. И известны такие феномены, у которых острота обоняния была, ну, сравнима даже с собачьей. Ну, такой, средней собаки. И вплоть до того, что могли... по запаху вот какой-то кем-то взятой вещи в руки определить, чей запах на этой вещи сохранился. Вот, это известны такие случаи. Другое дело, что мы это не реализуем, оно нам не нужно, плюс у нас химические загрязнения, плюс еще вот некоторые курят. Мы в возможно, что мы и могли бы в себе развить эту способность опять хорошо нюхать, если бы это нам было бы нужно.
1: Вот так. Угу. Однако же у нас обонятельных рецепторов все-таки меньше, чем у собаки.
2: А рецепторы рецепторами, а мозг мозгом. Ну, вот. Да, это важно не только, что собирает
1: информацию. Нет, просто количество вариантов рецепторов у нас меньше.
2: Ну да,
1: возможно. Даже не в штуках, а в количестве типов рецепторов.
2: Возможно, да. Ну, скорее всего, все, что касательно органики, мы все это, скорее всего, сохранили.
0: Угу, спасибо. Так, давайте еще один вопрос, заданный в комментариях к видео. А правда, что кавказские овчарки и другие агрессивные породы такие злые, потому что у них мозг перестает развиваться на уровне 3 месяцев, и они не могут отличить, откуда исходит опасность, а откуда нет? Если да, то получается, это генетическая ошибка, что мозг перестает развиваться, и их по этому признаку отобрали, вывели искусственно люди. Александр Николаевич, я думаю, что это к вам.
2: Нет, это овчарок кавказских. Вопрос, конечно, совершенно неправильно поставлен. Повышенной агрессивности, да, когда заводское разведение было, там повышенная агрессивность, естественно, культивировалась, потому что основной отбор кавказской овчарки был для караульной службы. Но, тем не менее, кавказские овчарки – это одни из самых умных собак, и они оставались такими же, и поскольку я их и дрессировал, и разводил, когда работал в питомнике, я знаю, что говорю. Они очень умные, просто у них специфические поведенческие признаки никак с интеллектом не связанные. То есть это в разных плоскостях эти качества лежат. А вообще изначально аборигены кавказские овчарки – ну, они ничем не агрессивнее любых других пастушеских собак. Они точно так же себя ведут, точно так же хорошо соображают, как, очень правильно оценивают ситуацию. Никаких там больших проблем никогда не было с этим связано.
0: Спасибо. Александр Борисович, вы вот отмалчиваетесь. Наверняка у вас за все это время, пока вы слушали, появились уже вопросы, которые...
3: Я не отмалчиваюсь, меня тут просто игнорируют.
0: Кто вас игнорирует? Как вы можете такое говорить?
3: Да, у меня не то, что вопрос, у меня, во-первых, комментарий. Вот прозвучало здесь все, что сложно оценить интеллект волка по сравнению с собакой, потому что волк живет в лесу, а собака на диване. Тут кто-то из спикеров, я не помню кто, сказал. Вот, мне кажется, что, ну, например, та же самая Зоя Александровна Зорина бы много рассказала, но, по-моему, вполне можно организовать тесты. То есть там единственная проблема, действительно, что этот волк, если он боится людей, то у него будет это мешать его, так сказать, решению этих задач. Но там какие-то там нахождение выхода из лабиринта, преодоление препятствия, там, как добраться до приманки, там, выбор, то, что делают на шимпанзе, которые тоже боятся, в принципе, человека. То же самое можно делать и на волках, и на собаках. И мне кажется, что... И, наверное, такие исследования проводились. Не может быть, чтобы их не проводили вообще.
0: Ну, вот я вам скажу, Александр Борисович, скажу, что в комментариях к видео у нас пишут, что сравнение интеллекта собаки и волка было проведено множество раз, об этом пишут Брайан Хейр, Ванесса Вудс, в скобочках вот название, почему собаки гораздо умнее, да и не только их сравнивают.
3: Вот что. Вот, и как раз вот, если судить по разговорам Зориной, она говорила, что собаки по интеллекту, они, конечно, не дотягивают до человекообразных обезьян, но она, тем не менее, показывала видео, где собака решала достаточно сложную задачу. Например, ей нужно было добраться до высокостоящей какой-то приманки, и вот эта собака пододвигала стол и забиралась на него. И это было реально снято скрытой камерой. Ну, то есть вот собака, в принципе, ну, это не то, что можно сказать, орудийная деятельность, но использование там подручных средств для решения какой-то задачи собакам, видимо, отдельным экземплярам доступно. Вот. Ну и мне очень понравилась фраза, сказанное Александру Николаевичу, что про наслаждение общением с умной собакой. Это, вот, мне кажется, одна из таких лучших прозвучавших сегодня фраз. Видимо, действительно, Александр Николаевич знает, о чем он говорит. Вот, если
0: спасибо.
3: Комментарий.
0: Спасибо, Александр Борисович. Давайте я тогда будем немножко переходить к итогам. И, значит, начнем с Александра Николаевича. Значит, Александр Николаевич, значит, если подвести итоги, значит, вот у нас прозвучало выступление, можно сказать, Станислава Владимировича, ваше сообщение, вот, дискуссия была, вопросы и так далее. Вот, грубо говоря, что вы, можете ли сказать, что вы себя вынесли из вот нашей сегодняшней дискуссии? Может быть, вы получили, мало ли, такое тоже может быть, какие-то ответы, либо, может быть, фрагменты ответов на какие-то вопросы, которые у вас были до начала этой дискуссии. Может быть, что-то для вас прояснилось? Может быть, немножко ваша точка зрения на какую-то часть обсуждаемой темы изменилась? Есть ли что-то такое? Есть ли, грубо говоря, польза от нашей сегодняшней дискуссии, такая реальная, живая?
2: Хорошо. Ага. Вот, ну что, придираться к Станиславу Владимировичу я не буду тут особенно. Вот. А, тем не менее, вот, ну, очень полезно, на мой взгляд, вот именно действительно разграничить вот. Ну, точнее говоря, там нет строгого разграничения вот этой вот эволюции и доместикации человека. Эти процессы накладываются друг на друга. Но вот действительно, что это следует вот исторические этапы как-то разбить, чтобы понятнее было. И вот действительно, что последние там 150 лет, может быть, больше, следует как-то расценивать отдельно по другому шкале. Вот. Это, наверное, да, действительно так. Ну, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав Владимирович. Ваши итоги. Что-то вы вынесли полезное?
1: Ну, естественно. То есть я понимаю, конечно, что я вначале сыграл роль такого полуклика, в каком-то роде, задав провокационные такие штуковины. Но, собственно, вывод для меня такой, что естественно, надо разделять просто понимание одомашнивания бессознательное, одомашнивание сознательное.

0: Получается, дело в том.
1: Про принцип имел в виду тактику.
2: Да, да, тактика применения, само собой, с одной стороны, а с другой стороны, они очень четко показали, что вот даже через 72 часа все прекрасно срабатывает. И ради интереса они потом попробовали еще стократную дозу. Ну, на всякий случай. А вдруг получится? Нет, не получилось. Мыши выживали. Вопрос. Так что, да.
1: А пробовали они вакцины это вводить после? То есть промежутки после?
2: Значит так, все, что они здесь сделали, было так, что мы сначала вводим вот этот препарат, а только потом ботулотоксин. Они сразу написали, что мы понимаем, что это свое такое своеобразное читерство, потому что нужно-то нам наоборот. То есть мы сначала получаем ботулотоксин, а потом, например, через 72 часа приходим и делаем эту инъекцию. Нет, пока так не изучали. Они, на самом деле, для них больший интерес представляло, а получится ли добавить именно в целевые клетки, доставить вообще, в принципе, сработает ли оно как доставщик, и будет ли это давать определенный необходимый нам титр антител. Оказалось, и то да. Ну, я так понимаю, будут работать дальше, потому что это прям здорово, это то, что нам нужно. Кроме того, другие исследовательские коллективы, они, например, разрабатывают и вакцину от гриппа, МРНК. Плюс еще другие коллективы работают над комбинированной вакциной, МРНК-овой тоже. То есть там и грипп, и коронавирус. Причем это не только в нашей стране, но и во всем остальном мире платформа оказалась очень удачной. Я не исключаю, что мы еще много что услышим. То есть на самом деле, конечно, ну в первую очередь против вирусных инфекций, вроде бы как оно так задумывалось. Но как видите, даже против токсинов отлично срабатывает. Перспектив много. Ну и, конечно же, куда же ж нам деваться от ковида, с которым мы до сих пор никак расстаться не можем, несмотря на то, что в соцсетях с ним уже попрощались. Потому что в 2023 году произошло знаковое событие, я думаю, что вы слышали об этом, ВОЗ отменила пандемию. Все, все, все закончилось, расходимся. Ну, как обычно, да? То есть вот это мне больше всего нравится. Они дают ссылку на видео, где главный, скажем так, по ВОЗ, он рассказывает, что конкретно произошло. Тем не менее, заголовки, что отменили пандемию. Ну нет, конечно. Естественно, нет. То есть вот мы смотрим, что это. Это такая специальная, очень интересная терминология ВОЗовская. То есть ситуация такая глобальная. Да, чрезвычайного и прочее, которое имеет значение там, для здравоохранения, очень витиевато. Вот сказали, что да, теперь ковид не представляет такую вот опасность, именно чрезвычайную ситуацию, он с нами навсегда, поэтому давайте уже как-то с этим смиримся и будем действовать в рамках вот текущей на сегодня пандемии, потому что она никуда не делась. Критерии пандемии немножечко другие. И если мы по ним посмотрим, то все нормально, в ходу она до сих пор. Никаких особых проблем нет. Если мы посмотрим данные по 28 дням последним, если отсчитывать от 7 января туда назад, это максимально свежее, что на сегодня есть, то выясняется, что еще плюс миллион дополнительных новых случаев, причем подавляющее большинство в нашей стране. Ну, у нас же она закончилась, вы же знаете, да, что у нас и вакцинироваться уже не надо, и маски уже носить не надо, и прочие вещи, ничего не надо. Такое впечатление, что наша страна в сговоре с ковидом. Дело в том, что вот это, ну, скажем так, пренебрежение, и во всем мире на самом деле так, пренебрежение ситуации приводит к тому, что ковид мутирует как не в себя. Он уже обогнал грипп, как стоячего, можно сказать так. Вот это варианты за месяц, то есть это вариант, генетические варианты коронавируса SARS-CoV-2 за один месяц. Красота, да? То есть чего тут только нет. С одной стороны, конечно, это может быть даже и хорошо, да, они просто не успевают конкурировать друг с другом, их такое количество, что они не могут решить, кто будет главным. И, может быть, поэтому у нас до сих пор нет такого четко доминирующего штамма, как было, ну, скажем, с Дельтой или с Омикроном. Сегодня вот это все вместе, оно пытается зайти на человечество, ну, JN1 сейчас более-менее успешен, да, и эффективен, и в том числе в нашей стране, и у нас начали снова секвенировать, хотя так втихую, и у нас начали прочие вещи делать, то есть где

Появляются рекомендации, что а давайте уже маски наденем, потом кто-то говорит, а давайте вот будем возить. Например, как в Подмосковье, есть два места, куда возят с ковидом всего, то есть это, мягко говоря, не сильно близко, туда прям так, на восток основательно. И я так понимаю, что да, вот примерно в таком вот темпе мы будем жить и дальше. Почему? Ну, просто потому, что все данные, которые у нас сегодня имеются, говорят о том, что ковид совершенствуется. И он приспосабливается ко всему, что мы пытаемся против него использовать. Например, молнупиравир. Об этом говорили сразу. Почему? Ну, просто потому, что это принцип его действия. Он подсовывает вирусу бракованные кирпичики, из которых тот себя собирает. Ну, новые копии. И считается, что, ну, вот и вирус погибнет от огорчения, скажем так, из-за того, что ему что-то там не то подсунули. Предупреждали, что да, не исключено, что это может привести к неким новым вариантам. Может быть даже так, что оно и закрепится. Вот это пока мы не можем на 100% сказать. Мы фиксируем, что это есть. То есть вот таким вот образом это происходит. Да, действительно, некоторые вариации, некоторые именно молнупиравирные вариации, они в вирусе есть. Другой вопрос, что это не дает ему никаких преимуществ, по крайней мере, пока что. Никаких полезных мутаций пока что для вируса нет. Поэтому молнупиравир до сих пор у нас остается в обойме препаратов, которыми мы пользуемся. Ну, строго говоря, их два. Пакславид и молнупиравир. Все, тут особо не разбежишься. А с другой стороны, у нас был, если вы помните, такой прекрасный, в кавычках, препарат, про который тоже сразу начали предупреждать, гидроксихлорохин. Я тоже сразу стал говорить, ребята, вы что, это же известный токсичный препарат. Его применяют только в крайних случаях, то есть это при, например, аутоиммунной патологии или там при малярии, ну когда у нас уже вариантов никаких. И в качестве альтернативы летальный исход. У него тоже возможен летальный исход, тоже возможно тяжелые осложнения, но их меньше. И вот за счет вот этих весов, за счет вот этой разницы, мы и применяли гидроксихлорохин ограниченно именно там, где было это необходимо. Но Дидье Рауль, он же запустил эту, ну, скажем так, кампанию. И спорить было очень тяжело, потому что это реально величина. То есть в молекулярной биологии этот человек столько всего наделал, действительно такого знакового, что его тут же послушали. Если Рауль сказал, что гидроксихлорохин работает, а потом за ним подтвердил Трамп, ну извините, тут вообще без вариантов. А тем более Индия довольно быстро все это произвела в знаковых количествах, и, например, наша страна закупила там миллиарды упаковок. И пока все не съели, он был в рекомендациях клинических наших. И что интересно, да, вот эта работа конкретно, она примерно оценила потери от гидроксихлорохина. Примерно, то есть это математическая модель. В 6 странах, Бельгия, Франция, Италия, Испания, Турция, США, примерно около 17 тысяч смертей чисто на совести гидроксихлорохина. Но надо сказать, что это не пересчет в штуках и без доказанной причинно-следственной связи. Это именно мы берем процент осложнений, процент летальных осложнений и прочие-прочие вещи. То есть они все это собрали, посчитали и сказали, что вот примерно столько. Мы не можем сказать на 100%, но некоторое количество смертей именно на совести гидроксихлорохина. Сразу вопрос возникает, подождите, а с вакцинами? То есть вот это вот все, это что, зря было? Ну нет, не совсем. Дело в том, что да, действительно, по вакцинам у нас тоже накопилось много чего. И да, есть математическое моделирование. Опять же, это модель по 185 странам, там учитывали довольно много параметров, кому интересно, естественно, презентация будет доступна, можно будет все это почитать. Очень-очень подробно расписано, как конкретно это считали. И были два подхода, первый такой общий, оценочный, а второй уточняющий. Вот в уточняющем брали избыточную смертность, что правильно, потому что на самом деле... Ну, не все ковидные смерти попадали в поле зрения медиков. А вот избыточная смертность, которая была связана с пандемией, она довольно четко была показана и в нашей стране в том числе, и в остальных странах.
это все собрали, посчитали, и получилось, что мы за год 20-21, с декабря по декабрь, спасли примерно 14,4 миллиона человек только за счет вакцинации. А когда пересчитали, то есть уже уточнили с избыточной смертностью, выяснилось, что эта цифра что-то почти 20 миллионов жизней за один год при помощи вакцин спасли. Ну, в общем, видимо, это все-таки было не зря. То есть могло быть гораздо хуже. Еще раз, да, это математическая модель, как и с гидроксихлорохином. Но здесь все-таки довольно большой массив, здесь большое количество переменных посчитали, вся эта методика описана довольно подробно, ну и опубликовались в не самом плохом журнале. А, надо сказать, что да, на сегодня пытаются всячески найти какой-то, может быть, новый подход. Просто потому, что прервать эпицепочку при помощи вакцин до сих пор не получается. Если помните, на сильно предыдущих подведениях итогов я об этом говорил как о необходимом решении, да, что необходимый эффект для вакцин, чтобы возникал стерилизующий иммунитет, не в смысле репродуктивности стерилизации, а именно чтобы человек, который заболел, например, и вот он натолкнулся, условно говоря, на привитого, и на этом все. То есть дальше это никуда уже не пошло. Вот это, конечно, было бы хорошо, то есть чтобы мы могли прервать цепочку. Пока не получается. И на сегодня есть четкое понимание, что да, нам нужно немножко, скажем так, за ковидом поспевать, но обгонять его нет смысла никакого. Потому что когда смотрят, например, ну, вот условно говоря, у нас есть обновленный вариант спутника, который наконец-то в конце года он успел на подведение итогов войти. И да, действительно, там по примерным подсчетам что-то за 700 тысяч штук, доз, прошу прощения, изготовили. Ну, правда, еще вопрос, как это можно найти, но вроде бы есть даже люди, которые умудрились его найти и привиться. А причем, что интересно, в регионах в основном. На Москву там что-то около 8 тысяч доз всего выделили. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Тем не менее, сразу возник вопрос. Подождите, ну вот хорошо, мы сделали обновление. Причем не на самую свежую версию. А это правильно? Оказывается, что в общем да. То есть это может работать. Там не будет какой-то кратно увеличенной эффективности. Но будут довольно неплохие цифры. Просто потому, что так делали не только мы. Это пока что препринт по Нидерландам, конкретно по возрастной группе пожилых, то есть 65+, 60+, прошу прощения. И мы можем видеть, что 70,7% защита от госпитализации, 73,3% от попадания в отделение реанимации интенсивной терапии. Причем это для обновленных вариантов уже. У них там XBB 1.5, это конкретно Кракен. Наш сделан на его родителе XBB 1.0, Грифон. Но особой принципиальной разницы между ними нет. То есть в смысле антительного ответа, в смысле прочих вещей. Вот на все вот это семейство, когда они уже начали перемешиваться между собой, то есть XBB, соответственно, это у нас различные линии пересеклись. И вот те потомки, которые сегодня резвятся на просторах планеты, похоже, что вот именно так будет выглядеть защита от них на сегодня. Нужно ли обновлять вирусную базу? Нужно. То есть лучше сейчас прививаться обновленным спутником. Как часто? Ну, уже не раз в полгода, как у нас было. Сейчас, в общем, это большая проблема, потому что у нас массовая вакцинация вроде как даже не существует уже. Отменена этого, нет необходимости в этом. Поэтому каждый год получается так. Ну, видимо, как с гриппом. Примерно так же. То есть мы вот сейчас переходим где-то на эту схему, и, скорее всего, в течение довольно длительного периода мы будем выглядеть именно так. То есть нас будут обновлять и гриппозные базы, и коронавирусные, как я и сказал, именно по этой причине разрабатывается сразу одна вакцина, чтобы все вместе сделать. Надо сказать, что в 2023 году вышла очень интересная обзорная статья по мукозальным вакцинам. Почему? Ну, просто потому, что у нас был назальный спутник. Я, например, им прививался.
какой-то особой реактогенности не заметил. Не знаю насчет эффективности, сложно сказать, потому что все-таки мы болели ковидом в прошлом году. Но, тем не менее, никаких госпитализаций не было, никакой пневмонии и прочих вещей. Да, вот голову так немножечко отключало на недельку. И долгое время присутствовал кашель. Строго говоря, все. То есть на этом как бы все спецэффекты ковида заканчивались. И почему мукозальные вакцины могут, то есть не на 100%, но вот, скорее всего, они могут, как вариант, обеспечить в том числе стерилизующий иммунитет, именно потому, что у них больше точек приложения. И здесь в слизистой, то есть это входные ворота инфекций очень многих. И, как вы понимаете, здесь довольно мощная иммунная защита. То есть здесь есть несколько факторов, которых нет в остальном организме. И когда клетки или Т-клетки, или Б-клетки обучаются, они потом по феномену хоуминга, они возвращаются уже обученные сюда, на это место. И в том числе иммуноглобулины А, которые будут заточены конкретно под этот самый коронавирус. И многие-многие другие факторы защиты, их очень много. Еще, кстати, не все изучены. Они складываются вместе и дают очень неплохой эффект. Почему на сегодня у нас нет 100% эффективности этих вакцин? Ну, просто потому, что мы еще далеко не все проблемы решили. Вот примерно то, что нам предстоит изучить, модернизировать, уточнить в течение следующего периода, скажем так, работы с этими вакцинами. Но похоже, что это на сегодня одно из самых, наверное, перспективных направлений. Причем, что интересно, на сегодня мукозальные вакцины векторные говорят о том, что можно посмотреть, как будут работать мРНКовые. Это было бы интересно, не исключено, что по эффективности они либо будут сравнимы, либо, может быть, даже чуть более эффективными, но это нужно уточнять. Так что работы еще много. И по вакцинам, по остальным вещам, и по платформам. Ну, понятно, что инактивированными никто уже заниматься не будет. Какими-то отдельными белковыми, видимо, тоже, потому что ни то, ни другое не взлетело. На N-белок прицеливаться нет смысла, тоже не взлетело. Но с S-белком поработать, наверное, все-таки имеет смысл. И плюс еще некоторые, вот как здесь указано, что некоторые консервативные участки можно добавлять в мукозальные вакцины. Похоже, что на них будет довольно неплохая дополнительная реакция. Наверное, правильно было бы сказать, что да, вот у нас такая острая фаза пандемии закончилась, и нам уже пора подумывать, а что делать вот с этими людьми, у которых постковид, а их прям много, и у них очень разная симптоматика. И действительно, по сердечно-сосудистой системе, и по поражению нервов, и в том числе по мозговому туману, и по прочим проблемам, их огромная куча. Вот с этим нужно что-то делать, что конкретно пока не ясно. То есть да, мы признаем наличие проблемы, но решать ее довольно сложно. А надо сказать, что действительно оценивается, ну, например, парасмия. Это, конечно, не самый критически важный, я бы так сказал, вариант. Ну, в конце концов, нюх, ну, это не самое важное, что у нас есть в жизни, с одной стороны. А с другой стороны, если вы из-за этого кушать не можете, ну, в общем, это нужно как-то решать. Потому что действительно искажение запаха бывает очень сильно разное. И иногда оно реально очень сильно мешает. Варианты были разные, в том числе вот такие, я бы даже сказал, ну, не то что радикальные, а скорее, наверное, раритетные. А давайте мы будем делать блокаду звездчатого узла. А вот есть такой ганглий у нас. А давайте мы туда лидокаин и дексаметазон. Как до этого додумались, сказать сложно. Ну, видимо, перебирали какие-то варианты. Есть же несколько гипотез, почему вообще все это возникает. И решили сразу, ну а что там мелочиться, ударить в ганглий побольше. Тот, который там рядышком на шее находится. И что интересно, получилось. То есть с парасмией справились даже очень неплохо. Вводили 1% лидокаин и дексаметазон. Там почти под 85% получилась эффективность. То есть люди сказали, что о, ничего себе, а у нас запахи вернулись. Что интересно, не всем понравилось то, что вернулось. То есть не ко всем вернулось прям исходное. Но эффект отметили все сразу. То есть даже вот такие
экстраординарное, я бы сказал, решение, они иногда находятся. То есть поиск ведется, и хотелось бы, конечно, верить, что это дело будет заканчиваться практическими выходами. Потому что и по сердечно-сосудистой патологии там очень много всего интересного. Очень сильно помолодела артериальная гипертензия. То есть реально приходилось видеть там 32-35-летних людей с дебютом артериальной гипертензии. Причем до этого они были, в общем, как бы без проблем. У них никакого, там, например, ожирения не было, никаких там метаболических нарушений или заболеваний почек. Ну, на что можно было бы все это списать? Но была четкая привязка к ковиду. То есть вот ковид через полгода, раз стационар с дебютом, причем довольно такой мощной артериальной гипертензии. Ну и прочие проблемы, которые тоже нам предстоит решать и в 24-м, и во всех последующих годах. Пост-ковид с нами еще дольше, чем вирус будет. Видимо, так. С одной стороны. А с другой, опять же, естественно, как же без этого? Опять же, все наверняка слышали. Страшная ужасная пандемия, которую назначили на начало 24-го года. И мало того, китайцы уже вирус специальный создали. Ну а как? Именно так и об этом рассказывают. Что все, мы ждем в мае 24-го. Так положено. Потому что ВОЗ сказала. И естественно, что в сетях началось, как обычно. Ужас-ужас, мы все умрем, ну и прочее. А причем, что интересно, и Роспотребнадзор, и ВОЗ, и вообще все в мире, кто хоть какое-то отношение к санитарно-эпидемиологическому благополучию имеют, они сказали: люди, вы о чем вообще? Это понятие болезнь X, как неизвестное некое переменное, оно существует десятилетия. И мы каждый раз об этом говорим. Вот одним из иксов был ковид как раз. Мы просто сейчас говорим о том, что давайте мы будем заранее готовиться, а не реагировать с колес. Ну, в общем, как-то так правильно, да? То есть давайте мы заранее будем обсуждать, что там может к нам прийти и как мы будем действовать в связи с этим. Тем более, что у нас есть много интересных вариантов. И опять же, они все отметились на страницах СМИ и социальных сетей. Почему? Ну, например, панголины. Мало того, что их едят, и вроде бы как из них мог прийти коронавирус, да, это одна из версий. Так страшные и ужасные китайские ученые, как пишут опять же в соцсетях, да, там что-то ужасное произвели, какие-то страшные ужасные манипуляции с этим вирусом, с SARS-CoV-2. То есть они его модифицировали, и он стал убивающим. Вообще-то нет. Даже рядом нет. Почему? Ну потому что, что интересно, вот мне очень понравилось. Я в одном телеграм-канале это читал, и там прям ссылка конкретно на препринт. Можно пойти и почитать, чем они занялись, эти товарищи китайские ученые. Но триггер, понимаете, китайские ученые, панголин, все, а что они еще могут делать? Создавать новый вирус, какие варианты? На самом деле нет. Это родственный, то есть он связанный. Связанный не в том смысле, что он к нему привязан тросом, а в том смысле, что они родственники. И у панголинов, да, свои коронавирусы тоже имеются. И абсолютно не факт, что они на нас могут перейти. У нас не так много вариантов было с переходом за всю нашу историю. Так вот, что делали? Еще раньше, то есть до того, как это стало мейнстримом, в том числе на мышей воздействовали различными вариантами из коллекций. Ну, есть коллекции вируса, давайте мы посмотрим, насколько они патогенны для остальных организмов. Ну, хотя бы вот для мышек. И выяснилось, что да, есть два панголиних коронавируса, который один из которых опасен для мышей, он патогенен, а второй нет. И вот взяли второй, непатогенный, но его применили на генетически модифицированных мышей. В чем была их модификация? А у них был человеческий АПФ-2. То есть как раз тот рецептор, на который должен садиться человеческий коронавирус. Ну, в общем, все мыши погибли. Как вы понимаете, это очень сильно возбудило ученых для начала, а потом и всю общественность, которые прочитали не тем местом, которым нужно читать эту новость. И сказали: вот, вот, вот, смотрите, все, мыши все умерли, значит и мы все умрем. Создан новый коронавирус со 100% летальностью. Нет, абсолютно не так. Просто потому, что эти мыши изначально были странные. Дело в том, что у них была гиперэкспрессия АПФ-2 в головном мозгу. У нас такого нет. И поэтому они умирали, они даже цитокиновый шторм не успевали поймать, они умирали от разрушения мозга. Почему? Понятно почему. Потому что все мишени находятся в мозгу.
Он туда пришел, все клетки разрушил, вот вам, пожалуйста, последствия. У людей абсолютно не так. Это первое. Второе, там у этих мышей еще проблемы были с липидами и с прочими вещами. И еще раз напоминаю, это изначально не патогенный вирус. Ну вот такое стечение обстоятельств. Возможно? Возможно. То есть мы можем это рассматривать как вариант развития болезни X? Ну можем, а почему нет? Мы и другие можем рассматривать социальные сети, и СМИ не дадут соврать. Почему? Потому что олени-зомби. Ужас-ужас очередной нападает на людей, естественно, да? Как же еще? Вон, пожалуйста, что творится. То есть мы читаем новости, и все. Ну, мало нам можно подумать было коронавируса. Тут еще ничего себе. Олени-зомби. Ну, опять же, когда начинаешь разбираться, выясняется, что мы это знаем с 67-го года. И это вариант бешенства, вот того самого коровьего. Ну, неправильно так назвать, конечно. То есть это прионная инфекция, прионная болезнь. Вот как губчатая энцефалопатия у крупного рогатого скота, так у этого рогатого тоже есть своя, ну, да, тоже энцефалопатия. Может ли она заражать людей? Ну, чисто теоретически, да, вы же понимаете, да? То есть мы и с болезнью Крейцфельда якобы сталкивались. Почему бы и с этим нет? То есть потенциально, теоретически такое возможно. Но с 67 года ни одного случая зарегистрировано не было. Они только описываются как возможные варианты. Вот последняя, большая, последняя работа я посмотрел, 2019 год. Здесь только указано, что да, по возможности следует предпринимать активные шаги для ограничения передачи среди животных и снижения риска заражения людей. Все. То есть никто не говорит о том, что вот они уже наступают. То есть такого нет. Но как вариант, возможно. Почему нет? Опять же, ну, например, вдруг когда-нибудь приона научится передаваться воздушно-капельным путем. Вот тогда повеселимся, да? Будет здорово. Хотя бы потому, что люди вообще ничему не учатся. Абсолютно. Санкт-Петербург. Два человека съездили в Гонконг. Видимо, зашли не в ту дверь и вышли оттуда с оспой обезьян. Надо было магнитики привозить, а они вот такое. Вот, пожалуйста. Казалось бы, уже все прошли. Уже все разобрались, уже все понятно. Нет, пожалуйста. Ну, в общем, с людьми довольно сложно, как вы понимаете. Они каждый раз пытаются какую-то каку внутрь себя загнать. А если говорить о том, что почитать на эту тему, мне очень понравился вот этот обзор. Прям есть специально ссылка, Reuters. Великолепно, в пяти частях, то есть long read. Здесь очень хорошо расписано, почему все будет плохо. И конкретно все это связано с нашим подступлением к ареалам, например, летучих мышей. А у летучих мышей с вирусами все прекрасно, это такие биореакторы, об этом тоже никто, ну опять же, это не новость, об этом все знают. Поэтому мы будем еще сталкиваться с массой этих самых заболеваний, самых различных. У нас их гора, еще не все открыто, мы еще не все знаем, мы еще не всем поболели, у нас еще много интересного впереди. А если кому интересно более подробно, есть целая книга на это. То есть по этой теме огромная, великолепная книга Дэвида Куамена. И в ней как раз он рассказывает, как конкретно это все может перебраться из животных популяций в человеческие. Что интересно, здесь возникают такие своеобразные коллизии, эпидемиологическо-исторические, я бы сказал так. Потому что есть такая гипотеза, что COVID-19 уже существовал. Но тогда 19 писали с римскими цифрами. В конце 19 века русский грипп был коронавирусом. Ну, по крайней мере, такая гипотеза существует. И под ней есть некая база определенная. Очень интересный обзор, опять же, кому будет полезно, скажем так, почитать. В Science великолепный исторический обзор, огромный просто. И вот это все там разобрано до кирпичиков. Что мы об этом знаем, как оно вообще в принципе. Там про коронавирусы вообще, про все. И в частности упоминается вот эта очень интересная пандемия, загадочная пандемия, до сих пор загадочная.
Она была сравнительно недавно, 1889-1890, иногда датируют до 1894, потому что по разным странам оно полыхало вот так вот, кругами ходило. Не так, что всю планету накрыло разом, но тогда еще самолетов не было, а по частям. И вроде как пришло от нас, поэтому русский грипп. Ну, там, видимо, такая же история, как с испанкой. Да? Пришло, испанцы первые написали, они виноваты. Но вот здесь что-то в этом роде было. Так вот, очень интересная история, потому что, как минимум, вот эти четыре человеческих вируса, вот они приходили-то относительно недавно. Они переходили в нашу популяцию относительно недавно. Так может быть, что-то такое произошло и тогда? Может быть, кто-то из них уже был вместе с нами в 19 веке? Почему так считают? Ну, потому что есть, как я и сказал, некоторые основания. То есть мы можем так говорить, потому что. Например, перед пандемией русского гриппа, которая, кстати, унесла 1 000 000 человек, а население планеты тогда было 1,5 миллиарда, то есть прям так основательно прорядило. Так вот, говорили, что, по крайней мере, зафиксировано в документах, что была, ну, эпизоотия, так это называется у животных, именно пневмонии у коров. И не исключено, что потом от коров люди, которые с ними работали, они это получили, и произошел дальше переход уже в обычную нашу популяцию. Так к нам приходила корь сравнительно недавно, как опять же выяснилось. И так к нам мог прийти коронавирус. Мог? Мог. Тем более, что опять же вот эта вот известнейшая пандемия того времени, это предупреждающий, скажем так, предупреждающий рисунок того момента, это в Британии, поэтому 1892 до них добралось не сразу. Так вот, есть работы и за, и против. В 1973 году была очень интересная работа, которая показывала, что, например, там обнаруживались антитела в захоронениях этих людей и людей того времени. Антитела к нейроменидазе. То есть грипп – это вот не то, что было с нами, только начиная с испанки, а, видимо, что-то там и сильно пораньше. С другой стороны, 2022 год, испанцы запросили огромное количество биоматериала из разных коллекций, и они намерены поставить точку в этом вопросе, потому что есть данные за то, что и коронавирус есть. Антитела к коронавирусу выделяли, например, из зубов солдат, которые были во время Второй мировой войны, выжили во время испанки и потом погибли во время боевых действий. Вот их зубы изучали, и там были следы воздействия, то есть следы контакта с коронавирусом, вот тем самым одним из человеческих. То есть история просто невероятно интересная, и я так надеюсь, что в этом году мы что-то новое услышим, потому что испанцы уже второй год работают, но пока молчат. Либо они открыли что-то, что человечеству знать рано, ну, либо они еще не закончили. Скорее всего, второе. Еще одна интересная работа 2023 года. Нас еще раз посчитали. Дело в том, что этот вопрос, сколько нас в клетках, он мучает человечество давно. И больше всего именно в этом аспекте людей интересует, а бактерий сколько? То есть кого вообще в принципе у нас больше? Нас самих или бактерий? Чей организм? И если мы возьмем, скажем, вот эту знаменитую цифру, 1972 года, 10 к 1 в пользу бактерий. Это была, ну скажем так, весьма вольная интерпретация результатов, которые были получены в не самых достоверных исследованиях. И Томас Лаки, да, действительно, как бы громко об этом заявил. И его потом стали цитировать, вот вплоть до нашего времени. Не особо пересчитывая. Пересчитывать начали попозже, когда появились такие возможности. Ну, как вы понимаете, это не так просто. И да, действительно, в 2023 году мы наконец-то в одном из реально крупных журналов увидели с описанием методики доскональный подсчет в штуках. Ну, в общем, да, нас меньше. Но не настолько, как говорил Лаки. То есть, если мы будем оценивать разных людей, а это, кстати, правильно, потому что люди разной массы и разного пола будут различаться по количеству клеток, то вот этот подход, он действительно будет максимально корректным. Что и сделала эта исследовательская группа. Она была очень большой, то есть там были несколько десятков ученых, и вот они все это сидели с калькуляторами, все очень тщательно документировали.
взяли три модельных организма, то есть мужчина 70 кг, ребенок 32 кг и женщина 60 кг. И вот для них посчитали, сколько клеток у них будет. Еще раз, да, важно, то есть от массы тела будет очень сильно все зависеть. Получилось 36 триллионов у мужчины, 17 триллионов у ребенка и 28 триллионов у женщины. Бактерий 38-39 триллионов. То есть вот такое соотношение. Их, в общем-то, чуть-чуть побольше. Пока что, по крайней мере. Может быть, еще раз пересчитают в нашу пользу. Вы же понимаете, у нас такое распространено. Но какие же конкретно клетки в штуках и в биомассе представлены у нас больше? А вот это прям очень интересно. Дело в том, что мы бесклеточные. Если посчитать в штуках, то мы бесклеточные. Подавляющее большинство – это эритроциты, которые, когда созревают, они выкидывают из себя ядро, и потом это ядро сжирают макрофаги. Там все довольно грустно, такая печаль, очень печальная история. И плюс, если считать клетками тромбоциты. Вот тут, конечно, гематологи встанут в стойку и завоют очень громко. Почему? Потому что это пластинки. Это сложно называть клетками, это, в общем-то, такое довольно интересное образование. Но здесь считали клетками. И получается так, что без ядерных клеток подавляющее большинство. Вот, пожалуйста. То есть это будет приходиться вот основная масса. То есть 29 триллионов клеток безъядерных. И только 7 триллионов ядерных. Ну и плюс 36 триллионов, прошу прощения, 38 триллионов или 39, примерно так, это бактериальные клетки. Вот так будет выглядеть в среднем тушка. Кстати, когда, если мы это будем переводить на биомассу, тут начинаются интересности. Потому что клетки крови, конечно, они остаются значимыми, их просто много, но на первое место выходит жировая ткань. Поэтому, если мы, например, будем считать людей с ожирением, то там могут возникнуть у нас проблемы с подсчетом. Не зря брали вот таких субтильных, я бы так сказал, с современной точки зрения личностей. Так что вот так человек на сегодня выглядит вот таким вот образом, и все еще пока что выигрывают бактерии в штуках. Но уже не так разгромно. Уже немножечко повеселее стал. Следующий важный сюжет 2023 года – это, конечно же, знаменитые уколы стройности. Надо сказать, что, в общем-то, ничего нового. Проблема, в общем-то, и 100 лет назад стояла. Ну, правда, она выглядела немножко иначе, и писали об этом, я бы так сказал, неполиткорректно. Потому что слово «ожиревшие», ну, мягко говоря, сегодня не используется. Тем не менее, проблема существовала. И, конечно же, хотелось бы, чтобы ее хоть как-нибудь решили. Потому что, ну, все знают, что надо меньше есть и больше двигаться, но это неинтересно. Надо что-нибудь такое, чтобы вот делать наоборот, но как раз при этом худеть. Ну, выяснилось, что, в общем, что-то в таком роде можно предложить, хотя все равно придется корректировать рацион и увеличивать физическую активность. Эти препараты... Что интересно, одно из немногих единодушных решений, обычно Science and Nature, два журнала, которые подводят итоги года научные, они так немножечко в разбивку это делают. Ну, и в том числе, потому что мнения у всех разные, и освещение было разным и прочее. В этом году, в 2023 году имеется в виду, они были единодушны. Агонисты глюкагоноподобного пептида GLP-1. Это прорыв года, однозначно. Тут нужно понимать, что история на самом деле гораздо длиннее. И в ней есть очень интересная личность, про которую все узнали только в 2023 году толком. Ну, по крайней мере, широкая общественность. Светлана Мойсов, сербка по происхождению, работала потом в Соединенных Штатах в университете Рокфеллера. И как-то ее вот задвигали, задвигали, задвигали. Вот кому интересно, опять же, есть ссылка, можно почитать и биографию, и что она вообще творила. Она творила очень много интересного. И по большому счету она начала вот эту историю. Потому что она разобралась в том, как это работает, GLP-1. Вот это для чего он нужен, в принципе. Понятно, что там начиналось с мышей, но те препараты, которые на сегодня есть, они появились благодаря ее работам. Вот не просто так, там, как видите, на заднем фоне три мужика, какой-то там свет и прочее, прочее. На самом деле это вручение одной из престижных премий. Не нобелевских, но что-то около того. По теме вот именно этой Светлану Мойсов даже не пригласили.
Вообще, в принципе. Хотя, по идее, это как бы ее заслуга в том числе. Но там, как видите, на сцене совершенно другие люди. Она как бы за кулисами. Такой интересный рисунок. Но, в общем, он отображает то, что в реальности произошло. Тем не менее, благодаря ее работам в 2005 году появился первый такой препарат. И в 2010-м самый знаменитый, наверное, потому что он был первый в глутидах. Лироглутид. Ну, больше всего, конечно, мы на сегодня семаглутид знаем. Именно потому, что он медийно раскручен. И вот эта история, она как раз в 2023 году и произошла. Но не на пустом месте. Что вообще, в принципе, делают вот эти вот препараты? Вы не поверите, столько хорошего, что вот прям ими надо обкалываться, я не знаю, каждый день. И как можно больше, и в разные части организма, чтобы вот это все прекрасно работало. Ну, посмотрите, и память улучшает, и идет отложение гликогена в печени, а не наоборот, не повышение уровня глюкозы. В том числе идет липолиз жировых клеток, то есть они разрушаются, распадаются, жир сжигается сам. Представляете, ужас какой, да? Далее, сбрасывается избыточное количество натрия, то есть мы решаем еще проблему сердечно-сосудистую с гипертензией артериальной. Сосуды расслабляются, скелетные мышцы начинают есть глюкозу со страшной силой. Поджелудочная железа вообще праздник празднует, ей лучше всего в этом плане. Ну и там сердце тоже великолепно себя ведет и так далее. То есть ничего себе оказывается, да? Все, вот она панацея. То есть мы, по большому счету, можем вот сейчас всем абсолютно эти препараты колоть, и у нас абсолютно все будут здоровы. Ну, не совсем так, конечно, потому что изначально, естественно, основным показанием был сахарный диабет второго типа. И основные работы поэтому были в 2023 году. Почему это вдруг стало прорывом именно ушедшего года? Потому что в 2023 году вышли два знаковых исследования. Как раз по... скажем так, off-label применению препарата. То есть без сахарного диабета второго типа, но при наличии МТ-30+. В том числе вот первая вот эта конкретная работа, это 529 человек всего-навсего. И здесь хроническая сердечная недостаточность плюс повышенное, ну там получается, что это уже ожирение, да, то есть 30+, это уже ожирение. Так вот, 52 недели... И группа плацебо, и группа экспериментальная получали определенные вмешательства. Семаглутид получала экспериментальная группа. И в результате у них показатели в баллах, то есть есть такая шкала хронической сердечной недостаточности от 0 до 100, показатели в баллах у них были намного лучше, чем в плацебо-группе. Это август. Если что, это август 2023 года. И буквально в этот же день, когда была публикация, на рынке произошло следующее. Капитализация производителя этого самого препарата с 350 миллиардов долларов подскочила до 423 миллиардов долларов. И на сегодня добралась до 470. То есть вот так, на одной единственной новости, на одной единственной публикации. Почему? А потому что появился новый, гораздо больший рынок, потенциально больший рынок. Не нужно ждать сахарного диабета второго типа. Есть избыточная масса тела, есть риски по сердечно-сосудистой патологии, а это обычно ходит вместе. Все, можем колоть семаглутид. Ну, либо лироглутид, либо еще там что у нас есть из глутидов. А в декабре 2023 года было опубликовано еще одно исследование, которое как бы поддержало эти данные. Причем выборка, зацените, уже гораздо выше. То есть гораздо больше, почти 17 тысяч человек. И у них не было сахарного диабета второго типа, это важно. То есть только ожирение. И в этой группе на 20% снизилась вероятность инфарктов и инсультов. На фоне как раз глутидов. Так что все, это, считайте, был приговор. То есть без вариантов эти препараты стали невероятно популярными. Они получили новое показание, то есть оно официально было зарегистрировано, это новое показание, ожирение. То есть не только сахарный диабет второго типа, как сахароснижающее средство, но и как средство для борьбы с ожирением. И тут началось. Дело в том, что он, в общем, не дешевый. Примерно $1000 в месяц. Ну, всего-навсего.
С учетом того, что, скорее всего, его нужно будет принимать пожизненно. Не получится так, что вот проколол и все. Свободен. М-м-м. Там, похоже, нужно все-таки это все модифицировать пожизненно. По крайней мере, есть такое предположение. Поэтому, ну, дороговато, мягко говоря. И плюс еще в эту историю вписались различные инфлюенсеры, то, что называется. Ну, прежде всего,

Ну или в свадебный костюм, там у кого что. И да, получилось так, что гигантское количество подростков стали применять этот препарат, всеми правдами и неправдами его доставая. Вы же понимаете, да, что там сбоку что-то свисает. Это крыло подвздошной кости свисает. Не должно быть. Значит, будем колоть. И вот это привело к очень неприятным последствиям. Потому что это лекарственный препарат с доказанной эффективностью. У него есть мишени, у него есть прямой эффект. Это означает, что в обязательном порядке будут побочки. Побочки не самые приятные. То есть, когда у человека, например, действительно клинически выраженное ожирение, с которым бороться вообще никак, ну да, мы можем потерпеть, скажем, диарею. Мы можем потерпеть боли в животе. Мы можем потерпеть тошноту. Мы можем потерпеть исчезновение удовольствия от еды. Вот даже такой эффект есть. То есть похоже, что он не просто вот это все делает, он еще лишает людей удовольствия от приема пищи. И это один из механизмов снижения аппетита. Ну, по крайней мере, еще раз, это пока все на уровне предположений, разработок и прочих вещей. То есть мы еще в ходу, что называется, мы собираем по нему информацию. Но то, что у него есть позитивный эффект, точно. То, что у него есть побочки, точно. И то, что в медийной среде его раскрутили до невероятных просто размеров, это тоже точно. Поэтому и стоимость соответствующая, поэтому черный рынок, кстати, появился моментально. И прочие вещи. А вот люди, которые должны были получать его по прямым показаниям, они от этого сильнее всего пострадали. Вот так 2023 год показал, что возможны и такие ситуации. Очень интересная тема. И тут, конечно, Кандинскому двойка. Он так слепил позвоночник, что даже и не узнаешь. Я даже не представляю, что это такое. Ну ладно, неважно. Главная тема – болезнь Бехтерева. Анкилозирующий спондилоартрит. Крайне неприятная болезнь, которая человечеству, в общем, известна довольно давно. Вот это что-то примерно 6 век нашей эры. Товарищ Гален, это, понятно, начало тысячелетия, которое новой эры, да, то есть самое-самое начало. Ну и вот здесь еще один американский известный товарищ, у которого эта самая болезнь Бехтерева была описана еще в там, в 19-м, по-моему, или даже 18-м, я вот боюсь ошибиться, забыл уже, веки. То есть это все запечатлено, и это все описано. Причем Гален разделял между собой болезнь Бехтерева, например, и ревматоидный артрит. Они, правда, различаются по характеру поражений, потому что при болезни Бехтерева больше всего, конечно же, страдает позвоночник, в первую очередь, и те суставы, которые рядом. То есть все крепления, все сочленения, они просто, ну как вам сказать, окостеневают. То есть вот там даже видно очень хорошо на этом позвоночнике, что это единый монолит. Там кость, все. Там никаких возможностей согнуться вообще. И да, действительно, человек довольно сильно меняется. То есть если здесь у нас есть связки, есть хрящи, это все эластичное, подвижное, то при болезни Бехтерева, конечно, при уже такой, уже ближе к терминальной стадии, человек даже изгибается определенным образом. Вот посмотрите, показан пациент с 47 года по 72. Это не летальная болезнь, не так, что она убивает сразу. Но она довольно существенно сказывается на человеке. Да? То есть, как видите, ну, я бы не сказал, что она пошла ему на пользу, к сожалению, так. Процесс аутоиммунный, это мы сегодня знаем. Но понятно, что долгое время не знали, что вообще в принципе с этим делать, и мало того, даже не понимали, что это отдельная патология. Впервые, скорее всего так, да, ну, по крайней мере, считается, что, скорее всего, первое описание сделал Матео Риальдо Коломбо. Это итальянский врач, довольно известный. И вот здесь он как раз вот в центре изображен, проводит урок анатомии, тогда это было принято. И да, действительно, он был в том числе профессором университета Падуи и так далее. Ну, заслуженная личность. И вот похоже, что он первым предположил существование отдельной патологии. А почему болезнь Бехтерева? Ну, просто потому, что есть три человека, которые внесли основной вклад. Они втроем в разное время, независимо друг от друга, но за очень короткий период, сформулировали критерии. Критерии диагностические, которые позволили эту болезнь выделить и диагностировать ее в отличие от других.

Это Владимир Бехтерев, 1893 год. Это Адольф Штрёмпель, 1897 год. И Пьер Мари, 1898 год. Поэтому, в принципе, во многих источниках приходилось встречать болезнь Бехтерева, Штрёмпеля, Мари. Но это долго. Поэтому берут по первому человеку, то есть по времени первым был Бехтерев. Соответственно, болезнь Бехтерева. Так во всем мире. То есть так принято. И да, действительно, это тяжелейшая патология, с которой справляться было нереально. Понятно, что и противовоспалительное назначали, и иммуносупрессивную терапию назначали в том числе, и даже до ингибиторов Янус-киназ доходили, то есть прям пытались со всех сторон заходить на эту проблему. Нет, не получалось. И тут в Nature Medicine в 23-м году публикуется исследовательская группа россиян, что уже само по себе, понимаете, то есть это прям экстраординарное событие. Чисто россияне в Nature Medicine в 23-м году. Ладно. Почему? А дело в том, что похоже, что они создали первое в своем классе, то есть first in class, то, что называется, первое в своем роде лекарство, которое, похоже, может довольно существенно влиять на болезнь Бехтерева. Что они сделали? Они взяли моноклональное антитело. По сути, это моноклональное антитело. То есть подход старый. Но вот что конкретно, на что конкретно оно нацелено, вот это было прямо здорово. Среди авторов это РНИМУ имени Пирогова, Институт биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, Национальный медицинский хирургический центр имени Пирогова и компания Биокат. И вот они все вместе стали разбирать, а что же там вообще в принципе происходит на уровне иммунологии? И выяснился очень интересный момент. Дело в том, что у нас существует такая система свой-чужой, HLA, или человеческие лейкоцитарные антигены, или главный комплекс гистосовместимости. Вот разные варианты. Я думаю, что вы что-то из этого точно слышали. Это порядка 150 антигенов, которые говорят нашему иммунитету: я свой. То есть вот если на клетке в этом участке мембраны, где располагается главный комплекс гистосовместимости, есть определенный белок, и, например, Т-клетка проходит и его как бы считывает, то все нормально. Да, мы считали, все сходится, QR-код правильный, привитая клетка, можно ее не убивать. Как не сходится, ее раз и уничтожили сразу, моментально. То есть такая своеобразная защита от чужих. Так вот, как оказалось, опять же, это было известно, в общем-то, что аутоиммунные процессы в том числе работают и через эту систему. То есть в презентации антигена у нас задействован один из этих факторов. Конкретно к болезни Бехтерева относится HLA-B27. И люди именно с этим вариантом, они наиболее подвержены этой болезни. То есть там существенная часть, когда делают типирование по HLA. То есть вот таким образом происходит, видите, наивная Т-клетка через антиген-презентацию, она активируется, и в качестве антигена у нас получается, маркер своего. И как-то так выходит, что именно эти фрагменты, именно этот мотив, он чаще встречается именно в тех местах, которые страдают от болезни Бехтерева. То есть как раз и позвоночник, и суставы, и прочие вещи. Мало того, у нас иммунитет умеет запоминать. В данном случае это плохо, потому что Т-клетки памяти, они носят на себе вот именно этот мотив, то есть рецептор к этому мотиву. Как только он встретился, раз, клетка пробуждается и начинает уничтожать те самые клетки, которые вроде бы должны быть нормальными. И они есть нормальные, просто их распознают как чужеродные. И вот именно на этот мотив и нацелено моноклональное антитело. То есть мы будем уничтожать те Т-клетки, которые на него агрятся. Это хорошо или плохо? А что, если вдруг мы таким образом останемся вообще без защиты? Т-клетки у нас чрезвычайно важны. Они же обеспечивают и противоопухолевый иммунитет, и противовирусный, и длительный, и противобактериальный. В общем, все. Это как бы база. Антитела, ладно, это как бы мелочь. А вот клеточный иммунитет, это как бы то, что нужно. Так вот,
эта же группа показала, что на самом деле проблема в очень небольшой группе. В очень небольшой группе Т-клеток. Вон в той, она выделена. И, как видите, да, среди них есть нужные нам. Ну, например, там есть в том числе и регуляторные клетки, они показаны крестиком. И прочие важные, нужные, необходимые. Но это очень-очень небольшой пул клеток. По подсчетам, что-то около 5% всего. И если мы его выключим вот этим препаратом, который сначала назывался BCD-180, как обычно, буквенно-цифровой код, до того, как это все превратилось в более-менее приемлемый препарат, теперь у него есть МНН, синий протук. Как будет называться коммерчески, не знаю, там еще не закончились клинические исследования. Но вот именно этим моноклональным антителом мы действуем на вот эти Т-клетки, не на все вообще, а конкретно на те, которые реагируют вот на тот самый мотив. В общем, идея, как вы понимаете, она выросла вот именно из знаний. Это же колоссальные знания. На создание препарата ушло примерно 15 лет. Всего-навсего. 15 лет работы. Кропотливой, да, то есть нужно было все вот это вот размотать, всю эту историю. Выяснить, что произошло. И в итоге создать препарат. Что интересно, это не просто некая теоретическая работа. Одновременно в этой же публикации дан клинический случай, пилотное исследование, так они назвали, на пациенте 63-го года рождения, который с 20 лет страдает болезнью Бехтерева, у которого HLA+, то есть он относится к носителям вот того самого мотива, у которого двусторонний сакролоид третьей степени на рентгенографии с 99-го года. В 2019 году в рамках этого исследования ему было назначено применение вот этого препарата. Удалось очень быстро добиться стойкой ремиссии. То есть он сейчас в ремиссии. Почти купирован болевой синдром. Удалось отказаться от некоторых антицитокиновых препаратов. То есть там такой прогресс, что, в общем, многие говорят, так не бывает. Ну, самое интересное, что этим пациентом оказался один из ведущих авторов, Сергей Лукьянов из РНИМУ. То есть он на себе, то есть понимаете, когда человек пошел, считаете, в науку, чтобы найти лекарство от своей болезни, и на себе его первым и испытал. Вот так оно у нас и бывает. На самом деле, действительно, в науке многое так построено. История великолепная в этом смысле. Будем обязательно наблюдать, что там получится. Я так надеюсь, что мы действительно увидим этот препарат, и он поможет многим пациентам с этим очень непростым заболеванием. Так что достижение реально. 2023 год отметился еще пачкой позитивных для мышей исследований. Можно подумать, им мало было. Им начали продлевать жизнь. Причем так ощутимо. 2023 год – это был год продления жизни мышам. Причем с разных сторон. И здесь тоже отметились наши авторы. Что интересно, попытались портировать способности голого землекопа. Я думаю, вы знаете, да? Это великолепное, но плохо выглядящее создание. Живет под землей, не умеет поддерживать постоянную температуру, живет колониями. То есть там есть элита, есть рабочие. Ну, в общем, довольно грустная история на самом деле. Зато 32 года пашет под землей без рака. Ну, точнее так, он болеет, но крайне редко. И прочих проблем. Как видите, у него достижений вон огромное количество. Гены управления теломеразой есть и прочее, прочее. Великолепная штука. Так вот, а можно ли это великолепие портировать на кого-нибудь другого? То есть можно ли мы перенесем эти свойства, ну хотя бы на близкого родственника? Кто у нас близкий? А мыши. Просто потому что да, и то грызуны, но вот эти живут 32 года, а те 2-3. Разница колоссальная. Так вот, действительно, университет Рочестера и МГУ, почему МГУ? Потому что у нас здесь довольно большая колония этих самых голых землекопов. Их несколько лет назад привезли. Была даже веб-камера, я не знаю, есть ли сейчас, была веб-камера, можно было наблюдать за ними. Некоторое время я посмотрел, потом неинтересно, оно все одно и то же. Они как муравьи фактически работают. Так вот, что сделали? Опять же, эта работа была на десятилетие.
Вот то, что мы видим в 23-м году, это итог 10 лет труда. Почему? А просто потому, что нужно было выяснить, а что ж такого у них есть, у этих голых землекопов, что позволяет им, например, защищаться от опухолей. Оказалось, что вот такая штука, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, сразу забегая вперед, это не то, что колет в лицо. Это немножко другое. И есть под это гены определенные. Как видите, здесь участвует и знаменитый P53, который у нас отвечает за противоопухолевую оборону, и прочее-прочее. То есть тут точек приложения довольно много. И получается, что клетка, она, в общем, довольно устойчивая. И в неконтролируемое деление не срывается, и, видимо, живет долго, все хорошо, счастливо, без каких-либо проблем. Так вот, эти гены, как я и сказал, в течение 10 лет сначала находили, а потом пытались перенести в мышей. Не сразу получилось, но в итоге трансгенные мыши возникли. То есть, ну не то что химера, но мыши с генами землекопов. И у них в организме стала вырабатываться вот эта самая высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Смотрите, ожидания. Они должны жить, как голые землекопы. То есть 32 года. На самом деле нет. В самом удачном случае получилось плюс 12% к продолжительности жизни. А в среднем плюс 4. Ну, опять же, это же плюс, это же не минус, это хорошо. Естественно, продлятели жизни тут же начали прикидывать. Ага, значит, 112 лет. Нет, это не так работает. Это у мышей. Что там у нас, неизвестно. Мы, скорее всего, не сможем на себя вот так это портировать напрямую. И не потерять еще что-нибудь, как вы понимаете. В процессе эволюции вот эти все гены, они очень многими вещами стали заниматься, да, а некоторые приобрели даже противоположные свойства. У нас есть такие, к сожалению, истории. То есть мы могли бы кое-что там забрать, ну, скажем, у ночницы Бранта. Не всегда. У нас там существенное количество генов работает строго противоположно. Ну, не получится так это все забрать. А здесь, да, идея хорошая. Но это еще не все. Как выяснилось, оказывается, если мышам создать дефицит таурина, а потом их кормить таурином, то они будут жить долго и счастливо. Ну да, здесь важно. Первое – это создать дефицит таурина. Почему? Ну, просто потому, что это для них невероятно важное вещество. Ну, точнее так, молекула, да? Это, ее иногда называют аминокислота, не совсем корректно, это аминосульфокислота, из нее белки не делаются. У нее есть некоторое количество функций, ну, вот примерно такое в нашем организме. Как видите, критически важного здесь ничего такого нет. У нас либо дублирующие есть варианты, либо еще что-то. И именно поэтому для людей это не является эссенциальным веществом. Мы прекрасненько себе это синтезируем в поджелудочной железе вообще без каких-либо проблем. И когда у нас возникает дефицит? Два состояния. Первое – это веганская диета. И второе – состояние недоношенности. Вот сейчас мы делаем следующий шаг после веганской диеты и говорим, что веганы себе жизнь сокращают. Оказывается, да, то есть они создают себе дефицит таурина, который является двигателем старения, как было показано в этом исследовании. Кто-нибудь такой вывод сделал в соцсетях? Ничего подобного. Какой был вывод? Надо есть таурин, а не то, что нужно придерживаться нормальной диеты. В общем, как обычно, не получается вот почему-то продвигать здравые идеи. Тем не менее, на мышах, в общем, получилось. Как я и сказал, если мы сделаем им дефицит таурина, а для них это крайне важно, а потом будем в виде добавки кормовой его туда досыпать, то мышам будет хорошо. И, мало того, им даже будет чуть-чуть лучше, чем мышам нетрансгенным. Да, конечно, здесь действительно запускается масса интересных процессов, которые и так поддерживаются таурином, если что. То есть и так они, у мышей конкретно, это так работает. И да, действительно, это было лучше, скажем, чем на дрожжах, которые вообще не среагировали на таурин, и на круглых червях, которые так, ну, издалека, мол, ну и что, и таурин, ладно. Чуть-чуть дольше жили, а вот у мышей, которым все это компенсировали дефицит, они жили гораздо дольше, чем мыши с дефицитом. Ну, неплохо, да, действительно неплохо, с одной стороны, а с другой стороны, а сколько, опять же, они что, в 2-3 раза дольше жили? Ну, или, может быть, в 10, как голые землекопы? Ну, нет.
10-12% плюс к средней ожидаемости при рождении. И вот здесь вот 18-25 при 28 месяцах. Это старость. Причем такая довольно глубокая. То есть там уже седые такие мыши. Но вот максимальное увеличение продолжительности жизни пришлось именно на последнюю часть жизни. При помощи вот этого таурина, напомню, при помощи которого мы компенсировали дефицит, который искусственно создали. Опять же, здесь возникает вопрос, а сколько человеку нужно было бы есть этого самого таурина? Ну, предположим, хорошо, давайте мы напрямую экстраполируем эти данные, хотя так, конечно, делать нельзя. Ну, давайте. И что у нас получается? 6 грамм в сутки. Это примерно в 6 раз больше, чем разрешенная суточная доза пищевая. И это, кстати, довольно близко к токсическим эффектам. Там где-то после 3 грамм начинается токсикология. И появляется такая интересная дилемма. Либо долго жить, либо токсикология. Да? Вот как-то оно между собой мало сочетается, плохо. И выясняется, что да, действительно, для человека, в общем, это не вариант. У нас другое. У нас мы его по-другому делаем, по-другому используем и прочие вещи, как я сказал. Дефицит таурина у веганов и у недоношенных младенцев. Все. Остальные справляются. А с другой стороны, опять же, ну вот никто не делает следующий ход. Зачем тратить гигантские деньги на биодобавки? Я знаю, источник таурина гораздо дешевле. Пожалуйста, кошачий корм. Он с таурином. Ну, с мышами, если быть точнее, да? Ну, с таурином. Но тут, как вы понимаете, да, будут проблемы. Потому что у кота отобрать корм, ну, в общем, такое. Но вот вам, пожалуйста, почему все биодобавки приобретают? Вот же ж, натурально сбалансированы, как нам говорит реклама. Значит, нужно брать оттуда. Ну, в общем, нет. Еще раз, хорошо мышам, но до применения на человеках еще, в общем, довольно далеко. А вот что близко? А свиньи? Свиньи гораздо близко. Гораздо ближе. Почему? Потому что в 2023 году случилось свиное сердце 2. Про свиное сердце 1 я рассказывал на одном из предыдущих подведений итогов. Дэвид Беннет, пациент, который находился в критическом состоянии, то есть его поместили на аппарат ЭКМО, настолько плохо работало сердце. Оно, считайте, вообще не справлялось со своими обязанностями в смысле насоса. Его поместили на ЭКМО, то есть экстракорпоральная мембранная оксигенация. Вне организма насыщали кровь кислородом и загоняли потом под давлением в круги кровообращения. Настолько все было плохо. Выбор у него был, тут либо свинья, либо смерть, без вариантов. И он согласился на это смелое экспериментальное лечение. Но тут надо сказать, что, опять же, это не с бухты-барахты в университете Мэриленда придумали. А давайте пересадим. Вот ближайшую свинью поймаем и пересадим. Нет, конечно. Опять же, это были десятилетия, если быть точнее, 30 лет работы самых различных авторских коллективов, в том числе и этого, решение огромного количества проблем. И только после этого удалось подойти к клиническому применению. Например, вот перечень изменений генетических в свинье. Если мы посмотрим, что у нас здесь, это мы убрали иммуногенность, мы замедлили влияние фактора роста. Почему? Потому что у свиней сердце будет расти постоянно. Внутри человека это совсем не надо. Нам хватает вот то, что мы пересадили. Дальше не надо. Надо это остановить. Ну и дальше мы немножечко подействовали на систему комплемента. Она участвует в иммунном ответе, но про нее всегда забывают и не рассказывают. Естественно, то, что влияет на воспаление и на коагуляцию. То есть вот это все скорректировали. Это генетически модифицированная свинья. В общем, довольно такой немаленькой стоимости. Это не просто так. То есть это животное, которое специально подготовлено. Насчет морально-психологической подготовки не скажу, но не удивлюсь, что такие специалисты тоже будут. Так вот, специально подготовленная свинья. И тем не менее, вот всего-навсего до 8 марта 2022 года этот человек дожил, ну, немного. То есть что-то 40 с небольшим получается. 40, да, дней. И изначально были признаки того, что сердце адаптируется. Не было острого отторжения, посмотрите, да, то есть это не острое отторжение. Трансплантат был принят. Здесь, конечно,
разные гипотезы строились, то есть мы не можем на 100% сказать, почему это произошло. Авторы, в общем, тоже затрудняются. То ли это какой-то вирус, скажем, цитомегаловирус свиной активировался, то ли пациент был настолько ослаблен, я же сказал, он на ЭКМО был. Это же полиорганная недостаточность. Не так, что только сердце не работает, все остальное тоже пострадало. Поэтому не исключено, что он вот эти 40 дней дополнительно получил, и там уже было это все предопределено. Но, тем не менее, автор, разработчик, скажем так, этой методики, Мохаммед Мухаммедин, был признан по итогам года прошлого, я об этом рассказывал, человеком года. Ну, одним из 10. И в 2023 году та же самая команда, абсолютно та же самая, те же люди. Причем, что интересно, Мухаммедин, он как бы ушел на второй план. И славу отдал следующему человеку в команде. Они же работают все вместе. Поэтому в следующих пресс-релизах мы его уже не видели. А вот второй пациент, тоже сходного возраста, тот был 57 лет, а Лоуренс Фоссетт 58 лет. И тоже терминальная стадия хронической сердечной недостаточности, и тоже ЭКМО, и тоже куча прочих проблем. И та же группа, ту же подготовленную свинью, тоже снова использовала. Они, конечно, учли те ошибки, которые были, они еще с антикоагулянтами поработали, с прочими вещами, с противовоспалительными курсами и прочее-прочее. Но, к сожалению, опять. 20 сентября 2023 года пересадка, 31 октября 2023 года летальный исход. И опять же, здесь не было острого отторжения. То есть это на самом деле хорошие результаты. И если мы посмотрим, как происходило с пересадками ксенотрансплантации на приматах пониже рангом, там тоже примерно с 40 дней начинали, а потом в итоге дошли до 3 лет. Так что не исключено, что здесь перспективы, в общем, довольно неплохие. Тем более, что изучается не только сердце. В 2023 году мы узнали, скажем, про свиные почки, которые, как оказалось, можно в людях заставить функционировать, и они там будут работать. Но вот здесь это были люди, которые уже находились в вегетативном состоянии, на поддерживающей терапии. Перед тем, как отключать аппаратуру, они завещали свое тело науке. И родственники не возражали, провели над ними вот такой эксперимент. 74 часа в таком человеческом теле почка функционировала. То есть работала так, как положено. Но и это еще не все. И второй случай уже 61 день. Не 74 часа, а 61 день внутри человека. С 14 июля по 13 сентября 2023 года. Так что свиные запчасти появятся гораздо раньше, чем какие-либо способы продления жизни от мышей. Нет. Это вот наше будущее гораздо более близкое и более реалистичное. Что еще? А вот эта работа, которая вызвала просто невероятный взрыв. И, конечно же, первыми взорвались этики, а за ними все, кто был вокруг. Почему? А потому что осознали, создали свина-человека. Ну, так писали. Почему? Это химера. То есть, да, это свиной эмбрион. Но в нем человеческий мезонефрон. Это еще не почка, это так сильно-сильно до нее. Но в этом эмбрионе был зачаток человеческой почки. И, в общем-то, до 28-го дня никаких проблем не было. А на 28-й день начались этические проблемы. Нельзя, чтобы оно выросло. Потому что неизвестно, что оно потом будет делать. То ли хрюкать, то ли, в общем, какие-то там сказки рассказывать. Вот не надо нам этого. И, естественно, есть запрет на эксперименты туда дальше. Но ученым было бы это интересно, как вы понимаете. То есть такие эксперименты будут продолжаться. Почему? Потому что это показывает, что мы можем вырастить почку конкретного человека довольно просто. То есть мы проводим такую операцию, или, например, это может быть, хорошо, печень, или там еще все, что нам нужно. Мы там, вот на эмбрионе, проводим операцию, и человек доживает до своей свиньи. Свинья растет гораздо быстрее. То есть готовая печень, готовая почка, она очень быстро будет собрана в максимально натуральных условиях. Но тут, как вы понимаете, есть довольно большое количество этических проблем. Потому что нельзя, свинья, грязное животное,
А что если ее помыть? Не пробовали, да? Ну, в общем, да, это довольно сложная вещь именно для обсуждения. Потому что технологически это возможно. Кстати, технологически возможно еще одно интересное решение, потому что синий кольчатый осьминог – это великолепная зверушка, которая мне очень нравится. Почему? Потому что он смертельно ядовит, но он в этом не виноват. Дело в том, что вот это все ядовитое у него живет в слюнных железах, там бактерии. И у него многокомпонентный яд, там огромное количество, чего там только нету. Так вот, он будет предупреждать до последнего, он небольшой, на ладони уместится. И когда за ним гонится, чтобы погладить, ну вы же понимаете, как надо еще действовать, он начинает включать свои вот эти кольца, то есть яркую окраску показывать. А все, ой, смотрите, он играет, он предупреждает. Это предупреждающая окраска. Он говорит, что ну извини, сейчас кусь буду делать. И вот когда уже дальше к нему пристают, тогда да, у него есть клюв, если кто не знал, там снизу. И вот этим клювом он может укусить. И тогда слюна, которая в человека попадет, в общем, довольно быстро может отправить его на тот свет, да, особенно если он находится в воде. И, к сожалению, некоторое количество неграмотных в этом смысле людей, они погибли на побережьях Австралии. Ну, вы, как вы понимаете, это не самое ужасное существо в Австралии, там есть гораздо более крутые. Но, тем не менее, оно смертельно ядовитое, ну, как все в Австралии. Так вот, ученые решили использовать не осьминога, а его подход. И даже не столько к работе с ядом, сколько к работе с субстратом, потому что он живет, как вы понимаете, во влажной среде, мягко говоря, да, то есть это вода. Но к поверхностям он прикрепляется просто намертво. И ученые подумали, а почему бы нам вот это вот не изучить и не превратить это в пластырь? Давайте мы из гидрогеля сделаем щупальца, ну такие вот маленькие, да, на пластыре. И такой пластырь будет влагонепроницаемым, его можно будет носить, когда вы купаетесь, не только под душем, но и где-нибудь в море, там что угодно делаете, он не будет слетать. А между этими самыми креплениями мы поместим гидрогелевые микроиглы. Почему гидрогелевые, сейчас поговорим. Итак, то есть принцип, давайте мы будем делать так, как осьминог. Да? То есть мы берем вот эту технологию его и создаем гидрогелевые присоски. Это носитель, по сути. Мы помещаем лекарство вот туда внутрь, в эти самые гидрогелевые микроиглы. При контакте с кожей, соответственно, они входят внутрь, надламываются и начинают выделяться. Не яд, конечно, хотя тоже, в общем, интересная идея, но какие-то лекарственные вещества. Причем, что интересно, опять же, это немножко подсмотрено у осьминога. У него активность яда зависит от температуры тела, куда мы это вводим. И вот тут прям здорово. Потому что, подождите, то есть мы можем не только дозированно выделять, потому что мы можем создать такую микроиглу из этого самого гидрогеля, которая будет дозированно высвобождать действующее вещество. Но мы можем в том числе сделать активацию теплом тела. Здорово. То есть когда мы попали куда надо, оно будет работать. Пока не попали, не работает. Удобно? Да, удобно. Действительно замечательная идея. Ну и в итоге мы получаем такое продвинутое средство доставки именно топических лекарственных средств в первую очередь, которые должны действовать здесь у нас местно в коже. Первое. И второе. Вакцинация. Вот это будет очень удобно, между прочим. Можно будет кидаться такими штучками так, да? И вакцинировать человека дистанционно, если он вдруг сильно против. Так что вариантов довольно много. Вот, смотрите, активация идет при 37 градусах. Здесь очень интересное решение на самом деле, то есть там используется и шелковый белок, и много-много чего. Это настолько технологичная вещь, что вот про нее написали в таком очень крутом международном научном журнале. Так что да, у нас может быть появится и вот такое средство доставки, необычное, лекарственных средств, от которого просто так не отделаешься. То есть это не такой пластырь, что оторвал и выкинул. Не, привит, значит привит, все, без вариантов. Дальше я сразу предупреждаю, да, Кандинский так немножечко того, аспартам с двумя С, молодец. Каждый год есть такая традиция, Международное агентство по изучению рака какое-нибудь полезное и вкусное вещество объявляет канцерогеном. Ну, а для чего еще им существовать, да? Больше не для чего. И потому что у них одно единственное, там, капролактам, и то специалисты говорят, что из этого
предшественника материала, из которого делают женские колготки, мы можем достать плохие молекулы. Причем совершенно не обязательно для этого какие-то условия, как на Солнце. Можем, ничего страшного. Так вот, а все остальное канцерогенно, так или иначе. То есть без вариантов. Обязательно будет вызывать рак то или иное вещество. Но вы же понимаете, когда это касается, скажем, кофе или там, не знаю, красного мяса, тут возбуждаются все, потому что это пьет довольно много людей. А здесь покусились на сахарозаменители, которые до этого позиционировались как здоровые, безопасные, замена там и прочее, прочее, прочее. Ну, как это было в средствах массовой информации, я думаю, вы знаете, что ВОЗ объявила аспартам канцерогеном. Естественно, никто не читал вот этот пресс-релиз до конца. Почему? Потому что достаточно было просто дойти до конца, и все было бы ясно. Прочитали в основном первую часть, в которой озвучивалась позиция МАИР. Причем, что интересно, МАИР поместила аспартам в группу 2Б. Это, знаете, вот когда у нас нет данных, а прикопаться хочется. То есть нет четких каких-то показателей. Мы даже не можем точно сказать механизм. Но мы предполагаем, что вот, наверное, вот как-нибудь там, что-нибудь вот там произойдет, и тогда вот там ужас-ужас. Причем логику я сейчас расскажу. Так вот, в группе 2Б долгое время был кофе. Кого это смущало? Ровным счетом никого. А когда аспартам поместили, все, о, немедленно, все, изъять, отказаться, расстрелять, сжечь. Да вы что? Давайте разбираться, потому что нам нужно понять, о чем вообще речь, какой размер эффекта. Кстати, публикации нет до сих пор. Мы все ждем. По красному мясу довольно быстро выпустили. Там было конкретно описано, что происходит, какой вид рака и прочее. А здесь нет пока публикации. Объявили и все. Очень бы хотелось посмотреть на размер эффекта. Ну ладно, давайте про аспартам. В принципе, вещь довольно интересная, синтезированная случайно. Ну, как многое бывает. То есть работали в сторону лекарства от язвенной болезни, гастрита, а совершенно случайно есть легенда, что разработчик листал книгу и слюнявил пальцы, чтобы перелистывать. И вот когда он попробовал, он такой, о, сладенькое, ничего себе, а что это я такое делал? И вот потом выяснил, что это как раз и был аспартам. На самом деле ничего сложного. То есть он собран из аспарагиновой кислоты, L-фенилаланина, и это метиловый эфир. И вот здесь как раз и зарыта самая большая собака. Почему? Метанол? Вы что? Формальдегид, канцероген, мутаген, там ужас-ужас. Но начинаются вопросы, подождите, а в каком количестве? И вот выясняется, что, например, если мы возьмем какой-нибудь свежевыжатый фруктовый сок, то там будет в 3 раза больше выработка метанола, чем при применении аспартама. И мало того, да, мы знаем, что там возможны различные варианты. И L-фенилаланин действительно противопоказан людям с фенилкетонурией. Но об этом написано. То есть напрямую есть предупреждение, источник фенилаланина, когда подслащивается, скажем, газировка аспартамом. А все остальное, ни один токсический эффект не показан. Не то, что не доказан, не показан. Тем не менее, вы же понимаете, это синтетическое вещество, это химия. Значит, должен быть канцерогенным. На него столько всего повесили, вы не поверите, волчанку на него вешали реально. То есть прям действительно говорили, что аутоиммунная патология, включая системную красную волчанку. То есть это одно из самых, наверное, оболганных веществ, хотя и одно из самых изученных. По нему гигантская база, просто невероятная. Ни по одному подсластителю больше столько нет. По аспартаму есть. Так вот, на самом деле этот феномен называется акула в океанариуме. В токсикологии есть такое понятие. То есть вот чисто теоретически акула здесь опасна в такой ситуации? Да, опасна. Но для того, чтобы реализовать эту опасность, придется, ну, скажем так, сильно постараться. То есть нам придется забраться туда внутрь, каким-то образом попросить акулу, чтобы она вас съела. В общем, это сложно. Вот здесь то же самое. Аспартам может, ну, в общем, может, но мы такие условия не создадим. Тем более, что еще раз, да, это важно. Одна из опасностей в группе 2Б. Давайте смотреть, что у нас там есть. Подождите, от алоэ уже все отказались? То есть вот нет такого, что отломить кусочек, закапать в ухо, это же самое натуральное средство, вы что? Канцероген 2Б. А хорошо, а маринады? То же самое, канцероген 2Б нельзя есть, вы что, ни в коем разе.
и прочее, прочее. Там гинкго биллоба, кстати, невероятно полезное растение для мозга, там же. Там еще работа парикмахером, там еще много-много чего есть. Ну, я же сказал еще раз, да, у Майир все канцерогенно. Вопрос в том, какие доказательства. Вот с доказательствами довольно грустно. Именно потому, что воспроизвести какой-нибудь из токсических эффектов, любой из токсических, эмбриотоксичность, генотоксичность, какая угодно, не удалось. Мало того, очень интересная работа, она мне очень нравится. А люди рассказывали о том, что им прям плохо со аспартама. Голова болит, хвост отваливается, вот это все. И коварные британцы сказали, а давайте, давайте мы вас соберем в исследование и подтвердим, что у вас так вот все плохо. Потом докажем, ну и в общем, там дальше уже будете сами решать, может быть, там иски подадите или так далее. Коварные британцы, почему? Потому что они сделали две группы. Одну экспериментальную, а вторую плацебо. В экспериментальной группе люди получали батончики с аспартамом, а в плацебо-группе получали батончики, такие же в точь, один в один, но с сахаром. Так вот, выяснилось, что частота жалоб в плацебо-группе не снизилась практически. То есть люди, они же видят, их же травят теми самыми ужасными батончиками с аспартамом. И они воспроизводили всю ту симптоматику у себя, рассказывали о том, что вот, да, у меня голова болит, точно-точно. Вот чешусь даже и все остальное. То есть нельзя мне аспартам ни в коем разе. То есть не воспроизводится даже такое. Ну и это еще не все. На сегодня, то есть в 2023 году как раз были опубликованы результаты самого масштабного на сегодня систематического обзора по этой теме. Никаких токсичностей не обнаружилось вообще в аспартаме. Тут самое главное бы почитать вторую часть, потому что во второй части пресс-релиза ВОЗ содержится позиция следующего его агентства. Почему майировское мнение мы принимаем к расчету, да? А мнение, например, комитета международной продовольственной организации мы почему-то не принимаем. А здесь сказано, что, ребята, вот все, что там выше сказано, фигня полная, мы под этим не подписываемся. И мало того, у нас никаких оснований нет. Мы видели эти данные и считаем их ничтожными, то есть там полная ерунда. Что, в общем, правда, потому что, еще раз повторюсь, подтверждающих публикаций у нас пока что нет. Таких, чтобы мы могли сказать, ну да, вот как с красным мясом. Ну вот да, мы нашли эффект, мы знаем, как он выглядит, и примерно понимаем, почему. Здесь такого нет. А, впрочем, ВОЗ в этом году вообще отличилась неоднократно. Хорошо, сказали они, а мы тогда вот так напишем, что сахарозаменители вообще не работают. Мол, ладно, ладно, не канцероген, хорошо, но тогда они не работают. И вот на этом, как вы понимаете, да, на сахзамах можно ставить такой жирный крест, потому что люди как-то так стали говорить, о, ну все. Мало того, что не работают, еще и канцерогены, еще и прочее, нет, не будем есть, это химия какая. Вернемся к сахару. И производители сахара так лапки потирают, как все хорошо, какие мы молодцы. Ну, в общем, не совсем так. Здесь имеется в виду, что сбросить вес только на одних сахзамах не получится. Придется корректировать рацион. Как я и сказал, это далеко не всем нравится. Либо придется делать укольчики по $1000 в месяц всю оставшуюся жизнь. Так что перспективы не очень. Что еще в 2023 году произошло? Это, конечно, такое ураганное вторжение искусственного интеллекта, ну или то, что мы под ним подразумеваем. Потому что все-таки чат GPT, о котором дальше будет идти речь, это языковая модель. Это, в общем, не совсем прям уж такой интеллект, но, тем не менее, такой сильно продвинутый Т9, можно так сказать. Так вот, что эта зараза сделала в 2023 году? Она сдала квалификационный экзамен на врача. Причем USMLE считается, ну, наверное, одним из самых сложных. Почему? Потому что здесь не просто нужно чекапы, да, вот эти вот ставить в чекбоксы, прошу прощения, галочки, а здесь нужно решать клинические задачи. 350 клинических задач. И причем не самых простых. Читать приходилось, ну, в общем, там приходится скрипеть мозгами в некоторых ситуациях. Действительно непросто. Порог прохождения 60%, напоминаю, да, то есть 350 клинических задач, 60%. 88,9. Чат GPT сдал 88,9.
Это, конечно, молодец, с одной стороны. Причем в одной ситуации даже он предложил решение, которого не было в ответах, но которое оказалось ничуть не менее рациональным, то есть его внесли. Теперь это тоже можно использовать, он нашел новый подход. Однако здесь очень важная есть вещь. Вот так работал чат, который обучали врачи. То есть квалифицированные специалисты разных специальностей долгое время с ним общались, и он поумнел. А когда вот все то же самое, но на PubMed'е, то он не сдал. Вот все очень четко показано, да, не ходите в PubMed, нечего там делать, помойка. Да, действительно так, именно потому, что там просто публикации, без оценки, без прочих вещей. И это отлично показали на способах обучения этого самого чат-бота. Надо сказать, что это не единственное исследование 23-го года, есть и другие. И в них было слепое тестирование. То есть человек сидит перед компьютером и не знает, кто с ним общается. То ли врач-эксперт, то ли бездушная железяка. Железяка выиграла, если что, потому что пациентам она понравилась гораздо больше. Да, конечно, диагноз он ставит так, на уровне крепкого ординатора, что называется, 72%, то есть почти 3/4. Отлично справляется с редкими случаями. Вот это он прям как доктор Хаус делает. А кроме того, он более эмпатичен, как бы это странно ни звучало. И пациентам это гораздо больше нравится. И плюс он может работать 24/7, как вы понимаете, без каких-либо проблем. Так что, да, у врачей появился конкурент с одной стороны, а с другой стороны, а на ком его обучать будут, да? То есть все равно, как видите, без людей мы пока что не обойдемся. Тем не менее, вот эти подходы к использованию, в первую очередь, диагностики. С лечением там пока все сложно. А вот к диагностике, да, его уже допускают в полный рост. Причем в 23-м году произошла очень интересная такая ситуация в Британии. По 17 врачам в течение 3 лет мальчика водили, и ни один доктор не смог поставить диагноз. Знакомая ситуация, да? Напоминаю, Великобритания, если что. Так вот, женщина уже отчаялась, она не знала, что делать. Она скормила все чат-боту. И вот эти жалобы, которые здесь есть, ну, такие редкие, я бы сказал. И все анализы, которые были, снимки и прочее-прочее, чат-бот поскрепел шестеренками и выдал диагноз. Спинобифида, то есть расщепленный позвоночник, но скрытая форма. Это действительно редкая патология, потому что спинобифида, это то есть неполное закрытие нервной трубки, довольно, к сожалению, ну, не то что часто, но, в общем, нередко встречающаяся патология. Особенно при дефиците фолиевой кислоты в самом первом этапе беременности. Там, как вы понимаете, формируется и головной мозг, и спинной. И вот если что-то не закрылось, там вплоть до щели в позвоночнике может быть. А здесь была, ну, почти полное смыкание. В том смысле, что кожа была, каких-то там проблем не было видно. Но вот эта симптоматика присутствовала. И, как выяснилось, да, чат-бот не ошибся. В данном случае действительно был такой диагноз. С другой стороны, люди же у нас ленивые. И поэтому немедленно стали скармливать свои статьи, свои курсовые, свои там прочие дипломы чат-боту. Пусть он за них пишет. Чего? Он железный, пусть работает. И теперь это большая проблема. Причем, что интересно, в некоторых российских университетах курсовые работы разрешили писать при помощи чат-бота. Я вот буквально сегодня или вчера читал новость на эту тему. То есть, пожалуйста, но указывайте, что это сделал чат-бот. Тут вон и у нас лауреат какой-то премии в Японии, да, писательница призналась, что там несущественное, а 5% было написано чат-ботом. Так что много интересного. Смотрите, в принципе, как научный редактор, я не против. То есть я даже за, потому что он не будет ошибаться. Если мы ему скормим все как надо, то, скажем, абстракт он напишет великолепно, гораздо лучше, чем люди. Почему? Потому что он не будет ошибаться, он будет придерживаться критериев, он не наделает ошибок, как делают люди, к сожалению, в абстрактах. Даже такое бывает, поэтому приходится full текст читать. И на сегодня пока что у нас нет требования показывать, что эта статья создана при помощи, например, какого-то из вариантов языковой модели. Но дело идет к тому, что, скорее всего, разрешат. Ну, просто потому, что это надо возглавить. Это все уже, это уже есть. Это уже присутствует. Значит, нужно это формализовать, определить рамки и поставить маркировку. Все. И, строго говоря, я так считаю, что научные публикации от этого даже выиграют.
Потому что это не какой-то такой сверхсупертворческий процесс, это просто умение написать в рамках определенных критериев. Да? У нас есть четкие критерии, как пишется научная статья таким страшным, ужасным, нечитаемым языком, длинными предложениями и все остальное. Вот чат-бот прекрасно с этим справится. Надо сказать, что есть и позитивные примеры. То есть вот это скорее негативный пример, а вот это, например, позитивный. В Москве идет эксперимент по применению то, что называется компьютерное зрение в лучевой диагностике. Ну, здесь не только лучевая, здесь и МРТ, в том числе, которая к ней не относится, и прочие исследования. Это крупнейший в мире эксперимент, если что, на сегодня. То есть крупнее просто нет. Ну, Москва может себе это позволить. И получается так, что да, довольно интересные результаты. Туда сгружается, вот если вы в Москве идете куда-нибудь, например, делаете рентгенографию, все, вы попали в базу. Именно потому, что эти данные будут сгружены для общей оценки вот этим самым компьютерным зрением. Они будут деперсонифицированы, но будет такой просмотр своеобразный. И вы знаете, довольно много находок уже. То есть то, что просмотрел человек, вот эта вот зверюга потом находит. И качество диагностики, соответственно, повышается. Понятно, что здесь еще есть некоторое количество проблем, которые нужно решить. И это далеко не панацея. Естественно, нужно его правильно обучить, нужно поддерживать его в актуальном состоянии, что, кстати, тоже очень важно. Если мы обучим его на десятилетних давности данных, он сам пока что, по крайней мере, за обновлениями не пойдет. Его нужно будет обучить. То есть это тоже очень важная задача. Его знания устаревают. И здесь, конечно, вот на 2023 год, на конец декабря, вот такие данные получилось, что 29 направлений диагностики различных, более 11 миллионов исследований уже там находятся. Ну, в общем, интересно. Еще раз, да, то есть это такая, я бы сказал, что это плюс и для врачей, и для пациентов. Такая небольшая подборка новостей одной строкой. Я не успеваю, как вы понимаете, рассказать абсолютно все, естественно, хотя бы то, что было прям сильно интересное. Но некоторые фоллоуапы я все-таки сделаю. Я рассказывал об этом препарате на одной из предыдущих лекций с подведением итогов. То есть это генетическая терапия, векторная. И здесь мы при помощи вот этого инструмента CRISPR-Cas, то есть то, что называется условно генетическими ножницами, то есть редактирование, мы можем на сегодня, скажем, бороться с серповидно-клеточной анемией. То есть теперь это официальный препарат Casgevy, он уже существует. А следом за ним, скорее всего, в 2024 году одобрят следующий вариант, про который я тоже рассказывал, против бета-таласемии. И там используются вирусные векторы для того, чтобы человек мог вырабатывать не вот такие вот эритроциты, а нормальные. Вот это как раз, видите, они в форме серпа, они неэластичные, то есть огромная проблема с правильным гемоглобином. Это можно скорректировать, да, в 2023 году появился такой уже препарат. Не просто исследование и разработка, а уже готовый препарат. Далее, леканемаб. Похоже, что это вот после череды неудач, это, наверное, одна из первых удач. Там было штук 13 неудач, я о них тоже рассказывал отдельно. И отдельно про адуконумаб, который больше вредил, чем помогал. Так вот, здесь, похоже, такого нет. Конечно, да, мы не можем предотвратить снижение когнитивных способностей, но замедлить их на 30% получается. И при этом нет таких страшных побочных эффектов, как отек головного мозга и прочие неприятности. Да, действительно, еще раз, это уже препарат, который вышел на рынок, он одобрен для применения. Следующее, очень интересно, деландистроген моксипрововек. Я его выговорил. Да, это действительно интересный тоже препарат, опять генотерапия, миодистрофия Дюшена для детей 4-5 лет. Особо нам делать с ним нечего было, потому что там проблема с белком дистрофином. Он не вырабатывается в должном количестве, и из-за этого страдает функция мышц. При помощи такой терапии мы можем восстановить функциональность, мы можем насытить клетки необходимым количеством дистрофина, все, после этого проблемы исчезают. То же самое, то есть он уже вышел на рынок в 2023 году. Это тоже вирусный вектор, если что. А очень интересное решение, завегипант, это спрей против
мигрени. Ну, тут, как вы понимаете, сначала все-таки будут начинать с таблетированных препаратов. И вот если они, например, их, например, не получается принимать из-за рвоты, тошноты, там, прочих вещей, вот тогда завегепант может стать одним из альтернативных вариантов. Причем ему пророчат такое блокбастерное будущее. Не исключено, что вообще сама по себе вот такая форма, она кажется более удачной, чем таблетки. И учитывая, сколько людей с мигренью в мире, в общем, рынок у него довольно неплохой. Вышли три знаковые вакцины. Во-первых, вторая вакцина против малярии. И, во-вторых, две вакцины против респираторно-синцитиального вируса. Причем, что интересно, одной из них можно прививать беременных. Для того, чтобы потом ребенок рождался с уже имеющимся иммунитетом. Эта технология была обкатана еще на коклюшном компоненте. И вот сейчас ее начинают постепенно вводить. То есть это хорошая идея. Нам не нужно будет детей маленьких прививать, потому что с этим очень сложно. Гораздо проще привить беременную. Да? Например, кинуть в нее вот тот самый пластырь осьминожий. Издалека. Все, прекрасно. Пока она его оторвет, все уже введется. Так что, как видите, разработки делаются как бы для достижения общей единой нашей цели. А упомяну просто, я завел такую рубрику, да, рассказ про премию Шкрили. Каждый год Мартин Шкрили, известнейшая личность, выглядит вот таким вот образом. И известен он больше всего тем, что когда купил компанию, которая производила препарат Дараприм, ну, скажем так, монопольно почти, довольно редкий, но необходимый, в том числе для госзакупок в Соединенных Штатах, он на 5500% поднял на него цену, потому что, а почему нет? Отсидел в тюрьме, оттуда руководил своей компанией, в 2022 году его выпустили, в общем, все прекрасно с ним, замечательно, но премия осталась, то есть ее вручают за самые такие жлобские решения, я бы так сказал, поэтому в нашем варианте я ее называю «Охреневший жлоб» премия. Так вот, надо сказать, что в этом году она какая-то, ну, очень американская. Я поэтому приведу только один единственный пример. Остальные настолько узкоспециальные, что мне даже пришлось специально с коллегами из штатов, которые там работают, общаться, мол, объясни, а это что вообще было? А что это такое? Там какие-то мошенничества со страховыми, там еще прочие вещи. Ну, то есть вот на таком уровне. Но вот эту историю, я думаю, что знают многие. А выяснилось в 2023 году, что компания-производитель вот этого препарата ранитидин, у нас он в том числе под таким названием продавался, Зонтак, я не знаю, у нас был, не был в таком количестве, по-моему, нет. Но в Штатах это был невероятно популярный препарат и один из ведущих блокбастеров компании GSK. И по большому счету GSK таковой стала благодаря ему в том числе. Так вот, есть веские основания считать, что компания знала о канцерогенности препарата с 1980-х годов. Но предпочла как бы эту тему не педалировать. Покупают же, хорошо покупают, ну и ладно. И что интересно, только в 2019 году их выгнали с рынка за это дело, а в 2021 они вернулись. Почему? А потому что они убрали канцерогенный вот этот вот компонент. При этом его не выбросили, а отдали в лабораторию. Теперь при его помощи индуцируют рак у крыс. Ну, потому что не выбрасывает же, да, такая штука нужная. Компания согласилась выплатить примерно 5 миллиардов долларов по искам, но сказала, что если что, мы вообще не при делах. То есть да, мы деньги заплатим, но мы ничего не знаем, мы не виноваты, мы вообще хотели людям как лучше. Но вот так получилось. Поэтому их включили в число 10 вот таких вот историй в Соединенных Штатах. Но она затрагивала и нас, в том числе ранитидин у нас был, его запретили, закрыли. Но у нас есть и более современные препараты, которые и из той же группы, и из соседних групп с аналогичным эффектом. Ну, тот же омепразол, эзомепразол и прочие вещи. А кроме того, 2023 год оказался просто рекордным по отозванным статьям. То есть такого никогда не было. Вот график. Посмотрите, что было в 2023 году. По 10 тысяч отозванных журнальных статей. Это больше, чем за несколько предыдущих лет. Разом.
И связывают в том числе с функционированием так называемых бумажных мельниц. Причем нашу страну тоже в этом обвиняют. Там Китаю досталось, Пакистану, Индии, еще там кому-то. Ну, как вы понимаете, да, в правильном мире там все замечательно. Мы же видели, да, там все прекрасно. А вот бумажные мельницы, они как бы в других местах. Но это действительно отчасти правда. Местах. Но это действительно отчасти правда, потому что у нас огромное...

0: количество вот таких некачественных работ, которые делаются исключительно, чтобы показать, что вот, смотрите, а мы печатаемся, мы молодцы. То есть наукометрия сейчас ориентируется и на количество печатных работ, и в нашей стране в том числе. Ну а что у нас публикует, я могу показать, например, дистанционная биоголография как защита от психотронного нападения. Вот, публикация, почему нет? Так что да, с различными работами у нас большая проблема. К огромному сожалению. И вот наш РИНС, это из РИНСа взято. Еще хуже, чем PubMed. А завершая, опять же, по традиции, я показываю некоторые фото года. Это мышь, если что. Просто это современные методы визуализации. Здесь при помощи различных подходов показаны нервы, мышцы, кости и прочие ткани. Посмотрите, да? То есть так, в принципе, угадывается. Вон там у нее голова, а там не голова. И вот прочие-прочие органы. Вот, да, очень красиво. Меня очень впечатлило, то есть прям здорово. Настолько мы сегодня можем вот эту визуализацию проводить. Следующая работа, она и с точки зрения науки интересная, потому что она показывает биоадгезивные решение. Помните, я говорил про пластырь, да, который взят у осьминога. А здесь немножечко другая версия, но тоже. То есть для чего? Для того, чтобы во влажной среде организма такие штуки не слетали. То есть биоадгезив, вот эта пленка, и на ней, ну, например, находится некий либо чип, снимающий показатели, либо водитель ритма. Я о таких рассказывал, либо еще что-то в этом роде. На сегодня появилась вот такая возможность. Мы можем их на очень прочной основе крепить. Это плюс, это действительно достижение. И фотография этого действительно стала одной из фотографий года. Ну и моя любимая фотография, она называется «Ученые просят летучую мышь поделиться очередным коронавирусом, а то с предыдущим уже неинтересно». На самом деле нет. Это вообще не вирусологи, это вообще зоологи, те люди, которые работают именно по мышам, они изучают особенности полета, как конкретно они ориентируются, эти самые мыши, например, в мощных струях воздуха. Так что, да, вопросы могут возникать исключительно к подписи, как вы понимаете, специально ее сделал кликбейтный. Какие материалы использовал? Ну, традиционные, сейчас, минуточку, да. Традиционные, естественно, да, то есть я и до сих пор рекомендую пользоваться этими сайтами. Ничего сильно нового у нас не появилось. К счастью, и этот список не сократился, что тоже, в общем, большой плюс. До сих пор этим можно пользоваться как источником не то что достоверной информации, но, скажем так, информации, которой можно ознакомиться. Если кому нужна презентация в PDF, пожалуйста, по QR-коду она доступна. Соответственно, там все работы, все ссылки, все иллюстрации, все прочие вещи. Ну, чтобы не зря я работал, да? Чтобы вы этим тоже могли воспользоваться. И переходим к вопросам и из зала, и из трансляции, если вдруг они есть, по теме лекции.
1: Вернемся к нашим мышам.
0: Да.
2: Да. Мышам. Вернемся к нашим мышам. Вот там было, что про этот самый, про таурин, что брали мышей, у которых дефицит, а вот превышение жизни было над мышами, у которых был дефицит таурина, но им не компенсировали, или над здоровыми мышами?
0: И те, просто в разных пропорциях.
2: То просто, может, мы нашли, что да, таурин вреден.
0: Во-первых, это нашли. То есть, если мы посмотрим на название работы, то таурин как двигатель старения. Дефицит таурина, прошу прощения. Дефицит таурина как двигатель старения. Это логично, они показали. Они сделали дефицит таурина, показали, что вот смотрите, мыши живут очень плохо. Потом дали им таурин и сказали, что мыши живут хорошо. Но все-таки там люди были умные, они еще сравнили между собой группы, которые не модифицированные и которые
2: тауринные. И сколько там было превышения?
0: 4. Точно? Ну, то есть 4. То есть, ничем. То есть да, я поэтому даже выносить не стал. То есть там было, но на уровне вот... статистической погрешности.
2: А можно я сразу второй задам и уже успокоюсь. А по мусорным статьям, а это было в абсолютном числе? А если посмотреть процент по отношению ко всем статьям, может просто в 2023 году напечатали в триллион статей больше?
0: Ну и это тоже в процентах я не видел.
2: Вот интересно посмотреть проценты.
0: Интересно было бы посмотреть в процентах, но я так думаю, что, смотри, публикационные возможности журналов, они все-таки... остаются примерно на одном уровне.
2: Если я к тебе приду за процентами на днях,
0: Ну, ты мы можем поискать, да. То есть мы можем достать эту статью, она под paywall, но кому это мешало, да, когда? И я думаю, что можно там это

0: дело посмотреть. Важно, еще раз, это же не вообще публикации всех, имеется в виду те, которые попали в приличные журналы.
1: Понятно, да.
0: То есть они прошли рецензирование, вот что важно. Рецензирование – процесс не быстрый. Это как работа фермента, у нее есть физический предел, мы не можем быстрее. Поэтому я не скажу, что разница была какой-то колоссальной именно в количестве публикаций. Как сами авторы отмечали, что примерно уровень публикации он остается на одном уровне.
2: Алексей Валерьевич, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой, есть ли такие сумасшедшие ученые, которые объединяют методы по изучению продления жизни, чтобы это было одновременно и там, теломеры удлиняли, и, соответственно, все в комплексе, или просто они не публикуются?
0: А оценивать мы это как будем? Вот в чем проблема.
2: По результатам.
0: По результатам. Если мы возьмем, скажем, 10 факторов, что из них сработало? Нам для начала все-таки нужно разобраться, что конкретно из этого работает, а потом уже изучать комбинации. Нам нужно понять, вот сейчас самое важное, да, то есть нам нужно понять по отдельности, как работает продление теломераз, например, удлинение, как работает, например, фолистатин, как работает там еще что-то, подходов-то много. Но прежде чем их все собирать в кучу, мы не поймем, что там произошло и что конкретно дало эффект. Понятно, еще раз, мы... Да, то есть работы, они все-таки довольно узкие. Они направлены на какую-то конкретную мишень. Вот мы изучаем, там даже так получается, что внутри этой темы они еще более сужают. Ну так, в принципе, в науке принято, да. Но не будут они вот эту огромную вещь делать. Во-первых, это будет очень дорого. Это, в общем, не самые дешевые методы, давайте так говорить. И именно поэтому это будет какая-то именно узкая тема. Вот когда мы в них более-менее разберемся, может быть, тогда начнут. Тем более, что сейчас все равно это делают иногда и парами. Ну, скажем, удлинение теломераз и фолистатин. Их обычно совмещают и смотрят уже вместе, как оно что работает. Так и здесь, я думаю, дойдут до этого, дойдут. Просто, как видите, за каждой статьей десятилетия работы. Поэтому быстро не получится. И именно поэтому нам нужен четкий ответ. Да, нет. Мы же как? Мы работаем от нулевых гипотез, правильно? Да, и мы не сможем сформулировать, а вот давайте мы сейчас им вот это вот все вколем и посмотрим, что получится. Так не получится. Мы будем задавать вопрос, а работает ли вот это? Вот примерно так.
3: Я первый раз, и ранее, к сожалению, не знакома была с вашими лекциями. Я вот пришла с подругой за компанию. Но было очень интересно. Вам большое спасибо за весь материал. И у меня тоже вопрос по мышам и продлению жизни. Интересный нюанс. Вот сказали, что у мышей сначала был дефицит таурина, потом создавался, ну, то есть возвращался баланс,
0: да.
3: И ну, был ли, во-первых, профицит таурина, вот, а во-вторых, был ли это какой-то цикл, или это единоразово, что вот дефицит восполнили и все. И на этом наблюдали? Или это был какой-то цифр, что дефицит?
0: Нет, смотрите, поскольку это были генетически ущербные мыши, то у них была проблема, в принципе, с поступлением этого таурина в организм. Поэтому их кормили всю, естественно, их жизнь. Естественно. А как иначе? Нет, мы разово не сможем. Он же постоянно используется, он постоянно расходуется. Его нужно постоянно поступать, чтобы он постоянно поступал. Профицита не было, то есть добирали до нормы. Ну, условно, да, понятно, что там плюс-минус. Так что тут еще раз, очень интересная вообще, в принципе, такая работа. И она скорее именно про то, что дефицит таурина вызывает старение. А вот все остальное... что мы можем продлевать жизнь. Это уже для средств массовой информации, для всего остального. Они сами специально, когда выступали на конференциях, на пресс-конференциях, и есть их комментарии в СМИ, этой авторской группы, они говорят, ни в коем случае не воспринимайте эти результаты как результаты продления жизни. И именно так это и восприняли. То есть про дефицит таурина как драйвер старения никто, в общем, не вспоминал. Это неважно. Мыши стали дольше жить. Все. Там же... С мышами, как вы понимаете, у них очень короткая продолжительность жизни. Любые 10% это прям, ну, мы считаем, что ничего себе, это много, а это недели будут. Mm-hmm. То есть это не так много.
4: Хорошо, спасибо.
0: Пожалуйста.
5: Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос про свинок. Как они могут еще, кроме как своим сердцем и почками, послужить человеку?
0: Что всем. Еще? Буквально всем. Что интересно... Даже есть такая современная схема разделки свинины, да, туши. Там вплоть до роговицы. То есть сейчас, скажем, в Китае разрешено пересаживать роговицу свиную. Строго говоря, там глаз чем у нас отличается, что иммунитет у нас там очень тихий в глазу. Поэтому мы, например, очень многие генотерапевтические препараты колем в глаз. Там его иммунитетом не прибьют векторы. Поэтому роговица, будучи вообще самой передней нашей оболочкой, она практически иммуногенности лишена. И ее отлично пересаживают уже в таких в промышленных масштабах. Легкие подходят, даже поджелудочная железа подходит. Работ я пока таких не видел, чтобы на людях, вот хотя бы даже в вегетативном состоянии были пересадки, но в ту сторону движутся довольно активно. Потому что, как вы понимаете, да, мы тогда сможем справиться с сахарным диабетом. Это ничего себе задача будет решена. Почки, да, я сказал, сердце, печень, естественно. Ну и, строго говоря, все. То есть это основное, что у нас используется. А так-то свиные клапаны очень долгое время использовались еще до того, как появилась вот эта вся красивая такая биоорганика современная. Что у нас еще? Кожа свиная. Комбустиология очень часто использовалась для закрытия больших участков. Когда, ну, иногда делали при помощи дерматома, скажем, с бедра снимали у человека, а если там взять вообще негде, то свиная кожа, она одна из наиболее близких к человеческой, и вот в качестве заживляющего материала, такой биоповязки, в комбустиологии довольно часто это дело использовали. Ну, сейчас поменьше у нас, сейчас даже есть возможность создавать эпидермис, то есть печатать его, по сути. Так, в общем, у свиньи неплохое будущее с нашей точки зрения. Насчет свиньи не знаю.
1: Вопрос по поводу препарата генинженерии, который биокадовский,
0: да.
1: Бехтерева болезнь. А вот у вас там был еще указан ревматоидный артрит, псориатический, тоже действует? Или?
0: Не-не, это были показаны точки приложения аутоиммунитета. В принципе. То есть они брали не все, не весь массив Т-клеток, а те, которые задействованы в аутоиммунной патологии. Вот они были перечислены, эти аутоиммунные патологии. Там они были вынесены отдельно, просто вниз, без стрелок, без всего. То есть да, эти, то, что вот перечислено было на слайде целиком, оно тоже участвует. Но вот отдельно под болезнь Бехтерева, конкретно вот под этот вариант HLA, там есть небольшое количество клеток, на который мы можем воздействовать, и на остальном иммунитете это не скажется. То есть вот в этом самое главное. Так, да.
4: Вопрос по вакцинам. То, что по МРНК было. Ага. Вот тот пинок, который получили вирусологии, лаборатории научные и фармкомпании, когда случилась пандемия ковида, то, что сейчас еще есть какие-то последствия, насколько вообще оно может растянуться, что они будут активны? И потом, сейчас уже интерес идет на спад, когда этот эффект
0: смотрите,
4: закончится?
0: Да, я думаю, что этот эффект не закончится, потому что это был пинок в направлении. Это важно, потому что туда вложено гигантское количество денег, вы же понимаете. Соответственно, нужно их отбивать. Поэтому быстро с этого направления не уйдут. И именно поэтому здесь такое количество разработок. То есть сама по себе технология оказалась перспективной. Ну и раз уж мы сюда пришли, давайте мы все будем разрабатывать, что вокруг находится. Оно обычно так устроено. И никто, естественно, от такого потока денег не откажется. Это, во-первых. Во-вторых, от такого количества перспективных, реально перспективных препаратов не откажется. То есть там впереди маячат очень большие выгоды. Будут идти в ту сторону. Из трансляции есть вопросы?
6: Да. С учетом возможного прогресса лечения Бехтерева, возможно ли продвижение других аутоиммунных заболеваний, псориаза, например?
0: Не исключено. То есть здесь видите, как важно, что смогли найти именно ту точку приложения, которая характерна именно для этой болезни. К сожалению, так далеко не всегда происходит. Иногда это процесс, который затрагивает абсолютно все тело целиком. Иногда это бывают какие-то действительно точечные воздействия. Вот если мы, как вот здесь конкретно с болезнью Бехтерева, найдем конкретную мишень, на которую мы можем воздействовать при помощи аналогичных препаратов, ну, моноклональные антитела, они довольно широко используются в разных областях медицины, то мы сможем найти. Вот тут я не готов сказать, потому что я все-таки не специалист в этом направлении. Есть ли там какие-то специфические мишени, скажем, при ревматоидном артрите или там при системной красной волчанке, или это, скажем, более такая генерализованная вещь, куда задействовано гораздо больше Т-клеток, чем при болезни Бехтерева, а это, скажем, ее какая-то уникальная характеристика.
6: Возник вопрос про вакцину от ботулотоксина. Угу. А можно ли таким же образом заставить клетки вырабатывать сам токсин, и что из этого выйдет? Человек ядовитый или человек мертвый?
0: А, вот это интересно. В принципе, можно. Нет ничего, как вы понимаете, недостижимого для человека с высшим образованием, тем более, когда он имеет в распоряжении целую лабораторию. Да, как вы понимаете, ботулотоксин – это гигантский белок, это один из самых больших белков вообще, в принципе, и уж точно самый крупный белковый токсин в мире. Он синтезируется по определенной программе. Программа задается МРНК. То есть мы можем это сделать. И поскольку это не внутриклеточный белок, мы можем устроить человеку такую катастрофу. На самом деле это интересная идея. Вот, зачем она вам, не знаю, вот, но идея, в принципе, интересная. То есть мы так можем сделать, и те белки, которые работают, скажем, с рецепторами на уровне нервно-мышечной передачи там, или еще где-нибудь, мы действительно можем устроить такую внутреннюю проблему себе. А некоторые животные ее решают, ну, скажем, змеи. Они же вырабатывают яд, этот яд может попасть к ним в кровь в том числе, так вот у них эти рецепторы немножко модифицированы. Таким образом, чтобы их собственный яд на них не действовал. Ну, если мы попробуем вывести таких людей, это задача на очень большое количество поколений исследователей. Главное найти, кто это будет финансировать. Боюсь, что это будут не очень хорошие люди.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Вадим Радимин, кандидат физико-математических наук, руководитель направления научно-образовательной квантовой криптографии группы квантовых коммуникаций ООО «Курей» Российского квантового центра. Автор более 30 научных статей, разработчик популярных курсов, в том числе «Физика на кончиках пальцев».
1: Здравствуйте, Вадим.
2: Здравствуйте. Поздороваться хотел просто.
1: На безопасном расстоянии.
2: Окей,
1: на,
2: да.
1: Квантово-безопасном. Вопрос. Приходится ли нам в повседневной жизни сталкиваться с какими-нибудь квантовыми эффектами?
2: Квантовая механика, или как мне больше нравится, квантовая физика, это некоторая базовая теория, которая описывает наш мир на уровне атомов и молекул. Благодаря квантовой физике мы понимаем, почему вещество и материя выглядят так, как мы это видим, и обладают теми свойствами, как мы это наблюдаем. Поэтому буквально каждое мгновение мы испытываем на себе некоторые квантовые свойства, потому что наш мир без всякого преувеличения крутится на квантовом движке. Но есть особенности, потому что мы живем в макроскопическом мире, мы не взрастили интуицию, не взрастили понимание этого квантового движка, у нас нет опыта на уровне квантового мира. Как следствие, понимание квантовой физики, погружение в эту область, изучение квантовой физики, оно затруднено, у нас нет соответствующего опыта. Наверное, поэтому возник ряд мифов, связанных с квантовой физикой, и часть из которых я сегодня собираюсь опровергнуть, а часть, наоборот, не опровергнуть, потому что не все то, что кажется мифом, мифом и является. Но для начала нужно немножко рассказать про основы квантовой физики. Я такую себе задачу поставил — уложиться за полчаса, рассказать буквально основы квантовой физики. Это сложно, но я надеюсь, получится. Начнем с такой простой штуки, как полупрозрачное зеркало. Вот так вот, как оно работает. Это светоделитель, полупрозрачное зеркало. На него падает два лучика, лучик А и лучик Б. У каждого из них есть варианты: пройти сквозь полупрозрачное зеркало или отразиться. Вот Б сейчас мы не будем рассматривать, мы рассматриваем только лучик А. Он может пройти сквозь него, может отразиться. Вот на выходах за полупрозрачным зеркалом стоят два детектора, обозначенных желтеньким. Эти детекторы регистрируют сигнал от света, они дают вот нам понимание, что свет действительно делится пополам. 50 на 50, истинно полупрозрачное зеркало, интенсивность прошедшего, интенсивность отраженного на одинаковая. Отлично. Теперь мы будем ослаблять луч А. Мы будем ослаблять. У нас большой запас в этом отношении. Мы можем делить интенсивность пополам. В общем, сколько угодно мы можем его ослаблять. И в один прекрасный момент мы перейдем на уровень дискретизации света. Мы все привыкли, что атомы вещества, вещество, оно дискретное, оно состоит из атомов. Мы не можем отщепить от вещества меньше, чем один атом. Оказывается, от света мы не можем отщепить меньше, чем один фотон, квант света. Оказывается, свет в своей природе тоже такой атомарный, квантуется. Это первое квантовое обстоятельство, которое нам надо сейчас понять, осознать. И когда мы будем переходить на уровень фотонов, детекторы будут себя вести уже странно. Они будут регистрировать сигнал в виде каких-то всплесков. Да? На самом деле это вот одиночные фотоны. Детекторы есть очень хорошие, есть просто идеальные, да почти идеальные детекторы. Они могут работать на однофотонном уровне. И у нас будет такой вот апериодический... Мы можем озвучить работу детекторов, и будет такое апериодическое потрескивание, вот как в игре «Сталкер» в датчике радиоактивной зараженности. Но если мы будем целенаправленно посылать ровно один фотон, существуют источники одиночных фотонов, существуют детекторы одиночных фотонов, то мы вот что обнаружим, что одиночный фотон, он либо проходит сквозь наше зеркало, либо отражается. И это вероятность 50 на 50, это вероятность истинно случайна, то есть в основе нашего мира лежит истинная случайность. Это достаточно интересно. Я знаю, что не только лишь все об этом осведомлены. То есть многие не знают, что, оказывается, квантовая физика и вообще мир неопределен, а истина случайен. Вот. Но теперь вернемся обратно на макроскопический уровень и посмотрим такую уже большую, серьезную интенсивность света, входящую во входы А и Б. Тут вот что надо сказать. Оказывается, есть некоторые фазовые изменения для волны отраженной, ну, согласно классическим представлениям, свет – это волна, для волны отраженной от одной поверхности зеркала, допустим, поверхности А, и для другой поверхности зеркала, поверхности Б, есть некоторые фазовые соотношения. В частности, сдвиги по фазу этих двух волн в сумме должны быть равны пи. Это выводится прямо вот из закона сохранения энергии, из общих принципов. На анимации показано вот некоторое полуколебание, полуволна. Показывается, вот как может быть, как оно бывает. Падает свет на границу раздела двух сред. Один проходит синфазно, в той же фазе, а другой при отражении фазу меняет. Ну, зачем я это рассказываю? Для того, чтобы, так сказать, объяснить ситуацию в интерферометре. Мы вот сейчас собираемся из нашего полупрозрачного зеркала и двух других непрозрачных зеркал и еще одного полупрозрачного зеркала построить интерферометр. Это называется интерферометр Маха-Цандера. Интерферометр, туда заходит свет, делится на два пути, проходит по двум плечам интерферометра, потом снова сходится на втором точно таком же полупрозрачном зеркале, и мы смотрим результаты интерференции на детекторах. Вот эти фазовые игрища определяют то, что весь свет будет заходить в первый детектор, если плечи интерферометра абсолютно равны. Вот если у нас равные плечи, весь свет будет заходить в первый детектор, на первом детекторе будет реализовываться интерференционный максимум, будет конструктивная интерференция, на втором детекторе будет, соответственно, интерференционный минимум, света там не будет вовсе. Это можно описать какими-то уравнениями, которые будут встречаться в моей презентации, на которые можно не обращать внимания. Я их выписал для наиболее там педантичных слушателей, для того, чтобы самому не очень терять линию повествования. Но что теперь важно? Давайте перейдем снова на квантовый уровень. Давайте в наш интерферометр потихоньку будем ослаблять свет и запускать туда одиночные фотоны. Одиночные фотоны, вот мы знаем, что весь свет регистрируется детектором 1. Когда мы перейдем на квантовый уровень, то все равно сигнал будет регистрироваться детектором 1. Он будет апериодично пощелкивать, или если мы будем по заказу запускать туда одиночные фотоны, то они будут переходить только на первый детектор. И вот мы пришли к важному вопросу. К вопросу, который стоит буквально-таки в основе квантовой физики, который, по мнению большинства методологов науки, он, собственно говоря, определяющий в квантовой физике, это квантовая суперпозиция. Когда мы рассматривали волну и как она проходит через полупрозрачное зеркало, ну там понятно, волна делится пополам или не пополам, там, смотря какое соотношение между коэффициентами там, пропускания, отражения. Но фотон, он должен либо пройти через зеркало, либо отразиться от него. Одиночный фотон – это частица, да? Тут возникает вот какой вопрос. Давайте переберем все возможные варианты поведения фотона. Пусть вот у нас есть два плеча, А1, А2. Пусть фотон прошел по первому плечу, да? Ну вот так случайно получилось, что он пошел по первому плечу. Вот он путешествует и доходит до второго полупрозрачного зеркала, но теперь он как бы на новеньких, вот у него новое полупрозрачное зеркало, он может равновероятно зайти в первый детектор и во второй детектор. А мы знаем, что из эксперимента это не так. По принципу соответствия, переход классической физики в квантовую физику нам дает все равно, что весь свет идет в первый детектор, все фотоны идут в первый детектор. Тогда, ну, а как иначе? Ну, наверное, по второму плечу фотон прошел. Вот по той же самой логике, разумеется, этот вариант исключается. Какой вариант? Фотон прошел сразу по двум плечам. Вот, кстати, так обычно и говорят. Но что значит прохождение по двум плечам одновременно? Это значит, что фотон разделился пополам. Одна половинка пошла в одно плечо, другая половинка прошла в другое плечо. Ну что, вот так означает, вот с точки зрения обычной банальной логики, вот прохождение по двум плечам одного фотона. Но фотон – неделимая частица. Никто никогда не видел, не обнаружил, не детектировал половинку фотона. Фотон пополам не делится. И получается, что с точки зрения вот простого здравого смысла, нам приходится этот вариант тоже выбросить. Остается четвертый вариант. Фотон не прошел вовсе. Через интерферометр тоже не так. Есть детектор первый, зафиксировал его прохождение. Перебрали все варианты. И ни один не работает. Других вариантов вроде бы и нету. Вот так это и есть квантовая суперпозиция. Как прошел фотон, непонятно. Говорится, что он находится в суперпозиции прохождения через первое и второе плечо. Обычно говорят, он одновременно прошел через два плеча, но это не совсем корректно. Я объяснил почему. Потому что нету полфотона. Что такое квантовая суперпозиция, люди не знают до конца. Консенсуса ученых на сей счет нету. Множество интерпретаций квантовой физики, и вот прежде всего, конечно, нужно разобраться, что с парадоксом квантовой суперпозиции. До конца достоверно никто не знает, что это такое. И здесь у нас появляется не опровержение одного мифа. Организаторы меня просили упомянуть о том, что все, что обывателям непонятно в области квантовой физики, к этому делу присовокупляется слово «квантовый». Так вот, это не миф. Вот суперпозиция квантовая, непонятно, что это такое до конца, как она устроена, непонятны философские основы квантовой суперпозиции. Но, несмотря на то, что мы не знаем эти философские основы, мы, люди, ученые, разработали великолепный математический аппарат, который успешно используется и который работает в основе квантовой физики, неизменно качественно, неизменно приводит к ожидаемым, правильным, подтверждаемым в эксперименте результатам. То есть незнание философских основ не значит, что невозможно использовать этот результат. Но тем не менее, что же там распространяется по этим двум плечам? Говорят, что распространяется волна вероятности. Фотон как бы вот состоит из двух волн вероятности в данном случае. Эти волны вероятности дальше доходят до второго светоделителя и интерферируют, и получается интерференция, срабатывает первый детектор. А если мы посмотрим, как же там прошел фотон, вот тут я нарисовал такие специальные глаза, это мы будем детектировать прохождение фотона, по какому плечу он прошел. Оказывается, что ежели мы захотим продетектировать прохождение фотона, обнаружим, что вот фотон прошел по первому плечу, суперпозиция разрушается, интерференции больше нету. И равновероятно срабатывает либо первый, либо второй детектор. То есть это называется коллапс суперпозиции. Пока мы не знаем, по какому пути пошел фотон, он сохраняет свою квантовую суперпозицию. Как мы только узнали это, скажем, суперпозиция сколлапсировала. И тут я должен признаться, что я специально использовал неправильные слова «знаем» и «не знаем». На самом деле и глаз я тут зря нарисовал. По-видимому, вот это использование слов «пока знаем», «пока не знаем» привело к происхождению еще одного мифа об участии экспериментатора, наблюдателя, точнее, об участии сознания наблюдателя и его влияние этого сознания на исход квантового эксперимента. Оно сознание не влияет. Вместо глаз может быть поставлен какой-нибудь детектор, просто кирпичик, задвижечка, все что угодно. Собственно говоря, и глаза я там нарисовал зря, потому что ну что такое увидеть фотон глазом? Сбоку пролетающий фотон мы никак не увидим. Он должен залететь в глаз, чтобы его задетектировать. Тогда, разумеется, суперпозиция разрушится, это самоочевидно. Вот, сознание на исход квантового измерения не влияет. Вот из первых принципов, если исходить. Но тут я вот что хочу подчеркнуть, мы пришли к пониманию духа природы, принципа неопределенности Гайзенберга. Мы либо знаем, по какому пути прошел фотон, либо знаем, какой детектор, заранее знаем, какой детектор у нас сработает. Вот это вот и есть сущность в данном случае принципа неопределенности Гайзенберга. Дальше я хочу рассказать про квантовую запутанность. И про квантовую запутанность я хочу рассказать на примере эффекта Хонга У Мандела. Это три таких разных дядечки, Хонг, У и Мандел. Принципы по квантовой запутанности можно рассказать было бы и используя все тот же самый интерферометр и одиночный фотон, ну как-то хочется развития какого-то динамики процесса. К тому же, как я узнал, эффект Хонгу-Мандела, он достаточно неизвестен даже для физиков, которые не занимаются квантовой оптикой. При этом, при всем, это совершенно волшебный контринтуитивный эффект, который прямо вот удивляет, когда ты с ним впервые сталкиваешься. Здесь нарисовано 4, опять же, светоделителя. Напрасно я сделал это в другом стиле, надо было в том же стиле сделать, но как бы то ни было. Это все те же самые светоделители, на которые теперь заходят по одному фотону с каждого входа. По одному фотону. Одинаковых фотонов с каждого входа заходят. Какие есть варианты, опять же, с точки зрения вот обычной логики, какие есть варианты прохождения этих фотонов? Оба фотона выйдут в один выход. Оба фотона выйдут в другой выход. Оба фотона разойдутся по разным выходам, или оба фотона разойдутся по разным выходам, но наоборот. Оказывается. И это показывается математически с использованием аппарата в квантовой физике. У них нет шанса, если они абсолютно одинаковые пришли в одно время, у них нет шанса разойтись по разным выходам. Это сначала было предсказано теоретически, а потом это аккуратненько померили на множестве экспериментов. Это вот показано. То есть они как бы слипаются, если два одинаковых фотона. Это странно, это непонятно. Почему вдруг? Вообще-то фотоны так не взаимодействуют друг с другом. Они вообще вот в нашем обычном мире, они, по идее, не должны так особо друг друга чувствовать. Но как бы то ни было. Тут вот что важно. Ну, нам можно рассказать, как это было экспериментально проверено. Мы можем запускать два одинаковых фотона, при этом один фотончик с небольшим опережением. И потом мы это опережение уменьшаем, то есть задерживаем его, задерживаем, и смотрим, как срабатывают детекторы. Смотрим одновременность срабатывания наших детекторов, частоту одновременных срабатываний. И если они срабатывают одновременно, это значит, фотоны еще расходятся по разным выходам. Как только вот это одновременное срабатывание упало до нуля, как видно на графике, или почти до нуля, в идеале до нуля, это означает, что все, фотоны слипаются и выходят оба в один выход. Что тут важно? Важно, что это и есть квантовая запутанность. Ну, тут я еще привел некоторую анимацию этого эксперимента прямо в видимой области света при помощи чувствительных матриц, когда вот на разных выходах прямо видно, как фотоны в основном идут парами. Как бы то ни было, это запутанное состояние. Запутанное состояние – это суперпозиция того, что два фотона пошло в один канал, а в другой фотон прошел ноль каналов и плюс, или минус, в данном случае минус, плюс – это просто фаза. И того, что ноль фотонов прошло в один канал, и два фотона пошло в другой канал. Эта запутанность, она является состоянием суперпозиции. Это очень важно. А состояние суперпозиции, как вы, наверное, помнили, оно характерно тем, что пока его не задетектировали, как там они пошли, оно сохраняется. Откуда я знаю, что это действительно состояние суперпозиции, а не вот уже фотоны выбрали, вот они идут в этот канал, они заранее договорились об этом. Ну, не заранее решили, вот они пошли вот в этот канал или в этот канал. Откуда я знаю, что это не смешанное состояние, как я вот сказал, когда решено заранее, а именно состояние суперпозиции. Я могу эту схему достроить до интерферометрической и посмотреть, что будет на выходе из этой схемы. Если это состояние суперпозиции, то волны вероятности будут интерферировать. И математически можно показать очень несложно, что эта интерференция будет заключаться в том, что фотоны обязательно будут расходиться по разным выходам. То есть никогда не будет того, что они теперь уже из этой схемы выйдут в один канал. То есть, ну, вообще-то это даже хорошо видно из симметрии картинки. Можно ожидать, что действительно вот такая красивая симметричная оптическая схема, в нее заходят два фотона из разных каналов. Ну, и можно ожидать, что действительно они разойдутся снова и по разным каналам. Хотя это слабый аргумент, но тем не менее. Если бы у нас было смешанное состояние, если бы было заранее определено, что два фотона пошли в один канал, то у нас бы были варианты срабатывания только одного детектора. То есть мы бы увидели это дело. Мы экспериментально можем убедиться, что это у нас суперпозиция. Что тут интересно? Мы можем создать вот такое запутанное состояние, взять вот эти выходы и отправить далеко-далеко в разные галактики. Назовем это дело галактика Алиса и галактика Боб. На самом деле в физике традиционно в квантовой физике, традиционно пункт А и пункт Б одушевляют и называют их именами Алиса и Боб. Это пошло с 70-х годов прошлого века, и все уже привыкли, это из теории информации, в криптографии, вот в квантовой физике в частности, и физике вообще. Мы рассылаем наше запутанное состояние, и они улетают, эти два фотона, непонятно как, но в состоянии суперпозиции. Вот они достигают Алисы или Боба. Если Алиса проведет детектирование того же, что к ней пришло, она увидит два фотона, допустим. При этом она будет достоверно знать, что у Боба ноль фотонов, и вот в этот момент и происходит коллапс квантовой суперпозиции, в момент детектирования Алисой своего состояния. И наоборот, если она увидела, что у нее вакуум, то есть ноль фотонов, значит, Боб остался при фотонах. Тут важно два обстоятельства. Первое обстоятельство, что они таким образом могут взять, писать себе битовую последовательность, нолики и единички. Если они получили фотон, это единичка, нолик – это ноль. У них получаются скоррелированные битовые последовательности. Если у Боб поменяют все свои нули на единицы, это получится абсолютно одинаковые две битовые последовательности. Но они случайны. И передавать таким образом информацию – невозможно. Это показывается математически. Я это проделал в качестве тому некоторого упражнения. Строго математически показывается, что передавать информацию таким образом совершенно невозможно. У нас что-то происходит, коллапс суперпозиции. По современным представлениям он происходит мгновенно. Но нам это не помогает в смысле передачи информации. Тут я бы вот хотела опровергнуть еще один миф. Точнее, не миф, а некоторую поговорку, что ли, или, не знаю, положение о том, что люди, запутанные фотоны, постоянно сравнивают с какими-то носками, ботинками или что-то в этом духе. То есть история какая? У нас есть две посылки. Не вот эта штука шумит, да? Две посылки. В одну посылку кладется левый ботинок, другую посылку правый ботинок, и это дело рассылается Алису и Бобу далеко-далеко. Алиса вскрывает свою посылку, видит там левый ботинок и мгновенно знает, что у Боба значит правый. Вот она, квантовая запутанность. Нет, это неправильно. Потому что какой ботинок у Алисы, какой ботинок у Боба, было известно заранее. Было известно патчмейстеру, там, кто-то подглядел, там, кто-то подсмотрел, даже если патчмейстер это склал завязанными глазами. Это не запутанное состояние, это смешанное состояние. В принципе, можно было бы знать заранее, какой от ботинок кому отправился. А запутанное состояние – это мы как будто кладем вероятность того, что Алисе пойдет правый ботинок, при этом обязательно связана с этим вероятность того, что к Бобу пойдет левый ботинок. Поэтому аналогия с носками-ботинками, она неуместна. Ну, то есть она не объясняет ситуацию, мне кажется, только запутывает понимание людей в том, что такое квантовая суперпозиция, потому что это совершенно волшебная история и достаточно интересно. Тут надо сказать вот что. Дело в том, что Алиса как бы может немножко по-разному готовить свое состояние, не готовить, а мерить, измерять в разных базисах. И при этом у Боба будет коллапсировать это состояние немножко по-разному тоже. То есть это называется удаленное приготовление состояний. При этом все равно информацию передавать не получается. И вот тут я собирался сделать, ага, так оно и получилось. Некий опрос достаточно простой, исходя вот из логики моего изложения. Может ли Боб, изменяя способ изменения фотона запутанной пары, Алиса может удаленно готовить квантовое состояние, да, это я проговорил, может ли Боб при помощи своего фотона узнать сам факт, провела Алиса измерение до него, перед Бобом, или нет? То есть Алиса же может немножко пораньше померить свой фотон, а может немножко попозже померить свой фотон. При этом у Боба уже сколлапсирует состояние или еще не сколлапсирует. Вот, конечно, Боб может позвонить Алисе и узнать, ты вообще там как. Вот это не считается. Вот он только при помощи своего измерения должен выяснить, как вы считаете, принципиально возможно выяснить ему, Бобу, она уже провела свое измерение, то есть он подотстал или он первый. Вот. И теперь про интересную вещь, про неравенство Белла. Если предыдущие вещи я рассказывал, ну, может быть, даже более-менее корректно, то здесь немножко менее корректно получится, потому что иначе рассказ бы сильно затянулся. Я несколько раз упомянул о том, что я вот уверен, что коллапс суперпозиции происходит мгновенно. Это не только я уверен, это ученые об этом уверены. А как, почему они об этом знают настолько достоверно? А по той простой причине, что это было проверено экспериментально. Есть некоторое неравенство, которое вывел Джон Стюарт Белл в 64 году прошлого века. Это неравенство, оно следует из здравого смысла. Это неравенство, вот оно просто из реализма следует. Я вот его настолько, мне кажется, расписал, что тут самоочевидно, почему такое неравенство, то есть сравнивается. Это некоторый один из вариантов неравенства Белла, было подобное неравенство. Сравниваются количество элементов трех разных подмножеств, ну и само собой количество элементов двух подмножеств это меньше, чем количество элементов тех же двух подмножеств и плюс еще одно подмножество. Но оказывается, что вот эти все истории с квантовой суперпозицией и с коллапсом квантовой суперпозиции нарушают неравенство Белла, нарушают нечто, что должно быть самоочевидным и естественным. И вот есть специальные там квантовые состояния, называются состояния поляризации, и можно показать, что если у нас есть два фильтра, спалери фильтра в данном случае, но это не важно. Два каких-то вот специальных фильтра А и С, они задерживают больше фотонов, чем три фильтра, два таких же, плюс еще один. Это нарушение неравенства Белла. А как так? А может быть, фотон там просто летит и смотрит, там какие фильтры впереди стоят? Вот, наверное, в зависимости от того, что он сейчас там увидит, это как бы фотон, да? Вот он будет себя по-разному вести. Это называется теория скрытых переменных, теория скрытых параметров. Чтобы уйти от этой теории, от скрытых переменных, использовали два запутанных фотона, которые разводили далеко-далеко, очень далеко. Эти проведенные эксперименты, их разводили на тысячи километров. И вот они летят, и вдруг неожиданно Боб и Алиса выхватывают свой фильтр и ставят на пути фотона. Случайным образом. Вот у них есть какой-то генератор случайных чисел, они случайно выхватывают фильтр и записывают результат. Абсорбировался фотон или прошел. Соответственно, они выхватывают эти фильтры случайно, получают некоторые измерения, потом встречаются вместе и сравнивают эти измерения, смотрят, насколько у них коррелируют эти измерения. Не вдаваясь в математику, эти измерения так коррелируют, что неравенство Белла нарушается. Из этого следуют две вещи. Первая вещь, что не помогает нам история со скрытыми параметрами. Или другая вещь о том, что что-то не все в порядке с нашим миром. В каком смысле? У нас что-то нарушается. Либо локальность, а именно что-то распространяется быстрее скорости света. И не просто что-то, а какое-то взаимодействие, коллапс суперпозиции происходит быстрее скорости света. По крайней мере, быстрее скорости света, существенно быстрее. Либо реализм. Реализм – это вот это самое неравенство Белла. Вот это самая причинно-следственная связь, просто вот реальность нашего мира, из которого вот это неравенство Белла было выведено. Вот это, кстати, интересно. Это вот заставляет учащенно биться сердце, уходит куда-то от тебя, уходят всякие проблемы с бытием, с читой бытия, потому что, оказывается, мир не так прост. Мир гораздо более волшебный, чем о нем можно подумать. Соответственно, это не опровержение мифа или двух мифов, что квантовая физика нарушает локальность, либо она нарушает локальность, либо она нарушает реализм, причинно-следственную связь, либо и то, и другое в каких-то пропорциях, что бы это ни значило с такой с философской точки зрения. Дальше учебники я хочу посоветовать. Три учебника, а, к сожалению, есть много популярных учебников по квантовой физике. Я, к сожалению, немного из них читал. И из тех, которые читал, мало таких, которые были бы достаточно строго изложены, в которых бы материал был строго изложен последовательно и доступен, и не так, чтобы много болтологии всякой. Вот очень корректный учебник написал Валерий Оскарани, «Первый подход к квантовой физике». Он прямо на школьников рассчитан, этот учебник, очень корректно, через все те же самые светоделители, интерферометры и так далее. Но нету перевода на русский язык. В 16 году при участии фонда «Династия» был переведен великолепный учебник Леонардо Саскинда на русский язык. Этот учебник могут и с ним могут работать продвинутые школьники, школьники из мат-классов. Я это достоверно знаю, потому что у меня вот есть такие школьники. Но эти школьники уже как-то вот знают, например, комплексное исчисление. Ну, да, в некоторых мат-классах, разумеется, комплексные числа изучают. А студентам это крайне рекомендуется, этот учебник, если они хотят разобраться, чему там их учат на кванты, в течение двух семестров по квантовой физике. Я сплошь и рядом вижу такую ситуацию, что студенты два семестра изучают квантовую физику, так и не понимают, а что это было. Третий учебник написал мой коллега Александр Львовский, его в 2018 году перевели на русский язык. Этот учебник уже такой серьезный, он для продвинутых студентов. Весь материал, который там изложен, он изложен в виде повествования с включением задач. Фактически весь математический аппарат квантовой физики читателю предлагается вывести самому. После этого никаких вопросов, ну, в смысле, вопросы-то будут, но будет глубокое понимание у читателя квантовой физики. И этом, там задач много. Это не, даже за год, наверное, сложно успеть. Но только если только этим и заниматься, это минус. Но плюс, то там есть дополнительный том, где все задачи решены и разобраны их решения. Вот есть много учебников там, где непонятно, откуда автор взял вот это вот уравнение, выражение или еще что-нибудь. И вот прямо так тяжело, что прям руки опускаются, либо нужно с коллегами советоваться, они могут не знать, как правило, либо на форуме писать, либо с автором списываться, если еще есть такая возможность. Вот этот учебник последний, это не из тех, где такие вопросы остаются. Нет вопроса, почему вот это уравнение возникло, там все предлагается вывести самому. Ну и в конце мне организаторы попросили не благодарить за внимание, поэтому здесь в качестве красивой картинки приведены Алиса Боб и запутанный Эрвин Шрёдингер. Единственное, что я хотел бы сказать, раз, наверное, пару минуток остается, что квантовая физика, она настолько эффективна и продуктивна, что она изменила облик нашей цивилизации, что нельзя сказать об общей теории относительности, хотя с натяжкой можно. Фактически облик современного человечества определяется электроникой. Электроника – это вот все вокруг нас. Да? Вот физика полупроводников – это целиком и полностью достижение развития квантовой физики. Соответственно, полупроводники лежат, на них работает вся современная электроника. Поэтому трудно переоценить успешность и мощь аппарата квантовой физики, хотя в самой основе квантовой физики, оказывается, есть непонятные вещи, которые, с которыми люди так и не разобрались, по которым не было достигнуто консенсуса.
1: Вопрос от Скворцова Александра, который спрашивает, а где грань и от чего она зависит между объектами, проявляющими квантовое поведение, и классическое?
2: Очень хороший вопрос. Скворцов Александр молодец. Опять же, в духе принципа соответствия, когда одна теория должна органично переходить в другую теорию, более старая теория, ньютоновская механика, должна естественным образом переходить в квантовую теорию, из этого кажется очевидным, что строгой границы быть не должно. Ну, собственно говоря, как и в общей теории относительности. Там есть фактор Лоренца. Если скорость движения объекта существенно меньше, чем скорость света, то этот фактор просто становится единицей. Все переходит в обычную ньютоновскую механику. В квантовой физике примерно так же, хотя гораздо сложнее. Тут надо бы поговорить о декогеренции, и вот какими словами. Допустим, у нас есть некоторая квантовая система, мы ее так хорошо подизолировали, по каким-то там степеням свободы или вообще полностью подизолировали, как вот получилось, от окружающей среды. Совсем изолировать что бы то ни было от окружающей среды невозможно. Мы пока такого не умеем. Какое-то взаимодействие обязательно будет проникать. Ну вот эта квантовая система, она вот живет в своем квантовом состоянии довольно долго, пока она все-таки не станет классическим из-за декогеренции, из-за коллапса суперпозиции при взаимодействии с окружающей средой. И вот этот вот коллапс суперпозиции можно характеризовать некоторым временем, которое называется время декогеренции. Это вот время, вот пока система остается квантовой, пока она сохраняет свою суперпозицию квантовую. Если мы будем увеличивать эту систему, то на время декогеренции, ну как, добавлять туда атомы, увеличивать ее линейные для начала размеры, то время декогеренции будет, ну лучше объем, да, оно будет уменьшаться экспоненциально. И для сколь-нибудь сложных больших квантовых систем это время декогеренции, оно может быть, вот, например, для квантового компьютера время декогеренции микросекунды. Вот это не так мало оказывается. Оказывается, за микросекунды этот квантовый компьютер успевает много всего посчитать. Полезно. Вот эти квантовые компьютеры о 50 кубитах, которые сейчас разработаны. Наверное, там разное у них время, они же разные, разное время декогеренции. Но я достоверно знаю, что для какого-то из них это вот микросекунды. Соответственно, если мы будем увеличить нашу систему так, что время декогеренции станет уже совсем ни для чего ненужным, то есть оно станет какие-то атосекунды или вообще какие-то минимальные значения, для которых у людей даже какого смыслового использования нет, которые смысла для людей не несут. Это уже классическая система. Но вот есть время декогеренции, оно характеризует, насколько объект у нас классический или квантовый.
1: Благодарю. Сейчас, я надеюсь, нам удастся посмотреть видео-вопрос от Александра Львовского.
3: Вадим, здравствуй. Мне очень понравилась твоя лекция. Но ты рассказывал о квантовой физике в рамках некого традиционного, так называемого, копенгагенского подхода. И пришел к неким парадоксам, да, в частности, парадоксу невокальности, который, ну, очевидно, противоречит здравому смыслу. И вопрос, не находишь ли ты, что вот эти парадоксы указывают, на самом деле, на ограниченность такого традиционного подхода к трактовке квантовой физики? Нет ли другого, более логичного подхода?
2: Да, другой, более логичный подход есть. Я, в общем-то, как раз Александр Львовский является апологетом такого подхода. Дело в том, что все-таки в одном месте принцип соответствия, по крайней мере, в одном месте, точно нарушается. То есть ньютоновская картина мира не очень органично переходит в квантовую картину мира, потому что ньютоновские уравнения, они обратимы во времени. Если мы подставим формулу вместо времени минус время, у нас все поедет в обратную сторону. И все будет выглядеть естественно и красиво. Вот в квантовой физике есть такая штука, как квантовая суперпозиция, она необратима во времени. Когда квантовая суперпозиция сколлапсировала, там, по правилу Борна, то все, у нас вот уже это дело обратно во время не обратить. Из того, что получилось, обратно состояние восстановить невозможно. Информация в состоянии потеряна совсем. Это совершенно невыносимо с точки зрения логики для ряда выдающихся ученых. Поэтому, или не только поэтому, большую силу приобрела многомировая интерпретация квантовой физики. Суть такова, что у нас в духе фон Неймановского измерения квантовая система запутывается, приходит в состояние квантовой запутанности с прибором. И получается суперпозиция того, что система такая, и прибор увидел так, система другая, прибор увидел эдак. Вместе с этой системой запутывается наблюдатель, то есть получается суперпозиция двух наблюдателей. И вместе с этим делом у нас запутывается вся Вселенная. Вся Вселенная разделяется на две части. В одной Вселенной произошло это событие, в другой Вселенной произошло это событие. Это многомировая интерпретация. Это она, конечно, приводит к каким-нибудь психологическим парадоксом субъективации, а почему я оказался вот в этой вселенной, или еще что-нибудь. Но с математической точки зрения эта интерпретация безупречна. То есть у нас при каждом вот таком квантовом событии рождается сколько-то вселенных, а может быть бесконечное количество. В общем, вообще говоря, получается бесконечное количество вселенных. Это снимает, во-первых, индетерминизм, то есть снимает истинную случайность, лежащую в основе квантовой физики, снимает проблемы с коллапсом суперпозиции, снимает нелокальность, и, в общем-то, все становится более-менее детерминировано. или детерминистично, не знаю. Потому что у нас возникают все миры со всеми возможными вариантами событий. К сожалению, это не очень помогает с математической точки зрения, потому что нам теперь приходится работать с квантовым состоянием всей Вселенной, с волновой функцией целой Вселенной. Поэтому с математической точки зрения приходится придерживаться обычной копенгагенской интерпретации, но тем не менее вот многомировая интерпретация имеет место. И многие выдающиеся ученые, такие как вот Дэвид Дойч, Лев Вайдман, Александр Львовский, придерживаются многомировой интерпретации, и это никакой не миф.
1: Здорово. Спасибо. Вопрос от нашего зрителя под ником Warlock.
4: В докладе рассматривалась и иллюстрировалась на слайде ситуация, когда в зависимости от того, смотрим ли и знаем ли, по какому пути идет фотон, получается разный результат. Если смотрим и знаем, то фотон равновероятно попадает в один из двух датчиков. Если не смотрим, не знаем, то фотон гарантированно попадает в один определенный датчик. Но физика – наука, которая работает с

0: для моего...
1: Почему? Дня дожили достаточно забавные древесные крысы, которые тоже как раз размером где-то приблизительно с кошку. То есть крысы там очень разнообразные. Так что здесь именно этот регион и центр разнообразия крыс. Так что я думаю, что здесь особого сложности-то нету. Они были разнообразны, и их было много.
2: За древесных крыс-то я скажу. Я с ними сталкивался, я с ними работал, я их снимал в зоопарке. И я могу сказать, что это очень боевые существа. Никакая кошка, даже если ее завести специально на остров Флорес, с этой крысой не сладит. Это очень агрессивные существа, которые лихо пользуются своими вечно отрастающими зубами, резцами, в частности.
1: Ну, я хочу сказать, что и наши обычные-то крысы, в общем-то, ребята неробкого десятка, и они могут совершенно спокойно за себя постоять.
2: Да.
1: И вот я тоже детство свое вспоминаю, как я, честно говоря, убегал от крысы, потому что она меня просто атаковала, чем обычная наша вот серая крыса, пасюк, что называется.
2: Озадачившись этим фактом, вы стали зоологом.
1: Типа того.
2: Да. Ну, хорошо, вернемся к нашим крысам. Так почему вот эта вымершая гигантская крыса-то стала гигантской такой?
1: Ну, вот я думаю, что касается вот конкретно этой крысы, ну, понятно, что крысы вряд ли будут, что называется, испытывать недостаток в корме, и поэтому здесь у них не будет никаких проблем. Ну, и то, что это центр разнообразия, и туда могли попасть, прошу, называется, крупные крысы, тоже, в общем, очень важно. А вот все-таки проблематика, скажем, вообще вот этого сочетания разнонаправленности, то тут напрашивается, и вот совсем недавно, кстати говоря, вышла по этому поводу достаточно интересная статья, автора которого, в общем, пришли, на мой взгляд, к очень интересному и, пожалуй, такому парадоксальному предположению. Они, проанализировав вообще, в принципе, все формы вот такого вот гигантизма и карликовости на островах, вдруг предположили, а что если на островах в результате отсутствия каких-либо, вот, ну, скажем так, различных типов прессов, которые характерны для материковых областей, животные начинают потихонечку как бы дрейфовать в сторону тех размеров, которые были исходно характерны для данной группы или для данного, допустим, вида, для данной формы.
2: То есть стартовые позиции, да, как и было? То есть они решили сравнить размеры вот этих островных животных со стартовой позицией, да?
1: Да, совершенно верно. То есть со стартовых позиций я имею в виду эволюционных стартовых позиций,
2: да,
1: в которых вообще эта группа начинала существовать. Вот смотрите, если мы вспомним предков слонов, то это, в принципе, животные, которые размером ну, чуть крупнее свиньи были изначально.
2: Меритерий мы берем.
1: И если мы посмотрим на тенденцию, которая характерна для хоботных,
2: да,
1: то мы увидим, что хоботные, в общем-то, на островах действительно мельчают.
2: Ну, мамонты на Врангеле, да, мы вспомним еще. Островные мамонты.
1: Те же самые мамонты на Врангеле.
2: Мальтийские слоны.
1: Наверное. Или те же самые мальтийские слоны, которые в Средиземном море на Мальте был в свое время найден карликовый вариант.
2: Слоник, жалко, не дожил, да.
1: Да. Так, кстати говоря, такие же там 11 тысяч лет назад жили в Сицилии, тоже на острове, тоже хоботные карликовые. На Кипре известны тоже карликовые хоботные, на которые жили. Так что здесь, возможно, вот такой вариант. И с бегемотами, в общем, ситуация, вероятно, та же самая. Я имею в виду, прежде всего, с карликовым мадагаскарским бегемотом.
2: Ну да, это однозначно. Да,
1: да. А вот если возьмем, например, какие-либо другие направления, то есть увеличение, наоборот, размеров, то здесь возможно, что и предковые формы были значительно более крупными. Хотя вот здесь вот таких параллелей вот так сразу и не придумаешь, потому что вот если мы посмотрим, например, того самого нелетающего голубя Дронта, то, ну, все равно все-таки большая часть голубей, они достаточно мелкого размера, а только вот Дронты стали такими, вот, например, гигантами. Но мне кажется, что на птиц вот это вот не очень хорошо распространяется, потому что птицы становятся на островах нелетающими, и на них начинают уже действовать несколько другие законы. Как раз они становятся нелетающими из-за полного отсутствия пресса наземных хищников. Так что здесь, вот, вероятно, действуют несколько другие факторы. Не возвращение к предковой ситуации, а вот уже, скажем так, несколько дальнейшее развитие. А на млекопитающих действительно очень хорошо получается вот это отслеживание возможности возвращения к предковым формам.
2: Ну, вообще, на самом деле, я вот так вот, пока вы говорили, я даже ведь не могу припомнить, чтобы какое-то животное... То есть в моменте, может быть, были какие-то гиганты, а потом они уменьшались там, но как предковые формы, да, скажем, какие-нибудь там слоны туда-сюда гуляли. Но с самого начала, вот если вспомнить все

0: группы и тех же самых слонов, стартовые позиции у них были какие-то мелкие зверьки, которые к тому же были и друг на друга сильно похожи. То есть надо понимать, что вот в основании этого дерева, вот то, что мы сейчас считаем там какими-то страшно далекими группами, когда-то эти группы, возможно, были братьями, да, они, так сказать, отдалились по мере того, как у них потомки их расходились, а изначально они все примерно из одного куста, но мне кажется, это тема для отдельной нашей программы, вот об основании вот этих эволюционных деревьев,
1: да,
0: когда деревья были маленькими, а не большими, и их еще не было, да, в основе млекопитающих. И мне кажется, что тут вообще это все искать-то придется еще под не птичьими динозаврами, как принято теперь говорить, то есть теми, которые ножками ходили.
1: Может быть. Я, кстати говоря, вот подумал, что вот из крупных, те, которые укрупнились на островах в виде возвращения, возможно привести пример вот такого медведя-кодиака,
0: да,
1: который
0: да.
1: самый крупный из современно существующих бурых медведей. Это как раз островная форма, и, возможно, как раз предковые формы именно вот этой линии, выведшие к настоящим медведям, они были действительно очень такими размерными, очень крупными, превышающими, по крайней мере, современных медведей по размерам.
0: Ну, с кодиаками совершенно точно это доказанный факт. Они родственники нашим этим гигантским камчатским медведям, те, которые шли по Берингии, по ее южному краю. Они первые заселили Америку. А вот те, которые поменьше, гризли так называемые, они шли поверху через Чукотку. Это как бы уже проследили, доказали и изучили достаточно хорошо специалисты по медведям. И тут действительно, ну вот интересно, мне сразу и не пришло на ум, ну вот это факт, да, что кодиаки, ну, по крайней мере, они сохранили эту крупность, несмотря на то, что, ну, посмотрите на карте, это остров Кодиак, да, ну, это же он крохотный, маленький, в общем, там, небольшой островок, и вообще непонятно, как они там разворачиваются. Но, видимо, там такое количество еды, и рыба, и злаковые всевозможные растут, и дары моря, которыми они питаются.
1: Ну, наверняка и ягоды есть, и всякое высокотравье есть, которое они могут тоже потреблять.
0: Да, ягода. И они до таких чудовищных размеров там вырастают. Но еще и друг друга они едят, это тоже немаловажный, мне кажется, фактор. Но это в основном самцы-медведи делают.
1: Ну да, естественно.
0: Интересно.
1: Ну и в результате получается очень интересная вещь, что вот еще на заре науки, когда пытались описать вот этот островной эффект, одно из первых предположений было о том, что на островах сохраняются различные реликтовые формы.
0: Ага.
1: Ну и в результате, если мы с вами склоняемся к гипотезе, что идет некое возвращение к предковым признакам, тогда вот это древнее предположение получает, если ходить, такую вторую жизнь. Немножко в ином свете, но действительно оказывается, что вот эти карлики-гиганты островов, это не то чтобы там это реликтовые виды, но я бы сказал, так это животные, которые пошли такими реликтовыми тенденциями своего развития.
0: Путями реликтовыми.
1: Да, такими реликтовыми путями развития и вернулись на свои такие вот предковые основы, предковые платформы, на которых когда-то они существовали и откуда, собственно говоря, они и ведут свой род.
0: Ну, очень интересно. Спасибо большое, Алексей Александрович. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доцентом Московского педагогического университета Алексеем Масаловым. И говорили мы с ним про островной эффект и как он влияет на животных. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Деконструкцию в условиях становящейся актуальности следует трактовать еще и как защитную реакцию пытливого ума на ошеломляющую некомпетентность тех, кто решил, что тоже имеет право на высказывание.
1: Царь и великий князь, государь всея Руси, великие белые малые.
2: Царь. Русский царь.
1: Политические убийства, заговоры, это была рутина.
3: Башку-то тебе недолго таскать.
1: Старая, феодальная, родовая аристократия. С родословными, как у пуделей на выставке. Они все друг друга знали в лицо и отлично, как в деревне, знали, кто чем занят. Иван Грозный был в большей степени, в гораздо большей степени положительный персонаж.
4: Сами порядок наведем!
1: Выставили натуральным маньяком. Он всем все припомнил.
2: Курбский к Сигизмунду убежал.
1: Дорогой друг Андрей, ты поступил как законченная скотина.
5: От стрелы тебя уберечь хотел.
1: Эпоха перелома вообще всей русской истории.
6: Это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем первую серию фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». В гостях у нас историк и писатель Клим Жуков. Здравствуйте.
1: Привет.
0: «Иван Грозный. Первая серия». Последний фильм кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. О необходимости обратить внимание на личность Ивана IV высказывался Иосиф Сталин. Он же и определил режиссера картины. Сценарий, студия Мосфильм утверждает, в 1941 году. Задумывалась кинокартина в трех частях. Съемки первой серии начинаются 1 февраля 1943 года в Алма-Ате. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев. Роль Ивана Грозного исполнил народный артист СССР Николай Черкасов. А в сентябре 1943 года была получена рецензия Сталина. Товарищ Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный показан как прогрессивная сила своего времени. Съемки были завершены в 1944 году. В январе 1945 года картина вышла в прокат в СССР. После мировой премьеры фильма Чарли Чаплин писал: «Иван Грозный – величайший исторический фильм, когда-либо созданный».
6: Съемки фильма «Иван Грозный» начинаются в 1943 году по распоряжению Иосифа Сталина. Как ты думаешь, в чем личный интерес вождя?
1: Сталин, во-первых, очень внимательно относился к изучению и популяризации истории. Я думаю, что у нас очень мало кто из правителей понимал всю важность этой тематики изучения и популяризации. Это во-первых. Во-вторых, он очень внимательно относился к кино, как наиболее массовому искусству, которое как средство донесения неких идей до людей наиболее эффективно. А для Сталина было совершенно понятно, потому что он, как мы знаем, очень много читал, много и внимательно читал серьезную литературу, историческую литературу, что эпоха Ивана Грозного – это была эпоха знаковая, эпоха перелома вообще всей русской истории, когда разрозненные княжества окончательно превратились в единую страну, причем самую большую в Европе. Так, между прочим, то же самое происходило и во времена Ленина, а потом Сталина, когда одна империя превратилась в совершенно другую, с абсолютно иным качеством страну. И отстаивание этой новой страны от внешней мировой угрозы очень походило на процессы, которые происходили в XVI веке, естественно, с поправкой на то, что между ними 300 лет.
7: Ныне впервые великий князь Московский, венец царя всея Руси, на себя возлагает. И тем навеки многовластию злокозненному, боярскому на Руси предел кладет. Отныне русской земле единой быть.
1: Эйзенштейн, как мне кажется, должен был показать одиночество царя, то, что он один, полностью оторван, ну или не полностью, а в значительной мере оторван даже от собственного окружения, и поэтому он вынужден вести некий постоянный внутренний монолог и принимать какие-то ответственные решения самостоятельно. Дело в том, что мы в фильме Эйзенштейна царя Ивана Грозного положительным персонажем увидеть бы не могли, потому что когда это снималось, решение о съемках — это 43-й год. Это, прошу прощения, время, когда любой эксплуататорский строй и любой эксплуататор расценивался как однозначный враг и, как минимум, упаднический элемент, регрессивный. Поэтому Иван Грозный, как феодал, конечно, с точки зрения 43-го года, был регрессивным элементом, который, конечно же, нес в себе все сопутствующие феодальному человеку негативные черты, ну, потому что он угнетал всех вокруг, в том числе методами кровавых репрессий. Сейчас я, как историк, как гражданин, я имею такое вот мнение свое, что Иван Грозный был в большей степени, в гораздо большей степени положительный персонаж и абсолютно непонятая позднейшая историография фигура. Потому что Иван Грозный боролся с кем в первую очередь? Он боролся с высшей аристократией. Это был его главный враг, пытаясь опереться на служилое дворянство. Начать с того, что он сделал ужасную вещь, за что потом, между прочим, Павла Петровича убили. Он уравнял в службе всех аристократию и рядовых дворян. Вышло уложение о службе, где, неважно, владеешь ты наследственной вотчиной или жалованным поместьем, если у тебя есть земля, ты обязан служить на войне или в государственном управлении, что, в общем, было предельно тесно связано. Что Ивану Грозному, конечно, родовитая аристократия не простила.
7: А я в кулак зажму. Вотчинные владения совсем отменю. Токма за службу государству земли выдавать буду. А кто делу ратному без чести служит, у тех вовсе землю отбирать буду.
1: Но потом же что получилось? Как интересно вышло-то потом. У нас после Петра Первого, точнее, даже, наверное, уже при Петре Первом, старая аристократия, вот наследники аристократии Ивана Грозного, Василия Третьего, Ивана Третьего, все эти Шуйские, Апраксины, Нарышкины и прочее, были уравнены с дворянами очередной раз. Только они были не опущены вниз, как это сделал Иван Грозный, а подняты вверх.